0: Семеновка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял на данном направлении до 155 военнослужащих. В Хмельницком на западе Украины транспортно-логистический центр «Эпицентр», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ, также поражен. Кроме того, при переходе морем под удар попало судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного и двойного назначения, сообщили в российском Минобороны. Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател после ложного сообщения о его поездке в Россию написал в одной из сетей «Из России с любовью». При этом Пател не пояснил, как следует понимать это сообщение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему нечего сказать по поводу информации в СМИ о возможном визите Пателла в Москву, потому что такие визиты почти никогда не анонсируются. ФБР, в свою очередь, пока не ответила на многочисленные просьбы прокомментировать информацию о возможности поездки директора бюро в Россию. Позже американская газета «Политика» сообщила со ссылкой на источник Вашингтонской администрации, что Кэш Пател все же рассчитывает посетить Россию в середине октября. Вячеслав Володин поручил профильному комитету Госдумы разобраться с превышением уровня роста тарифов ЖКХ в некоторых регионах. На пленарном заседании спикер Нижней палаты заявил, что у тех, кто это делает, нет совести, и напомнил о соответствующем поручении президента. По словам Володина, тот, кто занимается повышением тарифов в регионах, должен обосновывать соответствующее решение.
1: Тот, кто увеличивает тарифы в регионах, принимая их выше, должен обосновать это решение. Мы наделили ФАС полномочиями по снижению тарифов. У нас будет региональная неделя. Обязательно надо посмотреть в разрезе каждого региона, почему в одном они уложились в 11% и не повысили, а почему в другом регионе это 22%. Почему эффективно работает Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень, где муниципальные предприятия занимаются тепловодообеспечением, а в других регионах это концессии. Может быть, пришла пора отказаться от этих концессий в пользу государственных предприятий, государственного контроля за этими предприятиями. Мы создали комиссию о защите жилищных прав граждан. Давайте приглашать представителей ФАС и говорить об этом в разрезе тех регионов, где нет обоснованности тарифов, которые принимают, нет совести у тех, кто это делает. И мы прямо говорим, под контроль надо это все брать, под контроль. И об этом, кстати, президент говорил. Тарифы должны быть обоснованы. Депутаты, смотрите за этим. Нам президент это сказал, дав такое поручение.
0: Вячеслав Володин поручил главе Думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах нашей страны. Директор Лувра Кристоф Лерибо предупредил, что знаменитый Парижский музей может быть вынужден полностью закрыть свои двери для посетителей без ремонта и глубокой модернизации. В интервью газете «Ле Фигаро» он пояснил, что приоритетом является безопасность, поскольку оборудование, инфраструктура и само историческое здание находятся в крайне плохом состоянии. По его оценкам, работы при конструкции займут от 12 до 15 лет. При этом Лерибо не исключил, что из-за серьезного сокращения бюджета музея посетителям в будущем придется платить больше за входные билеты. Первый снег и существенное понижение температуры ожидаются в Москве после 20 октября, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Сегодняшние материалы дают определенные основания говорить о том, что у нас резкий поворот в погоде произойдет в начале третьей декады месяца. Многократно возрастет вероятность первого снега в Москве, который, естественно, не ляжет, но в воздухе может попорхать, рассказал Шувалов. Синоптик отметил, что в этот период в столице ожидается существенное понижение температуры. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. В Кубке России состоялись очередные матчи четвертого тура группового этапа в пути РПЛ. С одинаковым счетом 2-1 московская «Динамо» на выезде обыграла «Ахмата». «Зенит» в гостях нанес поражение махачкалинскому «Динамо». «Балтика» на выезде победила «Крылья Советов» 2-0. Кроме этого, состоялись матчи пятого раунда в пути регионов. СКА «Хабаровск» «Динамо»...

0: Кировъ 2-0, Енисейъ Калугъ 2-0, а Ленинградец Луки Энергия также 2-0. По пенальти волна прошла Динамо из Санкт-Петербурга, а Ульяновская Волга Муром. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. «Спартак» на выезде обыграл «Амур» 2-1. Красно-белые прервали четырехматчевую победную серию «Амура» и сами вышли на серию из трех побед к ряду. Также отмечу крупную победу «Бориса» над «Автомобилистом» 4-1. Баскетбол. В регулярном чемпионате единой лиги ВТБ состоялись очередные матчи. Отмечу победу лидера турнира ЦСКА, который на выезде обыграл «Динамо» из Владивостока 103-88. Это четвертая победа подряд для ЦСКА, который является единственным клубом, не потерпевшим ни одного поражения в текущем регулярном чемпионате. Енисей дома победил «Самару» 91-70. Теннис. Данил Медведев вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс 1000» в Шанхае, победив Стефаноса Циципаса 6-4-7-5. А далее Медведев сыграет с Томми Полом. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате мира по вольной борьбе в Астане, который пройдет с 24 октября по 1 ноября. Это стало известно в среду после победы Садулаева со счетом 5-3 над Магомедом Курбановым в поединке за место на чемпионате мира. Напомню, Садулаев пропустил чемпионат России этого года из-за травмы. Победу в его весовой категории до 97 килограммов как раз одержал Курбанов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центров ОБОС, сегодня во Владивостоке днем до плюс 12 градусов, переменной облачности без существенных осадков. В Екатеринбурге до 14 тепла, в Иркутске всего плюс 3-5, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Их не будет и в Вологде, там до 5-7 тепла. В Самаре воздух прогреется до плюс 22, в Воронеже столбики термометров поднимутся до отметки плюс 18, будет облачно и временами дождь. В Волгограде до 22 градусов тепла, в Ялте до плюс 20, облачно и ливни. В Санкт-Петербурге днем плюс 10-12 без осадков. В столице временами дождь, днем 10-11 тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 8 и дождь.
3: Радио России. Просвещение.
4: О животных с Иваном Затевахиным.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. А много ли вы знаете о совах? А знаете ли вы, откуда появились эти замечательные птицы? И почему они стали такими, какие они есть? Для меня это большой вопрос лично. И ответ на него я, надеюсь, сегодня получу у доцента Московского педагогического университета, зоолога Александра Шарикова. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Иван.
5: Но откуда взялись совы вообще? Что за странные птицы? Современная систематика их относит к так называемым ночным хищным птицам. Ночные, понятно, хотя не все совы ночные, но они хищные. И, по идее, это братья орлов, соколов и разных перепелятников.
6: Отчасти да, потому что совы современные, они составляют отдельную группу, отдельный отряд, совообразные. Но генетически, то есть эволюционно, они, конечно, близки, в том числе и гневным хищным птицам, но вместе с тем это такая отдельная группа, которая отдельно эволюционировала, ну и с такой своей спецификой. Ну вот, и надо сказать, что группа, в общем, появилась достаточно давно. Считается, что ну, где-то уже на границе 60-57 миллионов лет назад уже первые совы существовали. Но интересный момент, что в самом таком начале появления этой группы они занимали очень разные экологические ниши, очень разные местообитания, возможно, даже они были хищные по-разному, то есть не прям вот настолько как бы классические хищники, как сейчас. Ну, то есть это была такая более разнообразная группа. Но постепенно начал формироваться такой совиный образ жизни. И, видимо, здесь сыграла большую роль вот такая ключевая особенность сов. Это, конечно, их феноменальный слух. И вот этот способ охоты, ну, прежде всего, при помощи слуха, он как бы стал определяющим для эволюции этой группы.
5: То есть получается, что совы во время охоты пользуются так называемой пассивные локации, да? То есть они не издают, как эхолот, да, не бросает, или как дельфин не бросает щелчок и не ловит отраженное эхо, а у них все отраженное эхо. Вот все звуки, которые издает живое существо, и не только живое, они как-то улавливают, анализируют, и столь точно анализируют, что могут даже прицеливаться, да, вот на этот звук каким-то образом. Это так, да?
6: Да, это так. Действительно, слух усов феноменальный. Они могут слышать в очень и широком, с одной стороны, диапазоне и очень чувствительны. У них этот орган. И здесь много таких вот специальных приспособлений, в том числе даже анатомических. Но одно из самых известных – это, конечно, асимметрия строения черепа. То есть слуховые отверстия усов, они расположены как бы несимметрично по бокам черепа, а асимметрично, то есть одно чуть более высоко, другое чуть низко. И это позволяет более точно определить направление до объекта, ну и, возможно, даже расстояние более точно оценить.
5: Ну, а вот эта вот способность слушать, она же, наверное, возникла уже после того, как они стали ночными или одновременно. Вот что первично, курица или яйцо? Способность слышать или ночной образ жизни?
6: Ну, здесь, на самом деле, конечно, 100% однозначно ответить нельзя, потому что, ну, это слишком было давно. Но можно предполагать, что все-таки исходно совы скорее, ну, вели такой дневной, но, может быть, сумеречный образ жизни. Те древние-древние предки нынешних сов. Но понятно, что конкуренция, ее никто не отменял с другими птицами и другими группами птиц. И, видимо, постепенно совы вот переходили к такому более ночному образу жизни, где они как раз могли воспользоваться великолепно своим слухом и получить преимущество, но при этом они меньше конкурировали, ну, например, с другими дневными хищными птицами. И как раз вот это характерно, ну вот современные совы делятся на два семейства, сипуховые и настоящие совы, такие на две большие группы. И вот как раз настоящие совы более, ну, по количеству видов более доминирующая группа. И вот они в большей степени, конечно, вот такие сумерочно-ночные.
5: Ну а может быть это все проистекало в сумеречной зоне, то есть где-то в таких вот широтах, где, скажем, длинные сумерки. Не тропические широты, а более, что ли, такие субарктические. Эволюция, я имею в виду, начиналась их. Там, где вроде бы ночь или длинная ночь, но она не ночь, да, вот такие сумерки, не кромешная тьма.
6: Ну, я думаю, что все-таки группа развивалась в те времена, когда тропические леса занимали гигантскую площадь. И опять же, она сформировалась все-таки больше в тропиках, формировалась, нежели чем в каких-то там северных широтах, умеренных и прочем.
5: Понятно. А я так вот прикинул время возникновения этой группы, если это 70 миллионов лет, даже 70 миллионов, то к тому времени на планете уже вовсю существовали, если не сами грызуны, то их предки, видимо, были уже достаточно разнообразны, и предки такие же некрупные, как и грызуны предки приматов, ну, тупаи подобные какие-то. В общем, я клоню к тому, что в этом тропическом лесу в сумерках им было где разгуляться и кого есть.
6: Конечно, конечно.
5: Вот
6: да.
5: Не связан ли вот такой вот толчок развития группы к тому, что появился ресурс какой-то у этих сов?
6: Ну, я думаю, что правда в этом есть, да, безусловно, потому что уже к тому времени были разные группы млекопитающих не очень крупного размера, так скажем так, более широко, не обязательно грызуны, да, и вполне все они могли становиться жертвами вот тех вот древних-древних предковых групп сов.
5: А уникальный механизм вот этот хватательный конечности сов, он откуда взялся? Ведь мы просто даже не представляем, насколько крепко и цепко может схватить сова. Оторвать ее от добычи совершенно невозможно. У нее как будто бы замок вот существует в пальцах. Да?
6: Да, ноги у сов, конечно, такое своеобразное строение имеют. У них 4 пальца. Но интересно, что один палец может двигаться вперед-назад. И это помогает, с одной стороны, если три пальца вперед, один палец назад, передвигаться по земле. И, кстати, известны, например, ископаемые остатки очень крупных представителей сов, которые не могли летать, и они передвигались по земле. Вот была такая фантастическая птица, сова, которую звали Орнитомегалоникс.
5: Орнитомегалоникс, то есть птичий гигантский коготь.
6: Да, вот она достигала размеров 120 сантиметров, она была очень крупной, ну и понятно, что летать она не могла с таким размером, но, скорее всего, она ходила по земле и выискивала, соответственно, своих жертв, либо поджидая где-то в засаде, либо просто догоняя пешком.
5: Она на Кубе, по-моему, да, этот орнитомегалоникс?
6: Да, это во времена плейстоцена на Кубе как раз вот оттуда известны ископаемые остатки. А возвращаясь к строению конечностей, это вот когда вот этот подвижный палец вперед направлен. А если он направлен назад, как раз получается очень такая удобная штука, два пальца вперед, два пальца назад. С одной стороны, удобно сидеть на ветке, а с другой стороны, при нападении на жертву как раз образуется действительно вот этот вот сильный замок, который не дает жертве вырваться. А если учесть, что когти очень длинные и очень острые, то, конечно, это все, ну, как бы не оставляет никаких шансов жертве убежать.
5: Ну, уникальная адаптация перьевого покрова. Это тоже ведь следствие ночного образа жизни, да, вот эти мягкие совиные перья, которые абсолютно скрывают шум, даже не скрывают, а позволяют не шуметь, если правильно выражаться, да, они позволяют в полете махать крыльями бесшумно, то есть как-то они не трутся друг от друга, но и при этом для того, чтобы так летать, сова должна быть достаточно легкой, да, ведь чем тяжелее птица, все-таки, если она не планирует, у нее не планирующий полет, тем ей больше нужно как-то затрачивать усилия, махать там и издавать всевозможные звуки, да, ну вот как-то совы с этим поборолись, я так понимаю.
6: Да, действительно, у них оперение очень мягкое, такое очень нежное, ну, говоря простым языком, рыхлое и крупное. То есть оперения очень много, и вот если взять так, посмотреть на сову, она вроде кажется очень большой, особенно если она распушилась, да, там надулась или еще что-то, а в реальности тело у нее не очень большое, но достаточно маленькое. Угу. И это позволяет как раз иметь маленький вес, при этом достаточно большие, длинные, ну, относительно, естественно, крылья широкие, которые не позволяют быстро летать, как, например, каким-нибудь соколам, но в то же время позволяют маневренно подлететь к жертве, при этом очень бесшумно. Более того, особенности строения вот и перьев, и крыла в целом позволяют уменьшить звук, который возникает во время полета в результате, ну, как бы движения воздуха вдоль крыла. Там тоже есть такие, ну, своеобразные особенности строения. И все это вместе позволяет, конечно, здорово уменьшить общий звук, да, который издает птица во время полета. Ну и, естественно, это же используется при охоте, чтобы бесшумно подобраться к своей добыче.
5: А вот облегчение скелета – это общая тенденция ведь, да, у всех птиц. То есть совы здесь ничего такого нового нам не показывают.
6: Да, безусловно, и, конечно, чтобы летать, нужно иметь легкий скелет, и у птиц очень много там существует адаптаций, и уменьшение количества костей, и тонкость, пористость костей, ну и многое другое. И все это позволяет, с одной стороны, уменьшить вес скелета, но при этом не потерять прочность и как бы такую хорошую опору для всего, ну в том числе, например, для крыльев, которые, конечно, выполняют большую нагрузку. Да? А если говорить про сов, там дело даже не только в облегчении скелета, действительно, это такой признак скорее общий для птиц. А здесь важно то, что много оперения относительно массы тела, размеров тела. То есть они такие более как бы оперенные, можно сказать, за счет вот рыхлости пера и так далее. То есть здесь вот скорее вот это вот играет роль.
5: Понятно. Ну вот палеонтологи тут неустанно работают, да, и они, например, откопали сову 60 миллионов лет назад, которая, как они говорят, по строению тела охотилась как современные хищные птицы, как современный лунь, да? То есть как раз то, о чем вы говорили, да, то есть как бы прислушиваясь, но при этом они были дневными.
6: Да, вот как раз и эта находка, и, ну, и некоторые другие признаки, вот, ну, как бы косвенно говорят о том, что, скорее всего, вот в самом начале зарождения этой группы все-таки они были, скорее, больше дневные, на самых ранних стадиях, да, вот эволюции этой группы. Но потом постепенно стала, как бы, такая возникать специализация на сумеречном и ночном образе жизни. Хотя нужно отметить обязательно, что современные совы, ныне живущие, не все являются сумеречными и ночными. Ну и какие-то виды в прошлом, видимо, тоже оставались дневными, либо вторично были дневными птицами. Так что это как бы такие вещи сохраняются. Особенно те совы, которые питаются насекомыми. Потому что насекомыми, конечно, лучше питаться, когда светло.
5: Но что первично? Охота на насекомых или охота на более крупную жертву? Или вот обстоятельства какие-то вынудили искать новые какие-то формы, угу. Да, и перейти на такую непритязательную добычу и начать соревноваться с огромным количеством воробьиных птиц, которые питаются насекомыми? Зачем вообще это нужно? Где тут логика эволюционная? Я не понимаю, честно говоря.
6: Ну, я думаю, что можно предположить, что все-таки исходно вот совы 60 миллионов лет назад, когда вот активно эволюционировала эта группа, все-таки они были разные по способам питания. То есть были насекомоядные, были, возможно, и хищники вот такие, ну, питающиеся мелкими млекопитающими. Может быть, были какие-то другие жертвы для каких-то видов более значимые. Но абсолютно правильно было сказано, что ведь там же другие группы тоже эволюционировали в этот момент.
5: Ну да.
6: И совы вынуждены были искать все-таки какие-то свои ниши, дабы не конкурировать с другими. И постепенно все-таки, наверное, питание мелкими млекопитающими, мелкими птицами – это вот базовая еда для сов, нежели чем все остальное.
5: А среди сов бывают перелетные, кстати говоря, виды? Ведь вообще, я так понимаю, что совы относительно других птиц довольно такие оседлые, что ли, животные, да, это такие хищники, которые имеют, ну, свою территорию, на которой они живут, которую они осваивают каким-то образом, и они, в общем-то, к перемене мест не стремятся, а даже вот в наших суровых условиях они, ну, просто, ну, зима, значит, будем охотиться по-зимнему, да, лето, значит, уже по-летнему как-то, да? То есть вот этот фактор перемены температуры, сезонный фактор, на них особо не влияет, я так понимаю, да? И летать им никуда не нужно.
6: Действительно, большинство сов, по крайней мере нынешних, это, конечно, оседлые либо кочующие виды, то есть перемещающиеся на небольшие относительно расстояния. И основная причина даже не сколько там температура, а скорее доступность корма. То есть, условно говоря, если даже холодно там, но корм есть, его много, его легко ловить, то с большой долей вероятности сова может просто остаться. Ну, вот как полярные совы, например, в Арктике. Да, они, если все хорошо с леммингом, они остаются. Ну, может быть, откачевывают чуть-чуть южнее, но недалеко. А вот если с кормом проблемы, численность там грызунов маленькая, то они могут совершать очень большие перемещения. Ну, вот полярные совы там в Казахстан и даже южнее. Но все-таки это не миграция, это именно кочевки. Потому что если говорить о совах-мигрантах, ну, вот иногда некоторые считают, что вот болотная сова есть такая, вот у нас тоже живет в стране, что она может совершать, ну, что-то подобие миграций. Но здесь тоже вопрос спорный, что это такое? Это такая недлинная миграция или это просто длинная кочевка?
5: Ну, я так понимаю, что у птиц, если вот мы говорим про перелетных птиц, все-таки они перелетают там, скажем, на зимовку, где они едят, а размножаться, именно оставлять потомство, там, заводить семью, они перелетают в другое место. Вот это, наверное, все-таки миграция, да, мигрирующие птицы. Там, из огня до вполымя, вот, ну, на большие расстояния. А кочевки это перелетел, поел, мне кажется, вот так вот. Здесь съел, полетел дальше, вернулся. У меня такие ассоциации, я не знаю, правильно или нет, поправьте меня.
6: Ну, все-таки с миграцией немножечко посложнее. В принципе, в целом, вы, конечно, правы. Но особенность миграции не только вот направленность передвижения. Ну, условно говоря, есть места зимовки, есть места размножения. Это процесс, который физиологически обусловлен.
5: Ну да, естественно.
6: Он требует перестроек в организме, подготовки к миграционному.
5: Да, но это следствие уже, что если ты собрался в дальний путь, тебе надо много есть. Понятно, запастись, там как-то успеть, там, я не знаю, что-то сделать, размножиться, подрасти, да, вырастить детей, посадить дерево, и уже только после этого, значит, как-то, да? Но это же следствие. Первопричина менять место, она обуславливается другими какими-то более глобальными факторами, мне кажется.
6: Да, но в любом случае, конечно, миграция требует серьезной подготовки.
5: Да.
6: А в ситуации, что, например, сова сидит, у нее есть корм, она его ловит, и там, ну, не знаю, выпал сильный снег, и она уже ловить не может ничего, или там грызуны там плохо ловятся, это уже надо быстро перемещаться, то есть уже времени на подготовку нету, поэтому скорее здесь будет кочевка все-таки, да, то есть просто перемещение на территорию,
5: где больше еды.
6: Более, да. Да, больше еды, или он более доступен, да, действительно.
5: Никуда деваться не надо. Тем более, что у сов, у них же очень специфический метод охоты по сравнению как бы с другими птицами, да, он такой... Ну, я не знаю, вы же орнитолог, вы меня поправите. Ну, если, скажем, орел парит, он видит что-то издалека, он переместился на какое-то расстояние, значит, потом он прилетел, напал. Mm-hmm. Или сокол, да, он вообще догнал свою жертву. То сова – это хищник такого, что ли, леопардового типа, если можно так сказать, короткого броска. Да? Они же особо не парят горделиво, да, и не гонятся ни за кем. Они что-то где-то услышали внимательно, покрутили этим лицевым диском, засекли жертву и стремительным броском накрыли ее. Так?
6: Да, то есть большинство сов все-таки это то, что называется засадные хищники. То есть выбирается какое-то оптимальное место, где сова сидит, выслушивает, ну и высматривает, потому что зрение, кстати, у сов тоже очень неплохое.
5: Да.
6: Конечно, слух, он, наверное, на первом месте его надо поставить, но зрение, тем не менее, у них лучше, так скажем, чем у нас с вами, да, или там у грызунов, предположим, и прочее. Но на самом деле, при том, что совы действительно чаще охотятся из засады, да, с присады какой-то, да, действительно, это короткий бросок, тем не менее, все-таки некоторые совы могут ловить и в полете. То есть это другой способ охоты, когда сова бесшумно, медленно наворачивает круги, например, над каким-нибудь лугом, полем или там, по крайней деревне. И если она слышит какой-то звук, как правило, она летает на не очень большой высоте, она бросается туда, и, в принципе, у нее иногда это бывает, в общем, успешно вполне. Так что они могут совмещать с другими способами, но я согласен, то, что все-таки эта группа исходно засадников. И, кстати, между прочим, вот к вопросу об эволюции, возможно, это как раз и есть исходный способ охоты в целом для этой группы. Ну, а дальше он уже мог меняться.
5: Ну, если они на насекомых охотились, то они же не обязательно в засаде сидят.
6: Ну да, с насекомыми, конечно, надо полетать, побегать, да, что называется, за ними.
5: Да.
6: Но все равно, как правило, это, конечно, не то, чтобы скоростной полет, как какие-то ласточек, стрижей, да.
5: Ну да.
6: Но, правда, и они охотятся-то, конечно, на насекомых часто достаточно крупных. Ну, например, какие-нибудь совки, да, там, ночницы и так далее. То есть...
5: Бражники.
6: Бражники, да, которые не быстрые, условно говоря.
5: Да, зато очень крупные.
6: Крупные и вкусные.
5: Ну, нет... Наверняка, если правильно приготовить, то будут и вкусные. А вот как у этих замечательных хищников с интеллектом? Вот у меня еще такой вопрос. Ведь на самом деле у хищников, особенно засадников, специфический мозг такой. У них нету такого социального, что ли, интеллекта, да, как бы, который направлен на взаимодействие. Для хищника главное угадать, куда рванет жертва, предугадать. Понять, что будет дальше, как будет развиваться вот эта ситуация. То есть такой весьма ограниченный интеллект. Да, сова не попугай, вот мне так кажется.
6: Ну, я, наверное, все-таки не соглашусь, потому что вот если поговорить с людьми, которые сов держали дома, например, или вот кто в зоопарке смотрит за совами, на самом деле птицы очень... назовем так это в кавычках интеллектуальные, да, то есть они очень отзывчивые, и у них много каких-то вещей в плане вот им и требуется какое-то общение с хозяином, да, и какое-то вот взаимодействие. В целом, вообще у хищников, конечно, головной мозг развивается достаточно неплохо в сравнении с другими группами, ну, потому что охота, понятно, что она требует, в общем, нормально развитых мозгов. Другое дело, что у сов еще добавляет, конечно, сложность среды.
5: Да.
6: Здесь и вот это сумеречное ночное время, и часто жертвы в укрытиях. Поэтому, ну вот по некоторым оценкам, даже некоторые сравнивают интеллект совы, ну где-то это уровень домашней кошки.
5: Ну да, я и говорю, леопард, засадник, да, так сказать, предугадать, куда кто побежит, но не более того. Кошка изменена очень сильно эволюцией, отбором в сторону одомашнивания, да, социализации на человека. Угу. Но назвать при этом ее гигантом интеллекта, ну, я бы не рискнул, хотя я подозреваю, что тут меня многочисленные радиослушатели будут резко критиковать относительно интеллекта кошек.
6: Ну да, ну я привел просто пример, чтобы ну, как-то соотнести, да, те, кто вот с нами рядом и так далее, но в любом случае соглашусь с тем, что вот именно вот эти социальные вещи, конечно, у них развиты в меньшей степени, хотя у сов, кстати, есть примеры таких, ну, групповых ночевок, например, да, то есть какое-то, ну, что называется, нахождение вместе, когда много находится особей. Не то, что они там много общаются, как-то взаимодействуют, но, по крайней мере, они вместе ночуют, вместе следят за потенциальным там хищником, врагом и так далее.
5: Ну, песчаные совы особенно, по-моему, да?
6: Так, песчаные совы, да можно даже и наших вспомнить, там ушастая сова, которая в зимний период образует большие скопления, то есть вот у нас в стране известны до 200 птиц зимовки. А, например, в Западной Европе вот есть такой город Кикинда в Сербии. Там считается такое вот место, где самая известная крупная зимовка ушастых сов. Вот мне доводилось там быть. Вот представьте себе маленькая площадь, там стоит церковь, там деревья крупные. И вот на этих деревьях, на этой площади сидит порядка 1700 ушастых сов.
5: Очень много, да.
6: Они вместе, соответственно, прилетают на ночевку и вместе улетают охотиться. То есть так или иначе, какое-то хотя бы минимальное взаимодействие у них, безусловно, есть. Хотя, конечно, это нетипично, я согласен, да, в целом для группы.
5: Понятно. Ну что ж, очень интересно было. Спасибо, Александр. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Александром Шариковым, доцентом Московского государственного педагогического университета, и говорили мы с ним о совах. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
6: Спасибо. До свидания.
4: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: Вот такая историческая несправедливость. Его фамилию знает едва ли не любой в нашей стране, но только по одному его, ну, правда, совершенно выдающемуся детищу. В то время как был он, автор, человеком удивительного многогранного таланта, что называется мастером на все руки, кстати, о руках. И правый, и левый действовал одинаково ловко. Начинал как морской офицер и, будьте уверены, сделал бы карьеру, но чисто физиологически не мог переносить качку. Переучился, защитил даже докторскую диссертацию, стал блестящим военным хирургом, дружил с Пироговым, который его очень ценил, отличился в полевой хирургии прямо на полях сражений. Операции, между прочим, делал с ювелирной точностью. Особенно удавалось ему удаление катаракты. Представляете, в середине 19 века, без микроскопов и точных приборов. А он провел множество таких операций и весьма успешно. Отметился как превосходный военный инженер. Однажды во время польской кампании мастерски навел переправу через Вислу, обеспечил отход целой дивизии, а когда по ней двинулся неприятель, взорвал мост. Ну, там изначально была заложена такая хитрая конструкция, что он мгновенно рассыпался. За мастерство и отвагу в этом бою получил орден лично из рук государя Николая I. Прославился и как литератор. Это он подарил нам курочку рябу. Но над главным своим произведением бился аж целых 53 года. Имя. Владимир Иванович Даль. Время. Родился 10 ноября 1801 года. Ушел из жизни 22 сентября 1872. Ну, о том, как молодой мичман Даль, заслышав от извозчика странную фразу «Эк, замолаживает-то как, барин!» по поводу погоды, стал собирать слова для своего толкового словаря великорусского живого языка, знают все. А собрано в нем было ни много ни мало более 200 000 слов. Рассказывает Ирина Александровна Клейменова, директор музея и культурно-просветительского центра «Московский дом Владимира Даля».
7: Его словарь, словарь не академический, про него часто говорят авторский словарь. И, как мне кажется, как раз для знакомства, да, вот со словарем надо обязательно знать и биографию Владимира Даля. Я вот сужу по посетителям нашего небольшого музея. Многие говорят, что появляется желание, вот когда они знакомятся с биографией, как-то заново открыть словарь. Потому что в словаре у Даля очень много даже автобиографических заметок, буквально рассыпаны они по словарным статьям. И так сложилась судьба Даля, что, увлекшись изучением народного языка и быта, он в течение 40 лет много ездил по службе, побывал в различных частях Российской империи, соприкасался очень близко с представителями разных сословий. И таким образом его служебная деятельность, вот как раз его судьба, его жизнь, отразились в словаре. Они помогли ему в работе над словарем. И также, конечно, надо помнить о его разнообразных талантах в разных-разных областях, кем он только не был, да, и ученый-натуралист, кстати, и ученый-востоковед, и прекрасный инженер. Это действительно удивительный человек, и характер, конечно, характер Даля волевой, знаете, можно сказать, долгая воля, он действительно необыкновенно трудолюбивый, добивался всегда результата. Вообще вся его деятельность была как-то направлена на практическую. Он, кстати, вспоминал, что вот его матушка как раз воспитывала их так, чтобы их деятельность была практической. И, конечно, еще широкий круг его интересов, занятий, все это определили вот как раз богатство, исключительное богатство его знаменитого словаря. Но чаще всего отдали, говорят, что он писатель, этнограф и выдающийся лексикограф. Вот лексикография – это наука о составлении словарей. Но Даль бы сказал о себе словарник. У него такое есть слово в словаре – словарник.
1: Вот, Ирина Александровна, да, вот это вот интересный момент, потому что у нас у всех перед глазами стоит портрет Перова, такой же седой старик с окладистой бородой, и все думают, что он родился таким, знаете, старцем, всю жизнь этим старцем прожил.
7: Это абсолютно точно. Я могу сказать, да, вот мне очень приятно всегда показать молодого Даля. Сохранились прекрасные, кстати, портреты. Всего 3 портрета, где-то на 30-м году, 40-м году жизни. Но очень хорошие художники. Вот один из портретов был сделан художником Корзиком. И там как раз видно даже в портрете вот какое-то любопытство, насмешливость, кстати. И прекрасные вот портреты. Один романтический такой, да, там видно, что Даль, по сути, романтик. Вы понимаете, что такую большую работу мог совершить только исключительно человек, вот как-то страстно преданный своему делу и во что-то очень важное верящий. А другой вот как раз такой насмешливый, скептический такой взгляд у него. И тут сразу вспоминается, что он был осужден первый раз за написание эпиграмм. Был даже под арестом за эти эпиграммы. А потом он был осужден, правда, это быстро, буквально на один день его привели в 3-е отделение за написание сказок. Там увидели насмешки над правительством в его русских сказках. «Сибирский ток» первый, вот, который он написал в 1832 году, этот сборник вышел. И третий раз был «Строгий выговор», тоже увидели вот неподобающее, там буквально одно слово в рассказе «Вражей».
8: Да. Вот, ну, извините, характер... эпиграммы-то да. все-таки да. были на главнокомандующего флотом Черноморским, да, да еще на его полюбовницу, так что это было очень дерзко.
7: Да, я, честно говоря, переживаю за Владимира Ивановича Даля, потому что он сам говорил, что ну, это шалость, и, в принципе, он за это ответил, и, собственно говоря, вот через 200 лет его как бы все это вдруг поднимает. Он, конечно, не любил вспоминать этот случай, да, он как дамоклов меч, на самом деле, вот висел этот штраф и запись в формулярном списке над ним практически... снят он был буквально вот уже, когда он выходил на пенсию, то есть при царствовании уже Александра II. Так что эта история, конечно, очень такая громкая, и она повлияла, конечно, на его жизнь. Даже в словаре, я вам скажу, в словарной статье «Формуляр», формулярный список, вот как раз, да, вот биографическая такая заметка, вы найдете такой пример. Формуляр у него не чист, замаран подсудностью. Ну вот, действительно, его формулярный список впечатляет, там и награды, причем очень значимые, это, например, орден Святого Владимира 4-й степени с бантом за настоящий подвиг, который совершил доктор Даль во время польской кампании 1831 года. И в то же самое время, вот, был ли под судом, эта графа тоже заполнена.
8: Но смотрите, он же ведь и на флоте успел послужить, но вроде как качку не очень хорошо переносил, да?
7: Да.
8: А потом вот... все-таки он же ведь был не просто военный врач, но и участвовал в кампаниях, да, и с Пироговым дружил.
7: Да, да. Кстати, он сам разделяет, обратите внимание, он писал, что разнородные занятия и службы, все это знакомили его с языком. И разделяет службы и занятия. Вот служба, то, что записано как раз в формулярном списке, это морской офицер, врач и чиновник.
8: Особая история – это дружба Даля с Пушкиным. Разница в возрасте у них, кстати, составляла всего 2 года. Ну, положительно, без этой дружбы Александр Сергеевич не смог бы завершить свою работу над историей Пугачевского бунта. Все-таки именно Даль, уже будучи в Оренбургской губернии чиновником по особым поручениям, выхлопотал командировку своему другу и повсюду сопровождал, помогая собирать материалы. Именно Владимир Иванович Даль не отходил от раненого в дуэли товарища, пытаясь облегчить его страдания. Умирая, именно ему Пушкин подарил свой знаменитый перстень с изумрудом. Но это уже будут другие истории. Такая многогранная личность, как Владимир Иванович Даль, проживший жизнь, по которой можно написать целый приключенческий роман, достойна далеко не одной серии нашей рубрики.
3: Имя и время. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
11: Здравствуйте, дорогие друзья! Не сомневаюсь, что большинство из вас слышало слово «Сколтех». Но полагаю, что лишь немногие знают, что это такое и чем занимаются в Сколтехе, и есть ли от него польза для государства и общества. Давайте мы этот пробел устраним. Здравствуйте, Юлия Германовна.
12: Здравствуйте, дорогая Любовь Николаевна.
11: И первый вопрос. Давайте мы разберемся. Сколтех – это частный университет или государственный?
12: Это государственная организация. Мы называемся автономная некоммерческая организация высшего образования. Это вот еще одна наша особенность, что мы автономные. Я вот уже говорила, что мы сами создаем свои образовательные программы, фактически создаем правила. Безусловно, мы соблюдаем все законы Российской Федерации, но в целом правила создаем самостоятельно, утверждая их попечительским советом.
11: Но бюджетные государственные деньги поступают к вам, да?
12: Бюджетные деньги к нам поступают, но на сегодняшний день финансирование нашей деятельности где-то 50/50 – это государственные деньги, и то, что мы зарабатываем, работая с нашими партнерами. Ну, безусловно, мы, у нас высокорейтинговая наука, поэтому мы и в грантах участвуем. У нас есть самый большой среди университетов России фонд целевого капитала, за что большое спасибо нашим создателям, которые 15 лет назад заложили нам такую вот подушку безопасности. И какое-то время, когда ставка банковская была высокая, это позволяло нам очень много денег вкладывать в новые проекты, в стартапы, делать всевозможные акселераторы и помогать нашей молодежи продвигать их разработку.
11: А почему рабочий язык английский?
12: Сколтех изначально создавался как международный университет и до сих пор является таким. У нас вообще, скажем так, первое руководство университет. Мы создавались по модели MIT и совместно с MIT выстраивали структуру университета, все те самые правила. Первый ректор университета Эдвард Кроули был американцем, он работал в MIT. У нас в первом руководящем составе было очень много людей из MIT и в целом международных команд. Я уже говорила, что отбор первых профессоров и первых научных центров шел по всему миру. 350 университетов мира участвовало. И надо отдать должное, что за последние годы Сколтех два раза входил в топ-100 лучших международных молодых университетов мира. И мы считаем, что вот эта наша миссия сохранять свою международность, она сегодня важна, потому что, ну, хорошо известно, что наука – мягкая сила, которая продолжает соединять ученых и людей со всего мира. И вот как такая площадка, куда могут приехать учиться, куда могут приехать работать люди со всего мира, она очень важна.
11: По-моему, Чехов говорил, нет национальной таблицы умножения, да? Но проблема-то в том, что вы ведь под санкциями, Сколтех. Как к вам можно приехать? Как вы можете поехать? По-моему, все уже не так, как было 15 лет назад.
12: Конечно, это усложняет работу, но тем не менее у нас сегодня сохраняется около 20% нашего профессорско-преподавательского состава. Это иностранные
11: говорящие
12: коллеги,
11: на английском.
12: Говорящие на английском и имеющие паспорта не российские, но некоторые из них берут российское гражданство.
11: Женятся тоже... на русских красивых женщинах.
12: Безусловно.
11: Да? Есть такое?
12: Безусловно. Кто-то здесь, потому что так сложилась жизнь, они нашли здесь свою судьбу, свою любовь. А кто-то остается здесь, потому что здесь есть возможность реализовать себя. Ну, вы, например, знаете, что в Европе в 65 лет профессора отправляют на пенсию.
11: Знаю.
12: А 65 лет это...
11: Это начало жизни, я бы сказала.
12: Это для многих. Так, квинтэссенция опыта и всего такого, особенно в науке. Вот. А здесь есть возможность реализовать себя. Ну и вот я говорю, некоторые профессора, например, там наш первый проректор, провост Павлос Лагудакис, получил российский паспорт, и теперь он Павел Георгиевич Лагудакис.
11: Давайте о студентах поговорим. С профессорами мы поняли. Сколько их, кстати, у вас в университете? Сколько профессоров, сколько студентов?
12: У нас профессоров сейчас, по-моему, точная цифра 144 профессорско-преподавательского состава, а студентов где-то порядка 1500.
11: 1 к 10. Отличное соотношение. Так, кто эти студенты? Кто учится в Сколтехе? И вообще интересно, есть ли у вас возрастные ограничения?
12: В Сколтехе учатся студенты на сегодня из более чем 50 стран мира. Возрастных ограничений у нас нет. Главное при поступлении – это мотивация и уровень подготовки. Нужно сказать, что у нас основные две ступени образования – это магистратура и аспирантура.
11: То есть бакалавриат нет.
12: У нас есть несколько программ сетевого бакалавриата с другими вузами. У нас есть сетевой бакалавриат с Высшей школы экономики по нейронаукам, с Российским химико-технологическим университетом имени Дмитрия Ивановича Менделеева по энергетике и с Центральным университетом по математике и искусственному интеллекту. Но это очень маленькое количество студентов. Основной наш контингент – это магистратура и аспирантура.
11: То есть это докторский университет, если можно так сказать.
12: Да, это заложено вот в том принципе, о котором я говорила, потому что для того, чтобы строить образование вокруг науки, те, кто будут учиться, должны уже иметь хорошую фундаментальную основу. И, кстати, сейчас во многих рейтингах есть такая вещь, как востребованность выпускников университета, и, например, есть альянс университетов, поддержанных Сбербанком в области искусственного интеллекта, и у них как один из критериев рейтинга востребованности выпускников, сколько выпускников поступает в магистратуру Сколтеха. В целом, в этом году у нас на программу магистратуры было подано 12 тысяч заявлений на 265 стипендиальных мест.
11: Боже.
12: А в аспирантуру у нас было подано 2500 заявок на 120 мест.
11: Из какого количества стран, интересно?
12: Первоначальные заявки подали из ровно 100 стран. Это все континенты, за исключением Австралии и Антарктиды. В итоге к нам в этом году поступили в магистратуру ребята из 20 стран, а в аспирантуру из 12 стран.
11: А соотношение мальчики-девочки?
12: Соотношение мальчики-девочки у нас 70 к 30.
11: Вот где женихи. Вот где искать женихов.
12: Для STEM-университета это очень хорошее соотношение. Кстати, когда мы релоцируем, у нас есть программа релокации иностранных профессоров в Сколтех, и при релокации мы предоставляем тоже и жилье в кампусе. И это тоже очень важно. Вообще сегодня президент нашей страны поставил задачу, что нам нужно в Россию привозить таланты со всего мира, и в этом плане Сколтех один
11: решает.
12: Из немногих,
11: это
12: кто
11: точно.
12: Эту задачу решает, потому что у нас полностью англоязычная среда, комфортная и понятная для этих приезжих и студентов, и профессоры. Ну и за счет того, что все-таки университет строился международным сообществом, у нас и такая внутри экосистема привычная в международном научно-образовательном сообществе.
11: Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы познакомились с историей, структурой и принципами работы университета Сколтех. Мы поняли, что это и университет, и институт одновременно. Можно назвать Сколтех и так, и мы не ошибемся. И мы теперь знаем, что этой осенью Сколтеху исполняется 15 лет. В следующем выпуске «Научного подхода» мы продолжим разговор с ректором Сколтеха, академиком Юлией Германовной Горбуновой, и поговорим об исследованиях и разработках, которыми занимаются в Сколтехе. Спасибо!
3: «Научный подход». Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Театр на радио России.
13: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
14: А?
13: А не отправится ли нам в еврейскую реставрацию?
3: «Блуждающие звезды» – радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхема.
14: Настоящий дикарь. Он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
3: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
15: Ну, как тебе нравится мой грим?
16: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
3: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
17: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
3: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России.
18: Процесс усыновления.
19: У нас есть проект «Письмо моему ребенку». Кандидаты, если у них уже есть заключение, что они могут быть приемными родителями, и если им какой-то ребеночек из наших понравился, могут отправить ему видеообращение.
18: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Хабаровска.
3: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
20: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
3: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад на территории Харьковской области и Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Пекин приветствует предстоящую встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, которая пройдет в ноябре во время неформального саммита АТЭС в Шэньчжэне, заявил министр иностранных дел Китая. Российское дизельное топливо ожидается на американском рынке в течение 2 недель до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на свои источники. Подробности далее в нашем выпуске. Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по информационной безопасности. Глава государства отметил, что киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Президент призвал правоохранительные органы и спецслужбы активнее координировать свои действия с операторами связи, банками и другими структурами на фоне киберугроз.
2: Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет. Причем во всех областях, от базовой, продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. При этом очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга в зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки. Повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.
1: Владимир Путин назвал повышение уровня цифровой безопасности в России важным вопросом.

0: украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, добавили в российском военном ведомстве. Пекин приветствует предстоящую встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, которая пройдет в ноябре во время неформального саммита АТС в Шэньчжэне. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил на переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Баку. Китайский дипломат напомнил, что ранее лидеры уже встречались в мае в Пекине и в августе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Ван И подчеркнул, что Китай ждет диалога с Путиным и выразил уверенность, что предстоящие контакты станут важной возможностью для обмена мнениями лицом к лицу. Сергей Лавров и Ван И также обсудили кризисы на Украине и вокруг Ирана, отношения с США на встрече в Баку и подтвердили близость позиции Москвы и Пекина по международным вопросам, сообщили в российском МИДе. Лавров заявил, что стратегическая связка Москвы и Пекина играет важную стабилизирующую роль на международной арене. Ситуация на топливном рынке России сейчас гораздо лучше, чем месяц назад. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российской энергетической недели. По его словам, Россия усиливает защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Ряд НПЗ вернулись в работу после ремонтов.
1: Ситуация улучшается. Вот вчера мы проводили очередной штаб вместе с регионами, с Министерством энергетики, федеральным органом исполнительной власти. У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов. И сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад. Вот будем надеяться, что так ситуация и продолжится улучшаться. Вот, ну, конечно, многое зависит и от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру. Вот, несмотря на то, что наши заводы защищаются, мы усиливаем эту защиту, и мы в связи с этим тоже. И в этом смысле это одно из направлений улучшения ситуации.
0: Новак также заявил, что все участники мирового рынка заинтересованы в его балансе и позитивно оценивают дизельную сделку России и США. Вице-премьер сообщил, что Москва и Вашингтон уже ведут переговоры по заключению контрактов на поставку дизельного топлива в рамках сделки. Также стало известно, что российское дизельное топливо может попасть на американский рынок в течение 2 недель до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на свои источники. По их данным, Россия согласилась направить в США весьма существенный объем дизеля. Напомню, 9 октября президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки нефтепродуктов по телефону. Как заявил вице-премьер Александр Новак, Россия готова поставить в октябре 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре 500 000, а в перспективе довести объем до 3 миллионов тонн в месяц. Вашингтон при этом вывел российский дизель из-под санкций до апреля будущего 2027 года. Что общего у журналиста из Москвы, дочери священника из деревни на Волге и юриста из Тбилиси? Все они герои уникального документального проекта, рожденные в СССР 35 лет. Режиссер Сергей Мирошниченко прослеживает судьбы 20 детей с 1989 года в новом сезоне 6 серий о взрослой жизни, выборе и переосмыслении. Проект, отмеченный БАФТА, Эмми, Никой и Золотым Орлом. Новые серии уже на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда выделила российским лыжникам аналогичное количество квот для участия в этапах Кубка мира в предстоящем сезоне, как и в сезоне 21-22. Напомню, тогда российским лыжникам были предоставлены 12 квот. Таким образом, на каждом этапе Кубка мира смогут выступить по 6 мужчин и женщин из России. А тем временем Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус победительнице общего зачета Кубка России по лыжным гонкам прошлого сезона Алине Пеклицовой, а также лыжникам Никитины, Шибекиной, Пузанову и Сахарову и сноубордистам Надыршины и Логинову. Также стало известно о том, что Александр Большинов подает документы в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда на получение нейтрального статуса в общем порядке. Ранее сообщалось о том, что ФИС запросила дополнительные документы у 3-кратного олимпийского чемпиона. Теннис. Данил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае, победив Стефаноса Циципаса 6-4, 7-5. Его следующий соперник Томми

0: пол. В футбольном Кубке России состоялись матчи четвертого тура группового этапа в пути РПЛ. С одинаковым счетом 2-1 московская «Динамо» на выезде победила «Ахмат», а «Зенит» в гостях нанес поражение махачкалинскому «Динамо». «Балтика» в гостях победила «Крылья Советов» 2-0. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. «Спартак» на выезде обыграл «Амур» 2-1. Красно-белые прервали четырехматчевую победную серию «Амура» и сами вышли на серию из трех побед к ряду. «Салават Юлаев» дома проиграл «Сибири» 2-4. «Борис» нанес поражение «Автомобилисту» 4-1. Фигуристка Алена Принева выиграла третий этап гран-при среди юниоров в Москве. На второе место заняла Алиса Заикина. Тройку лучших замкнула Дарья Лебедева. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. По данным центров области, сегодня, 15 октября, в Магадане около 0 градусов, облачно, снег и метель. В Омске плюс 2-4 без осадков, в Тюмени до 8 градусов тепла, осадков также не ожидается. В Калининграде воздух прогреется до плюс 15, в Оренбурге до 20 градусов выше 0. Во Владимире и Туле плюс 13-15, кратковременный дождь, небольшие осадки возможны в Ростове-на-Дону. Там столбики термометров поднимутся до отметки 22 градуса, в Сочи плюс 23, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге без осадков. Днем плюс 10-12 в столице. Облачно, временами дождь. Днем до плюс 10-11 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 7. Обещают, что дождь закончится к полудню.
2: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
3: Театр на Радио России.
4: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
5: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
3: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхема.
6: Настоящий дикарь. То он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
3: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
7: Ну, как тебе нравится мой грим?
4: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
3: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7-910-444-91-59. Плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
8: Мы снова с вами для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У вас, уважаемые радиослушатели, как обычно, есть возможность комментировать все, что вы слышите в эфире. Вот наши мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать. А о чем пойдет речь, расскажем прямо сейчас. Ольга Максимова, Игорь Шатров, всем большой привет. Игорь, здравствуй.
9: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, чему будет посвящен второй час? О, да вот что, что я сделал, да? Уже все, уже мы час отработали, мне показалось, а мы только присели еще. Чему будет посвящен первый час нашей программы? Мы поговорим, а потому что тема веселая попалась. Знаете, в Латвии показали, вот просто вот это можно вместо поговорки «и хочется, и колется, и мама не велит», вот эту цитату из премьер-министра латвийского озвучивает. Но мы ее озвучим чуть позже. Дождитесь. Вот это вот классическое отношение к некоторым вещам у этого премьер-министра. Детское. Прямо-таки детское. Будем говорить сегодня о кибербезопасности, но в широком смысле слова. Вернее так, в цифровом смысле этого слова. Потому что физической безопасности цифрового мира мы задумались только сейчас. Ну вот об этом, я думаю, будет отдельное совещание у нашего президента. А сегодня прошло совещание, посвященное уже ставшей классической цифровой вот этой инфраструктуре, которую надо оберегать от цифровых же угроз. Большая тема, она никуда не ушла после того, как цифровой мир стал подвергаться угрозам из мира реального, скажем так. Обсуждают новый мирный план. Был ли старый, вот интересно, США и европейские страны. Почему, спрашиваю, был ли старый? Ну, потому что как-то европейские страны вообще никаких мирных планов вместе с Соединенными Штатами не предлагали. Вот сейчас такой то ли вброс, то ли провокация, то ли какие-то сплетни. Появился чуть ли там не текст, но, по крайней мере, пункты этого мирного плана все начали обсуждать. Мы посмотрели, прослезились и поняли, что подписывать его никто не будет с российской стороны, это точно, но, тем не менее, попробуем подтвердить это или опровергнуть это мнение, побеседовав с экспертом. Ну, а начнем мы с того, что мы продолжили следить за ударами российских военных по украинским тылам, и вот что нового случилось, и какие новые вопросы возникли.
3: Наше время.
9: Ну что, очень интересно, да, продолжим.
8: Продолжение вчерашнего нашего разговора фактически.
9: Да, ну мы начнем, наверное, с того, что назовем те объекты, по которым были удары минувшей ночью совершены, а потом несколько вопросов, которые возникли в результате вот того, что произошло.
8: Итак, подробности ночного удара по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Это Минобороны все опубликовало, собственно, и вот что поражено в результате. В Киеве центр обработки данных АТМ «Укрсибанк», осуществлявший обмен интернет-трафиком в целях сбора разведывательных сведений о вооруженных силах Российской Федерации.
9: Теплоэлектроцентраль Дарницкая, то есть ТЭЦ-4 по-другому, обеспечивающая электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса в Киеве.
8: ТЭЦ-5 – это уже теплоэлектроцентраль Киевская, снабжающая электроэнергией военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области.
9: В Киевской области была поражена теплоэлектроцентраль Киевская, также ТЭЦ-6, обеспечивающая электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники в северо-восточной части Киевской области.
8: То есть мы обратили внимание, что выносят ТЭЦ. Уже вот три штуки только за начало нашего рассказа насчитали. Тепловая электростанция Трипольская, еще одна, поставляющая электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Киевской области.
9: Электроподстанция Киевская, обеспечивающая переток электроэнергии из западных областей Украины и ее распределение по объектам ВСУ в Киевской области.
8: Теперь Харьков и Харьковская область. ТЭЦ-5, теплоэлектроцентраль Харьковская, снабжающая электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса в Харькове и западной части Харьковской области.
9: Ну и тепловая электростанция Змеевская, поставляющая электроэнергию на объекты ВСУ в юго-восточной части Харьковской области. Ну, практически вся энергетика теплоэнергетика двух регионов вынесена вот этими ударами, но это признал и сам украинский диктатор, он сказал, что все ТЭЦ Киева поражены. Действительно. Вот. А что еще интересного заявил Зеленский? Во-первых, он сказал о том, что опять никто не сообщил о подлете российских ракет. и они о них узнали только, когда они уже были в районе Киева. И другая информация, которую признали все, и даже российское министерство обороны, это со своей стороны подтвердило, что это не плач, как обычно иногда, то, что, на что жалуется Зеленский, надо разделить на 10, потому что это просто выпрашивание денег. Но в данном случае это правда. Замедлила работу Starlink, компания Starlink, замедлила, я вот не понимаю, о чем это, но я понял, что до какой-то скорости там ниже 160 км в час. Я совершенно не понимаю, как Starlink и 160 км в час связаны, но вот это вот сейчас нам, наверное, объяснят. И это повлияло на операции, которые планировала, видимо, этой ночью украинская хунта.
8: Ну вот мы вчера говорили о том, что, возможно, одна из причин — облачность. Это мы обсуждали и с нашим экспертом достаточно подробно. А другие эксперты говорят, причем это западные эксперты, говорят, что Россия применяет какие-то якобы новые виды оружия. Или, возможно, это новые технологии, которые делают невозможным определить момент взлета. Давайте попробуем разобраться.
9: Да, поэтому мы пригласили сегодня не просто эксперта, а военного эксперта, члена Изборского клуба, военного публициста, автора телеграм-канала «Рамзай» Владислава Шурыгина. Владислав Владиславович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
10: Да, приветствую всех.
9: Ну, наверное, вот с конца начнем, а потом уже все это обсудим более детально. С конца это попробуем ответить. А что происходит? Действительно ли Соединенные Штаты отказали в любви Зеленскому и компании? Или это намек только? Или это все-таки о другом идет речь? Кто прав? Чьи эксперты правы? Наши, которые говорят, да это облака просто, они вообще слепые и ничего не увидели. А или они, их эксперты, которые говорят, что мы там что-то такое применяем, что никто даже не может рассмотреть.
10: Ну, знаете, проблема заключается в том, что информации слишком мало, чтобы делать однозначные выводы. Потому что замедлять может как Илон Маск, и, соответственно, он
9: не,
10: может...
9: Немножко о другом. Вопрос. Ой, Владислав Александрович, вначале вопрос другой, не про Starlink даже, а про пуски ракет, которые они почему-то не замечают. Вот в чем дело?
10: Ну, опять же, для этого есть достаточно самых разных объяснений, конкретную историю. Очень сложно определить, пока, условно говоря, не получим данные с обоих сторон. Первое, мы постоянно работаем над тем, чтобы наши пуски были, скажем так, не обнаруживались. Если речь идет только о погоде, как погода, конечно, может оказывать влияние. Условно говоря, если вы в густой туман осуществляете пуски ракет, то и крайне сложно выявить, особенно если это не баллистические ракеты, которые не выходят над зоной облачности, то есть не поднимаются на высоту там 15-20 километров. Тогда их даже спутниками очень сложно взять, потому что ни тепловая сигнатура, ни световая вспышка, она не обнаруживает. Если это крылатая ракета, то тем более. Но надо понимать, что, конечно, в этом случае это может иметь место и, условно говоря, некий урок, который преподается Зеленскому и, соответственно, ВСУ. Потому что мы помним, что в начале нового срока Трампа было несколько дней, когда Америка не давала информации ВСУ никакой разведывательной. Это вызвало тогда настоящую панику и в ВСУ, и на Западе. Что мы имеем дело в конкретном случае, очень сложно пока определить, но есть еще и целый ряд мероприятий, которые позволяют просто скрывать. То есть выводить самолеты, скажем, из-под контроля на такое расстояние, где, скажем, на них уже не... Это не нацелено столько камер, например, как в обычных зонах, откуда производится пуск. Здесь целая система.
9: Да, не будем подсказывать. Хорошо, да. Владислав Владиславович, а вот вы начали говорить про Starlink, я вас перебил, а теперь про Starlink. Все-таки, а со Starlink-то что происходит, на ваш взгляд?
10: Ну, Starlink может замедлять Илон Маск, в этом случае он абсолютно объективно может сказать, да или нет. Второе, безусловно, в этом случае, если посмотреть его отзывы в последнее время в соцсети на действия украинцев, они достаточно жесткие. Поэтому можно допустить, что Илон Маск мог сделать что-то подобное. Потому что он не отключал Starlink полностью, в этом случае его руки чисты. Но он, как вы слышали, снизил скорость. О чем идет речь? Дело в том, что Starlink, скажем, это широкополосная цифровая связь, которая установлена массово на украинских дронах, которые занимают как бы фронтового уровня. То есть те, кого они называют так красиво middle strike и, соответственно, deep strike. Это как бы глубинного поражения и среднего поражения. И они же очень любят у нас такие американские, английские названия. Так вот там как раз стоят именно терминалы Старлинка, которые ими управляют. И опять же, эти терминалы очень часто используются на спутниках, на беспилотниках, связанных с системой ПВО. И те, и другие летят на скоростях не меньше 160-200-300 километров. И, соответственно, в этом случае, если замедлена скорость перемещения вот этого самого терминала, то, да, на земле они работают, на автомобильном транспорте там они работают, а уже, допустим, в воздухе они не работают. У Трампа есть такая возможность. Я напомню, что в конце прошлого года, в начале этого, были массово отключены все Старлинки, которые были не прописаны в украинской базе данных Старлинков. И мы, которые, наши войска, которые тоже использовали большое количество на тот момент Старлинков, возникла целая пауза, когда мы оказались без них, и нужно было закрывать это уже нашими отечественными средствами связи. Поэтому, да, Украина чрезвычайно от этого зависима. Она очень болезненно реагирует на эти истории, потому что они лишают главного. Они лишают возможности наносить удары в глубину нашей территории, имеется в виду фронтовая полоса, то есть то, о чем много слышали, закошмаривание, как любят говорить, русских в Новороссии и в Крыму. Потому что эти как раз летят именно туда пилотируемые системы, то есть беспилотные системы самолетного типа. И второе, конечно, да, это очень серьезно начинает мешать их ПВО, которые в этом случае лишаются очень важной системы наведения и управления.
8: Ну вот, кстати, на фоне проблем со Старлинком Украина уже запросила переговоры с посланниками Трампа, ну то есть с Кушнером и Уиткофом, а мы помним, что буквально на днях они громко хлопнули дверью перед носом тех же Уиткофа и Кушнера, когда всплыла информация о дизельной сделке между Россией и Америкой. То есть уже очевидно, что это действительно очень болезненно.
9: А об этом мы как раз буквально через несколько секунд уже поговорим, продолжим говорить. А с нами был член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Мы переходим к следующей теме.
3: Наше время.
9: Чем занимаются сейчас? Вроде бы, ну, по крайней мере, занимались до того, вот те самые Уитков и Кушнер. Они обсуждают некий план. И вот появился в западных СМИ вброс, что якобы есть некие там 5 ключевых положений, которые обсуждаются. Это прекращение боевых действий по линии фронта, хотя эту линию еще предстоит определить, финансирование восстановления разрушенных украинских территорий, компенсации пострадавшим, поддержка украинской экономики, гарантии безопасности Киеву по аналогии с 5-й статьей НАТО, энергетическое соглашение, это очень интересно, всех сторон, возобновляющие поставки российской нефти и газа в Европу и пункт смягчения или даже отмена санкций против России. Ну и там много еще всяких красивостей, нам хочется разобраться. Вот на первый взгляд, мы с Ольгой посмотрели, нам показалось, конечно, Россия даже и подписывать это не собирается, за стол не сядет, потому что за стол садятся, когда есть детали какие-то, и можно уже подписать, проработав, а до этого, конечно, все должно быть решено. Почему? Может быть, мы ошибаемся. Правы мы, не правы. И вообще, что это такое? Вброс ли это? Проверка, например, нас, как раз России, на реакцию. А, вот мы заявили, и они понимают, нет смысла нам его предъявлять. Но якобы этот план собираются сейчас Кушнер и Уитков согласовать и с Украиной, и с Европой. Да, кстати, интересно, как тут появились европейцы. До этого как-то вроде американцы с европейцами вообще ничего не согласовывали. А сейчас это выдается как совместный план Европы и Америки. Вот об этом мы хотим побеседовать плотненько с экспертом Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, кандидатом исторических наук, политологом-американистом Константином Блохиным. Константин Владимирович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Константин Владимирович, ну, первый вопрос. Это все-таки план, не план? То есть это, на ваш взгляд, вот вы же видели разного рода документы. По вашим оценкам, это такой вброс медийный? Или это действительно утечка, специально тоже сделанная, какого-то плана? И второй сразу же возникающий вопрос. А как тут Европа-то оказалась? Ее же вроде никуда раньше не звали.
11: Слушайте, ну, я думаю, что это на самом деле очередной вброс, потому что это версия там одной из газет, у каждой из газет своя версия, каждую неделю, как вы знаете, там разные пункты там появляются, и вот так вот на протяжении уже долгого времени. И многие вещи вообще, мне кажется, для нас, ну, неприемлемы. Там, например, сотрудничество с Европой и через Украину, да, я напомню, что мы стали тогда вот вместе с Шрёдером запускали Северный поток как раз для того, чтобы преодолеть, да, вот этот санитарный кордон, для того, чтобы как раз Украину-то из этого списка вычеркнуть, потому что, помните, сколько было различных газовых кризисов, так как Украина то за газ не платила, то, следовательно, блокировала, а сейчас они понимают, что Украина это довольно-таки дорогое дело, и они пытаются повесить на нас, чтобы мы свою, условно говоря, прибыль от продажи углеводородов, да, тратили на восстановление Украины. А Украина, как транзитер, получала этот газ. Поэтому там многие вещи вообще как бы неприемлемы для России, да, и не факт, что мы как бы на них пойдем. Поэтому вообще как бы я думаю, что реальную политику, которая обсуждается за закрытыми дверями, она вот далека от версии вот, значит, это Washington Post или Financial Times. Это, я думаю, некое такое прощупывание почвы. Может быть, это попытка в очередной раз саботировать эти переговоры. Поэтому посмотрим, как дальше будет развиваться, потому что даже, условно говоря, с тем же Трампом, с тем же там поддержкой касательно вот данных, разведданных, тоже непонятно. Вот Украина заявляет, что Соединенные Штаты нам не предоставляют разведданные. А вот Трамп сегодня заявил, продолжаем, следовательно, поставлять. И вот как бы новости, которые, в принципе, друг другу противоречат. И разобраться, где тут истина, где тут ложь, довольно-таки сложно, да, потому что как бы Украина говорит одно, Соединенные Штаты говорят второе, а тут вот представьте себе, значит, мы уже обсуждаем план, который, следовательно, там по версии одной лишь газеты. Это вообще, как говорят, вилами по воде, да. Если вот уже как бы трудно в реальных новостях разобраться.
9: Да, тем более, да? В версиях, да. Константин Владимирович, сейчас я вам задам вопрос, мы на минутку прервемся и продолжим. А вот все тогда, на ваш взгляд, что же тогда возит Кушнер с Уитковым? Ну вдруг, вот вы же видели разного рода подобные документы. А что же они могут возить? О чем они договариваются? Ведь они же какие-то бумажки с собой-то носят в своих портфелях.
8: Но попытаемся это выяснить ровно через минуту, после того, как вернемся. Сейчас реклама.
12: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
3: 22 октября в концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. Московский концерт открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+.
8: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. И мы возвращаемся к нашему эксперту. Вопрос прозвучал для Константина Блохина перед рекламой. Попробуем сейчас выяснить. Константин Владимирович, мы снова с вами.
9: Мы внимаем просто. Хочется понять, что же на самом деле в документах, которые туда-сюда возят Кушнер и Уитков.
11: Ну, здесь понятно, что у России одни требования, у Украины другие требования. Я думаю, что как раз вот документ Кушнера, да, с Уитковым, это как раз уже результат некой такой активности после встречи в Майами, да, которая неудачно прошла. Но в любом случае, я думаю, что там вот, мы знаем, что там цели СВО, это одна из главных, да, нейтральный статус Украины. Я думаю, что в этом документе о никаком нейтралитете даже речи не идет, да, потому что, ну, представьте себе, сама Украина, да, вот сколько денег на нее потратил Запад, сколько, значит, жизней украинских солдат они потратили, и, следовательно, им будет отказано там в членстве НАТО или в Европейском Союзе, да, вот вся политика там сегодняшней Украины, она основана на желании, следовательно, войти вот в этот элитный западный клуб, да, под названием названием НАТО. И, следовательно, вот представьте себе, что там Вытков и Кушнер скажут, нет, вы в НАТО не войдете, вы будете там нейтральны. Но это, я думаю, что сразу же крах там произойдет, иллюзии или отказ от сотрудничества Запада со стороны Украины, если оно услышит, да, вот этот нейтральный статус. Поэтому я думаю, что ни о каком нейтральном статусе там со стороны Украины вот в этом плане, да, не может быть и речи.
9: А для нас вот. Это принципиальный вопрос, поэтому...
11: Ну, для нас принципиальный, да, но как бы я думаю, что здесь можно говорить даже не о нейтральном статусе, а о неком таком разделе Украины там на зоны влияния, да, там, условно говоря, там на западную, там, пронатовскую, да, проамериканскую, ну, как вот помните, обычно говорили, даже до вот СВО, там, условно говоря, да, мы, если вспомнить времена там Ющенко, да, Порошенко, да, и, условно говоря, вот на восточную, да, вот нашу пророссийскую. Вот, но даже если этот раздел Украины произойдет на две зоны влияния, да, будут ли достигнуты цели СВО? Я тоже так сомневаюсь, потому что да. Если от Украины, да, останется какая-либо территория, которая будет находиться вне контроля России, тогда вот ее точно и в НАТО возьмут, и накачают, ну, да, вооружениями стратегического характера.
9: И если она, да, будет даже размером с Закарпатье, она будет такую же угрозу представлять, хоть она сейчас размером там с 25 закарпатских областей. Да, это, конечно, ужасно, но похоже, пока переговорный процесс топчется на месте. Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, кандидат исторических наук, политолог-американист, нам объяснил это популярно. А мы к следующей теме переходим.
3: Наше время.
9: Ну что, безопасность, опять, тема безопасности сегодня прямо вот вообще, по-моему, всю программу нас будет преследовать в разных ипостасях. Тут искусственный интеллект уже мы воспринимать можно ведь как угрозу и безопасности, цифровой в частности безопасности, потому что если он в нездоровых руках, у врага, ну, понимаете, мы сейчас рассказывали на прошлой программе об опасности, в принципе, там, не знаю, там, и агентов, да, которые могут просто вырваться у себя, да, и навредить. А если они специально засланы врагом, еще непонятно, просто враг еще до сих пор не разобрался в этом, да, но угроза такая тоже может быть. Поэтому плюс к известным уже угрозам, там, вирусы, боты, там, и так далее, добавляется еще это. И сегодня вопрос кибербезопасности России особенно важен, говорил об этом сегодня президент на совещании по вопросам кибербезопасности, не связанным, обращая внимание, никак с ударами по дата-центрам, потому что это другое, это угрозы физического характера. Давайте послушаем нашего президента.
13: Сегодня предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос повышения уровня цифровой безопасности в России. Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества. Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы. Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации. Идет платформизация экономики. Координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и межведомственная рабочая группа по платформенной экономике.
9: Ну и, наверное, есть еще одно интересное высказывание нашего президента. Мы его послушаем еще, а потом уже перейдем к общению с экспертом. Давайте послушаем.
13: Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет. Причем во всех областях, от базовой, продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. При этом очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга в зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки. повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами. Рассчитываю сегодня услышать предложение, которое позволит повысить уровень цифровой безопасности в России.
9: Ну вот да, именно о цифровой безопасности сегодня шла речь. IT-журналист, директор по развитию новостного агрегатора СМИ-2 Юрий Синодов с нами на связи. Юрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Вот, Юрий, ну помимо, как мы уже сказали, физических вот этих угроз, которые мы увидели вот в последние дни, цифровые угрозы никуда не делись. Они уже теперь, можно сказать, традиционные. Мы недавно привыкли к понятию цифровая экономика, но и угрозы уже стали традиционными. Так вот, скажите, а за последнее время добавилось ли что-то к этим угрозам? И мы готовы, ну, к тому, что эти угрозы будут только расширяться, и что надо сделать для того, чтобы им противостоять? Вопрос какой-то такой, казалось бы, абстрактный, но ведь на него, наверное, есть конкретные ответы.
14: Совершенно верно, конкретный ответ есть. Есть инструменты на базе искусственного интеллекта, то есть, в принципе, все то, что относится к разработке. Если посмотреть, как разработчики сейчас используют технологии искусственного интеллекта, агентская разработка, искусственная генерация кода и так далее, все это, конечно, может быть использовано и взломщиком, да, который тоже, по большому счету, исследователи, разработчики, программисты, тестировщики. Да.
9: Именно так. То есть любое лекарство в определенной дозе превращается в яд. Вот как здесь не переиграть и не отравить все вокруг?
14: И тут, конечно, хорошо, что изначально, да, с самых высоких трибун, если президент это озвучивает, начинает думать о том, что надо сооружать защиту такую, чтобы она, ну, соответствовала развитию инструмента, с помощью которого можно взломать. Да? В принципе, поскольку тут есть некая симметрия развития инструмента для разработчиков и тестировщиков белых, которые проектируют защиту, и взломщиков, то мы, собственно, можем рассчитывать на то, что более-менее планомерная работа по защите написанного, она, если она не будет заброшена, если она будет сопровождаться дальнейшей проверкой, аудитом, скажем так, того, что написано, того, что у вас есть, это будет помогать избегать каких-то явных косяков.
9: Юрий, да. А можно вот, да, вопрос такой возникает. Вот мы увидели, как физически сейчас страдают дата-центры, которые являются частью уже инфраструктуры не компании, а фактически государства. Ну, так сложилось. А вот как здесь в цифровом мире быть уверенным, что цифровые защиты, ну, соответствующие, там, не знаю, антивирусы, там, ну, я не буду, я на своем банальном уровне это объясняю, вы более профессионально это объясните. Как быть уверенным государству, что некая компания сохранит что-то у себя, и от этого не пострадает государство? Ну, видимо, вот сложный вопрос, ну, то есть каждая цифровая, по большому счету, более-менее крупная компания сейчас, ну, что ли, является частью государственной машины уже, хочет она того или не хочет?
14: Смотрите, любой цифровой сервис, который доступен, в принципе, в целом россиянину, да, то есть будь он государственный, типа госуслуг, да, или находиться в частных или условно частных руках, типа банковских сервисов, он затрагивает серьезную массу людей, да, то есть у крупных банков миллионы клиентов, в том числе у частных. У крупных частных компаний, того же Яндекс.Такси, серьезная инфраструктурная роль с точки зрения логистики, да, реклама, опять же, продажи, да, то есть это все, что у Озона, у Яндекса, у Вайлдберриса и так далее. Если говорить про физический уровень, то, конечно же, сейчас явно поменяется критерий к тому, как физически должны быть сервера размещены. Это уже весомо.
9: Это да, это отдельная тема. А вот давайте если о цифровой защите.
14: Если говорить про цифровую, то здесь на самом деле надо смотреть на то, что чтобы данные всегда были зарезервированы. На самом деле данных не так уж много, да. И чтобы, если уж даже они страдают, то перебои не превышали некого разумного времени. Ну, там, типа, сутки, день-два, да, чтобы можно было раскатывать. Потому что, на самом деле, сейчас сервисы достаточно сложны. И, несмотря на то, что сам сервис, ну, код, он там составляет, допустим, там гигабайт, а данные там, в нем, ну, допустим, там терабайт, если вычесть тяжелый контент, да, или вообще такое, просто клиентские данные, то развернуть этот сервис за 1-2 дня очень сложно, потому что там есть зависимости разные. Ну, если на им пользуются многие люди, то там написано все не очень просто, там написано так, чтобы это работало стабильно, быстро для всех. И разворачивать данные — это долго. И вот именно эту процедуру быстрого развертывания из бэкапов, мне кажется, вот надо...
9: Вот! То есть сегодня прозвучал даже термин «дата-центр судного дня», да? То есть необходимо иметь хранилище от этих бэкапов, но их, наверное, он не один, наверное, должен быть. Их, наверное, должно быть много.
14: Ну, бэкап может лежать где-нибудь отдельно, потом в компании случились проблемы, она подняла руку и сказала: дайте мне, пожалуйста, вот этот дата-центр судного дня, да, я бы хочу развернуть. И чтобы она, во-первых, знала, какие есть возможности у дата-центра, и имела навык по разворачиванию. Потому что, естественно, что первый раз ты пришел, да, тык-мык, вот тут у вас это, тут у нас это, а мы так не привыкли. Ну, в общем, нужна некая универсализация.
9: Ну, то есть, смотрите, Юрий, государство должно более плотно работать с компаниями, компании доверять государству. Тут вообще вопрос ведь не только получается этот, еще и вопрос доверия стоит. Это очень интересно.
14: Может быть, не обязательно государство. Есть же саморегулируемая организация, да, то есть, допустим, там айтишники, они там привыкли каким-то образом работать с определенной схемой. Государство может идти и спросить: ребят, какие у вас планы по делегированию? Они говорят: ну, у нас есть дата-центр, в который там поместится, грубо говоря, база и сам проект, да, то есть без картинок, да, опять же, без видео, без каких-то основного контента, ну, и оно будет работать хотя бы там в чистом дизайне каком-то.
9: Спасибо, Юрий, спасибо. Связь просто сегодня плохая, но эту тему явно будем продолжать. Простите, что прервали. Юрий Синодов, IT-журналист, директор по развитию новостного агрегатора СМИ-2, говорили о цифровой безопасности.
8: Ну а далее интрига, заявленная в начале часа. Про Латвию будем говорить. Ровно через минуту вернемся и поговорим о том, что не может полностью запретить эта страна транзит российского зерна. Подробности последуют.
12: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
15: Беда, государь.
16: Карл напал ночью под Нарвой.
15: Что делать будем?
16: Биться. Бали!
17: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
8: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Ну что, Латвия в настоящее время не может полностью запретить транзит российского зерна или повысить на 300% плату за использование железнодорожной инфраструктуры для его перевозки. Об этом заявил премьер-министр.
9: Ну, вообще, даже само заявление немножко противоречивое. Да? Или мы вообще откажемся от денег, и вот просто потому, что мы назло маме отморозим уши. А если нет, то нам этих денег мало. Дайте нам в 3 раза больше. И так нельзя. О, попали-то, пацаны, слушайте. Ну, это вообще. У нас вот говорят, и хочется, и колется, и мамка не велит. И мы сегодня с нашим экспертом хотим разобраться. Значит, чего хочется, уже понятно, да? Денег или просто уши отморозить на зломами, это примерно, ну, разное, но все равно. А вот кто что колется и почему мамка не велит, сейчас мы узнаем у профессора Санкт-Петербургского университета, президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича. Николай Марович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Николай Маратович, ну вот, что это так? Во-первых, зачем он это сказал? Он пожаловался на жизнь, да, премьер-министра Латвии, что вот я мог бы дальше России вредить, но какие-то внутренние запреты наши европейские, зачем я в этот Евросоюз вступал? Они мне не дают вредить России. Объясните, о чем идет речь?
18: 2004 год, вступление в Европейский Союз для Эстонии, Латвии, Литвы происходило одновременно с сохранением весьма значительных торгово-экономических связей с Российской Федерацией. И добавим, с Республикой Беларусь, что особенно важно было для Латвии и для Литвы. И, в общем-то, была надежда и у нас, и у наших белорусских друзей, что примерно так все и будет. Но оказалось, что взаимовыгодные торгово-экономические связи трем этим странам не нужны. И первоначально они объясняли это так. Ну, зачем нам Россия и Беларусь? Мы просто будем получать деньги из Европейского Союза. Просто, вот, так сказать, за счет того, что мы такие белые и пушистые. И более того, где-то лет 7-8, примерно так оно и было. Ну да, небольшие проблемы 2007-2009 год. Ну да, экономика в Латвии упала на 21%. Кстати, в Польше она была по нулям, да. Ну, в общем, как-то все рассосалось. А потом одновременно, уже в последние десятилетия, одновременно зеленая повестка, одновременно рост энергопотребления, связанный с искусственным интеллектом, да, одновременно милитаризация, одновременно миграционный кризис, и все было бы ничего, если бы сохранялась торговля с Россией. Они ее постепенно выключали и, в общем, почти выключили, но при этом вся экономика во всех трех республиках фактически развалилась. Но пока Брюссель что-то дает. И иногда ночью под одеялом министр экономики, министр финансов задает себе вопрос, ну, разумеется, про себя, да, а так ли это все нужно было делать? А может быть, правильнее было бы, ну, получать деньги за счет торговли с русскими и белорусами? Но делает он это очень осторожно, потому что общая линия за последние десятилетия выстроена абсолютно антироссийской. То есть есть определенный круг людей, не очень маленький, которые готовы умереть с голода, но не попробовать русского хлеба.
9: Ну вот все равно Николай Николаевич никогда не понимал этого. Вот иногда сам пытаюсь кому-то объяснить, нахожу какую-то логику, что они пришлые люди, что это наднациональная, там, транснациональная элита, которой наплевать вообще на свой народ. Наверное, в этом тоже правда есть часть. Но тем не менее,
18: правда.
9: Видите, согласились. Но этого, мне кажется, мало для того, чтобы вот так откровенно вредить своей стране. Ну вот правда, назло маме отморожу уши. Ну вообще, запретить транзит. Ну как это?
18: Они ее своей страной не считают. Давайте возьмем не Латвию, а наиболее известного персонажа, разумеется, Каю Каллас. Да, ей мама колыбельную пела на эстонском языке. Но достаточно ли это для того, чтобы считать ее эстонкой? Нет, недостаточно. В межвоенный период с 20 по 40 год в Эстонии было полно людей, которые люто ненавидели Советский Союз. Но при этом эффективно с ней торговали. А уж в начале 20-х Эстония, как, впрочем, и Латвия, были таким своеобразным офшором, некой дорогой для советской Красной России в Швецию, за паровозами, за молотилками и так далее, и так далее. Ну, а туда, естественно, шло золото, пушнина, лес. А теперь они от этого всего отказались. Железные дороги не нужны. А больше ничего возить невозможно, поскольку это страны тупика. Да? Порт, соответственно, не нужен тоже. Военным натовским столько мощностей не нужно. Это, опять же, потери. Да? И все это надо содержать. Потому что невозможно... ну, можно холодильник выключить из розетки. Он не нужен будет в принципе, да? А вот железную дорогу вы все равно обязаны поддерживать, потому что это технологии и инфраструктура достаточно связанная с рисками. Поэтому расходы сохраняются, а доходов ровно никаких.
9: Да не, ну это конечно, да, удивительно.
8: Ну, как-то мы все-таки привыкли в последнее время, ну не то, что в последнее время, вообще привыкли к тому, что в политике все нет дружбы, нет друзей, а есть национальные интересы,
9: ну, вот
8: которые прежде всего.
9: Но здесь их нет, потому так что вот Николай Николаевич об этом
18: говорит. Их национальные интересы лежат в Брюсселе. Ну, давайте честно, что-либо случится с Эстонией, да даже если не случится, Кая Каллас будет жить, возможно, в Брюсселе, возможно, в Лондоне, возможно, в Нью-Йорке, возможно, в Сиднее или в Канберре, но точно не в Эстонии. Это люди перекати-поле. Где лег спать, там и родина. Помните старый добрый фильм Александр Невский?
9: Да, ну, да.
8: Как и Молдавия, между прочим, тоже.
9: Ну, да,
18: разумеется. Да. Майя Санду как-то дым пожиже и труба пониже. Mm-hmm. Ну да, безусловно, это университет в Бухаресте, а может быть в Берлине, а может быть опять же в Лондоне.
9: Ну да, для нее пример, это как раз эти прибалтийские дамы, это для нее как раз и есть пример, как можно продвинуться, и она, видимо, так вот уже дорожку-то себе выстроила. Николай Маратович, ну а все-таки пару минут у нас, да, она осталась, ну а народ, мы вот иногда вспоминаем о народе, о народе-то, они-то вот все-таки чего, как они своих таких политиков терпят?
18: Вы знаете, я не фанатик ленинских формулировок, но формула обострения выше обычного нужды и бедствий народа как основание для революционной ситуации, это все отлито в бронзе. Когда они затягивают ремень, они будут терпеть. А вот когда они будут уже просто голодать, а я бы не стал исключать эту версию ни для Эстонии, ни для Латвии, ни для Литвы, вот тогда они, возможно, будут искать пути к возвращению. Ну, эти люди уедут, да, простые эстонцы, латыши, литовцы будут искать какие-то варианты.
9: Какие, правда, варианты, потому что все похерено, начиная там от атомной станции. В Риге последнее достояние, наверное, Советского Союза, рижский бальзам, ну, алкоголь, конечно, это
18: да.
9: Зло, да, но больше нет, поэтому если у кого-то дома осталась бутылочка...
18: В тот же день банкротство холодильного комбината «Снайге», знаменитый в свое время советский.
9: Да, да, они там все потеряли, все.
18: Все потеряли, да. Поэтому, если бы они решили сохранить экономику в 91-м году, они бы были бы, ну, такой чуть меньше, чем Белоруссия. Ну, втроем, разумеется, конечно, да?
9: Да, да,
18: но
9: кстати.
18: Теперь у Александра Григорьевича все сохранилось, а там, ну, даже не хочется использовать этот глагол, куда они все потеряли.
9: Да, слово «бренды», наверное, мы тогда могли в свое время только про прибалтов и говорили, а тут там действительно были бренды, мы их помним все, огромное количество, ни одного не осталось, ни одного. Причем начали с уничтожения самого критического и самого важного. Взяли атомную станцию, крупнейшую в Европе, взяли и закрыли. А
8: такой какой-то акт самоубийства.
9: Да, Николай Межевич, профессор, да, из Санкт-Петербургского университета, благодарим, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований. Очередное самоубийственное заявление мы обсудили латвийского премьер-министра.
8: У нас сегодня эфир продолжения вчерашних тем во многом, и поэтому следующий час мы предупреждаем, тоже начнем с протестов старшеклассников и студентов во Франции, как и вчера анонсировали. Ольга Максимова, Игорь Шатров, вернемся после новостей.
3: Никита Михалков на Радио России.
19: Свобода – это право выбора. Думаю, со мной все согласятся. А отсутствие свободы – это право выбора. А есть высшая свобода, когда мне ничего не надо выбирать. Мои предки за меня все выбрали. Я все впитал с молоком матери. У меня нет выбора. Не потому, что у меня его нет, а потому, что он мне не нужен. Он сделан во мне, моими предками, воспитанием, родителями и всем остальным, ощущением себя частью вот этого того, что называется Россия.
3: Никита Михалков о премии «Бриллиантовая бабочка» для кинематографа, в котором не сдвинуты понятия добра и зла. О Московском кинофестивале и поддержке евразийского кинопространства. О подмене ценностей в современной западной культуре и искривлениях, которые становятся нормой. О задачах национального государственного иммунитета. В интервью журналисту Андрею Медведеву. слушайте в субботу, 17 октября в 17:10.
20: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
3: Слушаем!
20: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: У микрофона Кирилл Лушников
22: и Юлия Содикова.
21: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
23: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
21: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
24: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
22: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
3: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину. Зеленский отказался уходить в отставку и проводить президентские выборы на Украине. Об этом он заявил в интервью английскому телеведущему Пирсу Моргану. Премьер-министр Великобритании Бёрнам в ходе переговоров с Зеленским в Лондоне пообещал разрабатывать для Украины новую военную технику. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Ведут бои за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Приколотная, Котовка и Гогина, сообщили в Минобороны. В Доброполе и Донецкой Народной Республике в течение суток освобождены 142 здания, уничтожено до 25 украинских военных. Всего в зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих. Также в военном ведомстве заявили о продолжении нанесения ударов беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину. Зеленский отказался уходить в отставку и проводить президентские выборы на Украине. Об этом он заявил в интервью английскому телеведущему Пирсу Моргану. Отвечая на вопросы об отставке и голосовании, Зеленский оба раза ответил отрицательно, сославшись на личную ответственность. Это заявление прозвучало на фоне требований президента США Дональда Трампа, который сказал журналистам, что украинскому лидеру пора провести голосование. По словам главы Белого дома, Зеленский мог бы уже давно положить конец конфликту и заключить мирное соглашение. Напомню, что официальные полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года, однако Киев отказался от выборов, мотивируя это военным положением. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам в ходе переговоров с Зеленским в Лондоне пообещал разрабатывать для Украины новую военную технику. Как заявили в канцелярии премьера, перед встречей британские власти обязались ускорить поставки Киеву многоцелевых ракет для противовоздушной обороны «Мартлет». Также Бёрнам сообщил, что Великобритания продолжит разработку инновационных военных решений для использования их на поле боя на Украине. Посланники американского президента Стив Уиткоф и Джаред Кушнер предложили европейским союзникам разморозить часть российских активов ради возобновления мирных переговоров по Украине. Однако, как пишет газета Financial Times, в ходе встречи в Майами они получили отказ. Американский план, как стало известно, предполагал передачу денег в специальный финансовый инструмент под контролем Вашингтона. Сама встреча во Флориде

0: 5 октября президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки нефтепродуктов по телефону. Как заявил вице-премьер Александр Новак, Россия готова поставить в октябре 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре 500 000, а в перспективе довести объем до 3 миллионов тонн в месяц. Вашингтон при этом вывел российский дизель из-под санкций до апреля 2027 года. Пекин приветствовал предстоящую встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, которая пройдет, как ожидается, в ноябре во время неформального саммита АТС в Шэньчжэне. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил на переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Баку. Китайский дипломат напомнил, что ранее лидеры уже встречались в мае в Пекине, а в августе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Ван И подчеркнул, что Китай ждет диалога с Путиным и выразил уверенность, что предстоящие контакты станут важной возможностью для обмена мнениями лицом к лицу. Сергей Лавров и Ван И также обсудили кризисы на Украине и вокруг Ирана, отношения с Соединенными Штатами на встречу в Баку и подтвердили близость позиции Москвы и Пекина по международным вопросам, сообщили в российском МИДе. Так, Лавров заявил, что стратегическая связка Москвы и Пекина играет важную стабилизирующую роль на международной арене. Первый снег и существенное понижение температуры ожидаются в Москве после 20 октября. Об этом сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Сегодняшние материалы дают определенные основания говорить о том, что у нас резкий поворот в погоде произойдет в начале третьей декады месяца. Многократно возрастет вероятность первого снега в Москве, который, естественно, не ляжет, но в воздухе может попорхать, рассказал Шувалов. Пока же в столице сильный дождь. Подробнее о погоде в Москве ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
1: В центральной России завтра еще дождливо, поэтому сравнительно прохладно, в Москве около плюс 10. С пятницы над столицей небо прояснится, и температурный режим сразу войдет в рамки сентябрьского климата, днем до плюс 15-16. Затем и в средние широты вновь попадет более прохладный воздух, и показания термометров понизятся до плюс 11-12. Но и это на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.
0: Добавлю, что до утра в Москве ожидаются довольно сильные дожди. В столичном главке МЧС России рекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить безопасную дистанцию и исключить резкие маневры на дороге. Машину при этом лучше парковать вдали от деревьев. Пешеходам советуют с особой осторожностью обходить стороной любые шаткие конструкции, а также не укрываться от ливня под кронами деревьев. Ну а в общем всем посоветовали пользоваться общественным транспортом. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. В Кубке России состоялись очередные матчи 4-го тура группового этапа в пути РПЛ. С одинаковым счетом 2-1 московская «Динамо» на выезде обыграла «Ахмата». «Зенит» в гостях нанес поражение махачкалинскому «Динамо». «Балтика» на выезде победила «Крылья Советов» 2-0. Кроме этого, состоялись матчи 5-го раунда в пути регионов. «СКА» Хабаровска «Динамо» Киров 2-0, «Енисей» Калуга 2-0, а «Ленинградец» Луки «Энергия» также 2-0. По пенальти «Волна» прошла «Динамо» из Санкт-Петербурга. А Ульяновская «Волга» Муром. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. «Спартак» на выезде обыграл «Амур» 2-1. Красно-белые прервали четырехматчевую победную серию «Амура» и сами вышли на серию из трех побед к ряду. Также отмечу крупную победу «Бориса» над «Автомобилистом» 4-1. Баскетбол. В регулярном чемпионате единой лиги ВТБ состоялись очередные матчи. Отмечу победу лидера турнира ЦСКА, который на выезде обыграл «Динамо» из Владивостока 103-88. Это четвертая победа подряд для ЦСКА, который является единственным клубом, не потерпевшим ни одного поражения в текущем регулярном чемпионате. «Енисей» дома победил «Самару» 91-70. Теннис. Данил Медведев вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс 1000» в Шанхае, победив Стефаноса Циципаса 6-4-7-5. А далее Медведев сыграет с Томми Полом. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате мира по вольной борьбе в Астане, который пройдет с 24 октября по 1 ноября. Это стало известно в среду после победы Садулаева со счетом 5-3 над Магомедом Курбановым в поединке за место на чемпионате мира. Напомню, Садулаев пропустил чемпионат России этого года из-за

0: травмы. Победу в его весовой категории до 97 килограммов как раз одержал Курбанов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 7 градусов, переменная облачность и без осадков. В Новосибирске всего 2-4 тепла, облачный и кратковременный снег, также осадки в виде снега. Пусть и небольшие, ожидаются в Красноярске, там до 3 градусов тепла. В Петрозаводске столбики термометров поднимутся до плюс 10, в Перми до 17 градусов, в Уфе до 19. Здесь осадков не ожидается. В Краснодаре кратковременный дождь и плюс 23, а вот в Симферополе и Севастополе похолодает до 12-14 градусов, будет облачно, прольются ливни. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем плюс 10-12. В Москве временами дождь, днем до 11-12 градусов тепла.
3: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
4: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
5: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
4: Ну и своим чуть-чуть.
3: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
6: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
4: Потрясающе.
3: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. Все в сад. По воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
4: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
7: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
3: От горячих новостей до неожиданных фактов, от серьезных вопросов до легких тем.
8: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
9: Яблоки – это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
7: Это само собой.
9: Я просто сегодня не обедаю.
3: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
8: Какой же может быть голос другой?
7: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
3: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
11: Это волшебство технологий.
12: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
13: Мы снова с вами, готовы продолжать. Напоминаем, как обычно, в начале каждого часа, что есть мессенджеры, куда вы можете писать. 8-925-222-9992. Комментируйте, если возникает такое желание, после тем, которые вы слышите в нашем эфире. А что за темы на этот час запланированы, сейчас расскажем.
14: Да, ну вот мы говорить будем с москвичами о том, что московским курьерам придется теперь сдавать тест на правила дорожного движения. Я думаю, мы все рады. Не знаю, как рады ли этому курьеры. С Дмитрием Сухининым мы поговорим о психологах в спорте. Как-то я даже не знаю, как эту тему представить. Пускай будет такое представление. Там много-много всяких нюансов очень. А начнем мы с темы, которую действительно вот Ольга уже анонсировала, это до рекламы, до в прошлом часе, которую начали в прошлом выпуске. Мы говорили о протестах старшеклассников во Франции. Сегодня мы от них оттолкнемся. А как и к чему придем, узнаете буквально через несколько секунд.
3: Наше время.
14: Ну вот. Да, вот такая ситуация, которая случилась во Франции, она сейчас повторяется уже и там. и во Франции, и в Бельгии, как мы выяснили вчера, и в Австрии. Сегодня я узнал о том, что в Албании там начались протесты молодежные. Вот, знаете, совершенно случайно. Вот как-то вот не похоже, вот, да, что это случайно все происходит. И в некогда спокойном Азербайджане тоже заволновались и тоже на уровне школ. Это, конечно, просто какая-то уникальная совершенно история. И даже вот и непонятно, как это все воспринимать. Будем об этом сегодня подробно мы разговаривать. И я думаю, что вот мы начнем с чего. Мы начнем с того, что мы попробуем посмотреть, что происходит сейчас в Азербайджане, и послушаем записанный ранее комментарий нашего эксперта, в котором он свою версию происходящего, я понимаю, так нам опишет. Дело в том, что в Азербайджане заявили о целенаправленных информационных атаках из Ирана и Турции на фоне запрета хиджаба в азербайджанских школах. И в спокойном Азербайджане заволновались очень. А акция протеста прошла при этом у посольства Азербайджана в Анкаре. Но, может быть, это было поводом. И участники эти протестовали против действительно запрета хиджаба в азербайджанских школах. Ну и обвинения там были по поводу связи Баку с Израилем. Я даже не хочу эту тему отдельно педалировать. Вот хиджабы, школы, протесты, ничего вам не напоминает. Ведь когда говорят о французских школах, там тоже, оказывается, не всегда французы, не всегда...
13: Да я бы сказал, что там редко французы, вот. Когда. Вот в том-то и дело, как мы вчера и выяснили с нашим экспертом, если помнишь, в эфире,
14: да?
13: Что французов, вообще, скажем так, белых европейцев в этих протестах практически не было замечено.
14: И вот мы хотим чужой опыт вот сейчас проанализировать. Про Францию вчера подробно поговорили. А давайте послушаем, что думает о происходящем ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Как я уже сказал, мы записали заранее с ним нашу беседу, потому что человек сейчас находится в движении, где-то летит в самолете. Мы послушаем, о чем он нам решил рассказать в связи с этими протестами в спокойном, очень таком независимом, да, очень уверенном в себе Азербайджане. Давайте послушаем.
1: Азербайджан продолжает ту линию, которая уже давно ведется во многих других государствах с значительной долей мусульманского населения или с преобладанием мусульманского населения. И это линия на умеренность и на изоляцию радикализма. Хиджаб за последние десятилетия стал символом радикального политического ислама. И стремление властей Азербайджана исключить этот символ из публичных пространств и, в частности, из школ, как раз и отражает то, что власти Азербайджана видят опасность в радикализме. Азербайджан совершенно не единственная страна, которая это делает. Похожие меры предпринимаются и в некоторых республиках Центральной Азии. Под очень жестким государственным контролем находится исламская проповедь в Египте. Все в большей степени Саудовская Аравия отходит от прежних очень жестких исламских канонов в законодательстве, расширяет права женщин и так далее. То есть ничего здесь из ряда вон выходящего в общем нет. Понятно, что представители радикального политического ислама хотят сохранить за собой контроль над общественными пространствами, контроль, который осуществляется как раз вот через специфическую одежду, через молитвы в общественных местах, тому подобные вещи. Здесь очень трудно отделить, где заканчивается выражение религиозных убеждений, и начинается политическая демонстрация. Вот власти Азербайджана решили, что политических демонстраций им не надо. В России отношение к различным версиям ислама, в том числе и различным версиям исламских политических учений, на самом деле гораздо мягче, чем даже во многих странах с мусульманским большинством. Я думаю, что тот опыт, которому сейчас следует Азербайджан, будет изучаться и со временем заимствоваться и за пределами Азербайджана, в том числе и в России. Для властей Азербайджана принципиально важно сохранять светский характер политического режима, светский характер образования и вообще светский характер страны. Поэтому они действуют настолько принципиально. А что касается объяснений, что протесты инспирированы Ираном и Турцией, на мой взгляд, это то, что почти всегда говорится в таких случаях, потому что иначе надо признавать, что внутри страны есть серьезная оппозиция светскому курсу и светскому характеру правления, что, конечно, в Азербайджане признавать не хотят. Посмотрим, насколько эта оппозиция сильна.
14: Ну да, ставим обвинение каких-то государств в протестах каких-то или в волнениях на совести тех, кто это сделал, но факт остается фактом. В Азербайджане, вот, который светскость свою никогда не скрывал и всегда был светским государством после распада Советского Союза, он пошел по этому пути. Почему-то кто-то вспомнил о хиджабах, и там везде ролики выбрасывают, как распространяют, как несчастная учительница, вокруг которой столпились детишки, которые выгоняют из школы за то, что она носит хиджаб, да, ну как будто вот 30 лет до этого они носили там хиджаб. Нет, не носили. Это явная провокация, но ведутся, ведь люди ведутся на это. Вот нет ли у нас такой горючей смеси, вот, конечно, я не хочу сравнивать ни с азербайджанской историей, ни с французской, где еще и своя традиция есть поджигать все, что не попадя, даже после футбольного матча. А уж тем более, если вот учителя в школу не пришли, понимаешь, им не хватает учителей, старшеклассникам. Они решили по этому поводу решили поджечь школу.
13: Да, и вообще устроить беспорядки, громить улицы, да, это вообще, и
14: просто,
13: витрины.
14: Просто повод явно связанный со школьными делами. А нет ли у нас таких вот условно триггеров, которые могут и нашу молодежь на что-то сподвигнуть, и насколько она вообще погружена в историю государства, насколько она патриотична. Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика», пообещал нам в этом помочь разобраться. Александр Леонидович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Ну вот ждем вашего ответа. Насколько есть ли угрозы у нас, похожие на французские, я не знаю, там азербайджанские?
13: Ну, у нас же уже пытались вытаскивать молодежь на улицу. Давай вспомним еще недавние истории, буквально 6-летней, там 8-летней давности. Верно же?
15: У нас это уже действительно все было и неоднократно. То есть предыдущий коллега отмечал, что было бы, наверное, не худо России у Азербайджана получиться, но здесь, как сотрудник спецслужбы, которая как раз со всеми этими проявлениями боролась и борется, могу сказать, что, в общем-то, Азербайджан скорее идет по пути России. Например, демонстративное отправление тех или иных религиозных обрядов, как правило, в исполнении представителей различных радикальных течений ислама, в нашей стране активно фиксировалось с 2015 по примерно 2020 год, когда это делалось нагло, демонстративно, с перспективой провокации на конфликт, вплоть до драк, нанесения интересных увечий и даже убийств. Это фиксировалось и в магазинах, и в общественных местах. Отмечались случаи, когда представители радикальных религиозных учений специально заходили в церкви и там пытались устраивать именно исламские молитвы, хотя в этом не было никакой необходимости. Касательно того, что Россия со всем этим делала, ну, в общем, системная работа по выявлению каналов финансирования, центров управления подобными агрессивными действиями всегда дает один и тот же стабильный, качественный результат. Вы выясняете, каким образом движутся деньги, кто распространяет те или иные идеи, кто является хранителем явок адресов, кто, в общем-то, распределяет деньги, кто управляет акциями и дает указания отдельно взятым адептам выходить на агрессивные акции в те или иные дни. По изучению всех данных практик могу совершенно точно сказать, что следы всегда уходят за границу. Причем самое интересное, что истинными инициаторами подобных акций далеко не всегда являются представители тех или иных религиозных организаций зарубежных. А чаще всего истинные замыслы уходят, я, наверное, сильно вас не удивлю, в крупные англосаксонские спецслужбы. В частности, это Центральное разведуправление США и британская разведка МИ-6. Касательно разведки МИ-6, например, у английского журналиста-расследователя Марка Кертиса есть отдельная книга, которая была посвящена тому, как МИ-6 в течение последних 50 лет занималась тем, что, например, составляла даже тексты крайне радикальных религиозных проповедей для последующего распространения через религиозные центры в Египте и на Ближнем Востоке. То есть это делали даже не, собственно говоря, не исламские богословы, а офицеры британской разведки. А потом, собственно говоря, этот яд вливали в религиозные структуры, которые находились на британском финансировании, чтобы в последующем сталкивать людей лбами, натравливать одних на других и устраивать резню по всему миру. Александр, в Африке и на Ближнем Востоке, в частности.
14: Александр Ильич, хочу перебить вот почему. Ну, мы вроде сказали, вот так, если вот вас мы сейчас послушали, ну, все хорошо, все нормально, мы готовы. Мы ждем, если что, мы готовы, мы подготовлены, мы знаем, как это делается. То есть, неужели нет ни одного такого вот нерешенного вопроса? Вряд ли мы кому-то подскажем, что ударь сюда. Если он есть, они и так знают. Которым, наоборот, надо заняться. Ну, то есть, насколько наша молодежь, я о чем хочу спросить, насколько наша молодежь защищена от подобных угроз, но в плане внутренней у нее есть защита. Вот им скажут это, а они в ответ, там, где бочку арестантов, как говорили в моей молодости, то есть они в ответ выкатят аргумент. Готова ли эта молодежь аргументированно спорить с таким врагом, который он подталкивает? Есть ли у них база, как сейчас модно говорить, да? То есть, или наша молодежь также тоже ее можно взять, вот так как французскую, вывести на улицу опять, как пытались вывести, и повезти? Или мы научились и уже обезопасили ее? Вот давайте об этом все-таки.
15: Ну, давайте по пунктам. Касательно проникновения различных экстремистских идей в молодежь, полностью защититься нельзя никогда. Есть разные люди, разной степени убеждаемости, с разным уровнем когнитивных способностей и критического мышления. Чем ниже выражены когнитивные способности и критическое мышление, тем больше человек становится внушаем в конечном итоге, потому что он не может сложить 2 плюс 2 и понять, где его обманывают. Касательно того, что происходит во Франции, очень правильно подвели данный пример для обсуждения. Дело в том, что то, что сейчас происходит, я сейчас просто перечислю, в Испании, Франции, Бельгии, Польше и прочих странах Европы, это делается по одним и тем же лекалам. И делается в данном случае, это никоим образом не имеет никакого отношения к свободному стихийному волеизъявлению учеников. Ничего подобного. Там все делается ровно по одним и тем же методичкам, которые, например, наша организация Федеральной службы безопасности уже отмечала на Украине зимой 2013-2014 года. Это те же самые майданные методички, вплоть до прямых указаний поджигать людей. Поджигать людей. Вспоминаем, что происходило зимой 2013-2014 года. Молодежь делала коктейли Молотова, метала их в голову. Это очень важный момент. В голову бойцам ОМОНа украинского. Далее, 2 мая 2014 года, массовое убийство людей в Доме профсоюзов в Одессе. Одной из сейчас встречающихся форм убийства людей было намеренное бросание избитым людям, еще живым, коктейлем Молотова именно опять в голову. Смотрим, что происходило неделю назад во Франции. Поджигание лиц и голов тех учителей, которые пытались как-то увещевать и объяснять детям, они же дети, помните замечательный термин, тоже с украинского Майдана пошло, кстати, что не надо ничего делать. Вот одной учительнице подожгли голову, ей сожгли лицо из баллончика, а одного директора школы облили бензином, но надо отдать должное, не решились поджечь. Ну это же лиха беда начала, правда? Мы смотрим на то, что происходит в Бельгии, а там ровно то же самое. Одна и та же механика. Смотрим на протесты в Испании. Людям не нравится реформа с арендой, не нравятся беспорядки в Сеуле. Что они делают? Они ставят в Мадриде и в Барселоне палатки на центральных улицах. А где мы это видели? А мы это видели опять на Украине. Ну, правда, видите, сейчас уже у Виктории Нуланд более жесткий график, ей не до булочек, не до раздачи. Вот. Но и без нее справляются, как можно увидеть. Касательно того, возможно ли раскачать так молодежь сейчас в нашей стране. Я полагаю, что это крайне маловероятно по одной простой причине. Дело в том, что у подобных беспорядков всегда имеется внешнее финансирование. С момента введения довольно много раз переработанного и до введенного до ума законодательства о выявлении каналов внешнего финансирования, то есть о борьбе с иноагентами, влияние на молодежь и вообще на способность подобных организаций, которые находятся под внешним управлением западных спецслужб, проводить здесь акции массового неповиновения, такие возможности резко сократились. Потому что нужно показывать движение денег, откуда они идут. Когда стало понятно, что спрятать западное финансирование невозможно, способности организовывать массовые акции в нашей стране у западных интересантов резко ушли, ну, не до нуля, конечно, но они резко снизились до того уровня, который обеспечивает...
14: 30 секунд, но единичные случаи, которые на самом деле тоже являются массовыми, начиная там от поджигания шкафов каких-то релейных и так далее, все-таки есть. Вот это можно объяснить быстро за 30 секунд?
15: Ну, опять-таки, возвращаемся к личностным факторам. Нет, полностью исключить это нельзя. Но одно дело, когда 1000 подростков в один день выходит и поджигает шкафы, а другое дело, когда иностранные спецслужбы вынуждены вести индивидуальную работу и тратят на это время. Поэтому, к сожалению, определенные издержки всегда будут присутствовать.
14: Спасибо. Да, работа тяжелая им предстоит. Наши не дремлют спецслужбы. Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика», был с нами. Но, тем не менее, не будем расслабляться. Вот этот пример Франции, теперь уже Азербайджана, для нас должен быть уроком. Не будем повторять чужих ошибок. Ну и я думаю, что мы сейчас перейдем уже от каких-то жестких тем, таких более, к более, ну, лайтовым, как говорят в молодежной среде. Поговорим о психологах в спорте. К нам уже в студию пришел Дмитрий Сухинин. Он уже ждет прямо, ему не терпится об этом нам рассказать. Но нам придется на минуту все равно прерваться, подготовиться, собраться с мыслями. И будем мучить его нашими вопросами.
13: Дождитесь, вернемся ровно через минуту и поговорим о психологах в спорте.
3: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
16: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
18: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
17: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
13: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым, и к нам пришел Дмитрий Сухинин.
14: Да, и зажигает уже.
19: Я не то чтобы зажигаю, я просто раскачиваю людей здесь за эфиром.
14: Раскачал, эмоционально. Слава богу, что у него не было с собой бутылки коктейля Молотова, о котором мы рассказывали.
19: Мы ей сейчас, она послушает про психологов, потом сходит, ей пропишут антидепрессанты. Что-нибудь, от атаракса сейчас все, конечно, беда.
14: Что, я не знаю, о чем ты вообще. Все, давай. Лекарстве. Не надо использовать какие-то термины непонятные в эфире.
19: Медицинский термин.
14: Ну, хорошо.
13: Ну, не надо произносить название препарата.
14: Да, я думаю, что ты что-то лишнее сказал, да.
19: Ну, вот. На самом деле, тема психологов в спорте, она живет достаточно давно. Я просто помню, еще Станислав Соломович Черчесов озвучивал ее и говорил, да какие мне зачем психологи, я тут сам должен быть психологом.
14: Вот, Дим, я понимаешь, я тоже подумал, может быть, я отстал или наоборот.
19: Да, ты вперед. Отстал.
14: Нет, в смысле, в том... Так, давайте, Дима, я закончу мысль, не перебивайте. Но я тоже думал, что они всегда были в спорте, потому что... Ну,
19: психологов нет, никогда, нет. Очень
13: я
19: не
13: вот
19: было.
13: Я тоже была уверена, да. Потому что мне кажется, что именно...
19: Это новое веяние больше.
13: Твердое вот такая вот, точнее, психологическое здоровье для спортсмена, это чуть ли не на первом месте.
14: То есть, я даже думаю, массажист есть, психолог подготовка. Есть обязательно.
13: Потому что, ну, ты понимаешь, даже можно там... Четверные прыжки прыгать, допустим, на тренировках, но когда ты приезжаешь на Олимпиаду, на соревнования, и вот это волнение, это ответственность, это может просто на корню подрубить абсолютно все.
19: Это вообще, это верхушка айсберга с волнением, на самом деле. Но
13: говорят, ведь еще и спортивный характер есть.
19: Не то, что спортивный характер, спортсмены те же самые люди, и они тоже болеют ментальными проблемами. У них есть депрессию, тренер не диагностирует. Депрессию диагностирует либо психиатр, либо психолог. Ну, психолог, да.
13: Психиатр обычно.
19: Нет, ну, психолог диагностирует, отправляет к психиатру за таблетками. Все. Но на самом деле тут все значительно сложнее. У нас, к сожалению, в стране очень такое предвзятое отношение к психологу в в спорте, особенно в командных видах. И ну, в таком даже, я бы сказал, ортодоксальном виде, как футбол, хоккей, там их немного, да, есть отдельные случаи, вот как раз новостной повод, это «Локомотив» потратил из своего бюджета скромный 1 000 000 рублей, на самом деле. Ну, чтобы вы понимали...
14: За год,
19: это не в месяц, на психолога, ну, то есть в среднем 83 тысячи в месяц получается. Я тебя уверяю, психологи зарабатывают больше. Сильно больше. Не, ну, если они не в бюджетных организациях. Но, тем не менее, вот такая точка зрения, что психолог, почти инородная точка тела в команде футбольной, она существует, и, в принципе, я вот сейчас предлагаю послушать носителя этой мысли, бывшего президента футбольного клуба «Москва», генерального менеджера «Локомотива», между прочим, в бывшего, да, Юрия Белоуса.
20: Вы знаете, это зависит от профессиональной готовности главного тренера прежде всего. Конечно, в идеальном варианте главный тренер, он включает в себя и педагога, и психолога, и много других составных частей. Значит, если он только техника-тактика, а, скажем так, психологически не в состоянии решать вопросы, если его руководство хочет все-таки сохранить, тогда руководитель сам включается в это дело. Конечно, это тема на самом деле главного тренера, потому что психология – это одна из составных частей его работы. Мне смешно на эту тему говорить. «Локомотив» сейчас в зоне вылета. Это говорит о том, что, естественно, неэффективно идет работа руководителей клуба. А то, что там они потратили 1 000 000 рублей, это сколько там, 10 тысяч евро, ну, примерно, да? Но это смех. И для чего все это делать? И вообще, насколько это же внутренняя кухня, насколько тот же Галактионов, главный тренер, с этим делом согласен? Потому что нормальный главный тренер, он не будет впускать в свою внутреннюю кухню, в управление футболистами каких-то чужих людей. Это что за... Это богадельня какая-то? Или это что такое? Почему приходят другие люди и пытаются психологически там решать вопросы и так далее? Любой нормальный главный тренер никогда не позволит, сильный тренер не позволит зайти чужому человеку в свою семью. А семья – это футбольный клуб. А найти, вот в моей бытности, каких только шарлатанов не было. И психологи приходили. Футбольный клуб – это тот же «Локомотив». Это примерно 50-70 миллионов евро в год бюджет. Поэтому прийти и немножко с этого бюджета получить свою долю, ну, очень много желающих. А может и больше там бюджет. Поэтому надо прежде всего быть нормальным руководителем, который берет на себя ответственность. И он должен быть руководителем и педагогом, и психологом, и разбираться в технике и тактике, и так далее, и так далее. Если нет, ну тогда будет команда с таким бюджетом околачиваться около 13-14 места. Я понимаю, это не, скажем так, это не медицинская клиника, где по одним и тем же регламентным установкам решают свои вопросы. У каждого клуба свои есть проблемы, свои возможности. Но есть четкая вертикаль. Президент клуба или генеральный менеджер, можно как угодно его называть, главный тренер, спортивный директор. Есть вот такие все моменты, которые решают эти вопросы. В зависимости от компетенции, а компетенция должна быть. Если ее нет, ну тогда они что думают? Что мы возьмем психолога за 1 000 000 рублей, за 10 тысяч долларов, и он нам решит все наши вопросы. Это смешно об этом даже говорить.
14: Да, конечно. Слушай, Дим, ну хочется об уважаемом человеке говорить плохо, я не буду о нем. Он, наверное, величайший там тренер и так далее.
19: Менеджер.
14: Но он вскрылся, это так называется вообще. Ну то есть он фактически говорит, что мы сами все психологи, менеджеры, главные тренеры, нам никто не надо, это пришли какие-то шарлатаны, с ними еще и деньгами надо делиться. Я, ну, тут главный в команде. Я главный в команде.
19: Да, он еще сказал, во внутреннюю кухню.
14: Да, он еще сказал, что это что, богадельня какая-то, придет к нам тут кто-то. Ну нифига себе, ну понятно, теперь тебя послушаем. Что, так,
19: ты знаешь,
14: правда, да?
19: Пожалуй, все-таки тут начинаем мы смешивать мух с котлетами. Это уже прям не совсем диетическое питание.
14: Ну, понимаю, это, мне кажется, он смешал.
19: Да, вся проблема в том, что тренер, да, до определенной степени должен быть, но не психологом, коучем. Есть сейчас такое модное направление, оно на стыке психологии находится, коучинг. И оно прям называется как тренерство, по сути дела, да. То есть это человек, который не решает глубинных проблем у, скажем так, своих подопечных, то есть не лечит их голову, там не разбирает детские травмы, что угодно, да, а вот именно здесь и сейчас помогает выстроить правильную какую-то дорогу.
0: Ну, как своим примером где-то.
19: Нет, никаким не своим примером. Это, да, вот, ну... это коучинг, это просто помогает человеку мотивироваться, выстроить какую-то последовательность действий для достижения результата. Вот приходит человек на коучинг, он говорит, я вот хочу сейчас поменять работу, ну вот я тут боюсь, да. И вот они с ним сидят, работают вот прямо здесь, сейчас, не разбирая ни детские травмы, ни почему он там писался во сне, ничего. Это вот прямо здесь, сейчас. И тренер должен быть, да, каким-то коучингом... Тебя завела, тебе
13: тренер коучинг. Должен быть тренером, да? Просто иногда тренеры, они занимаются психологической подготовкой через личностную ломку. Ну, вот, возникает вот такое ощущение. Ну, в некоторых видах спорта, например, в гимнастике, про гимнастику часто говорили.
0: Ну, фигурное катание.
19: Это не занимаются психологическим воспитанием. Они занимаются просто нагибательством.
0: Ну, ломают. Да. Ломают через колено.
13: Да, я говорю.
19: Да, да. То есть, поэтому при наличии таких тренеров... скажем так, жесткой формации, которая требует результат, потому что с тренера требует результат. Мне кажется, психолог нужен, потому что прийти, поговорить и соблюсти конфиденциальность, то есть ни один психолог никогда не нарушит конфиденциальность, не будет рассказывать главному тренеру подробности.
0: Вот! Ты понимаешь, что получается?
19: Да, я понимаю.
0: Пришел человек, научил твоего воспитанника.
19: Научил.
0: Нет, ну погоди, ну слушай, ну не надо, не цепляйся к словам. Обучил его неким навыкам, как обходить твое вот это ломание через колено, как не сломаться, да, и так далее. Конечно, он враг фактически этого тренера.
19: Ну, ты прям уж совсем загнал. Ты знаешь, давай, чтобы вы поняли, чем
13: Игорь,
19: занимается психолог.
13: Вот на твоей стороне.
19: Чтобы вы поняли, чем занимается психолог, просто послушаем спортивного психолога, тем более, что там есть чем сравнивать. Это психолог сборной России по плаванию. У нас сборная России по плаванию офигенно выступает. Поэтому вот есть результаты, есть чем похвастаться. Оксана Янковская.
21: В профессиональном спорте обращение к психологу иногда действительно воспринимается как признак слабости. Спортсмен может считать, что должен справляться со всем самостоятельно, а признание трудностей будет выглядеть как уязвимость. И в такой ситуации я не убеждаю человека в необходимости психологической помощи и уж точно не навязываю работу. Я предлагаю спортсмену посмотреть на конкретные задачи, как он справляется с давлением, восстанавливается после неудач, управляет своим волнением перед стартом, сохраняет концентрацию. Это не вопрос слабости или силы характера, а вопрос навыков, которые можно развивать. Отдельная здесь тема, конечно же, это конфиденциальность. Спортсмен должен понимать, что индивидуальная консультация – это безопасное пространство, где он может открыто говорить о своих переживаниях. И сам факт работы со спортсменом не означает, что тренер получает доступ к содержанию его личных консультаций. А что касается недоверия к спортивным психологам в российском спорте, я бы не стала утверждать, что оно повсеместно. В практике могут встречаться настороженность, стереотипы и ожидания, что психолог должен решить проблему очень быстро. И главный вывод здесь хочется сделать, что доверие нельзя потребовать. Ему можно только сформировать через профессионализм, уважение к спортсмену, конфиденциальность и, конечно же, практическую пользу работы. И когда человек видит, что психологические инструменты помогают ему лучше справляться с реальными спортивными задачами, отношение к этой работе сразу меняется. Эффективность работы спортивного психолога нельзя оценивать исключительно по спортивному результату. Я оцениваю динамику комплексно. Смотрю, как меняется состояние спортсмена, насколько он умеет управлять собой, быстрее ли восстанавливается после неудач и ошибок, как сохраняет концентрацию под давлением, как реагирует на неудачи. И в зависимости от задачи мы также можем применять аппаратные методы диагностики, чтобы оценивать определенные параметры состояния и отслеживать их динамику. Через несколько месяцев работы спортсмен может лучше справляться с напряжением, осознаннее относиться к своим реакциям, быстрее возвращаться в рабочее состояние и увереннее действовать в сложных ситуациях. В своей работе со сборной я не сталкивалась с ситуациями, когда руководство требовало мгновенных результатов или не понимало задач психолога. Мы изначально обсудили формат взаимодействия, цели и особенности работы. Поэтому у нас сформировалось общее понимание того, что психологическая подготовка – это процесс, который которому необходимо время. Важно в самом начале согласовать цели, критерии оценки и границы ответственности. Да, психолог отвечает за качество своей работы и профессиональный выбор методов, но результат все равно зависит от совокупности факторов и участия в том числе самого спортсмена.
14: Дим, поверь, что я тоже очень осторожно отношусь к психологам и тоже считаю, что на этом рынке не все чисто. Но вот я ее послушал, например, я хочу к такому психологу на прием, понимаешь?
19: Могу дать контакт.
14: Но это уже отдельно. Давай мы не будем зависать, а будем продолжать наш разговор.
19: Хорошо. Вот, поэтому говорим о том, что вопросом ментального здоровья спортсменов озаботились достаточно давно в НБА, Национальной баскетбольной ассоциации. Я думаю, что это, в принципе, можно брать как пример. Их обязали, чтобы в каждом клубе у спортсмена был доступ к специалисту и к психиатру. Ну, то есть к психологу и к психиатру. Правда, у трети клубов до объявления этого решения уже было подобное. И теперь все команды Национальной баскетбольной ассоциации этим занимаются. В любом случае, даже есть специальные программы по наркотической зависимости для игроков НХЛ, то есть они тоже проходят, это тоже все у них есть. По какому-то домашнему насилию тоже это все проходит. То есть вопросам ментального здоровья спортсмена уделяют особое внимание, потому что это человек, которому платят безумные деньги по меркам, да, среднестатистическим. Он должен на гора выдавать результат и начинает оценивать это как актив. И если актив работает плохо из-за того, что у него там плохое настроение, он не с той ноги встал, у него депрессия, да, он не будет нормально работать. Очень много уже футболистов, я не могу даже назвать это психологическим каминг-аутом, но они признаются в том, что да, работали с психологами, да, для того, чтобы почувствовать уверенность, пересмотреть свое отношение к профессии и нормально этим заниматься. Это нормально, на мой взгляд.
14: На наш взгляд тоже тема такая, что к ней даже хочется вернуться. Пройдет время, еще раз, наверное, поговорим об этом.
13: Ну, а почему бы и нет? Ну, на сегодня пока все. Благодарим Дмитрия Сухинина. И вернемся к москвичам. После рекламы будем говорить про тест на ПДД.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
22: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
5: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
22: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
23: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
18: Словарь русских говоров Забайкалья.
23: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
24: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
25: Здравствуйте.
24: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
25: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
24: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
25: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
24: И какие цилиндры перестают работать первыми?
25: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на цилиндр. центре влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
24: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
25: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
24: Получается, это еще и потеря уверенности?
25: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
24: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
25: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
24: Пожалуй, нет.
25: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
24: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
25: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
24: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
25: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
24: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
25: Да, и одно из них – секрет императора Актив Плюс.
24: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
25: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
24: Три, а не один?
25: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
24: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
25: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
24: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
4: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
24: А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
25: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
24: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
25: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
24: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
4: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800
25: 100-01-33 или набирайте с мобильного *22-03. Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
24: Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию.
25: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22-03.
24: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система.
25: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
24: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
25: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70. Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22-03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
6: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
24: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
25: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22-03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
24: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Группировка «Север» уничтожила более 180 БПЛА противника. Спутник «Старлинк» Илона Маска тормозит атаки ВСУ. Первые аресты прошли по делу о пожаре на заводе «Петард» в Ярославском Кубринске. Подробности далее. 182 беспилотника самолетного типа ВСУ уничтожили за сутки бойцы группировки «Север». Кроме того, ликвидированы более 40 тяжелых боевых дронов типа Р-18. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Также, по его словам, вскрыты и уничтожены 32 пункта управления ППЛА и 11 наземных робототехнических комплексов противника. Украинским военным приходится отменять миссии с дронами из-за замедления работы спутниковой связи «Старлинк». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на британское издание «Телеграф». По его данным, пилоты жалуются на резкие перебои связи длительностью от 10 до 20 секунд, из-за чего беспилотники становятся легкой мишенью для российских войск. Отмечается, что это снизило возможности ВСУ проводить удары средней дальности и перехватывать дальнобойные российские удары. Напомню, накануне в офисе Зеленского посетовали на то, что SpaceX снизила скорость «Старлинк» до ВСУ, что привело к срыву операции. Основатель компании Илон Маск пояснил, что спутниковая связь предназначена только для гражданских и оборонительных целей, но никак не наступательных. «Нет совести у тех, кто это делает», – с такой фразой обратился Вячеслав Володин к тем, кто завышает коммунальные тарифы. Спикер Госдумы на минувшем пленарном заседании поручил депутатам проанализировать рост октябрьских цен на коммунальные услуги.
2: «Тот, кто увеличивает тарифы в регионах, принимая их выше, – должен обосновать это решение. Мы наделили ФАС полномочиями по снижению тарифов. Мы создали комиссию о защите жилищных прав граждан. Давайте приглашать представителей ФАС и говорить об этом в разрезе тех регионов, где нет обоснованности тарифов, которые принимают. Нет совести у тех, кто это делает. И мы прямо говорим, под контроль надо это все брать, под контроль. Надо не впадать, с одной стороны, в популизм, демагогию, а с другой стороны, взяв под контроль, спросить всех, кто отклонился от тех решений, которые приняты на уровне правительства».
1: Как подчеркнул Володин, решение по тарифам принимается на региональном уровне, тогда как федеральное решение уже принято правительством. При этом регионы должны обосновать повышение тарифов сверх установленных параметров. Семьи получат пособие по уходу за ребенком в ноябре досрочно. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России. Речь идет о выплатах для работающих родителей. Обычно деньги приходят 8 числа, при этом в следующем месяце дата выпадает на воскресенье, поэтому семьи получат пособие на 2 дня раньше, 6 ноября. Первые аресты прошли по делу о пожаре на заводе «Петард» в Ярославском Кубринске. Суд постановил взять под стражу участкового уполномоченного полиции Андрея Курбатова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Федоров. Со слов защиты, подсудимому вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Еще в 2023 году, после жалобы на взрыв петарды после сжигания мусора, оперативная служба провели проверку. Выяснилось, что местом регистрации предприятия был не Кубринск, а Ставропольский край. Именно несоответствие адреса вызвало вопрос у следствия к участковому, пояснил адвокат. Напомню, пожар на заводе по производству петард произошел 28 сентября. Погибли 14 человек. Мощь иранских вооруженных сил заметно выросла в ходе войны с

0: Сейчас баррель на бирже торгуется на отметке в $104.9. Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена на WTI также понизилась почти на процент до $94.25. Зеленский ответил Трампу по поводу выборов нового президента Украины. «Этого не будет». Так глава Украины ответил на вопрос британского журналиста Пирса Моргана о том, что собирается ли тот уходить в отставку на фоне посыла Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости. Напомню, президент США ранее заявил, что Зеленский много раз смог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. На разработчиков ChatGPT подали в суд. К ответственности взывают генпрокуроры сразу 8 американских штатов. По мнению правоохранительных органов, технологическая компания OpenAI причиняет вред детям. Как сообщает телеканал NBC News, иски поданы в суды Айдахо, Айовы, Аризоны, Арканзаса, Западной Вирджинии, Канзаса, Монтаны и Небраски. По словам истцов, чат-бот ChatGPT может подталкивать пользователей к самоубийству и давать опасные медицинские советы. Генпрокурор Канзаса Крис Кобок, в свою очередь, добавил, что слишком уступчивая модель нейросети убеждала детей доверять чат-боту, что особенно опасно для уязвимых пользователей. А москвичам рассказали о предстоящей зиме. Холодный сезон окажется вовсе не таким суровым, каким мы привыкли его ожидать. Зима будет мягкой и влажной, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Свои прогнозы синоптик построил на традиции связывать зиму с покровом. Если снега нет, зима наступит не скоро, будет поздней. Если дождь, к сырой зиме. Подтверждаю, написал Тишковец. По его данным, грядущая зима в столичном регионе будет на 2-5 градусов теплее климатической нормы. Все это будет сопровождаться повышенным количеством осадков. В декабре показатели еще будут более-менее близки к норме, а вот в январе выпадет на 30-40% больше осадков, чем положено, заключил Тишковец. Уже на платформе «Смотрим» рожденные в СССР 35 лет. Новый сезон уникального документального цикла режиссера Сергея Мирошниченко. Проект основан на реальных историях. Съемки начались еще в 1989 году. 20 детей, начиная с 7-летнего возраста, рассуждали о жизни и делились мечтами перед камерой. После этого режиссер каждые 7 лет возвращался к своим героям, и теперь зритель увидит, как сложились их судьбы. Картина захватывает с первых минут. Это уникальная кинолетопись, подлинная история и масштаб, которому нет аналогов. За эти годы проект собрал призы на многочисленных международных и российских премиях и фестивалях. Ника, Тэфи, Золотой Орел, Эмми и многие другие. Смотрите «Рожденная в СССР 35 лет» на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда выделила российским лыжникам аналогичное количество квот для участия в этапах Кубка мира в предстоящем сезоне, как и в сезоне 21-22. Напомню, тогда российским лыжникам были предоставлены 12 квот. Таким образом, на каждом этапе Кубка мира смогут выступить по 6 мужчин и женщин из России. А тем временем Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус победительнице общего зачета Кубка России по лыжным гонкам прошлого сезона Алине Пеклецовой, а также лыжникам Никитины, Шибекиной, Пузанову и Сахарову и сноубордистам Надыршины и Логинову. Также стало известно о том, что Александр Большунов подает документы в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда на получение нейтрального статуса в общем порядке. Ранее сообщалось о том, что ФИСА запросила дополнительные документы у трехкратного олимпийского чемпиона. Теннис. Данил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае, победив Стефаноса Циципаса 6-4-7-5. Его следующий соперник – Томми Пол. В футбольном кубке России состоялись матчи четвертого тура группового этапа в пути РПЛ. С одинаковым счетом 2-1 московская «Динамо» на выезде победила «Ахмат», а «Зенит» в гостях нанес поражение махачкалинскому «Динамо». «Балтика» в гостях победила «Крылья Советов» 2-0. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. «Спартак» на выезде обыграл «Амур» 2-1. Красно-белые прервали четырехматчевую победную серию «Амура» и сами вышли на серию из трех побед кряду. «Салават Юлаев» дома проиграл «Сибири» 2-4. «Борис» нанес поражение «Автомобилисту» 4-1. Фигуристка Алена Принева выиграла третий этап гран-при среди юниоров в Москве. На второе место заняла Алиса Заикина. Тройку лучших замкнула Дарья Лебедева. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня 6-8 градусов. Облачно, пройдут ливни. В Южно-Сахалинске 9-11

0: 11 градусов. В Хабаровске плюс 6,8. В Магадане около 0, облачно, снег с метелью. В Тюмени 7,9 градусов. В Архангельске плюс 4,6, без существенных осадков. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 10-12 градусов. В Москве временами дожди, днем 9-11. Сейчас в столице 7 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы.
1: Артур Конан Дойль. Убийство в Окзоте. Читает Борис Плотников. Часть вторая.
2: Холмс полузакрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Нельзя не признать, Ватсон, и вы должны согласиться со мною, что мысль о шутке в этом случае недопустима. Следствие установило, что последующие события были настолько серьезны, что мы едва ли ошибемся, предположив, что приглашение погостить, исходившее от Гарсиа и касавшееся Скотта, имело связь с этими событиями. В чем же вы видите эту связь? Разберем подробно все дело. Прежде всего, есть что-то странное в этой непонятной и внезапной дружбе между Гарсиа и Скоттом Эклсом. Начало этой дружбы положил испанец. Он первый явился к Эклсу через день после знакомства с ним и все время поддерживал с ним близкие отношения, пока, наконец, ему не удалось заманить его к себе в дом. Но для чего ему понадобился Эклс? На что тот мог ему пригодиться? Это человек довольно-таки обыкновенный, не обладающий свойством очаровывать людей. Насколько я заметил, он не особенно умен и едва ли является интересным собеседником для живого умного испанца. Почему же Гарсиа остановил свой выбор именно на нем, среди всех тех, с кем ему приходилось сталкиваться? Нет ли у него какого-нибудь особенного, отличающего его качества? По-моему, оно у него есть. Он является типичным представителем чисто английской порядочности. Вы сами видели, как полицейские отнеслись к его довольно-таки странному рассказу. Они ни на минуту не усомнились в его истине. Но в чем же его порядочность могла пригодиться Гарсиа? Ни в чем, ввиду того, как сложились обстоятельства. Но она могла сыграть важную роль в деле, если бы они сложились иначе. Я, кажется, понимаю вас. Вы думаете, что он мог невольно содействовать алиби, так как его показания ни в ком не возбудило бы сомнения? Вы угадали, дорогой Ватсон. Он послужил бы для алиби. Допустим, что все обитатели Вистария Лоджа являлись членами одной шайки. Дело, задуманное ими, должно было произойти около часа ночи. Весьма вероятно, что благодаря какой-нибудь хитрости им удалось отделаться от Скотта Эклса несколько ранее, чем он сам думал, и что когда Гарсиа окликнул его в дверях спальни, только затем, чтобы объявить ему, что теперь час ночи, на самом деле часу еще не было. Таким образом, если бы Гарсиа удалось исполнить свое преступное намерение вовремя, он вернулся бы домой как раз в час ночи, и даже тень подозрения не могла бы коснуться его. Безупречный в своей репутации Скотт Эклс принес бы на суде присягу в том, что Гарсиа в эту ночь все время находился дома. Все это я понимаю очень хорошо, но чем же вы объясните исчезновение остальных? Пока я не знаю еще всех подробностей дела, но я думаю, что и остальное можно будет объяснить так же легко, как это, отметил Холмс. А что вы скажете насчет записки? Вы помните, что в ней было написано? Наши собственные цвета – зеленый и белый. Можно предположить, что дело идет о каком-то спорте. Зеленый открыт, белый скрыт. Это не более как условный знак. Главная лестница, первый коридор, седьмая направо, зеленая байка. Несомненно, здесь идет речь о свидании. Быть может, в дело был замешан ревнивый муж, да и самое предприятие было рискованное, иначе она не написала бы «Бог в помощь». Буква «Д» со временем может послужить ключом к разгадке. Нам остается теперь только спокойно ждать, пока за нами заедет Байнес. Но прежде поблагодарим Бога за то, что мы хоть на несколько часов избавлены от скуки и бездействия, которые убивали меня. Ответ на телеграмму, отправленную Холмсом, пришел раньше, чем приехал Байнес. Мой друг пробежал его и собирался уже спрятать в записную книжку, но в эту минуту встретился с моим вопросительным взглядом. Он улыбнулся и протянул телеграмму мне. Я нашел в ней целый ряд имен и адресов. Лорд Харингбай, Дингль, сэр Джордж Фолиот, Оксфорд Тауэрс, мистер Гейнис Пурдей Плесс, мистер Джеймс Бекер Вильямс Фортон Олд Гол, мистер Гендерсон Гай Гебель, Тисус Стон Невер Уэзлинг. «Это самый простой способ ограничить, насколько возможно, поле наших действий», — сказал Холмс. «Я уверен, что Байнес, отличающийся строго обдуманным образом действий, тоже воспользовался этим же средством». «Я ничего не понимаю». «Видите ли, дорогой друг, я уже сказал вам, что в записке это, несомненно, называлось свидание. Если же это так, то дом, имеющий несколько коридоров и в котором надо найти седьмую дверь направо, не может быть маленьким. Итак, мы должны искать большой дом в расстоянии приблизительно 2 миль от Оксфорда. Так как Гарсия, если только верны мои предположения, надеялся уже в час ночи быть дома, чтобы доказать свое алиби. Едва ли вблизи от Оксфорда может быть много больших домов, и я решил навести справки в местной домовой конторе, как это сделал Скотт Эклс, откуда мне и прислали этот список. В нем, как мне кажется, и должна заключаться часть разгадки этого интересного дела. Только к 6 часам вечера этого дня мы вместе с Байнесом добрались до Эшера. Холмс и я захватили с собой все необходимое и заняли на ночь уютный номер в гостинице, а затем вместе с Байнесом отправились в Вистария Лодж. Почти 2 мили мы шли под дождем, пока, наконец, достигли высоких деревянных ворот, за которыми тянулась мрачная каштановая аллея. По тенистой извилистой дороге мы дошли до самого дома, выделявшегося темной массой на сером свинцовом небе. Только в одном из окон нижнего этажа, налево от дверей, виднелся чуть заметный огонек. «На всякий случай я оставил там полисмена», — сказал инспектор Байнес. «Надо будет постучать в окно». Он двинулся прямо через газон и постучал в окно. Сквозь затуманенное стекло я увидел, как какой-то человек быстро вскочил с громким криком со стула, стоявшего около пылавшего огня. Почти сейчас же отворилась дверь, и на пороге показался бледный, как полотно, полисмен. В дрожавшей руке он держал свечу. «Что с вами, Вальтерс?» — резко спросил его Байнес. Полисмен провел платком по влажному лбу и с облегчением вздохнул. «Я рад, что вы вернулись. Время тянулось бесконечно, и мои нервы оказались недостаточно крепкими». «Ваши нервы, Вальтерс? Я не думал, что у вас могут быть нервы». «Всему виной этот мрачный дом и какое-то странное существо внизу, в кухне. Когда вы постучались, я думал, что оно явилось опять». «Кто вернулся?» «Сам дьявол. Я видел его за окном». «Когда и что вы видели за окном?» «Это случилось 2 часа назад, когда уже начало темнеть. Я сидел на этом стуле и читал. Не знаю почему, мне вдруг вздумалось посмотреть в окно. Я взглянул и увидел, что сквозь нижнее стекло на меня кто-то смотрит. Боже мой, если бы вы видели это лицо, наверное, оно будет мне сниться». «Тише, Вальтерс, полисмен не должен говорить подобных вещей». «Да, конечно, но я так потрясен, что не помню, что говорю. Лицо это не было черное, но оно не было и белое. Скорее всего, оно имело цвет глины, смешанной с молоком. И главное,
3: Меня поразили его размеры. Оно казалось вдвое больше, чем ваше. И какое ужасное выражение. Громадные выпуклые глаза и целый ряд оскаленных белых зубов, как у голодного волка. Уверяю вас, что я боялся пошевельнуть пальцем и сидел, затаив дыхание, до тех пор, пока оно не скрылось. Я сейчас же бросился сюда и обежал все кусты поблизости, но, слава богу, чудовище скрылось». «Если бы я не знал, что вы порядочный человек, Вальтерс, я наложил бы на вас за эти слова штраф. Если бы даже это был сам дьявол, полисмен никогда не должен благодарить Бога за то, что ему не удалось схватить его. Едва ли это было видение или обман зрения. Вы как думаете?» «Этот вопрос решить не так трудно», — вмешался в разговор Холмс, освещая вокруг нас землю своим маленьким карманным фонарем. «Да», — сказал он через некоторое время, — «сапоги на этом человеке были исполинского размера. И если вся фигура такая же, то он должен быть великаном. Но что же с ним сталось?» «Я думаю, что он пробрался через эти кусты и затем выбежал на дорогу». «Но все равно», — сказал инспектор с серьезным и задумчивым лицом, — «кто бы он ни был и зачем бы ни приходил сюда, теперь его здесь нет. Между тем, у нас есть более важные вопросы, которые мы должны решить сейчас. Мистер Холмс, если вы ничего не имеете против, я покажу вам весь дом». Мы осмотрели все жилые помещения, но нигде не нашли ничего особенного. Очевидно, последние жильцы привезли с собой очень мало вещей. Дом был снят с полной обстановкой. В шкафах находилось много платья торгового дома «Маркс и Ко». По телеграфному запросу, сделанному раньше, оказалось, что торговый дом ничего не знал про своего клиента, кроме того, что он платил всегда аккуратно. Из личных вещей хозяина мы нашли только гитару и несколько трубок и книг, из которых одна была на испанском языке. «Как вы видите, пока нет ничего особенного», — сказал Байнес, переходя из комнаты в комнату со свечой в руке. «Но теперь, мистер Холмс, попрошу вас спуститься в кухню. Там есть кое-что достойное внимания». Кухня представляла из себя большую мрачную комнату с высоким потолком. В одном углу ее лежал соломенный матрац, на нем, очевидно, спал повар. На столе грудами стояли грязные тарелки и блюда, без сомнения, остатки вчерашнего ужина. «Посмотрите-ка сюда», — сказал Байнес. «Что вы об этом думаете?» Он поднял свечу и осветил необыкновенный предмет, стоявший под полкой, на которой помещалась посуда. Это была какая-то черная, покрытая кожей, старая и высохшая фигура, напоминавшая собою сморщенного карлика. Сначала я подумал, что это мумия маленького негритенка, но потом мне показалось, что это старая высохшая обезьяна. В общем, довольно трудно было решить, на что она больше похожа, на человека или на животное. Вместо пояса на фигуре было одето ожерелье из раковин. «Очень интересно», — сказал Холмс, со вниманием рассматривая эту удивительную реликвию. «Есть еще что-нибудь?» Байнес молча поднес свечу к помойному ведру, в котором лежала целая груда перьев и костей какой-то большой белой птицы, очевидно разорванной на куски. Холмс указал на гребешок, уцелевший на голове птицы. «По-видимому, это белый петух», — сказал он. «Чрезвычайно интересный случай». Но Байнес оставил напоследок нечто более ужасное. Он переставил помойное ведро и вытащил из-под него цинковую чашку, наполненную кровью, а со стола снял небольшой поднос, на котором лежало несколько обгорелых костей. «Ясно, что кто-то здесь был убит, и затем кости его сожжены», — сказал он. «Все это мы нашли под плитой. Я показывал их доктору, но он сказал, что эти кости нечеловеческие». Холмс улыбнулся и потер себе руки. «Что вы думаете об этих костях?» «По-моему, это кости ягненка или козочки». «А белый петух?» «Вообще, это чрезвычайно интересный случай, Байнес». «Да, я с вами согласен. В этом доме жили довольно-таки странные люди с не менее странными обычаями. Один из них умер. Быть может, его убили компаньоны, жившие вместе с ним. Если это так, то они далеко не уйдут, так как мною посланы телеграммы во все порты. Но если говорить правду, у меня сложилось совсем особое мнение по этому делу. Да, совсем особое. Вы составили уже план действий? Да, мистер Холмс, и я надеюсь, что мне удастся довести его до конца. Это моя обязанность. Вы уже составили себе имя, теперь очередь за мной. Как я буду гордиться впоследствии, если мне удастся обойтись в этом деле без вашей помощи? Холмс добродушно рассмеялся. Прекрасно, мистер Байнес. Каждый из нас пойдет своей дорогой. Помните только, что я всегда к вашим услугам, если вам понадобится какое-нибудь указание. А пока мне кажется, что здесь я осмотрел все и могу употребить свое время с большей пользой в другом месте. До свидания. Желаю вам успеха. По некоторым, понятным мне одному признакам, я мог сказать, наверное, что Холмс напал на горячий след. Я знал, что когда придет время, он сам расскажет мне все. Поэтому я ждал совершенно спокойно, хотя понимал, что напрасно. День проходил за днем, и друг мой, по-видимому, ничего не предпринимал. Только один раз он съездил в Лондон, и из мимолетной фразы, сказанной им, я понял, что он провел этот день в Британском музее. Все остальное время он совершал длинные одинокие прогулки или беседовал с местными жителями, с которыми очень быстро сошелся. «Мне кажется, Ватсон, — сказал он, — что неделя, проведенная на свежем воздухе, подействует на вас благотворно. Не правда ли, как приятно наблюдать весною первое пробуждение природы, особенно если вы запаслись книгой по ботанике и гербариям?» Он всегда теперь носил с собою эти предметы, но я не могу сказать, чтобы его коллекция трав за эти дни особенно обогатилась. Иногда в своих прогулках мы встречались с Байнесом. Его лицо при виде нас принимало хитрое выражение, и хотя он был неразговорчив, мы могли заключить из его слов, что он вполне доволен ходом событий. Однако, несмотря на это, я должен сознаться, что был удивлен, когда через несколько дней после преступления я нашел в утреннем номере газеты следующие строки. «Убийство в Окзоте. Раскрытие тайны. Арест убийцы». Холмс от неожиданности даже привскочил на месте, когда я прочел ему вслух это известие. «Как? Неужели Байнес действительно арестовал его?» «По-видимому», — сказал я и стал читать дальше. Огромную сенсацию произвело в Эшере известие о том, что произведен арест в связи с таинственным преступлением в Окзоте. Наши читатели, вероятно, еще не забыли всех подробностей этого дела. Мистер Гарсио из Вистария Лоджа был найден убитым близ Окзота. Найденные на его теле следы насильственной смерти не оставляли в этом никакого сомнения. Ни для кого не было тайны и то обстоятельство, что его повар и лакей исчезли бесследно в ночь убийства, что ясно показывает на их участие в этом деле. Есть основания предполагать, хотя это еще и не доказано, что покойный хранил большие ценности у себя дома. Инспектор Байнес, в руках которого это дело находится, был убежден с самого начала в том, что убийцы скрываются где-нибудь поблизости в надежном месте. Поимка их не могла представлять особой трудности, так как повар, например, отличался необыкновенной наружностью, которая сразу бросалась всем в глаза. Это исполинского роста мулат с ярко выраженными чертами лица негритянского происхождения. Человека этого видели на другой день убийства. Он подходил к самому дому и даже заглядывал в окна, так что был замечен охранявшим дом убитого полисменом, который пытался его преследовать, но, к сожалению, безуспешно. Инспектор Байнес, считая появление мулата вблизи дома непростой случайностью, нарочно, официально оставил этот дом, но в кустах под окнами устроил засаду из своих людей. Мулат попался в западню, но при этом оказал сильное сопротивление, жестоко искусав полисмена Доунинга. Мы надеемся, что теперь, наконец, раскроются все подробности этой загадочной драмы. «Мы должны немедленно повидать Байнеса», — воскликнул Холмс, хватаясь за свою шляпу. «Вероятно, он не успел еще уехать». Мы поспешили к инспектору. Нам удалось захватить его в самую последнюю минуту. «Вы прочли газетную заметку, мистер Холмс?» — спросил он, едва мы вошли в дом. «Вы угадали, Байнес. Не считайте это с моей стороны нескромностью и позвольте дать вам добрый совет, Байнес». «Добрый совет, мистер Холмс?» «Да, Байнес. Я тщательно изучил все это дело и далеко не уверен в правильности вашего заключения. А мне бы очень не хотелось, чтобы ваша ошибка обнаружилась перед публикой. Вы чересчур добры, мистер Холмс. Уверяю вас, что я желаю вам только добра». Мне показалось, что в глазах мистера Байнеса мелькнула лукавая улыбка. «Мы, кажется, условились, что каждый из нас пойдет своей дорогой, мистер Холмс. Я выполнил свою часть договора». «Прекрасно», — воскликнул Холмс. «Только потом не пеняйте на меня». «Нет, я верю, что вы желаете мне добра, но каждый из нас действует по своей системе, мистер Холмс. У вас одна, а у меня другая. Если так, то оставим этот разговор. Я всегда готов делиться с вами своими новостями. Этот мулат оказался настоящим дьяволом, сильным как бык и свирепым как черт. Он едва не откусил Доунингу палец, пока мы не справились с ним. Он почти совсем не говорит по-английски и на все вопросы отвечает рычанием. Вы уверены в том, что это действительно он убил своего господина?» «Я этого не говорил, мистер Холмс. У каждого из нас свои уловки. Кажется, таково наше условие». Холмс пожал плечами, и мы вместе оставили дом. «Я отказываюсь понимать этого человека», — сказал он. «Конечно, он прав, и каждый из нас должен идти своей дорогой, но все же в нем есть что-то для меня неясное». Когда мы вернулись в гостиницу, Холмс сказал мне: «Сядьте в кресло, Ватсон. Я хочу посвятить вас во все подробности этого дела, так как сегодня ночью мне, вероятно, понадобится ваша помощь. Прежде всего, я расскажу вам свои догадки. Итак, остановимся еще раз на записке, которую Гарсия получил за обедом в день убийства. Оставим мысль, что его слуги замешаны в это дело. Мы не должны забывать, что он сам пригласил к себе мистера Эклса, который был ему нужен для удостоверения алиби. Значит, никто иной, как сам Гарсия, собирался в эту ночь совершить какое-то преступление, так как только в таком случае человек думает об алиби. Но вот вопрос: кто же покушался на его жизнь? На это может быть только один ответ – лицо, против которого он сам замышлял недоброе. До сих пор, как мне кажется, все мои рассуждения совершенно логичны. Теперь для нас становится вполне ясным исчезновение слуг испанца. Все трое должны были быть участниками какого-то темного дела. Если бы Гарсия вернулся невредимым, присутствие англичанина служило бы для него прекрасным алиби, и все было бы улажено. Но преступление, по-видимому, было рискованное и грозило даже смертью самому Гарсия. Если бы это случилось, оба его соучастника должны были, не дождавшись его возвращения к определенному часу, скрыться с таким расчетом, чтобы впоследствии продолжать дело, в котором он потерпел поражение. Не правда ли? До сих пор все мои предположения вполне логичны. Я невольно удивился, как все это не пришло мне в голову раньше, до того ясными казались мне его доводы. Но почему же один из слуг снова вернулся в дом? Видите ли, бегство было так поспешно, что он мог забыть в доме какую-нибудь вещь, которая была для него очень дорога, с которой он никак не мог расстаться. Вы допускаете эту возможность? Ну, а что ж дальше? Перейдем теперь к записке, полученной Гарсия во время обеда. Она прямо указывает на то, что был еще какой-то соучастник вне дома, но где именно? Я уже говорил вам, что разгадку необходимо искать в одном из больших домов поблизости, число которых должно быть крайне ограничено.
2: В первые дни своего пребывания здесь, вместе с ботаническими исследованиями, я наводил справки о таких домах и о лицах, живущих в них, интересуясь больше всего их биографиями. Должен вам сказать, что только один из этих домов остановил на себе мое внимание. Это знаменитый старинный дом под названием Гайгебль, в полумиле расстояния от того места, где произошла катастрофа. Все остальные дома принадлежат мирным гражданам, не представляющим собою ничего интересного. Но мистер Гендерсон из Гайгебля оказался человеком довольно-таки загадочным, с которым легко могли произойти разные странные случаи. Я занялся этим домом и стал наблюдать за его обитателями.
1: Вы слушали вторую часть рассказа Артура Конан Дойля «Убийство в Окзоте» в исполнении Бориса Плотникова.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
5: Друзья, доброе утро. С вами Лена Симонова. Приглашаю вас на зарядку. Сегодня продолжим тренироваться на степ-платформе. Ее легко можно заменить ступенькой или соорудить из нескольких толстых книг. Степ-аэробика сделает вас выносливей. Автор комплекса, специалист Национального центра терапии и профилактической медицины Минздрава Наталья Новикова. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь с врачом. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну. Привет, Влад!
6: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Приготовились? Комплекс степ-гимнастики состоит из 12 упражнений. Время занятий на первом этапе тренировок не более 10-15 минут. Постепенно увеличивайте занятие и доведите его до получаса. Можно выполнять гимнастику с легкими гантелями. Сегодня разучим вторую часть комплекса, которая состоит из 6 упражнений. Итак, начнем. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Согните обе руки в локтях. Коснитесь ими плечей. Удерживайте локти на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Следующее упражнение. Поднимите правую руку выше уровня плеча на 20-30 сантиметров. Опустите левую руку ниже уровня плеча на 20-30 сантиметров. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Меняя положение рук на противоположное, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

продолжаем. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. На счет раз поставьте на степ правую ногу, сводя прямые руки перед грудью. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, сводя прямые руки перед грудью. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. На счет раз поставьте на степ правую ногу, отводя прямые руки максимально назад, без разворота кистей. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, отводя прямые руки назад, без разворота кистей. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Стоим лицом к степу, руки опущены. На счет раз поставьте на степ правую ногу, одновременно поднимая правую руку вперед до уровня плеча, а левую отводя назад. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, поднимите левую руку вперед до уровня плеча, а правую отведите назад. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки опустить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И завершающее упражнение комплекса. Стоим лицом к степу, руки разведены в стороны. Спокойно вращая вперед одновременно две руки, на счет раз поставьте на степ правую ногу. На счет два поставьте на степ левую ногу. Теперь поменяйте направление вращения руками назад. На счет три опустите правую ногу на пол. На счет четыре опустите левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Завершаем гимнастику ходьбой на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Отлично! Уверен, ваш тонус теперь в полном порядке. До завтра! Передаю микрофон Лене.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. В 18 веке британский флот использовал лаймовый сок для профилактики цинги, тяжелого заболевания, вызванного дефицитом витамина С. Лайм не просто популярный ингредиент в кулинарии, но и ценный источник питательных веществ, укрепляющий иммунитет, поддерживающий нервную систему и помогающий в профилактике мочекаменной болезни. Лайм богат витамином С, который играет ключевую роль в поддержке иммунитета, способствует выработке коллагена и защищает клетки от окислительного стресса. Один плод обеспечивает не меньше 20% суточной потребности в этом витамине. В составе лайма есть цитрат, который предотвращает образование камней в почках, снижая уровень кальция в моче и препятствуя образованию кристаллов. Лайм содержит антиоксиданты, которые обладают противовоспалительным и антимикробным действием, поддерживая здоровье сосудов и снижая риск хронических заболеваний. Регулярное употребление лайма помогает организму бороться с вирусами и бактериями. А еще лайм стимулирует выработку ферментов и желчи, улучшая переваривание пищи и снижая риск вздутия и несварения. Витамин С и антиоксиданты в составе лайма снижают окислительный стресс, а клетчатка и полифенолы способствуют медленному усвоению углеводов, помогая стабилизировать уровень глюкозы. Антиоксиданты и калий способствуют укреплению сосудов, снижению артериального давления и защите от атеросклероза. Как употреблять лайм с максимальной пользой? Его можно добавлять в воду и напитки, использовать в качестве заправки для салатов и других блюд, включать в состав домашних средств для укрепления кожи и волос, использовать в чае и травяных настоях для поддержки иммунитета в сезон простуд. Лайм – это не только яркий вкус и освежающий аромат, но и мощный источник витаминов и антиоксидантов, способствующих укреплению здоровья. Его регулярное употребление помогает поддерживать иммунитет, защищать сердце, улучшать пищеварение и предотвращать образование камней в почках. Включение лайма в рацион – простой и эффективный способ заботы о здоровье. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
4: Процесс усыновления.
5: У нас есть проект «Письмо моему ребенку». Кандидаты, если у них уже есть заключение, что они могут быть приемными родителями, и если им какой-то ребеночек из наших понравился, могут отправить ему видеообращение.
4: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
6: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. На правах рекламы.
7: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
8: Здравствуйте.
7: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
8: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
7: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
8: Именно. Но есть один нюанс. Почки умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
7: Звучит как идеальная система очищения.
8: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
7: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
8: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
7: Знакомая картина. А это может быть не соль?
8: Это может быть сигнал от почек.
7: Никогда об этом не задумывалась.
8: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
7: Звучит как-то очень пугающе.
8: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
7: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
8: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
7: Это вы о чем?
8: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
7: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
8: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
7: 70%? И мы даже не знаем об этом?
8: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
7: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
8: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
7: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
8: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
7: Да, я слышала, это очень больно.
8: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
7: Какая-то очень пугающая картина.
8: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
7: А почему оно так популярно в Индии?
8: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
7: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
8: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
7: И где же создали редунит?
8: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
7: Алтай? Почему именно там?
8: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
7: То есть сочетание природного сырья и науки.
8: Именно.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
7: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
8: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
7: А что дает такое сочетание?
8: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
7: А вы говорили еще про ферменты.
8: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
7: Надо же, как интересно.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного /22-03. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
8: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного /22-03. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
7: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
8: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
7: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
8: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержания почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
7: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть третья.
10: Каждая комната буквально пронизана вот живой жизнью.
6: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Главное радио страны.
11: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Свыше 100 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ уничтожили за сутки российские группировки войск. Система высшего образования станет более гибкой. Школьные брюки для мальчиков на маркетплейсах оказались токсичными. Подробности далее. 107 пунктов управления беспилотной авиацией армии Украины уничтожили за сутки российские группировки войск. Полсотни пунктов уничтожили бойцы западного направления. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Там же наши войска ликвидировали 4 станции спутниковой связи «Старлинг». В свою очередь глава пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых сообщил об уничтожении 33 пунктов управления беспилотниками ВСУ. На счету южной группировки 23 уничтоженных пункта управления БПЛА украинской армии. Ликвидация данных пунктов позволяет нашим войскам безопасно и активно продвигаться на заданных направлениях фронта. Программа модернизации общественного транспорта пробуксовывает. Правительство поставило задачу к 30-му году обновить автопарк на 85%. Однако только треть регионов соответствует данному показателю, остальные же находятся в красной зоне. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Евгений Дитрих на минувшем форуме «Общественный транспорт». По его словам, за последние 6 лет регионы обновили 29 тысяч единиц общественного транспорта. Среди предложений, как помочь регионам финансово, прозвучали инициативы ввести регулируемый тарифы на перевозки, направлять на обновление транспорта часть штрафов, в том числе за отсутствие полиса ОСАГО, а также создать реестр государственных перевозчиков. Система высшего образования станет более гибкой. О модернизации в этой сфере накануне рассказал на заседании с сенаторами министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Учитывая новые требования к профессиям, увеличится количество бюджетных мест в сфере IT-технологий. При этом большое внимание уделят регионам, уточнил министр. В то же время Фальков пообещал пересмотреть существующие правила приема в вузы олимпиадников и стобальников, которым сегодня предоставляют бюджетные места. Для справедливого распределения мест и расширения возможности поступить остальным абитуриентам Миноборнауки считают необходимым поправить данную ситуацию. Зеленский признал сложности в работе «Старлинг» на Украине. Об этом глава Украины заявил в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану. По его словам, это их решение. Надеюсь, что это ошибка или, возможно, серьезная техническая проблема. Не знаю, сказал украинский лидер. Напомним, накануне экс-замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи «Старлинг» ночью была ограничена. Из-за этого ВСУ сталкиваются со значительными трудностями и не могут проводить миссии с использованием беспилотников. Основатель компании Илон Маск, в свою очередь, пояснил, что спутниковая связь предназначена только для гражданских и оборонительных целей, но никак не наступательных. Школьные брюки для мальчиков на маркетплейсах оказались токсичными. К такому выводу пришли эксперты Роскачества. Они проверили образцы около 30 марок, преимущественно из России, и выяснили, что в лучшем случае материал брюк не греет или, наоборот, не дышит, а в худшем содержит токсичный компонент фенол, который может вызвать аллергию и головные боли. К таким недобросовестным брендам относятся, в частности, Crazy Beaver, Roberto Balzini, Елена и К., Поли Шинель, Оптри, Трувор, Силуэт и другие, пишет ТАСС. В ходе проверки выяснилось, что многие продавцы обманывают покупателей по наименованию состава. Вместо указанной шерсти материал содержит только синтетику. На основании проверок Роскачество направило предостережение производителям и продавцам. Ряд фирм уже изъяли брюки из продажи, а карточки товаров заблокированы на маркетплейсах. Российские власти обвинили Запад в долговом закабалении Молдавии. Деньги выделяют якобы под предлогом реформ по евроинтеграции. Однако под этим лозунгом от Кишинева требуют проводить русофобскую политику. Об этом известием сообщили источники в Министерстве иностранных дел России. Ведомство привело конкретные цифры, согласно которым ЕС разблокировал для Молдавии новый транш в 157 миллионов евро якобы на трехлетнюю программу поддержки экономики. На самом деле происходит последовательное долговое закабаление в обмен

0: Свыше 5 миллионов американцев уже проголосовали досрочно на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщает телеканал NBC. Большинство выбрали способ голосования по почте. Однако этот вариант крайне не поддерживает Дональд Трамп, который свалил на него свой проигрыш в 2020 году. По убеждению американского лидера, голосование по почте – единственный способ для демократов выиграть выборы. И добавлю, выборы в Конгресс пройдут в ноябре. По прогнозам аналитиков, республиканцы могут потерять контроль над Палатой представителей. Виной тому эксперты называют военную кампанию против Ирана. Гигантские тыквы взвешивали в американском городе Уоррене. Там прошел фестиваль на самый крупный овощ в стране. Победу одержал фермер Уоллес, чье детище может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Вес гиганта оценили в 1 тонну 400 килограммов, сообщает Афиша Дейли. Уоллес уже устанавливал мировой рекорд. Так, в 2012 году он стал первым фермером, вырастившим тыкву весом более 1 американской тонны, примерно 907 килограммов. К слову, в России отечественный рекорд на самую большую тыкву принадлежит фермеру-любителю из Подмосковья Александру Чусову. В прошлом году он вырастил овощ весом 961 килограмм. Уже на платформе «Смотрим» «Рожденные в СССР 35 лет» – новый сезон уникального документального цикла режиссера Сергея Мирошниченко. Проект основан на реальных историях. Съемки начались еще в 1989 году. 20 детей, начиная с 7-летнего возраста, рассуждали о жизни и делились мечтами перед камерой. После этого режиссер каждые 7 лет возвращался к своим героям, и теперь зритель увидит, как сложились их судьбы. Картина захватывает с первых минут. Это уникальная кинолетопись, подлинная история и масштаб, которому нет аналогов. За эти годы проект собрал призы на многочисленных международных и российских премиях и фестивалях «Ника», «ТЭФИ», «Золотой орел», «Эмми» и многие другие. Смотрите «Рожденные в СССР 35 лет» на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА разгромил Ростов 4-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Мохаммед Аззи, Энрике Карма, Иван Обляков с пенальти и Имран Фиров. Ахмат уступил московскому «Динамо» 1-2. В составе грозненцев отличился Эгош Касентуру. У столичного клуба голы на счету Виктора Акишора и Ярослава Гладышева. Махачкалинская «Динамо» проиграла «Зениту» 1-2. У дагестанцев пенальти реализовал Гамит Агаларов, а у клуба из Санкт-Петербурга точные удары нанесли Кевин Андраде и Амир Мусаев. Крылья Советов потерпели поражение от Балтики 0-2, голы на счету Егора Галенкова и Ильи Кирша. В пути регионов футбольного Кубка России Нижний Новгород разгромил «Шинник» 4-0. «Волга» по пенальти взяла верх над Муромом 4-3. Основное время завершилось здесь в ничью 0-0. Ленинградец победил «Луки Энергию» 2-0. «Енисей» с таким же счетом был сильнее «Калуги». «Чертаново» обыграла «Текстильщик» 2-1. «Волна» по пенальти одолела «Динамо» из Санкт-Петербурга 4-2. В основное время здесь была ничья 1-1. А «СКА Хабаровск» выиграл у кировского «Динамо» 2-0. Пари Сен-Жермен обыграл Манчестер Сити 4-2 в футбольной Лиге чемпионов. Российский вратарь французского клуба Матвей Сафонов совершил 8 сейвов. Второй тур общего этапа главного Еврокубка в итоге стал самым результативным в истории турнира. В 9 из 18 матчей было забито 5 и более мячей, а всего голов было 78. И ЦСКА до 11 матчей продлил победную серию в континентальной хоккейной лиге. Армейцы обыграли московское «Динамо» 1-0. Это были новости спорта. Погода.
0: В Южно-Сахалинске сегодня 9-11 градусов. В Ханты-Мансийске от 4 до 6 тепла, облачно, временами пройдет дождь. В Вологде и Сыктывкаре плюс 5-7, преимущественно без осадков. В Перми 15-17 градусов, в Уфе 17-19, в Оренбурге теплее 19-21 градус. В Пензе сегодня 20-22. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 10-12 градусов. В Москве временами дожди, днем 9-11. Сейчас в столице 7 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. В студии областного радио Татьяна Ляпина, за пультом эфира Наталья Лобанова. Доброе утро всем, кто с нами на волне Радио России. Сегодня 15 октября, четверг. Восход солнца в 6 часов 56 минут, закат в 17 часов 16 минут, долгота дня 10 часов 10 минут. Луна в первой четверти в созвездии Стрельца. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, ветер восточный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха по области днем плюс 7, плюс 12, ночью плюс 2, плюс 7. В Вологде днем 7-9, ночью 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, это выше нормы. И курс еще на небольшое повышение давления и на повышение температуры тоже до плюс 16 по области дойдет, обещает прогноз, в ближайшие дни. То есть выходные теплые, но с понедельника уже минус предполагается в ночное время. Далее на очереди выпуск новостей, и у микрофона Никита Ершов.
1: Доброе утро. Заболеваемость ОРВИ в области снижается. По сравнению с прошлой неделей зарегистрировано на 15% меньше случаев. Выявляются вирусы негриппозной этиологии. Случаи гриппа на данный момент не зарегистрированы, сообщили в профильном ведомстве. Добавим, в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация снижает вероятность заболевания гриппом и предотвращает развитие тяжелых осложнений, сообщают специалисты. Сергей Сорокин возглавил законодательное собрание Вологодской области нового созыва. Его кандидатуру накануне поддержали 33 депутата. Один человек проголосовал против. Сергей Сорокин родился в Грязовце, имеет два высших образования. Большую часть карьеры посвятил работе в структурах региональной власти, а с 2022 года работал в должности заместителя губернатора. Роман Маслов вновь избран сенатором от Вологодской области. Такое решение приняли депутаты законодательного собрания на первой сессии нового созыва. Ранее Роман Маслов уже представлял регион в Совете Федерации, где входил в состав Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. На Октябрьском мосту Череповца временно изменилась схема движения. Для машин открыто 4 полосы, по 2 в Индустриальный и Зашекснинский районы. В большей степени изменения коснутся водителей, направляющихся в Зашекснинский район. В вечернее время возможны затруднения движения. Это вынужденная мера. Она связана с завершением строительства сетей водоотведения и асфальтированием проезжей части. Работы завершатся в ноябре, сообщает Управление капитального строительства и ремонта. Мошенники придумали новую схему обмана через поддельный сайт госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Преступники открыли ресурс, который предлагает быстро просканировать аккаунт на госуслугах и проверить, не взломали ли его. Название ведомства, от имени которого работает сайт, выдумано. Для запуска проверки человека просят ввести свой номер телефона. После этого на экране смартфона включается анимация, имитирующая сканирование системы, которая намеренно запугивает владельца устройства. Сайт выводит сообщение о критической угрозе, показывает сведения о краже данных и якобы оформленных от имени пользователя доверенностях. Главная цель мошенников – вызвать панику и заставить срочно позвонить на указанный на сайте номер службы поддержки. Там под видом сотрудников госорганов или полиции у человека будут выманивать личные данные или деньги. Пенсионерка из Вологды перевела мошенникам более миллиона рублей. По данным полиции, аферисты представились сотрудниками силовых структур и предупредили, что со счетов женщины пытаются похитить деньги. Чтобы обезопасить средства, их якобы необходимо срочно обналичить и перевести на другой защищенный банковский счет. Пенсионерка под психологическим давлением сняла 1 140 000 рублей, а на следующий день перевела сбережения по чужим реквизитам. Специалисты напоминают, никому и никогда не сообщайте свои персональные данные, коды из СМС и пароли. Сотрудники ведомств и организаций никогда не просят переводить деньги. Так поступают только мошенники. 67 тысяч человек поддержали Вологду в конкурсе «Культурная столица России». Заявка областного центра на 7-м месте в списке. На итоговом мероприятии в Москве делегация представит информационно-творческую презентацию, раскрывающую культурные и исторические особенности Вологды. Результат народного голосования будет учитываться при выборе победителя. Поддержать город можно на сайте «Горжусь Вологодчиной». Для этого потребуется авторизоваться на портале «Госуслуг». Напомним, Вологда дважды выходила в финал конкурса. В прошлом году она вошла в тройку лидеров и получила в качестве специального приза статус «Новогодней столицы России 2027». Дом коммуны Троцкого в Чагоде продают за 1 рубль. Информация о памятнике архитектуры размещена на платформе «Наследие Дом РФ». Конкурс по выбору инвестора намечен на 20 октября, а заявки принимают до 18 октября. Дом спроектирован известным ленинградским архитектором Ноем Троцким в 20-е годы прошлого века. Здание площадью 690 квадратных метров находится в собственности муниципалитета и нуждается в восстановлении. Отмечается, что его можно приспособить под гостиницу, музей, гостевой дом или культурный центр. Семья Петровых из Харовского округа стала победителем всероссийского конкурса «Семья года». Максим и Лидия Петровы признаны лучшими в номинации «Семья-хранитель традиций». На протяжении 15 лет они возрождают уникальную харовскую роспись и передают мастерство детям. Награждение прошло в Кремлевском дворце. В качестве подарка Петровы получили сертификат на семейную поездку в Москву, сообщает правительство региона. В беговом центре Вологды начали проводить бесплатные тренировки для горожан. В разное время проходят занятия для пенсионеров, зарядки, а также тренировки для опытных спортсменов. Подробное расписание можно найти на официальных ресурсах центра в социальных сетях. Напомним, объект построили по инициативе Всероссийской Федерации Легкой Атлетики для развития массового и профессионального бега. На базе центра будут проходить уроки физкультуры школы номер 10, студентов ВГУ, а также другие крупные спортивные мероприятия. Заниматься бесплатно на стадионе могут все жители Вологды. Хоккейная «Северсталь» выиграла 5 матчей подряд. 13 октября череповецкая команда обыграла «СКА». Матч завершился со счетом 2-0 в пользу «Сталеваров». Сейчас «Северсталь» занимает 3-е место в турнирной таблице конференции «Запад». Команда набрала 20 очков. Следующий матч череповчане проведут сегодня на домашней арене против ярославского «Локомотива». Начало игры в 19:00. Шекснинский полумарафон пройдет в деревне «Прогресс» 17 октября. Забег станет финальной точкой Кубка «Вологда-марафон». Программа включает 4 дистанции – 21, 10, 5 и 2 километра. Отдельно состоятся детские забеги. Каждый финишер получит фирменную медаль и электронный сертификат участника. После финиша всех участников ждет горячий обед, ярмарка фермерских продуктов и настоящая русская баня, рассказали организаторы. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
4: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Продолжаем утреннюю информационную программу. Вопрос к нашим внимательным радиослушателям, к внимательным и к любознательным. Знаете ли вы о том, что на территории Вологодской области когда-то плескалось море? А может быть, вы в это не верите? Тогда слушайте дальше и принимайте приглашение на выставку в областной музей-заповедник, в отдел природы. Портал в Дивон называется выставка, но главное событие – это приезд в Вологду Сергея Владимировича Наугольных, доктора геолога минералогических наук, профессора Российской академии наук. Вот он и расскажет, и даже покажет обитателей Дивонского моря, по сути, Вологодского моря, которое занимало территорию современной Вологодской области 360 миллионов лет назад. А сейчас послушаем руководителя отдела природы Елену Владимировну Дробышеву, которая пришла к нам в студию в очередной раз и с очередным интересным приглашением. Здравствуйте, Елена Владимировна.
6: Здравствуйте, Татьяна Алексеевна, уважаемые слушатели. В пятницу 16 октября у нас запланированы на площадке выставки «Портал в Дивон» две публичные лекции. В 16 часов тема этой публичной лекции – палеонтология как образ жизни. Я думаю, что особенно для подростков, для тех, кто интересуется геологией, палеонтологией, это как раз вот очень такая любопытная, полезная лекция. Виртуально отправимся в интерактивную экспедицию в прошлой Земли на десятки и сотни миллионов лет назад. Узнаем, как и зачем искать окаменелости, что они могут рассказать о палеоэкосистемах далекого геологического прошлого. Вторая встреча с Сергеем Владимировичем состоится в субботу, 17 октября в 12 часов. Ее название созвучно названию нашей выставочной площадки «Окно в Дивонский период». И уже более детально расскажет непосредственно о тех живых организмах, остатки которых мы находим на побережье Онежского озера. Узнаем о первых наземных растениях и узнаем малоизвестные подробности о веке рыб. Из первых рук от известного популяризатора палеонтологической науки, профессора Российской академии наук Сергея Владимировича Наугольных.
0: Значит, море было там, где сейчас Онежское озеро?
6: Ну, оно значительно больше занимало территории. Причем я хочу сказать, что вот геологические периоды, они очень плохо коррелируются с нашей жизнью, потому что наша жизнь по сравнению с теми процессами геологическими, которые идут на планете Земля, это какой-то миг, вспышка секундная. Конечно, миллионы лет море первоначально было на территории Вологодской области, но изменялись конфигурации материков и океанов, соотношение суши и моря на всей планете Земля. И, конечно, изменения эти затрагивали территорию нашей области и приводили к каким-то последствиям. Поэтому море то отступало, то наступало снова. Морской бассейн занимал разную площадь, соленость воды была разная, глубина была разная. И как раз вот о том, какая была палеообстановка в эти геологические эпохи, нам и свидетельствуют горные породы, минералы, которые изучаются в лабораториях Российской академии наук на самые различные группы анализов. И после научной обработки длительно этих образцов удается сделать предположение о том, что, допустим, здесь вот было суша или море. Те, кто был на Дамой горе, видели, что там обнажение высокое и очень необычного цвета для нашей Вологодской области. Оно такое красноватое. Значит, горные породы этого обнажения очень богаты окислами железа. Там очень много цветных песков, синих, зеленых, фиолетовых. Там интересные цветные глины. И как раз вот наличие таких горных пород и говорит нам о том, что был сухой климат, засушливый, была суша. А потом наступило море, и поэтому между этими горными породами мы находим палеонтологические остатки дивонских рыб. Понимаете, то есть не было однозначно палеообстановки. За сотни миллионов лет море то наступало, то уходило, И вот как раз об этом, обо всем и рассказывают исследования палеонтологов по всему миру.
0: А вот для чего нужно человечеству знать такие все подробности, изучать это? Конечно, наверное, среди наших радиослушателей, особенно среди юных радиослушателей и их родителей, может быть, есть тоже люди, которые как-то привержены к этой науке. В чем ценность момента?
6: Сейчас, по всему миру интенсивность этих исследований геолога, я бы даже сказала, биологических, интенсивность этих исследований растет. Почему? Потому что даже исходя из нашей небольшой человеческой жизни, мы видим, что уже даже на нашей памяти существенные изменения природы вокруг нас происходят. И в природе есть циклы, есть причинно-следственные связи между процессами. И если понять, что произошло тогда, почему, почему было несколько вымираний, когда до 80% живых существ, живущих на Земле, перестало существовать, то, возможно, ученые найдут для нас с вами ответ на вопрос, а как человечеству выжить на планете Земля?
0: Что, возможно, будет происходить дальше?
6: Да. Это вот такой анализ системный, который позволяет делать прогноз процесса. И поэтому чем больше исследований, тем больше информации для научной обработки, тем точнее прогноз. Как говорят палеонтологи, сейчас мы с вами уже живем в период следующего глобального вымирания. Это не значит, что завтра случатся какие-то катаклизмы, и человечество исчезнет с лица Земли. Пройдут тысячи лет, но эти процессы необратимы. То есть для того, чтобы понимать, а что делать, может быть, переселяться на другие планеты, может быть, там какой-то купол вокруг, в атмосфере Земли строить. Такие всякие предположения, они очень удаленные, эти процессы во времени. Но понимать их мы можем начинать уже сегодня. И каким-то образом уже.
0: Да, и поучаствовать в этом могут все волокжане, желающие заняться этой наукой. Мы возвращаемся к предстоящим выходным. Пятница, предстоящая пятница, суббота. Интересное мероприятие в областном музее-заповеднике у нас. И доктор геолого-минералогических наук и профессор Российской академии наук, палеонтолог Сергей Владимирович Наугольных к нам приезжает не с пустыми руками. И лекцию послушать, и что-то он интересное покажет.
6: Так как Сергей Владимирович очень известный популяризатор науки, его лекции проходят с большим успехом, у него достаточно много изданий популярных о палеонтологии Москвы, Подмосковья, различных периодов. Во-первых, он привозит для Вологодского музея слепок одну из панцирных рыб, которая в фауне как раз в районе Андамской горы Дивонского периода чаще всего встречаются панцирные рыбы вида Патриолепис. Такие не очень большие рыбы, где-то там слепок 15 сантиметров. Но они очень массово жили в водоемах этого периода, вели придонный образ жизни. Такие были медлительные, неторопливые рыбки. Конечно, я уже знаю, что даже в преддверии своей экспедиции на Северный Кавказ, где наш эксперт сейчас находится и сразу оттуда к нам приедет, он уже начал готовить презентацию для Вологодского музея. К тому же сам он не только палеонтолог. Это очень удивительное сочетание, когда ученый, который способен обрабатывать очень большие объемы информации, делать аналитические выводы, но он еще и человек очень творческий, он прекрасный рисовальщик, художник, рисует он в стиле палеоарта, то есть он реконструирует на основании палеонтологических находок тех живых существ, которые жили в тот или иной период. Причем, что он художник очень известный в России, он участник многочисленных российских и международных выставок палеоарта, поэтому, конечно, наверняка в его иллюстрациях, в его сопровождении, в своей публичной лекции будет много очень интересных картинок, его рисунков, секретов каких-то, которыми он с нами поделится, безусловно. На самой выставке у нас не только горные породы экспонируются, но и работы тоже Сергея Владимировича. К тому же он обещает привести свою последнюю книгу о Дивонском периоде. То есть тоже кто-то из желающих, кто интересуется такой литературой, тоже хороший шанс получить эту книгу в свою библиотеку домашнюю. И вы знаете, встреча с любым специалистом, увлеченным какой-то темой, очень глубоко в ней разбирающимся, это всегда особое удовольствие.
0: Мы приглашаем всю нашу Вологодскую область. Ведь наверняка есть заинтересованные, может быть, даже в том же Вытегорском районе и со всех районов. А вообще, эта тема, она ведь в программе программе образования в школах, мне кажется, очень немного, чуть-чуть затрагивается.
6: Ну, эта тема есть в курсах биологии, общей биологии старших классов. Эта тема называется «История развития органического мира». С момента образования планеты Земля вместе с изменением планеты Земля изменяется и этот небольшой кусочек Вологодской области, на которой мы живем. Континенты сталкиваются, объединяются, снова разъединяются, площадь суши увеличивается, уменьшается. И это все влияет на климатические процессы, на состав воздуха, то есть очень такие, так сказать, большие глобальные идут вещи. Поэтому эта тема в старших классах, безусловно, ребят развивает глобальный, я бы сказала, кругозор, мировоззрение расширяет, понимание того, что есть единство процессов, есть какие-то закономерности. И, конечно, вот ребята, кто интересуется биологией, кто собирается поступать в какие-то естественно-научные кафедры, факультеты в институтах, то, конечно, встреча с человеком, который посвятил палеонтологии всю свою жизнь с раннего детства, это, конечно, тоже особое, приятное жизненное впечатление.
0: Приезжайте на лекции в пятницу, в субботу. Давайте еще разочек скажем конкретно место и время.
6: Выставка расположена, и лекции будут проходить в новом экспозиционном пространстве Вологодского музея-заповедника. Это цоколь нашей известной самой высокой колокольни, колокольни Софийского собора. После реставрации в цоколе колокольни сформировалось очень такое красивое, пусть камерное пространство. Там сейчас размещена выставка, и там же будут проходить лекции. А как попасть на лекции, вообще как попасть на экскурсии? В этот раз такой сложный путь. Нужно выйти на ресурсы Вологодского музея, найти афишу публичных лекций. Там есть QR-коды на лекцию в пятницу, в субботу, и по QR-кодам пройти и купить билет. При посещении публичной лекции он будет гостить сотрудниками музея этот электронный билет.
0: Только таким способом?
6: Да, только таким, к сожалению, способом, потому что, ну, все музейные объекты находятся в разных местах. Доступ. Определенные сложности есть сейчас. Вот это пространство очень маленькое. Там стоит 30 стульев, и продажа открыта только на 30 мест. Вот в чем сложность.
0: Ну что ж, по крайней мере, те, кто заинтересованы, те, кто действительно люди увлеченные, обязательно сумеют попасть. Пятница 16 часов, суббота 12 часов.
6: Еще много всего интересного впереди.
0: Да. Ну, я думаю, что в этом году немножко сложновато нашим туристам и вологжанам, которые любят посещать музеи. Сложноватая обстановка в связи с такими большими ремонтами. Поэтому давайте мы немножко поможем и сориентируем в дальнейших событиях в отделе природы. Они традиционные, и многие, наверное, все-таки ждут выставки. Вот, допустим, фиалок.
6: Да, ну как раз вот в следующие выходные в филиале музея по адресу Советский, ну, проспект 16А, это известный вологжанам дом купца Самарина. На площадке этого музея второй раз весной и сейчас осенью мы организуем традиционную для Вологодского музея выставку фиалок, которая называется «Кружево Сенпулей». Эта выставка будет работать 24 и 25 октября. Я знаю, что вологжане, фиалочники, фиалколюбы, уже знают команду вологодских цветоводов во главе с Татьяной Пономаревой. Также в выставке будет участвовать Ирина Акимова, Юлия Горенова. В этом году у нас есть выставки и другие участники. Приезжают коллекционеры из Санкт-Петербурга, Наталья Данилова и Светлана Тетерина, которые тоже привезут свои коллекции растений. Также приедет из города Мытищи коллекционер Наталья Задорожна со своей коллекцией фиалок. И на этой выставке есть, как и всегда, вот, ну, традиционно, что-то приятное. Мы всегда стараемся, чтобы каждая выставка, несмотря на то, что они всегда очень красивые, всегда море цветов, зелени, удовольствия, красоты, но на каждой выставке есть что-то приятное для посетителей. Мы с нашими партнерами тоже это подготовили. Каждый 20-й посетитель получит в подарок от организаторов выставки «Молодое растение». Второе. На выставке будет представлена коллекция новинок селекции стрептокарпусов. Ну, это родственники знают, любители цветов. Тоже вот представители семейства Геснериевые. Молодые модные растения, которые появились на наших выставках несколько лет назад. Это Наталья Возодорожная из города Мытищи Московской области, она привезет новинки селекции от московских селекционеров. Так что, кто любит, ну, стрептокарпусы, у кого они получаются, радуют на окнах, то можно посмотреть какие-то новые сорта этих растений. Ну и, конечно, традиционно наши партнеры с большим удовольствием делятся с посетителями выставкой секретами и молодыми растениями. как такового открытия нет. Цветы и наши цветоводы, наши партнеры, и мы все ждем волокжанок и волокжан на выставке.
0: С 10 до 17.30 Вологда, Советский проспект, 16А. В такое сумрачное осеннее время попасть в царство цветов — это очень даже неплохо будет для настроения и польза, в общем-то, и для себя тоже. Спасибо большое нашему областному музею-заповеднику и особенно отделу природы, с которым мы дружим постоянно, и Елене Владимировне Дробышевой за новые мероприятия, за эту информацию. Спасибо, Елена Владимировна.
6: Всегда очень приятно видеть жителей области в залах выставочных и в экспозиционных Вологодского музея. Пожалуйста, приходите. Мы очень рады и стараемся, все равно продолжаем рассказывать вам о природе области, о природе в целом, теми доступными форматами, с какими сейчас работаем.
0: Да, надо любить природу, и которую действительно очень многие люди любят.
6: Всего доброго, до новых встреч.
0: Вы слушаете областное радио. Благодарим, что вы с нами, и за ваши отклики на наш телефон мнений 572808, и за ваши предложения. Сейчас есть повод напомнить одно из них.
7: Здравствуйте, Вологодское радио. Хочу, чтобы по четвергам возобновили рубрику «Прочтение литературных произведений для бабушек и дедушек». Можно начать именно с привычного дела белого. Кто будет читать? Могут читать дети сотрудников радио или старшеклассники. Это полезно и для ребят, и для нас, потому что, я думаю, с удовольствием и бабушки, и дедушки будут слушать на русском, на нашем, вся Вологда, на нашем родном языке сначала. Не в каждой же деревне есть интернет, а радиоприемник есть у каждого. Я думаю, это будет очень полезно, очень для нас, очень здорово. Ну, по-моему, все. Это будет, наверное, лучше, чем слушать обещания, которые невыполнимы. Пожалуйста, подумайте, родное радио. Нина Юрьевна, спасибо.
0: Предложение нашей постоянной радиослушательницы Нины Юрьевны очень понравилось нам, и поддержали его еще и в Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии. Педагог-филолог Наталья Сергеевна Дьякова бросила клич своим студентам, и они тоже откликнулись на предложение почитать привычное дело Василия Белова. Поэтому сегодня начинаем. Не судите строго, некоторые ребята только еще пробуют себя в роли чтецов, а у некоторых уже очень неплохо получается, почти как у актеров. Напомним, что начинаются Дни памяти Василия Ивановича Белова. На следующей неделе традиционные беловские чтения. В музее-квартире Василия Белова проходит акция «Читаем привычное дело на иностранном языке», напоминаем, и приглашаем от имени музея. Присоединяйтесь, кто любит поэкспериментировать. Ну а мы начинаем свой цикл, новую радиорубрику, которая будет звучать по четвергам.
8: Читаем Белова. К 60-летнему юбилею повести «Привычное дело». Совместный проект ГТРК «Вологда» и музея-квартиры Василия Белова.
9: Читает студент технологического факультета Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии имени Николая Васильевича Верещагина Илья Барышев. Глава первая. Прямым ходом. Пармен! Это где у меня парменка-то? А вот он, парменка. Замерз! Замерз, парень, замерз. Дурачок ты, парменка. Молчит у меня парменка. Вот, ну-ка мы домой поедем. Хож домой-то? Пармен ты, пармен. Иван Африканович еле развязал замерзшие вожжи. Ты вот стоял? Стоял. Ждал Ивана Африкановича. Ждал, скажи. А Иван Африканович чего делал? А я, пармеша, маленько выпил. Выпил, друг мой, ты уж меня не суди. Да, не суди, значит. А что, разве русскому человеку и выпить нельзя? Нет, ты скажи, можно выпить русскому человеку? Особенно, ежели он сперва весь до кишков на ветру промерз, после проголодался до самых костей. Ну, мы, значит, и выпили по мерзавчику. Да. А Мишка мне говорит: Чего уж, Иван Африканович, от одной только в ноздре разъела. Давай, говорит, вторительную. Все мы, парменушка, под серпом ходим. Ты уж меня не ругай. Да, милой, не ругай. А ведь с какого места все дело пошло? А пошло, пармеша, с сегодняшнего утра, когда мы с тобой посуду пустую сдавать повезли. Нагрузили, да и повезли. А мне продавщица грит: «Свези, Иван Африканович, посуду, а обратно товару привезешь. Только, грит, накладную-то не потеряй». А когда это Дрынов накладную терял? Не терял Иван Африканович накладную. Вон, говорю, пармен не даст мне соврать. Не терял накладную. Свезли мы с тобой посуду-то? Свезли. Сдали мы ее курву? Сдали. Сдали, весь товар в наличности получили. Так это почему нам с тобой выпить нельзя? Можно нам выпить, ей-богу, можно. Ты, значит, у сельпа стоишь, у высокого-то крылечка, а мы с Мишкой. Мишка, этот Мишка, всем Мишкам Мишка, я тебе говорю, дело привычное. Давай, говорит Иван Африканович, наспор. Не я буду, говорит, ежели с хлебом все вино из блюда не выхлебаю. Я ему и говорю: какой ты, Мишка, шельма, ты ведь, говорю, шельма. Ну кто вино с хлебом ложкой хлебает? Ведь это, говорю, не шти какие-либо, не суп с курой, чтобы его вино-то ложкой как тюру хлебать. А вот, говорит, давай наспор. Давай. Меня пармеша этот секрет разобрал. На что, Мишка меня спрашивает, на что, спрашивает, наспор идешь? Я и говорю, что ежели выхлебаешь, не торопясь, так ставлю еще одну белоглазую-то. А ежели проиграешь, так с тебя. Ну, взял он у сторожихи блюдо, хлеба накрошил с полблюда. Лей, говорит, большое блюдо-то, малированное. Ну, я и ухнул всю бутылку белого в это блюдо. Начальство какое тут изладилось, заготовители эти и сам председатель сельпа Василий Трифанович. Глядят, затихли, значит. И что бы ты, парменушка, сказал, если же этот пес, этот Мишка, всю эту крошенину ложкой выхлебал? Хлебает да крякает, хлебает да крякает. Выхлебал, дьявол, да еще и ложку досуха облизал. Ну, правда, только хотел он закурить, газетку у меня оторвал. Рожа-то и повело у него. Видно, его и прижало тутака. Выскочил из-за стола на улицу. Вышибло его шельму из избыта. Крылечко-то у сельпа высокое. Как он рыгнет с крылечка-то! Ну да, ты тут у крылечка и стоял, ты его видел, Мазурика. Заходит он обратно, в лице-то кровинушки нет, а хохотнул. У нас, значит, с ним конфликт. Все мнения пополам разделились. Кто говорит, что я проспорил, а кто говорит, что Мишка слова не выдержал. А Василий-то Трифанович, председатель сельпата, встал на мою сторону и говорит: «Твоя взяла, Иван Африканович, потому что выхлебать-то он, конечно, выхлебал, а в натуре-то не удержал». Ну, я Мишке и говорю: «Ладно, шут с тобой, давай пополам купим, чтобы никому не обидно было». «Чего? Ты что, пармен, чего встал-то?» «А, ну давай, давай, я тоже с тобой побрызгаю за компанию. За компанию-то оно, пармеша, всегда».
10: «Пармен, кому говорят? Ты, значит, меня не подождал? Пошел? Я тебе сейчас вожжами-то, а? Будешь ты знать Ивана Африкановича, ишь ты! Ну, а ты стой по-людски. Где у меня эти пуговицы-то? Да.
9: Нам недолго погулять, а только до 9-го. Оставайся, дорогая, наживай богатого».
1: Вот теперь поехали, поехали с орехами, поскакали с колпаками. Иван Африканович надел рукавицы и опять уселся, нагруженный сельповским товаром дровни. Мерин без понукания в бок сдернул прикипающий к снегу полозья. Он споро волок тяжелый воз, изредка фыркал и прядал ушами, слушая хозяина. «Да, брат Парменко, вон оно как дело у нас с Мишкой обернулось. Ведь налелекались, налелекались». Пошел он в клуб к девчонкам. «Девок-то тут у сельпа побольше, какая в пекарне, какая на почте. Вот он и пошел к девкам-то.
9: И девки все экие толстопятые, хорошие, не то что у нас в деревне. У нас-то все разъехались. Весь первый сорт по замужьям разобрали, остался один, второй да третий. Дело привычное. Я говорю, поехали, Миша, домой. Нет, к девкам пошел. Ну, дело понятное, мы тоже пармеша молодыми были. Это уж теперь-то нам все сроки вышли и соки вытекли. Дело привычное, да. А как думаешь, Парменко, попадет нам от бабы-то? Попадет, ей-богу, попадет, это уж точно. Ну, ее бабье дело такое, ей тоже надо скидку делать. Бабе-то скидку, Парменко. Ведь у нее ребятишек-то сколько, а у ее их этих клиентов-то чур будь. Ей тоже не мед, бабе-то. Ведь их 8 или 9. Нет, Пармен, вроде 8. А с этим, который, ну это чё, который в брюхе-то, 9 или 8. Значит так. Анатошка у меня 2, Танька 1. Васька за Анатошкой был, 1 мая родила, как сейчас помню. За Васькой Катюшка, после Катюшки Мишка. После, значит, Мишка. Погоди, а Гришку-то куда? Гришку-то я и забыл. Он-то за кем? Васька за Анатошкой 1 мая родился. За Васькой Гришка. После Гришки... Вот ведь унеси леший. Сколько накопил? Мишка, значит, за Катюшкой. За Мишкой Володя. Еще, да и Маруся, эта меньшуха, родилась в межумолоке. А перед Катюшкой-то кто был? Значит так. Анатошка у меня 2, Танька 1. Васька 1 мая родился. Гришка... А, шут с ним. Все вырастут.

«Стой, Парменко! Тут нам потихоньку надо, как бы не окувыркнуться!» Иван Африканович слез на дорогу. Он с такой серьезностью поддерживал воз и дергал за вожжи, что Мерин как-то даже снисходительно, нарочно для Ивана Африкановича замедлил ход. Уж кому-кому, а Пармену-то была хорошо известна эта дорога. «Ну вот как, давай, вроде проехали мостик-то», — приговаривал ездовой. «Нам бы только с тобой накладную-то не ухайдохать, накладную-то». «А ведь я тебя, Парменко, еще вот каким помню. Ведь ты тогда еще у матки титьку сосал, вот я тебя каким помню. И матку твою помню, звали Пуговкой. До того мала была до кругла, сгонили покойную головушку на колбасу, матку-то. Я бывало на ней за сеном в Масленицу ездил, на старое стожье. Дорога-то была вся через пень-колоду, так она, матка-то твоя, как ящерка с возом-то. Где ползком, где скоком, до того послушна была в оглоблях. Не то, что ты теперешний, ведь ты дурак и не пахивал, и в извозе дальше сельпа не езживал. Ты ведь одно вино до начальства возишь, у тебя жизнь-то как у Христа за пазухой. Я ведь тебя еще каким помню. Ну, конечно, дело тебе тоже доставалось. Помнишь, как семенной горох возили? А ты из оглобель-то и вывернулся. Так мы тебя прихвоста всем миром из канавы на ноги ставили. А ведь я тебя еще вот эконьким помню-то. Бывало, бежишь по мосту, весь праздничный, так копытка у тебя так и брякают, так и брякают. И никакой-то заботушки у тебя тогда не было. А теперь что? Ну, возишь ты вина вдоволь, ну, там кормят тебя, поят. А дальше что? Вот сдадут тебя тоже на колбасу. В любой момент могут. А ты что? Да ничего, пойдешь как миленькой. Вот ты говоришь «баба». Баба, она, конечно, баба и есть. Только у меня баба не такая. Она и тряховку даст кому хошь. А мне не с пьяным. Пьяного она меня пальцем не тронет. Потому что знает Ивана Африкановича. Век прожили. Тут уж ежели я выпил, мне встреч слова не говори. И под руку не попадай. У меня рука кому хошь копоти нагонит. Верно я говорю, Пармен? То-то. Это уж я точно говорю. Это уж как в аптеке. Нагоню копоти. Чего?

0: Я говорю, что дриного кто зажмет, никто дриного не зажмет. Дрина сам кого хочешь зажмет. Куда? Это ты куда, дурак старый, воротишь-то? Ведь ты не на ту дорогу воротишь. Ведь мы с тобой век прожили, а ты понимаешь, куда воротишь. Это тебе домой дорога-то, что ли? Это тебе дорога не домой, а на вырубку. Я тут 100 раз ездил. Я тебе... Что? Я тебе полагаюсь. Я вот тебе полагаюсь. Ты дорогу лучше меня знаешь? Ты, прихвост, вожжей захотел? На, вот тебе, ежели так. Ступай, куда велят, свой принцип не отстаивай. Чё заоглядывался, ну? То-то дурак, иди, куда велено.
1: Нам недолго погулять, только до...
2: Иван Африканович от Христа умеренно и примирительно зевнул.
0: Ишь ты, Парменко, как меня разморило-то. Мы с тобой сейчас домой прикатим, товар сдадим, самовар поставим, распрягу я тебя, либо бабе скажу, и пойдешь ты, дурачок, домой, в конюшню. Ведь ты дурак, Парменко. Вот я говорю, что ты дурак, хоть ты и умный мерин, а дурачок. Ничего-то в жизни не смыслишь. Ты вон, свернуть хотел на другую дорогу, а я тебя восстановил. Восстановил я тебя на верную путь, али не восстановил? То-то. А нам недолго погулять. Ты дурак, чего опять остановился? Который раз останавливаешься? Ты домой не хочешь? Отведаешь у меня еще вожжей, ежели. Вон и деревню видно. Сдадим мы товар, самовар поставим. Нам теперь что? Нам теперь все вчера до обеда. Дурак ты, Парменко, дурак, тебе домой неохота. Вон и деревня рядом, вон и трактор Мишкин.
3: Что?
0: Какая это деревня-то? Вроде не наша деревня, но ей-богу, не та деревня. Вон и сельпо есть, а в нашей сельпа нет. Это уж точно, а тут, вон, сельпо. Вон и крылечко высокое. Мы ведь, Парменко, вроде бы тут товары грузили.
3: Право слово тут.
0: Пармен ты, Пармен, нет ведь у тебя толку, ишь куда ты меня завез. Вот ведь куда нас повело, Пармен. Ну, теперь мы с тобой домой поедем. Вот, вот, заворачивай-ка, батюшка, ведь я тебя еще каким помню-то. Ведь ты еще маткину титьку губами дергал. Мы с тобой ходка, к утру дома будем, как в аптеке. Теперь мы, Пармеша, прямым ходом, да, это... Прямым. Дело привычное.

0: Мы послушали первую часть повести Василия Белова «Привычное дело». Новую рубрику «Читаем привычное дело» открыл студент Вологодской молочно-хозяйственной академии Илья Барышев. Продолжение в следующий четверг. Наша встреча близится к завершению. Напомним, что сегодня Международный день белой трости, символ незрячего человека. Дата утверждена 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых. Внимание этим людям особое в этот день. И особенно тем, кто выходит на улицу с белой тросточкой, прокладывая себе путь в мир добрых людей. Это удивительные люди, поверьте, целеустремленные и готовые сами дарить добро. Вот одно из доказательств – сообщение на страничке ВКонтакте Вологодской областной специальной библиотеки. Сегодня в читальном зале библиотеки кипела работа. Волонтеры отряда «Могу помогать» подготовили ткань для плетения маскировочных сетей. Благодарим за отзывчивость, оперативность и качественную работу Г.Н. Соболеву, Т.В. Николаеву, В.Ф. Тугаринову, Е.И. Судакову, Н.С. Кочневу, Н.В. Соколову, И.Ю. Борисенко, Е.И. Орлову, Л.Р. Шевелеву, А.В. Мартьянова, О.В. Умарову, И.Н. Седову, Е.С. Нужину. С благодарностью Маск Сети Вологда. К сожалению, только инициалы указаны, но неважно. Это девушки, которые имеют прямое отношение к сегодняшнему дню белой трости. И вот какие великие дела они делают. Помогают плести сети для СВО. А специальная библиотека для незрячих приглашает сегодня, 15 октября, своих читателей и всех желающих на мероприятие, посвященное 80-летию окончания разминирования Ошты. Начало в 12 часов. Вход свободный. Адрес Вологда, улица Чернышевского, 78. Ну а поскольку с 15 октября начинается еще и месячник «Белая трость», по 13 ноября он пройдет, то и дальше запланированы мероприятия в специальной библиотеке. И по всей области тоже. 21 октября в 10 часов для читателей пункта выдачи в городе Соколе интеллектуальная игра, посвященная Николаю Рубцову «С душою светлою, как луч». 22 октября в 14 часов литературно-музыкальная композиция, подготовленная учащимися Грязовецкой школы-интерната СОВЗ по зрению, посвященная творчеству заслуженного работника культуры, педагога, незрячего музыканта Смирнова. 28 октября в 12 часов презентация аудиокниги стихов Макаровой. 5 ноября в 12 часов открытие фотовыставки «Фотографы на колесах. Птицы и забавные истории из их жизни» в объективах Александра Староверова и Николая Постникова. 6 ноября в 12 часов мастер-класс по оригами для читателей первичной организации в Череповце. 10 ноября книга «Видимая, осязаемая, слышимая» – выставка книг различных форматов, посвященная Международному дню слепых. Месячник «Белой трости» начинается сегодня.
1: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
2: Игорь Евгеньевич, старший следователь, мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
3: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
4: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака. Пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: И сейчас о погоде напомним. Тепло встречаем. По прогнозу облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ветер восточный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха по области днем плюс 7, плюс 12, ночью плюс 2, плюс 7. В Вологде днем 7-9, ночью 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, выше нормы. И курс еще на небольшое повышение давления и на повышение температуры тоже. До плюс 16 по области дойдет, обещает прогноз в ближайшие дни. Но с понедельника уже на минус перейдет столбик термометра ночью. Татьяна Ляпина, Наталья Лобанова, благодарим за внимание. Будем рады, если будете с нами и дальше на волне Радио России с областным радио. В 13.45 у нас новости, дневной выпуск. В 17.45 также выпуск новостей. А в 18.10 традиционная программа «Главное». И не забывайте про телефон мнений. Его номер 572808. Он записывает ваши голоса. И завтра в пятницу утром самые интересные звонки мы будем слушать в эфире. Слово народное о жизни народной. А сегодня благодарим за внимание. Хорошего дня.
7: Радио России Вологда. Радио на все времена.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины. В МИДе рассказали о секретных тюрьмах на Украине. Некоторые пенсионеры в декабре получат 2 страховые пенсии. Подробности далее. Российские войска в ходе ночных ударов разнесли 2 сухогруза, которые доставляли в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, в порту Измаил поражена инфраструктура для разгрузки грузов военного и двойного назначения. Тем временем на Ореховском направлении в Запорожье войска Днепра пресекли ротацию украинских боевиков. Об этом сообщили ТАСС, источники в силовых структурах. Операторы БПЛА российского подразделения «Шаман» накрыли 2 пикапа, которые везли противника для перегруппировки. Атомный подводный крейсер «Новосибирск» поразил цель на расстоянии 1200 километров. Учения прошли в Тихом океане. Об этом сообщила Минобороны. Крылатая ракета «Калибр» в установленное время поразила мишень на полигоне «Кура» на полуострове Камчатка. Об этом говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в ходе учения крейсер поразил ракетой «Оникс» надводную цель на расстоянии более 170 километров. В МИДе рассказали о секретных тюрьмах на Украине. Они расположены в прифронтовой зоне. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник во время неформального заседания Совбеза ООН. Правозащитники знают о них, но не имеют туда доступа, точнее, не стремятся посетить тот ад, который сотворили украинские нацисты, утверждает дипломат. Надзиратели делают с ними что угодно. Держат в подвалах, избивают, морят голодом и отрезают конечности. Мирошник потребовал от ООН изучить факты пыток российских пленных на Украине и получить доступ к местам их содержания. Россия и Сирия готовят соглашение о совместном использовании российских баз. Документ должен быть оформлен до конца текущего года. Об этом заявил замминистра иностранных дел Георгий Борисенко, сообщает парламентская газета. По его словам, в августе Москва и Дамаск подписали промежуточный меморандум о преобразовании российских военных объектов в совместные учебно-логистические центры. Сейчас стороны готовят окончательные документы, которые закрепят их статус. Газета напоминает, что в августе Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Сирии Ахмедом Шираа подтвердил важность меморандума о взаимопонимании по базам Хмеймим и Тартус в Сирии. Некоторые пенсионеры в декабре получат 2 страховые пенсии за последний месяц 2026 года текущего, то есть и за январь 2027. Это коснется граждан, которым выплаты обычно перечисляют в первые 10 дней месяца, сообщил ТАСС доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. По словам эксперта, декабрьскую пенсию россияне получат в обычные сроки, а январскую им перечислят досрочно. Такой порядок связан с переносом выплат из-за продолжительных новогодних каникул. Выходные и праздничные дни продлятся с 31 декабря по 10 января включительно. Всего россиян ожидает 11 дней отдыха. Специалист подчеркнул, что оформлять отдельное заявление для досрочного получения январской пенсии не требуется. Выплату перечислят автоматически с учетом праздничного календаря. И досрочно получат в ноябре выплаты по уходу за ребенком семьи. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России. Речь идет о выплатах для работающих родителей. Обычно деньги приходят 8 числа, при этом в следующем месяце дата выпадает на воскресенье, поэтому семьи получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на 2 дня раньше, 6 ноября. Первые аресты прошли по делу о пожаре на заводе «Петард» в Ярославском Кубринске. Суд постановил взять под стражу участкового уполномоченного полиции Андрея Курбатова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Федоров. Со слов защиты, подсудимому вменяют злоупотребление должностными полномочиями. В 23-м году после жалобы на взрыв петарды после сжигания мусора оперативные службы провели проверку. Так вот, выяснилось, что местом регистрации предприятия был не Кубринск, а Ставропольский край. Именно несоответствие адреса вызвало вопросы у следствия к участковому, пояснил адвокат. Напомню, пожар на заводе по производству петард произошел 28 сентября. Погибли 14 человек. Илон Маск советует Зеленскому уйти в отставку. Такое мнение выразил американский предприниматель в соцсети X, пишет РИА Новости. Миллиардер прокомментировал публикацию одного из пользователей платформы, который вскрыл главные страхи украинского лидера завершить войну и провести президентские выборы. «И так бой не продолжится, Зеленскому время уйти», прокомментировал Маск публикацию. Напомним, президентские полномочия Зеленского истекли в мае позапрошлого года, однако Киев оттягивает выборы до окончания военного положения. Тем временем Зеленский признал сложности в работе Starlink на Украине. Об этом глава Украины заявил в

0: Всем и народом, пишет российская газета. Святой лик создан по проекту известного путешественника Федора Конюхова, народным художником России, скульптором Александром Рукавишниковым. Николай Чудотворец держит в правой руке мыс Горн как символ преодоления, а в левой парусное судно – знак спасения. На открытии присутствовали глава региона Алексей Текслер, сам путешественник, а также священнослужители. По словам губернатора, этот величественный образ является символом духовной защиты региона и всех людей, которые преодолевают трудности и движутся к своей цели. Температура в столичном регионе сегодня будет по-осеннему дождливой, однако температура на несколько градусов превысит климатическую норму. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Столица нашей Родины сегодня синоптическая ситуация обусловится волновым атмосферным фронтом. А это значит, что в Москве сохранится пасмурная погода. Пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Под утро плюс 6-9, в середине дня плюс 9-12 градусов. Атмосферное давление немного подрастет и составит 754 миллиметра ртутного столба.
0: На следующей неделе по ночам воздух будет остывать до 0 плюс 5, днем ожидается от 7 до 12. Вся оперативная информация доступна также на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды. Спорт.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА разгромил Ростов со счетом 4-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Мохаммед Ази, Энрике Карма, Иван Обляков с пенальти и Имран Фиров. Ахмат уступил московскому «Динамо» 1-2. В составе грозненцев отличился Гошка Сентура. У столичного клуба голы на счету Виктора Акишора и Ярослава Гладышева. Махачкалинская «Динамо» проиграла «Зениту» 1-2. У дагестанцев пенальти реализовал Гамит Агаларов, а у клуба из Санкт-Петербурга точные удары нанесли Кевин Андраде и Амир Мусаев. Крылья Советов потерпели поражение от Балтики 0-2. Голы на счету Егора Галенкова и Ильи Кирша. Пари Сен-Жермен обыграл Манчестер Сити 4-2 в футбольной Лиге чемпионов. Российский вратарь французского клуба Матвей Сафонов совершил 8 сейвов. Бодо Глимт взял верх над Боруссией из Дортмунда 1-0. Ворота норвежской команды защищал Никита Хайкин. Второй тур общего этапа главного Еврокубка стал самым результативным в истории турнира. В 9 из 18 матчей было забито 5 и более мячей, а всего голов было 78. ЦСКА до 11 матчей продлил победную серию в континентальной хоккейной лиге. Армейцы обыграли московское «Динамо» 1-0. ЦСКА теперь в лидерах западной конференции. В других встречах «Амур» уступил «Спартаку» 1-2. «Салават Юлаев» проиграл «Сибири» 2-4. «Борыс» нанес поражение «Автомобилисту» 4-1. «Минское «Динамо» уступило «Металлургу» 1-3. «Магнитка» по-прежнему во главе «Востока» и сводной таблицы КХЛ. А «Шанхайские драконы» спасовали перед «Трактором». Фактором 2-6. Это были новости спорта. Погода.
0: В Магадане сегодня около 0, облачно, снег с метелью. В Новосибирске плюс 2-4, кратковременный снег. В Архангельске 4-6 градусов, без существенных осадков. В Вологде плюс 5-7. В Сыктывкаре плюс 4-6, облачно, кратковременные осадки. В Калининграде 14-16 градусов, в Перми и Кирове плюс 15-17, в Самаре 20-22 без существенных осадков, в Ростове-на-Дону 21-23, облачно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 10-12 градусов. В Москве временами дождь, днем 9-11. Сейчас в столице 7 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба.
3: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
4: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
3: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей.

0: слушайте по понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ижевска. Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
1: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
2: Это что получается? Не уследил за своим питомцем, и все, выложи 30 тысяч.
0: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
3: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
4: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
8: На календаре четверг, 15 октября, 8 часов 12 минут и 24 секунды. Это самое точное московское время. Валентина Веретенникова и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Обсудим международные события. Вот с утра Reuters, ну, это у нас с утра, сообщает, что США рассматривают возможность ослабления санкций в отношении судов, которые перевозят российские энергоносители. А ослабление режима коснется судов из России, Ирана, Венесуэлы, которые транспортируют сырую нефть и нефтепродукты. Цель Вашингтона — снизить рекордно высокие мировые ставки на фрахт, что может привести к снижению цен на топливо, как отмечают в Вашингтоне. Сама перевозимая нефть из-под санкций выведена не будет, но смягчение в отношении находящихся в черных списках кораблей может изменить ситуацию на рынке фрахта и снизить стоимость перевозки для американских производителей. Но мы все-таки хотим сосредоточиться на учениях. В Италии стартовали масштабные ядерные испытания НАТО, в которых участвуют сразу 17 государств. В них задействованы тысячи военных, десятки самолетов, которые способны нести ядерное оружие. В нашей стране заявили, что учения не снизят напряженность в регионе. Они проходят в период, когда США хотят разместить тактическое оружие вблизи границ России, а новый договор до сих пор не подписан. Будем разбираться о том, несут ли ядерные маневры угрозу для Москвы и есть ли какие-то перспективы для подписания новых договоров. Кстати, в Альянсе заявили, что они давно готовились к этому мероприятию, оно было заранее запланировано, никак не связано с текущими событиями в мире и не направлено против кого-либо, какой-либо страны. Как сообщали итальянские СМИ, настоящее вооружение в ходе учений применяться не будет.
8: То есть такое плановое бряцанье незаряженным оружием. Интересно, интересно. Давайте попробуем разобраться вообще, что же это значит и как это бьется с общей мировой нестабильностью, в том числе с нестабильностью ситуации на Ближнем Востоке. И с нами на связи политолог, международник Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Ну вот такие заявления, что у нас плановая история, мы с ненастоящим оружием, хотя мы прекрасно понимаем, что когда, и опять же, новый договор СНВ до сих пор не подписан, и на Ближнем Востоке непонятно, что происходит, и вдруг вот начинаются именно масштабные ядерные учения, ну это, скажем так, странный звоночек, как минимум нехороший, или мы сгущаем краски?
10: Ну, давайте так, мы с одной стороны краски не сгущаем, потому что каждая страна имеет право проводить учения. Это ее суверенное право, тем более в нейтральных водах или на своей территории. Мы проводим, западные страны проводят, и никто здесь как бы не имеет права возражать. Ну, имеет право, но это так. чисто возражений ради. С другой стороны, мы же понимаем, на фоне чего проходят учения. А проходят они на фоне заявлений Запада, прежде всего Европы, конечно, о готовности чуть ли не через несколько лет начать войну с Россией. И вот в этой ситуации, на фоне этих заявлений, риторики, в принципе, международной напряженности, которая возникла из-за агрессивных действий наших западных пока еще соседей, учения начинают восприниматься как совершенно по-другому, как подготовка к этой агрессии, как подготовка к каким-то действиям против России, причем, опять же, действия наступательного характера, как то, например, блокада Балтики или Калининграда.
8: Вот так, да? То есть и такая перспектива.
9: Но вот с точки зрения вообще здравого смысла, если так можно выразиться, здесь возникает какой-то такой даже принципиальный вопрос. Если все стороны говорят о необходимости предотвращения большой войны, то насколько проведение подобных учений способствует снижению рисков?
10: Ну, учения на самом деле способствуют снижению рисков в теории. Потому что эти учения, они показывают готовность другой страны, а значит, бесперспективность нападения на нее. И, в принципе, ядерные учения, например, проводятся ровно ради этого, для того, чтобы нивелировать риски большой войны. Ну, опять же, да, мы говорим о риторике. То есть на фоне той жесткой радикальной риторики, которая есть со стороны Запада, их учения воспринимаются именно как подготовка к войне, а не попытка ее предотвратить.
8: Понятно. А вот как раз касательно предотвращения. А получается, что если эти учения, они проходят, и это именно учение сил НАТО, это означает, что здесь есть некая общая консолидированная позиция всех участников стран НАТО по поводу, ну, отношения к нам с точки зрения именно военной.
10: Здесь есть общие планы НАТО. Здесь есть общие обязательства внутри НАТО. И есть как бы отдельно военный сегмент, поскольку у НАТО это все-таки военно-политический блок, им регулярно нужно отрабатывать совместные военные маневры для того, чтобы лучше интегрироваться друг с другом. Но если мы говорим о какой-то политической направленности, то здесь, конечно, есть разногласия, потому что Европа рассматривает возможность войны против России, наступательные американцы в нее втягиваться не хотят по разным причинам. Отсюда, например, весьма туманный ответ американского командующего внутри НАТО господина Гринкевича о том, готовы ли НАТО применить пятую статью, готовы ли США выполнить свои обязательства по применению пятой статьи НАТО в случае какого-то конфликта с Россией. Он очень обтекаемо сказал. Почему? Потому что Америка не хочет втягиваться в войну против Москвы, которую спровоцирует Европа. То есть одно дело, если мы сами нападаем, вот нам почему-то захотелось захватить Берлин снова. И тогда вот как бы Америка обязана вступать в войну. А из-за того, что условно какой-нибудь из прибалтийских эмиратов решит нам заблокировать Калининград, мы на это ответим силовыми акциями, и сразу эти эмираты начнут кричать о необходимости коллективной обороны их странами НАТО и втягиванием всех и вся в ядерную войну, как бы американцы хотят от этого немножко дистанцироваться, или, по крайней мере, показать европейцам, что они могут дистанцироваться, если Европа спровоцирует войну против России.
9: А хотят ли они дистанцироваться, если они собираются размещать ядерное оружие в Европе?
10: Во-первых, у Америки уже есть ядерное оружие в Европе. В нескольких странах хранятся американские бомбы. Во-вторых, для них размещение оружия на территории НАТО – это укрепление контроля за военно-политической стратегией тех или иных европейских стран. Это, безусловно, шаг как бы в сторону эскалации, потому что размещение ракет малой и средней дальности в Европе, это разрушает принцип ядерного сдерживания, который основывается на принципе гарантированного ответного удара. Если у Америки, условно говоря, будут находиться в Европе ракеты малой и средней дальности, то их подлетное время до нас резко сокращается, до центров принятия решений в Москве. Вот, а значит, кому-то может показаться, что Москва может не успеть ответить. И это помимо того, что резко возникает, усиливается риск непреднамеренного начала войны, потому что одно дело, когда мы засекаем что-то, напоминающее пуск американских ракет условно с территории США, и у нас есть достаточно времени выяснить, а что это такое, ракета или все-таки птицы, то если это летит со стороны Европы, там счет идет на минуты, условно, секунды, там может просто не хватить времени выяснить, и мы вынуждены будем ответно нажимать на кнопку. Вот, это риск эскалации. Но, опять же, для США сейчас принципиальнее упрочить свой контроль над Европой, особенно на фоне разговоров отдельных европейских персонажей, о необходимости создавать так называемую европейскую армию, которая будет в какой-то степени заменой НАТО. Для Америки это проблема, потому что это снижает их контроль над Европой.
9: Спасибо большое. С нами на связи был политолог-международник Георг Мирзоян. Продолжаем мы общение с экспертом Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. С нами на связи. Владимир Петрович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
11: Да, добрый день.
8: Вот как мы уже поговорили о том, что значат эти, собственно говоря, учения, да, учения для нас. А как вообще проходят эти учения? Что это такое? Действительно не будет использоваться настоящее оружие? Или там есть какая-то опасность, скажем так, может быть, каких-то случайных ошибок или еще чего-то? Потому что когда говорят о учениях ядерных, то поневоле настораживаешься.
11: Нет, ну вообще, конечно, по замыслу учений, которое было опубликовано, они позиционируют их как отработку последствий там, да, вот о случае применения ядерного оружия. То есть они как бы показывают нам, что ну мы вот проводим учения не по нападению, как бы, да, а по обороне. Вот. Будут ли применяться в рамках этого там какие-то средства, какие-то перехватчики? Вот, этот пока вопрос остается за скобками. Но, очевидно, там сам политический посыл этих учений, он нам показывает, что Европа, она потенциально понимает возможность и вероятность там ядерного ответа Российской Федерации, вот, и пытается каким-то образом отработать, ну, скажем так, нивелирование последствий подобных ударов, там, да, если они произойдут. Вот. С другой стороны, опять же, нужно понимать, то есть, да, мы видим, что не только по этим учениям, а вообще в целом, что Европа активно готовится к войне. Это, и, скажем так, показатель этого даже не проведение учений, да, а вот, например, подготовка Германии лечебных учреждений различных, да, к интенсифицированному приему каких-то там пострадавших там, да, причем это проходит не только в самой Германии. Мы видим, что на границе восточной там, да, Прибалтики, Финляндии активно ведется минирование, в Польше ведется минирование, то есть границы там, да, своей восточной. То есть это все явно указывает на то, что они готовятся, в общем, к какому-то вероятному там, да, вот, течению обстоятельств, в рамках которого мы должны будем перейти там, да, эту границу, то есть, да, и начать ведение там каких-то действий против этих стран. То есть в противном случае, то есть никто бы мины, как говорится, в здравом уме бы не ставил. Вот. Поэтому мы пока на сегодняшний день делаем вывод, что да, действительно, Европа готовится к войне, она готовится к войне ядерной. Вот как будут развиваться дальнейшие события, пока, конечно, предсказать, наверное, сложно. Вот. Но, тем не менее, то есть, у нас, судя по тем заявлениям, которые исходят из нашего президента, так и от личных полномочных органов государственной власти, то есть все, в принципе, понимают, что ну, Европа занимает явно неконструктивную позицию.
9: А вот что касается договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, он же прекратил действие в феврале этого года, и вот какие последствия могут быть из-за отсутствия действующих договорных ограничений между странами нашими?
11: Ну, на самом деле, как бы договор он во многом касался, то есть взаимоотношений России и Соединенных Штатов Америки, Европа там, наверное, как бы в очень меньшей степени. может быть, только за исключением Франции, да, но поскольку я помню, она вроде как бы не являлась участником подобных соглашений. В целом, если рассматривать вообще действия этого договора, ну, как говорится, Лавров по этому поводу все давно уже сказал, что последние печати, то есть, да, как бы, которые сдерживали хоть в каком-то формате ядерную гонку, они давно были сорваны. Причем инициаторами срыва этих печатей были Соединенные Штаты Америки, которые планомерно, как говорится, и осмысленно двигались по этому пути. То есть здесь, опять же, это была не наша инициатива, это была инициатива коллективного Запада и в части Соединенных Штатов Америки. Вот, поэтому, конечно, да, мы сейчас находимся в мире, в котором стало жить опаснее, к сожалению. И все это происходит не, ну, скажем так, по нашей вине, а по вине именно Соединенных Штатов Америки, которые являются как и подстрекателями военных конфликтов, так и организаторами военных конфликтов.
8: А вот вы говорите, да, подстрекатели, Америка как подстрекатели, но ведь в данном случае еще конфликт на Ближнем Востоке не исчерпан, как мы прекрасно понимаем, да, и что бы там ни заявлял Трамп, какие бы очередные заявления о том, что вот ситуация вот-вот разрешится, видно, что она не разрешается. Может быть, эти учения, они тоже некоторым образом показывают, что есть возможность Европы вмешаться в решение ближневосточного конфликта, или они не будут туда, что называется, даже подходить?
11: Нет, для Европы это большая проблема. На самом деле этот ближневосточный конфликт, они на сегодняшний день пока не понимают, что им предпринимать и что им делать. Ну, знаете, если бы они хотели вмешаться, вот, они бы давно там на призывы Трампа ответили, там, отправили там какие-нибудь там один, два, там, три своих корабля там, для того, чтобы там они занимались там какой-то поддержкой действий Соединенных Штатов Америки. То есть они до сих пор, Европа до сих пор туда ничего не отправила. Тем не менее, то есть мы видим из заявлений в том числе европейских политиков, там, не только там правого толка, там, но и тех, которые находятся у власти, что действительно, да, то есть вот отсутствие поставок нефти, отсутствие поставок топлива с Ближнего Востока для них является большой проблемой. Они это действительно чувствуют, и они действительно сейчас вот пытаются найти какой-то выход из этой ситуации. Вот, да, они там в определенной степени там политически там себя загнали в ряд тупиков, там, да, и по этой причине там не могут в том числе купить топливо или нефть у Российской Федерации. Вот, но я полагаю, что так или иначе Европа будет вынуждена предпринимать какие-то действия, там, да, может быть, там, выходить в фарватер Америки, там, для того, чтобы в том числе там, решать эту проблему. Но на сегодняшний день пока каких-то решений со стороны Европы, да, осмысленных, которые бы явно указывали на их намерение принимать участие в этом военном конфликте, пока нету.
9: А вот что касается Китая, как он вообще реагирует, и ему вообще нужно ли ждать какой-то реакции на вот эти учения?
11: Ну, знаете, Китай, он традиционно очень, ну, скажем так, философски относится вот это китайская философия к международной проблематике. Если мы посмотрим на заявление Китая, то в целом они, ну, вот именно что касается ядерных аспектов, они исходят из того, что они не ориентируются на Европу. Они ориентируются в первую очередь на те договоренности, которые есть между Россией и Соединенными Штатами Америки. И Китай неоднократно заявлял о том, что, ну, они с радостью присоединятся ко всем договорам об ограничении ядерных наступательных вооружений, вот, но после того, когда они, ну, достигнут какого-то паритета с основными игроками, то есть с нами и с американцами. То есть пока у них паритета нету, то есть они вот находятся вот в этой вот своей парадигме.
8: Понятно. Как говорится, будем следить за развитием ситуации. Спасибо большое. Владимир Орлов, военный эксперт Центра военно-политической журналистки, председатель межрегиональной общественной организации ВЕЧ, был с нами на связи. Говорили о масштабных ядерных учениях НАТО, которые стартовали в Италии. Следим за всей международной и политической повесткой в том числе.
0: 22 октября в концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. Московский концерт открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+.
12: 29 октября в Большом зале Московской консерватории состоится сольный концерт талантливого пианиста, победителя престижных международных конкурсов Дмитрия Шишкина. В программе изысканный диалог русской, французской и австрийской музыки. В исполнении одного из самых одаренных виртуозов молодого поколения прозвучат произведения Сергея Васильевича Рахманинова, Клода Дебюсси и Франца Шуберта. 6+.
0: Сигналы точного времени.
13: На календаре четверг, 15 октября, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Валентина Веретенникова и Павел Сурков этим утром вместе с вами.
9: И доставайте двойные листочки, убирайте книги.
13: Да. Пишем контрольную работу.
9: Пишем проверочную работу. Ведь школьные контрольные — это тема, которая касается практически каждой семьи. Для одних родителей ВПР, вот эта аббревиатура страшная, считается как возможность понять, насколько хорошо ребенок усвоил школьную программу. Для других это дополнительный стресс, подготовка по вечерам и переживания из-за оценок. Но кажется, что правила оценки качества образования предлагают изменить. Круг участников всероссийских проверочных работ хотят определить более четко, а самим школам могут разрешить засчитывать результаты ВПР в качестве промежуточной аттестации по итогам учебного года. И у этой инициативы есть, кажется, очевидная практическая сторона. Если одна проверочная работа сможет заменить отдельную годовую аттестацию по предмету, это потенциально позволит сократить число дублирующих контрольных и снизить нагрузку на школьников. Но многое будет зависеть от того, как именно школы воспользуются новым правом. Станет ли ВПР заменой уже существующей проверки или просто добавится к привычным экзаменам и контролям. Но поскольку мои дети тоже пишут в эти ВПР.
13: О, да. И не только твои.
9: Да. То мне есть что сказать на этот счет.
13: Давай.
9: Они не соответствуют той школьной программе, которая на протяжении всего года преподается. Она не соответствует тем проверочным работам, которые в течение года пишутся. Потому что начинается вот где-то с конца зимы некая гонка учителей в демонстрационных работах, которые, которые предлагаются детям, да, как такие варианты тестирования и подготовки к ВПРу. И поскольку я интересуюсь тем, как учится и чему учится мой ребенок, я понимаю, что это все из года в год лишь подтверждает мое убеждение, что это все не соответствует. Почему нельзя школьную программу подогнать под эти ВПР или наоборот? Потому что действительно задания сильно расходятся. Ну, либо это вот мой единичный такой случай, это мое наблюдение. Ты что скажешь?
13: Я могу сказать, что с тобой согласен. У меня есть ощущение, что они не бьются с теми работами, которые пишут дети. Это раз. Но вторая история, которая меня беспокоит, ведь контрольные работы — это еще и на самом деле. Это средство отработки навыков, да, а не просто, ну, как это, издевательство над детьми на самом деле.
9: Ради исключительно результата, ради оценки.
13: Вот, да. Мне как бы хотелось, чтобы понималось в как раз проверочных работах, что ты проверяешь свои знания действительно и понимаешь, дети подтянутся, а не боялся того, что ты не пройдешь, и это, по сути, отразится на твоей судьбе, особенно когда ты школьник, и как ты нервничаешь по этому поводу. Так что у меня двоякое отношение. С одной стороны, да, здорово, что нагрузка снизится, с другой стороны, я представляю, что будет чувствовать себя маленький человечек, который идет на эту проверочную работу, как это, как
9: на экзамен.
13: Последний бой такой решающий. Вот я сейчас иду, и либо все, либо ничего. Либо пан, либо пропал. Мне кажется, что это довольно сильная психологическая нагрузка будет.
9: С начальной школы, насколько я помню, пишутся эти ВПР.
13: Да.
9: Если бы в течение года детей бы готовили именно под эти проверочные работы, мне кажется, и меньше было бы стресса, и меньше было бы проблем. А самое интересное, мне нравятся выводы, которые делаются в рамках школы после, собственно, проведения этих проверочных работ. Не то, что мы как-то видоизменяем программу, да, вот из серии.
13: Нет,
9: там, мы по результатам там, проведения работы в классе поняли, что там у детей, например, вот, это вот этот аспект темы, значит, хромает. Мы его подтягиваем. Нет, они просто предлагают, вам необходим репетитор.
13: И все, да. И
9: а дети... мы идем дальше своей школьной программой, а вы, значит, вот поскольку ваш ребенок плохо написал, берите репетитора и, значит, догоняйте нас. Результат ли это?
13: Ну, вот мне кажется, что это так себе результат. Но давайте все-таки выясним. С нами на связи старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования президентской академии Борис Илюхин. Борис Валентинович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Добрый день, Иван.
9: Мы высказались.
13: Да, вот такой у нас...
9: У нас наболело.
10: Слушайте, вот, ребят, мне всегда с вами приятно общаться, потому что на самом деле мне добавить сильно, вот по большому счету, нечего. Мой текст вы произнесли практически весь. Вот со всеми болями, страхами и ужасами. Вот горячо поддержу, что неправильная история, когда начинают готовиться к всероссийским проверочным работам. Готовиться по предмету, изучать предмет надо. Бессмысленно пугать подготовкой к ВПР. Еще более бессмысленно натаскивать на задания всероссийских проверочных работ. Это все равно, что ну, перед тем, как в больницу идти, температуру сбивать, и доктор говорит, что у меня все хорошо, я сдал. Вот. Поэтому нововведение можно на самом деле только поддержать. Единственное, с чем вот из предыдущей беседы могу, ну не то, что не согласиться, а надо посоветовал бы присмотреться более внимательно, это несоответствие заданий школьной программе. Вот. На самом деле все содержание ВПР обязано и соответствовать школьной программе полностью, то есть соответственно календарному математическому планированию, рекомендовал бы обратить внимание на две вещи. Если там задания прошлых лет, то есть те задания, которые изучали в предыдущие годы, они там тоже могут быть, надо тоже смотреть, что происходит, потому что большинство проблем девятиклассников, они формируются не в девятом классе у ребят, а в пятом, шестом, там какие-то дроби обыкновенные, понятие число, и вот если там возникает проблема, это потом очень тяжело за грубое слово, компенсировать в девятом классе. Да? То есть надо разбираться в первопричинах, что ребенок на самом деле не понял, где он недоразобрался, и где ему надо помогать, но это бывает материал предыдущих лет. А в остальном, да, и еще есть всероссийские проверочные работы для классов с предпрофильным обучением, то есть для углубленного изучения предмета, да, и обычно. Поэтому иногда школа у нас что греха таить грешат, и вместо для класса с углубленным изучением посовывают слишком легкие задания, чтобы получить более высокий результат. И в целом проблема с российской проверочной работой, она больше кроется в недопонимании учителей и работников школ, зачем это надо, кому это надо и что с этим делать. До сих пор приходится слышать, что где-то в каких-то муниципалитетах школы наказывают за плохие результаты, увы. Отсюда вот эта вот бесконечная гонка за каким-то непонятным результатом, который на самом деле не нужен. Ну, а остальное вы сказали абсолютно правильно. Если использовать результаты ВПР как результаты обиженного или итогового контрольной работы, то, в общем, надеюсь, что детям от этого просто легче станет. Да? Вот.
9: А вот я все-таки хочу уточнить по поводу главных задач, которые должны решать эти работы. Они все-таки проверяют знания конкретного ученика или помогают самой системе оценить качество преподавания в российских школах?
10: Вы знаете, не очень хорошо получается, если у одного инструмента два применения. Всероссийские проверочные работы изначально задумывались как инструмент понимания, для того, чтобы понимать, что происходит в школах, есть отдельное национальное исследование качества образования. И в этом смысле всероссийские проверочные работы дают какую-то картину по стране, там их пишет очень много школьников, это очень большая выборка, и они, конечно же, для этого тоже используются. Но все-таки там, поскольку это доходит до каждого школьника, идея изначальная была, чтобы все понимали, что спрашивают, чтобы были единые требования, и человек понимал, вот, видя ВПР, что это вот единая по всей стране история. Да? Вот то, что его спрашивают, и всех остальных тоже спрашивают. Если у него что-то с этим не так, то давайте, ребята, нам, наверное, подумаем, как это исправить.
9: А вот еще я думаю про дополнительные меры. Нужны ли они, чтобы результаты проверочных работ помогали школам улучшать преподавание, ученикам лучше учиться? Они просто фиксировали уже существующие проблемы.
10: Валентина, замечательные слова. Вот полностью поддерживаю, много лет занимаюсь этим вопросом со всех возможных
14: случае преступления говорю практически то же самое. Это надо и нужно делать. Но, к сожалению, в текущей ситуации не всегда у школы, которая очень перегружена текущей деятельностью, хватает на это времени. А по-хорошему, вот по-правильному, результаты ВПР нужны прежде всего в школе для улучшения качества преподавания, для работы методического объединения. Но беда, опять же, подчеркну в том, что очень часто в муниципалитетах мы не смотрим, делается ли в школах соответствующая работа, делаются ли соответствующие выводы, и процедура становится сама по себе, то есть ВПР ради ВПР. А это всегда очень страшно и неприятно.
13: Да, действительно, это не самый приятный вариант, который может быть, но тем не менее, да, мы вот высказали все возможные, не то что опасения, но тем сомнения. Не менее, да.
9: Вопрос в воздухе повис, адресован в том числе и нашим слушателям. Если ВПР можно будет засчитывать вместо отдельной промежуточной аттестации, станет ли наша школа действительно меньше проверять детей и больше учить, или все будет зависеть от того, как администрация каждой конкретной школы распорядится новыми возможностями. Да, понаблюдаем за изменениями.
13: А мы благодарим Бориса Илюхина, старшего научного сотрудника Центра экономики непрерывного образования Президентской академии, за комментарий. Будем, конечно же, следить за ситуацией. Ну и 8-925-222-9992 номер нашего эфирного мессенджера. Пишите нам, что вы думаете по этому поводу.
9: Ну а наши коллеги подготовили интересную рубрику «Совет дня», которую прямо сейчас и послушаем.
15: Совет дня. Отчего и почему?
16: Привет, друзья! Это Лена Симонова. В 18 веке британский флот использовал лаймовый сок для профилактики цинги, тяжелого заболевания, вызванного дефицитом витамина С. Лайм не просто популярный ингредиент в кулинарии, но и ценный источник питательных веществ, укрепляющий иммунитет, поддерживающий нервную систему и помогающий в профилактике мочекаменной болезни. Лайм богат витамином С, который играет ключевую роль в поддержке иммунитета, способствует выработке коллагена и защищает клетки от окислительного стресса. Один плод обеспечивает не меньше 20% суточной потребности в этом витамине. В составе лайма есть цитрат, который предотвращает образование камней в почках, снижая уровень кальция в моче и препятствуя образованию кристаллов. Лайм содержит антиоксиданты, которые обладают противовоспалительным и антимикробным действием, поддерживая здоровье сосудов и снижая риск хронических заболеваний. Регулярное употребление лайма помогает организму бороться с вирусами и бактериями. А еще лайм стимулирует выработку ферментов и желчи, улучшая переваривание пищи и снижая риск вздутия и несварения. Витамин С и антиоксиданты в составе лайма снижают окислительный стресс, а клетчатка и полифенолы способствуют медленному усвоению углеводов, помогая стабилизировать уровень глюкозы. Антиоксиданты и калий способствуют укреплению сосудов, снижению артериального давления и защите от атеросклероза. Как употреблять лайм с максимальной пользой? Его можно добавлять в воду и напитки, использовать в качестве заправки для салатов и других блюд, включать в состав домашних средств для укрепления кожи и волос, использовать в чае и травяных настоях для поддержки иммунитета в сезон простуд. Лайм – это не только яркий вкус и освежающий аромат, но и мощный источник витаминов и антиоксидантов, способствующих укреплению здоровья. Его регулярное употребление помогает поддерживать иммунитет, защищать сердце, улучшать пищеварение и предотвращать образование камней в почках. Включение лайма в рацион – простой и эффективный способ заботы о здоровье. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
15: Совет дня. Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть третья.
17: Каждая комната буквально пронизана живой жизнью.
15: гость, заведующая музеем театра «Геликон-опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
17: На правах рекламы.
18: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня говорим о том, что волнует очень-очень многих людей. Как сохранить ясный ум, жить без головной боли, забыть про таблетки и не бояться инсульта? В студии специалист высшей категории, эксперт по здоровью сосудов головного мозга Денис Николаевич Шестопалов. Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
18: Ой, Денис Николаевич, хорошо, что именно вы сегодня с нами в эфире. У нас тут у всех сегодня голову давит от погоды. Что посоветуете?
19: Картина знакомая, я часто слышу такие жалобы. И знаете, что обидно? Они к этому привыкают. Подумаешь, переутомился, возраст уже, да, там, погода. Это самые страшные слова при описании здоровья. А ведь это все звоночек, самый тихий, но самый опасный.
18: Это так серьезно? Это не просто усталость?
19: А я сейчас объясню. Это состояние, когда кровь должным образом не поступает в головной мозг и нормально не уходит оттуда. Как правило, возникает на фоне шейного остеохондроза и других заболеваний шейного отдела позвоночника, которые есть у большинства людей старше 50 лет. В связи с сидячей работой, малоподвижным образом жизни, привычкой сутулиться, межпозвонковые диски теряют эластичность, истончаются, а позвонки деформируются. Они давят на сосуды шеи, это приводит к их спазму, кровь начинает хуже поступать в мозг, ну а вы сами понимаете, какие могут быть последствия.
18: Я думала, что просто устала, посплю и пройдет, я же не старая еще.
19: Вот это главная ошибка, это опасность, которую нельзя игнорировать. Пока вы отмахиваетесь, болезнь ведь может прогрессировать, она не дремлет. Каждое утро с затекшей шеей – это шаг вниз по лестнице, нарушение мозгового кровообращения, ишемия, гипертония, а в итоге – инсульт. Статистика очень жесткая. Инсульт случается каждые 1,5 минуты в России. Каждые 1,5 минуты. И он молодеет, к сожалению, в 50 лет, в 45. Раньше говорили, это болезнь стариков, а теперь у 30-летних может случиться инсульт, понимаете?
18: Каждые 1,5 минуты?
19: Именно так. И начинается все с этого, со спазма мышц шеи, головных болей, головокружений, скачков давления. И вы представляете, сколько людей живут с этой бомбой замедленного действия и даже не знают, чем это может обернуться. А ведь ученые уже давно придумали прибор, который может дать шанс уберечь себя. Это технологичный, современный медицинский прибор. Сидите себе в кресле, смотрите телевизор, читаете газету или вяжете, а прибор работает на ваше здоровье.
18: Так что же это за прибор? Расскажите скорее.
19: Называется он NeuroDense Axis. Это прибор, который может помочь наладить мозговое кровообращение, устранить спазм сосудов и дать возможность организму самовосстановиться. Так что, пока я с вами в эфире, у вас есть шанс позвонить по бесплатному номеру, получить консультацию о медицинском приборе NeuroDense Axis и сделать заказ. 8 800 707 7507. Повторю, 8 800 707 7507.
18: Ну а теперь рассказывайте, как именно он работает.
19: Он воздействует непосредственно на шейно-воротниковую зону с помощью технологии электронейростимуляции. За такой подход в лечении, между прочим, Нобелевскую премию дали. Произведен NeuroDense Axis в России, что положительно сказывается на его стоимости.
18: Ну а как он выглядит? Сложный аппарат?
19: Что вы, это технологичный, современный, компактный аппарат. Он, знаете, похож на красивый полумесяц. Надеваешь его на шею и забываешь. Можно заниматься своими делами. Он очень легкий, весит всего 280 граммов. Это же мечта, а не прибор.
18: И всего-то надеть на шею.
19: Да, и прибор помогает убрать тот самый спазм сосудов, о котором мы уже говорили. Представьте себе садовый шланг, на который наступили, вода либо перестает течь совсем, либо цедится маленькой струйкой, и ее недостаточно для полива. То же происходит и с пережатыми сосудами. Чтобы протолкнуть кровь, организм что делает? Повышает давление, правильно. В результате сосуды повреждаются. И вот нейроденс аксис может помочь убрать это зажатие и дать шанс крови циркулировать мощной, полноценной струей. Сосуды расслабляются, кровоток восстанавливается, давление и холестерин приходят в норму, туман уходит, мысли становятся ясными, память острой, как в молодости, и все это может стать вашей реальностью. Прибор предназначен для домашнего применения. Процедура всего 15-20 минут в день. Курс 10-14 дней. Попробуйте почувствовать себя здоровым.
18: И где же это чудо взять? Сколько стоит? Где заказывать?
19: Для наших слушателей есть хорошая новость. Официальный представитель запустил программу «Здоровые сосуды». Заказать нейроденс аксис на выгодных условиях можно, записавшись в специальный реестр, позвонив по телефону 8 800 707 7507. Я медленно повторю, чтобы все успели записать или позвонить. 8 800 707 7507.
18: Выгодные условия, это я люблю. Рассказывайте подробнее.
19: Вы можете получить нейроденс аксис по цене завода-изготовителя. Экономия 40%. 40%, представляете? Но внимание! Выделенная партия приборов по спеццене ограничена. Предложение действует только в течение эфира и 2 часа после него, поэтому медлить нельзя.
18: Друзья, записывайте телефон. Это бесплатный номер по всей России. 8 800 707 7507. Повторяю, 8 800 707 7507. Звоните прямо сейчас, не откладывайте.
19: Да, очень важно не упустить шанс поправить свое здоровье. Но вот что я еще хочу сказать. Также очень важно позаботиться о близких. Представьте свою маму. Ей 70, 75, 80 лет. Она старается изо всех сил держаться. Каждое утро встает и натягивает улыбку на лицо. Говорит, все хорошо, не переживай, я в порядке. Но вы же видите. Вы видите, как она по утрам держится за голову. Как она осторожно встает с кровати, боясь упасть. Как она забывает, куда очки положила. Или выключила ли газ, закрыла ли дверь. И самое страшное. Вы видите страх в ее глазах. Тот самый страх, о котором она никогда не скажет вслух. Она боится. Боится стать вам обузой. Боится, что вы будете видеть ее немощной, беспомощной, потерявшей себя.
18: Боже, ну вы прямо в душу заглянули. Моя мама точно так же говорит. Все хорошо, не переживай. А я переживаю. Каждый звонок, каждое сообщение. Сердце замирает.
19: Это нормально. Это любовь. А теперь представьте другую картину. Вы дарите своей маме нейроденс аксис. Вот она надевает этот легкий, удобный медицинский прибор на шею, включает его и садится смотреть любимый сериал. 2 недели по 15-20 минут в день. И у вас появляется шанс увидеть, как мама словно расцветает на глазах. Возникает возможность, что по утрам та самая мучительная тяжесть в затылке у нее отступает. Голова становится легкой и ясной. Это прекрасно, что давление может стать стабильным, а головокружение перестать беспокоить, возвращая уверенность в каждом шаге. И, пожалуй, самое заметное – это память. То, что еще недавно вызывало тревогу, может постепенно улучшиться. Она снова вспоминает, где оставила вещи, о чем говорили вчера, что собиралась делать сегодня.
18: Друзья, вы слышите? Это не просто прибор. Это спокойствие для вашей семьи. Это шанс подарить себе и своим близким второе дыхание. Звоните 8 800 707 7507. Запомните, 8 800 707 7507. Денис Николаевич, напомните еще раз, что указывает на плохое мозговое кровообращение, кроме высокого давления.
19: У этого состояния масса симптомов. На первой стадии наблюдаются частые головные боли, повышенная утомляемость, головокружение, подташнивание, может быть, шум в ушах, рассеянность, онемение конечностей или проблемы с памятью. На второй стадии это все усугубляется. Плюс может добавиться еще тремор рук, шаткость походки, чувство тумана в голове, нарушение настроения и расстройство сна. А на третьей стадии человек просто рассыпается. Высокая вероятность инсульта, проявление деменции, нарушение речи и координация движения.
18: А можно не допустить этого?
19: Только одним способом – убрать причину. Попробуйте медицинский прибор Neurodance Axis. Его действие направлено на устранение спазмов, на восстановление мозгового кровообращения. Организм сам может начать восстанавливаться, если ему помочь.
18: Друзья, вы еще сомневаетесь? Вы еще думаете, а может, подождет, не ждет, болезнь не ждет, инсульт не ждет. Каждый день промедления – это шаг вниз по этой лестнице. Запись в реестр программы «Здоровые сосуды» действует всего в течение 2 часов. Потом цена вернется к розничной, и выгодное предложение будет упущено. Поэтому прямо сейчас берите телефон и звоните 8 800 707 7507. Еще раз повторю, 8 800 707 7507. Консультация по Neurodance Access бесплатная. Вам все подробно объяснят и оформят заказ с доставкой на дом или на ближайшее отделение почтового оператора.
19: Хочу подытожить нашу беседу. Медицинский прибор Neurodance Access очень прост в использовании и специально разрабатывался для применения дома. Достаточно включать Neurodance Access в всего в течение 15-20 минут в день на протяжении 14 дней, чтобы появилась возможность наладить мозговое кровообращение и не мучиться от остеохондроза. Вот почему крайне важно каждому человеку иметь Neurodance Access. Чтобы его заказать, позвоните по телефону 8 800 707 75 07. Повторяю, 8 800 707 75 07. 07. И напоминаю, что в течение 2 часов вы можете получить этот прибор по минимальной цене от производителя со скидкой в 40%. Будьте здоровы, дорогие друзья. Берегите себя и своих близких.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183. УГРН ИП 323-774-600, ровно 210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
15: Радио России.
12: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+. 26 октября в Кремлевском дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится гала-концерт «Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Автографы и имиджи» и будет посвящено юбилею легендарного артиста. На сцене мировые звезды балета Евгения Образцова, Виктория Терешкина, Мария Ильюшкина и другие. Автор и ведущий – народный артист России Андрис Лиепа. 6+.
20: И вообще я не обязана перед вами отчитываться.
21: Да, но я обязан отчитываться перед вашим мужем.
22: Он играет по правилам, которые уже нарушены.
21: Ты убийца, и ты за это ответишь.
22: «Телохранитель». Многосерийная остросюжетная драма. Только на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России разгромили 2 сухогруза в Черном море. В России ужесточают правила поступления на платное отделение в вузы. Роскачество выявило факты обмана покупателей школьных брюк для мальчиков на маркетплейсах. Подробности далее. Российские войска в ходе ночных ударов разнесли 2 сухогруза, которые доставляли в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, в порту Измаил поражена инфраструктура для разгрузки грузов военного и двойного назначения. Тем временем расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили 9 пикапов и 2 квадроцикла ВСУ в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых структурах. Автомобили были обнаружены в ходе проведения разведки местности с воздуха. Координаты вражеской техники передали на командный пункт, после чего к ним направили беспилотники различных видов. Благодаря слаженной работе войск противник лишается опорных пунктов и позволяет нашим штурмовым отрядам продвигаться вглубь, уточнил источник. Средства ПВО сбили за минувшую ночь 166 беспилотников над Россией. Об этом заявили в Минобороны. Из-за опасности с воздуха власти Рязани отправили школьников на дистант. Занятия в школах и детских садах отменены в Октябрьском, а также частично Советском районе города. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в мессенджере «Макс». Чиновник призвал сохранять спокойствие на фоне массовых атак БПЛА и не подходить к окнам. Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах открыли дежурные группы, уточнил Малков. Российский постпред при ООН Василий Небензи упрекнул организацию в нежелании разбираться в конфликте на Украине. Дело в том, что накануне в ООН состоялось неформальное заседание, на котором поднималась тема нарушения международного права и прав человека, а также разоблачались ВСУ. Встречу пропустила ключевая фигура заседания, помощник генсека по вопросам прав человека Клаудия Фуэнтес Хулио. Василий Небензи разочарованно признал, что это было сделано намеренно. У правозащитницы не нашлось времени для участия в нашей встрече в силу необходимости, цитирую, посетить иное мероприятие за пределами штаб-квартиры, указал наш дипломат. Оставшимся участникам заседания рассказали о секретных тюрьмах на Украине. По словам посла, по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, они расположены в прифронтовой зоне, надзиратели делают с пленными что угодно, держат в подвалах, избивают, морят голодом. Мирошник потребовал от ООН получить доступ к местам их содержания. В дагестанском правительстве произошел коррупционный скандал. Бывший начальник управления госзакупок Минздрава оставил жителей без лекарств. Вместо жизненно важных медикаментов чиновник закупил на 143 миллиона рублей лечебное питание. Причем необходимости в нем у региона не было. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Имя госслужащего не называется. В итоге региональным властям пришлось выделить из казны дополнительные средства для приобретения лекарств. В отношении бывшего сотрудника Минздрава возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В России ужесточают правила поступления на платное отделение в вузы. Еще до зачисления в институт абитуриенту необходимо будет оплатить выбранное место. Такая инициатива содержится в постановлении Миноборнауки, сообщает ТАСС. Таким образом, власти рассчитывают сделать процесс поступления более прозрачным и исключить ситуации, когда поступающие заключают договоры сразу с несколькими университетами и занимают несколько мест, на которые уже не могут претендовать другие абитуриенты. Напомню, что сейчас для зачисления в вуз предоплата не требуется. В случае принятия документы нововведения вступят в силу с 1 марта будущего года. Роскачество выявило факты обмана покупателей школьных брюк для мальчиков на маркетплейсах. Эксперты провели экспертизу образцов около 30 марок, преимущественно из России, и выяснили, что в лучшем случае материал брюк не греет или, наоборот, не дышит, а в худшем содержит токсичный компонент фенол, который может вызвать аллергию и головные боли. К таким недобросовестным брендам относятся, в частности, Crazy Beaver, Roberto Balzini, Polichinelle, Optrea, Truvor, Silhouette и другие, пишет ТАСС. В ходе проверки выяснилось, что многие продавцы обманывают покупателей по наименованию состава. Вместо указанной шерсти, к примеру, материал содержит только синтетику. На основании проверок Роскачество направило предостережение производителям и продавцам. Ряд фирм уже изъяли брюки из продажи, а карточки товаров заблокированы на маркетплейсах. Вагоны поездов станут шире. РЖД приступили к строительству плацкартов, в которых полки будут длиннее стандартных. Об этом РИА Новости рассказал замгендиректора компании-монополиста Иван Колесников. Он привел в пример экспериментальные купейные вагоны, которые уже курсируют между Москвой и Петербургом. Длина полок в них достигает 2 метра. Проход по салону такого вагона больше на 9 сантиметров, а спальные места на 15 сантиметров. О том, когда появятся плацкартные вагоны для высоких людей, в РЖД не уточнили. На платформе «Смотрим» уже доступен новый сезон документального проекта Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР. 35 лет», основанного на реальных историях 20 детей. Режиссер ведет уникальную кинолетопись с 1989 года. Новые серии посвящены возрасту 35 лет, времени зрелости и переосмысления. Вместе со своими героями авторы размышляют о взрослении поколений, поиске себя и о том, как меняется человек, а вместе с ним и весь мир. Среди наград проекта

0: плотного столба. К пятнице погода улучшится и станет по-сентябрьски тепло. Ночью 7-10, днем плюс 15-18. Суббота тоже будет антициклональная. И первый выходной ожидается относительно погожим. К утру снова плюс 7-10, светлое время суток плюс 13-16 градусов. Ну и в воскресенье с приближением атмосферного фронта небо постепенно нахмурится. Кое-где могут брызнуть незначительные дожди. И станет на градус-другой посвежее.
1: А вот первый снег в Москве ожидается после 20 октября. В этот период в столице намечается существенное понижение температуры до близких к нулю значений. К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит новости спорта. Спорт.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Диана Шнайдер вышла в четвертый круг теннисного турнира категории 1000 в китайском Ухане. В третьем раунде россиянка в двух сетах нанесла поражение седьмой ракетке мира, представительнице Чехии Каролине Муховой. ЦСКА разгромил Ростов 4-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Мохаммед Ази, Энрике Карма, Иван Обляков с пенальти и Имран Фиров. Ахмат уступил московскому «Динамо» 1-2. В составе грозненцев отличился Эгош Касентура. У столичного клуба голы на счету Виктора Акишора и Ярослава Гладышева. Махачкалинская «Динамо» проиграла «Зениту» 1-2. У дагестанцев пенальти реализовал Гамит Агаларов, а у клуба из Санкт-Петербурга точные удары нанесли Кевин Андраде и Амир Мусаев. Крылья Советов потерпели поражение от «Балтики» 0-2. Голы на счету Егора Галенкова и Ильи Кирша. ЦСКА до 11 матчей продлил победную серию в континентальной хоккейной лиге. Армейцы обыграли московское «Динамо» 1-0. ЦСКА теперь в лидерах западной конференции. В других встречах «Амур» уступил «Спартаку» 1-2. Салават Юлаев проиграл «Сибири» 2-4. «Барыс» нанес поражение «Автомобилисту» 4-1. Минское «Динамо» уступило «Металлургу» 1-3. «Магнитка» по-прежнему во главе «Востока» и сводной таблицы КХЛ. А шанхайские «Драконы» спасовали перед «Трактором» 2-6. ЦСКА взял верх над «Динамо» из Владивостока 103-88 в баскетбольной единой лиге ВТБ. Армейцы одержали четвертую победу в четырех встречах нового сезона. «Локомотив Кубань» был сильнее «Автодора» 96-74. «Уралмаш» потерпел третье поражение подряд, на этот раз в Казани от «Уникса» 84-95. «Енисей» победил «Самару» 91-70. Это были новости спорта.
3: Вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня плюс 6-8, облачно, ливни. В Южно-Сахалинске 9-11 градусов без существенных осадков. В Красноярске плюс 1-3, кратковременный снег. В Архангельске плюс 4-6 без существенных осадков. В Перми и Кирове плюс 15-17. В Казани сегодня 18-20. Во Владимире и Туре 13-15 градусов, временами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 10-12 градусов. В Москве временами дожди, днем 9-11. Сейчас в столице 7 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Никита Михалков на Радио России.
1: Свобода – это право выбора. Думаю, со мной все согласятся. А отсутствие свободы – это право выбора. А есть высшая свобода, когда мне ничего не надо выбирать. Мои предки за меня все выбрали. Я все впитал с молоком матери. У меня нет выбора. Не потому, что у меня его нет, а потому, что он мне не нужен. Он сделан во мне, моими предками, воспитанием родителями и всем остальным. Ощущением себя частью вот этого того, что называется Россия.
0: Никита Михалков. О премии «Бриллиантовая бабочка» для кинематографа, в котором не сдвинуты понятия добра и зла. О Московском кинофестивале и поддержке евразийского кинопространства. О подмене ценностей в современной западной культуре и искривлениях, которые становятся нормой. О задачах национального государственного иммунитета. В интервью журналисту Андрею Медведеву. Слушайте в субботу 17

0: октября в 17:10.
1: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы.
5: Сигналы точного времени.
6: На календаре четверг, 15 октября, 9 часов 12 минут и 24 секунды, самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентина Витенникова и Павел Сурков. И, как всегда, в четверг мы обсуждаем важные психологические вопросы, с которыми нас сталкивает жизнь и судьба, так сказать.
7: Здравствуйте еще раз. Попытаемся разобраться, о чем сегодня говорят в социальных сетях, о чем лично вы говорите. Напишите нам 8-925-222-9992. Пообщайтесь с нами. Ну, а о чем? О политике, о международных событиях, экономике и о будущем страны. Но оказывается, не только. Порой самые популярные темы гораздо ближе к нашей повседневной жизни. Это товары, услуги, одежда, обувь и, конечно же, в целом покупки. И вот аналитики говорят о том, что среди пользователей соцсетей наших граждан, да, на втором месте оказалась одежда и обувь. Ага. Аналитики изучили сотни миллионов сообщений, опубликованных в соцсетях за 2 недели. Но это и неудивительно, соцсети давно перестали быть просто местом для общения. Здесь мы выбираем вещи, читаем отзывы, сравниваем цены, ищем скидки, рекомендуем друг другу магазины и делимся впечатлениями от покупок. Ну а для бизнеса это хорошая площадка для продвижения, а для обычного человека своего рода коллективный советчик.
6: Ну, в общем, да, но кажется, что шопинг, покупки, это такой интересный, как бы это сказать поточнее, предмет для обсуждения. Да? А вдруг кто-нибудь скажет, что я вот это уже покупал, а это плохо, это плохое качество и так далее. Ну, может, а что, с другой стороны, обсудить больше, что ли, нечего? Почему сосредотачиваются именно на шопинге? Это такая разрядка, что ли? Я, кстати, спросил у своих студентов, они говорят, да, мы обсуждаем покупки, обсуждаем магазины, куда ходить, где, чего, как.
7: А, кстати, некоторое время назад, по крайней мере, по опыту вот своего старшего ребенка, помню, ей очень нравились видео, которые я, кстати, запрещала, распаковок. Вот когда дети, ровесники, значит, в кадре что-то открывают. Киндеры там.
6: Это называется распаковка. Что? Распаковка, она важна. Да, это важно посмотреть, как раскрывают новые покупочки.
7: Ну, и это собирало приличную аудиторию детей у экранов. Но в целом мы задаемся вопросом, почему потребление занимает так много места в нашей повседневной коммуникации.
6: Да.
7: Давай спросим.
6: Давай спросим, и мы обсудим это с нашим постоянным экспертом, клиническим психологом, доктором психологических наук Марией Киселевой. Мария, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Почему же мы так любим обсуждать покупки? Зачем мы это делаем?
8: Ну, мы не только обсуждать любим покупки, мы и делать их любим. И для кого-то это становится таким важным способом почувствовать внутреннее спокойствие, удовлетворение. И, ну, мы потом поговорим о таких биологических механизмах. Ну, наверное, начинается все с таких банальных вещей, когда многое сейчас непредсказуемо, хаотично, тревожно, то, в общем-то, покупка любая и ее обсуждение дает возможность, ну, взять ситуацию под контроль, хотя бы в маленьком таком своем мирке, установить правила, границы, как вы говорите, получить информацию, что такое хорошо, что такое плохо, где выгодно, где невыгодно. То есть вот такая система координат создается, конечно же, более устойчивая, более понятная. И это, ну, такие маленькие островки в большом нашем таком мире неопределенности, которые стабилизируют наше психологическое состояние, ну и опять же приносят нам какую-то радость, потому что мы обладаем знанием, то есть мы становимся сильнее, мы становимся осведомленнее, защищеннее. Поэтому, в общем-то, такие вот, наверное, обсуждения, они действительно стабилизируют нас в мире неопределенности. Конечно же, это самовыражение еще и укрепление самооценки, потому что через вещи мы транслируем, в общем-то, наш внутренний мир, мы хотим что-то сказать, эти там много, кроме утилитарности в обуви и одежде, чтобы было тепло и удобно, конечно же, мы хотим еще что-то сказать цветом одежды, фасоном, хотим ли мы какую-то купить оверсайз и спрятать себя в каком-то, в чем-то очень большом, ну, возможно, уютном, либо наоборот подчеркнуть, что-то такое скини выбрать, чтобы подчеркнуть полностью, опять же, свои какие-то достоинства. То есть, конечно же, это самовыражение и такая самопрезентация, которая, ну, действительно важна, потому что каждому не расскажешь о своем внутреннем мире в личной беседе, а тут прям за несколько секунд, как говорится, оценивают по одежке сразу. Можно это сделать. Сюда же мы можем отнести вот эти вот распаковки. То есть для кого-то это способ, опять же, самовыразиться и показать свою такую, может быть, исключительность, как обладателя чего-то интересного, редкого. Ну, а зрители уже, в основном, конечно же, это детская аудитория. Ну, любая непроизвольная какая-то, любое видео, включая, ну, для которого не требуется произвольное внимание, конечно, на это ловится. И зеркальные нейроны наши, то есть умение перенимать состояние другого человека, здесь тоже включается. То есть один ребеночек, там, подросток показывает что-то, радостно распаковывает. Но вот наш мозг легко обмануть, он как будто вместе тоже там пребывает и получает это удовольствие. Ну, опять же, плюс информирование, что там хорошо там вот за этой упаковкой, либо, может быть, там ничего интересного и нету. Конечно, если мы опять же говорим об удовольствии, связанном с вещами, то нам тоже важно, будет ли эта вещь приятной на ощупь, как она будет удовлетворять наш сенсорный голод, потому что в настоящее время мы как раз в современном мире очень много проводим времени с такими цифровыми историями. А какая-то вещь, любая живая, даже не живой человек, там, не знаю, свитер, шарф, который мы на себе чувствуем, он удовлетворяет наши сенсорные такие запросы. И опять же, нам тоже, если учесть, что многое покупается онлайн, важно мнение человека, который уже эту вещь на себе, скажем так, попробовал. Потому что сенсорный голод, он у нас не только связан с таким эмоциональным, с недостатком эмоционального общения, но в том числе и с тактильным недостатком. Потому что если мы идем реально ножками в магазин, то мы, конечно, трогаем текстуру, трогаем ткань, какое тяжелое пальто, не тяжелое, там все такое, да, обувь какая, удобная, неудобная, но... Повторюсь, с переходом вот в цифровой такой шопинг, как ты поймешь, только вот через обсуждение, через какие-то чаты, через уже опыт тех, кто эту вещь приобрел. Ну и, конечно же, шопинг становится и обсуждение этого всего подкрепляется такой нейрохимической историей. То есть создается так называемая вот эта дофаминовая петля, и, в общем, общем-то, мы уже много про этот нейромедиатор говорили, который в большей степени отвечает даже за мотивацию и предвкушение, нежели за короткий момент счастья. Вот. И, соответственно, мы понимаем, что вот этот дофамин выделяется не только в момент получения товара, награды, но и, точнее говоря, даже в большей степени в момент ожидания, то есть вот в момент обсуждения, предвкушения. Собственно, именно вот этот вот механизм заставлял и наших предков вставать, искать еду, лучшее жилище, лучшего партнера, потому что это вот такой нейромедиатор предвкушения награды. Вот. Ну и, соответственно, также нас этот нейромедиатор заставляет искать что-то лучшее в плане приобретения такого материального. Опять же, обсуждение в этом плане играет определенную роль. Ну и сама поиск самой вот этой покупки. То есть, когда мы видим в обсуждении или в рекламе какой-то товар, то и он нам нравится, конечно же, мозг оценивает это как какую-то вот потенциальную награду. И, соответственно, выделяется дофамин, такое приятное возбуждение происходит и желание вот обладать вот этим, вот этой вещью. Ну и, соответственно, в этот момент мы нажимаем на кнопку «Купить», значит, мозг взрывается от счастья, получает подтверждение, что действительно его действия им смотивированными привели к награде. Но, а потом, естественно, после вот этого дофаминового пика у нас идет спад. Спад идет, естественно, выделение этого нейромедиатора. Товар уже кажется там не таким ценным, награда не такой желаемой. Ну, происходит эффект привыкания. Через какое-то время совсем по нулям, да, вот этот дофамин у нас становится. И что остается делать? Остается, так скажем, ломка происходит некоторая. Что остается делать? Остается запустить цикл заново. Опять зайти в какой-нибудь чат, пообщаться, а что сегодня дают, где и почем. Опять почувствовать предвкушение, что будет удачная охота. Сейчас я что-нибудь найду интересненькое, куплю. Ну и, соответственно, вот эта дофаминовая петля, такой дофаминовый цикл, он замыкается и становится иногда болезненным, да, такой болезненной истории, если человек только в этом и варится. Вот, и мы должны понимать, конечно же, что такое удовольствие, получаемое от вещей, оно в любом случае приводит к гедонистической такой адаптации. То есть мы не можем постоянно радоваться одной и той же, ну, не одной и той же, постоянно радоваться. Вот мы купили что-то, мечтали, там, сумку, ботинки, не знаю, там, пальто, украшения. А понимаем, что первые два дня мы испытываем три, там, недели эйфории, потом все становится просто покупкой. И хочется, ну, опять же, чего-то нового. Причем, чем больше покупаешь, тем больше обесценивается вот эта покупка. Поэтому, если хочется на что-то потратиться, может быть, полезнее было бы покупать впечатления, потому что впечатления так не обесцениваются, как материальные вещи. Они встраиваются в нашу память, в наш опыт, и это то, что нас в большей степени может поддерживать даже через какое-то время, когда мы пролистываем фотографии, когда мы вот оживляем какие-то воспоминания. Наверное, сложно представить, что, копаясь в старых вещах, например, обнаружив какую-то сумку, она в нас поднимет, которую мы мечтали там купить, и, ну, потом уже забросили куда-то на антресоль, что она в нас вот какие-то прям чувства поднимет. А фотография, представьте, сделанная те же там 2-5 лет назад в каком-то хорошей компании или в какой-то там в походе, конечно же, настроение поднимет значительно больше, потому что, ну, вот так наша психика опирается именно на опыт, на эмоционально пережитую такую связь, и, соответственно, в общем-то, нас подпитывает. Поэтому важно, конечно, понимать, что любая такая вот просто сейчас вот осень, мы ищем теплую одежду, мы хотим, может быть, дом как-то обуютить, что-то купить такого, чтобы нам было приятно, уютно. И если это все в меру приносит нам радость, но мы в цикл дофаминовой петли не входим, то, ну, здорово, конечно, общаемся, ищем лучшее, доставляем себе радость, но не только через покупки. Если же это становится какой-то уже зависимостью, а очень легко, повторюсь, в это впасть, потому что легкое удовольствие, закрепленное нейрохимическим таким путем, то может стать опасным. И, конечно, важно понимать, что наша вся торговля современная очень хорошо все это подкрепляет. Вот эта вот бесконечная лента, если мы зайдем в онлайн-магазины, да, мы увидим, причем нам сразу предлагается бесконечная какая-то лента совершенно разношерстных из разной оперы товаров. И представьте, сколько предвкушения и интереса мозг начинает вот испытывать в моменте, а это, а если у меня будет этот, да? Человек же ни разу, вот, ну, я думаю, что сейчас вы сами понимаете, что мы ни разу не доходим до конца этой ленты, потому что она реально бесконечна, нет конца. И в какой-то момент действительно на что-то падает наш взгляд. Вот мы читаем там отзывы, да, опять же, какое-то общение может происходить. Вот это покупаем. Естественно, идет подогрев через то, что скидки, успей, скорее, да, то есть отключается у нас логическое мышление. Дальше нам предлагают отложенный платеж, то есть ответственность и вот это расставание с деньгами становится неявным, да, то есть мы хотим вещь, но вроде как ничего, в общем-то, не отдаем за нее, потому что физически не исчезает у нас из рук купюра. Ну и вот мы становимся такой, опять же, таким обладателем вроде чего-то радостного, но иногда на следующий день приходит осознание, может, и быстрее, что вообще-то, может, это и не нужно было, да, что это была такая, ну, как мы называем, компульсивная или, ну, покупка просто вот, или по-русски импульсивная, да, то есть она даже потом может и разочаровать в какой-то степени. А поэтому, конечно, радуемся покупкам, но в меру.
9: Да,
8: в меру.
9: Действительно.
8: Можно, очень... можно все правила устроить, да, что что-то захотелось купить, если небольшое, полчасика подождать, если что-то серьезное, сутки выдержать, положить там в корзину в избранное.
6: Ох, но... золотые слова. Золотые
7: и мне кажется, слова. Главный вывод, главный вывод, который мы должны сделать, что удовольствие от жизни не измеряется количеством приобретенных вещей. Важно не запрещать себе покупки, не осуждать чужие предпочтения, а понимать, зачем мы что-то приобретаем и какие потребности пытаемся вот этим удовлетворить.
6: А то бывает, шкаф откроешь, такой смотришь, господи, зачем я это все когда-то покупал и что теперь с этим делать?
7: Отдать на благотворительность.
6: Например, если кто-то возьмет вообще, да. Но мы продолжим обсуждение психологических тем и вопросов с нашим постоянным экспертом, клиническим психологом, доктором психологических наук Марией Киселевой. Вернемся буквально через минуту. Оставайтесь с нами на Радио России.
10: Восемнадцатого и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
11: Да?
12: Мы хотели бы с вами поговорить.
11: Я вас прошу остаться на должности телохранителя моей супруги.
13: Неужели вы настолько не доверяете своей жене?
11: Я вас беру на работу, а не жену. Я должен доверять вам.
14: Новая работа.
15: И вообще я не обязана перед вами отчитываться.
13: Да, но я обязан отчитываться перед вашим мужем.
14: Окажется ловушкой.
15: Надо организовать мое похищение и потребовать выкуп.
13: И ты за это ответишь.
14: «Телохранитель». Многосерийная остросюжетная драма. Только на платформе «Смотрим». Категория 16+.
5: точного времени.
6: На календаре четверг, 15 октября, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Валентин Веретенников и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Как всегда, по четвергам утром мы обсуждаем разные психологические вопросы, то, что касается каждого из нас. И вот я подумал, а как мы отдыхаем? Я лично вот посмотрел на, извините, свою сумку и обнаружил там, что там у меня лежит очередной детектив. Надо сказать, остросюжетный.
7: А я думала, ты посмотрела на свою сумку и уехал куда-то. И решил пока... спланировать поездку.
6: Не, пока никуда. Но вот то, что у меня лежит в сумке детектив, действительно, я понял, что иногда для отдыха, для расслабления, я люблю почитать что-нибудь такое эдакое, значит, как ловят хитроумного злодея. Естественно, в конце его поймают. В моем случае там он вообще девочку маленькую похитил, и все его ищут. Я уверен, что найдут, но я не подглядываю в конец. В общем...
7: Сопереживаешь.
6: Да, и выясняется, что очень многие люди действительно любят расслабляться именно когда читают или смотрят или слушают про страшное.
7: А это удивительно, ведь в нашей повседневной жизни хватает тревог, неопределенности, каких-то неприятных новостей. Мы устаем от конфликтов, переживаем за близких, беспокоимся о будущем, но при этом включаем детектив или берем в руки книгу, смотрим сериал об убийствах или слушаем какой-то подкаст о преступлении.
6: Да.
7: Почему мы добровольно выбираем истории, от которых, по идее, должно становиться еще хуже, особенно осенью, когда
6: вот,
7: и так
6: да,
7: тревога.
6: Когда и так тревожно. Выглянул в окно, там дождь, пасмурно, и подумаешь еще, скоро зима. Вот.
7: Но это, наоборот, хорошо. Вот это межсезонье под названием осень, а вот оно в уныние вводит.
6: Что ж Пушкин-то так ее любил-то? Вот до сих пор не понимаю. Александр Сергеевич, ну, наверное, вы любили «Золотую осень». А мы вот любим детективы. Кстати говоря, у Пушкина, если разобраться, то и Дубровский тоже детектив некоторым образом получается такой остросюжетный.
7: А вот, кстати, детектив-то, который был популярен в какие годы? В 2000-е? Mm-hmm. Вот этот вот известный про вампиров-то сейчас вторую жизнь переживает.
6: Ну, это скорее, слушай, это про любовь. Про,
7: но он
6: про
7: все равно.
6: Ты про «Сумерки» — это про любовь. Да, там как там это...
7: Но он мрачный. Я сама не смотрела, честно говоря, не разделяю.
6: Я смотрел, я даже читал. Книжка очень плохая, а кино, ну, такое, ну, для детского.
7: Ну, насколько удачно, да,
6: попали,
7: все попали, его реанимировал.
6: А вот, ну, и даже, когда мы, я смотрю, например, на программу телевизионных сериалов или вообще какие сериалы выходят, тоже детективы и триллеры-то доминируют, как ни крути. Большинство не фантастика, не про любовь, а именно детективы. Что же так, почему же они нас так успокаивают? Надо спросить у профессионала. И с нами на связи нас постоянный эксперт, клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте.
7: Еще раз здравствуйте, и вам слово.
6: Любите ли вы детективы? Расслабляют ли они вас? И почему они нас расслабляют?
8: Я люблю детективы, да, конечно, очень люблю. Тоже сама этому удивляюсь. А, ну, как человек, как бы, как специалист, да, действительно, этому есть объяснение. А, потому что, кстати, такое, знаете, достаточно странное объяснение, ну, странное в том смысле наблюдение, что наоборот более тревожные люди, кстати, больше любят такие детективные запутанные сериалы. И часто это связано с тем, что люди, которые сами подвержены тревоге и не могут там сами справиться с каким-то своим внутренним напряжением, а порой им бывает проще вот какой-то контроль внутренний восстановить, наблюдая за тем, как распутывается преступление, за тем, как в кино или в книге, в общем-то, можно справиться, да, с какой-то сложной ситуацией. То есть такое успокоение через наблюдение того, что даже с какой-то страшной ситуацией, в общем-то, можно... ну, опять же, справиться или найти какой-то выход. А почему еще? Конечно же, детективный сюжет, он требует полного погружения. Нужно следить за сюжетом, за уликами, за какими-то тонкостями. И во время просмотра, соответственно, или чтения там детективной истории, то мы, конечно же, свои проблемы откладываем, потому что невозможно думать о том, чем кормить утром ребенка там, или в чем завтра пойти на работу, и следить, думать о том, кто совершил преступление, анализируя какие-то там нюансы. И, соответственно, вот, ну, отвлекает нас это все еще от каких-то негативных мыслей, от таких, знаете, мыслей жвачка, когда там ты, ну, о чем-то своей проблеме думаешь, что, соответственно, конечно, детективный жанр, он позволяет переключиться и включить, причем не только эмоциональную какую-то сторону, да, но и когнитивную, потому что нужно думать. Нужно думать, что, ну, особенно если действительно этим увлекаешься просмотром, не просто там как в полглаза смотришь, то, конечно, ты тренируешь еще и когнитивные навыки. То есть нужно логические цепочки выстроить, как-то критически оценивать информацию. Мы учимся там не полагаться на первое впечатление. И, соответственно, делает нас, может быть, даже где-то более уверенными в том, что тоже, опять же, сложной ситуации, жизненной уже, мы сможем справиться. Ну, по крайней мере, такое ощущение у нас создается. Чувство контроля, о котором мы, опять же, говорили в первой части, оно важно, очень нам всем важно, особенно определенному, например, типу личности, да, такому обсессивно-компульсивному, который через контроль решает свои, ну, справляется с тревогой. И, конечно, опять же, при просмотре это чувство контроля, ну, мы свидетели как бы происходящего, то есть мы в любом случае контролируем сам процесс просмотра, чтения, то есть хотим углубляемся, хотим не углубляемся. Опять же, мы где-то успешно можем предугадывать ход событий. Это опять же нам дает ощущение контроля, что мы-то знали, мы-то сразу поняли, да, что мы-то сразу разгадали эту загадку. Опять же, вот эта компетентность нам прибавляет уверенности в себе. И, естественно, если в жизни мы там на многое влиять не можем и предугадать что-то не можем, то вот такая тренировка, опять же, и вот этот контроль, который мы можем осуществлять во время просмотра, то тоже нам это все очень может улучшить наш эмоциональный, скажем так, фон. Потом, безусловно, и это, наверное, такая, может быть, даже и первая, надо было очередь сказать, так же, как и при просмотре каких-то фильмов ужасов, чего-то такого страшно-тревожного контента, для человека это безопасный способ разрядить, ну, какую-то свою эмоциональную такую напряженность. То есть мы переживаем за героев, вот вы говорите, там, похищена девочка, мы там представляем, да, как бы вот эти все чувства страха, ужаса, отчаяния. Где-то мы там можем вскрикнуть, там, дрожим, там, да, и говорим, о, ужас, про себя или вслух, и особенно если ты с кем-то смотришь, мы можем обсудить. И при этом, испытывая вот эти вот эмоции, даже не то, что испытывая, а выражая их, мы, конечно же, прекрасно осознаем, что эта история выдуманная, не наша. Но эмоции-то выходят наши личные, понимаете? То есть мы туда смещаем свои какие-то негативные всякие штуки, но выражаем их, как если бы, ну, опять же, нас это и не касалось. Вот, поэтому, собственно, повторюсь, все тревожные, ну, и подростки там, да, и люди взрослые, дети любят вот всякие там ужастики, потому что там вот в таком проективном, скажем так, методе, то есть как будто это не я переживаю, там, боюсь, вот это они там боятся переживать. А по факту эмоции-то зритель выражает, да, то есть они из нас эвакуируются, выходят вот в такой безопасный, неосуждаемый, ну, потому что там, скажем, боятся плохо, отчаиваются плохо. Вот, а когда вроде это и не мы отчаиваемся, а мы из-за героя переживаем, все это можно себе спокойно как-то выразить. Ну и потом мы знаем, как, наверное, сказки в основном, так и детективная история часто, к счастью, имеет позитивный конец, находится преступник, он наказывается, то есть справедливость восторжествовала. Тоже важный для нас такой психологический механизм, что как бы ни было плохо, зло будет наказано. Понятно, что современная жизнь очень размывает эту всю историю, и уже в это верится с трудом, и мы знаем, как много действительно несправедливостей, которые происходят вокруг. Ну вот опять же детективная история, умный следователь найдет преступника, преступник будет наказан. И, ну, в общем-то, скажем, даже если там были какие-то, естественно, потери, там, ну, преступление это всегда потери, убийство совершено или что-то, но, тем не менее, наказание найдет виновника. А тоже важный такой для человека механизм, который его успокаивает.
6: Да,
7: ну, и получается, что любовь к детективам и криминальным историям – это не обязательно тяга к мрачному и жестокому, за ней могут стоять любопытство, желание разобраться в человеческой психологии, потребность в острых ощущениях и даже стремление почувствовать себя спокойнее.
6: Возможно, и наказать злодея.
7: Возможно, в этом заключается главный парадокс. Иногда нужно отвлечься от собственных переживаний, чтобы поволноваться за кого-то другого.
6: Спасибо, доктор психологического наук Мария Киселева была с нами, а мы прощаемся с вами. Удачи и процветания.
9: Андрей Светенко. Хранитель времени.
16: В этот день в 1943 году в фашистском концлагере в Собибор, расположенном в Польше, произошло восстание, в результате которого несколько сотен заключенных бежали, а сам лагерь по приказу Гиммлера был ликвидирован. Беспрецедентный случай в истории Второй мировой войны. Собибор был настоящим конвейером смерти. За полтора года его существования в нем было уничтожено 250 тысяч человек. И почти все евреи. Лагерь, собственно, и создали в рамках операции «Рейнхард», целью которой было пресловутое окончательное решение еврейского вопроса. В лагере была оборудована замаскированная под баню газовая камера. Вместительность этой душегубки впечатляла – 800 человек за смену. При этом в лагере были и ремонтные мастерские для адаптации трофейной военной техники. Это объясняет специфику контингента заключенных. Это были люди, обладающие профессиональными рабочими навыками. В августе 43-го заключенным удалось организовать подполье. Его сначала возглавил раввин Леон Фельдхендлер. Но потом в дело включился лейтенант Красной армии Александр Печерский, прибывший в лагерь в конце сентября 43-го года. Печерский предложил дерзкий план – одномоментно сразу в нескольких местах напасть на охрану, после этого, завладев оружием, восставшие штурмуют склад, окончательно уничтожают персонал лагеря и уходят в леса, благо проходы в минных полях вокруг лагеря им известны, потому что они сами их и устанавливали. Восставшие убили 12 эсэсовцев-охранников, но захватить склад и вооружить всех заключенных не удалось. Пришлось прорываться в лес с боем. В результате из 420 беглецов около 80 погибли во время штурма, а остальным удалось бежать. Большинство из них быстро поймали, однако 53 участника восстаний скрылись и дожили до конца войны. И среди них был Александр Аронович Печерский. Ему удалось пробраться в Белоруссию и найти партизан отряд, где он продолжил воевать. А с приходом Красной армии был мобилизован, попал в штрафбат, был ранен, дослужился до звания капитана. После войны вернулся в родной Ростов-на-Дону. Умер в январе 1990 года, так и не получив никаких наград за свой подвиг в Собиборе. С вами был Андрей Светенко.
9: Радио России. 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра. За дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
17: От создателей блокбастеров «Легенда 17» и «Движение вверх».
18: Беда, государь.
19: Карл напал ночью под Нарвой.
18: Что делать будем?
19: Биться. И перед подвигом ваш я снимаю шляпу.
20: Приготовиться к атаке.
21: Пали!
22: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть», категория 12+.
0: на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь? Возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Александровной Солнцевой. Добрый день, Нина Александровна.
21: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении. Появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. Чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снимают симптомы.
1: Нина Александровна, к чему может привести развитие артроза?
21: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
1: Но в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
21: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене суставов. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью. На самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мази, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
1: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросит наши слушатели.
21: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
21: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из этих факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. А одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Первым 100 дозвонившимся подарок от компании «Продекс» при заказе аппарата «Аврора». Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора». Особенно выгодно, ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует социальная акция. Персональная скидка всем пенсионерам – 10 тысяч рублей. Доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товаров и подарков ограничено. 8 800 777 83 22. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
21: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат. А дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными. Хоть сейчас марафон беги, но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
1: Уважаемые радиослушатели! Напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует персональная социальная скидка для всех пенсионеров 10 тысяч рублей. И доставка по всей России бесплатна. Звоните номер 8 800 777 83 22. Нина Александровна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
21: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует социальная скидка 10 тысяч рублей для всех пенсионеров, дозвонившихся по номеру 8 800 777 83 22. Первые 100 радиослушателей, оформившие заказ на аппарат «Аврора», могут стать обладателями особого подарка от компании «Prodex». И доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товаров и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
1: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
21: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия. Ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки. Ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии – точно. А болит ведь постоянно. Но приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Просто в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Александровну Солнцеву.
21: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких, поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 10 тысяч рублей. Это специальная скидка для всех пенсионеров, позвонивших по номеру 8 800 777 83 22. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. И напоминаю про подарок. Первые 100 дозвонившихся радиослушателей получат подарок от компании «Продакс» при заказе аппарата «Аврора». Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Номер 8 800 777 83 22.
1: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России.
3: Да?
4: Мы хотели бы с вами поговорить.
3: Я вас прошу остаться на должности телохранителя моей супруги.
23: Неужели вы настолько не доверяете своей жене?
3: Я вас беру на работу, а не жену. Я должен доверять вам.
24: Новая работа.
25: И вообще я не обязана перед вами отчитываться.
23: Да, но я обязан отчитываться перед вашим мужем.
24: Окажется ловушкой.
25: Надо организовать мое похищение и потребовать выкуп.
23: И ты за это ответишь.
24: «Телохранитель». Многосерийная остросюжетная драма. Только на платформе «Смотрим». Категория 16+.
10: Премьера в Театре Гоголя. 24 октября. «Обыкновенное чудо» по знаменитой пьесе сказки Евгения Шварца. В центре сюжета взаимоотношения двух людей. Он, сочинитель, подавлен творческим кризисом и вопросом собственного предназначения. Она, спутница его жизни, пытается осознать свое место в тени большого художника. Сумеют ли они найти выход из лабиринта, который сами же создали? Узнаем на премьере в Театре Гоголя. Информация на teatrgogolya.ru. 12+.
18: Карл войско поведет на Полтаву.
26: Петр будет вынужден дать бой.
20: Приготовиться к атаке.
19: Вали!
22: Масштабная кинопремьера «Рождение империи». В кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. ФСБ предотвратила теракты с участием гражданина Швеции. Евросоюз отказал Вашингтону в просьбе разморозить российские счета. Подробности далее. Вооруженные силы России уничтожили пункты временной дислокации и управления беспилотниками противников ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. В ударах были задействованы воздушно-космические силы страны. Вражеские объекты размещались в районах населенных пунктов Белозерская и Высокоивановка. Экипажи нанесли удары по выявленным целям с помощью авиабомб ФАБ-500. В результате уничтожены пункты временной дислокации 115-й бригады Нацгвардии Украины, а также 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Тем временем подразделения группировки «Восток» продвигаются на Ореховском направлении. Уничтожен пункт управления дронами ВСУ. Огневую поддержку с воздуха осуществляли дроны и артиллерия. Об этом доложил представитель группировки Дмитрий Миськов.
2: Подразделения группировки, продвигаясь в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и двух бригад морской пехоты ВСУ в районах Райского, Тарасовки, Коломийцев, Черненкова, Миролюбовки, Барвиновки, Амельника и Вольнянки.
1: На том же Ореховском направлении войска Днепра пресекли ротацию украинских боевиков. Об этом сообщили ТАСС источники в силовых структурах. Операторы БПЛА российского подразделения «Шаман» накрыли два пикапа, которые везли противника для перегруппировки. ФСБ предотвратила теракты с участием гражданина Швеции. Преступника задержали во время незаконного пересечения российской границы в Псковской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным оперативников, в феврале-июне текущего года иностранец на контрактной основе проходил военную службу в составе признанной на территории России террористической организации в должности командира отделения беспилотных авиационных комплексов. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. «Нет совести у тех, кто это делает». С такой фразой обратился Вячеслав Володин к тем, кто завышает коммунальные тарифы. Спикер Госдумы на минувшем пленарном заседании поручил депутатам проанализировать рост октябрьских цен на коммунальные услуги.
3: Тот, кто увеличивает тарифы в регионах, принимая их выше, должен обосновать это решение. Мы наделили ФАС полномочиями по снижению тарифов. Мы создали комиссию о защите жилищных прав граждан. Давайте приглашать представителей ФАС и говорить об этом в разрезе тех регионов, где нет обоснованности тарифов, которые принимают. Нет совести у тех, кто это делает. И мы прямо говорим, под контроль надо это все брать, под контроль. Надо не впадать, с одной стороны, в популизм, демагогию, а с другой стороны, взяв под контроль, спросить тех, кто отклонился от тех решений, которые приняты на уровне правительства.
1: Как подчеркнул Володин, решение по тарифам принимается на региональном уровне, тогда как федеральное решение уже принято правительством. При этом регионы должны обосновать повышение тарифов сверх установленных параметров. Операторы связи с «Большой четверки» дали крупнейшим банкам отсрочку по немаркированным звонкам россиян. На них пока не будут вводить ограничения. Об этом сообщает ТАСС. Напомню, Минцифры обратилась к сотовым операторам с просьбой перенести до начала ноября ограничения на входящие вызовы от банков, не заключивших договор о маркировке звонков. Отсрочка необходима, чтобы кредитные организации успели завершить переговоры и оформить документы. Маркировка помогает бороться с нежелательными вызовами. После ее внедрения количество спам-звонков в России сократилось на треть. Программа модернизации общественного транспорта пробуксовывает. Правительство поставило задачу к 2030 году обновить автопарк на 85%. Однако только треть регионов соответствует данному показателю. Остальные же находятся в красной зоне. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Евгений Дитрих на минувшем форуме «Общественный транспорт». По его словам, за последние 6 лет регионы обновили 29 тысяч единиц общественного транспорта. Среди предложений, как помочь регионам финансово, прозвучали инициативы ввести регулируемые тарифы на перевозки, направлять на обновление транспорта часть штрафов, в том числе за отсутствие полиса ОСАГО, а также создать реестр государственных перевозчиков. В Госдуме напомнили о правах арендатора. Арендная плата за жилье не может увеличиваться чаще одного раза в год, если в договоре изначально не прописано иное. Об этом ТАСС пояснил зампред Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, при официальном договоре аренды закон защищает от неплановых повышений по воле арендодателя. Если арендодатель попытается повысить плату односторонне, и это не зафиксировано в договоре, закон будет на стороне арендатора. Евросоюз отказал Вашингтону в просьбе разморозить российские счета. Разговор об этом зашел еще во время встречи по Украине в Майами, на которой помимо американских спецпосланников присутствовали чиновники Великобритании, Франции, Германии, ЕС, НАТО и Украины. Тогда в ходе встречи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер предложили европейцам согласиться на разморозку части российских активов ради возобновления мирных переговоров по Украине. Однако получили отказ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. На разработчиков ChatGPT подали в суд. К ответственности взывают генпрокуроры 8 американских штатов. По мнению правоохранительных органов, технологическая компания OpenAI причиняет вред детям. Как сообщает телеканал NBC News, иски поданы в суды Айдахо, Айовы, Аризоны, Арканзаса, Западной Вирджинии, Канзаса, Монтаны и Небраски. По словам истцов, чат-бот ChatGPT может подталкивать пользователей к самоубийству и давать опасные медицинские советы. Генпрокурор Канзаса Крис Кубок, в свою очередь, добавил, что слишком уступчивая модель

0: Все это будет сопровождаться повышенным количеством осадков. В декабре показатели еще будут более-менее близки к норме, а вот в январе выпадет на 30-40% больше осадков, чем положено, заключил Тишковец.
1: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА разгромил Ростов 4-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Мохаммед Азия, Энрике Карма, Иван Обляков с пенальти и Имран Фиров. Ахмат уступил московскому «Динамо» 1-2. В составе грозненцев отличился Гошка Синтура. У столичного клуба голы на счету Виктора Акишора и Ярослава Гладышева. Махачкалинская «Динамо» проиграла «Зениту» 1-2. У дагестанцев пенальти реализовал Гамит Агаларов. У клуба из Санкт-Петербурга точные удары нанесли Кевин Андраде и Амир Мусаев. Крылья Советов потерпели поражение от «Балтики» 0-2. Голы на счету Егора Галенкова и Ильи Кирша. В пути регионов футбольного Кубка России Нижний Новгород разгромил «Шинник» 4-0. «Волга» по пенальти взяла верх над «Муромом» 4-3. Основное время завершилось в ничью 0-0. «Ленинградец» победил «Луки Энергию» 2-0. «Енисей» с таким же счетом был сильнее «Калуги». «Чертаново» обыграла «Текстильщик» 2-1. «Волна» по пенальти одолела «Динамо» из Санкт-Петербурга 4-2. А в основное время здесь была ничья 1-1. И «СК Хабаровск» выиграл у «Кировского Динамо» 2-0. ЦСКА до 11 матчей продлил свою победную серию в континентальной хоккейной лиге. Армейцы обыграли московское «Динамо» 1-0, и ЦСКА теперь в лидерах западной конференции. В других встречах «Амур» уступил «Спартаку» 1-2, «Салават Юлаев» проиграл «Сибири» 2-4, «Барыс» нанес поражение «Автомобилисту» 4-1, «Минское «Динамо» уступило «Металлургу» 1-3, а «Шанхайские драконы» спасовали перед «Трактором» 2-6. Это были новости спорта.
2: Погода.
0: В Магадане сегодня около ноля, облачно, снег с метелью. В Владивостоке 11-13 градусов без существенных осадков. В Тюмени плюс 7-9, в Омске плюс 2-4 малооблачно. В Иркутске плюс 3-5 облачно с прояснениями. В Мурманске от 6 до 8 тепла без существенных осадков. В Петрозаводске 8-10 градусов. В Вологде плюс 5-7. В Калининграде 14-16, в Уфе 17-19 градусов, в Казани 18-20, в Нижнем Новгороде 15-17 кратковременные осадки. Во Владикавказе сегодня 19-21, в Ялте 18-20 и ливни. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 10-12 градусов. В Москве временами дождь, днем 9-11. Сейчас в столице 8 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Он чем-то похож на чеширского кота. Вечная полуулыбка, плавность жестов. Но это обман. За этой маской скрывается деспот и тиран, которого боятся все артисты и обожают. Потому что он очень талантливый. И даже огромная сцена театра «Армия» под его началом превращается в волшебную шкатулку, от которой нельзя оторвать глаз. Я с всей души в нашей студии приветствую театрального режиссера Павла Сафонова.
2: Здравствуйте.
1: Но прежде чем мы начнем откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве вы мечтали быть милиционером, охотником и даже на худой конец Наташей Ростовой?
2: Про Наташу Ростову я не помню, нет. Просто мне понравился персонаж. А милиционером, да, я даже делал стенгазету какую-то. Ну, я смотрел фильмы, мне нравились персонажи, которые жили какой-то активной жизнью. Наверное, какие-то вот эти мечты, они меня так бросали вот в этот замысел. Потом, да, мне очень мечталось о каком-то доме в тайге. Вот я читал какие-то книги, что я зимой с винтовкой охочусь. Были такие, да, мечты.
1: Но сыграли потом кого-нибудь? Милиционера или охотника?
2: Ну, милиционера я играл, да, в первом своем опыте киношном. У Данели.
1: У Данели?
2: Да, «Орел и Решка» я играл цыгана-милиционера. Такой странный персонаж.

0: Хорошо. Это правда, что, провалившись при поступлении в театральный вуз, вы, чтобы не загреметь в армию, пошли на аферу и подали фиктивные документы в военное училище. И тем самым получили отсрочку.
1: Да, пришлось немножко так...
0: Как не стыдно,
1: пойти на такие вещи, ну, просто... Ну, если бы не поступил, то пошел бы, наверное.
0: Вот, это сейчас хорошо сказал.
1: Ну, вышло по-другому, поэтому пришлось расстроить начальника, которому я приносил документы. Потом я пришел и сказал, что я поступил в Щукинское театральное училище. Ну, он пожал плечами, удивился.
0: Да, говорит, жалко, такого, говорит, кадра потеряли. Это правда, что именно великая Людмила Максакова настояла на том, чтобы вам, ну, тогда еще почти сопляку, доверили постановку «Чайки» в театре Вахтангова, а иначе она бы ушла из театра.
1: Ну, я не помню точно формулировку, не знаю, не слышал, но да, Людмила Васильевна пришла на мой первый спектакль «Прекрасные люди» по месяцу в деревне в Щукинском театральном училище. И потом поднялась там ко мне, я был в звукорубке, и сказала какие-то тогда для меня просто волшебные там слова. А потом я через какое-то время узнал, что она подошла к Михаилу Александровичу и
0: Ульянову.
1: Ульянову, да, тогда художественному руководителю театра Вахтангова. Ну и, как говорят, чуть ли не встала на колени и сказала, или ты дашь нам типа работать, или...
0: С этим парнем.
1: Да, или я. Ну, я не знаю, чем она шантажировала, умру или уйду из театра, этого я точно не знаю, но как-то она очень, он тоже удивился, потому что, в общем, он как-то меня не понимал, мне кажется, до конца, кто я такой. Я как-то себя странно тогда проявлял, на роликах там катался, мимо него даже как-то проехал, в театр ездил.
0: Я понимаю, да.
1: И переодевал их в гримерке. Поэтому ну вот он как-то мне сказал, надо бы снять все-таки ролики-то в театре. А потом вдруг такое предложение. Да, это правда. Людмила Васильевна очень благодарен. Она очень, конечно, тогда меня поддержала.
0: Это правда, что о беременности своей второй половины Ольги Ломоносовой ты узнал из записки?
1: Ну да, да, это наша такая уже легендарная... Такая легендарная история, что вот Оля написала такую записку, а так как у Оли была однокурсница по фамилии Рябинок, Александра Рябинок, сейчас довольно известная,
0: да, есть,
1: артистка, поэтому вот это слово на записке Рябинок...
0: А что там было написано?
1: Ну, у нас будет Рябинок, там было написано. Я подумал, что зайдет Саша в гости. Я подумал, что почему-то это был сложный момент. Я как раз тогда выпускал, кстати, Достоевского, переходя все-таки к теме «Идиоты». Я надеюсь, мы к ней
0: Мы поговорим об этом обязательно.
1: Вот, у меня был такой спектакль редкий, очень любимый мной, «Сны Родиона Романовича».
0: Да-да-да.
1: Я делал у Олега Меньшикова в «Товариществе 1814» с прекрасной командой актеров.
0: Витя Сухоруков там играл.
1: Да, Тима Трибунцев еще такой был, не такой звездой, как сейчас. Да, да, Вера Строка. В общем, там была какая-то Илья Исаев, такая компания, которая, в общем, сейчас все уже в разных местах известны. Вот, и я тогда как раз выпускал, это был очень нервный выпуск, и вдруг вот эта вот записка про то, что Саша придет, и я вот так вот, и до меня докатилось это слово в другом смысле не сразу.
0: Бедная Оля.
1: Да, а Оля, да. Почему? Все хорошо.
0: Ну, нет, конечно, все хорошо. И напоследок, это правда, что если ты увидишь на берегу водоема табличку «Купаться запрещено», ты тут же разденешься и полезешь в воду.
1: Как вы подготовились.
0: А как ты думал?
1: Да, я иногда... Ну, я прям не то, что против табличек, но в некоторых местах, где, в общем, может быть, не очень предусмотрено, или вода ледяная где-нибудь... Я же все-таки из Питера, и вот эта балтийская какая-то закалка моя, она меня иногда манит в какие-то холодные... Или в холодное время года,
0: ну, да,
1: или в какие-то не очень приспособленных местах. Иногда я могу занырнуть и действительно как-то чуть-чуть взорвать себя.
0: То есть пойти против правил.
1: Ну, против правил иногда интересно идти, да. Табличек много, а жизнь она одна.
0: Это
1: надо успевать.
0: Точно. Итак, Павел Сафонов, переходим к делу. Значит, детство прошло в Ленинграде, ленинградский детский хор, солист, капелла.
1: Да, да, да.
0: Когда голос сломался... Трагедия была в жизни?
1: У меня он не ломался. Вот это интересный тоже момент какой-то. Все ждали, что уже я уже шестой класс там, я пою.
0: Ну да.
1: Пою. И, может быть, из-за того, что я не прерывал, я уже так, конечно, немножко делал это одной левой, я все равно... Ну, вроде как было одним из лучших, и все равно солировал. Уже там все, кто со мной были, как-то перестали ходить, а я что-то ходил машинально. Поэтому, может быть, из-за этого он у меня вот так конкретно вообще не сломался. У меня не было этого. Я так как-то плавно пел, вот и, ну, там чуть-чуть ниже становился. Но не было вот такого, что совсем поменялся, как у Робертино Лоретти.
0: А как так произошло, что из хора и сразу в театр?
1: Не, не сразу. Была какая-то совсем такая пауза пустая, вот хор, я не понимал, что все вот эти вот идеи, которые мы с вами обсудили,
0: да.
1: Милиция, охотники, охота, да. Какие-то, все вот это тоже ушло, я понял, что это все-таки как-то не то, вот, и я поэтому как-то пусто существовал, вот как-то так вот машинально, пока не, это был 87-й год, и праздновалось 50-летие Высоцкого. Активно в стране вдруг уже в
0: перестрочное
1: время вышел фильм, там вот этот, который что там 4 серии про
0: документальные.
1: Да, пошли пластинки, вот эти выпустили, того, чего раньше не было. И вдруг меня это вот как-то попало вот в эту вот такую, не знаю, плодородную или какую-то пустую какую-то мою душу. Это попало вдруг. Потому что вообще-то, когда там мама вот говорила, когда-то мне там, вот, исходя из того, что я там пел в хоре, ну вот становись там, типа, артистом и.
0: То есть мама хотела?
1: Ну, мама вот, ну, она иногда говорила, или она еще говорила там, ну, потому что вот из-за пения, что, мол, вот будешь. А для меня это почему-то казалось, то ли в хоре нас так одевали, что вот это вот как-то белая рубашка, ну, что-то такое вот это на эстраде петь. Почему-то мне это вот казалось как-то неправильно. Надо было что-то такое по вот как раз там приключениям, что-то.
0: Ну, да, естественно.
1: Футбол, фильмы там, что-то такое. Вот.
0: А кто у нас мама была?
1: Мама у меня закончила университет филологический, и 3 языка знала. В общем, ну, она такой человек начитанный очень, и за, очень благодарен ей за многие вещи, связанные с тем, что, например, никогда она мне не давала смотреть кино, если это по книге.
0: А, экранизация.
1: Если это, да, если это экранизация. Она всегда говорила, что нет, ты должен прочесть, и у тебя должен возникнуть свой какой-то образ, тогда ты посмотришь.
0: Ого,
1: и
0: интересно.
1: У нас был, помню, например, ну, были такие ключевые какие-то моменты, я помню, был дикий спор просто до какого-то классе, там, в пятом, тоже шестом, что я хотел смотреть какой-то, в пятницу тогда был экран приключенческого фильма, как сейчас помню, всегда вот в программке, я всегда искал, что это, и там какой-то был, типа, дикая утка или что-то такое. А в этот же день было «Обыкновенное чудо» Марка Захарова, и она говорит, я хочу, чтобы ты посмотрел этот фильм, и я просто говорил, нет, я должен смотреть эту дикую утку. Во что бы то ни стало, она настояла. И я потом просто ей был в этот же вечер. Не потом, а я в этот же вечер ей сказал спасибо. По
0: как
1: сути.
0: Маму звали?
1: Лидия Владимировна.
0: Спасибо, низкий поклон Лидии Владимировне.
1: Нет, она очень много приложила таких хороших, важных усилий.
0: Слушай, скажи, ты сейчас сказал Марк Захаров, ведь когда была осень патриарха, ты сделал спектакль в Линкоме?
1: Да, да. Я делал «Сны Мольера» тоже, мне как-то эти со снами. Мы делали по «Кабале Святош». И я пообщался с Марком Анатольевичем. Мы, в общем, очень благодарен.
0: А
1: тоже.
0: Потом
1: это был очень красивый спектакль.
0: Ты увидел «Осень патриарха» Александра Ширвинта?
1: Да, как-то вот много я.
0: А скажи,
1: да,
0: мне, а вообще,
1: людей.
0: Ведь театр, говорят, дело молодых.
1: Ну, безусловно, конечно, наверное, много энергии нужно, силы. Хорошо, когда смешиваются разные энергии, мне кажется, так.
0: Слушай, а скажи мне как раз по поводу театра. Ведь тебя же брал Лев Додин к себе на курс.
1: Ну, не совсем, он мог бы взять.
0: Мог бы взять,
1: я проходил, но как бы я туда не пошел дальше, поэтому неизвестно, чем бы это закончилось.
0: Ну, у него театр такой, театр-секта, театр-монастырь, по большому счету.
1: Там свой монастырь, в каждый театр все равно есть какая-то своя.
0: Но я про другое сейчас.
1: Да.
0: Я, знаешь, про что? А почему церковь так долго выступала против актерского ремесла и считала, что это дьявольское искушение?
1: Ой, сложный вопрос вы задаете. Это.
0: Ну, ты же умный.
1: Ну, я умный.
0: Прости.
1: Не знаю. Не знаю. Я-то вот, например, считаю иногда, потому что мы тоже. Мне кажется, что это все равно, конечно, очень разные. Как это называется, иерархии, религия и искусство, или там церковь и театр. Но мне кажется, что вообще-то это какие-то вещи, по крайней мере, хорошо было бы, если бы они параллельно шли к каким-то, они, в общем-то, идут к каким-то одним целям, просто разными путями. Мне кажется, что в хорошем смысле театр, это тоже, ну как, в общем, это известная фраза.
0: Ну да.
1: Храм, и в нем тоже есть стремление к гармонии, к чистоте, к смыслу, просто через другие формы и с другим осмыслением. Поэтому, не знаю, наверное, какие-то заблуждения прошлых времен, что вот так вот осуждали. Потому что, наверное, просто театр обязан показывать и ужасное. Без этого не может обойтись. Как Мейерхольд писал как бы ужасное и смешное. Рядом у него было.
0: И в жизни так же произошло.
1: И в жизни. И, ну да, и вот без этого, без прохождения или без осмысления вот этих каких-то заблуждений человеческих не рождается гармония, не приходишь к какому-то пониманию, а что же тогда цену. Всегда интересно вот это. Поэтому, а церковь, может, реагировала на то, что вот там, ну, кто-то там свободы много и показывают что-то. Зачем это показывать?
0: Ну, да.
1: Наверное, вот такое было.
0: А почему твой сокурсник Сергей Стеблов, светлый парень, ушел в монастырь? Это сын
1: Евгения. Да, я знаю. Ну, я с Сережей общался, и, в общем, к одно время даже как-то и в гостях у него был, и его папа со мной делал отрывок на втором
0: даже
1: курсе.
0: Так?
1: Да, мы делали «Фигаро». И, кстати, вот Евгений Юрьевич, тогда вот один из первых как раз, он как-то достаточно мудрый, тонкий человек. Он
0: да.
1: как раз мне сказал, что ты вообще скорее придешь или как-то вырастешь, или реализуешься в профессии не через актерство, а через какой-то авторский путь. Там даже, может быть, через, по-моему, он там, не помню, точно сказал, он там про режиссуру что-то или нет, но он сказал, что тебе нужен там какой-то свой там театр или что-то такое. Вот, ну, а потом Сережа, я последний раз, он такой пытался делать кино, это, что-то искал как-то себя в режиссуре, по-моему, кино. А потом вот я узнал, что он уехал. Не знаю, ну, наверное, это путь каждого человека. Видимо, ему показал, что так быстрее он и правильнее ему идти через это. Я ему звонил, у нас был как бы тут юбилей курса, мы разговаривали по телефону. Как-то
0: о, раз, даже так?
1: Как раз у нас было 23 октября, мы там собирались вот курсом, 30-летие курса.
0: 30 лет?
1: Да, 30 лет уже курса. Мы немножко поговорили, ну, по-моему, он... Там, где он хочет быть, и все у него как-то хорошо.
0: Главное, в душе хорошо.
1: Ну да, да.
0: А скажи мне, отец, твой отец верил в тебя?
1: Ну, папа, он в каком-то смысле, вот мама там со своей стороны, наверное, не знаю уж, какой там назвать, там лингвистическая или какая-то языковая, или любовь там все равно к чтению. А папа, он меня как раз, он-то закончил музыкальное училище, в отличие от меня, по классу баяна, и поэтому с детства... У нас всегда на всех днях рождения был баян, папа доставал, я пел, он учил все песни, Антонов там, Пугачёва.
0: Угу. Ну да.
1: Всякие там, барабан был плох, еще что-то там, в общем, вся наша эстрада. Он к каждому празднику готовил какую-то новую песню, мы ее разучивали, поэтому вокальные вот эти все дела и вообще то, что я вот всегда выступал. В общем, он меня и на пианино там, и на гитаре он меня учил аккорды
0: эти. Так верил или не верил в сына?
1: Я помню забавный эпизод, он там на третьем курсе приехал посмотреть, уже немножко плохо себя чувствовал, видимо, почувствовал, приехал посмотреть на отрывок мой.
0: Так.
1: И вот, это мы с Павлом Евгеньевичем Любимцевым что-то делали,
0: да.
1: Он посмотрел, и потом вот как-то мы шли там к баррикадной от училища, и как-то он какую-то фразу такую сказал, ну что ж, Паш, ну, может, там где-то в Министерстве культуры, в администрации есть... места какие-то еще. В общем, он тогда, наверное, подумал, что я вряд ли кем-то таким стану. Может, отрывок был плохой. Но я учился очень так неровно. Не все у меня было так прям стопроцентно. Поэтому, не знаю. Но многое из всего, что я сейчас делаю, оно связано, конечно, с тем, что он там в меня когда-то вкладывал. Поэтому я тоже очень благодарен, конечно.
0: Кстати, вот про фильм «Орел и решка» Георгия Данелия. Там ты сыграл милиционера, цыгана. Так, а почему у тебя там волосы были не по уставу? Длинные.
1: Да.
0: Да.
1: Часто. И я сам себя уже спрашивал потом об этом. Я тогда был очень увлечен процессом.
0: Отращивания.
1: Возвращаясь к моему, да, прошлому. В общем, короче, была своя эстетика. И да, там буквально был где-то рядом показ или что-то. И хорошо бы было, чтобы я был с длинными волосами. И вот я в ущерб, так сказать... Ну, кто такой, собственно, да, Данелли?
0: Да, кто такой, боже.
1: Это, конечно, такая нелепость молодости, да, это такое. И он, а он удивительно тогда, понимаете, тоже вот мудрость. Я же тоже бы, конечно, если бы он сказал,
0: ну да,
1: приказал, наверное, я бы не мог, потому что мне тоже это было и важно, и интересно, потому что меня позвал Данелли, я все понимаю. Ну, Данелли так посмотрел как-то на меня и говорит, ну, а может, пусть он, ну, раз цыган. Вот как-то он почему-то это решил не настаивать. работать. И вообще он какой-то был очень тихий, тонкий, делал замечания так очень негромко. Негромко говорил, а давай попробуй, тут ты скажи это. Какой-то очень...
0: На, в общем, полутонах.
1: На полутонах, да, и как-то очень доверительно, по-человечески, без какого-то резкости каких-то, вот совсем никакого-то не было. А, все, что угу. Там, Мадора. Какое-то очень обаяние было свое такое негромкое. Вот. Надо было, наверное, мне и постричься. Ну, вот как-то... Сколько раз меня этот фильм и эта роль спасала потом от госавтоинспекции.
0: А, ну да.
1: Помогала мне в некоторых сложных ситуациях.
0: Да, да, да.
1: Да, так а я же, да. А, вот это... Вот а его потом да. Очень часто стали показывать. Он как-то вначале прошел так негромко, а потом как-то, ну, стал что-то как будто... И он действительно какой-то... Как будто он со временем, мне кажется, стал лучше смотреться. Да, в чем-то. Недавно с сыном пересматривал.
0: Он понял все?
1: Ну, что-то понял. Ну, да. Ну, что ему? Ему больше понравилось, что Кирилл бросил гранату, она взорвалась. Что ребенку могло понравиться.
0: Да. Скажи мне, пожалуйста, Павел Сафонов, а когда ты понял, что ты овладел... магия театральной сцены, когда актеры выходят на сцену, и вдруг я понимаю, что я не могу оторваться, что я погружаюсь в этот мир таинства.
1: Не думаю, что я, что тут можно употребить эту форму глагола «овладел».
0: Ну, хорошо.
1: Мне кажется, что это всегда в каком-то... Театр такой все равно очень, при всем том, что оно такое... И ясное с точки зрения архитектуры, сооружения и построения. Тут зал, тут это, ну, а по крайней мере, в основном зыбкое, невидимое такое очень пространство. Поэтому тут нет, ну, есть, конечно, опыт, есть какие-то вещи, которые иногда ты там уже знаешь, что это будет, скажем так, держать внимание или работать. Но все равно это такая... режиссура же такая все-таки какая-то невидимая, тоже не до конца, мне кажется, зафиксированная профессия, потому что форма, вот что такое форма, да, ты можешь точно показать или найти мизансцену, но относительно чего? Относительно разного материала это по-разному. А может быть, то, к чему ты привык как раз, вот, то уже нужно как-то, не знаю, куда-то чуть-чуть сдвинуть и попытаться делать еще что-то проще, пойти куда-то еще дальше. Я вот сейчас с ребятами из Щукинского училища, конечно же,
0: так.
1: На курсе своего мастера Владимира Владимировича Иванова.
0: Как, он еще преподает?
1: Да, у него сейчас курс, третий курс, очень интересный. Ну, уж не помню уж какой по счету.
0: Это да, уже.
1: Да, он меня зовет периодически. Ага. Я делал там до этого спектакли «Сон летнюю ночь» и «Процесс». В общем, а сейчас мы делаем «Мамашу Кураж».
0: Опа.
1: Я вот Брехтом никогда не занимался. Мне так интересно, мы там пробуем вещи, которые я вот не часто, ну или, по крайней мере, в таком количестве или виде не часто делаю, а им очень нравится, им азартно. И я от них так тоже кайфую, от того, что мы там совсем по-другому вроде как делаем.
0: А ты вампир.
1: Да.
0: Приглашай.
1: Да, позову.
0: И еще один вопрос. Ты знаешь, в чем дело? Вот в твоих спектаклях все актрисы, и Нона Гришаева, и Маша Голубкина, и Людмила Максакова. Какие они красивые, какие они сексуальные, Простюш. Я просто думаю, а ты влюбляешься в своих актрис, когда ставишь спектакль? Ты как-то им помогаешь, подпитываешь их?
1: Я их подпитываю и сам подпитываюсь. Конечно, мне должна нравиться героиня, тем более она там одна из главных героинь, женщина. Я считаю, что вообще, ну, женская энергия, эмоция, она в театре имеет свою какую-то тайну,
0: да.
1: Магию и всегда как-то будоражит. Конечно, должны быть там не абстрактно красивые, а вовремя красивые. Раз там героиня Нона Гришаева в «Пяти вечерах» не должна быть прямо именно красивой. Она красива своими какими-то поступками, тем, как она историю эту рассказывает. Искренне, бесстрашно. И, в общем, да, очень любим этот спектакль. Спасибо, что вы вспомнили. А в итоге как раз просто, ну, не заботясь об этом, ну, мы должны получать какой-то ток или частоты, или действительно... Ну, как если возвращаться все-таки, вот, сложно эта фраза, наверное, по-своему, хотя все равно звучит вот красота, загадка. Ну, красота — страшная сила, но там мы как-то убрали, но то, что красота — загадка, вот у нас есть эта фраза, когда действительно в этом что-то есть. Я даже, честно говоря, не могу сказать, что я до конца это понимаю, но вот даже когда там Мышкин говорит, что он говорит даже не про красоту только женскую, он говорит, что вот я там смотрел на озеро в Люцерне, и почему-то мне даже хотелось как-то плакать или становилось сразу беспокойно от такой, что он всегда при такой красоте чувствовал какое-то беспокойство. Я на самом деле вот, ну, не соразмеряю себя с этим так совсем буквально, хотя, конечно, я с ним себя должен. Вот иногда такое действительно бывает. Мир, вот наслушаешь что-то, насмотришься это, или даже вот в каком-то поднимаешься вдруг там на самолете куда-то летишь, хотя я не очень люблю, но вдруг видишь вот эти вот облака, они иногда такие красивые, вот, если они еще там с солнцем, с чем ты думаешь. Мир-то гармоничен, мир, мне кажется, должен быть намного духотвореннее, и хочется, чтобы это люди не забывали. Поэтому наша задача художников разных, и режиссеров, и художников вообще, и кино, напоминать вот об этом, о его хрупкости, о его беззащитности, но о его какой-то, ну, божественности, наверное, все-таки. Можно это как угодно там трактовать, о каком-то его, какой-то его единственности. Вон сейчас эти американцы облетали, когда вокруг Луны фотографии смотришь Земли. Ну и красивый, и загадочный. Кажется, что на ней все должно быть намного легче. А нам, конечно, пока совсем не легче, поэтому вот мы будем дарить какое-то тепло и любовь.
0: А когда Павел Сафонов последний раз плакал?
1: Когда я плакал? Да я так не вспомню. Иногда бывает что-то совсем сейчас иногда такое... Не знаю, как сказать... А детство утром, вот у меня бывает, когда иногда утром почему-то вспомнится там бабушка или какое-то совсем другое время, чем сейчас, папа, вот, их уже нет, и может что-то такое вдруг подступить. Ну, чтобы так прямо я... В общем, это такой сложный вопрос.
0: Осталась одна минута, Павел Сафонов. Да. Скажи нашим слушателям что-нибудь.
1: Верьте в то, что... Но в мире есть и любовь, и не забывайте, что вы когда-то были детьми, и приходите к нам на премьеру «Идиота». Ближайший спектакль 13-14 мая в Театре Российской Армии. Я уверен, вы получите новое ощущение и от романа, и от встречи с молодыми, очень талантливыми артистами, и с известными артистами тоже.
0: Друзья, это был режиссер Павел Сафонов. А себя я скажу. Знаешь, в чем опасность твоих спектаклей? Они вызывают слезы. Но это слезы радости.
1: Спасибо большое.
0: И это очень хорошо.
1: Да.
0: Спасибо за этот откровенный разговор.
1: Спасибо.

Димом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Николай Мамулашвили. Сегодня у меня в гостях коллекционер, знаток ресторанной культуры и быта старой Москвы, очаровательная и обаятельная Наталья Титова. Наталья, здравствуйте. Рад вас снова видеть рядом со мной у микрофона.
2: Здравствуйте.
1: Давайте напомним нашим радиослушателям, что вы обладательница внушительной коллекции, посвященной дореволюционным ресторанам и трактирам. И ваша коллекция состоит из посуды, салфеток, вилок, ложек, другой утвари и элементов интерьера. По этим любопытным экспонатом можно восстановить вкусную и шумную историю дореволюционных московских ресторанов и трактиров и кафе. Одним словом, вы тот самый человек, который знает практически все про московский дореволюционный общепит. Насколько это дорогое удовольствие коллекционирование утвари и предметов московских ресторанов и трактиров начала 20 века? Насколько все это подъемно для обычных граждан?
2: Ох, вы знаете, еще бы пару лет назад я ответила, что достаточно подъемно, и каждый может что-то себе найти. Потому что, насколько я знаю, чаще всего коллекционеры сосредотачиваются в какой-то одной области. Они, например, собирают в основном открытки, которые связаны с московскими ресторанами. Кто-то собирает посуду, кто-то исключительно меню. То есть вот таких вот людей, которые берут все, что называется, ну, я, наверное, так сейчас и не вспомню. Так вот, еще несколько лет назад, да, действительно, можно было что-то себе в коллекцию приобрести так, за относительно недорогие деньги. Сейчас ужас происходит на этом рынке. И недавно я попыталась промониторить. И сейчас я несколько переключила свое внимание на просто красивые предметы сервировки, на посуду, на какие-то необычные столовые приборы. Но, опять же, думаю, надо что-то и в ресторанную коллекцию тоже положить. И когда я посмотрела на эти цены, мне стало дурно. Вот мы обсуждали с вами жетончики трактирной марки. Да. Одно из предложений — это 200 тысяч. Ну, это просто неадекватно. Тарелки те же яровские можно было несколько лет назад купить там за 2, за 3, ну, за 5 тысяч рублей, то сейчас очень много предложений, которые от 20 и выше. Я считаю, что это переоценено очень сильно. Возможно, кстати говоря, и как бы это смело не звучало, но это связано, с одной стороны, с выходом книги про московские рестораны моей и с выставками. Чем больше ты показываешь, чем больше ты рассказываешь, тем больше интереса, и тем больше начинают люди покупать, ну, а продавцы, соответственно, тем сильнее начинают задирать цены.
1: Вам предлагали расстаться с какими-то из ваших экспонатов? И есть ли коллекционеры, которые в нашей стране тоже собирают вот ресторанную утварь дореволюционную? И вы общаетесь?
2: Да, мы общаемся. Есть коллекционеры, у которых есть как отдельный раздел их коллекционеров, который посвящен ресторанам. Ну, нас не очень много. По поводу расстаться предлагали, но, слава богу, не с ресторанными предметами. Я бы, наверное, не смогла. Вот у меня есть тарелки, которых несколько штук, и мне тоже коллеги говорят, чтобы купить новую, продай вот какую-нибудь одну из них. А я не могу. Пусть эти 4 одинаковых тарелки стоят, в конце концов, можно одну отдать на одну выставку, другую на другую. Не могу.
1: Хорошо. А правда, что нечто подобное современному фастфуду появилось в российском ресторанном бизнесе уже в самом начале 20 века? И что это было?
2: Да, это время, когда мир начал стремительно меняться и торопиться. И если мы почитаем описание неврастенника того времени, или даже делового человека, то мы подумаем, что списывали его с нас. Мы все время спешим, нам нужно все успеть, нет времени для того, чтобы остановиться и даже поесть, поэтому нам нужен такой формат, который позволит это сделать на бегу. И начинают появляться так называемые буфеты для проходящих. Это отдельный зал при ресторане, где ты можешь подойти к буфетной стойке, выбрать какую-то нехитрую закуску, не снимая верхнего пальто, плаща, перекусить и дальше бежать по своим деловым делам. И был еще один, ну вот по сути дела, он, наверное, один такой крупный, хотя были сообщения в прессе, что несколько автоматических буфетов все-таки в Москве было, но вот один самый известный на Кузнецком мосту, это автоматические буфеты стояли, которые отпускали бутербродики, какие-то, опять же, нехитрые закуски и напитки. Ты подходил, там себе налил, отсюда что-то взял, быстренько перекусил, посуду отнес на мойку и побежал по своим опять же, деловым делам. Но такой формат в начале 20 века не прижился.
1: А чем вообще кормили? Это пирожки какие-то?
2: Вы имеете в виду прямо в фастфуде?
1: Да.
2: Бутерброды, да, какие-то пирожки горячие, ну и там холодные закуски, возможно, может быть, какие-то салаты. Ну вот про пирожки и бутерброды точно известно, кулебяки. Кстати, фастфудом, наверное, могли бы выступить и кофейни, как такой более демократический формат заведения. Питание общественного, да, хотя общественное питание, ну, применительно, да, к началу 20 века, очень странно говорить. Но почему такой демократичный формат? Они открывались раньше, чем рестораны. Рестораны, ну, как сегодня, да, не раньше.
1: 12, наверное, в час открывались.
2: А кофейни некоторые 8-9. Поэтому человек, который бежит на работу, он мог забежать, выпить чашечку кофе и почитать газеты. Они не подразумевали то, что ты там будешь сидеть долго, поэтому даже в любое время дня можно было забежать что-то очень простое, ну вот опять же вроде тех бутербродов, да, перехватить и бежать дальше.
1: Хорошо, если мы возьмем такие нормальные рестораны, может быть не самые крутые, но такие средние, да, рестораны, обычный человек мог спокойно пойти пообедать там в этом ресторане?
2: В те времена уже была введена практика, как мы сейчас бы сказали, бизнес-ланч, ну или вообще комплексных предложений. И ты мог в определенные часы прийти и за фиксированную цену заказать несколько блюд. Ну, допустим, 65-75, ну, в зависимости от количества, да, даже в рубль можно было уложиться, поэтому, ну, время от времени, да, люди среднего достатка могли себе это все позволить. Если бы все то же самое они заказали по меню, то есть две системы заказа. Ты приходишь, просишь прейскурант и смотришь все то, что тебе могут приготовить, заказываешь отдельно. И тогда это одна сумма получается. Либо ты приходишь в определенные часы, берешь карточку обеда, завтрака или ужина и заказываешь вот это вот комплексное предложение. И тогда это экономия, ну, 40-50% получалось.
1: Вот обед, нормальный обед для одного человека в рублях сколько?
2: Ну, в рубль можно было уложиться.
1: В один рубль?
2: Да. То есть вы могли вообще три блюда заказать там за, ну, в разных ресторанах по-разному, ну, в среднем 65 копеек-рубль. Первое, да, как у меня первый-второй компот, да, опять же, немножечко из советского действительности. Но если упрощать.
1: А на горячительные что давали?
2: Если мы говорим о таком бизнес-ланче, то...
1: Настойки, наверное, какие-то.
2: Водки. Водки, вот что-то типа английской горькой, вот то, что приготовит пищеварение ваше дальнейшему принятию. Такой сытный, вкусный, очень неполезной еды. А так, если мы говорим про какое-то застолье небыстрое, то вообще-то было принято после каждой подачи употреблять свой напиток. После супа один, после холодного другой, после соусного блюда третье, после жаркого четвертое. Сыры, десерты — это совсем другая история. То есть вы так это много могли перепробовать. Где-то это будет портвейн, где-то херес, где-то шампанское, где-то водки. Ну, в конце... Ликер.
1: А, Наталья, я еще прочитал где-то, что был еще бар «Американ».
2: Да, был на Тверской улице. Это такой тоже достаточно новый тип заведения для начала 20 века. Это был, с одной стороны, ресторан, но там была барная стойка, которая знакомила москвичей с совершенно новой культурой употребления спиртных напитков. Ты подходил к этой барной стойке и просил порционный коктейль, потому что прежде было не принято употреблять вот такие вот смешанные напитки. Опять же, да, водка, коньяк, шампанское. А тут ты просишь напиток, который готовят специально для тебя, который подают в бокале определенной формы, который гарнируют тоже определенным образом. И это уже история вот про посидеть, потянуть, да, через соломинку, насладиться вот самим процессом употребления этого напитка.
1: А я еще читал, боюсь ошибиться, если я скажу неправильно, вы меня поправьте, то ли спортивный обед, то ли спортивное меню.
2: Ну, это такое коммерческое название, да, проходят где-то какие-то спортивные соревнования или там полеты, и вот чтобы зазывать публику, обеды называют так там. Имеется в виду, что за этим завтраком вы можете со своими партнерами обсудить какие-то важные дела. Ну, это такое театральное ужин. Имеется в виду, что после театра вы можете прийти в ресторан и заказать ужин. Он будет чуть более поздним, потому что спектакль заканчивается в 11 часов, и вы приходите в это время, когда, в принципе, да, уже дело идет ближе к закрытию, но вот вы можете получить такой поздний комплексный ужин, который, с одной стороны, вас насытит, а с другой стороны, позволит, как говорили, очень красиво создать подушку из впечатлений. Вы не хотите после театра, есть такой возвышенный, одухотворенный, возвращаться домой, в быт, в повседневность. Вам еще нужно немножечко побыть на людях, попереживать, посмаковать впечатления. И вот вы приходите в ресторан, голодный, заказывайте этот ужин театральный и наслаждайтесь.
1: И я, и думаю, наши радиослушатели после вашего рассказа тоже, я думаю, находятся под впечатлением. Это была очаровательная Наталья Титова, известный коллекционер и культуролог. Она рассказала нам много интересного про московские дореволюционные рестораны и трактиры. Наталья, спасибо большое, удачи, успехов вам, и дай бог, чтобы ваша коллекция пополнялась новыми интересными экспонатами.
2: Спасибо большое.
1: Уважаемые друзья, я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
0: Коллекционер.
3: 26 октября в Кремлевском дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится гала-концерт «Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Автографы и имиджи» и будет посвящено юбилею легендарного артиста. На сцене мировые звезды балета Евгения Образцова, Виктория Терешкина, Мария Ильюшкина и другие. Автор и ведущий – народный артист России Андрис Лиепа. 6+.
4: Платье хочешь? Красиво.
5: Я для вас готова хоть в рваном сарафане ходить. Только чтобы пушки на радость вам стреляли.
6: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
9: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок.
11: А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
10: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
9: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
10: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
10: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
9: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
10: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
11: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
10: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
11: Все это масло таволги.
10: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
11: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
10: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
11: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
10: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
11: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России.
3: 29 октября в Большом зале Московской консерватории состоится сольный концерт талантливого пианиста, победителя престижных международных конкурсов Дмитрия Шишкина. В программе «Изысканный диалог русской, французской и австрийской музыки». В исполнении одного из самых одаренных виртуозов молодого поколения прозвучат произведения Сергея Васильевича Рахманинова, Клода Дебюсси и Франца Шуберта. 6+.
12: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра. За дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
13: И вообще я не обязана перед вами отчитываться.
14: Да, но я обязана отчитываться перед вашим мужем.
15: Он играет по правилам, которые уже нарушены.
16: Ты убийца, и ты за это ответишь.
17: «Телохранитель» — многосерийная остросюжетная драма. Только на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Киргизии для выработки плана отражения военных угроз собрались министры стран СНГ. В России зарегистрировали новый препарат для лечения ряда онкологических заболеваний. Желтый уровень погодной опасности ввели в половине провинций Турции. Подробности далее. Военно-политические вопросы обсуждают в эти минуты в Киргизии министры обороны стран СНГ. Заседание проходит в Чолпон-Ате в Иссык-Кульской области. Открывая встречу, глава российского Минобороны Андрей Белоусов заявил, что встреча проходит в условиях сложной военно-политической обстановки в мире и по периметру границ СНГ. Ситуация требует согласованных действий и совместных усилий по обеспечению безопасности стран Содружества, подчеркнул министр. В ходе совместной работы участники заседания представят доклады о подходах к строительству национальных армий, применению новых образцов вооружений, оперативной подготовки, а также подпишут документы по укреплению потенциала совместных систем военного назначения. Работавший на Украину швед попался в руки российских спецслужб. 35-летнего Фредди Михаэля Лингельма задержали при попытке пересечь российскую границу в Себежском районе Псковщины. На допросе боевик признался, что в этом году завербовался на службу в украинскую разведку и подписал контракт с нацбатальоном «Айдар». Напомню, он признан террористическим в нашей стране. Со слов иностранца, его направили обучаться управлению FPV-дронами, чтобы затем передавать информацию разведке, а также с помощью них совершать в России теракты. В отношении шведа возбуждено уголовное дело. Киевский агент находится под стражей. Система высшего и среднего специального образования станет более гибкой. О модернизации в этой сфере накануне рассказывал на заседании с сенаторами министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Учитывая новые требования к профессиям, увеличится количество бюджетных мест в сфере IT-технологии. При этом большое внимание уделят регионам, уточнил министр. В то же время Фальков пообещал пересмотреть существующие правила приема в вузы олимпиадников и стобальников, которым предоставляют бюджетные места. Для справедливого распределения мест и расширения возможности поступить остальным абитуриентам в Миноборнауке считают необходимым поправить данную ситуацию. В России зарегистрировали новый препарат для лечения ряда онкологических заболеваний. Речь идет о лекарстве под названием «Нимолонцим», уточнили в Минздраве. Регистрационное удостоверение выдали отечественной фармацевтической компании АО «Ланцет». Как разъяснили в ведомстве, новая разработка предназначена для лечения взрослых пациентов с рядом злокачественных новообразований, включая опухоли пищевода, головы и шеи, а также отдельные виды опухолей головного мозга. Зеленский признал сложности в работе Starlink на Украине. Об этом глава Украины заявил в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану. По словам Зеленского, это их решение. Надеюсь, что это ошибка или, возможно, серьезная техническая проблема, сказал украинский лидер. Напомним, накануне экс-замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявлял, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. Из-за этого ВСУ сталкиваются со значительными трудностями и не могут проводить миссии с использованием беспилотников. Основатель компании Илон Маск пояснил, в свою очередь, что спутниковая связь предназначена только для гражданских и оборонительных целей. США вооружаются. Пентагон планирует направить свыше 15 миллиардов долларов на разработку и закупку новых ракет класса «Воздух-воздух» в следующие 5 лет. Об этом говорится в бюджетных документах, которые изучила РИА Новости. Речь идет о ракете большой дальности АМ-260, которая применяется на истребителях. При этом количество закупаемых снарядов, стоимость одной единицы и этапы дальнейшей разработки остаются засекреченными. Как сообщает агентство, разработка ракеты ведется с 2007 года на фоне появления у Китая новых дальнобойных ракет класса «Воздух-воздух», в частности ПЛ-15. Свыше 5 миллионов американцев уже проголосовали досрочно на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщает телеканал NBC. Большинство выбрали способ голосования по почте. Между тем, этот вариант крайне не поддерживает Дональд Трамп, который свалил на него свой проигрыш в 2020 году. По убеждению американского лидера, голосование по почте – единственный способ для демократов выиграть выборы. Добавлю, что выборы в Конгресс пройдут в ноябре. По прогнозам аналитиков, республиканцы могут потерять контроль над Палатой представителей. Виной тому эксперты называют военную кампанию против Ирана. Желтый уровень погодной опасности ввели в половине провинции Турции. Метеорологи прогнозируют ливни и штормовой ветер силой до 22 метров в секунду. Непогода уже вызвала подтопление, перебои в транспортном сообщении. Ухудшение условий ожидают в районах Мраморного, Эгейского и Черного морей, а также в Восточной Анатолии. Вторые сутки во власти стихии находится крупнейший город Турции – Стамбул. Минувшим днем на него вылилось 240 миллиметров осадков на квадратный метр. Подтоплены тысячи домов. Жертвами непогоды стали два человека. Турция, между тем, остается популярным направлением у россиян. Этим летом сюда слетали почти 3 миллиона соотечественников, что почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Более выраженная динамика была во второй половине сезона. Так, в июне рост составил всего 2% в годовом выражении, а в июле и августе свыше 6%. Что общего у журналиста из Москвы, дочери священника из деревни на Волге и юриста из Тбилиси? Все они – герои уникального документального проекта «Рожденные в СССР 35 лет» режиссера Сергея Мирошниченко. Он прослеживает судьбы 20 детей с 89 года. В новом сезоне 6 серий о взрослой жизни, выборе и переосмыслении. Проект, отмеченный БАФТА, Эмми, Никой и Золотым Орлом. Новые серии уже на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Столичная осень замедляет свой ход. Несмотря на осадки, температура в нынешнем сезоне будет заметно выше обычных для этого времени года показателей. О прогнозе на выходные и начало следующей недели расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: К пятнице погода улучшится и станет по-сентябрьски тепло. Ночью 7-10, днем плюс 15-18. Суббота тоже будет антициклональная. И первый выходной ожидается относительно погожим. К утру снова плюс 7-10, светлое время суток плюс 13-16 градусов. Ну и в воскресенье с приближением атмосферного фронта небо постепенно нахмурится. Кое-где могут брызнуть незначительные дожди. И станет на градус другой посвежее. Следующая неделя стартует с малооблачной и сухой погоды с существенными суточными колебаниями температуры. В условиях непререкаемого господства скандинавского

0: «Ахмат» уступил московскому «Динамо» 1-2. Махачкалинская «Динамо» с таким же счетом проиграла «Зениту». «Крылья Советов» потерпели поражение от «Балтики» 0-2. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Манчестер Сити» 4-2 в футбольной лиге чемпионов. Российский вратарь французского клуба Матвей Сафонов совершил 8 сейвов. «Боду Глимт» взял верх над «Боруссией» из Дортмунда 1-0. Ворота норвежской команды защищал россиянин Никита Хайкин. Второй тур общего этапа главного Еврокубка в итоге стал самым результативным в истории турнира. В 9 из 18 матчей было забито 5 и более мячей, а всего голов было 78. ЦСКА до 11 матчей продлил свою победную серию в континентальной хоккейной лиге. Армейцы обыграли московское «Динамо» 1-0. ЦСКА теперь в лидерах западной конференции. «Амур» уступил «Спартаку» 1-2. «Салават Юлаев» проиграл «Сибири» 2-4. «Барыс» нанес поражение «Автомобилисту» 4-1. «Минское «Динамо» уступило «Металлургу» 1-3. «Магнитка» по-прежнему во главе «Востока» и сводной таблицы КХЛ. А «Шанхайские драконы» спасовали перед «Трактором» 2-6. ЦСКА взял верх над «Динамо» из Владивостока 103-88 в баскетбольной единой лиге ВТБ. Армейцы одержали четвертую победу в 4 встречах нового сезона. Это были новости спорта.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: В Южно-Сахалинске сегодня 9-11 градусов, в Хабаровске плюс 6-8, облачно, без осадков. В Екатеринбурге и Челябинске 12-14, в Ханты-Мансийске и Сургуте от 4 до 6 тепла, временами дожди. В Иркутске плюс 3-5, в Архангельске 4-6 градусов. В Перми и Кирове 15-17, в Оренбурге 19-21, в Нальчике и Владикавказе 19-21, облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня осадков не ожидается, температура воздуха составит 10-12 градусов. В Москве временами дождь, днем 9-11. Сейчас в столице 8 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 11 часов 10 минут.
1: Этот дом построен в стиле зрелого классицизма. На этой площади стоял храм. Вот здесь хочется остановиться.
2: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода. У микрофона Александр Сазонов.
1: Здравствуйте, с вами Александр Сазонов, популяризатор вологодского краеведения, автор книг о нашем любимом городе. Вот сегодняшняя история, уж извините, будет невеселой. За последние полвека дом на улице Воровского, 38, я смотрел тысячи раз, проезжая на обзорной экскурсии к обелиску 80-летия Вологды. В самом доме бывал, когда там поселился фотограф Леонид Васильевич Стариков, мечтавший здесь открыть фотомузей деревянной Вологды. Туристы, да и многие вологжане смотрели и сетовали на состояние дома Шахова, вологодского купца, объекта культурного наследия федерального значения. Федеральная власть согласна была выделить средства на подготовку проекта реставрации. Сам видел такой документ у Леонида Васильевича. При условии, если саму реставрацию проведет область или город. Не сошлись звезды. Сколько было публикаций в средствах массовой информации, сколько снято сюжетов и центральными каналами НТВ и культура, и местными, и фильм был создан «Стиратели истории». В интернете он есть, можете по этому названию посмотреть. В 2013 году власть допекло внимание общественности Вологды к сохранению памятников. В маршрут объезда губернатора был включен и этот дом. Олег Александрович Кушинников, тогдашний губернатор, сказал совершенно.

0: совершенно правильные слова, что туристам интересен дом Шахова, а не пятиэтажки напротив. И здесь он как раз сказал в точку. Вот уже забыл, в советское время, то ли в проекте детальной планировки центра, то ли в рекомендациях по сохранению деревянной Вологды, которую готовил проектный институт с ней в градостроительство, вот эти две пятиэтажки на углу проспекта Победы и Воровского, если представляете, их предлагалось вообще убрать. Вот если бы их не было, смотрите бы, открылась какая линейка. Софийский собор, Ильинская церковь Варлаама Хутынского, Константина и Елены. А если бы мы с вами оказались еще 90 лет назад, на перекрестке проспекта Победы и Воровского, стоял бы еще один храм – Спасоболотский. Да, но возраст давно уже приучил меня словам не верить. Спустя год губернатор с такой же убежденностью говорил о необходимости строительства 20-этажной гостиницы в начале улицы Чернышевского, для того, чтобы президенту было где остановиться в Вологде. Вроде философски эти две вещи несовместимы в сознании одного человека. Но ведь политики не человек. Политик – это функция, производная от настроения, ну или мировоззрения электората. Он и должен говорить слова, нужные в данное время, в данном месте, для данной аудитории, ничего личного. Если численность людей, ратующих за сохранение национальной аутентичности в архитектуре, будет больше сторонников прогресса, прогресса в кавычках, естественно, то власть будет ориентироваться на них. Если прогрессистов будет больше, ну тогда получайте Булыжную набережную. В последнем случае власть приложила очень большие усилия, чтобы сформировать мнение общественности. Смотрю сейчас на гектары плитки и понимаю, что сторонников прогресса больше. Ну, а в случае с домом Шахова моральную победу одержали градозащитники. Не помню, чтобы кто-то публично высказывался за снос дома. Ну, может быть, какие-нибудь единицы. А вот поджоги тихой сапой и темной ночью совершались 3 раза. Активист московского движения «Архнадзор», вологжанин по рождению Александр Дуднев, в свое время организовал сбор средств для частичного ремонта дома. Такие деньги в сумме больше 200 000 рублей были собраны, но в основном, правда, москвичами. Один такой москвич Семен Яковлев, о котором я, может быть, еще расскажу, вот именно он хотел взять этот дом для реставрации. Хотя фактически здесь жил только фотограф Леонид Стариков, доли в доме принадлежали еще нескольким гражданам. Все согласились свои доли продать, а один, тот, который уже успел выстроить за домом гаражи, уперся, выставляя администрации города нереальные условия, что мешало областному органу охраны памятников воздействовать на алчного собственника хотя бы штрафом за ненадлежащее содержание объекта, непонятно. Стариков умер, Семен Яковлев взял для реставрации другой объект, а купеческий дом Шахова кто-то очень упорный в 2021 году поджег в 3-й раз. В этом же году моя старшая дочь послала на международный пряничный конгресс в Санкт-Петербурге, такой там проводится почти каждый год, и в дом ремесел в Вологду композицию из 4 пластин. Дом Шахова в первоначальном виде, и он же после 1-го и 3-го пожаров. А на 4-й пластине наличник, по сторонам которого символическое добро в виде птицы Феникса борется со злом черной птицей. Что победит в конечном счете? Добро или зло? В Питере по окончании этого пряничного конгресса композиция «Дом Шахова» была передана в музей быта и ремесел русского народа при частной школе Натальи Новикой. В Вологде в доме ремесел она осыпалась при оформлении экспозиции. Но я предупреждал, что история будет грустная. Хотя, на мой взгляд, у дерева есть очень хорошая особенность. Даже если дом пропал, но сохранились чертежи из современного дерева, заготовленного в нужное время и обработанного аутентичными инструментами, можно выстроить дом таким, каким он был. И через 2 поколения он будет уже считаться памятником архитектуры. Вот хотелось бы, чтобы с домом Шахова произошла именно такая история. Не с грустным, а с хорошим концом.
1: Город не просто показывает себя. Город раскрывает историю. У микрофона Александр Сазонов.
0: И в городе, и в близком человеке всегда должна быть еще неизвестна тебе тайна. И эту тайну интересно разгадывать всю жизнь. А когда все известно, то и жить скучно.
1: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода.

0: Настраивайте ваши радиоприемники на волну Радио России 98 FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне, и вы первыми узнаете главные новости страны и области. Радио России на FM-волне 98 МГц.
1: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 572808 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 572808.
2: История – это не просто набор фактов, а людской опыт, предостерегающий нас от ошибок и объясняющий настоящее. Это программа «История в документах». С вами Илья Кузнецов. Здравствуйте! В наши дни, когда удивительные исторические находки редки, когда практически все уже исследовано, обнаружить что-то стоящее – большая удача и событие. Однако именно такой случай произошел почти 2 года назад в стенах Вологодского Кремля. В ходе реконструкции стен Вологодского областного музея-заповедника в помещении экономского корпуса, старейшего каменного здания Вологды, под половицами среди кирпичных обломков и пыли рабочие нашли россыпь потемневших от времени бумаг. Прибывшие на место специалисты музея обнаружили, помимо обрывков и скомканных фрагментов обычной бумаги, письменные источники 17 века. Это стало удивительной находкой. Как оказалось, стены корпуса стали для документов надежной защитой. Ни влага, ни плесень не коснулись рукописей. После очистки от загрязнений стало ясно – это настоящий клад. Таких ранних, подлинных документов в Вологде не находили очень давно. Как они там оказались? Что это за документы? Постараемся ответить на эти и другие вопросы. Анализ находки показал, что это 11 документов, свитков периода царя Алексея Михайловича и Петра Великого. Большинство из них челобитные на имя Вологодского архиерея. Здесь нужно объяснить, что челобитное – это прошение или жалоба, заявление какому-либо должностному лицу. Ну, от словосочетания «челом бью», с которого начиналось данное заявление – то есть низко кланяюсь, буквально до земли. Как правило, челобитные оканчивались заверительной подписью «руку приложил». Отсюда появился термин «рукоприкладство», то есть собственноручная подпись в официальном документе. Да, вы не ослышались, «рукоприкладство». Со временем это словосочетание почему-то приобрело в народе негативный смысл. Обнаруженные источники стали изучать, их отреставрировали, перевели на современный русский язык, и оказалось, что это настоящее окно в древнюю Вологду, Вологду 17 века. Приведем несколько примеров. 1689 год. Мы видим рядового сельского священника, попа Ивана из Перебатинского храма, что недалеко от Вологды, у которого умерла жена, и он просит в своей челобитной вологодского владыку Гавриила выдать ему письменное дозволение продолжать священнослужение. Послушайте, как звучал текст челобитной того времени. «Бьет челом богомолец твой Перебатинской волости поп Иван. В прошлом государь году волею Божией я богомолец твой овдовел. Вели, государь, дать свою благословенную архиерейскую грамоту, чтоб не впредь у того храма служить, государь светл, смилуйся». Помимо священников, в свитках фигурируют дворяне и мещане вологодские. Перенесемся уже в 1662 год. Город Вологда. Жалоба вдовы Авдотьи Телепневой на своего зятя Григория Монастырева и на его мать Пелагею в том, что они истязают ее дочь Домну. Авдотья жалуется вологодскому владыке, что ее зять Домну бьет, а мать его Пелагея во всем ему потакает, и даже прислугу настроили против Домны. Вот как об этом пишет сама жалобщица Авдотья. «Выдала я, вдова, дочь свою домну за него, а он с дочерью моей не живет, бьет и мучает беспрестанно и велит постричь в монастырь. А мать его, Пелагея, забыв страх Божий, сама дочь мою бьет и, заперши в избе, морит голодною смертью». В конце документа Авдотья просит владыку Вологодского разобраться со своими родственниками и уточняет, что свекровь Пелагея к себе домой не пускает, чтобы проведать домну. И жива ли дочь, тоже неизвестно. Сейчас мы не можем сказать, насколько достоверны были показания вологжанки Авдотьи. Однако налицо был серьезный межсемейный конфликт. Как он был разрешен, неясно. 1670-е годы. Времена архиепископа Симона. Владыки челом бьет вологжанка вдова Марица Галактионова, обвиняя вологжанина Семена Хлебникова в изнасиловании. В случае, если факт насилия подтвердился бы, преступника ждало суровое наказание, вплоть до смертной казни. Если же окажется, что это блудное сожительство, обоих ждало лишь церковное покаяние. Мы не знаем исхода этого и других дел, но ясно одно. Вслед за этими прошениями и челобитными были учинены архиерейские расследования, которые отсутствуют, к сожалению, при данной находке. Интересно челобитное архиепископу Вологодскому Гаврилу от служащего Кирюшки Иосифова о выдаче служащим канцелярии жалования. Послушайте, как любопытно была сформулирована просьба об обычной, по сути, зарплате. «Милостивый государь, преосвященный Гавриил, прикажи архиерейской казне денежное жалование выдать для своей братии, сколько тебе, государь, Господь Бог, по сердцу положил. Всякую домашнюю нуждишку купить нечем и не на что». Вот такие любопытные герои Древней Вологды пришли к нам в 21 век вместе с найденными документами. Мы не знаем, как под перекрытие экономского корпуса попали бумаги до Петровского периода и сколько бы еще времени они там пролежали. Возможно, найденные документы являются частью архиерейского архива, которые просто затерялись в процессе многочисленных, еще дореволюционных, ремонтов здешних помещений. По другой версии, это остатки некогда отложенных, отобранных уже советскими музейщиками документов для каких-либо научных целей, но затерявшиеся или забытые по какой-то причине. Сейчас это не важно. Важно то, что они на данный момент отреставрированы и нашли свое достойное пристанище в специальных фондах областного музея-заповедника. На сегодня это все. В следующих выпусках мы продолжим экскурс в историю Вологодского края. С вами был Илья Кузнецов. До новых встреч!
1: Радио России Вологда в эфире. Юридический момент. Новости законодательства, советы специалистов в сложных ситуациях. Юридический момент. Спрашивайте, отвечаем.
3: С вами у микрофона Антон Попов, главный специалист-эксперт Управления Росреестра по Вологодской области. Время от времени многие собственники квартир, земельных участков и другой недвижимости сталкиваются с ситуацией неопределенности, зарегистрировано ли их право в Едином государственном реестре недвижимости или нет. Желание перестраховаться иногда приводит к обратному эффекту. Граждане обращаются в Управление Росреестра по Вологодской области с уже готовым пакетом документов, но спустя несколько дней получают обратно их без рассмотрения. Причина проста. Запись о праве собственности уже существует в ЕГРН. Ситуация распространенная. Человек может не помнить о факте регистрации, особенно если документы подавались не им лично, а, например, нотариусом или органом власти. В итоге повторное обращение оборачивается впустую потраченным временем. Действительно, нормы законодательства обязывают третьих лиц самостоятельно регистрировать права граждан в ряде случаев. Например, нотариусы с февраля 2019 года обязаны подавать документы в электронном виде при оформлении наследства. Органы государственной власти самостоятельно направляют документы на регистрацию прав, возникающих на основании их актов или сделок с их участием. Таким образом, собственник недвижимости может даже не получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его право на объект, но право уже будет внесено в реестр недвижимости. Важно помнить, даже когда документы подают нотариусы или ведомства, обязанность по уплате госпошлины лежит на гражданине. Если пошлина не оплачена, регистрация не производится, а документы возвращаются без рассмотрения. Для того, чтобы проверить, зарегистрировано ли право на недвижимость, рекомендуем предварительно проверить информацию о ней. Сделать это можно дистанционно следующими способами. Первое. Через портал госуслуг. В этом случае требуется подтвержденная учетная запись. Второе. С помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости» в режиме онлайн на портале Росреестра. И третье. Обратиться за разъяснениями к нотариусу или в орган власти, который направлял ваши документы для оформления недвижимости в орган регистрации прав. Соответственно, если информация о зарегистрированном праве уже есть в ЕГРН, то повторно подавать заявление о регистрации не нужно, потому что запись в реестр недвижимости вносится однократно. Проверка статуса объекта занимает несколько минут, но избавляет вас от необходимости заново собирать документы и посещать офисы МФЦ.
1: Юридический момент. Радио России Вологда. На волне ваших сердец.

0: 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+. 22 октября в концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. Московский концерт открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+.
1: Слушаем. О системе высшего образования давайте сейчас поговорим. Министерство науки и высшего образования предложило новый порядок учета олимпиадных побед при поступлении в вузы. Согласно инициативе, ее озвучил глава ведомства Валерий Фальков, льготы смогут получить только ученики 10 и 11 классов. По словам министра, такой подход объясняется просто. Задания на олимпиадах для старшеклассников уже сопоставимы по сложности с университетскими, а значит, именно эти победы логично засчитывать как серьезное достижение. Для остальных школьников олимпиадный диплом пока остается просто поводом для гордости, но не пропуском в вуз. Ну, достаточно интересная такая история, потому что мы понимаем, что очень многие именно стремятся сдать олимпиады. Есть всероссийские олимпиады, есть конкретно вузовские, определенного вуза олимпиады, и они дают, ну, немаленькие преференции при поступлении. Эксперт в области образования Елена Авакимян с нами на связи. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
2: Андрей, доброе утро.
1: Ну, наверное же, действительно... Да, Елена Вячеславовна, наверное, не на ровном же месте действительно возникла такая инициатива. Давно этот вопрос обсуждается, но вот что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, предложение учитывать при поступлении олимпиадное движение только 10 и 11 классов затрагивает важный вопрос. Как поддерживать талантливых школьников и одновременно обеспечить справедливые условия поступления для всех абитуриентов. И вот, как вы совершенно правильно сказали в самом начале, нужно различать всероссийскую олимпиаду школьников и так называемые перечневые олимпиады, которые проводит каждый отдельный университет. И список этих перечневых олимпиад каждый год меняется. И вот если относиться к инициативе, нужно понять, что сейчас происходит. Когда победитель или призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получает свой диплом, он действительно может сохранять эту льготу на протяжении 4 лет после того, как он получил этот диплом, и поступать в университет, где принимается экзамен по данному профилю, по данному конкретному предмету. И вот здесь важно учитывать и подчеркнуть, что в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников могут принимать участие школьники только 9, 10 и 11 классов. Не, неправильно сказала.
1: 10, 11.
2: 9, 10 и 11, угу. Да. Но если, допустим, восьмиклассник чувствует в себе силы решать задание за более старший класс, он тоже там может принимать участие. То есть вот содержание относится именно к 9, 10, 11 классу. Mm-hmm. При этом, если мы говорим о перечневых олимпиадах, то уже сейчас существуют правила, и они давно существуют, что льготы принимаются только у тех, кто стал призером или победителем либо 10-го, либо 11-го класса. Mm-hmm. То есть каждый вуз сам для себя устанавливает вот эти правила приема и учета льготы. Ну, то есть, в принципе, то, о чем говорится в таком заявлении, оно как бы уже сейчас в целом соблюдается.
1: Вот здесь, да, некоторые цифры. Фальков ранее говорил о сокращении количества вузовских олимпиад с 83 до 60, да, но у нас же вообще раньше считался главный проходной билет, назовем так, это ЕГЭ. Сейчас вот стало огромное количество этих олимпиад. А что тогда с ЕГЭ? И как это вообще все параллельно идет, что ли, история? Вот, например, человек, ну, человек, абитуриент, школьник, учащийся. Вот он молодец, он и ЕГЭ там прекрасно сдал, и олимпиады у него есть некоторые, и профильные есть олимпиады. Но на что тогда смотреть вступительной комиссии, которая занимается вступительными экзаменами?
2: Отличный вопрос. Я бы тут сказала, на что смотреть родителям и какую стратегию выстраивать. Но на самом деле тоже есть небольшое такое решение. Призер или победитель Всероссийской олимпиады школьников не должен подтверждать определенными баллами ЕГЭ тот диплом, который он получил. При этом ситуация с перечневыми олимпиадами немножко другая. Для перечневых олимпиад нужно набрать установленные вузом баллы по соответствующему предмету. То есть ты стал призером, допустим, или победителем олимпиады по экономике.
1: Да,
2: и при этом... Не, неправильный пример. Давайте так, по математике.
1: По математике.
2: По да, и при этом ты должен и ЕГЭ по этому предмету
1: сдать на высокий балл.
2: Не менее чем на 75 баллов.
1: Так.
2: То есть тут вуз сам может устанавливать этот порог, но не менее чем 75 баллов.
1: Да, ну вот действительно, вы правильно сказали, нужно выбирать стратегию, потому что за двумя зайцами мы же знаем, да, как погонишься, или тут наоборот, чем больше зайцев, тем лучше, вот тут как на что обращать внимание, а представляете, да, по предметам там в сумме, ну не знаю, там 300 баллов и плюс еще олимпиады.
2: Да, это действительно сложный очень вопрос и сложный очень выбор, поэтому, конечно, важно смотреть, что происходит с так называемыми олимпиадниками дальше, когда они продолжают уже свое обучение в университетах. Действительно ли подготовка к олимпиадам создает вот ту базу, которая позволяет им осваивать программы высшего образования. И есть некоторые наблюдения, которые показывают, что не всегда так бывает, и часто бывает, что выгорают уже на каком-то определенном уровне при подготовке к олимпиаде, уже не хватает сил учиться. Или как вот наоборот тоже было сказано, что задания олимпиадные, они такого уровня, это то, что изучается в университетах. И университет, принимая олимпиадников, должен учитывать это при выстраивании программ дальше. Потому что часто студенты первого курса, олимпиадники, сталкиваются с тем, что им приходится изучать то, что они уже знают. То, что они уже готовили для участия в олимпиадах. И это тоже их немножко дезориентирует, и они там разочаровываются и вынуждены уходить или менять какое-то направление. Вот такие наблюдения есть, и мне кажется, здесь комплексная задача. Нужно думать, наверное, в большей степени о том, как дальше выстраивать вот эту образовательную траекторию высокомотивированных, способных детей, которые готовы затащить олимпиаду, как они говорят.
1: Да, да, да. Спасибо большое, Елена Вячеславовна, эксперт в области образования. Елена Авакимян была с нами на связи.
0: Слушаем.
1: Посмотрите, какая тема у нас интересная. Несовершеннолетний питбайкер в Новокузнецке, это Кемеровская область, пытаясь скрыться от полицейских, в случайной машине и оказался в автомобиле госавтоинспектора. Ну, как так получилось? А он скрывался, сел в первую попавшуюся машину, оказалось, что это автомобиль госавтоинспектора. Ну, правда, он был не в нерабочее время, этот госавтоинспектор, но тем не менее, служебные обязанности он свои выполнил и, в общем, задержали этого молодого человека. А вопрос-то у нас такой, почему вот эти питбайки становятся все более нарастающей такой проблемой в городах, угрожают на дорогах безопасности движения. Что с ними делать? И вот эти несовершеннолетние, как вообще получается так, что они разъезжают на этих питбайках? С нами на связи вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейер. Ян Эрнстович, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Ну, от комичной, так скажем, в каком-то смысле ситуации, давайте к серьезным действительно вопросам. Что с этими питбайкерами-то делать?
3: Ну, вы абсолютно правы, в кавычках комичная, на самом деле действительно трагичная, поскольку проблема нарастает как снежный ком, и сколько об этом ни говорят, ничего не сдвигается. Во-первых, питбайк — это не транспортное средство, а это спортивный снаряд. И с точки зрения технического регламента мы не можем его определить как транспортное средство, потому что отсутствует часть элементов, дорога общего пользования, он выезжать не может. Но при этом мы все понимаем, что есть два колеса, есть привод и есть двигатель внутреннего сгорания, который все это приводит в движение. И пользуются этими питбайками дети где-нибудь от 7 лет. Угу. И мы с вами, с одной стороны, понимаем, что это должно эксплуатироваться только лишь в специальных условиях, внедорожных, либо там на специальных стадионах, либо на специальных трассах, да, но даже по деревенской дороге, которая является дорогой, питбайку ездить запрещено. При этом родители потворствуют этой истории, фактически откупаясь от ребенка, его же ребенка жизнью зачастую, покупают ему такую игрушку, которую можно купить безболезненно и очень недорого относительно ее эксплуатационных характеристик. И диточка катается куда хочет, заезжает где нравится. И понятно, что даже запреты в некоторых регионах на заправку этой субстанции, как питбайк, этого спортивного снаряда, а в реальной жизни транспортного средства, никого из подростков не пугает. Ну, знаете как, никто ж табак детям не продает, а они почему-то курят. Откуда-то же они это берут, но также несложно и бензин каким-то образом найти, по всей видимости. Так вот, пока не изменится классификация, ничего не происходит. Пока на каждом углу не будут висеть плакаты, что родители, вы, во-первых, отвечаете за то, что если что-то случится с вашим ребенком или с чьим-то имуществом по вине вашего ребенка, это вплоть до уголовной ответственности. Ну, большинство родителей, кстати, на это все равно не реагируют, хотя уже есть не одно судебное дело, где родители приговаривают к ответственности и к срокам. К штрафам денежным и пока еще к условным срокам.
1: Ну вот, Ян Анатольевич, прошу прощения, что перебиваю, но действительно, тут конкретная абсолютно ситуация, и в ней, в этой ситуации, мать подростка привлечена к административной ответственности, составлено там 13 административных протоколов, ну и какой-то штраф. Ну то есть, это, да, слава богу, ничего там страшного такого не произошло, никто не погиб, не покалечен, и ничего такого жуткого не случилось. Его задержали среди прочих подростков, кстати, стоит отметить, да, остальным там, скорее всего, удалось просто скрыться, потому что они толпой катаются, да, ну и вот мать привлечена к административной ответственности с вынесением штрафа, заплатила она этот штраф, уши накрутила своему там подростку, а он через полгода или там, не знаю, через какое-то время опять катается, потому что есть у него этот питбайк.
3: Да, есть у него питбайк, и количество продаваемых питбайков растет, как снежный ком, бизнес это выгодный. Поэтому здесь, к сожалению, если не будет других каких-то решений, а эти решения пытались все-таки принять, на самом деле вот весной было совещание в Государственной Думе, круглый стол, где присутствовали представители всех заинтересованных ведомств, даже Минспорт пришел, но все-таки это же как спортивный снаряд, как мячик, вот, и таможня, и представители ГИБДД, и полиции, и Минпромторга, ну все, и решения нету, хотя все ведомства так или иной, тем или иным образом пересекаются с питбайком, и ничего не происходит, кроме буквально еженедельных случаев какого-то травматизма, каких-то из ряда вон выходящих нестандартных, опять неположительных случаев, я так уж мягко сказал. Ничего не происходит.
1: Значит, помимо бигбордов, ситилайтов, то, что вы предлагаете, увеличить, что можно сделать? Да, информационная кампания, возможно, поможет, но слабо верится. Увеличить штрафы?
3: Нам надо фактически питбайк перевести в другую категорию. Как хотелось бы этого или не хотелось, ввести большую ответственность на самом деле, потому что ответственности фактически там никакой не наступает. И вы видите, что дети... С каждым годом этих питбайков продают все больше и больше. Мы прям вот толпы детей видим, особенно в летний период, они все-таки больше в загородной местности катаются. Помните, ввели номера на права на полтиннике. Да. На полтиннике, да, и они исчезли. потому что на права никто не пошел сдавать, они исчезли. Но еще раз подчеркиваю, питбайк — это не транспортное средство. Не, на некоторых странах его просто запретили.
1: Спасибо большое, Ян Эрнстович. Ну вот такую тему обсудили, пожалуйста. Следите за своими детьми, ну и как-то проводите с ними такую вразумительную беседу. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер был с нами на связи. На минуту прервемся и к московским темам перейдем, не переключайтесь.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. На правах рекламы.
5: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
6: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
5: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
6: По большому счету, да.
5: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
6: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
5: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
6: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным, реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
5: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
6: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
5: Звучит не слишком приятно.
6: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
5: То есть один процесс цепляет другой?
6: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушения сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
5: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
6: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
5: И как же быть? Оставить все как есть?
6: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
5: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
6: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К, Е.
5: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
6: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
5: А такое возможно?
6: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
5: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
6: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью.
7: И сегодня при заказе вы можете получить Сивидал в подарок. Достаточно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
5: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
6: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В, а также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
5: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
6: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей.
7: Сегодня каждый при заказе может получить Сивидал в подарок. Нужно просто позвонить 8 800-100-01-33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Я повторю. 8-800-100-01-33 или звоните с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
8: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
6: Первое. Севидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Севидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните.
7: Сегодня все радиослушатели при заказе могут получить Севидал в подарок. Для этого просто позвоните 8-800-100-01-33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
8: Это здорово. Спасибо вам большое.
6: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Севидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Севидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Севидал.
8: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
6: Вы совершенно правы. Севидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Севидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Севидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Севидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
8: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель при заказе может получить Севидал в подарок. Просто позвоните по телефону 8-800-100-01-33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Живите с легкостью. Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
9: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
10: Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
11: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
12: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
14: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска разнесли 2 сухогруза на переходе в порт Одесса. ФАС выявила серьезные нарушения в сфере закупок по нацпроектам. И США могут атаковать Иран матерью всех бомб. Подробности далее. Начнем выпуск с главной новости часа. Вооруженные силы России установили контроль в Нефедовке и Черном в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Также ведомство подтвердило попытки ВСУ вывести из строя нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По его данным, в течение ночи Киев предпринял попытку массированной атаки по НПЗ. Вооруженные силы сбили 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков в Рязани произошло возгорание. Напомню, из-за опасности с воздуха власти областного центра отменили сегодня занятия в школах и детских садах ряда районов города. В свою очередь, российские войска в ходе ночных ударов разнесли 2 сухогруза, которые доставляли в порт Одессы грузы военного назначения. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, в порту Измаил поражена инфраструктура для разгрузки грузов военного и двойного назначения. ФАС выявила серьезные нарушения в сфере закупок по нацпроектам. Проблемы вскрылись в ходе проверок. Об этом сообщил глава службы Максим Шаскольский на пленарной сессии международной конференции в сфере закупок. По его словам, проверки коснулись закупок на сумму свыше 330 миллиардов рублей. Нарушения выявились более чем на 31 миллиард рублей. Это почти каждый 10-й проверенный рубль, заметил чиновник. Последуют ли за этими цифрами какие-либо меры, не уточняется. Российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизельного топлива. При этом все необходимые процедуры займут 2-3 недели, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. Он уточнил, что на текущий момент идут переговоры о коммерческих контрактах на поставки дизтоплива из России в США и на мировые рынки. Зеленский тем временем окончательно отвернулся от США. Глава Украины заявил, что снял запрет на удары по российским НПЗ, несмотря на призывы со стороны Штатов прекратить это делать. «С этим покончено, я сказал своим военным», — заявил Зеленский в интервью газете Financial Times. Вице-премьер России Александр Новак сообщил ранее, что киевский режим в среду атаковал 2 нефтеперерабатывающих завода в России в Саратовской и Рязанской областях. Как отметил вице-премьер, украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергоперемирия. Недовольство политикой Зеленского выражал также президент США Дональд Трамп. По его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Справедливость восторжествовала в деле 2-летней давности о крушении танкеров в Керченском проливе. Спустя годы арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Минприроды региона о возмещении экологического ущерба, причиненного животному миру. Об этом передает ТАСС из зала суда. Таким образом, суд удовлетворил иски и взыскал с судовладельцев Кама-Транс-Ойл, Кама-Шиппинг и Волга-Транс-Нефть в пользу ведомства более 34 миллиардов рублей. Напомню, экологическое бедствие произошло в Керченском проливе в декабре 2024 года. Из-за крушения танкеров погиб человек, в море вылилось свыше 3700 тонн топлива. А в Амурской области восстановлением прав горняков завершилось расследование уголовного дела о невыплате зарплаты. На скамью подсудимых отправится руководитель тындинского предприятия, который год не выплачивал подчиненным заработанные деньги. По версии следствия, средства предприниматель направлял на личные нужды, в то время как более 1000 рабочих едва сводили концы с концами. В результате работникам горнорудного предприятия в Амурской области был нанесен ущерб на общую сумму 313 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. За мошенничество с зарплатой подсудимому грозит штраф или реальный тюремный срок. В Европе растут протестные настроения по дальнейшему финансированию войны на Украине. Глава французской партии Национального объединения Марин Ле Пен заявила, что Франция находится на грани дефолта, и у нее нет больше средств помогать Украине, а принятые Украины в ЕС равносильно харакири для блока. Политик отметила, что если она станет президентом, то Париж может прекратить финансирование Украины со стороны ЕС. Сейчас Марин Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции. В то же время Братислава уже не участвует в финансовых махинациях ЕС по кредитованию киевского режима. По словам премьера Словакии Роберта Фица, пусть Киеву помогают те, у кого есть лишние деньги.
16: Снова на повестке дня тот же вопрос. Еще один кредит для Украины. Он не может быть связан с бюджетом ЕС. Это будет крайне опасно. Европейский Союз предоставил Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Я осмелюсь предположить, что этот кредит никогда не будет погашен. Мы считаем это фактически подарок Украине.
15: Тем временем дефицит топлива грозит крупнейшему аэропорту в Германии, пишет Байльд. Поставки авиакеросина в аэропорт Франкфурта на Майне сократились в том числе из-за низкого уровня воды в Рейне. Это создало проблемы для танкеров. Авиакомпания «Люфтганса» обязала своих пилотов доставлять дополнительное топливо из других авиаузлов. По информации издания, критическая ситуация с логистикой в аэропорту Франкфурта на Майне продолжается уже несколько месяцев. Низкий уровень воды практически заблокировал движение танкеров, которые сейчас могут ходить только с минимальной загрузкой. Для решения этой проблемы авиакомпания ввела так называемый режим танкеринга, при котором авиакомпаниям разрешают заправлять воздушное судно большим объемом топлива там, где оно дешевле. США могут атаковать Иран матерью всех бомб. Речь идет о сверхмощной фугасной авиабомбе GBU-43-B. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники. По их сведениям, атаке могут подвергнуться энергетическая инфраструктура и ядерные объекты Исламской Республики, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о возобновлении боевых действий. Масса бомбы превышает 9,5 тонн. Это самая мощная неядерная бомба на вооружении США, указывает CNN. Иран продолжит сражаться, пока противники даже не будут помышлять об ударе по стране. В ходе войны с США и Израилем мощь иранских вооруженных сил заметно выросла. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галиба в телеобращении. По его словам, возможности ПВО и наступательный потенциал страны усилились в ходе агрессивной войны, и всякий раз одержанная победа на поле боя должна закрепляться в политической сфере. Спикер подчеркнул, что Тегеран должен быть готов к войне, даже ведя переговоры с Вашингтоном. Подписание соглашения никаких гарантий не дает, а главная задача Ирана – не допустить повторного нападения со стороны США. Активные солнечные вспышки ожидаются сегодня и завтра. Специалисты оценивают их класс мощности как предпоследний. Как напомнили ТАСС в Институте прикладной геофизики, подобные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.
17: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане. В матче третьего круга российская теннисистка обыграла седьмую ракетку мира Каролину Мухову из Чехии со счетом 7-5, 6-3. Для Шнайдер это четвертая победа за карьеру над соперницей

0: чемпионате мира среди юношей, юниоров и спортсменов в возрасте до 21 года. Федерация карате России предполагала такое развитие ситуации, поэтому не рекомендовала никому участвовать в этом турнире, но и не могла препятствовать желанию самих спортсменов выступать на этом крупном международном старте. Определились все пары 6-го раунда пути регионов Кубка России по футболу. Ленинградец примет с Хабаровск, Красноярский, Енисей, Нижний Новгород. Ульяновская «Волга» сыграет с Чертаново, а Костромской «Спартак» с клубом «Волна», представляющим Нижегородскую область. Российская премьер-лига изменила время начала двух матчей 11-го тура, которые пройдут 18 октября. «Спартак» и «Рубин» начнут встречу в 18:45 по московскому времени вместо 18:30, а «Балтика» и «Ростов» сыграют 21:00, а не в 20:45. Ни один клуб футбольной национальной лиги не имеет финансовых гарантий, заявил президент ФНЛ Наиль Измайлов. Важно, чтобы клубы обладали устойчивостью не только в финансовой части, но и с точки зрения кадров, управления и инфраструктуры, рассказал Измайлов. В ФНЛ входят клубы первой лиги, второй лиги А и Б. С вами был Юра Геворкян. Погода.
1: В Магадане сегодня около 0, облачно, снег с метелью. В Хабаровске плюс 6-8, в Тюмени плюс 7-9 градусов, в Новосибирске от 2 до 4 тепла, кратковременный снег. В Иркутске плюс 3-5, облачно, с прояснениями. В Мурманске сегодня от 6 до 8 тепла. В Архангельске плюс 4-6, в Ялте 18-20 ливни. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 10-12 градусов. В Москве временами дожди, днем 9-11. Сейчас в столице 8 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: процесс усыновления.
1: У нас есть проект «Письмо моему ребенку». Кандидаты, если у них уже есть заключение, что они могут быть приемными родителями, и если им какой-то ребеночек из наших понравился, могут отправить ему видеообращение.
0: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
2: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
3: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
4: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
3: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
5: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
6: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
7: Все встали вовремя, выспались.
2: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. Слушаем.
10: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Самары, Нальчика, Луганска, Улан-Удэ, Тамбова, Магадана, Волгограда, Ялты, Арзамаса, Белгорода и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых, и мы во втором часе, как и в первом, продолжим общаться со специалистами, с экспертами. Все это в прямом эфире. Не забывайте, что программы сохраняются на платформе «Смотрим». Слушайте нас с помощью приложения «Радио России». Заходите на сайт вести.ру и присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру «Макс». О чем поговорим во втором часе? Среди прочих, такие темы. Число занятых в России достигло рекордных практически 75 миллионов человек. Как образовательные платформы обманывают желающих поступить в ВУЗ без проблем. И завершено на модернизация главного фонтана парка Горького. Вот об этом будем говорить. Ну и не

0: только на эти темы, но начинаем через несколько секунд.
1: Слушаем.
0: Давайте сейчас поговорим о медицине, но в сфере финансирования медицины, да, не только потому, что мы на разные медицинские темы говорим, но вот накануне стало известно, что на заседании Госдумы по охране здоровья, например, обсуждались вопросы финансирования к первому чтению законопроекта о федеральном бюджете на 27-й и на плановый период 28-29 года. Конечно, сейчас уже нужно думать о том, какие средства необходимо закладывать на эти вопросы. Парламентарии обратили внимание на продление до 29 года финансового обеспечения расходов Федерального фонда ОМС на софинансирование оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала. Также стоял вопрос, например, его поддержали депутаты, продление действия переходных положений по применению коэффициента дифференциации при расчете тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Ну и еще разные вопросы, в том числе доступность медпомощи для жителей наших регионов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, что тоже немаловажно. Вот предлагаю эту тему чуть-чуть сдвинуть и поговорить о ней немножко позже, потому что она важная и нужно понимать, как будут распределяться средства. А сейчас давайте мы поговорим на тему, связанную с рынком труда и занятостью населения. Здесь тоже важные вопросы. Ну, например, численность занятых в России достигла 74 миллионов 600 граждан по последним данным. Ну а до 2032 года рынку труда России необходимо около 12 миллионов россиян для заполнения новых рабочих мест и замены тех, кто выходит на пенсию. Сообщила об этом вице-премьер России Татьяна Голикова. А с нами на связи научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте.
2: Да, добрый день, Андрей, добрый.
0: Георгий Владимирович, ну это же, ну помимо вот этой вот такой большой цифры, да, практически 75 миллионов человек, нужно не просто, чтобы они
2: вот
0: были заняты.
2: Вот именно 75, уже последние августовские данные, не 74,6, а именно 75, плюс 1,6 безработные, то есть это фактически участники рынка труда, то есть в рынке труда 76,6 получается. Так, какой вопрос?
0: Ну, а вопрос-то в том, как, во-первых, обеспечить всех этих людей достойной зарплатой, да? Ну, то есть это такой, скорее, гипотетический вопрос. Но а как будет меняться рынок труда и как это повлияет на экономику?
2: Вы знаете, к сожалению, мы сейчас ощущаем очень серьезную демографическую проблему. Я вам скажу, что демографическая проблема сегодня выходит в разряд главных. То есть вот эти проблемы со ставкой, проблемы с энергетикой, это уже переходит на проблемы второго ряда. У нас падает численность населения. И в том числе, естественно, численность занятых. Потому что возникает проблема эйджинга. Население стареет, переходит в пенсионный и предпенсионный возраст. И сокращается страта людей где-то 25-39 лет. А это самые производительные и самые инновационные люди. Это не из-за того, что что-то такое форс-мажорное происходит. Это эхо 90-х годов, когда сократилось, ну, помните тот период, в два раза сократилась рождаемость.
0: Да.
2: В два раза сократилось рождение женщин. Естественно, женщин стало меньше. Естественно, этот отголосок пошел где-то года 3-4. Вот мы идем в спуск. И будем идти в спуск где-то до 35-36 года. Будет сокращение. И у нас сейчас рождаемость где-то 1,34 на женщину. 1,34 в среднем на женщину. А чтобы просто сохранять численность, нужно иметь рождаемость 2 2,07 ребенка на женщину. Все, что выше 2,07, это уже воспроизводство. Но это Африка. Эта проблема не только российская. Это вся Европа, Америка. В Китае, вот у нас, я говорю, 1,34. В Китае 1,1 рождаемость. То есть у них будет супер проблема. Что делать? Ну, такой вопрос, как говорится, диалектический. Во-первых, нужно вывести из тени бойцов невидимого фронта. У нас 8 миллионов человек, которые ни Росстат, никто не видит, которые работают. И, то есть, вот видите, у нас 7-6
0: миллионов. Ну, 8 миллионов, это какой-то прям огромный разряд бойцов
2: невидимого
0: фронта.
2: Да я бы не сказал, что огромное, было гораздо больше, но с введением закона по самозанятости их здорово сократили. Люди вышли из тени под солнце, понимаете? Но все равно у нас где-то, может быть, 6-8 миллионов, которые строят чужие дачи, чужие бани, воспитывают чужих детей, нигде не оформлены. Люди. У нас 7-6, мы с вами сказали, занятость. В том числе 8 миллионов пенсионеров. Это 68 трудоспособных миллионов. А если вы посмотрите данные Росстата по населению, а у нас 82 миллиона населения трудоспособного. Так где же 14 миллионов? Что они делают? Они же, как Илья Муромец, 30 лет и 3 года сидят на печи, чтобы к 35-му году выйти. То есть вот нужно этих людей как-то мобилизовать. И второе. Нужно, и, пожалуй, главное, нужно менять ручной труд на механизированный. То есть и вкладывать больше денег в человеческий капитал, чтобы люди были компетентней, чтобы они были здоровые, то есть вкладывать в науку, в образование, в здравоохранение. У человека будет больше производительности, и он в 2-3 раза будет заменять вот то, что происходит сейчас. То есть главное образование. Сегодня министр образования должен стать главным. Он должен вызвать министра экономики и министра труда, министра экономики спросить, какой вы видите в 36-м году экономику. Тот ему расскажет. Министр труда, какой будет численный состав населения. Он ему расскажет. Тогда министр образования сделает соответственные знания и институты. Вы знаете, какие у нас 3 самых высоких по занятости профессии?
0: Да, какие?
2: Первое, с огромным отрывом, это работники торговли. Второе, это водители автомобилей, тоже довольно большая, но чуть поменьше торговля. И третье, охранники. Они, правда, ну, примерно столько же, сколько учителя. И при всем уважении к этим профессиям, у них 40-50% людей имеют третичное образование. Высшее или специальное среднее. Зачем вот эти все образования? Нужно именно распределить людей под экономику, под образование, увеличить
0: производительность. Тогда, видите, запрос от экономики, вы абсолютно правильно говорите, да? То есть, когда есть какой-то запрос, нам нужны вот такие специалисты,
2: да,
0: вот этих специалистов,
2: да,
0: и мы видим перспективы, кого нам нужно готовить.
2: Да, вот, например, происходит процесс сокращения нефтяных и переход на другие энергоносители. Значит, нужно сократить людей в таком великолепном институте губкинском, приходит время металлов редкоземельных.
0: Ну, вот,
2: увеличить прием в горный институт.
0: Ну, вот тут самое главное не рубить с плеча здесь, Георгий Владимирович. Да, спасибо.
2: Нет,
0: спасибо большое, что включились к нам в эфир. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович был с нами на связи. Сейчас слово передаю Алексею Гвоздеву. Наша традиционная рубрика «Вас не обманут».
1: Вас не обманут.
3: Здравствуйте. Мошенники пользуются сбоями в работе цифровых сервисов и, по данным компании Яндекс, присылают поддельные уведомления якобы о восстановлении доступа, предлагают ускорить решение проблемы через сторонние ссылки и выманивают данные под видом техподдержки. Понятно, что это не новые схемы обмана. Они по заготовленным шаблонам, просто подстраиваются под новостную повестку. Присылают письма и сообщения якобы от имени сервисов с требованием срочно подтвердить личность, ввести код из СМС или скачать обновление. Нередко в таких сообщениях используют реальные названия сервисов и копируют фирменный стиль, чтобы вызвать доверие. В Яндексе подчеркивают, что служба поддержки никогда не запрашивает пароли, коды подтверждения и другие конфиденциальные данные в чатах, письмах или по телефону. Для защиты своих аккаунтов эксперты рекомендуют в первую очередь проверять адрес отправителя и не торопиться с действиями. При сомнениях лучше зайти в сервис напрямую через официальное приложение или сайт, а не по ссылке из сообщения. Также стоит обращать внимание на ошибки в тексте, неестественные формулировки или чрезмерное давление. Фразы вроде «счет будет заблокирован через 5 минут» или «требуется немедленное действие» часто выдают мошенников. Если подозрительное сообщение все же пришло, его лучше не удалять, а зафиксировать и при необходимости передать в службу поддержки сервиса. Под тем же соусом, якобы из-за сбоя работы сервисов, только уже компаниям присылают мошенники письма под видом органов власти, имитируя извещение или предписание. В письме содержится QR-код. Получателя просят отсканировать его или оплатить якобы доставку документа о внеплановой проверке или привлечении к административной ответственности. Сумма платежа от 400 до 600 рублей. А вместе с оплатой мошенники просят указать фамилию, имя, отчество и адрес человека, которому якобы вручена доставка. Под видом обновления приложения госуслуги аферисты пытаются убедить установить на телефон россиян специальную шпионскую программу, которая способна перехватывать сообщения, пароли, банковские уведомления. Злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками поликлиники или государственного учреждения, и предупреждают о необходимости обновить госуслуги. В противном случае будет заблокирована запись к врачу, полис или медицинская карта. После этого аферисты присылают ссылку или установочный файл. Установленное вредоносное приложение, в зависимости от полученных разрешений, может видеть содержимое экрана, управлять устройством, читать СМС, показывать отдельные окна банковских сервисов для сбора учета данных. Так что предложение установить приложение не через официальный магазин приложений – это первый признак мошенников. Второй – срочность. Это надо сделать как можно раньше, прямо сейчас. И третий – угроза. А иначе что-то перестанет работать. Если подозрительный файл установлен, эксперты советуют отключить телефон от интернета, сменить пароль на госуслугах с другого устройства, завершить активные сеансы и проверить историю входов. Если есть вероятность, что мошенники могут добраться до банковских приложений, свяжитесь с банком. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
0: Ну, давайте вернемся к медицинской теме. Напомню, что на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья после обсуждения с представителями Минздрава депутаты одобрили к первому чтению законопроект о федеральном бюджете на 2027 и на плановый период 2028-2029 года. Внимание обратили и на обеспечение расходов Федерального фонда ОМС на софинансирование оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала и на ряд других вопросов. А мы их сейчас обсудим со специалистом, сопредседателем Всероссийского союза пациентов Ян Власов. С нами на связи. Ян Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: На что все-таки важно обратить внимание, ну, так, в так называемом медицинском бюджете на 2027 год?
4: Ну, статей там много. У нас есть и статьи, связанные с лекарственной помощью, у нас есть статьи, связанные с биоинновационными лекарственными препаратами, с обязательная тема, связанная с врачами и средним медицинским персоналом. В медицине все должно быть скомпенсировано, потому что можно иметь прекрасное оборудование, но если нет ни одного специалиста в силу того, что его просто нет, из-за того, что он не хочет работать без денег, либо он не обучен, поэтому и сюда не приехал, либо это находится в такой территории, где не обеспечены социальные пакеты. Оно бессмысленно. И сколько бы ни говорили хамы, волкомату слышать не станет.
0: Да.
4: Это все вместе должно быть.
0: Значит, скажите, пожалуйста, Ян Владимирович, ну сейчас уже понятно, как, в каком объеме возможны изменения зарплаты медицинских работников, будут ли заложены дополнительные средства на это?
4: Ну, вроде как правительство обещает эти дополнительные средства заложить. То есть там есть увеличение заработной платы для работников и для врачей, для среднего персонала, для отдельных территорий. Ну вот, конечно, мы можем только поддерживать подобного рода подходы, но напоминаю, что Всероссийский союз пациентов долгое время ратует за то, чтобы у врача был некий неснижаемый оклад, и чтобы он был не менее 70 тысяч. Вот, понятно, что там для Москвы и там для Санкт-Петербурга это деньги незначительные, поэтому и сейчас там происходят в этих регионах серьезные выплаты из региональных бюджетов. Но для остальной страны это вполне приемлемые суммы.
0: Но чтобы это был минимум, да, который должен быть обеспечен.
4: Минимум, оклад, то есть от которого потом считаются все остальные надбавки. То есть если, допустим, молодой специалист, только вышедший с института, будет получать свои 70 тысяч рублей, я думаю, что рабочее место за ним останется на достаточно длительный срок, потому что потом от этой суммы будут начисляться уже и, значит, надбавки различные. Угу. Вот. Но сейчас пока правительство идет по пути, само идет по пути надбавок, по пути дополнительных долей, что называется, и субсидий. Ну, значит, так удобнее.
0: Здесь еще ситуация с доступностью медпомощи для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обсуждалась. Там определенные субвенции и оценки доступности. Вот что в этом плане должно быть сделано?
4: Ну, здесь, собственно говоря, удивляться нечему. Это фактически воюющие регионы. Ну вот, медицинской помощи там, конечно же, гораздо ниже, чем в других регионах. И стал бы уровень привлекательности, и уровень трудозатрат там должен быть намного выше.
0: Вот, и привлечение молодых специалистов, вообще специалистов в эти регионы.
4: Вообще специалистов. Молодых, пожилых, каких угодно.
0: Любых,
4: чтобы мы знали медицину и могли оказать помощь.
0: Спасибо большое, Ян Владимирович. Напоминаю, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов был с нами на связи. Мы сейчас небольшую паузу сделаем, буквально на минуту, и к другим темам перейдем, в том числе поговорим о репетиторах.
1: Театр на Радио России.
5: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
6: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
1: «Блуждающие звезды» – радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
7: Настоящий дикарь. То он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
1: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
8: Ну, как тебе нравится мой грим?
5: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
1: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Слушаем.
0: В погоне за клиентами недобросовестные образовательные платформы идут на циничную уловку. Они привлекают родителей анкетами топовых педагогов с кучей регалий и 100% гарантией поступления. Но после оплаты подменяют их на рядовых репетиторов. Как защититься от таких схем? Давайте попробуем разбираться. Эксперт проекта Народного фронта за права заемщиков и платформы «Мошеловка» Галактион Кучава с нами на связи. Галактион Павлович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Да, ну вот я думаю, что это уже не единичный случай, раз об этом так в СМИ пишут. Ну, о чем необходимо помнить и какие маркеры здесь, на что обратить внимание?
9: Действительно, это не единичный случай. Платформы стали злоупотреблять, особенно тем, что за регалиями опытных преподавателей скрывается желание нажиться на человеке, а потом просто происходит элементарная замена преподавателя, которая не оговорена нигде. И здесь очень важно, конечно, родителям смотреть не только на красивую вывеску на сайте образовательных платформ, но еще и проверять все досконально. В первую очередь, конечно, проверять договор, который вы заключаете. Там должны быть прописаны все регалии преподавателя, кем он является, его опыт, специализация и так далее. И обязательно нужно смотреть на то, чтобы была прописана процедура замены этого преподавателя, если вдруг что-то произошло. То есть вы должны быть уверены в том, что образовательная платформа, во-первых, сертифицирована, а преподаватели действительно лицензированы, у них есть образование, специализация, которая вам необходима, и опыт. Если этого нет, то как бы заключать договор я не рекомендую.
0: Ну, то есть обратить внимание изначально, да, на эту схему. А вот в этих случаях обычно сарафанное радио как работает? Потому что зачастую, знаете как, если мы говорим о репетиторах, то многие родители обращаются к тем, кто уже работал на тех или иных платформах или уже сталкивался с какими-то репетиторами.
9: Все так, но опять же доверять сарафанному радио или отзывам голословно не стоит. Необходимо проверить. Во-первых, проверить самого преподавателя. Сейчас очень с помощью искусственного интеллекта очень быстро можно создать красивую обложку своей страницы, там какие-то регалии себе приписать несуществующие. Поэтому, конечно же, человеку простому очень легко растеряться, особенно если это генерированные отзывы других пользователей на этого преподавателя. Такое тоже очень часто бывает на платформах, особенно не на крупных агрегаторах, оставляются отзывы якобы людей, которые уже воспользовались этими услугами. На самом деле это фейковые роботизированные отзывы, которые, опять же, не являются достоверными. Человеку нужно полностью проверить, действительно ли этот человек где-то был замечен, отмечен, есть у него какие-то регалии, опыт и так далее. То есть полная проверка, естественно, читать договор до конца. Если мы этого сами не любим делать, то также попробовать, как и мошенники, воспользоваться нейросетью, чтобы она проверила вам основные пункты и просчитала риски.
0: Вы знаете, как нейросеть на нейросеть. Одни с помощью нейросетей пишут какие-то свои резюме и накручивают такие высокие там показатели, а другие с этой же помощью нейросетей проверяют. Ну а в итоге это надо свою голову включать, наверное, да, и смотреть. Может быть, есть такой вариант, знаете, как одно-два занятия, вот некоторые пишут одно, там, два или три занятия, и если понимаете, что что-то не так, тогда отказаться и там, возможно, вернуть деньги себе.
9: Безусловно, но если оговоренные, нормальные, четкие правила возврата денег, что зачастую не происходит. Обычно платформа предлагает такую оферту, по которой вы уже как бы проплачиваете заранее все услуги, и чуть ли иногда есть такие случаи, когда подписываете акт выполненных работ или услуг, оказанных заранее. То есть вы заранее уже подписали за то, что вам оказали услуги, допустим, полугодового репетиторства. И это тоже очень важно смотреть. Такое бывает очень часто, люди потом обращаются к нам, как бы акт уже подписан, здесь необходимо будет уже только в суде устанавливать определенные обстоятельства. Поэтому очень важно проверять правила возврата денег, соответствуют ли они вашим требованиям. Но зачастую родители в панике, ребенок плохо учится, нужно срочно что-то делать, скоро государственные экзамены и так далее. И вот они в этой панике принимают определенные решения. А в панике никаких решений принимать нельзя. Нужно успокоиться и спокойно все проверить.
0: Спасибо вам большое, Галактион Павлович. Напоминаю, Галактион Кучава, эксперт проекта Народного фронта за права заемщиков и платформы «Мышеловка», был с нами на связи.
1: Слушаем.
0: Немножко про самоуспокоение давайте поговорим и о том, как это работает в современном мире. И, ну, может, не у всех, но у некоторых людей. Антистресс-игрушки, слышали, возможно, про такие, помогут, как говорят специалисты, снять эмоциональное напряжение в офисе. И отмечаю, что таким образом мозг якобы перезагружается, отвлекается от рабочих задач благодаря новому тактильному опыту. Ну вот, давайте у специалиста спросим. Клинический психолог Станислав Самбурский с нами на связи. Станислав Евгеньевич, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте. Я думал, это вы у меня спрашиваете, и знаю ли я про такие игрушки.
0: Ну, вы-то знаете, конечно, да. У вас мы спросим другое. У вас мы спросим, помогают ли они снять вот это самое напряжение в офисе?
10: Слушайте, помогают. Но это вопрос со звездочкой.
0: Так.
10: Потому что, понимаете, антистресс это хорошая вещь. Но многие почему-то его переоценивают. Потому что для кого-то игрушки – это просто игрушки. А для кого-то вот пожамкал, действительно успокоился. Я предлагаю посмотреть это с точки зрения физиологии. То есть вот как это происходит? Когда мы жамкаем какую-то игрушку, вот физически прямо ее зажимаем, мы реально переводим все свое внимание из головы на физическое состояние, на техническое. Вот то, что, знаете, психологи, я и мои коллеги все время говорим – выйдите из головы, вернитесь в реальный мир. Не все это могут сделать, а по замкнутую игрушку, и вот ты уже не ругаешься с начальником в голове, там, думаешь, как надо было ему ответить, и не вспоминаешь вот это письмо, которое тебе там какое-то неприятное прислали кто-то, ну, то есть не прокручиваешь эти разговоры ни вперед, ни назад. У тебя конкретная задача появляется. Сжать, отпустить, почувствовать сопротивление материала. Это тебя вот вырывает из этих всех переживаний. Поэтому, конечно, да, помогает. Это канал переключения внимания.
0: Слушайте, тут я, знаете, вспомнил. У меня один коллега, как-то у него на рабочем столе, давно я это заметил, у него эспандер лежит. Ну, такой, попробуй сожми еще этот эспандер. Я думаю, вот он пожамкал, там нормально так пожамкал. Это не антистресс-игрушка, а заодно и запястье тренирует. Вот, пожалуйста, еще такой способ есть.
10: Для дяденек нужны как раз это эспандеры.
0: Да.
10: Мы это все игрушки антистресс рвем на раз. Поэтому это хорошая история. Это хорошая история. И не все, кстати, используют именно игрушки как игрушки. Но многие, во-первых, смущаются, что это какая-то игрушка на столе, там что-то реально настоящий человек, а не продолжение компьютера. Мы же на работе все специалисты, профессионалы, вот это такая-то фигня. Не все используют именно мялки. Знаете, там кто-то грызет ручку.
0: Главное, чтобы не ногти, уж простите, да, лучше
10: ручку. Если ногти, то, блин, ногти — это больно грызть.
0: Слушайте, так, хорошо, давайте, Станислав Евгеньевич, давайте так, значит, вот есть разные способы снять стресс, ну, а если антистресс-игрушка не совсем то, да, когда-то японцы, помните, обсуждали давным-давно, еще было такое, они грушу начальника вешали там и лупили ее, не знаю, слышали вы о таком или нет, это еще лет 40-30-40 назад было, но, например, доступные нам и безобидные, прогуляться в парке вокруг офиса, просто прогуляться, подняться, спуститься по лестничной клетки, ну, лестничному проему своего, опять-таки, офиса.
10: Лучше подниматься.
0: Но если вы где-нибудь в Москва-Сити на 54-м этаже, поднимитесь, попробуйте, да? Вот вам задачка со звездочкой. Вот она жирная, эта звездочка. Ну, если шутки в сторону. Все-таки, помимо антистресса, что может снять немножко стресс и напряжение во время выполнения рабочих задач, когда вы в офисе?
10: А вы все перечислили правильно. Во-первых, нужно... Прямо берите ручку и записывайте. Для того, чтобы у вас было меньше стресса, всю работу нужно строить вокруг отдыха. Вы в свой рабочий календарь должны прямо внести, встать и внести сквозные обеды, два похода к кулеру за водой. Не именно, что вам притащат, а у вас там 1,5 литра стоит на столе. Нет, именно встать и дойти до кулера. Обязательно 2 раза выйти на улицу на 5 минут. Вот курение — вредная привычка, но если вы не курите, все равно выйдите на улицу и прогуляйтесь вокруг офиса. После того, как я внедрил в нашей организации обязательное проветривание и дезинфекцию помещения 3 раза в день, у нас производительность выросла, потому что стресс снизился. И люди, которые были такие приклеенные к стульям, первые там месяц сопротивлялись, а потом восторгом стали уходить, потому что понимали, насколько они воодушевленные возвращаются. 5 минут прогулка. Реально смена картинки, смена рода деятельности. И не надо геройствовать и думать, что если вы сидите и работаете, то вы эффективны. Вы эффективны только если вы отдыхаете. Поэтому кулер, прогулки, обед обязательно в расписании.
0: Сейчас будет шутка в тему. Помните же, да, эту шутку? Если работа мешает вашему отдыху, зачем такая работа? Да? Вот примерно то же самое, что вы сейчас посоветовали.
10: Это вообще не шутка.
0: Это не шутка,
10: это мое назначение.
0: Понятно. Руководство к действию. Хорошо. Если за хороший отдых еще и доплачивают, то вообще прекрасно. Слушайте, мы тут нашли с вами друг друга, Станислав Евгеньевич. Спасибо вам большое, что включились к нам в эфир, но на самом деле ищите баланс, это очень здорово. И если вам помогают антистресс-игрушки, ну почему бы и нет? Клинический психолог Станислав Самбурский был с нами на связи. Ну а далее рубрика «Кино по четвергам». Слово Михаилу Предтеченскому.
1: Кино по четвергам.
11: Здравствуйте, Михаил Предтеченский, о премьерах недели.
1: Мелодрама.
11: Они познакомились в 90-х годах в Самаре, где работали на музыкальной радиостанции. Именно тогда Сергей Жуков и Алексей Потихин решили создать свою группу. Они назвали ее «Дядюшка Рэй и компания». А когда передавали на радио одну из своих первых песен, написали на кассете: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Так и появилось название «Руки вверх». Популярность этого дуэта в России в 90-х была беспредельной. 2 года назад о них сняли фильм, да не документальный, а художественный, который так и назывался «Руки вверх». И поскольку был он очень успешным, собрал в кинотеатрах около 3 миллионов зрителей, то сняли продолжение. В основе ностальгической музыкальной мелодрамы «Руки вверх 2» с 15 октября она на экранах — воспоминания Сергея Жукова. Главные роли, как и в первом фильме, сыграли Влад Прохоров и Илья Русь.
12: Драма.
11: Он один из самых знаменитых актеров мирового кино. Обладатель «Оскара», звезда фильмов «Дюна», «Старикам здесь не место», «Море внутри», «Бьютифул». Однако многие кинокритики уверены, что в испанском фильме «Любовь моя», который сегодня выходит в России, Хавьер Бардем сыграл свою лучшую роль. Эстебан, успешный режиссер, предлагает сняться в своем новом фильме дочери Эмилии, с которой не общался 13 лет. Для него это шанс вновь сблизиться с ней и помочь с карьерой. Однако старые обиды так просто не забываются. Партнершей Бардема в этом фильме стала известная испанская актриса Виктория Луэнга.
12: Триллер.
11: Ужасы отечественного производства. С сегодняшнего дня в прокате триллер «Красный экран». Так называют смертельно опасную технологию, позволяющую проникнуть в сознание преступника. Именно ее применяет дама-психолог, чтобы раскрыть запутанное дело. Чем глубже становится погружение, тем сильнее переплетаются сознания героини и убийцы. В главных ролях Софья Лебедева и Александр Зуев.
12: Боевик.
11: На этой неделе наши зрители увидят голливудских звезд Рассела Кроу и Итана Хоука в остросюжетном фильме «До последнего грамма». Кроу играет коррумпированного начальника тюрьмы, предлагающего одному из заключенных обрести свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Причем действие происходит во времена Великой депрессии в начале 30-х годов прошлого века.
12: Для детей.
11: Название этого анимационного фильма не должно вводить зрителей в заблуждение, поскольку он не имеет никакого отношения к знаменитому американскому мультфильму 2004 года «Подводная братва» с голосами Роберта Де Ниро, Уилла Смита и Рене Зеллвегер. Немецкая лента «Подводная братва. На страже рифа» – это история горбатого кита Винсента, который отправляется в опасное путешествие к неизведанным глубинам океана. Его ждут таинственные подводные миры, серьезные испытания и встречи с древним морским монстром. Так что приятного просмотра и счастливо!
1: Кино по четвергам. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
13: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
14: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
3: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
2: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
3: Но я с удовольствием на них отвечу.
2: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
3: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
2: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
3: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорышев для зрения.
3: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорышев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
2: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев? А,
3: да, помимо экстрактов очанки и черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
2: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме доктор Хорошев для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону и где лучше цена на него?»
3: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам доктор Хорошев для зрения вы не встретите. сети. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
2: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
3: Кстати, частый вопрос. А бальзам доктор Хорошев для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама доктор Хорошев в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
2: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам доктор Хорошев.
3: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
2: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
3: До свидания, будьте здоровы.
0: Радио России. Никита Михалков на Радио России.
4: Свобода – это право выбора. Думаю, со мной все согласятся. А отсутствие свободы – это право выбора. А есть высшая свобода? Когда мне ничего не надо выбирать. Мои предки за меня все выбрали. Я все впитал с молоком матери. У меня нету выбора. Не потому, что у меня его нет, а потому, что он мне не нужен. Он сделан во мне, моими предками, воспитанием, родителями и всем остальным. Ощущением себя частью вот этого того, что называется Россия.
0: Никита Михалков о премии «Бриллиантовая бабочка» для кинематографа, в котором не сдвинуты понятия добра и зла. О Московском кинофестивале и поддержке евразийского кинопространства. О подмене ценностей в современной западной культуре и искривлениях, которые становятся нормой. О задачах национального государственного иммунитета. В интервью журналисту Андрею Медведеву. Слушайте в субботу, 17 октября, в 17:10.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России установили контроль над 2 населенными пунктами в Харьковской области. В России меняются правила поступления на платное отделение в вузы. НАТО и Евросоюз предупредили о последствиях изоляции Калининградской области. Подробности далее. Ну, в начале заявления из Кремля моратория от Киева на удары по энергообъектам России фактически не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российский дизель, по его словам, поможет стабилизировать мировые энергорынки. Песков не стал раскрывать, какие страны хотят покупать дизельное топливо в России. И Кремль не подтвердил скорый визит в Россию у Виткофа и Кушнера, спецпредставителей Дональда Трампа. Другим темам. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области и установили контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черная. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Николаевка и Варваровка, а также установление контроля над Приколотным, Котовкой и Гогино, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают освобождение Доброполя в ДНР. Штурмовики продвинулись в северо-западной части города. За сутки освобождено более 30 зданий. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили 345 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. Средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 342 беспилотника. Министры стран СНГ обсудили планы отражения военных угроз в Киргизии. Заседание прошло в Чолпон-Ате в Иссык-Кульской области. Глава российского Минобороны Андрей Белоусов призвал повысить готовность вооруженных сил к реагированию на вызовы.
2: Заседание Совета министров обороны государств Содружества проходит в условиях сложной военно-политической обстановки в мире и по периметру границ Содружества, что требует согласованных действий и совместных усилий по обеспечению безопасности стран СНГ. В этой связи особое значение придаем повышению готовности вооруженных сил к реагированию на возникающие вызовы и угрозы. Исходя из этого, подготовлена повестка заседания. Представлены доклады о подходах к строительству национальных армий, применению новых образцов вооружений, а также современных тенденциях в организации оперативной и боевой подготовки. По итогам работы предлагается подписать документы, направленные на совершенствование взаимодействия и укрепление потенциала совместных систем военного назначения.
1: И добавлю, на полях встречи главы Министерств обороны России и Киргизии подписали план совместного сотрудничества на будущий год, который предусматривает обеспечение функционирования на территории Киргизии объединенной российской военной базы. В России меняются правила поступления на платное отделение в вузы. Еще до зачисления в институт абитуриенту необходимо будет оплатить выбранное место. Такая инициатива содержится в постановлении Миноборнауки, об этом сообщает ТАСС. Таким образом, власти рассчитывают сделать процесс поступления более прозрачным и исключить ситуации, когда поступающие заключают договоры сразу с несколькими университетами и занимают несколько мест, на которые уже не могут претендовать другие абитуриенты. В случае принятия документа нововведения вступят в силу с 1 марта будущего года. Импортный бензин будет вливаться на российский рынок как минимум до конца года. Такие сроки назвал вице-премьер Александр Новак в кулуарах российской энергетической недели. Данное решение он объяснил двумя причинами. Во-первых, необходимостью обеспечить внутренний рынок, а во-вторых, увеличить запасы на зиму. По данным Новака, объем импортного топлива на рынке России остается на уровне 10%. Красная кнопка против мошенничества заработает на госуслугах в ноябре. Как это защищает от преступников, об этом рассказал в интервью «России-24» вице-премьер Дмитрий Григоренко.
3: Если человек попал в ситуацию с мошенничеством, естественно, возникает вопрос, как заморозить в цифровом мире все свои счета, все свои банковские какие-то обязательства, все свои доступы к любым цифровым продуктам. Это каждый раз куда-то заходить и что-то там отмечать. Мы посчитали, что очень удобно будет, если на портале госуслуг нажимаешь одну кнопку, и автоматом все блокируется до того момента, пока человек сам это не разблокирует. И такого набора меры у нас фактически каждый месяц мы обдумываем, придумываем и реализовываем.
1: Тем временем операторы связи с «Большой четверки» дали крупнейшим банкам отсрочку по немаркированным звонкам россиян. На них пока не будут вводить ограничения, об этом сообщает ТАСС. Напомню, Минцифра обратилась к сотовым операторам с просьбой перенести до начала ноября ограничения на входящие вызовы от банков, не заключивших договоры о маркировке звонков. Отсрочка необходима, чтобы кредитные организации успели завершить переговоры и оформить документы. Маркировка помогает бороться с нежелательными вызовами. После ее внедрения количество спам-звонков в России сократилось на треть. Москва довела сигналы до НАТО и Евросоюза о последствиях попыток изоляции Калининградской области. С таким предупреждением выступил замглавы МИДа Александр Грушко. Так дипломат прокомментировал затронутую журналистами тему о том, что Эстония рассматривает возможность закончить эксплуатацию резервного газопровода, который ведет в Калининградскую область. Накануне газета «Эсти Экспресс» сообщила, что Эстония намерена инициировать вывод из эксплуатации резервного газопровода и запретить транзит на основании эстонских санкций. Работавший на Украину швед попался в руки российских спецслужб. 35-летнего Фредди Михаэля Лингельма задержали при попытке пересечь российскую границу в Себежском районе Псковщины. На допросе боевик признался, что в этом году завербовался на службу в украинскую разведку и подписал контракт с нацбатальоном «Айдар». Напомню, он признан террористическим в нашей стране. Со слов иностранца, его направили обучаться управлению FPV-дронами, чтобы затем передавать информацию разведке, а также с помощью них совершать в России теракты. В отношении шведа возбуждено уголовное дело. Киевский агент находится под стражей. Большинство подтвержденных диагнозов рака молочной железы выявляют на начальных стадиях. Во многом этого удается достичь благодаря внимательности врачей и ответственности самих пациенток. Об этом сегодня во Всемирный день борьбы с этим заболеванием рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
4: На сегодняшний день на первой и второй стадии заболевания выявляется в 79,5% случаев. И рост этого показателя – это очень большая работа врачей-онкологов. И, конечно же, ответственное отношение женщин к своему здоровью. Если, увы, появляется заболевание, то в Москве есть все необходимое для того, чтобы вовремя и быстро обеспечить лечение.
1: И добавлю, узнать индивидуальные риски и получить рекомендации можно в рамках программы «Московский чекап».
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Олимпийский комитет России и Федерация кёрлинга России оспорят решение спортивного арбитражного суда в Верховном суде Швейцарии. Ранее сегодня КАС оставил в силе отстранение российских кёрлингистов, отклонив апелляцию Федерации кёрлинга России. Наша команда готовится в том режиме, который был запланирован. В любом случае, при снятии отстранения мы смогли бы выступить только в мае. Но, может быть, Международная федерация до мая примет какое-то иное решение, заявил главный тренер сборных России по кёрлингу Василий Гудин. Российские фигуристы Владислав Дикиджи и Александра Игнатова вошли в топ-100 мирового рейтинга после побед на мемориале Дениса Тена в Казахстане. Дикиджи теперь занимает 76-е место, Игнатова – 85-е место в мировом рейтинге. Из российских фигуристов Дикиджи и Игнатова опережают только

0: президент ФНЛ Наиль Измайлов. Поэтому одна из задач лиги заключается в том, чтобы помочь клубам стать более устойчивыми и снизить зависимость от отдельных источников финансирования. Важно, чтобы клубы обладали устойчивостью не только в финансовой части, но и с точки зрения кадров, управления и инфраструктуры, рассказал Измайлов. В ФНЛ входят клубы первой лиги, второй лиги А и второй лиги Б. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода.
2: И о погоде на завтра, 16 октября. В Петропавловске-Камчатском 8-10 градусов, небольшой дождь. В Хабаровске 10-12 градусов. В Челябинске 16-18. В Ханты-Мансийске плюс 5-7 без осадков. В Архангельске и Петрозаводске плюс 8-10. В Калининграде и Перми 15-17 градусов. В Оренбурге, Самаре и Нижнем Новгороде 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 11-13. В Москве днем с прояснениями, температура 15-17. Сейчас в столице 9 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление немного повышенное, 752 миллиметра ртутного столба.
3: В центре внимания специальная военная операция.
4: Мы видим, что европейские страны нам, мягко говоря, не дружны. Поэтому туда ездить даже людям, которые вряд ли будут интересовать вражеские спецслужбы, но просто принципиально ехать, оставлять там деньги не стоит.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
5: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
6: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
3: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
5: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
7: Обжорство?
5: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
7: Но практически, да, то же самое.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101 и 5 FM. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Наука.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в Омск. Это наша рубрика «Молодая наука Сибири», и мы будем говорить сегодня о новейших катализаторах, которые разрабатывают в нашей стране. И мы со всеми этими вопросами, для чего это нужно, как это полезно для народного хозяйства, какая мировая гонка катализаторов происходит на наших глазах, мы об этом еще не знаем, но узнаем сегодня обязательно. Мы обращаемся к нашему доброму другу, кандидату химических наук, доценту, старшему научному сотруднику, главному эксперту, координатору Российского научного фонда от Центра новых химических технологий Института катализа Сибирского отделения Российской академии наук Людмиле Николаевне Степановой. Здравствуйте, Людмила Николаевна.
10: Здравствуйте, Дмитрий и уважаемые слушатели.
9: Людмила Николаевна, когда мы говорим о катализаторах и катализе, я голову на отсечение даю, что подавляющее большинство наших слушателей надежно забыли эти разделы учебников химии средней школы. Но все-таки, что такое катализаторы в нашей современной жизни? Какое значение они имеют, скажем, для народного хозяйства, для мировой экономики? И почему сейчас разработке новейших катализаторов уделяется такое внимание? Буквально идет интеллектуальная гонка в мире.
10: Вообще есть такое, конечно, академическое определение, что катализатор

0: синтез – это явление ускорения химических реакций. То есть реакция, которая может идти, но вот почему-то очень медленно идет. И вот туда добавляют специальный реагент, который называется катализатором. Но вы, наверное, верно отметили, что многие люди, может быть, забыли определение, но в повседневной жизни очень часто применяют. Даже вот когда молодые люди, вообще не причастны к химии, говорят о том, что да, вот этот процесс — это катализатор всей моей жизни. Не понимаю, возможно, что на самом деле прикасаются к чему-то очень значимому, что реакции, которые вокруг нас происходят от дыхания до получения нефтепродуктов, они все идут вот с использованием катализаторов. То есть то, что идет, то, что не идет, никакой катализатор не поможет, к сожалению, завести этот процесс. Но вообще у нас Россия, поскольку страна с богатыми ресурсами, с богатыми нефтяными ресурсами, угольными ресурсами, практически все процессы на нефтезаводе, они являются каталитическими. То есть все, что мы имеем, от бензина до упаковочной пленки, вообще до всех предметов, которые нас окружают, они все были получены с использованием катализатора. Именно поэтому сейчас, возможно, наблюдается такая, как вы отметили, гонка, потому что рынок растет, требования к качеству продуктов растут, и, собственно, это задает новые тренды поиска каталитических систем для разных процессов. Учитывая, что, например, вот мы в нашей организации в большей степени ориентированы все-таки на там малотоннажные, ну, крупнотоннажные, связанные с нефтехимией процессы, но это не единственное. Есть биокатализ, когда используют биомолекулы для того, чтобы катализировать какие-то сложные реакции. Есть катализ, который направлен, например, там, на получение, там, связанные с пищевой промышленностью. В общем, везде используется.
1: Людмила Николаевна, а правильно ли я понимаю, что если мы говорим, что катализ присутствует в себе и в биохимических системах, и во всевозможных крупнотоннажной, малотоннажной химии, то, по сути дела, это тот класс материалов, класс веществ, который изменяет саму, ну, так скажем, какую-то электрохимическую природу проходящих реакций. То есть это какой-то посредник внутри химических реакций, которые могут состоять из многих-многих обменов веществ. Вот то, что происходит внутри того черного ящика, который мы предполагаем под технологическим процессом. Он не расходуется, но он участвует в обмене всевозможных вот этих, я не знаю, как это правильно сказать, вот этих электронов, что там происходит в молекулярном обмене, и, соответственно, это неотъемлемая компонента вот как раз того запуска. И, соответственно, биологические системы, тонкая химия и так далее, и так далее. Вот насколько хватит талантов? Я правильно понял этот момент? Вот так старался вспомнить из школьного курса химии.
0: Да, катализатор я забыла упомянуть, что он действительно не используется в процессе реакции. Он такой вот, как будто бы за ручку взял одну молекулу, подвел ко второй, соединил их и убедился, что все хорошо, и, собственно, отправился обратно стыковать новых соседей. Мы так студентам обычно объясняем на первых лекциях по катализу, как все происходит. Да, то есть сейчас... До сих пор, то есть сколько уже времени прошло, единой теории катализа у нас до сих пор нет. Поэтому, да, есть разные теории катализа, они в большей или в меньшей степени рассмотрены в книгах. Я сейчас о них рассказывать, в общем-то, даже не буду. Но это как точка роста для тех исследователей, которые приходят вот к нам в науку, когда они спрашивают, а что мы будем делать? Вот не конкретно мы будем улучшать свойства конкретного материала, чтобы у нас продукт получался с выходом, например, там, не 50%, а 52%. А вот в глобальном смысле, мы говорим, что теории катализа-то нет. Вот сейчас мы разработаем вот этот катализатор со свойствами, изучим его, потом следующий, наберется массив данных, и, возможно, мы привнесем какую-то свою лепту, и, может быть, на нашем веку откроется что-то вот единое. Да, то есть это не обязательно с электронами, то есть кислотно-основанный катализ, есть катализ там, с использованием переходных металлов.
1: Людмила Николаевна, если у нас вот эти каталитические вещества, они, по сути дела, ну как, прошу прощения за аналогию, участвуют в качестве таких сборщиков будущих молекул, то все-таки и все-таки они, может быть, у кого-то чистые ручки, у кого-то кто-то выполняет черную работу. Есть такие понятия, как черный, белый катализ. Поясните, пожалуйста, вот эту уже профессиональную терминологию. И вообще, как Людмила Степанова пришла к тому, чтобы заниматься химией каталитических обменов?
0: Путь у меня был такой не то чтобы долгий. Я вообще сразу знала, что я пойду в химию. И, начиная со второго курса университета, начала пробовать разные варианты. Я ходила после второго курса на практику на нефтезавод. Конечно, до лаборатории меня не допустили. В основном это была бумажная работа. Я посмотрела, как изнутри. Это все, конечно, интересно, но оказалось не мое. И в какой-то из студенческих дней мы разговорились с моей нынешней очень хорошей подругой. Она на курс старше училась, и она рассказала, как она делает исследовательскую работу вот в научно-исследовательской организации, недалеко от нефтезавода, какой здесь коллектив, как здесь интересно, что каждый день что-то новое. Ну, в отличие от заводов, все-таки мы все понимаем, завод – это рутинный процесс, ежедневный чаще всего, выверенный очень, а наука, она все-таки более гибкая, она такая живая, она в постоянном поиске, это и сложно, и интересно одновременно. В общем, я пришла. Я попросилась на экскурсию, и мой научный руководитель в Омском государственном университете дал добро на мою исследовательскую работу здесь. И я начинала, как я это говорю, с белой химии. То есть я работала со светлыми катализаторами на основе оксида. Сначала у меня была на основе стеклоткани. Вот представьте, это как будто бы просто ткань на основе, правда, оксида кремния. И если на нее наносить какие-то активные компоненты и обрабатывать, она начинает катализировать реакции. У меня были реакции для использования в топливных элементах. Это еще вот такой начальный этап, мой диплом, моя курсовая. Потом я продолжила уже в аспирантуре исследования, но по другой тематике, тоже были белые системы на основе оксидов алюминия, на основе смешанных гидроксидов. И в качестве активного компонента у меня там были платиновые катализаторы. Потом постепенно я изучала катализаторы на основе уже неблагородных металлов. И вот буквально недавно, где-то года, наверное, полтора, я уже активно перешла на катализ с использованием углеродных материалов. И вот это такой вот жаргонно я это назвала, переход от белой химии к черной. То есть я начинала с каких-то светлых материалов и, накапливая знания, опыт и смотря за тем, что у нас в тренде сейчас в городе, в области, где нужна наша помощь, где нужны наши знания, я вот так вот перетекла к темным материалам. Хотя изначально совершенно не планировала, кроме дезактивации, ничего изучать.
1: Людмила Николаевна, и если мы проследим, вот пройдем по этому же пути, по вот тому тренду, вы говорите, очень популярны сейчас углеродные катализаторы, а каким образом вот упорядоченный набор структурный, я так не знаю, как это, весь мир наполнен всевозможными там сообщениями о всевозможных фуллеренах, о всевозможных там графенах и так далее, мы представляем себе, школьники бывшие, что это упорядоченные атомы углерода, некие структуры пространственные и поверхностные. А каким образом расположены на поверхности или каким-то образом сформированные системы, я не знаю, каких-то антенн, каких-то пиков, углублений могут способствовать вот как раз вот этому сборочному процессу других молекул? Что происходит в такой среде? Расскажите, пожалуйста, почему вот люди сказали, о, а ведь реакция идет. Что происходит?
0: Ну, в плане углеродных материалов это такая обширная область. У нас в Омске долгое время существовал институт, связанный именно вот с углеродными материалами. там не обязательно был каталез, но углеродные материалы там были изучены, был создан наш сибирский материал, называется сибунит, в общем-то, по названию это уникальная такая структура углеродного материала. То есть это не обязательно вот графит, которым мы пишем, или это не обязательно графен, который был бум, когда наши соотечественники, но уже проживавшие за рубежом, получили Нобелевскую премию, в общем-то, за открытие. Есть у нас, опять же, под боком техуглерод, на котором тоже получается углерод. Его можно использовать и, например, для того, чтобы добавить в резину, изменяя ее свойства, можно взять другой тип углерода, там, обработать его особым образом и получить прекрасный носитель, на который закрепляют металлы, и они уже, пожалуйста, работают в реакциях тонкого органического синтеза, например, на молотомонажную химию, на получение лекарств, ну, отдельных компонентов лекарственных препаратов. У нас есть группы исследователей в нашем же институте, в Центре новых химических технологий, которые этим занимаются, палладиевые катализаторы, например, на углеродных материалах. То есть там поверхность устроена таким образом, и ее можно смоделировать таким образом, чтобы на ней оказались активные металлы в нужной нам форме, ну, под конкретную, конечно, реакцию. И когда они оказываются в этой реакции, то с учетом знания механизмов мы можем ускорять, и главное, не просто ускорять все реакции, а нужную нам реакцию, чтобы мы взяли продукт А и с огромной селективностью, с избирательностью получили продукт Б, незагрязненный, чистый. Вот это сейчас такая задача со звездочкой. Она всегда была со звездочкой в любом направлении, потому что у меня было одно время как раз вот грант Российского научного фонда, когда он региональный у нас возник, в 2022 году, когда наш регион стал участвовать в этой программе, я как раз выиграла. Это были кобальт, медь, содержащие катализаторы для реакции гидрирования фурфурола. Ну, реакцию гидрирования, я думаю, все знают, это реакция присоединения водорода. А вот фурфурол — это такое сложное соединение, оно получается из биомассы. И это был проект, направленный именно на возможное получение из каких-то сельскохозяйственных отходов уже ценных продуктов для нефтехимии, там, для растворителей, либо же тоже переходные такие промежуточные продукты, чтобы для лекарственных препаратов и так далее. Вот, и там тоже я с командой, тогда еще были не углеродные носители, тогда оксидные носители, мы вот исследовали, как же переходные металлы внутри катализатора нам позволяют вот вести целенаправленно реакцию. А сейчас я эти же переходные металлы, уже зная о них больше, чем раньше, я исследую в составе вот углеродных, разных углеродных композитных материалов, но уже не для какой-то целенаправленной реакции каталитической, а по сути для создания высокопрочных материалов, которые сейчас используются у нас в области для создания электродов графитированных. У нас строится сейчас «Газпромом», «Газпромнефть» «Графитек». Это очень будет, я думаю, наукоемкое производство. И сейчас они еще не достроены, но материалы, которые они будут использовать, они разрабатывать нужно уже сейчас в лабораториях и организовывать процесс. Поэтому мы вот все с нашей силы интеллектуальные знания перекинули туда. Кроме того, у нас есть сотрудничество с Омским государственным университетом путей сообщения в Омске, и мы изучаем тоже углеродные материалы в составе скользящих элементов токоприемников для высокоскоростных поездов. Поскольку в России планируется запуск таких поездов в ближайшее обозримое будущее. И эти материалы, они все были зарубежные, они все привозились и сейчас привозятся. Либо там раньше было из Европы, сейчас это из Китая. Но все мы понимаем, что нам нужно свое. И лучше сейчас потратить силы на то, чтобы разработать какие-то свои материалы, потратить время, чтобы потом просто улучшать, как-то модернизировать свойства и не зависеть от поставок извне. Поэтому сейчас для нас вот этот тренд.
1: Людмила Николаевна, то, что вы рассказываете, выглядит и слышится как самая настоящая фантастика. Но я вас, когда внимательно слушал и пытался понять, я для себя такую нарисовал картинку, только не ругайтесь, не бейте меня ногами, пожалуйста. Я представил себе, вот, что мы, когда говорим об углеродных матрицах, если угодно, то, ну, как будто мы идем в магазин и покупаем, ну, десяток яиц, да, и у нас есть вот такая классическая упаковка. А вот эти яйца, это вот атомы вот этих металлов. Ну, они, получается, за счет вот этой упаковки, за счет этой матрицы, они расположены строго определенным образом. И это позволяет формировать те самые свойства физические, химические, электрические, и так далее, которые потом уже можно использовать. И в данном случае углеродная составляющая – это матрица, которая распределяет атомы металлов и других молекул, и другие молекулы определенным образом. Упорядоченные структуры, такой наномир. Я правильно вот этот уловил, вот этот сам подход, принцип?
0: Ну, в общем смысле, да. Наверное, не сказать, что на 100%. То есть, если провести такую аналогию, особенно тем, что вот мы, чем мы сейчас занимаемся, это, вот представьте, если это какой-то большой пласт, например, тесто, вот, с тестом будет, наверное, понятнее. Женщинам обычно понятнее то, что связано с приготовлением, но вообще химия очень многое имеет похожего на готовку. И многие считают, что люди, которые хорошо готовят, наверное, они хорошо приготовят и катализатор, или какой-то материал. Хотя непроверенная информация. Ну так вот, если взять тесто сплошняком, то это будет углеродный материал. При том, что можно взять, не знаю, тут меня хозяйки поправят, можно взять разные виды, там, чтобы у нас тесто получилось либо плотным, либо более жидким. Для этого мы разные ингредиенты собираем. И все зависит от того, как мы, чего возьмем больше. Там больше яиц или больше муки, мы получим разную консистенцию. Это уже влияет. А теперь смотрите, если мы берем там изюм, например, и в это тесто расставляем, и потом уже запекаем, то, по сути, вокруг вот этого места, где у нас оказался изюм, если уже переносить на формирование материалов, вокруг будет формироваться совершенно иной материал. То есть он будет как бы слеплять с собой то, что не должно было слепиться, и способствовать тому, что там будет более рыхлое, более вкусное, если это про вкусовые качества. А если уже говорить про конкретный материал, то здесь мы смешиваем разные типы углеродных материалов, добавляем туда металлы, и при высокой температуре уже смотрим, как они себя поведут, и какие реакции там будут происходить. И в результате у нас и пористость поменяется, и прочность, и электропроводность. Это говоря о формировании материала. Если опять возвращаться к катализу, в катализе далеко не все углеродные материалы могут успешно применяться. Потому что чем более равномерно вот эти вот изюминки металлические будут распределены, тем большую активность и селективность чаще всего они будут в каких-то конкретных реакциях уже демонстрировать. И поэтому, если взять материал, например, просто термическую сажу, которую получается у нас на производстве из угля сырца, и попробовать на ней что-то закрепить, ну, вероятнее всего, или не получится, или получится плохо. А если взять, ну, там поверхность маленькая, он практически не пористый, закрепиться там некуда. А если взять уже специальным образом обработанный углеродный материал, например, там в условиях высоких температур или в условиях окислителя, где сформировалась большая удельная поверхность, какая-то упорядоченная структура пор, частиц самих, дисперсность одинаковая, и уже туда попробовать активные металлы посадить, то вот там будет наблюдаться совершенно иная картина. Там они будут, каждый вот центр, который ответственен за то, чтобы взять за руку какую-то молекулу и повести, он будет более доступный и, соответственно, реакция будет протекать более активно.
1: Продолжая кулинарную аналогию, получается, что если мы говорим о частичках сажи, это как такие простые примитивные хлопья, которые, ну, чешуйки, по сути дела. А если мы говорим о каких-то спиральках, ну, таких, знаете, макарончики-спиральки, то они имеют четко упорядоченную поверхность, как известные там всевозможные фуллерены, то там-то как раз естественным образом атомы углерода формируют строго упорядоченную структуру. И уж там-то сам Бог повелел вот в эти гнезда размещать атомы металла. И таким образом мы добиваемся вот той структурированного расположения всех этих активных атомов и тем самым формируем ту самую селективность, всю ту самую повышенную качество вот этого материала. Вот таким образом это все работает, да?
0: Да. Ну, с фуллеренами мы работали, ну, здесь мы сразу скажу, не работали, но думаю, что у всех на слуху понятие углеродных волокон, углеродных нанотрубок. Тоже в свое время был бум и продолжается. Это такие вот соединения, если микроскоп увеличить, будут как волоски. И на их поверхность тоже можно высаживать металлы. И они закрепятся там тоже, ну, на атомарном уровне будет высокая их степень распределения. Кроме того, углеродные волокна сами по себе, они хорошие связующие, как бы они могут связать между собой те углероды, которые в простой жизни не свяжутся, и придать дополнительную вот такую армирующие свойства материалам, что, собственно, и используется, например, для создания там контактных скользящих элементов, чтобы они были прочные.
1: Людмила Николаевна, если мы сделаем полшага назад из вот такой уже глубокой каталитической черной химии, все-таки вы говорили, что вы координатор Российского научного фонда вот по этому направлению. Вы с вашими коллегами выигрывали грант. Вообще, как государство поддерживает молодых ученых? Как это происходило в вашем случае, в случае с вашими коллегами? Как это все работает? У нас же рубрика называется «Молодая наука Сибири». В данном случае поставлены задачи, определенные цели. Как это все работает?
0: Я как-то отмечала тоже в одном из своих докладов, что мне кажется, что я попробовала очень многие меры поддержки молодых исследователей вот от с момента аспирантуры, в общем-то, до нынешних дней. Потому что есть разные программы. Есть программа «Умник», который поддерживает исследования еще на зачаточном этапе, но потом позволяет очень быстро вывести вот вплоть до уже готовой продукции. Ее я тоже получала давно, начинала с этого. Далее у нас был Российский фонд фундаментальных исследований. Я думаю, многие помнят такой фонд. И у них была программа «Мой первый грант». Это для недавно защитившихся кандидатов наук молодых, которые собирали свою команду тоже молодую, и им выделялся грант для осуществления своих исследований. Как сейчас помню, это было 2 года, то есть грант на 2 года, 500 000 рублей, и у меня было 4 компаньона, ну, 3 компаньона и я, участники гранта, и мы сделали очень интересное исследование, это была тоже немножко в химию, альдольная конденсация, тоже фурфурола с ацетоном для получения промежуточных продуктов, которые используются тоже в малотоннажной химии. Вот. И где-то уже, наверное, лет чуть больше 10 Российский научный фонд вступил в свои права. В Российском научном фонде очень много разных программ, но есть 2 самые, как мне кажется, понятные. Это проведение исследований малыми отдельными научными группами и отдельными. И, собственно, когда у нас вот 22-й год, я уже получала и РФФИ, и у меня была стажировка замараевская, в общем, я это все прошла. Мы очень часто писали заявки в Российский научный фонд, но поскольку Российский научный фонд один, а заявок много, далеко не, ну вот, до того, как я выиграла, я написала, наверное, заявок 7. Училась писать, смотрела замечания от экспертов, что мне не хватает в постановке задачи, что мне не хватает именно в формулировке, может быть, целей, вообще видения того, что должно получиться. И, в общем, в 2022 году наш регион принял участие, то есть впервые вступил вот в эту программу софинансирования так называемые региональные гранты. То есть когда 50% от суммы выдается регионам, 50% от федеральной части. И вот именно в этот год, в первый год, я там приняла участие и выиграла. Грант для выполнения исследований, у нас все получилось, мы свои гипотезы проверили, это вот получило, стало подложкой, по сути, для моих нынешних исследований, которые я уже провожу в другом ключе, но без тех знаний мне вот сейчас, наверное, проводить исследования было бы сложнее. Поэтому никогда нельзя считать, что нужно, например, заниматься только одним делом, вот всю свою жизнь, вот только там, одним типом катализаторов и все. Не всегда так. Иногда одни знания сменяют другие, и я для себя ориентируюсь именно по тому, что вот полезно сейчас. Потому что знания, их же никуда не денешь, те направления, которые сейчас действительно важны, нужны, то почему бы туда не пустить все свои навыки? И вот по окончании гранта мне предложили стать координатором Российского научного фонда от нашей организации. То есть я взаимодействую с фондом, взаимодействую с нашим Министерством науки по всем организационным процессам, поэтому я в курсе, что сейчас по направлениям исследований, какие у нас те направления, которые особенно нужны сейчас конкретно нашему региону. Провожу мониторинг конкурсов, хожу по исследователям в нашем институте, говорю о том, что надо обязательно писать гранты, нужно обязательно пробовать, и поддержка рано или поздно будет. И действительно стабильно 1-2 проекта у нас поддерживается для наших молодых исследователей, потому что ни для кого не секрет, что удержаться в науке сложно. Стартовая — это такая проблема не только у нас, проблема везде в науке. Если не приходят молодые исследователи под уже какое-то работающее, хорошее направление, приносящее доход, стартовые зарплаты очень невысокие. По сравнению с заводом, они уступают в разы. Но если принимать участие в написании проектов, подобных, как в Российском научном фонде, это, наверное, одно из основных сейчас для молодых исследователей. Они могут сами развить свою идею, ну, понятно, не с нуля, все равно там есть какой-то этап, там аспирантура, например, то есть знания, навыки все равно должны быть и некоторые задел. И потом предложить исследование на каких-то начальных этапах, чтобы, в принципе, проверить, заработает теория или не заработает, правильно ли пошел ход мыслей для получения, ну, тех же, например, стабильных катализаторов или селективных в конкретной реакции, скажем, гидрирования фурфурола или дегидрирования пропана, чтобы получить пропилен и потом из него там трубы делать, например. Вот это как раз сейчас Российский научный фонд. И я смотрю, из года в год у нас молодежь активно участвует, очень много конкурсов именно под молодых исследователей. Есть отдельные там до 33 лет, есть отдельные до 35, но чаще всего Российский научный фонд расширил нам молодость, и молодые ученые, согласно Российскому фонду, это 39 лет включительно. Вот. Поскольку у нас тесное взаимодействие с университетами, в первую очередь с Омским государственным университетом, я считаю, это большое подспорье для вновь приходящих молодых сотрудников, которые еще не имеют большого научного опыта, вот принять участие в качестве исполнителей в таком проекте. Вот в моем проекте, например, принимала участие аспирантка, которая сейчас успешно защитилась. Новый проект, который мы написали в этом году, ну, еще не выиграли, но очень надеемся, у нас уже магистранты, то есть они проводили исследования как раз в области углеродных материалов в составе нашей научной группы в течение 1,5 лет, получается, уже. И сейчас вполне уже могут принимать участие как исполнители для Российского научного фонда, потому что там руководитель ставит задачи, а исполнитель уже сам решает, каким путем он будет эти задачи выполнять. Соответственно, если опыта совсем нет, то инженерной, ну, лаборантской работы будет, лаборантских знаний маловато. И после того, как они побыли исполнителями, как раз к этому времени можно успеть защитить кандидатскую диссертацию, либо, в принципе, уже начать работать над ней, потому что Российский научный фонд не ограничивает иногда наличие степени у руководителя проекта. Важно, чтобы он имел опыт и имел, ну, в качестве опыта, оценки опыта в науке, это научные статьи. Если они есть, то, пожалуйста, можно быть и руководителем. То есть здесь такой рост налицо. И вообще очень многое в науке, вот особенно сейчас я наблюдаю, зависит от самого человека, от самого исследователя. То есть насколько он мобильный, насколько он гибкий, насколько пробивной.
1: Получается, бороться, искать, найти и не сдаваться. И должен научный руководитель и его группа как раз уметь не только выдвигать идеи, но и бороться за них и доказывать Российскому научному фонду полезность этих идей, отстаивать результаты. Но об этом, уважаемые радиослушатели, в нашем проекте «Молодая наука Сибири» мы поговорим через несколько секунд. Как же идет мировая гонка катализаторов, какие разрабатываются у нас идеи в России, об этом мы продолжим. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. В Череповце ограничат движение на проспекте Победы из-за ремонта трамвайных путей. Ограничения начнут действовать сегодня с 8 вечера и продлятся неделю. Они затронут участок от улицы Верещагина до Вологодской в направлении завода. На время ремонта трамвай номер 4 заменят автобусом номер 4Т. Трамвай номер 8 изменит маршрут, а еще один состав будет курсировать между Аглофабрикой и улицей Столяров. В часы пик подрядчик планирует расширять проезжую часть до двух полос. Автомобильное движение через перекресток останется без изменений. Пассажирам рекомендуют учитывать возможные задержки общественного транспорта. На площади Революции в Вологде осталось уложить 2000 квадратных метров плитки. Всего площадь покрытия составит более 17 тысяч квадратных метров. Параллельно рабочие продолжают обустройство фонтана, армируют внутренние стены и выполняют гидроизоляцию. Также ведется бетонирование амфитеатра и устройство водоотводной системы. Вологжане с инвалидностью смогут быстрее получать технические средства реабилитации по электронным сертификатам. С сентября средства резервируются сразу при оформлении документа, тогда как раньше на это уходило до 10 дней. Срок действия сертификата составляет 180 дней. С его помощью можно приобрести слуховые аппараты, протезы, кресла-коляски и специальное устройство для людей с нарушениями зрения. Подать заявление можно через портал госуслуг в клиентской службе Социального фонда России или в МФЦ. В Вологодской области увеличат количество бюджетных мест в медицинских колледжах. В следующем году планируют принять 714 первокурсников, на 25 больше, чем в этом году. Подготовку будут вести Вологодский, Череповецкий и Великоустюгский медицинские колледжи. Основное направление – лечебное дело и сестринское дело. Вологодская областная станция переливания крови приглашает доноров. Необходима кровь первой группы с положительным и отрицательным резус-фактором, а также третья группа с отрицательным резусом. Сдать кровь можно по адресу Витошкина, 55, в будние дни с 8 утра и до часу дня. Предварительная запись доступна на портале госуслуг. В Кадуйской центральной районной больнице завершили ремонт диагностического отделения. В отделении обновили окна, инженерные сети, электрику и сантехнику, отремонтировали кабинеты и коридоры. После открытия здесь будут работать более 10 кабинетов. Пациенты смогут пройти УЗИ, эндоскопические исследования, проверить работу сердца и слуха. В Череповце у школы номер 20 сделают ливневую канализацию, чтобы решить проблему подтопления пешеходной зоны после дождей. Работы выполняет водоканал. Специалисты установят колодец и проложат 12 метров трубопровода. Завершить монтаж планируют в течение 2 дней. В следующем году территорию школы собираются благоустроить и уложить новый асфальт. В школе номер 20 учатся около 800 детей. Информация для пассажиров. Завтра, 16 октября, вечерние пригородные поезда в Череповец и в Бабаево отправятся по измененному графику. Это связано с плановым ремонтом путей. Так, состав из Вологды в Череповец задержится почти на 2 часа и уйдет в 19:49. Поезд из Бабаево также пойдет с опозданием. Отправление в 17:32. Железнодорожники просят учитывать эти изменения при планировании поездок. Уточнить расписание и купить билеты можно в приложении РЖД или по телефону 8 800 775 400. Задолженность садоводческих товариществ в Вологодской области за электроэнергию превысила 7 миллионов рублей. По данным Северной сбытовой компании, долги накопили 39 СНТ. Самая крупная задолженность – около 1 380 000 рублей у товарищества номер 1 Череповецкого сталепрокатного завода. Среди других должников – СНТ «Металлург» в Череповце и «Швейник» в Вологде. новостям культуры. В Вологодской области с 20 по 27 октября пройдут 13-е всероссийские беловские чтения. Программа посвящена писателю Василию Белову, одному из крупнейших представителей деревенской прозы. Мероприятия объединят библиотеки, музеи и образовательные учреждения региона. В программе литературные вечера, экскурсии, конкурсы чтецов и просветительская акция «Беловский диктант». Также участники смогут отправиться в виртуальное путешествие на родину писателя в деревню Тимониху. Для молодых авторов организуют литературный семинар. А 24 октября в областной филармонии состоится концерт хоровой музыки. В Вологде впервые открывается большая выставка, посвященная зарубежным путешествиям писателя Василия Белова. Экспозицию представят 20 октября в музее-мастерской Татьяны Чистяковой. Посетители увидят фотографии, документы, рукописи и сувениры, сохранившиеся в мемориальной квартире писателя. Белов побывал в десятках стран, а впечатления от поездок нашли отражение в его литературных и публицистических произведениях. Выставка будет работать до весны будущего года. И в продолжении темы в Вологодской областной научной библиотеке открывается фотовыставка «Личное дело. Мир Василия Белова». Экспозицию представят в рамках 13-х всероссийских беловских чтений «Белов. Вологда. Россия». В выставку вошли работы кандидатов в Союз фотохудожников России. Через фотографии авторы обращаются к творческому наследию писателя, традициям русской деревни и жизни русского севера. Экспозиция объединяет современные снимки и темы, близкие произведениям Василия Белова. Презентация состоится 20 октября в 6 вечера в областной библиотеке на Мариульянова 1. Увидеть выставку можно будет до 18 ноября в арт-галерее «Атриум». Вход для посетителей свободный. Вологодский краевед Елена Васьянова расскажет о поэтах, чьи судьбы связаны с историей города. Встреча «Есенин, Ганин и другие» состоится в Центре Забота в рамках цикла «Вологда героическая», «Вологда поэтическая». В программе «Краеведческие истории. Редкие факты и воспоминания современников» участники узнают больше о поэтах, чья жизнь и творчество связаны с вологодскими улицами и домами. Встреча пройдет 20 октября на Мальцева 20. Вход свободный. Вологодский театр юного зрителя открыл 51-й творческий сезон премьерой спектакля «Герой нашего времени» по роману Михаила Лермонтова. В центре спектакля Григорий Печорин – человек, который испытывает окружающих на прочность и разрушает чужие судьбы. Создатели предлагают зрителям самим решить, кто перед ними – жертва обстоятельств или человек, ответственный за свои поступки. Режиссером выступил Борис Манжиев, а главную роль исполнил Антон Зайцев. Следующие показы состоятся 31 октября, и 3 показа пройдут в ноябре. В Череповце открывается выставка советских редикюлей. Экспозицию представят завтра в Доме музыки и кино «Комсомолец». Посетители увидят около 100 предметов из коллекции директора «Единения» Елены Назимовой, которую она собирала более 15 лет. Среди экспонатов – редикюли и сумки 50-80-х годов, кошельки, обувь, косметика, духи. Особое внимание уделят винтажным сумочкам с металлическими застежками. Открытие состоится в 3 часа дня. Вход свободный. В Вологде в мастерской Александра Пантелеева работает выставка «Русский пленэр» и не только. В экспозиции 47 живописных и графических работ, созданных с 1850 по 1920 годы. Посетители увидят морские пейзажи Ивана Айвазовского, северные виды Александра Борисова, а также работы художников, запечатлевших улицы Старой Вологды. Среди экспонатов – этюды известных мастеров и произведения менее знакомых публике авторов из фондов Вологодской областной картинной галереи. В Вологодской области проходят встречи со студентами, посвященные семейным ценностям. Программа включает киноклуб «Семья. Главная опора России» и командную игру «Семейные ценности». Участники обсудят отношения между поколениями, роль родителей и семейной традиции, а также проверят свои знания в тематическом квизе. Первую встречу уже провели в Северо-Западном институте университета имени Кутафина. Организаторы проекта – Региональное министерство молодежной политики и Молодежный центр «Содружество». Как не стать жертвой мошенников и не попасть под влияние вербовщиков в интернете, рассказали студентам Вологодского строительного колледжа. Встречу провел специалист по технической и информационной безопасности, автор проекта «Глушилки» Сергей Трухачев. Студентам объяснили, как злоумышленники используют социальные сети, онлайн-игры и объявления о быстром заработке, чтобы вовлекать подростков в преступные схемы. По данным региональных властей, за последние 2 года в Вологодской области по преступлениям экстремистского и террористического характера среди молодежи возбудили 6 уголовных дел. 2 подростков осуждены. Ко дню отца в Вологодской областной детской библиотеке открылась книжная выставка «Мой папа – супергерой». Юных читателей и их родителей ждут добрые и веселые истории о папах и детях, а также книги для семейного чтения. Выставка работает до 25 октября по адресу Марии Ульяновой, 7. Книги можно взять домой. А 18 октября в Вологодском театре юного зрителя покажут Денискины рассказы Виктора Драгунского. Спектакль рассчитан на семейную аудиторию. И в завершении выпуска. В Вологде на 100-м году жизни скончалась известный педиатр Майя Каганер. Ее не стало 13 октября. Почти полвека она проработала в Вологодской железнодорожной больнице, помогая детям с самыми сложными диагнозами. Решение стать детским врачом Майя Михайловна приняла еще в детстве во время Великой Отечественной войны. После окончания педиатрического института она переехала в Вологду, где посвятила медицине всю свою профессиональную жизнь. Ее помнят несколько поколений вологжан. Прощание с Майей Каганер состоится завтра в 11 часов в Кафедральном соборе Воскресения Христова на улице Сергея Орлова. Похоронят врача на Пошехонском кладбище рядом с супругом. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
2: Реклама. Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области ближайшей ночью облачно с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью от плюс 2 до плюс 7. Местами туман. Атмосферное давление выше нормы и будет слабо расти. В Великом Устюге ночью плюс 5, в Никольске плюс 6 градусов, в Тотьме плюс 5. В Кириллове плюс 4, в Вытегре 2 градуса тепла, в Бабаеве такая же погода, 2 градуса выше 0. В Череповце сегодня ночью плюс 6, в Вологде 5 градусов выше 0. Завтра днем в Вологодской области облачно с прояснениями погода. Местами небольшой дождь и туман. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от плюс 7 до плюс 12. Атмосферное давление выше нормы не изменится. В Великом Устюге и в Никольске преимущественно без осадков. Завтра днем в Великом Устюге плюс 14, в Никольске плюс 16. В Тотьме небольшой дождь, плюс 14. В Кириллове и в Вытегре плюс 11, преимущественно без осадков. В Бабаеве плюс 8. В Вологде и Череповце завтра днем синоптики обещают плюс 11, преимущественно без осадков. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17:45.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска за сутки взяли под контроль 2 населенных пункта в Харьковской области. Путин в четверг примет участие в съезде «Деловой России». За 8 месяцев число интернет-мошенничеств в России снизилось на треть. Далее подробности. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Как отмечает Минобороны, в кольце окружения установлен контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черная Харьковской области. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Николаевка и Варваровка. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за установление контроля над Приколотным, Котовкой и Гогина в Харьковской области. Нанесены огневые удары по опорным пунктам тяжелой механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах еще двух населенных пунктов Харьковской области. Также здесь поражены живая сила и техника трех механизированных, двух мотопехотных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах 10 населенных пунктов. В Сумской области нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах трех населенных пунктов. Всего в зоне ответственности группировки войск «Севера» противник потерял свыше 175 военнослужащих, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Также, по данным военного ведомства, силы противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 342 украинских беспилотных летательных аппарата и 4 ракеты «Фламинго». Президент Владимир Путин сегодня по видеоконференц-связи выступит на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2: Путин работает в Кремле. Из ситуационного центра Кремля он сегодня примет участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия», одной из крупнейших бизнес-объединений нашей страны, объединяющей действительно лидеров экономики в самых различных отраслях. Повестка дня российского бизнеса очень насыщенная, много спорных моментов, дискуссионных, много конкретных предложений по развитию, по новым инвестиционным циклам и так далее и тому подобное. Поэтому есть о чем поговорить. Сегодня состоится предметный разговор. Будут выступления членов «Деловой России», представители бизнеса и среднего, и крупного бизнеса российского. Будет также и вступительное слово Путина. Все будет в открытом режиме.
1: Как добавил Песков, остальные мероприятия в графике президента на сегодня будут носить непубличный характер. На угольных электростанциях в России ежегодно производится около 14% электроэнергии. Более половины из них эксплуатируется свыше 40 лет. Об этом на российской энергетической неделе заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что в таких условиях нужно решать две основные задачи. Обеспечить своевременное обновление генерирующего оборудования и одновременно перейти к более эффективным технологиям производства электроэнергии.
3: Для нашей страны эта тема актуальна, особенно угольная генерация играет существенную роль в обеспечении надежности энергоснабжения Сибири, Дальнего Востока, Урала. На угольных электростанциях в России ежегодно производится около 14% электроэнергии. При этом в восточных регионах страны уголь остается одним из основных источников как электрической, так и тепловой энергии. Вместе с тем, значительная часть действующих угольных мощностей была введена несколько десятилетий назад. Средний возраст электростанции составляет около 37 лет, а более половины мощностей эксплуатируется свыше 40 лет. В этих условиях перед нами стоит две основных задачи – обеспечить своевременное обновление генерирующего оборудования и одновременно перейти к более эффективным технологиям производства электроэнергии.
1: По словам Новака, Россия может поставить весь дизель, выпущенный на рынке США. Есть и другой вариант, по которому Россия поставит часть дизеля другим странам. Вице-премьер сообщил, что первые поставки российского дизеля в США возможны минимум через 2-3 недели с учетом заключения контракта и фрахта. Число интернет-мошенничеств в России за 8 месяцев снизилось на треть. Об этом заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью «России-24».
4: А что касается кибермошенничества, мы последние несколько лет очень активно и плотно занимаемся этой проблемой. У нас уже вышло два закона. Сейчас третий готов. Фактически мы планируем его в Думу внести до конца года. Каждый из законов – это 15-17 самостоятельных мер, направленных на борьбу с мошенниками в интернете. Мы уже видим результаты. У нас впервые за все время наблюдений за текущие 8 месяцев 2026 года на треть по статистике снизилось количество интернет-мошенничества в России.
1: По словам Григоренко, в ноябре на госуслугах заработает красная кнопка против мошенничества. США могут атаковать Иран матерью всех бомб. Речь идет о сверхмощной фугасной авиабомбе GBU-43B. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники. По их сведениям, атаки могут подвергнуться энергетической инфраструктуре и ядерные объекты Исламской Республики, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о возобновлении боевых действий. Масса бомбы превышает 9,5 тонн. Это самая мощная неядерная бомба на вооружении США, указывает CNN. С начала октября в Москве выпало 29 миллиметров осадков. Это 41% от месячной нормы. 7 миллиметров влаги принесла прошедшая ночь, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. На территории Московской области, в Красногорске, Немчиновке, Подмосковье выпало 13 миллиметров осадков. В Воскресенске 14 миллиметров дождя, а в Коломне и Павловском Посаде осадки попали в категорию сильных. Там выпало, соответственно, 15 и 16 литров воды на каждый квадратный метр территории. Ближе к полудню зона интенсивных дождей, переместившись на север, покинула столичный регион, но в течение оставшейся части дня локальные небольшие дожди в Москве и Подмосковье еще пройдут. Возможно, они и ближайшей ночью. Следующая порция осадков придет в столичный регион вместе с холодным фронтом в воскресенье. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Олимпийский комитет России в Верховном суде Швейцарии оспорит решение спортивного арбитражного суда по недопуску наших кёрлингистов. Ранее сегодня КАС оставил в силе отстранение российских спортсменов, отклонив апелляцию Федерации кёрлинга России. Наша команда готовится в том режиме, который был запланирован. В любом случае, при снятии отстранения мы смогли бы выступить только в мае, но, может быть, Международная федерация до мая примет какое-то решение, заявил главный тренер сборных России по кёрлингу Василий Гудин. Фигуристка Камила Валиева не примет участие в этапе Гран-при России в Казани из-за болезни. Соревнования пройдут 17 и 18 октября. Обязательно увидимся на других этапах Гран-при России, пообещала Валиева. Российские фигуристы Владислав Дикиджи и Александра Игнатова вошли в топ-100 мирового рейтинга после побед на мемориале Дениса Тена в Казахстане. Дикиджи теперь занимает 76-е место, Игнатова 85-е. Из российских фигуристов их опережают только Петр Гуменник на 42-м месте и Аделия Петросян на 53-м месте. Александр Тарханов стал новым главным тренером Красноярского «Енисея». Ранее он тренировал второй состав и женскую команду «Енисея», а до этого работал с основной командой в 2020 году. «Рад возглавить хорошо знакомую мне команду. Желаю нам всем успешной и плодотворной работы», — сказал после назначения Тарханов. «Енисей» идет на 13-м месте в первой лиге. В субботу команда дома в Красноярске сыграет с московским «Торпедо». Ни один клуб футбольной национальной лиги не имеет гарантии финансовой стабильности, заявил президент ФНЛ Наиль Измайлов. Поэтому одна из задач лиги заключается в том, чтобы помочь клубам стать более успешными.

Новороссийске плюс 5, плюс 7 без осадков. В Омске без осадков плюс 10, плюс 12. В Архангельске плюс 8, плюс 10 без осадков. В Кирове плюс 17, плюс 19 без осадков. В Самаре без осадков плюс 20, плюс 22. В Туле плюс 18, плюс 20 без осадков. В Нальчике плюс 22, плюс 24 без осадков. В Ялте плюс 16, плюс 18 кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями без осадков. Днем плюс 11, плюс 13. В Москве облачно днем с прояснениями без осадков. Температура воздуха в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 9 градусов тепла.

0: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды».
1: Еврейский театральный мир Нью-Йорка забурлил, заклокотал, вспенился. Первый спектакль знаменитого гастролера Рафалеско. Для дебюта ставили, как всегда, Уриэля Акосту. Погасили огни, взвелся занавес.
2: Кто эта парочка в ложе номер 3 с негром у двери?
3: Этот, который отвел парочку в ложе номер 3, никто иной, как Стельмах.
2: И кто этот Стельмах?
3: Вот так светлая головушка, набитая умница. Неужели вы никогда не слыхали имени Гриши Стельмаха?
2: Гриша Стельмах, скрипач-виртуоз? Я идиот, идиот, идиот!
3: Вот как! Рада слышать, я уже давно это говорю.
2: Ежели это Гриша Стельмах, то я уже знаю, кто та красавица, что пришла с ним. Не дожить мне до завтрашнего дня, если я ошибаюсь.
3: Аминь. Кто же она?
2: Мисс Розалия Спайвак.
3: Розалия Спайвак?
4: Я не хочу сказать, что указываю истинный путь, по которому все должны идти. О, нет. Я знаю только, что мое незнание обязывает меня глубже исследовать. Моя слепота пристальнее вглядываться. Моя глухота внимательнее прислушиваться. О, не прикасайтесь к ней той самой рукой, которая считает червонцы. Молиться, благоговейно молиться вы должны на нее. О, Бен Йохай, ты глубоко ошибаешься. Кто привык бороться за правду, тот не позволит топтать ногами свой золотой венец.
5: Рафалеско поднял руку, и всем в зале почудилось, что перед ними человек, действительно увенчанный, если не золотым венцом, то венцом страданий и мук. И сердца зрителей забились в унисон с его сердцем. Всем было жаль, что уже опустился занавес. Хотелось, не отрывая глаз, все смотреть, досмотреть на нежного, благородного, прекрасного Акосту. Публика не умолкала. «Рафалеско! Рафалеско!» И молодой артист без конца выходил на сцену под несмолкаемый гром рукоплесканий. Жаль только, что в соседней ложе, принадлежащей дирекции театра, все время шумели и мешали слушать. В середине первого акта в директорскую ложу с шумом ворвалась какая-то причудливая красавица в такой широченной шляпе, что под ней, казалось, могла бы уместиться вся женская компания, сидевшая в ложе. Даже тогда, когда первый акт кончился, и зал задрожал от бурного взрыва аплодисментов и неистовых криков «Рафалеско!», Роза заметила, что красавица показала ему язык. Неужели вам не понравился этот артист?
3: Какой артист? Рафалеско? Да ведь он же мой жених.
5: Ваш жених? Вот как. А вы тоже актриса?
3: Актриса ли я? Я Примадонна. Мое имя Генриетта Швалт.
5: Ой, очень приятно. Я бы хотела знать, правда ли то, что пишут о Лео Рафалеско из Бухареста?
3: Ничего подобного. Сплошные враки. Во-первых, он вовсе не из Бухареста, а из Голенеште.
5: Голенеште?
3: Отпустите мою...
5: Ну, простите, я... У вас столько драгоценностей, ваш браслет мне нравится.
3: Это подарок моего жениха.

0: как, говорите вы, называется этот город?
1: Город? Местечко в Бессарабии, какое-то Глинеште. Там едят мамалыгу.
0: Как я могла сразу, с первой же минуты, с первого же слова, с первого же взгляда не узнать его? Уриэль Акоста, Лео Рафалеско. Ну, конечно, Лео.
2: С глубоким вздохом Роза опускает бинокль. Молодой маэстро Гриша Стельмах, сидящий рядом с ней, заглядывает ей в глаза. Он хочет знать, что с ней. Хочет спросить, почему она вздыхает. Роза его не видит. Она никого не видит.
0: Неужели это он? Тот, кого так долго ждала? Тот, кого лелеяла в своих мечтах, кто так часто виделся во сне? Или, быть может, это тоже сон? Грезы? Нет, это не сон. Где его увижу? Здесь, в театре, за кулисами? Как назвать себя? Кто его спрашивает? Одна леди хочет его видеть. Без имени, просто леди. Все будут таращить глаза, кто эта леди, которая спрашивает Рафалеско, но какое мне дело до них?
3: Леди и джентльмен, я считаю своим приятным долгом выразить сердечную благодарность высокочтимой публике за то, что она удостоила своим посещением мой театр. Меня ничуть не удивляет, что все спектакли моего театра собирают всегда полный зал, в то время как в других театрах Нью-Йорка столько свободных мест, что можно без труда прокатиться по залу в автомобиле. Я не хочу, сохрани Боже, злословить по адресу моих конкурентов, но правды не скроешь. Уважаемая публика любит мой театр. И теперь... Мне тоже удалось, разумеется, ценой огромных затрат, пригласить из Бухареста нашего уважаемого гостя, всемирно известный драматический артист Лео Рафалеско из Бухареста. Леди и джентльмены, выражая свою самую глубокую благодарность высокочтимой публике, я не могу удержаться, чтобы не выразить особую признательность тем наиболее уважаемым гостям, которые почтили сегодня мой театр своим присутствием. Они находятся, леди и джентльмены, здесь вот, в левой ложе. Я уверен, что здесь нет человека, который не слыхал бы имен Гриши Стельмаха и мисс Розалии Спайвак.
4: Что там за шум?
5: Нашему директору вздумалось произнести речь по поводу сегодняшнего вечера. Говорил бы он хоть пристойно, как полагается директору, было бы еще полбеды. Так нет же, на то он, между нами говоря, хозяин, буржуй, чтобы подлизываться к капиталистам, к важным посетителям и их аристократическим артистам, которые, дескать, почтили нас своим присутствием и спустились с самой Пятой Авеню в наш убогий квартал. Будь здесь Карл Маркс, он похоронил бы себя живьем.
4: А кто эти знаменитые артисты с Пятой Авеню?
5: Он скрипач, на скрипке играет, а она певица, примадонна. Его зовут Гриша Стельмах, а ее Розалия Спайвак.
1: Комедия с нашими аристократическими коллегами. Убежали от нас, как от чумы. Настоящий водевиль.
6: В то время как распаленная до последнего накала публика гремела и неистовствовала в зале, приветствуя бурными аплодисментами сперва Лео Рафалеско, а потом Гришу Стельмаха и Розу Спивак, в вестибюле театра появился Шалом Мейер Муравчик. У него было одно весьма щекотливое поручение к знаменитой восходящей звезде Лео Рафалеско.
7: Из письма Шалом Мейера Муравчика из Лондона своему другу Альберту Щупаку в Одессу Мы уже знаем, что Шалом Мейер собирался проведать в Лондоне своего бывшего коллегу, директора Гольцмана.
8: Тетенька, не знаете, где здесь живет директор еврейского театра, носящий священное имя Гольцмах? Виноват, Гольцман.
9: Кого, стало быть, вам надо?
8: Стало быть, его самого мне надо, директора Гольцмаха. Виноват, Гольцмана. Скажите ему, пожалуйста, что старый приятель пришел его проведать. Хочет повидаться с ним.
9: Повидаться? С ним повидаться трудновато. Он уже далеко.
8: Уехал?
9: Царствие ему небесное.
8: Умер? Гольцмах, виноват, Гольцман умер? Что вы говорите?
9: Что я говорю? Горе мое горькое говорит, это же мой сын, мой единственный.
8: Так вы, значит, его мать? Мать моего друга? Представьте себе, мой друг частенько рассказывал мне о своей матери. Ваше имя почти не сходило у него с языка. Дожить бы мне до радости увидеть свою маму. Ой, добрейшей души человек. Последним куском хлеба готов был поделиться с другом.
10: Шалом Мейер не скупился на похвалы. И ему самому казалось, что все, что он рассказывает, сущая правда.
8: Младенчик? Чей младенчик?
11: Лиха беда не приходит одна.
7: И она рассказала другу своего сына всю правду. Поведала ему то, что должны были знать только они двое. Она и ее дочь Златка. А кроме них один лишь Господь.
10: Человек никогда не может знать, кто ему друг, а кто враг. Жаль, что директор Гольцман не может встать из гроба и увидеть. Он был бы поражен, узнав, что тот самый Шалом Мейер, при одном виде которого у него от злобы все нутро переворачивалось, едет теперь с его матерью и сестрой на одном пароходе в Америку, окружает их нежнейшей заботой, то и дело забегает к ним в каюту второго класса справиться, не надо ли им чего.
8: Ну что мне с вами делать, тетенька, ежели вы женщина старого мира, а ваша дочка сущая овечка? Мне жаль вашу дочку, и я хочу, чтобы ее ребеночек... Ах, что за чудесный ребеночек имел отца! Больше я ничего не хочу. Дай мне, Боже, столько счастья и удачи.
1: Комедия с нашими аристократическими коллегами. Комедия. Водевильные только. Знаешь, они ведь улепетнули.
12: Кто улепетнул?
1: Гриша Стельмах и Роза Спивак. Они сидели в ложе номер 3 рядом с директорской. Мы с ней познакомились. Ей очень понравились мои браслеты. Я сказала, что это твой подарок. Она расспрашивала, откуда ты.
12: Что же ты ответила?
1: Что мне было ответить? Я сказала, что ты из Бухареста. Право, можно было помереть со смеху. Но особенно забавно было глядеть, как они из театра улепетывали. Кто этого не видал, тот ничего забавнее в жизни не видал.
12: Зачем же им, собственно, понадобилось бежать?
1: Видать, не понравилось им у нас. Такие уж аристократы, шутка ли? Я все время наблюдал за ними. Когда ты играл, эта парочка беспрерывно смеялась. Чистая комедия, настоящий водевиль.
13: Корей! Хариап! Начался уже третий акт!
14: Уриэль Акоста вошел и остановился у дверей, скрестив руки на груди. Трепет прошел по всему залу. Наступила мертвая тишина, муха пролетит, и ту услышишь. Все насторожились в ожидании новых слов и новых необычайных движений.
4: Это я, Де Сильва.
13: Громче!
4: Может ли преданный проклятию предстать пред святым защитником чистых душ?
13: Немножко громче! Громче! Громче!
4: Отказаться? Это слово мне совершенно чуждо.
13: Громче! Громче! Тише! Молчать! Успокойтесь, замолчите!
12: Я это хорошо знаю. Давно я ищу свою дорогу. Но какое это имеет отношение одно к другому?
13: Ради бога, чего вы забегаете вперед? Другой текст! Я только что прихожу с заседания судилища, Акоста. Их сердца уже значительно смягчились.
12: Я это хорошо знаю. Давно я ищу свою дорогу, но какое это имеет отношение одно к другому?
15: Здорово, кума, на рынке была!
12: Насколько я понимаю, мне с вами не о чем разговаривать.
15: Вот именно!
6: Но последнюю сцену последнего действия Рафалеско все же провел мастерски.
12: Довольно. Оставьте меня. Оставьте меня. Оставьте меня. Я иду. Я.
6: И стремглав бросился за кулисы. Он почувствовал, что пол заходил у него под ногами. Декорации закружились перед ним, и он упал на руки первого встречного, какого-то незнакомого человека, низенького роста, в помятой шляпе.
16: Что вы стоите, как истуканы? Воды! Скорее, воды!
6: Несколько минут спустя Рафалеско лежал у себя в уборной, растянувшись на кушетке, совершенно успокоенный, а возле него на табуретке сидел Шалом Мейер Муравчик.
12: Ваше лицо мне что-то очень, очень знакомо.
16: Удивительное дело. Сколько раз мы встречались с вами в Галинеште?
12: В Галинеште? Откуда же вы приехали? Что тут делаете?
16: Из Лондона. Мой друг и приятель, умирая, за час до своей кончины взял с меня слово. Так как у него, видите ли, есть сестренка, наливное яблочко, кровь с молоком, и так как с ней крутил любовь какой-то парень, и так как в результате этой любви не про нас, будь сказано, случилось нечто такое, чем лучше бы и не случаться, а именно девица с Божьей помощью ровно через 9 месяцев родила младенчика, а парень этот, то есть отец младенчика, заблаговременно дал тягу в Америку. И умирающий взял с меня слово.
12: Нельзя ли узнать, как звали вашего друга?
16: Звали его, моего друга, то есть, Гольцман.
12: Гольцман? Бернард Гольцман, говорите, вы уже...
16: Умер, царствие ему небесное. А его сестрицу зовут Златка. Она здесь со мной, в Нью-Йорке. Ей, правда, очень хотелось пойти со мной в театр и послушать вас, но... Она не могла оставить младенчика. Молодая мать и такая преданная. Кто может оценить величие материнской души? Вы, может быть, хотите знать, кто этот молодец, отец младенчика?
12: Нет, уходите.
10: Смерть бывшего товарища и лучшего друга Гольцмана, с которым он бежал из родного дома, и провел, можно сказать, лучшие годы своей юности, произвела на Рафалеско потрясающее впечатление. Он поступил с Гольцманом как человек без сердца, без чести, без совести, как убийца. Как мог он оставить больного друга, над которым уже витала смерть? Но самое тягостное, самое мучительное для него – воспоминание о Златке.
7: Со Златкой он даже не попрощался перед отъездом.
12: Он был тогда счастлив, что не застал ее дома.
7: Он просто-напросто бежал от нее. Бежал, как вор, спасающийся, как бы его ни поймали с поличным. Никогда ни один молодой человек не обходился еще так бесчеловечно с девушкой, как он с бедной, невинной Златкой.
10: Что подумала она, когда узнала от больного брата, что он, Рафалеско, ее идеал, ее божество, удрал от них в Америку?
12: Он должен вырвать из сердца все свои детские грезы, глупые фантазии, должен забыть, что была когда-то на свете Роза, и сейчас же, немедленно, без минуты колебания, вернуть бедной Златке утраченное счастье. Прийти к бедной девушке, пасть к ее ногам, целовать ей руки и сказать ей: «Златка, я твой. Твой навеки. Да, так я и сделаю. Сделаю».
13: «Я привез письмо. Я должен вручить его мистеру Рафалеско лично в собственные руки».
12: «Я Рафалеско.

0: Мой дорогой, моя блуждающая звезда.
1: Мой дорогой, моя блуждающая
0: звезда. Самая изобретательная
1: звезда.
0: Фантазия не в состоянии,
1: так дико запутать положение и привести к такому причудливому, такому невероятному сплетению обстоятельств, какие создал слепой случай. Только слепая фортуна привела меня вчера вечером в театр на твой бенефис. Если сердце мое не разорвалось на части, когда я узнала, что Уриэль Акоста — это ты, значит, мое сердце из стали. В оцепенении просидела я весь второй акт. К сожалению, только второй акт, потому что вдруг произошел совершенно неожиданный скандал. Нас узнали в ложе, раскрыли наше инкогнито самым безобразным образом, и меня заставили бежать из театра, хотя Бог мне свидетель, что я рвалась назад, чтобы еще раз посмотреть на тебя, еще раз услышать твой голос, который не переставал звучать в ушах моих все годы наших скитаний по свету. Но погоди, это еще не все. Придя домой, я заплакала. Это я оплакивала наше невозвратное детство, нашу счастливую юность, нашу раннюю любовь, которая теперь, быть может, будет жарче и пламеннее, чем тогда, но никогда уже, чего греха таить, не будет так кристально чиста, так небесно возвышена, так детски наивна, как тогда в нашем маленьком, бедном, незабываемом Калинеште. Ах, Калинеште! Ты, надо думать, расспрашивал людей обо мне так же, как я о тебе. Почему же ты, злой человек, так отчаялся найти меня, что позволил другой, тоже Примадонне, быть может, более красивой, чем я, но гораздо более глупой, хвастать перед всеми, что ты ее избранник? Ну, ах, что я говорю, как смею упрекать тебя, когда я сама, силою самых разнообразных, необычайно запутанных обстоятельств, была вынуждена надеть на себя золотые цепи. Но не будем говорить о цепях, которые мы вольны в любую минуту разорвать и сбросить с себя, стоит нам только захотеть. Условимся лучше, где бы нам сегодня встретиться. Внизу ты прочтешь адрес. Между 4 и 5 ты найдешь меня там, если будешь хорошо искать. Мы будем там одни и сможем наговориться в волю. У нас ведь есть о чем поговорить. Будь же там сегодня между 4 и 5 и ищи меня. Я приказываю тебе быть. Нет, неправда. К чему скрывать? Не приказываю, а прошу тебя. Умоляю, изнываю по тебе, падаю к твоим стопам и целую тебя. Целую, целую, слышишь? Целую тебя. Рейзел.
2: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды». Действующие лица и исполнители. Рейзел. Мириам Сихон. Лейбл. Алексей Вертков. Лея. Валентина Талызина. Стельмах. Игорь Ясулович. Гольцман Евгений Князев.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что она выкуривала по 80 сигарет в день, что завидовала дочери, что погубила свой талант. Джуди Гарланд. «Взлеты и падения». Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Ее называют одной из самых ярких звезд в истории мирового кино. Она блистательно умела все – петь, танцевать, обладала выдающимся актерским талантом, считалась одной из первых красавиц Голливуда.
2: Из книги Михаэля Ханиша «О песнях под дождем». Однажды к кинопродюсеру Артуру Фриду обратилась некая мисс Этель Гам и представила ему своих дочек, которые под названием «Трио сестры Гам» выступали в различных водевильных театрах Калифорнии. Одна из них, 12-летняя Фрэнсис, вскоре стала известна всем как Джуди Гарланд. Фамилия Гарланд появилась следующим образом. Однажды знакомый родителей, комик Джордж Джессель, сказал Фрэнсис, что она хороша, как гирлянда цветов. «Garland of Flowers». Это определение так понравилось девочке, что она решила с ним не расставаться. Когда она исполнила перед Фридом песню «Весна входит в мое сердце», он тут же понял, что та обладает большим талантом. Она стала единственной актрисой, с которой студия Metro Goldwyn Mayer заключила договор, даже не делая предварительных проб.
1: Фрэнсис Гам впервые вышла на сцену в 2 года в своем родном городе Гранд-Рапидс. Вместе с сестрами Сьюзи и Дороти она спела песенку «Джингл Беллс» на сцене кинотеатра, которым управляли ее родители, неудавшиеся актеры водевилей Этель и Фрэнк. Выступление девочек зрителям очень понравилось. Вскоре под аккомпанемент мамы на фортепиано начали выступать в городе, окрестностях, а потом и по всему штату Миннесота.
3: Из воспоминаний Джуди Гарланд. До 12 я выступала только с сестрами, иногда до 8 раз в день. Насколько я помню, мои родители все время ссорились. Они то расставались, то вновь сходились. И чтобы как-то компенсировать несчастный брак, мама решила сделать из нас кинозвезд. Для этого мы и переехали в Калифорнию. Так все началось.
1: Вообще, отношения между Этель и Фрэнсис Гам больше напоминали не родственный союз, а бездушное соглашение между жестким менеджером и бесправным исполнителем. Этель не давала ей никаких поблажек. Я была маме неинтересна. Единственное, когда я ощущала себя кому-то нужной, это когда я пела на сцене, вспоминала Джуди. Впрочем, уж в чем, а в настойчивости миссис Гам отказать было нельзя. Она обошла все голливудские студии, пока, наконец, не произошла уже упомянутая встреча с Артуром Фридом. Тот, в свою очередь, представил Джуди боссу MGM Льюису Майеру. Так она попала в школу звезд этой студии, где вместе с ней учился еще один юный голливудский талант – Микки Руни. Уроки дикции, пения, танцев. Для того, чтобы преодолевать переутомление, а также сбросить вес, звезда непременно должна быть худенькой. Врачи студии прописали 12-летней девочке снотворные наркотики. Этель строго следила за регулярным приемом этих препаратов, к которым так легко привыкнуть. Первое большое выступление 14-летней Джуди перед камерой произошло в 1937-м в фильме «Ревю. Бродвейская мелодия». Потом последовали еще несколько фильмов.
3: Из воспоминаний Джуди Гарланд. Мне уже было 16, а я играла роли 12-летних девочек. На 16-летие мама устроила вечеринку. Ее посетил сам Льюис Майер и подарил мне книгу Фрэнка Баума «Волшебник страны Оз». Спросил, читала ли я ее. Я ответила, что в детстве мне читал ее папа. «Ну тогда ты и будешь Дороти», — сказал он. Впрочем, обрадовалась я слишком рано. Выяснилось, что другая студия, а это был совместный проект, настаивает на кандидатуре Ширли Темпл. Однако выяснилось, что она не умеет петь, и я получила роль.
1: «Где же найти спокойное место, где нет бед и неприятностей?» – спрашивала Дороти. Однако Джуди, в отличие от своей героини, найти ответ на этот вопрос так и не смогла. После фильма «Волшебник страны Оз» она сыграла главные роли еще в нескольких кинохитах. «Для меня и моей любимой», «Девушки Зигфилда», «Сумасшедшая девочка», «Встретимся в Сент-Луисе». Этот киномюзикл снимал Винсент Минелли, ставший мужем Джуди. Вскоре родилась дочка, которую в честь песни их друга Айры Гершвина, написанной для Джуди, назвали Лайзой.
3: Из книги младшей дочери Джуди Гарланд Лорны Лафт «Семейные мемуары». Мама думала, что стала хозяйкой своей судьбы. После рождения Лайзы хотела сосредоточиться на роли жены и матери. Но ее окружали люди, которых больше интересовало, то, как заработать на ней деньги, чем ее счастье. Для них она была лишь ценной собственностью, которую каждый хотел приобрести.
1: Нужно было выполнять контракт со студией, играть роли в фильмах, которые часто не нравились, заискивать пред продюсерами, режиссерами, операторами, а заодно вести борьбу с вечным врагом – лишними килограммами. Ей уже было около 30. Очень много для Голливуда в то время. Со всех сторон теснили юные свежие старлетки. Сплошная нервотрепка. А значит, 80 сигарет в день, психотропные и наркотические препараты, без которых она уже не могла. Не помогал и взрывной эгоистичный характер звезды, привыкшей к всеобщему обожанию. Последовал развод с Винсентом Минелли. Еще 3 несчастливых брака. В конце концов, студия MGM, которой она принесла так много денег, разорвала с ней контракт. Пришлось зарабатывать концертами.
3: Из воспоминаний Лайзы Минелли. Жизнь с Джуди напоминала театр абсурда. Я прошла ускоренный курс взросления. Я слишком много узнала, слишком быстро и слишком рано. Она категорически не умела обращаться с деньгами. Я не раз испытывала позор и унижение, когда нас с матерью выставляли из отелей, потому что одна из самых ярких американских звезд не могла оплатить счет. Джуди постоянно то пила, то накачивалась наркотиками, то пыталась наложить на себя руки, и никому до этого не было никакого дела.
1: Пожалуй, последним успехом Джуди Гарланд в кино стал музыкальный фильм Джорджа Кьюкера «A Star is Born» «Звезда родилась». Роль Эстер, провинциальной девушки, мечтающей покорить Голливуд, Джуди, по общему мнению, сыграла гениально. Это отнюдь не развлекательный фильм, а горький и жестокий рассказ о пути актрисы в кино, кратком миге славы и быстром забвении. Лента была великолепной, глубокой, но очень дорогостоящей. Для ее создания Джуди и ее муж Сидни Лав залезли в долги, а в прокате фильм не окупился. В ноябре 1964-го Джуди Гарланд пригласила старшую дочь, начинающую певицу Лайзу Минелли, выступить с ней в лондонском Палладиуме. Джуди не ожидала, что Лайза затмит ее, заставив поблекнуть на фоне своей искрящейся молодости. 2 концерта в Лондоне стали закатом одной и восхождением другой звезды. Ну а затем наступил июнь 1969-го. В нью-йоркской квартире Лайзы Минелли раздался звонок. К телефону подошел Питер, муж Лайзы. Прослушав сообщение, он отправился будить жену. «Дорогая, просыпайся, мне надо тебе что-то сказать. Джуди умерла». Джуди Гарланд, которая столько значила в жизни Лайзы, умерла в 47 лет от передозировки снотворного. Было это самоубийством или случайностью, до сих пор непонятно. Она не дожила всего 2 лет до триумфа дочери, премьеры фильма «Кабаре». Великая актриса Джуди Гарланд ушла, подарив миру другую великую актрису – Лайзу Минелли.
3: Из книги младшей дочери Джуди Гарланд Лорны Лафт «Семейные мемуары». Когда мама ушла из жизни, мне было 16. Столько же, сколько и ей, когда она сыграла в «Волшебнике страны Оз». Я, конечно, горжусь моей мамой, но некоторые наши семейные традиции я не хочу передавать моим детям. Когда люди говорят о жизни мамы как о трагедии, они полностью ошибаются. Мама никогда не боялась трудностей, не теряла оптимизма. В ней всегда горел огонь. Зрители это чувствовали и верили ей. Она всегда говорила: «Несмотря ни на что, шоу должно продолжаться. И только мы можем сделать его незабываемым».

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Фестиваль «Зодчество. Россия». Продолжение беседы.
1: Пространство создает архитектор, и его создания, они могут быть величественные, как пирамида, простые, как какая-то юрта, пещера. Это пространство внутри нужно создать, и функциональность внутри тоже продумать.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
4: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
3: Но цифры действительно пугают.
4: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
3: Но почему это происходит?
4: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
3: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
4: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
3: А разве это не так?
4: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
3: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
6: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
3: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
6: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. Поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
3: А вот что насчет технологии производства?
6: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
3: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
6: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риска скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 10133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 10133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 10133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
3: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
5: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Никита Михалков на Радио России.
7: Свобода – это право выбора. Думаю, со мной все согласятся. А отсутствие свободы – это право выбора. А есть высшая свобода, когда мне ничего не надо выбирать. Мои предки за меня все выбрали. Я все впитал с молоком матери. У меня нет выбора. Не потому, что у меня его нет, а потому, что он мне не нужен. Он сделан во мне, моими предками, воспитанием, родителями и всем остальным. Ощущением себя частью вот этого того, что называется Россия.
0: Никита Михалков. О премии «Бриллиантовая бабочка» для кинематографа, в котором не сдвинуты понятия добра и зла. О Московском кинофестивале и поддержке евразийского кинопространства. О подмене ценностей в современной западной культуре и искривлениях, которые становятся нормой.
8: о задачах национального государственного иммунитета. В интервью журналисту Андрею Медведеву. Слушайте в субботу, 17 октября, в 17:10.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске на Россию установил контроль в Нефедовке и Черном. Кремль прокомментировал новые атаки ВСУ на российские НПЗ. Володин призвал менять необоснованно завышенные тарифы ЖКХ. Далее подробности. Вооруженные силы России установили контроль в Нефедовке и Черном Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Также ведомство подтвердило попытки ВСУ вывести из строя нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По его данным, в течение ночи Киев предпринял попытку массированной атаки по НПЗ. По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Нацгвардии в районах Крутояровки, Днепропетровской области и 8 населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Отмечается, что в Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигались в северо-западной части города. Штурмовые подразделения группировки морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта. В течение суток освобождено 31 здание, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя украинские удары по НПЗ, отметил, что никакого моратория со стороны Киева на удары по энергообъектам России фактически не было. По словам Пескова, усилия США по мирному процессу разбиваются о нежелании Киева и лично Зеленского идти на мир. Что касается ситуации на мировых энергетических рынках, то она сейчас напряженная, указал представитель Кремля. Связано это в том числе с ограничениями на экспорт российской нефти и нефтепродуктов. Песков также считает позицию европейских стран по дизельной сделке с США деструктивной.
2: Действительно, сейчас энергетические рынки, нефтяные рынки находятся в очень напряженном состоянии глобально. И много факторов влияет на это негативное состояние энергетических рынков, в том числе и, конечно же, невозможность России выводить на экспортные рынки значительные объемы своей нефти и нефтепродуктов. Сейчас высвобождаются достаточно большие количества дизеля. Этот дизель начал поступать на мировые рынки, и это будет иметь определенный позитивный эффект для стабилизации нефтяных рынков, хотя и не сможет полностью их стабилизировать. Здесь тоже нужно отдавать в этом отчет. Но мы по-прежнему видим деструктивную позицию европейских стран. Они не то что не приветствовали эту сделку, они подвергли ее достаточно жесткой критике. И лично президента Трампа, и подобное решение американской администрации. Но Европа традиционно за последний период проявляет себя как партия войны.
1: Не только США, но и другие потребители заинтересованы в российском дизельном топливе. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах российской энергетической недели.
3: Мы можем все им поставить, можем поставить частично мировые рынки. Ну, российский дизель востребован во всем мире. Конечно, заинтересованы и другие потребители.
1: По словам Новака, Россия может поставить весь дизель, выпущенный на рынке США. Есть и другой вариант, по которому Россия поставит часть дизеля другим странам. Вице-премьер сообщил, что первые поставки российского дизеля в США возможны минимум через 2-3 недели с учетом заключения контракта и фрахта. Россия поддержала дизельную сделку Трампа, а Зеленский продолжает просить оружие. На это указал министр иностранных дел Сергей Лавров в общении с журналистами по итогам участия в саммите совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии в Баку.
4: Насчет дизельной сделки, ну, эта сделка была предложена, мы ее поддержали. Но господин Зеленский заявил уже не раз, по-моему, публично, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к патриотам, к системе «Патриот». Мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. То, что это такой прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался. Ну, по-моему, все это уже понимают.
1: Лавров также подчеркнул, что позиция Зеленского по дизельной сделке является прямым вызовом в адрес президента США Трампа. Такое поведение стало обычным для него. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть обоснованными. Решение об их увеличении надо отменять в случае необоснованности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Он отметил, что вопрос тарифов будет обсуждаться при рассмотрении бюджета страны. А там, где нет совести, есть прокуратура и ФАС, предупредил Володин.
5: При обсуждении бюджета обязательно будем слушать вопросы жилищно-коммунального хозяйства. С точки зрения какой? Тарифов. Мы должны сделать все для того, чтобы они были обоснованными. А там, где мира не знают и совести нет, есть прокуратура, есть ФАС, надо отменять такие решения. Тариф образованием занимаются регионы, а каждый из них по-своему видит эту проблему, а потом еще и показывает пальцем вверх, что кто-то за них это решение принял. А это исключительно их полномочия.
1: Володин также предложил провести в конце марта, начале апреля парламентские слушания с участием представителей регионов, чтобы оценить, как субъекты России используют право вводить на своей территории запрет на продажу вейпов и жидкостей для них. На платформе «Смотрим» уже доступен новый сезон документального проекта Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР 35 лет», основанного на реальных историях 20 детей. Режиссер ведет уникальную кинолетопись с 1989 года. Новые серии посвящены возрасту 35 лет, времени зрелости и переосмысления. Вместе со своими героями авторы размышляют о взрослении поколений, поиске себя и о том, как меняется человек, а вместе с ним и весь мир. Среди наград проекта премии «Ника», «Тэфи», «Золотой орел» и «Эмми Бафта». Смотрим новые серии на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские фигуристы Александра Трусова и Евгений Семененко получили приглашение на этап Гран-при в Китае, а Владислав Дикиджи на этап в Японии от Международного союза конькобежцев. Китайский этап пройдет с 6 по 8 ноября в Шэньчжэне, японский с 27 по 29 ноября в Токио. Трусова и Дикиджи после побед на мемориале Дениса Тена в Казахстане вошли в топ-100 мирового рейтинга. Фигуристка Камила Валиева не примет участие в этапе Гран-при России в Казани из-за болезни. Соревнования пройдут 17 и 18 октября. Но мы обязательно увидимся на других этапах Гран-при России, пообещала Валиева. Олимпийский комитет России в Верховном суде Швейцарии оспорит решение спортивного арбитражного суда по недопуску наших кёрлингистов. Ранее сегодня КАС оставил в силе отстранение российских спортсменов, отклонив апелляцию Федерации кёрлинга России. Наша команда готовится в том же режиме, который был запланирован. В любом случае, при снятии отстранения мы могли выступить только в мае, заявил главный тренер сборных России по кёрлингу Василий Гудин. Канадский защитник Максим Лажуа вернулся в состав «Авангарда» после травмы. Спустя 47 дней наш ястреб возвращается на лед. Ждем завтра в составе, заявили в клубе. Завтра «Авангард» на своем льду в Омске сыграет с «Автомобилистом». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Лажуа был пятым игроком «Авангарда» по результативности, четвертым по показателю полезности и вторым по игровому времени. Александр Тарханов стал новым главным тренером красноярского «Енисея». Ранее он тренировал второй состав и женскую команду «Енисея», а до этого работал с основной командой в 2020 году. «Я же красноярец, поэтому не мог отказать клубу. Желаю нам всем успешной и плодотворной работы», — сказал после назначения Тарханов. «Енисей» идет на 13-м месте в первой лиге. В субботу команда дома в Красноярске сыграет с московским «Торпедо». С вами был Юра Геворкян.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01. Погода.
1: В пятницу, 16 октября, в Южно-Сахалинске плюс 9, плюс 11 без осадков, во Владивостоке плюс 12, плюс 14 без осадков, в Тюмени плюс 12, плюс 14, кратковременные дожди, в Сургуте плюс 4, плюс 6, утром дожди, в Иркутске без осадков плюс 3, плюс 5, в Вологде плюс 9, плюс 11, небольшие.

0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона художественный руководитель театра «Геликон Опера» Илья

0: И сегодня мы продолжаем наш разговор об особняке на Большой Никитской, доме театра Геликон-Опера, владении Евгении Федоровны Шаховской Глебовой-Стрешневой. Так сказать, основательницы этого здания, тем фундаментом, на котором вырос театр Геликон-Опера. И у нас в гостях сегодня Анна Грибкова-Хвостова.
1: Здравствуйте. Продолжаем наш разговор про Евгению Федоровну Шаховскую Глебову-Стрешневу «Гения места».

Анна Батразовна – заведующая отделом выставочных проектов театра «Геликон Опера». Анечка проводит экскурсии. Экскурсии в театре «Геликон» – это очень популярная традиция. И вот благодаря Анечке это происходит. Наши экскурсии – это какой-то особенный такой жанр. Не просто исторической экскурсии, но именно путеводитель по театрам, по его залам. А у нас этих залов очень много. У каждого из геликоновцев есть свой любимый зал. И каждый зал имеет определенную историю. Более того, мы знаем, что каждый зал в Геликоне назван именем человека, который внес свою лепту в развитие Геликона, в его становление. И вот сегодня именно об этом хотелось бы поговорить. И в первую очередь, конечно, в моем любимом зале. Не скрою, что зал княгини Шаховской Глебовой-Стрешневой, так называемый белоколонный зал, мой любимый.

0: удивительная архитектура этого зала. Эти колонны, с одной стороны, массивные, казалось бы, должны быть громоздкими, но необыкновенная легкость. Так легко дышится в этом зале, так легко поется. Этот сводчатый потолок – это любимый зал всех певцов, потому что петь в нем – одно удовольствие. Сейчас в этом зале стоит потрясающий рояль «Стэнвей».
1: Я тоже очень люблю этот зал, он очень красивый и очень озвученный. Там потрясающая акустика. Дело в том, что когда Евгения Федоровна решила перестраивать свой дворец, она велела архитекторам, а их было почти десяток приглашено к работам, десяток ведущих архитекторов Москвы, потому что она еще до Станиславского понимала, что в театр приходят люди за удивлением. И она хотела, чтобы за каждым поворотом гости дворца просто ахали от изумления. И она велела, чтобы второй этаж был спроектирован в духе XVIII века. Это в какой-то степени так оно и было, потому что, собственно, сам дворец построен в XVIII веке.

Но с тех пор многое перестраивалось. И потом дворец строился не как театральное общественное здание, а как дом для жизни семьи. Поэтому нужно было раскрыть пространство. Вот так было организовано наше фойе. Убраны две стены, и там стоят красные колонны из искусственного мрамора. Был переоборудован вот этот самый ваш любимый зал белоколонный. Понимая, что это центр притяжения будет для москвичей, Евгения Федоровна приглашает для отделки этого зала, для того, чтобы выработать дизайн, парижского архитектора модного Анжа. Вот он как раз предложил вид колонн, капители, орден, который там будет использоваться. И вот этот замечательный высоченный купольный потолок.

деревянный. Как раз этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику. Над потолком есть еще воздушная подушка и только потом кровля. И вот это все вместе пространство, оно как бы работает как дека музыкального инструмента. Скрипки или виолончели, или контрабаса. Каждый звук, который там раздается в этом зале, он звучит артикулированно. Акустика – это не значит громко, это значит четко. И вот в этом зале именно такие акустические свойства –

Нужно сказать, что Белоколонный зал княгини Шаховской – это, наверное, самый родной зал для театра «Геликон» оперы, потому что именно в этом зале театр «Геликон» и начинался. В 1990 году опера Мавра Стравинского. Мы начинали именно в этом зале и в соседнем зале, совсем более маленьком, который ныне носит имя Великого Покровского. И вот в этом зале совместно с Радио России мы записывали несколько спектаклей. Я буду очень счастлив, если мы сейчас услышим музыку, звучащую из белоколонного зала княгини Шаховской.

0: Анечка, скажите, пожалуйста, все-таки, когда пригласила француза, она для того, чтобы архитектуру зала создать, как она позиционировала этот зал? Что должно было в нем происходить?
1: О, это прекрасный вопрос. Вот гости, которые приходят к нам на спектакли в зал Шаховской, они видят, что все ряды стоят на таких легких платформах, подвижных. Сейчас эти платформы выполнены из легкого металла, и в середине зала у нас игровая площадка, подиум. И это немножко их так удивляет, потому что таких залов с такой конфигурацией не так много. А на самом деле, это Евгения Федоровна дала нам такой импульс и карт-бланш, потому что это она решила, что зрительские места будут стоять на временных платформах, чтобы можно было просто буквально по щелчку убрать платформы и превратить этот зал в большой бальный.

0: или поставить огромные столы и проводить там какие-то правительственные совещания. Или на таких же огромных столах, но уже совершенно по-другому декорированных, устраивать чудесные, вкуснейшие торжественные обеды. Или поставить легкую сцену, восстановить зрительские ряды и давать там спектакли или концерты.
1: То есть Евгения Федоровна заложила традиции залов трансформеров.
0: Абсолютно точно. Это такой своеобразный трансформер, построенный по канонам 18 века, потому что весь этаж – это стилизация конца 19 века под 18-й. В середине 80-х годов, когда она задумала как раз...
1: 19 века.
0: 19 века, да. Когда она задумала как раз трансформацию своего дворца и превращение его в театральный дом, эта женщина строила свой новый мир театральный. И вот тогда уже она как раз и подумала о том, что этот зал должен быть многофункциональным или залом-трансформером.
1: И в этом здании на Большой Никитской, в этом удивительном особняке очень много залов, названы именами людей, которые делали славу Геликону и помогали, и не только словом, но и делом. Давайте вспомним такие имена, как Елена Образцова, как Ирина Архипова.
0: Праздничная анфилада у нас состоит из трех залов. Первый, самый большой, зал Покровского, о котором вы уже говорили, Борис Александрович, в котором шли первые спектакли Геликона, маленькие. Там было 40-50 зрителей от силы. Там была сцена и был занавес.
1: И именно в этом зале, по-моему, Рязанов снимал фильм.
0: Да,
1: «Забытая мелодия для флейты».
0: Абсолютно точно. Там же речь идет о клубе медицинских работников, а это наши, можно сказать, кровные родственники, потому что возглавлял дом медицинских работников Александр Семенович Бертман, который был настоящим хозяином, хранителем, человеком, который обладал редчайшим качеством. Он был абсолютно надежным партнером, что позволяло ему наряду с художественной зоркостью, смелостью невероятной, с современностью взгляда осуществлять на сцене дома медицинского работника самые фантастические, самые впечатляющие проекты Москвы.
1: Но это уже вторая половина 20 века.
0: Да, это уже послевоенное время, и, можно сказать, последние 30 лет 20 века – это вот такое бурное и очень богатое на события существование Дома медиков.
1: И появление Геликонографа в 1990 году.

Так вот, зал, который находится рядом с белоколонным залом, это зал Бориса Александровича Покровского. Я вот вспоминаю Бориса Александровича, он приходил на наши спектакли только на заре рождения театра. Он уже тогда не очень хорошо видел, но очень хорошо чувствовал. И я вот навсегда запомнил его фразу в кабинете Бергмана после спектакля «Леди Магнуценского уезда». Когда мы все, затаившись, ждали, что же скажет Покровский после того, как увидит этот спектакль, который мы действительно обожали и обожаем до сегодняшнего дня. И Покровский посидел, подумал, в полной тишине все зажались, как мыши просто. Покровский сказал Бергману: «Дима, ты дворник». Тут мы зажались окончательно. Даже где-то раздался скрип ерзающих, значит, сидений под кем-то. И Борис Александрович продолжил: «Вы дворник. Вы обязаны, и ваше призвание – вычистить всю грязь из театров России», – так сказал Покровский.

Я хотела бы сказать еще вот о чем, что Борис Александрович в нашей жизни сыграл роль не только такого учителя, цензора, да, после его каких-то реплик. Я знаю, что просто хорошие такие качественные спектакли обретали какую-то остроту особенную, особую ноту неповторимую. Он еще сыграл в нашей жизни роль, я бы сказала, даже не крестного отца, а бабки-повитухи. Потому что после того, как была сыграна премьера дипломного спектакля «Мавра» в Цедри, стали просить, чтобы ребята сыграли этот спектакль еще разочек. А играть-то было негде, 90-й год. Ни залов, ни инструментов, ни рабочих, которые могли бы организовать свет, не было. И вот тогда Дмитрий Александрович, не поворачивается язык его так называть в то время, потому что ему было-то всего 22 года, он отправился к Борису Александровичу Покровскому на «Сокол» в камерный театр и стал просить его, чтобы, может быть, Борис Александрович позволит сыграть вот эту самую «Мавру» Стравинского у него в театре. Борис Александрович позволил. И вот тогда было принято такое судьбоносное решение не расходиться, а создать новый профессиональный оперный театр. Так что не будь Бориса Александровича Покровского, неизвестно, как бы сложилась наша жизнь. Театр бы, наверное, был, но путь бы к нему был значительно более витиеватый.

0: вот давайте вернемся в 19 век и этот удивительный белоколонный зал, княгиня Шаховская, вестнейшая женщина своей эпохи. Какие люди выходили в то время в этот зал? Кто выступал, кто пел, кто играл? Может быть, мы можем про это рассказать?
1: Мы можем немного об этом рассказать, потому что, к сожалению, вот эти документы дошли до нас в очень урезанном виде. Ну, мы, например, знаем доподлинно, что в белоколонном зале, по сути дела, была создана частная опера Сергея Ивановича Зимина. Сергей Иванович сам учился пению у преподавателя Миллера и участвовал в организации концертов учеников этого знаменитого певца. И тогда, зная об акустике московского зала на Большой Никитской, он организовывал концерты как раз там. И когда черед пришел ему выйти на сцену со своим театром, он тоже пришел в этот зал. Конечно, этот зал маленький. И сцена была не очень удобна для оперного спектакля, потому что у нас нету кулис, у нас не было боковых карманов, у нас не было занавеса, и у них тоже. И это все накладывало такие серьезные ограничения на постановки. Но, тем не менее, 2 года театр существовал именно в нашем белоколонном зале.
0: И афиши этого театра можно увидеть в музее, да, Геликон,
1: да,
0: опера.
1: Прямо это так и значится, Никитский театр.
0: Никитский театр?
1: Никитский театр. Там даже написано «Собственный дом княгини Шаховской Глебовой Стрешневой». О чем еще можно рассказать? Совсем недолгое время до Сергея Ивановича Зимина в нашем зале выступал театр Мамонтова. Но размах у Савы Ивановича был таков, что масштаб камерного зала его никак не устраивал. И буквально через несколько дней он покинул это здание и перебрался в значительно более обширное, удобное здание, которое отвечало его проекту. В это время, в 90-х годах и дальше, в начале 20 века, в России часто и с огромным успехом гастролирует Клод Дебюсси.

Он попал в Россию сначала как педагог по музыке для дочерей баронессы фон Мек, но там была печальная любовная история, и отношения с баронессой пострадали, были разорваны. Однако в тот момент, когда еще все было свежо и процветало, баронесса познакомила Клода Дебюсси с большим количеством светских людей, ценителей музыки. И в дальнейшем для этого дивного композитора и пианиста были открыты двери московских концертных залов. Необходимо сказать, что самые большие престижные залы с удовольствием давали возможность ему выступать. Но когда нужно было дать концерт для изысканной публики узкого круга, тогда как раз обращались к Евгении Федоровне, к ее залу на Никитской, потому что он давал вот это удовольствие от погружения в музыку в невероятно красивом интерьере. Он давал полноту звучания. И Клод Дебюсси с удовольствием играл в этом зале.

0: В этом зале позже уже, это 17-18 год, играла Алиса Коуна, когда Александр Яковлевич Таиров лишился своего театра на Тверском бульваре. Дело было так. 12 помещений на втором этаже принадлежали конторе Незлобина. И до 4 часов дня Незлобинская биржа актерская работала и в белоколонном зале. В 4 часа дня все заканчивалось, выносились все эти столы, ставились зрительные ряды, и начиналась подготовка к спектаклю. И у Александра Яковлевича как раз последние попытки примирения с Мейерхольдом состоялись именно в нашем доме. И они закончились полным фиаско. Они больше никогда не пытались вместе что-то ставить. Все их встречи были похожи на битвы. Тем не менее, вот эта попытка примирения тоже происходила у нас. И у нас же вышел дивный спектакль, вошедший во все аналы драматического театра 20 века. Это «Соломея» с Алисой Коунен в главной роли. Поскольку этот спектакль игрался на сцене, лишенной и глубины, и занавеса, и с особенностями освещения, то декорации и костюмы Александра Экстер, которые были разработаны для этого спектакля, сыграли особую роль в том, что спектакль получился блистательным. Она предложила использовать для костюмов легкие цветные летящие ткани. И из этих же тканей, натянутых на рамы легкие, были сделаны объекты декорационные. И Александра Экстер придумала такое освещение, при котором эти объемы трансформировались на глазах у зрителя. То есть спектакль был магический. И после этого феерического спектакля Анатолий Васильевич Луначарский, который был среди зрителей, позаботился о том и настоял на том, чтобы театру Таирова вернули их помещение на Тверском бульваре.
1: Все-таки театр Геликон Опера и этот особняк – место намоленное.
0: Абсолютно.
1: Анечка,
0: точно.
1: Сегодня время нашей программы истекает. Я вас благодарю. Видите, как много есть о чем поговорить. Поэтому я предлагаю встретиться еще раз в следующей программе, в которой мы обязательно вновь поговорим о особняке на Большой Никитской, его истории и истории театра Геликон Опера.
0: Спасибо большое. До встречи!

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев. Сегодня у меня в гостях Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории. А тема вообще интересная – дети и труд.
2: Да, действительно, ну вот тема животрепещущая.
1: Тоже зацепился я за эту историю по поводу того, что в Китае растет спрос на детские лагеря, где главный упор делается не на развлечения, а на тяжелый физический труд. То есть родители там платят 1000 юаней за программы в лагерях, где дети копают картофель, кормят свиней. Выполняя другую
2: работу. Прекрасная тенденция.
1: Да, прекрасная, на самом деле. То есть, прекрасная, я понимаю, что, в общем, горожанин современный, да, не воспринимает этот тяжелый труд, ну, или уже вообще не воспринимает как для своей действительности.
2: И да, дети, наверное. Труд вообще не воспринимает. Это же отголоски из 90-х, когда все мы, пионеры и прочие октябрята, комсомольцы, совершенно благополучно убирались в классах, ходили на субботники, собирали металлолом, там, макулатуру, что-то там еще, ездили на картошки, помидорки и прочие старшие классы. Вот, то есть это было не только приучение к труду, не только, скажем так, идея некого взаимодействия социального, да, но и такое формирование механизма вообще, откуда берутся деньги. Ну, чтобы не получилось, как в этом знаменитом анекдоте, где ты берешь деньги, где в тумбочке, в общем-то, очевидно. Вот, поэтому момент...
1: Да, ну точно так же, как и думают, откуда берутся яблоки.
2: Да. Дети приезжают в деревню и выпучивают глаза. Это вот, оказывается, молоко не в супермаркете, да, родится. Вот, это вот есть коровы, козы, так сказать, вот лошади и прочие картошки с брюквами. Вот, естественно. То есть это и восприятие окружающей среды, это и социализация. Это и смена рода деятельности, это и формирование правильных понятий, что откуда берется, кто в лесу живет, там, кто в этом поет, и так далее. То есть это огромный комплекс знакомства детей с окружающим миром. Я вот у своих читаю, там, это вот есть они, окружайка это называют, очень странные там вещи описывают, весьма, так сказать, вот зачастую далекие от реальности. Но это на самом деле не важно, потому что люди, которые все эти учебники составляют, они сильно умнее меня, поэтому у меня часто возникают вопросы по этим их текстам и прочим. Вот. Поэтому в этой части однозначно привлечение к труду – это не эксплуатация детского труда, это перевертыши. Когда вот давайте вместо детей, повторюсь, как нас воспитывали, да, теперь вот будет баба Люба, там, так сказать. Баба Люба была и в наше время, потому что мы обслуживали дети, только свой класс, а баба Люба занимала всем остальным. По школьным коридорам, лестницам и так далее. То есть здесь не было противоречий. Более того, очень часто ей вменялось и включать звонки, если вот из нашего поколения все помнят фильм «Большая перемена», да? Вот, он как раз отражает вот этот процесс. И он был абсолютно адекватным, абсолютно правильным. И здесь воспитывалось уважение и к своему труду, и к чужому труду. И, по крайней мере, полить цветочки. Ну, у нас как было, мальчик и девочка оставались дежурными, да? Мальчик выполнял какую-то там тяжелую работу, двигал парты, поднимал стулья и так далее. Девочка протирала доску и цветочки поливала, ну и так далее. То есть здесь еще и вопрос разделения на мужское и женское. Понимаете? То есть вот этот, казалось бы, простой момент, он закрывает целый спектр социальных и гражданских механизмов.
0: Отцы и дети.
1: В какой момент произошло так, что, ну, обычно мы там, мы когда про Китай какие-то новости слушаем, мы такие удивляемся, что там, какие-то автомобили, там еще высотки, да, они передвинули дом за пару часов. А тут вдруг мы говорим про то, что, казалось бы, ну, должно было бы быть естественным для нас, и тут вдруг мы удивляемся таким новостям, говорим, не перенять ли нам опыт Китая?
2: Ну, было бы неплохо.
1: А мы в какой момент развернулись, что случилось?
2: Ну, если смотреть в историю, то развернулись мы после 20-го, по-моему, съезда КПСС, где, так сказать, вот развенчивался культ личности, и на пост первого человека страны взошел человек совсем другой идеологией, вот троцкистско-зиновьевской, вот, и так далее. И с этого момента все стало плавно катиться вниз, а в 90-е оно просто рухнуло, вообще рухнуло напрочь. Вот, и вот этот оверкиль, он, собственно, там и состоялся. Что касается Китая, ну, это очень интересная страна, которая регулярно переживает
1: различного рода кризисы. Они же тоже сельскохозяйственная, в общем, страна, и у них такая же проблема, как у нас. У них дети перестали понимать, что такое труд.
2: Однозначно. Вот эта вот идея постиндустриального сообщества, она как раз здесь очень ярко проявилась, потому что какое-то время назад в Китае был жесткий регламент на рождение детей, а сейчас они разводят руками, потому что дети у них родиться перестали. И, может быть, я ошибусь, но, по-моему, Индия уже вышла на первое место по деторождению, обогнав Китай. Вот. И вот эти процессы, они ведь сильно шире. Насколько я знаю, был момент, когда за одну ночь в Китае запретили целый ряд вот этих социальных сетей, где как раз и показывали все вот эти прелести жизни, все вот эти идиотские распаковки, вот все вот эти странные постановочные фото на фоне каких-то крутых клубов, машин, яхт и так далее. Вот всякие рассуждения о том, что вот если у тебя зарплата меньше 300, то ты вообще последний человек в этой жизни. Вот я страдал.
1: У кого сейчас нет миллиона, тот вообще не человек. Да,
2: да. Да. И вот в Китае за одну ночь закрыли все вот эти ресурсы, которые пропагандировали вот именно вот эту красивую жизнь по миллиону, по два, по 100 миллионов подписчиков и так далее, потому что, ну, это же пустое. И стали за следующую ночь продвигать людей, которые рассказывали о том, как нужно выживать, о том, как нужно правильно себя вести в экстремальных условиях. То есть абсолютный, вот, без преувеличения, оверкиль приключился. Вот. Да. Поэтому эта тенденция сохраняется на сегодняшний день, и мне кажется, в ней есть глубокий смысл, потому что все социальные сети в этой части – это иллюзии. Ну, то есть я вот еще вчера был вообще никем из глубинки, а вот сегодня я уже лицо Международного экономического форума. Ну, я думаю, что какое лицо, в общем, такой и форум. Вот, поэтому наблюдать за текстами о том, как вот мы на этом форуме пьем коньяк по рюмочкам стоимость от 50 до 150 за рюмочку, а тысяч, я не оговорился. Вот мне кажется, это несет с собой как раз вот эту самую главную разрушительную тенденцию. Поэтому и в этой части я идею китайского руководства, Китайской Народной Республики в лице председателя поддерживаю.
0: Отцы и дети.
1: Я всегда за труд, на самом деле. Я просто еще тоже думаю, где это все начинается в рамках своей семьи, потому что я в какой-то, ну вот сейчас тоже летом мы на даче проводили с детьми, и тут жена моя, мама детей, говорит: Ваня, помоги мне вот это вот. Он говорит: а я сейчас занят, а мне сейчас некогда. Она говорит: а да, я как бы не прошу, мне прям нужна помощь. Вот,
2: да, если... я не спрашиваю, занят ты или нет.
1: В общем,
2: да.
1: Нет, сейчас мне прям нужна помощь. Вот так, да. То есть где в какой момент мы теряем вот этот момент, когда вроде как у меня дети-то на земле, то есть понимаешь, что родители трудятся, ну как-то сами нет.
2: Тлетворное влияние Запада.
1: Как она там просочилась в мою семью, я не понимаю.
2: Социальные сети. Регламентируйте все. Вот нам говорят, что это мессенджер. А есть мессенджеры, которые уже давным-давно не мессенджеры, а социальные сети под видом мессенджеров, которые продвигают через своих ботов совершенно разрушительные идеи. Поэтому если вы еще в силах как-то своими детьми взаимодействовать, посмотрите, что там у них в их девайсах.
1: У них ноль. У них их ноль. Ну, я понимаю, но у моих младших вообще полный ноль. Да, их еще нет. Я туда не допускаю.
2: Так, а Ваня-то это старший?
1: Ваня средний, нет. Средний. Ваня средний, да.
2: Значит, средний находится под влиянием тлетворным.
1: Да, да, да, да. Видимо, старший все время говорит: я тебе сейчас расскажу какой-нибудь лайфхак, но не сейчас, не при родителях.
2: Во-во-во-во.
1: Где-то вот, там, вот, видимо,
2: вот.
1: Это...
2: Да, и тут вопрос о том, откуда они этих всех идей набираются. А это, конечно, вот этот самый пресловутый интернет.
1: Друг от дружки тоже может быть, а...
2: Несомненно, да. Несомненно. Потому что мы, вот, Леша, с вами сходимся в чем? В том, что мы пытаемся как-то регламентировать взаимодействие своих детей с окружающей средой, в частности, разрушительные, да, и как-то пытаемся эту тему двигать. А есть родители, которые этому внимания не уделяют, и оттуда, конечно, такого рода веяние, собственно, и идет, как я уже говорил на одной из программ, что, в общем-то, и психологи нынче тоже занимают вполне себе разрушающие позиции.
1: Да, ну, когда не занимаешься ребенком, ну, так и получается, потом уже не подхватишься. Ну, в общем,
2: несомненно, да, это с нуля. Ребенок это пожизненно, это с нуля.
1: Да, это как срок.
2: Буквально.
1: Спасибо большое. Это Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории. И мы говорили о детях и труде. Спасибо.
0: Отцы и дети.
3: Процесс усыновления.
4: У нас есть проект «Письмо моему ребенку». Кандидаты, если у них уже есть заключение, что они могут быть приемными родителями, и если им какой-то ребеночек из наших понравился, могут отправить ему видеообращение.
3: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Музыка. События. С Михаилом Иконниковым. Дни рождения.
5: Здравствуйте. 23 октября 1928 года в Москве родился композитор Юрий Саульский. В 1954 году окончил теоретико-композиторский факультет Московской консерватории и стал музыкальным руководителем эстрадного оркестра Дмитрия Покраса. С 1955 по 1957 год был музыкальным руководителем легендарного оркестра Эдди Рознера, а позже руководил молодежным биг-бендом «Цедри» в Москве, в котором начинали многие будущие звезды российского джаза. В начале 60-х дирижировал оркестром Московского мюзик-холла. Во второй половине десятилетия руководил Московским вокально-инструментальным джаз-оркестром «ВИО-66» при «Союзконцерте». В начале 70-х сосредоточился на композиторской деятельности, инструментальной музыке, эстраде и джазе, а также написании песен, которые исполняли многие ведущие мастера эстрады Майя Кристалинская, Олег Анофриев, Александр Градский, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и многие другие. В 1980 году Юрий Сергеевич был членом жюри одного из первых рок-фестивалей «Весенний ритм Тбилиси-80». В качестве президента международного джазового ангажемента в 90-е годы организовал международные фестивали джаза в Сочи, Оренбурге, Минске и вместе с Михаилом Грином и Александром Ростовским знаменитый фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж» в Москве. Вместе с Министерством обороны провел в 95-м году Всероссийский фестиваль армейских биг-бендов. С 1995 по 2003 год возглавлял жюри Есенинского конкурса молодых композиторов России «Рябиновые грезы». В 1990 году Юрию Сергеевичу Саульскому было присвоено звание «Народный артист РСФСР».

0: События.
1: октября 1887 года в Санкт-Петербурге прошла премьера оперы Петра Ильича Чайковского «Чародейка». 21 октября 1997 года новая версия хита Элтона Джона «Candle in the Wind» установила рекорд, занесенный в книгу рекордов Гиннесса. Менее чем за 40 дней было продано более 30 миллионов копий. 22 октября 1969 года компания Atlantic Records выпустила второй альбом Led Zeppelin, которому суждено было стать одним из величайших дисков в истории рок-музыки. 23 октября 1890 года в Мариинском театре состоялась премьера оперы Александра Бородина «Князь Игорь». 23 октября 1966 года Джимми Хендрикс со своей группой Experience записывает первый сингл «Hey Joe». И 24 октября 1875 года в Бостоне состоялась премьера первого концерта Чайковского.

новости. Берни Топпин выпустит первый за почти 40 лет сольный альбом «The Sea Has No Mercy». Соавтор большинства хитов Элтона Джона, естественно, все песни написал сам. В первую очередь ассоциируются они с музыкой кантри, что неудивительно, если вспомнить, что в 90-х у Топпина была своя кантри-группа «Farm Dogs». Член зала славы рок-н-ролла, разумеется, записывал пластинку в столице музыки кантри Нэшвилле. Среди многочисленных приглашенных исполнителей отмечу певиц Брэнди Карлайл и Лену Ломак. Восстанавливающийся после геморрагического инсульта Майкл Киванука выпустит свой пятый студийный альбом, получивший название «Фадж». Пластинка станет его первым за 14 лет релизом, записанным без участия давних соавторов Danger Mouse и Inflo. Все четыре предыдущих альбома британского исполнителя попадали в топ-5 в чарте Великобритании. Джон Ледженд полностью доверил продюсирование своей новой пластинки Muse Фарреллу Уильямсу. Думаю, это в первую очередь связано с тем, что последние два диска обладателя 13 Грэмми, Оскара, Золотого Глобуса, Эмми не вызвали большого интереса любителей музыки. Детский альбом My Favorite Dream хоть и был номинирован на Грэмми, в чарты не попал, а его взрослый предшественник Ледженд добрался лишь до скромного 59-го места в США. До встречи!

0: getaway. Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске силы российской ПВО за сутки уничтожили 4 ракеты «Фламинго». Мирные усилия США разбиваются о сопротивлении Киева, заявил Песков. Киевские ТЭЦ перестали вырабатывать электроэнергию. Далее подробности. Российские войска группировки «Север» за сутки освободили 2 населенных пункта в Харьковской области, Нефедовку и Черное. Об этом сообщает Министерство обороны. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 2 механизированных горно-штурмовой бригад ВСУ в районах 3 населенных пунктов Запорожской области. За сутки уничтожены до 30 военных ВСУ и 13 автомобилей. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 342 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя украинские удары по НПЗ, отметил, что энергичные усилия США по мирному процессу разбиваются о нежелании Киева и лично Зеленского идти на мир.
2: Я хотел бы вам напомнить вчерашнее заявление вице-премьера Александра Новака. Он сказал, что по сути никакого моратория со стороны Украины не было. Удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни. Вот, поэтому никакой новации здесь нет. Украинский, киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым, безусловно, вступая в серьезные противоречия с мирными усилиями Соединенных Штатов, американских переговорщиков, которые действительно прилагают очень энергичные усилия для того, чтобы как-то инициировать развитие мирного процесса. Но пока эти энергичные попытки разбиваются о нежелании киевского режима и лично Зеленского идти на мир.
1: Отвечая на вопросы журналистов, Песков сказал, что никакой информации по якобы скорому визиту в Россию эмиссаров США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера пока нет. Песков также отметил, что поступление российского дизеля на мировые энергетические рынки будет способствовать их стабилизации, хотя и не сможет стабилизировать их полностью. Зеленскому не нужны выборы, потому что для их проведения он выдвинул неприемлемые условия. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам по итогам участия в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
3: Знаете, мы не будем гадать. Господин Зеленский уже четко дал понять, что выборы его не интересуют, потому что он обставил это такими условиями, которые заведомо неприемлемы. Никакого прекращения огня для того, чтобы его опять привели в чувство и накачали оружием, не будет.
1: Сергей Лавров также заявил, что Москва поддержала дизельную сделку Дональда Трампа, а Зеленский продолжает в ответ просить больше вооружений для ударов по России. По словам министра, Зеленский своей реакцией на дизельную сделку Москвы и Вашингтона бросает прямой вызов в адрес президента США. Все 3 киевские ТЭЦ утратили возможность вырабатывать электроэнергию в результате взрывов. Они играли основную роль в обеспечении Киева электроэнергией. Теперь город практически полностью зависит от Хмельницкой и Ровненской АЭС через подстанцию «Киевская», которая приобретает ключевое значение для энергоснабжения Киева, передает ТАСС. Накануне в Минобороны России сообщили о поражении ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницк-ТЭЦ, которые обеспечивали электроэнергией объекты военной логистики. Правительство расширило перечень стратегически значимых лекарств. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Как пояснил премьер-министр, в обновленный перечень вошли генно-инженерные инсулины, противоопухолевый препарат ленвотенип и тромболитическое лекарство тенектоплаза, применяемое при остром инфаркте миокарда. По словам Мишустина, полный цикл производства препаратов из перечня должен быть обеспечен на территории России, а организация их выпуска может осуществляться с господдержкой. Лекарства из перечня имеют приоритет при госзакупках, что способствует стабильности поставок необходимых медикаментов в поликлинике и больнице.
4: Для достижения технологического лидерства правительство реализует стратегию развития фармацевтической промышленности, чтобы расширять выпуск и качественных, и безопасных медикаментов, системно готовить для отрасли высококвалифицированных специалистов. В рамках ее выполнения в текущем году обновили перечень стратегически значимых лекарственных средств. Они нам нужны не только для лечения тяжелых заболеваний, но и, что очень важно, для защиты от опасных инфекций. Сегодня этот список включает 354 препарата. Теперь дополнили его еще несколькими наименованиями, которые применяются при таких серьезных диагнозах, как сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, злокачественное образование.
1: Глава Кабмина также отметил, что на стимулирование экспорта в регионах направят более 1,7 миллиарда рублей. В обязательном перечне литературы для детских садов сократят долю современной зарубежной литературы и сделают упор на произведения, соответствующие традиционным духовно-нравственным ценностям. Главным акцентом станет творчество Пушкина и литература народов России. Об этом заявил советник президента России Елена Ямпольская. По мнению советника президента, в настоящее время в детских садах в перечень литературы входит слишком много произведений зарубежной литературы, чье содержание далеко не всегда соотносится с традиционными духовно-нравственными ценностями России. Она предложила не ставить никаких возрастных ограничений на произведения Пушкина, как они проставлены на текущий момент. По словам Ямпольской, при выстраивании этой работы необходимо соблюдать принцип преемственности программы дошкольного образования и начального школьного образования. Туман ожидается в Москве и Подмосковье с вечера и до утра пятницы, предупредили в МЧС. По данным спасательного ведомства, с 16 часов четверга и до 10 утра видимость может ухудшиться до 200-700 метров. Водителям советуют снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские фигуристы Александра Трусова и Евгений Семененко получили приглашение на этап Гран-при в Китае. Владислав Дикиджи на этап в Японии от Международного союза конькобежцев. Китайский этап пройдет с 6 по 8 ноября в Шэньчжэне, японский с 27 по 29 ноября в Токио. Трусова и Дикиджи после побед на мемориале Дениса Тена в Казахстане вошли в топ-100 мирового рейтинга. Фигуристка Софья Муравьева выступит на этапе Гран-при России в Казани без тренера. Об этом сообщает РИА Новости. Муравьева ранее тренировалась у Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. После окончания прошлого сезона она прекратила сотрудничество с ним и отчислилась из сборной России. Канадский защитник Максим Лажуа вернулся в состав «Авангарда» после травмы. Спустя 47 дней наш ястреб возвращается на лед. Ждем завтра в составе, заявили в клубе. Завтра «Авангард» на своем льду в Омске сыграет с «Автомобилистом». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Лажуа был пятым игроком «Авангарда» по результативности, четвертым по показателю полезности и вторым по игровому времени. Александр Тарханов стал новым главным тренером красноярского «Енисея». Ранее он тренировал второй состав и женскую команду «Енисея», а до этого работал с основной командой в 2020 году. «Я же красноярец, поэтому не мог отказать клубу. Желаю нам всем успешной и плодотворной работы», — сказал после назначения Тарханов. «Енисей» идет на 13-м месте в первой лиге. В субботу команда дома в Красноярске сыграет с московским «Торпедо». Защитник московского «Динамо» Давид Рикардо признался, что получал предложение от ЦСКА и «Зенита». «Но я к этому моменту уже договорился с «Динамо» и не стал даже рассматривать эти предложения. Я человек слова. Если с кем-то договорился, не могу подставить этих людей», — рассказал бразильский футболист. В этом сезоне Рикардо — лидер «Динамо» по игровому времени. Он отыграл без замен все 10 матчей в премьер-лиге. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В пятницу 16 октября в Хабаровске плюс 10, плюс 12, без осадков. В Челябинске плюс 16, плюс 18, без осадков. В Новосибирске плюс 1, плюс 3, вечером снег. В Красноярске 0, плюс 2, небольшой снег, мокрый снег. В Мурманске кратковременные дожди, плюс 9, плюс 11. В Великом Новгороде плюс 11, плюс 13, без осадков. В Перми без осадков плюс 15, плюс 17. В Нижнем Новгороде плюс 20, плюс 22 без осадков. Во Владимире плюс 17, плюс 19 без осадков. В Сочи плюс 20, плюс 22. Дожди временами сильные. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 21, плюс 23. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 11, плюс 13. В Москве облачно, днем с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 9 градусов тепла.

0: 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Анастасия Залозный. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
5: Питяулы, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
6: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
7: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
6: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
11: Здравствуйте. В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
12: Да, все так. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать сегодня. Но сперва напомним, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пишите ваши сообщения. Принимайте активное участие в нашем эфире. Все видим, все читаем. Ну и, конечно, вы можете подключаться к нашей видеотрансляции. Она доступна и в мессенджере Макс, и на платформе ВКонтакте, и в Телеграме. Выбирайте себе платформу по душе, смотрите, следите за нами. И, конечно же, не забывайте про наш портал вести.ру, где собраны все самые актуальные новости наших коллег.
11: Как всегда, подготовили самые резонансные новости. И начинаем мы, конечно же, с Рязанской области. Сегодня ночью и утром Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников. Все подробности у нашего корреспондента Борис Маркин. У нас на связи. Борис, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Борис.
13: Здравствуйте, коллеги. Ну, я, наверное, сразу скажу, что вот мы тут собирали статистику, посмотрели. Сначала СВО, это был, наверное, самый крупнейший, самый массированный налет на Рязань. И действительно, взрывы у нас уже начали звучать буквально с глубокой ночи. Многие рязанцы даже не ложились спать, учитывая, что и сирена громко, конечно же, работала. И взрывы были слышны вплоть до 8 утра, а беспилотную опасность у нас отменили вообще только в 11 часов. Тут, наверное, еще важно отметить, что уже второй день подряд у нас такая история продолжается, учитывая, наверное, геополитические игры. На нефтезавод налеты идут массированные. И вот данные Министерства обороны как раз сегодня пришли по тому, сколько было перехвачено вооружений со стороны Украины. У нас 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа перехватили. Причем сразу нужно сказать, что ракета у нас не фиксировалась очень-очень давно, а «Фламинго» не прилетала вообще. И если брать предыдущую подобную атаку, крупную, она у нас была отмечена 15 мая. Тогда было значительно меньше БПЛА и вообще не было ракет, но повреждений было заметно больше. И, к сожалению, не обошлось без погибших и раненых. Вот если брать справку от губернатора Павла Малкова сегодняшнюю, у нас, вот несмотря на такую массированную атаку, на двух предприятиях были повреждения. Конечно же, на РНПК все-таки возгорание случилось, вчера этого не было, удалось избежать. И в той же промзоне пострадал склад и припаркованные машины еще одного предприятия. Оценивается сейчас ущерб, но есть надежда, что ущерб этот будет минимален, потому что вот как раз с 15 мая, когда предыдущая массированная такая атака была, у нас очень серьезно стали усиливаться силы и средства

0: ПБО. Минобороны как раз говорила в сводке сегодняшней, что работали зенитно-ракетные войска, истребительная и армейская авиация, мобильные огневые группы. Вот как раз мобильные огневые группы у нас стали формироваться после трагического мая. Сейчас около 300 человек уже в них состоит. Работают они довольно-таки успешно и хорошо, несмотря на то, что появились в нашем регионе сравнительно недавно. И была информация, что у нас даже уже начали применять с тех пор боевые лазеры. Понятно, что это в качестве тестирования, но они уже используются, как и роботизированные комплексы, причем с нейросетями, что и управляют огнем, это, понятно, повышает эффективность, да еще и выявляют цели, что и в погодных условиях, и, допустим, в ночное время тоже очень и очень важно. И вот здесь, наверное, стоит отметить, что у нас появляются даже стационарные вышки ПВО с расчетами. Это довольно-таки новое средство защиты с этого года. Это буквально начали выстраивать. И их ставят как раз по периметру наиболее важных социальных объектов, промзон. Защищают они довольно-таки большую территорию. И еще один важный момент, который как раз с этого года все отметили, я думаю, это не секрет, учитывая, что это делается, скажем так, публично и на открытых пространствах, у нас важные инфраструктурные объекты стали профессионально сделанными конструкциями защищать противодроновыми сетками, причем используются качественные, хорошие железобетонные фундаментные блоки. Ну, свернуть их это нужно, конечно же, постараться. Опять же, металлические конструкции серьезно делаются, сетки. Поэтому есть надежда, что, несмотря на то, что мы видим, эскалация налицо, усиливаются, конечно же, и учащаются атаки, все-таки средства защиты, меры, которые предпринимаются для защиты региона и наиболее важных объектов, они, конечно же, будут давать свой эффект. И, кстати, вот сегодняшний день показывает, что эффект этот действительно есть. Хотя, вот, несмотря на то, что вроде как все отбили, вроде как повреждений в жилом секторе нет, и город «Сия чаша» миновала, все-таки было решено в значительной части города сегодня отменить занятия в детских садах, в школах, оставили только дежурные группы, отменили несколько массовых мероприятий, но тьфу-тьфу-тьфу, будем надеяться, это уже такие профилактические меры, пока в городе тихо, но понятно, что все под контролем. Ну вот, наверное, это последняя информация, которую сейчас можно сообщить.
1: Спасибо большое. У нас на связи был наш корреспондент из Рязани Борис Маркин с оперативной информацией. Переходим к следующей теме.
2: Большая страна, разное время.
3: Ну а теперь отправимся в Иркутск. Вновь будем говорить о мошенниках и предупреждать вас, уважаемые радиослушатели. Вот жительница Иркутска отдала лже-брокерам больше 2 миллионов рублей. В Иркутске полиция проводит проверку по факту мошенничества, в результате которого пострадала 44-летняя женщина. Ну, как идут разбирательства, как же так вышло, что женщина повелась, узнаем у нашей коллеги Ольги Топорковой из Иркутска. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги. Приветствую всех радиослушателей Радио России. Но вот, к сожалению, случай, который вы сейчас назвали, не единственный за вот эти 3 дня. Это 3-й случай. И вот буквально сегодня полицейские рассказали о еще более существенных потерях. 53-летняя женщина, желая также инвестировать, лишилась 16 миллионов рублей. Но это почти рекорд для нашего региона. Крайне редко такие случаи встречаются. И всегда схема до боли банальная. Вот мы когда озвучиваем, рассказываем эти случаи, кажется, ну вот мы это уже говорили столько раз, и все равно есть кто-то, кто попадает. Но вот в данном случае, когда потеряла женщина 16 миллионов рублей, она познакомилась в социальных сетях с мужчиной, зашел разговор о опыте успешного инвестирования, и она тоже решила попробовать вложиться в ценные бумаги разных компаний. Все пошло хорошо, и вот в течение 7 месяцев она вносила все свои средства и брала заемные деньги, кредиты оформляла, занимала у знакомых, из криптокошельков выводила средства. И вот все успешное инвестирование завершилось в тот момент, когда женщина попыталась вывести средства. И здесь опять тоже сюжет разворачивается очень предсказуемо и очень понятно. Как только человек начинает заканчивать общение с мошенниками, они начинают еще сильнее давить на свою жертву и вытягивать, ну, все последние средства. Я предлагаю сейчас послушать начальника отдела пропаганды Главного управления МВД по Иркутской области Александра Сверова. Давайте послушаем.
5: Как только человек ввел сколь-либо значимую сумму для себя, преступники делают все, чтобы он уже вывести ее не мог, рассказывают разные небылицы о том, что сумма была заблокирована на офшоре, где-то за границей и так далее. И каждое их последующее действие, оно призвано только одному, уговорить человека все новые и новые деньги туда вложить. Кроме того, один из самых опасных моментов этой схемы, это когда мошенники призывают человека, поручителя, в эту историю ввести. То есть говорят о том, что вы можете вывести деньги, только нужен поручитель, который зеркальную сумму также нам отправит. И тогда, собственно, вы получите деньги назад, и он тоже получит назад. На самом деле, это вовлечение еще одного человека в схему. К сожалению, в практике Иркутской области были ситуации, когда жители какого-нибудь отдаленного поселка целыми улицами становились жертвами подобного преступления, когда человек таким образом втягивал своих соседей и родственников.
3: Этому, конечно, непостижимо.
1: Это какая-то эпидемия просто самая настоящая. Ольга.
4: Это вообще кажется необъяснимо, потому что когда человек вот попадает в эту историю, у него как будто воля отключается. Но вот давайте немножко о хорошем тоже поговорим, потому что сейчас мы стали рассказывать и о позитивных историях, когда пенсионеры отказываются общаться с мошенниками, перезванивают в полицию, спрашивают, звонили ли мне сотрудники полиции, действительно ли там какой-то уголовное дело в отношении меня заводится. То есть такие случаи тоже есть. Очень часто сейчас таксисты видят, что их пассажир постоянно на связи, он едет в банк, они останавливают. И вот этот момент поговорить с человеком, он очень сильно отрезвляет. Это тоже, мне кажется, заслуга в том числе вот наших рассказов, то, что мы поднимаем эту тему в наших эфирах, то, что в школы сегодня приходят правоохранительные органы, вузы, на всякие предприятия и рассказывают о самых распространенных схемах. Это все имеет свое значение. И вот если мы говорим по статистике, в Иркутской области за 9 месяцев этого года на треть снизилось количество мошенничеств, вот таких дистанционных, по сравнению с прошлым годом. В этом году пострадали 3246 человек, и снижается общая сумма тоже вот тех средств, которые приводили мошенникам. Но кроме того, что вот работает такая системная пропаганда, есть еще и другие моменты, которые тоже вносят свой вклад. Ну, вот, например, совсем недавно в Иркутской области полицейские выявили и пресекли деятельность нескольких точек, в которых оказывалась техническая поддержка колл-центров мошенников, вот так называемые сим-боксы, оборудование которых позволяло переключать трафик, поступающий из других стран на территорию нашей страны. Таким образом, мошенники могли звонить напрямую своим жертвам. Вот сейчас таких технических возможностей, к счастью, становится все меньше и меньше. Есть позитивная тенденция, но все-таки нужно всегда людей призывать. Пожалуйста, если с вами говорят о деньгах, если вам обещают быстрые деньги, остановитесь, подумайте, обсудите это с кем-то из близких. Если мы говорим про инвестирование, у каждого брокера или управляющего должна быть лицензия Банка России. Вы можете не только у него увидеть скрин этого документа, но и посмотреть эти документы на сайте Банка России. И когда с вами говорит настоящий брокер, он не только говорит о возможных заработках, он обязательно проговаривает все риски. Но вот это нужно всегда, как отче наш, мне кажется, всем жителям страны помнить и знать.
1: Спасибо большое. Ольга Топоркова из Иркутска была у нас на связи. Говорили мы о действиях мошенников в регионе и как обезопасить себя и своих близких. Переходим к следующей теме.
2: Большая страна, разное время.
3: Мы теперь отправимся в Калининград. Там нашумевшая история с сухогрузом, который сел на мель, да, у города Янтарный. Но вот официально огородили от зевак, потому что, конечно же, желающих посмотреть на эту махину, на это чудо, было большое количество. И, естественно, это мешало и местным, и кафе, и заведениям в целом работать, поэтому решили предпринять такие меры. Но как сейчас обстоят дела, узнаем у нашего коллеги из Калининграда. Алексей Никудинов с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
6: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, уже севший на мель сухогруз стал такой местной достопримечательностью. Это случилось в прошлую пятницу, я напомню, когда обрушился шторм Фелиция, и такой сухогруз Sunny Freight, который ходит под флагом Багамских островов, к сожалению, вот застрял на побережье у поселка Янтарный и, собственно говоря, стал местной такой визитной карточкой. Туда уже, наверное, тысячи людей успели приехать и сделать фотографии на фоне этого сухогруза, что известно на данный момент. Так как большое количество зевак, извините, привлек внимание этот объект, морское судно, то было принято решение оградить его, так как у судна есть особый правовой статус, и пограничники уже отгоняли достаточно назойливых, так скажем, любопытствующих граждан, которые даже подплывали, несмотря на то, что температура воды такая, знаете, сомнительная, вот если говорить о купании, но, видимо, это были какие-то любители зимнего плавания, морские.
1: Любопытство не останавливало, да? Наоборот, подстегивало к подвигам.
6: Видимо, да, согревало, потому что вода действительно очень холодная, но что можно добавить? Вот рекорды, да, по интернет-трафику как раз были поставлены за этот период, когда сухогруз на мели, вот конкретно из этих мест, посчитали, что в несколько раз превышает интернет-трафик, терабайты фото и видео были отправлены. Я, честно говоря, признаться, не могу понять, почему вызвал такой ажиотаж севший на мель сухогруз. В принципе, это обычный балкер судна, который перевозит грузы. И слава богу, то, что оно уже шло порожняком, что, как говорится, да, то есть это был балластный переход, никаких грузов, тем более опасных, слава богу, на борту не было, экипаж не пострадал, там 19 человек, они до сих пор находятся на борту, наверняка удивляются такому вниманию со стороны жителей и гостей Калининградской области. Правда, собственно говоря, эта история не всем нравится. Вот рядом есть такое место, называется Nordic Spa, это такой спа-комплекс, такая, знаете, интересная локация, там можно принять ванну в таком чане прямо на улице с видом на Балтийское море. И такой особенностью этого места была такая, знаете, возможность уединиться, как раз-таки тишина, море, волны и такое единение с природой.
1: Но все изменилось.
3: А тут набежали люди.
6: Да, тут прибежали люди, и владельцы этого комплекса уже жаловались на то, что там и повредили кому-то машину, и заглядывали в домики, и фотографировали людей, отдыхающих в этих чанах. То есть, вообще, честно говоря, такая анекдотичная ситуация складывается. С одной стороны, вот эти люди, которые греются в чанах, смотрят на море, на сухогруз. С другой стороны, экипаж этого судна, и, представляете, посередине толпа любопытствующих калининградцев, жителей Янтарного и не знаю кого еще, потому что многих привлек внимание.
1: Ну, туристов, конечно же, тоже наверняка, да, кто там
6: но,
1: остается.
6: Но, собственно говоря, сейчас разрабатываются планы все-таки, как это судно убрать, то есть, наверное, будут подгонять буксиры, хотя, честно говоря, вот эксперты различные отмечают, что довольно-таки небольшая глубина сейчас там всего несколько метров, и будет даже буксиром сложно подойти. Поэтому, если эта операция провалится, то он займет свое место здесь надолго, и в конечном итоге, наверное, попросту говоря, это судно распилит. Хотя вот я посмотрел в справочниках, а ему не так много лет, и, в принципе, оно может еще ходить в море и ходить. То есть не сказать, что это какое-то старое судно, по-моему, там 2008 год что-то фигурировал. И, то есть относительно оно новое, поэтому наверняка судовладелец и, как уже сообщал морской агент, попытаются все-таки провести эту спасательную операцию, подгонят буксиры, и судно сойдет как раз
1: В общем, коварные капризы погоды, да, сделали свое дело, и вот
3: привезли новую достопримечательность.
1: Как будто бы пока да. Будем наблюдать за этой ситуацией. Благодарим нашего корреспондента Алексея Анкудинов из Калининграда, был у нас на связи. Говорили мы о севшем на мель под Калининградом сухогрузом. После небольшой паузы и мы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев. Я ведущий программы «Доступная среда».
8: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
9: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева. Я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
10: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
7: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
2: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. «Радио России» – главное радио страны. Большая страна, разное время.
3: Разное время продолжает свою работу. Мария Тарабаева, Иван Фурсов сегодня ведут эфир для вас. Сейчас отправимся в Пензу. Хотим поговорить об инклюзии, потому что там уделяется ей особое внимание. В Пензенском краеведческом музее набирает обороты детский культурно-просветительский центр под названием «Юный археолог». Там все занятия проходят в интерактивном формате. То есть детки могут поучаствовать в импровизированных раскопках в песочницах или создать собственноручный предмет творческой мастерской. Ну, как устроена там работа и, конечно же, сколько внимания уделяется инклюзии и в каком виде мы можем наблюдать за этим, узнаем у собственного корреспондента российской газеты в Пензе Светланы Филипповой. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. А на самом деле пространство особое, уникальное. Оно открылось в начале сентября, но вот, как вы верно сказали, продолжает привлекать своих участников. Вот в отличие от привычного нам формата музея, это музей, где можно все трогать. То есть, с одной стороны, это комфортно и уютно, да, то, что для особых ребят, ну, очень важно, да. А с другой стороны, нет никакого ограничения по возрасту. То есть, участниками могут быть их родители. То есть можно и читать лекции, можно участвовать и взрослым людям, а есть еще особая комната для проведения мастер-классов. Вообще пространство включает в себя 6 залов, это больше 150 квадратов. Все зоны интерактивные, первый зал организационный, то есть гостей собирают в экспедицию, там собирают рюкзаки, обсуждают, что они берут, зачем это все нужно. И главная задача – это рассказать о прошлом Сурского края Пензенской области, да, рассказать о том, что можно изучать сейчас. И то есть главная идея – это связать прошлое и настоящее. Дальше уже перемещаемся в следующий зал, и здесь уже рассказывают то, что находят археологи. Вот в отличие от привычных музеев, да, здесь можно трогать все экспонаты. Те же, например, найденные бусы, деньги, старинные какие-то артефакты. Здесь же интерактивная песочница, да, которые могут принимать участие и детишки, и маломобильные. То есть одна из, ну, скажем так, фишек музея. То есть ребята могут откапывать, ну, импровизированного динозавра, скажем так. И интересно будет не только им, но и их родителям послушать интересные истории. Вот. Еще один зал – это зал, где можно построить первобытный шалаш. Наверное, здесь особый интерес вызовет для ребят, в том числе и сразу. Потому что ребятам все-таки нужно более такие какие-то вот вещи, большие, крупные. Там шалаш, он представляет собой, ну, подушки, которые можно привязывать с помощью определенного каркаса. То есть и интересно, и историю послушать. Еще один зал – это Пенза 17 века, собственно, когда город у нас появился. Здесь ребята строят крепость из дерева. То есть это тактильное ощущение. В этом же зале специальная печь. Там ароматный хлеб. Понятно, что он не настоящий, макет, но запах как от настоящего. То есть создатели думали о том, что история должна переплетаться с народными промыслами. Вот. Хочется отметить, что действительно в музее уделено особое внимание инклюзивности. Для маломобильных граждан оборудованный пандус-подъемник, установлены таблички со шрифтом Брайля. Вот. В том числе созданы тактильные макеты. карты. Ну, вот как раз вот я говорила, древняя крепость. Есть экспозиции следов древних животных, которые тоже можно потрогать. Вот. Ну и, кроме того, вот есть мягкое пространство для детей с расстройствами аутистического спектра. Те же диванчики, где ребята могут побыть и отдохнуть, побыть сами с собой. Вот. Ну и, конечно, не могу не отметить... особый экспонат – это печь, о которой я уже упоминала. Вот мы привыкли, что мы приходим в музей, смотрим, да, просто печь, да. Печь. А ребята могут взять в руки ухваты, котелки, поставить их в печь, в сковородки. Ну, на самом деле, мне кажется, даже мы с вами не с первого раза можем поставить в печь. А детям-то вообще после их телефонов, да, это какое развлечение. Вот. И, ну, и, конечно, сотрудники музея устраивают различные викторины для них. Кто быстрее поставит, кто аккуратнее, кто ничего не расплескает. Вот. И хочется, конечно, отметить, что у нас музей, он открылся не так давно, то есть, получается, это старинное здание, его отреставрировали, и здесь экспозиции разных лет, то есть это история культуры Пензенского края, и какие-то современные вещи, в том числе есть музей СВО там же, вот, и граждане приходят, им достаточно интересно. И вот мы разговаривали тогда с сотрудниками, рассказывали, что у них есть особая фишка для туристов, то есть если ребята приходят в этот центр, то взрослым билет предоставляется бесплатно, они выходят и могут за эти же деньги пройти и посмотреть.
1: То есть, получается, ребенок взрослого в музей ведет.
11: Можно сказать и так, то есть заняли ребенка, а сам погружаешься в мир истории.
1: Ну, на самом деле, очень отрадно, что действительно музеи задумываются о том, что они должны стать инклюзивными, должны предлагать все-таки возможность детям и людям с особенностями здоровья познакомиться со своей экспозицией. Я в эти выходные была в городе Азов в Ростовской области, и там есть замечательный Азовский музей-заповедник. И там тоже сделана особая экспозиция для слабовидящих людей, детей, там можно все потрогать, почитать, как нам сказала экскурсовод, здесь можно почитать пальчиками, здесь можно потрогать настоящую кость бизона, она говорит, потому что мы целикового собрали, вот это решили не оставлять в хранилище, пусть лучше все трогают и на ощупь смотрят, какая она там, значит, это кость бизона и так далее. И, в общем-то, отрадно, что таких программ становится больше, музеи становятся доступнее, они становятся интерактивнее, и мне кажется, гораздо понятнее, в том числе современным детям. Мы благодарим Светлану Филиппову, собственный корреспондент российской газеты в Пензе, была у нас на связи, и переходим к разговору с экспертом. Ольга Всеволодовна Платонова у нас на связи, сейчас мы пытаемся наладить, да, с ней связь, это заведующая сектором инклюзивных программ и методической работы отдела музейной инклюзии Русского музея. Наверняка сейчас она нам расскажет, как ведется у них работа, и, в общем-то, мы понимаем, что это, ну, это отдельная сфера деятельности,
3: да, сфера
1: которая
3: деятельности
1: должна быть в музее.
3: Действительно уникальная, и у нас существует несколько фондов по стране, которые помогают музеям развиваться в этой сфере. Все таких фондов и программ становится больше и больше, потому что действительно, да, даже в той же уже Третьяковской галерее, практически в любом музее изобразительных искусств делают картины по подобию шрифта Брайля, где вырисовывается, скажем так, рельеф картины, где человек с особенностями зрения может вот таким образом иначе взглянуть на картину, в целом увидев ее с помощью осязания. Но так или иначе, конечно же, это приятно, и когда такое внимание уделяется детям, в том числе вдвойне становится отрадно для души, потому что им мир таким образом познавать намного проще и интереснее. Особенно вот как Маша сказала про Азов, она и вчера мне рассказывала, что там чуть ли не единственный в мире оставшийся след динозавра, да даже человеку, который воочию это видит, а уж тем более потрогает, наслаждение приносит в разы больше, чем просто посмотреть на картинках на мамонта.
1: Ну там, да, там не все, конечно, можно трогать, но вот есть специальные, да, скажем так, специальные стенды, где можно все потрогать, а самый, мне кажется, удивительный экспонат, это там есть часть кита, которому 30-40 тысяч лет. Мне кажется, даже невозможно представить себе, сколько это, что это за временной промежуток, потому что, ну,
3: да,
1: в общем-то, в общем-то, у нас 2026. Нам удалось наладить связь с экспертом. Ольга Всеволодовна Платонова у нас на связи, заведующая сектором инклюзивных программ и методической работы отдела музейной инклюзии Русского музея. Ольга Всеволодовна, здравствуйте.
3: Добрый день.
12: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, ну вот смотрите, получается, как будто бы сейчас музеи, что называется, повернулись лицом не только к рядовым посетителям, но и к людям с особенностями здоровья и стараются внедрить даже в регионах программы такие, чтобы было интересно, понятно, в том числе детям с особенностями здоровья, что происходит в музее и как ходить в музей. Это не какая-то иллюзия, это не только нам так кажется, действительно в этом направлении все движутся.
11: Вы знаете, что касается меня, я этим занимаюсь с начала 90-х годов. И все вот эти достаточно долгие годы музеи по-разному, но старались и поворачивались, и создавали проекты, которые можно было все временные, да, исторические промежутки делать и адаптировать их для людей с особыми потребностями. Так что это было всегда. Вот, я очень надеюсь, что с каждым годом все больше музеев будет присоединяться к этим программам.
3: А какие вот реновации, на ваш взгляд, стали самыми революционными в сторону инклюзии, что действительно вот сделало прорыв в этом сегменте музейного туризма?
11: Музейного туризма? Ну, я никогда не занималась вопросами туризма. Я занималась вопросами музейной арт-терапии. И мне кажется, что это главная инновация последних вот 25-30 лет, да. Это случилось в начале 90-х годов, когда в музей, в русский, были приглашены для работы психологи, которые объединили свои усилия с музейными педагогами, искусствоведами, к ним присоединились художники и стали создавать вот эти первые инклюзивные программы, да. Но на самом деле не только мы занимались инклюзией, мы всегда стремились к интеграции, да. Инклюзия – это как бы вовлечение, а интеграция – это некая творческая совместность, да? Вот. И вот в этих арт-терапевтических, музейных, социокультурных проектах мы придерживались этих принципов и гуманистической, клиентоцентрированной психологии, вот, и как бы вот поддержки людей, у которых есть проблемы, ну, а у проблемы есть у всех. Вот. А изобразительное искусство и музеи очень поддерживают людей именно в тяжелые периоды их жизни.
1: То есть это несет некий терапевтический эффект даже, скажем так?
11: Безусловно, да, но он, если эти программы пролонгированы, вот если это происходит там
1: на постоянной основе,
11: из неделю, да, из месяца в месяц, а вдруг случается в течение года, то это дает фантастические совершенно результаты. Но даже короткие встречи с изобразительным искусством, если это действительно такая вот встреча, да, когда ты встречаешь произведение, ты встречаешь его носителя, интерпретатора, и это становится очень заметным явлением в твоей жизни, то в плане экзистенциальной поддержки это тоже очень сильно работает.
1: Ольга Селовна, как на ваш взгляд, в чем сложность сейчас? Вот почему все-таки не везде есть инклюзивные программы, не хватает специалистов, не хватает финансирования? В чем самая главная проблема?
11: Ну, с моей точки зрения, главная проблема – это в нашей ранимости. Все мы очень ранимые люди. Когда мы встречаем людей, у которых очень серьезные проблемы, которые видны и в поведении, и во внешнем облике, да, мы не всегда готовы с этим работать. Я вот в своей работе сталкивалась с этим, да, много-много раз. То есть, ну, к этому надо готовиться. Во-первых, надо этому учиться. Это первое. Вот, да, это вот, да, наверное, так, вот.
3: Ольга Селовна, вот что говорят сами ребята, какая вот обратная связь? Может быть, что-то нужно добавить, ну, например, на примере вашего музея, есть ли что-то, чего не хватает им, или наоборот, уже достигли таких успехов, что в целом инклюзивной помощи достаточно в вашем музее?
11: Я однажды спросила своего старого клиента, он уже вырос, ему уже было к 30 годам, он ходил в первые арт-терапевтические группы в музее. Я говорю, вот прошло время, что это для, как это для тебя было? А он мне отвечает, а это была школа жизни. Вот, это было вот такое переосмысление жизненного опыта, да, жизненных переживаний, проживания жизни. И в этом смысле музей помогает. А чего не хватает? Ну, вот мне даже в начале 90-х годов очень хотелось потом, там, через 10-20 лет, создать некую систему, да, вот, чтобы больше людей вовлекалось в этот процесс и вот приобщалось к культуре и к искусству, в таких терапевтических, поддерживающих, ну, вот, историях.
3: Ну, и в
11: ну,
3: целом,
11: вот
3: наверное,
11: пока этой системы нет.
3: Да, хотелось бы, чтобы люди в целом были более осведомлены, что такая система действительно существует. Ольга Всеволодовна, спасибо вам большое. Ольга Платонова была у нас на связи, заведующая сектором инклюзивных программ и методической работы отдела музейной инклюзии Русского музея. Обсуждали мы, как и на каком уровне у нас сейчас обстоят дела с инклюзией музеев.
2: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
12: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
12: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук – это только начало.
12: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM. На правах рекламы.
14: Здравствуйте. Способность видеть – бесценный дар природы. Благодаря зрению мы получаем более 80% информации. Однако с возрастом мы начинаем видеть хуже. Почему? Только потому, что стареем? Или есть и другие причины? Ответ на этот и другие вопросы мы узнаем в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях эксперт Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Скажите, правда ли, что старение глаз – это неизбежный процесс, с которым ничего нельзя поделать?
15: Ну, это довольно расхожее заблуждение. Да, со временем мы не становимся моложе. Но главная проблема зрения не в возрасте, а в нагрузке на глаза. Вспомните, учеба, работа, недостаток освещения, мерцание экранов компьютеров и смартфонов. Добавьте сюда нехватку витаминов, антиоксидантов, микроэлементов, которые не вырабатываются нашим организмом. То есть изнутри наши глаза не получают никакой поддержки.
14: Значит, ухудшение зрения – это следствие нашего легкомысленного отношения к собственному зрению?
15: По большому счету, именно так.
14: А что происходит внутри глаз, когда зрение начинает сдавать?
15: Начинаются серьезные изменения. Изначально хрусталик в нашем глазу мягкий и прозрачный. Но под воздействием нагрузок и нехватки питания его ткани уплотняются, обмен веществ нарушается, а внутри накапливается жидкость.
14: Когда мы начинаем понимать, что внутри глаз идет негативный процесс?
15: Когда перестаем замечать мелкие детали. Когда нам все труднее читать мелкие шрифты. Ранее такие четкие, теперь они кажутся нам неразборчивыми. Из-за неясной картинки может даже возникнуть дезориентация в сумерках.
14: И все это из-за хрусталика?
15: Да, из-за нарушения его структуры. Ну, представьте себе кусок ваты. Когда сухая, форму держит. Когда намокнет, теряет форму. То же самое происходит и с хрусталиком. А это уже начало катаракты.
14: Звучит пугающе. Но на этом, как я понимаю, проблемы не заканчиваются?
15: К сожалению, нет. Это лишь первый этап. Разрыхленный жидкостью хрусталик как бы разрастается и начинает давить на окружающие структуры. Это нарушает кровоток в сетчатке, повышает глазное давление и приводит к атрофии зрительного нерва. И вот уже к катаракте готова присоединиться глаукома. А это уже прямая дорога к потере зрения. Поэтому в этом случае гибнут волокна зрительного нерва, восстановить которые практически невозможно.
14: То есть один процесс цепляет другой, создавая порочный круг?
15: Именно так. В этот период могут быть мушки перед глазами и радужные круги, и практически полная слепота в потемках или сумерках. Могут быть и головные боли, вплоть до мигрени, и сильная болезненность в глазах.
14: И как разорвать этот порочный круг?
15: Необходимо уделять здоровью глаз особое внимание, обеспечить им поддержку и питание.
14: А где его взять?
15: Вот. мы подошли к самому интересному. Вы знаете, кто такие альбатросы?
16: Вроде морские птицы, да?
15: Точно. А вы знаете, что эти птицы видят добычу за 20 километров? Если бы человек имел такое зрение, то мог бы из окна 10-го этажа увидеть на земле муравья.
16: Вот это да. И у этих птиц, наверное, какие-то необыкновенные глаза. В этом секрет.
15: А вот не угадали. Японские орнитологи выяснили, что секрет не в особом строении глаз, а в питании этих птиц. Оно состоит из морских организмов, богатых астаксантином. Это мощнейший антиоксидант, настоящая находка для глаз.
16: Неужели сильнее черники?
15: Не то слово. В 550 раз астаксантин превосходит по активности вашу чернику.
16: Это что-то запредельное. А чем именно он полезен для глаз?
15: Во-первых, астаксантин – это сильнейший нейропротектор. Он поддерживает целостность клеток зрительного нерва. Во-вторых, он положительно влияет на кровоток в капиллярах сетчатки, который отвечает за внутриглазное давление. Ну и в-третьих, астаксантин усиленно борется с усталостью и раздражением глаз.
16: Да это же настоящее открытие.
15: Так считают и в Японии. Там астаксантин из-за цвета и значимости для глаз называют красным золотом. Кстати, это очень дорогое сырье. Стоимость его на мировом рынке доходит до десятков тысяч долларов за килограмм.
16: Ну а комплекс для здоровья глаз на основе астаксантина, надеюсь, придумали?
15: Придумали. Европейские ученые, взяв за основу запатентованный японский астаксантин Астореал, разработали натуральный премиальный комплекс для зрения Биокулист. В Японии его тут же окрестили японским чудом для здоровья глаз.
16: А что входит в состав биокулиста, кроме астаксантина?
15: Биокулист – полноценный сбалансированный комплекс. В его составе целый набор микро- и макроэлементов, а самое главное – незаменимые жирные кислоты. Наш организм их не вырабатывает, а они критически важны для здоровья сетчатки и передачи сигналов в мозг. Вообще все, что входит в биокулист, необходимо для поддержания здоровья глаз, ясности и остроты зрения. Благодаря 100% натуральному составу биокулист подходит практически всем, даже при повышенном сахаре, холестерине или артериальном давлении.
16: Уважаемые слушатели, чтобы подробнее узнать о биокулисте, звоните по телефону 8 800 100 ровно 0133. Звонок бесплатный с мобильного *2203. Повторю, 8 800 100 ровно 0133. Звонок бесплатный с мобильного *2203.
17: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите биокулист дополнительно в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203.
16: Хорошо, а что еще входит в состав комплекса?
15: В биокулист также входит рибофлавин для защиты от инфекций, бета-каротин для сетчатки, целебные минералы, цинк, селен, медь и витамин Е. Все это нужно для питания и полноценной поддержки качества зрения. Биокулист – это настоящее чудо для наших глаз. Это натуральный комплекс, который способствует их кровоснабжению, здоровью сетчатки, поддержанию прозрачности хрусталика, глазных нервов и здоровью глаз в целом.
16: Чтобы подробнее узнать о биокулисте, звоните по телефону 8 800 100 ровно 0133. Звонок бесплатный с мобильного *2203. Повторю, 8 800 100 ровно 0133. Звонок бесплатный с мобильного *2203.
17: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите биокулист дополнительно в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203.
16: Среди разнообразия средств для здоровья глаз сложно сделать выбор. Почему именно на биокулист стоит обратить внимание?
15: Хороший вопрос. Биокулист – это комплексный подход, построенный на понимании того, как глаз функционирует на микроскопическом уровне. Ну, представьте себе экран вашего телефона, состоящий из пикселей. Так вот, наша сетчатка – это и есть природный, невероятно сложный экран. А ключевые пиксели – это светочувствительные клетки, которым для работы необходимы специфические питательные вещества. Формула биокулиста – это тщательно подобранные компоненты, которые питают наши глаза, поддерживая их здоровье.
17: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите биокулист дополнительно в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного +22 02 03.
15: Благодаря 100% натуральному составу Биокулист подходит практически всем, даже при повышенном сахаре, холестерине или артериальном давлении. Я бы сказала, что Биокулист – отличный выбор для всех, кто хочет позаботиться о здоровье глаз. Будь то возрастные изменения, повышенная утомляемость глаз, риски, связанные с нарушением кровообращения, давлением или диабетом. Поддержите свои глаза мощным натуральным комплексом.
16: Попробуйте Биокулист. Звоните по телефону 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на номер +22 02 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте, как поддержать здоровье глаз и хрусталика, сетчатки и глазных нервов. 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на номер +22 03.
15: Биокулист – это серьезная поддержка. Это возможность улучшить качество жизни. Биокулист – это комплексный подход, построенный на понимании того, как глаз функционирует на микроскопическом уровне. Формула Биокулиста – это тщательно подобранные компоненты, которые питают наши глаза, поддерживая их здоровье.
16: Ну что ж, подведем итоги. Что такое Биокулист? Что бы вы сказали нашим слушателям, которые еще сомневаются?
15: Главная проблема зрения – в нагрузке на глаза. Вспомните – учеба, работа, недостаток освещения, мерцание экранов компьютеров и смартфонов. Добавьте сюда нехватку витаминов, антиоксидантов, микроэлементов, которые не вырабатываются нашим организмом. Биокулист – это настоящее чудо для наших глаз. Это натуральный комплекс, который способствует их кровоснабжению, здоровью сетчатки, поддержанию прозрачности хрусталика, нашей естественной линзы, глазных нервов и здоровью глаз в целом. Биокулист – это серьезная поддержка. Это возможность улучшить качество жизни. Биокулист – полноценный сбалансированный комплекс. В его составе целый набор микро- и макроэлементов, незаменимые жирные кислоты. Астаксантин – это сильнейший нейропротектор. Он поддерживает целостность клеток зрительного нерва. Во-вторых, он положительно влияет на кровоток в капиллярах сетчатки, который отвечает за внутриглазное давление. Ну и в-третьих, астаксантин усиленно борется с усталостью и раздражением глаз. Все, что входит в Биокулист, необходимо для поддержания здоровья глаз, ясности и остроты зрения.
16: Отлично. Все подробности о Биокулисте узнавайте по телефону 8 800 100 ровно 0133 или звоните с мобильного +22 02 03. Звонки по России бесплатные.
17: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите Биокулист дополнительно в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного +22 02 03. 8 800 100 0133 или с мобильного +22 02 03.
16: А что бы вы сказали закоренелым пессимистам, которые считают, что чему быть, того не миновать, перестали заботиться о своем зрении?
15: Я бы сказала, что Биокулист – отличный выбор для всех, кто хочет позаботиться о здоровье глаз, включая и пессимистов. Будь то возрастные изменения, повышенная утомляемость глаз, риски, связанные с нарушением кровообращения, давлением или диабетом. Поддержите свои глаза мощным натуральным комплексом. Будьте оптимистами, и все будет хорошо.
16: С удовольствием присоединяюсь к словам нашего эксперта. Попробуйте Биокулист. Звоните по телефону 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на номер +22 02 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте, как поддержать здоровье глаз и хрусталя, сетчатки и глазных нервов. 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на номер +22 02 03.
17: Позвоните сегодня и при заказе получите Биокулист дополнительно в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного +22 03.
16: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: Радио России. 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
18: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра за дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
19: Беда, государь.
20: Карл напал ночью под Нарвой.
19: Что делать будем? Биться.
21: Пали!
22: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные за сутки взяли под контроль 2 населенных пункта в зоне СВО. Россия не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Лавров. Киеву предрекли отключение электричества до 20 часов в сутки зимой. Далее подробности. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Нефедовка и Черная. В Харьковской области продолжают бои за Николаевку, Варваровку, Приколотное, Котовку и Гогина, сообщили в Минобороны России. В Доброполье, в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигались в северо-западные части города. Штурмовые подразделения группировки морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта. В течение суток в Доброполе освобождено 31 здание, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Тем временем подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой аэромобильной бригады ВСУ, уничтожили за сутки до 145 военных ВСУ, 33 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Россия не будет прекращать огонь, чтобы Зеленского накачали оружием, заявил глава МИДа Сергей Лавров. По словам министра, Москва не получала никаких официальных предложений по так называемому мирному плану на Украине.
2: Ну, знаете, западная пресса, она, в принципе, состоит из утечек и протеков. И вот эти ссылки, Washington Post, Wall Street, New York Times, по-моему, тоже, другие ресурсы, ссылки на источники, ну, мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется, но никаких официальных предложений мы не получали. Но если опираться на то, что утекло в прессу, там 4 пункта, последний из которых гласит немедленное прекращение огня по линии соприкосновения. Никаких идей, по крайней мере, вот в тех утечках, которые я видел, никаких идей о том, как все-таки продвигаться к долгосрочному, устойчивому миру, а не к перемирию, которое будет нарушено, мы в этом не сомневаемся, Украиной и ее европейскими хозяевами, об этом там ни слова не сказано.
1: Сергей Лавров также заявил, что Москва поддержала дизельную сделку Дональда Трампа, а Зеленский продолжает в ответ просить больше вооружений для ударов по России. По словам министра, Зеленский своей реакцией на дизельную сделку Москвы и Вашингтона бросает прямой вызов в адрес президента США. Длительность отключения электричества в Киеве зимой может достигать 20 часов. Город уже лишился значительной части собственной генерации, а подстанции, через которые подается электричество из других украинских регионов, повреждены, передает ТАСС. Ранее стало известно, что все 3 киевские ТЭЦ утратили возможность вырабатывать электроэнергию в результате взрывов. Накануне в Минобороны России сообщили о поражении ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницк ТЭЦ, которые обеспечивали электроэнергией объекты военной логистики ВСУ. Попытки ЕС перекрыть спортсменам из России доступ к соревнованиям не вяжутся с идеями олимпизма. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что ЕС, не пуская российских атлетов, пытается оказывать влияние на исход соревнований, так как российские спортсмены сильнейшие в мире.
3: Это никак не вяжется с идеями олимпизма, это никак не вяжется с общим пониманием того, что спорт должен быть вне политики. Более того, здесь налицо также попытки определенных стран оказать влияние на исход соревнований, преднамеренно исключив из соревнований сильнейших. А я хочу вам напомнить, что наши гимнастки, которым мне дали визы, собственно, они самые сильные в мире. И они туда ехали за первенством. Это хорошо известно всем профессионалам. Поэтому здесь и попытка политизации спорта, и недопустимые действия с точки зрения олимпизма, и с точки зрения статуса принимающей страны, страны, которая принимает международные соревнования. Конечно, российская сторона продолжит свои контакты с международными спортивными федерациями, с МОКом, с другими международными спортивными властями, с тем, чтобы отстаивать интересы наших спортсменов.
1: Напомню, европейские чиновники решили выдать визы для поездки на турнир выборочно олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой визы в Нидерланды не были выданы. Журналист Александр Невзоров, который признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга. В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к 8 годам колонии за распространение дезинформации о российской армии. МВД объявило его в розыск. В России расширили возможности получения медицинской помощи для зависимых от азартных игр. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на научно-практической конференции с международным участием «Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований». Министр также рассказал о планах внедрения цифровых систем, выявления стрессов и создания программы для оценки когнитивных функций у взрослых. Новая программа позволяет это сделать за 10-12 минут и не требует присутствия специалиста. Уже на платформе «Смотрим» рожденные в СССР 35 лет новый сезон уникального документального цикла режиссера Сергея Мирошниченко. Проект основан на реальных историях. Съемки начались в 1989 году. 20 детей, начиная с 7-летнего возраста, рассуждали о жизни и делились мечтами перед камерой. После этого режиссер каждые 7 лет возвращался к своим героям, и теперь зритель увидит, как сложились их судьбы. Картина захватывает с первых минут. Это уникальная кинолетопись, подлинная история, масштаб которому нет аналогов. За эти годы проект собрал призы на многочисленных международных и российских премиях и фестивалях. «Ника», «Тэфи», «Золотой орел», «Эмми» и многие другие. «Смотрим», рожденные в СССР 35 лет на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юрий Геворкян. Российский пловец Кирилл Пригода выиграл этап Кубка мира в Астане на дистанции 50 метров брасом. Результат Пригоды 25,77 секунды. Более секунды ему уступил китаец Цинь Хаян. Третье место занял Каспар Корбо из Нидерландов. Россиянка Арина Суркова завоевала серебро на дистанции 50 метров баттерфляем, а бронзу получила еще одна представительница России Дарья Клепикова. Фигуристка Софья Муравьева выступит на этапе Гран-при России в Казани без тренера. Об этом сообщает РИА Новости. Муравьева ранее тренировалась у Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. После окончания прошлого сезона она прекратила с ним сотрудничество и отчислилась из сборной России. Канадский защитник Максим Лужуа вернулся в состав «Авангарда» после травмы. Спустя 47 дней наш ястреб возвращается на лед. Ждем завтра в составе, заявили в клубе. Завтра «Авангард» на своем льду в Омске сыграет с «Автомобилистом». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Лужуа был пятым игроком «Авангарда» по результативности, четвертым по показателю полезности и вторым по игровому времени. Александр Тарханов стал новым главным тренером красноярского «Енисея». Ранее он тренировал второй состав и женскую команду «Енисея», а до этого работал с основной командой в 2020 году. «Я же красноярец, поэтому не мог отказать клубу. Желаю нам всем успешной и плодотворной работы», — сказал после назначения Тарханов. «Енисей» идет на 13-м месте в первой лиге. В субботу команда дома в Красноярске сыграет с московским «Торпедо». Защитник московского «Динамо» Давид Рикардо признался, что получал предложение от ЦСКА «Зенита». «Но я к этому моменту уже договорился с «Динамо» и не стал даже рассматривать предложение от этих клубов. Я человек слова. Если с кем-то договорился, не могу подставить этих людей», — рассказал бразильский футболист. В этом сезоне Рикардо — лидер «Динамо» по игровому времени. Он отыграл без замен все 10 матчей в премьер-лиге. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В пятницу, 16 октября, в Петрозаводске плюс 8, плюс 10, без осадков. В Сыктывкаре без существенных осадков, плюс 12, плюс 14. В Калининграде плюс 15, плюс 17, без осадков. В Уфе плюс 19, плюс 21, без осадков. В Казани плюс 19, плюс 21, без осадков. В Ярославле без осадков, плюс 16, плюс 18. В Ростове-на-Дону плюс 19, плюс 21, кратковременные дожди. В Волгограде без осадков, плюс 22, плюс 24. В Ставрополе плюс 20, плюс 22, кратковременные дожди. В Симферополе плюс 13, плюс 15, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 11, плюс 13. В Москве облачно, днем с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 9 градусов тепла.

0: Никита Михалков на Радио России.
1: Свобода – это право выбора. Думаю, со мной все согласятся. А отсутствие свободы – это право выбора. А есть высшая свобода, когда мне ничего не надо выбирать. Мои предки за меня все выбрали. Я все впитал с молоком матери. У меня нет выбора. Не потому, что у меня его нет, а потому, что он мне не нужен.

0: университета. В интервью журналисту Андрею Медведеву. Слушайте в субботу, 17 октября в 17:10.
1: Радио России. Фестиваль «Зодчество. Россия». Продолжение беседы.
2: Пространство создает архитектор, и его создания, они могут быть величественные, как пирамида, простые, как какая-то юрта, пещера. Это пространство внутри нужно создать, и функциональность внутри тоже продумать.
1: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
4: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
5: Из Иваново, столицы текстильного края.
6: Из самого сердца – Алтайский гор.
3: Большая страна. Разное время.
7: Разное время продолжает свою работу. В студии сегодня Мария Тарабаева, Иван Фурсов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только присоединился к нашему эфиру. И приветствуем, конечно же, всех тех, кто с нами с первого часа программы.
8: Да, приветствуем всех, кто присоединился. Напоминаем, контакты 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Не забывайте также подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в мессенджере «Макс», поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему эфиру. Второй час обещает быть не менее интересный, чем первый. И начнем мы, конечно же, мне кажется, с самой резонансной темы. Начался отопительный сезон, и в ряде городов России он начался с проблем. Люди массово жалуются или на холодные батареи, или, в принципе, на отсутствие тепла в многоквартирном доме. И это все происходит, несмотря на ночные заморозки, которые кое-где у нас в ряде регионов уже присутствуют. И, в общем-то, в некоторых регионах ситуация дошла даже до проверок Следственного комитета и возбуждения уголовных дел. Тяжелая обстановка в ряде регионов. Сегодня будем разбираться, почему так произошло. Для начала мы отправимся в Красноярск, узнаем, как же стартовал отопительный сезон там. Татьяна Марченко у нас на связи из Красноярска. Татьяна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Татьяна.
9: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Иван. Ну, конечно, вот это начало отопительного сезона, особенно в сибирских городах, конечно же, это очень такая животрепещущая тема. В этом году у нас стартовал отопительный сезон 18-19 где-то сентября. По крайней мере, подписал указ о том, чтобы включить отопление мэр Красноярска именно 18-го. И потом в течение 10 дней постепенно должны были заполниться батареи. Вообще нетипичная была ситуация в какой-то степени, потому что сначала красноярцы даже многие взбунтовались. Зачем, дескать, так рано включать отопление? Но это очень индивидуальная история на самом деле. Просто во многом еще это спровоцировано было тем, что если в доме не стоит прибор учета отопительный, да, вот отопительной энергии, то даже если 2 дня, допустим, будет всего лишь горячими батареи будут, тем не менее платить придется уже за месяц. И люди не хотели, просто поскольку на улице было еще так не очень холодно, но опять же в некоторых домах, допустим в кирпичных, тепло дольше сохраняется. В панельных домах становится сразу же холодно, и люди начинают жаловаться. Более того, не только в домах, в школах, в детских садах. Вот уже в начале сентября начался рост ОРВИ, да, всяких вот простудных заболеваний. И в течение 10 дней должны были запустить это тепло, но у многих жильцов тепло так и не появилось. И когда у нас стали проводить в районах Красноярска горячие линии, то около 170 звонков поступило практически в первые часы работы этих горячих линий. Люди жаловались на то, что тепла нет. Ситуации на самом деле были разные, в них разбирались. В общем, многие вопросы, конечно же, решили, но вот с

0: что делать в таких ситуациях, когда нет тепла, а уже, в общем, отопительный сезон стартовал? Об этом нам рассказал руководитель регионального центра компетенции в сфере ЖКХ Красноярского края Евгений Гаврилов.
1: Безусловно, рекомендую обращаться к исполнителю коммунальной услуги по отоплению, будь то это ресурсоснабжающая организация, либо управляющая организация, задать вопрос, почему у меня холодно в квартире. Управляющая компания должна на такое обращение оперативно отреагировать. Если та или иная работа управляющей организации не проводится, либо жители хотят получить более компетентный ответ на вопрос, то они могут обратиться к нам в отдел колл-центра РЦК ЖКХ, операторы-консультанты могут предоставить соответствующую консультацию на обращение. Если же все-таки житель будет не согласен с работой управляющей организации, то у нас есть контрольно-надзорный орган в лице службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, куда с письменным обращением можно подать ту или иную жалобу на действия либо бездействия таких управляющих организаций, ресурсоснабжающих компаний. Но опять-таки рекомендую все-таки первоначально обращаться в адрес своих управляющих компаний.
2: То есть, в общем-то, у нас все равно, да, вся история подвязана прежде всего на управляющую компанию, с которой чаще у нас проблем больше, чем взаимопонимание.
0: Ну да, и, собственно говоря, даже вот непосредственно вот в тех ситуациях, когда люди на горячую линию обращались, ну, прямо главы районов, они сразу же там адресовали в те управляющие компании, где происходят проблемы, и зачастую действительно то что-то завоздушено, то не подготовлены, как необходимо это было сделать, да, там трубы, и, собственно, очень много уже труб, таких, которые не выдерживают никакой критики, хотя те тарифы, которые, ну, вот как бы мы видим, да, уже в платежках, да, эти цифры, они нас просто, ну, мягко говоря, уже иногда даже шокируют, поэтому хочется, уже нет, вот понимаете, такой сноски, что не хватает денег. Денег должно хватать на то, чтобы все эти проблемы устранять вовремя.
3: Татьяна, скажите, пожалуйста, вообще как велась подготовка к отопительному сезону? Все ли задуманные проекты и
2: работы,
3: да, были ли проведены в срок?
0: Ну, вы знаете, конечно, нам же рапортуют чиновники о том, что все проведено, и у нас даже вот с 1 сентября 2026 года уже не только там каждый дом должен был получить паспорт готовности, но у нас еще и управляющие компании теперь должны тоже вот получать такие паспорта, то есть для них это как бы уже стало таким вот отдельным правилом, и если не соблюдаются вот эти вот лицензионные требования, то даже могут, в общем, подвергнуться какому-то административной ответственности за то, что плохо подготовились к зиме. Но вот видите, с одной стороны рассказывают, что да, готовятся, что паспорта готовности получены, но как только мы запускаем тепло в трубы, люди начинают жаловаться. То есть вот эти вот все моменты, они, к сожалению, появляются тогда, когда уже непосредственно тепло приходит, либо не приходит к потребителю. Вот. Ну, готовились, конечно, все активно и рапортовали. Вот я посмотрела даже, в принципе, по Красноярскому краю у людей в других городах, ну, я имею в виду большого нашего края, жалоб особых-то и не было. Вот в Красноярске наибольшее количество людей пожаловалось на то, что вот уже запустили, да, но тем не менее, как было холодно дома, так и остается. Ну, сейчас вроде бы как уже эти вопросы тоже решены. Просто, понимаете, всегда хочется... Мы платим все больше и больше,
3: да,
0: и хочется,
3: да, хочется
0: все-таки, чтобы эта услуга,
3: да,
0: была все-таки нам
3: оказана,
0: предоставлялась уже, да, в таком качественном виде, что ли.
3: Чтобы, да, все
2: спасибо,
3: было действительно полноразмерно сделано, оказано. Татьяна, спасибо вам большое. Татьяна Марченко была у нас из Красноярска. Обсуждали ситуацию с отоплением там, но теперь более глобально и масштабно обсудим всю эту проблему с нашим постоянным гостем. Светлана Викторовна Калинина у нас на связи, член Центрального штаба Народного фронта, главный эксперт ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
2: Светлана Викторовна, ну вот смотрите, горячие линии есть, горячих батарей нет. Как быть?
4: Ну, вы знаете, вот слушая Татьяну, я себя ловлю постоянно на мысли. Или вот ответил нам центр компетенции, да, который отвечает, в принципе, и должен помогать людям правильно, видеть уже результат работы, потому что у нас муниципальные службы должны были подписать акты готовности по факту выполненных работ, что готовы дома к отопительному сезону, готовы котельные к отопительному сезону. И они подписали эти бумаги. И зачем посылать людей опять к управляющим организациям, вот у меня стоит вопрос, если они ничего не сделали, если они не подготовили правильно дома, если у нас разрываются трубы, если у нас грязная вода в трубах идет, если у нас мигает то и дело электричество и выгорают наши бытовые приборы. Мы опять отправляем людей к тому, кто не сделал, получив деньги и не показал результата работы, плохо подготовился к отопительному сезону. Давайте мы тогда за людей уже, потому что люди, врач должен лечить, учитель учит. Мы же не идем к ним и начинаем там им указывать, куда им обращаться, или нам, как правильно, репетиторов нанимать. Мы требуем, чтобы нас лечили хорошо, учили хорошо. И вот здесь такая же история. Центр компетенции – это административная тоже структура. Она должна контролировать и помогать чиновникам правильно выполнять свои обязательства. Если глава муниципалитета или Ростехнадзор согласовал акты готовности, ну давайте через прокуратуру, защищая интересы людей, не людей гонять. Вот увидели, что плохо подготовлен дом, и поможем людям правильно составить иски против этой управляющей компании, лишим ее лицензии. Она не первый год, не второй год плохо подготовила дома. Хватит ходить по кругу. И люди мне об этом говорят. Светлана Викторовна, пожалуйста, донесите, пожалуйста, до Новой Думы, до депутатов. И я очень хочу, чтобы мы с вами сейчас это все проговорили, потому что... Из ряда вон плохо подготовлены к отопительному сезону в этом году и дома многоквартирные, и ресурсоснабжающие организации, которые должны были закончить и выполнить работы по замене труб и ремонту котельных, и котлов, и насосы установить. У меня из Воронежа вот сейчас опять уже на протяжении пятого сезона в 2-3 домах, которые мы проговорили с вами, сделали насосы, и на 3-4 этаж вода уже пошла вверх, потому что выше не поднималась, а на других 15 домах еще насосы не установили. И тариф-то вы берете, господа хорошие ресурсоснабжающие организации, ведь с 1 октября опять увеличился тариф. Люди платят, люди хотят уже не голословно слушать, куда мы их посылаем, а слышать то, что вы обязаны сделать. Поэтому мне очень хочется, чтобы была персональная ответственность чиновников, которые подписали. Мне очень хочется, ФАС дали полномочия, что если к отопительному сезону дома пришли не готовы, чтобы ФАС сегодня пересмотрела тарифов и вернула людям возврат денег, чтобы этот документ был создан, правильный перерасчет. Я очень на это надеюсь, что сейчас они в 2027 году, в начале, этот документ все-таки родится у нас. И я очень надеюсь, что ФАС у нас на сегодняшний день будет очень резко реагировать на то, что люди недополучают качественные ресурсы и платят за это деньги, что будут пересмотрены тарифы до тех пор, и не будут они увеличиваться, пока у людей не будет качественный ресурс коммунальный.
3: Светлана Викторовна, вот смотрите, а почему так происходит? У нас не хватает людей или не хотят работать, но деньги же при этом даются, или вот как вы упомянули,
4: Ванечка,
3: с насосом.
4: Нет, просто обычная безнаказанность, понимаете? Ну вот, ну оштрафуют. Оштрафуют управляющую компанию, не лично директора, а ООО. ООО у нас нанятые нами, любая управляющая компания, это нанятая людьми, работает на зарплату, которую мы платим со строчки содержания жилья. То есть это нанятая нами организация. И заплатят они этот штраф нашими же деньгами, которые не пошли на тот же ремонт сетей, на ремонт канализации, на откачку в труб и полностью в подвальных помещениях, потому что до сих пор стоит сырость и вода в этом году, не просушены подвалы, и блохи, и крысы, и мыши, и всякая гадость не ликвидирована. И в зиму идем мы с этой вот мерзостью, которая сегодня там. И самое страшное другое. У нас огромное количество есть Роспотребнадзор, Роспотребнадзор, Роспотребнадзор. Это те, которые перед нами отвечают за бюджетные деньги, которых мы с вами содержим на государственном уровне. В каждом субъекте они есть. Россельхознадзор, это в, который в частные дома, должны тоже смотреть, как канализации работают, а не под окна домов люди канализацию сливают. Какая вода там есть, да? И много других. Как электричество, потому что огромное количество в этом году жалоб, когда электричество просто либо напряжение очень сильное и сгорает бытовая техника, либо оно не хватает и не могут чайник даже закипятить поутру потому, или побриться мужчины, потому что напряжение скачет и аварийные сети. И вот такая история некачественного ресурса, но продолжают усиленно показывать, что и капитальный ремонт делают, и делают, и что-то не движется к хорошему, понимаете?
2: Светлана Викторовна, вот это похоже на какую-то насмешку над потребителями, на самом деле. С одной стороны, у нас замкнутый круг с управляющей компанией, с другой стороны, у нас ресурсоснабжающие компании, которые тоже как-то халатно по какой-то неведомой для нас причине относятся к этому делу.
4: И ответственность не прописывается, понимаете? Не уголовная, когда люди остаются в опасности в морозы минус 20, минус 30, ни по одному, ни по два, по три дня без тепла. Да, и в квартирах минус 6, минус 3. Мы в прошлом году с вами, в этом году я боюсь, что будет страшнее, дай бог, чтобы зима была мягче, чем в прошлом году. И мне очень хочется, чтобы персональная ответственность, чтобы ФАС возбуждала персональные дела против мэров городов, которые подписали эти акты готовности по факту, не завезли уголь, да, и в Иркутской области недавно у нас с вами было, где на 3 дня только уголя хватит для отопления, а там уже морозы и снег, и Хакасия, есть такие муниципальные образования, и Красноярский край в том числе. И вот мне очень хочется сказать, что на сегодняшний день надо персонально, чтобы люди, прям уголовная статья, я очень надеюсь, что 5, 10, 20 таких дел вразумят правильно и управляющие компании, в том числе умышленное оставление людей в опасности, потому что деньги были взяты, и умышленно людей оставили опять без тепла, без воды и без света.
3: Светлана Викторовна, ну вот смотрите, тогда в таком случае нам нужно идти в прокуратуру, чтобы как-то какие-то подвижки произошли. Что делать?
4: Ну, вы знаете, вот ходить в ГЖИ, которая должна сама была акты готовности контролировать по ходу сегодня, да, и муниципалитеты, и все, она обязана была контролировать. Муниципальный контроль жилищный, который также должен был контролировать, как у нас готовят и ресурсоснабжающие организации по месту, и котельные, и трубы, и управляющие компании в том числе. И если они эту работу не сделали, если они не привели в соответствие нормативные документы, то здесь только прокуратура на бездействие органов власти всех уровней, которые подтасовали документы, потому что я считаю, что это подделка документов, когда не готовые сети, не готовые дома подписывают, что они готовы к зимнему периоду. И особенно на северах, где это касается жизни наших людей действительно в прямом смысле.
2: А как, на ваш взгляд, вот мнение экспертное будет услышано, в том числе и новой Думой?
4: То есть
2: могут быть какие-то подвижки в этой истории, потому что действительно, ну, сейчас это выглядит как будто бы какая-то нестройная система, и
4: как
2: вообще
4: карусель,
2: даже не система.
4: Как замкнутый круг. Вот, знаете, как карусель по кругу бегают лошадки вот эти. Вот так вот мы бегаем из года в год, начинаем говорить и все. Я очень надеюсь, что сейчас будет стратегия ЖКХ. Сейчас принимают народную программу «Единая Россия». Сейчас депутатский корпус обещали, что они будут настроены на то, чтобы все-таки эффективно заработала вся эта система. Мы с вами, спасибо большое всем журналистам, которые не бросают эту тему. Говорить надо, нас слушают, я это точно знаю, и прокуратура, и Следственный комитет. И очень много людей, которые сегодня узнают очень многого. Не сидите, не ждите, что у вас кто-то придет и за вас там скажет доброе слово. Управляющая компания не подготовила дом. Заявление в прокуратуру о том, что плохо подготовлен дом к зиме, и вы опасаетесь за свою жизнь. Формулировки должны быть конкретные. Сказки Шахерезады на 16 страницах писать не надо, а конкретный вопрос. Просим вас обязать управляющую компанию подготовить.
2: Спасибо. Светлана Викторовна Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт ЖКХ, была у нас на связи. Обсуждали мы проблему отопительного сезона, который в ряде регионов уже стартовал.
5: Премьера в театре Гоголя 24 октября. «Обыкновенное чудо» по знаменитой пьесе сказки Евгения Шварца. В центре сюжета взаимоотношения двух людей. Он, сочинитель, подавлен творческим кризисом и вопросом собственного предназначения. Она, спутница его жизни, пытается осознать свое место в тени большого художника. Сумеют ли они найти выход из лабиринта, который сами же создали? Узнаем на премьере в театре Гоголя. Информация на театргоголя.ру. 12+. 29 октября в Большом зале Московской консерватории состоится сольный концерт талантливого пианиста, победителя престижных международных конкурсов Дмитрия Шишкина. В программе изысканный диалог русской, французской и австрийской музыки. В исполнении одного из самых одаренных виртуозов молодого поколения прозвучат произведения Сергея Васильевича Рахманинова, Клода Дебюсси и Франца Шуберта. 6+.
6: Большая страна, разное время.
3: Разное время продолжает свою работу. Напоминаем, что сегодня в студии Мария Тарабаева и Иван Фурсов. Настало время отправиться на Кавказ. Начнем с Адыгеи. Там провели окружной этап Всероссийского творческого фестиваля в концертном зале «Нальмес» в рамках поддержки семей специальной военной операции. Этот фестиваль называется «Женское сердце России». И он проходит как раз-таки для семей из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Как прошел этот этап, что было, узнаем у корреспондента из Адыгеи Марины Индрисовой. Марина с нами на связи. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Приветствую вас. Да, действительно, в этом году фестиваль впервые объединил женщин со всей страны. В Адыгею приехали более 160 участниц, которые представляли разные регионы, народы и культуры России. И каждую участницу фестиваля специальная военная операция затронула напрямую. Их мужья, сыновья, братья защищают страну. И давайте послушаем одну из участниц фестиваля, Татьяну Кириченко.
8: Муж без вести пропавший, признан погибшим. Но надежда, вера и любовь нас не покидает. Девочки нас всегда поддерживают из фонда. Мы общаемся всегда вместе. И сегодня это мероприятие. Такие же женщины, как и мы. Нам важно это общение. И очень благодарны, что нас сегодня здесь собрали.
2: Ну, то есть, кроме непосредственно фестиваля, да, и какой-то некой программы, там было, конечно же, много про поддержку друг друга.
7: Да, это главная мысль этого фестиваля. Сама вот заместитель министра обороны, да, вот председатель этого фонда, сказала, что это не просто творческий фестиваль, а пространство, где можно встретить таких же единомышленниц, да, с таким же горем, как у многих по стране, да, пропавшие без вести. И этот фестиваль подарит какое-то вдохновение новое на ближайшее будущее, что все будет хорошо, да, это вот какой-то вот новый виток придает этот фестиваль. И сами участники фестиваля говорят, что они здесь находят новых знакомых, да, что общее дело сплочает таких же женщин, как по всей стране, да, как я уже сказала выше. И таким-то вот способом они поддерживают бойцов на передовой.
3: Марина, скажите, пожалуйста, какие еще акции, проекты проводятся у вас в регионе по поддержке семей военнослужащих?
7: Ну, вообще, регион, знаете, уже об этом говорилось на встрече вот главы республики Мурата Каразлибиевича и с председателем, да, вот фонда, что Адыгея показательный пример вот такой сплоченной работы по поддержке участников СВО. Также проводятся патриотические уроки в школах. Эта вся работа вот нацелена на то, чтобы, да, как-то вообще эту работу провести в полном объеме. Это важно для страны. Вот в таком русле, да.
2: Марина, если мы вернемся к фестивалю «Женское сердце России», каким образом проходил этот этап? То есть мы понимаем, что каждая из участниц каким-то образом представляла свой регион, да, и богатство, да, традиций. Вот как это выражалось? Что участницы делали?
7: Сама программа объединила культурные, деловые и творческие мероприятия. То есть кроме концертной были и другие, да, вот, как я указала выше, подготовлены были творческие номера, вот, посвященные как теме своего, так и традициям своего края. 18 регионов было представлено, около 180 участников, и у каждой участницы своя история. И вот таким вот способом они выразили свой настрой, да, и вообще перед самой концертной программой была и выставка.
2: Да.
7: Хочу тоже отметить здесь, да, были представлены изделия народных промыслов, также представлены были блюда национальной кухни как Адыгеи, так и других участников фестиваля.
2: Ну, мы так понимаем, что для самих участниц была также подготовлена программа, которая им позволила познакомиться с Адыгеей.
7: Да, в том числе такая программа тоже была. Были концертные номера, как я уже указала. И вот в таком вот формате, да, участники из других регионов могли познакомиться с республикой.
3: Марина, расскажите, пожалуйста, вот об истории фестиваля, как вообще пришла идея создания его?
7: Ну, создание фестиваля, понятное дело, да, что это объединение женщин, да, да, единым таким, ну, горе, можно сказать, да, это все-таки для матерей, для сестер, для жен это потеря, и в таком вот формате они борются с этой какой-то своей, да, внутренней утратой. И что еще хочу отметить, что вот объединяясь, женщины изготавливают маскировочные сети, блиндажные свечи и многое другое, что, ну, то есть, отправляют они потом на фронт.
2: Да, то есть они так или иначе продолжают помогать тем бойцам СВО, которые сейчас находятся за ленточкой. Мы благодарим нашего корреспондента из Адыгеи, была у нас на связи Марина Индрисова. Говорили мы об этапе фестиваля «Женское сердце России». Организатором этого окружного этапа выступили Госфонд «Защитники Отечества» и правительство Республики Адыгея. Переходим к следующей теме.
6: Большая страна, разное время.
3: Теперь отправимся в Дагестан. Хочется порадоваться, ведь Дагестанский технический университет получил 100 миллионов рублей на машиностроение, что позволит, конечно же, развитию кадров и подготовке персонала, и в целом поспособствует улучшению экономики региона. У нас на связи Лейла Магомедова из Махачкалы. Лейла, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Да, добрый вечер, коллеги, Мария, и вам. На самом деле очень приятное, даже не столько приятное, а знаменательное такое знаковое событие. Грант 100 миллионов рублей для технического университета имени Ашуралиева. Это вуз, который готовит технические кадры и кадры IT-технологии, то есть наиболее современные такие вот направления работы. Ну, немножечко о самом этом вузе. Это один из старейших среднеспециальных учебных заведений Дагестана. В 2029 году уже будет 100 лет его существования. Около 2000 студентов каждый год обучаются. 5 отделений, 4 по очной форме, 1 по заочной форме. 161 преподаватель, 68 высшей категории. То есть вот такой вот
2: мощный состав преподавательский.
9: Мощный состав,
2: да.
9: Оно такое, знаете, базовое по всем показателям. Надо сказать, что это не первый вот грант, который выигрывал колледж. Вот в 2021 году на федеральном конкурсе технический колледж получил также грант, на базе которого был открыт центр опережающей профессиональной подготовки. Надо сказать, что колледж очень хорошо оснащен и, значит, помещениями, великолепный ремонт, оснащение тоже современные, то есть компьютерные классы, коворкинг, для пресс-конференции. Одно удовольствие учиться в таком вузе, не считая того, что есть общежитие, есть столовая, спортзал, открытый стадион и тому подобное. Значит, вот недавно у нас проходил в республике заседание регионального отделения Союза машиностроителей, конечно, при активном поддержке и организации Союза машиностроителей Дагестана, на котором как раз обсудили поддержку предприятий, взаимодействие с вузами и колледжами, а также подготовку будущих инженеров. Для Дагестана развитие машиностроение – это, конечно, возможность укреплять экономику республики на базе именно отечественного производства, то есть импортозамещения, ну и одновременно создавать новые перспективы для молодежи. Да, и вот премьер-министр республики Магомед Рамазанов как раз на этом заседании отметил, вот как положительный результат, вот это вот грантовый выигрыш технического университета. Это серьезный ресурс для подготовки специалистов с практическими навыками, востребованными на производстве. И пойдет на развитие образовательно-производственного центра.
2: Скажем так, то есть есть недостаток, да, квалифицированных кадров, и поэтому именно это направление машиностроения было выбрано как, ну, что называется, да, профильное, в которое вкладывают основные средства сейчас.
9: Мария, ну, скажем так, машиностроение развивается. То есть был этап, когда у нас было много машиностроительных предприятий, которые, это еще в советское время, когда которые все работали на оборонку. Потом в какой-то период, в 90-е годы, они переквалифицировались, там какие-то закрылись, на их месте построили неизвестно что. Сейчас опять машиностроение, опять вот это вот производство развивается, естественно, нужна потребность в кадрах. Мы же знаем, что буквально лет 5-10 назад кого готовили? Юристов, менеджеров. Да, то есть
2: экономистов еще обязательно.
9: Экономистов, да, как называют менеджеры, манагеры, кто-то по специальности, манагер, да, то есть вот был такой уклон. Теперь делают уклон на инженерные специальности. И это все в рамках, конечно, вот этого проекта «Профессионалитет». Поэтому я думаю, что вот раскрыть эту тему будет неполно, если мы не поговорим об этом проекте «Профессионалитет».
2: Да. Давайте о нем
9: федеральный
2: тоже поговорим.
9: Проект, да, в рамках национального проекта «Молодежь и дети». И вот с 1 сентября 2026 года вот этот вот проект из экспериментального становится новой нормой для всех колледжей и техникумов страны. Он официально закреплен в законе об образовании как самостоятельная форма среднего профессионального образования СПО. И вот как раз главная задача вот этого проекта – это сократить разрыв между подготовкой специалистов в колледжах и реальными потребностями рынка труда. У нас до сих пор какие специалисты приходили? Они вооружены были теоретическими знаниями, но не было базы, на которой они могли бы совершенствовать, как сказать, познавать и совершенствовать свои практические навыки. Вот сейчас вот центр, который будет организован на базе технического колледжа, там уже работа идет полным ходом, это будут именно все такие вот помещения, такие базы оснащены таким оборудованием, с которыми, на которых работают уже на предприятиях, куда они в дальнейшем, в будущем пойдут в качестве работников.
2: Ну, то есть и практически потом... реальные условия производства.
9: Да. Да, у нас до сих пор как было? Приходит студент, приходит выпускник молодой, у него теории много, а практически, как это приметить, ему приходится 2-3 года входить в эту систему. Сейчас они уже будут полностью вот этим оснащены, то есть они приходят уже подготовлены для практической работы. Ну вот в основе профессионалитета создание образовательно-производственных кластеров. У нас в Дагестане уже есть такие кластеры. Это сельхозкластер, это туристический кластер. И вот сейчас, значит, IT-кластер, который будет работать конкретно на машиностроении, что очень важно для Дагестана. Это объединение колледжей, техникумов, предприятий, одной отрасли. То есть это такая вот системная работа.
2: Ну, то есть получается, что предприятия непосредственно будут принимать участие в обучении,
9: да,
2: и в практике,
9: конечно,
2: студентов.
9: Вы знаете, потому что прежде чем подавать заявку на грант, вот на эти 100 миллионов,
2: да,
9: они заручились поддержкой и софинансированием тех предприятий, куда ребята впоследствии могут пойти на работу. То есть это такой вот совместный большой очень проект, который невозможно решить только предприятием или только, допустим, учебным заведением. Здесь должна быть связка, такая вот спайка. Потому что, опять же, вот мы повторяемся, у нас теория должна подтверждаться на практике.
3: Ну да, здесь это нужна правда. Комплексная работа, системная подготовка.
9: Да, да, да,
2: хорошо,
9: да.
2: Что она ведется.
3: Именно так,
2: и
3: да.
2: Будем ждать квалифицированных специалистов и темпов развития машиностроения в регионе. Из Дагестана у нас была на связи наш корреспондент Лейла Магомедова. Говорили мы о том, что Дагестанский технический университет получил 100 миллионов рублей на машиностроение. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь. Мария Тарабаева, Иван Фурсов. Сегодня работаем для вас.
6: Радио России.
10: 26.
6: Радио России. Вологодская область.
11: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. В Череповце ограничат движение на проспекте Победы из-за ремонта трамвайных путей. Ограничения начнут действовать сегодня с 8 вечера и продлятся неделю. Они затронут участок от улицы Верещагина до Вологодской в направлении завода. На время ремонта трамвай номер 4 заменят автобусом номер 4Т. Трамвай номер 8 изменит маршрут, а еще один состав будет курсировать между Аглофабрикой и улицей Столяров. В часы пик подрядчик планирует расширять проезжую часть до двух полос. Автомобильное движение через перекресток останется без изменений. Пассажирам рекомендуют учитывать возможные задержки общественного транспорта. На площади Революции в Вологде осталось уложить 2000 квадратных метров плитки. Всего площадь покрытия составит более 17 тысяч квадратных метров. Параллельно рабочие продолжают обустройство фонтана, армируют внутренние стены и выполняют гидроизоляцию. Также ведется бетонирование амфитеатра и устройство водоотводной системы. Вологжане с инвалидностью смогут быстрее получать технические средства реабилитации по электронным сертификатам. С сентября средства резервируются сразу при оформлении документа, тогда как раньше на это уходило до 10 дней. Срок действия сертификата составляет 180 дней. С его помощью можно приобрести слуховые аппараты, протезы, кресло-коляски и специальное устройство для людей с нарушениями зрения. Подать заявление можно через портал госуслуг в клиентской службе Социального фонда России или в МФЦ. В Вологодской области увеличат количество бюджетных мест в медицинских колледжах. В следующем году планируют принять 714 первокурсников, на 25 больше, чем в этом году. Подготовку будут вести Вологодский, Череповецкий и Великоустюгский медицинские колледжи. Основное направление – лечебное дело и сестринское дело. Вологодская областная станция переливания крови приглашает доноров. Необходима кровь первой группы с положительным и отрицательным резус-фактором, а также третья группа с отрицательным резусом. Сдать кровь можно по адресу Витошкина 55 в будние дни с 8 утра и до часу дня. Предварительная запись доступна на портале госуслуг. В Кадуйской центральной районной больнице завершили ремонт диагностического отделения. В отделении обновили окна, инженерные сети, электрику и сантехнику, отремонтировали кабинеты и коридоры. После открытия здесь будут работать более 10 кабинетов. Пациенты смогут пройти УЗИ, эндоскопические исследования, проверить работу сердца и слуха. В Череповце у школы номер 20 сделают ливневую канализацию, чтобы решить проблему подтопления пешеходной зоны после дождей. Работы выполняет водоканал. Специалисты установят колодец и проложат 12 метров трубопровода. Завершить монтаж планируют в течение 2 дней. В следующем году территорию школы собираются благоустроить и уложить новый асфальт. В школе номер 20 учатся около 800 детей. Информация для пассажиров. Завтра, 16 октября, вечерние пригородные поезда в Череповец и в Бабаево отправятся по измененному графику. Это связано с плановым ремонтом путей. Так, состав из Вологды в Череповец задержится почти на 2 часа и уйдет в 19.49. Поезд из Бабаево также пойдет с опозданием. Отправление в 17.32. Железнодорожники просят учитывать эти изменения при планировании поездок. Уточнить расписание и купить билеты можно в приложении РЖД или по телефону 8 800 775 400. Задолженность садоводческих товариществ в Вологодской области за электроэнергию превысила 7 миллионов рублей. По данным Северной сбытовой компании, долги накопили 39 СНТ. Самая крупная задолженность – около 1 380 тысяч рублей у товарищества номер 1 Череповецкого сталепрокатного завода. Среди других должников – СНТ «Металлург» в Череповце и «Швейник» в Вологде. Новостям культуры. В Вологодской области с 20 по 27 октября пройдут 13-е всероссийские беловские чтения. Программа посвящена писателю Василию Белову, одному из крупнейших представителей деревенской прозы. Мероприятия объединят библиотеки, музеи и образовательные учреждения региона. В программе литературные вечера, экскурсии, конкурсы чтецов и просветительская акция «Беловский диктант». Также участники смогут отправиться в виртуальное путешествие на родину писателя в деревню Тимониху. Для молодых авторов организуют литературный семинар. А 24 октября в областной филармонии состоится концерт хоровой музыки. В Вологде впервые открывается большая выставка, посвященная зарубежным путешествиям писателя Василия Белова. Экспозицию представят 20 октября в музее-мастерской Татьяны Чистяковой. Посетители увидят фотографии, документы, рукописи и сувениры, сохранившиеся в мемориальной квартире писателя. Белов побывал в десятках стран, а впечатления от поездок нашли отражение в его литературных и публицистических произведениях. Выставка будет работать до весны будущего года. И в продолжении темы в Вологодской областной научной библиотеке открывается фотовыставка «Личное дело. Мир Василия Белова». Экспозицию представят в рамках 13-х всероссийских беловских чтений «Белов. Вологда. Россия». В выставку вошли работы кандидатов в Союз фотохудожников России. Через фотографии авторы обращаются к творческому наследию писателя, традициям русской деревни и жизни русского севера. Экспозиция объединяет современные снимки и темы, близкие произведениям Василия Белова. Презентация состоится 20 октября в 6 вечера в областной библиотеке на Мариульянова 1. Увидеть выставку можно будет до 18 ноября в арт-галерее «Атриум». Вход для посетителей свободный. Вологодский краевед Елена Васьянова расскажет о поэтах, чьи судьбы связаны с историей города. Встреча «Есенин, Ганин и другие» состоится в Центре забота в рамках цикла «Вологда героическая», «Вологда поэтическая». В программе «Краеведческие истории. Редкие факты и воспоминания современников» участники узнают больше о поэтах, чья жизнь и творчество связаны с вологодскими улицами и домами. Встреча пройдет 20 октября на Мальцева 20. Вход свободный. Вологодский театр юного зрителя открыл 51-й творческий сезон премьерой спектакля «Герой нашего времени» по роману Михаила Лермонтова. В центре спектакля Григорий Печорин – человек, который испытывает окружающих на прочность и разрушает чужие судьбы. Создатели предлагают зрителям самим решить, кто перед ними – жертва обстоятельств или человек, ответственный за свои поступки. Режиссером выступил Борис Манжиев, главную роль исполнил Антон Зайцев. Следующие показы состоятся 31 октября, и 3 показа пройдут в ноябре. В Череповце открывается выставка советских редикюлей. Экспозицию представят завтра в Доме музыки и кино «Комсомолец». Посетители увидят около 100 предметов из коллекции директора «Единения» Елены Назимовой, которую она собирала более 15 лет. Среди экспонатов – редикюли и сумки 50-х-80-х годов, кошельки, обувь, косметика, духи. Особое внимание уделят винтажным сумочкам с металлическими застежками. Открытие состоится в 3 часа дня. Вход свободный. В Вологде в мастерской Александра Пантелеева работает выставка «Русский пленэр» и не только. В экспозиции 47 живописных и графических работ, созданных с 1850 по 1920 годы. Посетители увидят морские пейзажи Ивана Айвазовского, северные виды Александра Борисова, а также работы художников, запечатлевших улицы Старой Вологды. Среди экспонатов – этюды известных мастеров и произведения менее знакомых публике авторов из фондов Вологодской областной картинной галереи. В Вологодской области проходят встречи со студентами, посвященные семейным ценностям. Программа включает киноклуб «Семья – главная опора России» и командную игру «Семейные ценности». Участники обсудят отношения между поколениями, роль родителей и семейные традиции, а также проверят свои знания в тематическом квизе. Первую встречу уже провели в Северо-Западном институте университета имени Кутафина. Организаторы проекта – Региональное министерство молодежной политики и Молодежный центр «Содружество». Как не стать жертвой мошенников и не попасть под влияние вербовщиков в интернете, рассказали студентам Вологодского строительного колледжа. Встречу провел специалист по технической и информационной безопасности, автор проекта «Глушилки» Сергей Трухачев. Студентам объяснили, как злоумышленники используют социальные сети, онлайн-игры и объявления о быстром заработке, чтобы вовлекать подростков в преступные схемы. По данным региональных властей, за последние 2 года в Вологодской области по преступлениям экстремистского и террористического характера среди молодежи возбудили 6 уголовных дел. 2 подростков осуждены. Ко дню отца в Вологодской областной детской библиотеке открылась книжная выставка «Мой папа – супергерой». Юных читателей и их родителей ждут добрые и веселые истории о папах и детях, а также книги для семейного чтения. Выставка работает до 25 октября по адресу Марии Ульяновой, 7. Книги можно взять домой. А 18 октября в Вологодском театре юного зрителя покажут Денискины рассказы Виктора Драгунского. Спектакль рассчитан на семейную аудиторию. И в завершении выпуска. В Вологде на 100-м году жизни скончалась известный педиатр Майя Каганер. Ее не стало 13 октября. Почти полвека она проработала в Вологодской железнодорожной больнице, помогая детям с самыми сложными диагнозами. Решение стать детским врачом Майя Михайловна приняла еще в детстве во время Великой Отечественной войны. После окончания педиатрического института она переехала в Вологду, где посвятила медицине всю свою профессиональную жизнь. Ее помнят несколько поколений вологжан. Прощание с Майей Каганер состоится завтра в 11 часов в Кафедральном соборе Воскресения Христова на улице Сергея Орлова. Похоронят врача на Пашихонском кладбище рядом с супругом. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
10: Реклама. Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
12: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
11: Информация синоптиков. В Вологодской области ближайшей ночью облачно с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью от плюс 2 до плюс 7. Местами туман. Атмосферное давление выше нормы и будет слабо расти. В Великом Устюге ночью плюс 5, в Никольске плюс 6 градусов, в Тотьме плюс 5. В Кириллове плюс 4, в Вытегре 2 градуса тепла, в Бабаеве такая же погода, 2 градуса выше 0. В Череповце сегодня ночью плюс 6, в Вологде 5 градусов выше 0. Завтра днем в Вологодской области облачно с прояснениями погода. Местами небольшой дождь и туман. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от плюс 7 до плюс 12. Атмосферное давление выше нормы не изменится. Великом Устюге и в Никольске преимущественно без осадков. Завтра днем в Великом Устюге плюс 14, в Никольске плюс 16. В Тотьме небольшой дождь, плюс 14. В Кириллове и в Вытегре плюс 11, преимущественно без осадков. В Бабаеве плюс 8. В Вологде и Череповце завтра днем синоптики обещают плюс 11, преимущественно без осадков. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
13: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107,7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107,7 МГц.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске участники деловой России выросли в лидеров экономики, считает Путин. Российские войска за сутки взяли под контроль 2 населенных пункта в Харьковской области. Федора Щукина избрали главой Дагестана. Далее подробности. Широкая география деловой России и учет потребностей участников помогают выстраивать содержательный диалог бизнеса и государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме съезда Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». По словам главы государства, участники этой организации выросли в лидеров российской экономики, они занимают ведущие позиции. Президент напомнил, что в начале работы «Деловой России» 25 лет назад ее членами становились компании, которые создавались практически с нуля или занимались поставками импортной продукции на отечественный рынок, и отметил, что времена изменились.
2: За четверть века ваша организация объединила активный, динамично развивающийся, растущий бизнес – практически во всех отраслях. Причем в начале этого пути, на рубеже веков, членами деловой России становились компании, которые создавались практически с нуля или занимались поставками импортной продукции на отечественный рынок. Но времена изменились. Сейчас участники объединения выросли в настоящих лидеров нашей экономики, занимают ведущие позиции, в том числе в сфере высоких технологий, в области несырьевого экспорта. Активно участвуют в мировых кооперационных цепочках и проектах. Причем некоторые компании, по сути, сформировали целые направления отечественной промышленности и сферы услуг, включая разработку автономных и беспилотных систем, робототехники, основных элементов платформенной экономики и так далее.
1: Путин подчеркнул, что российские власти продолжат поддерживать отечественный бизнес и вместе решать острые вопросы. В Доброполе в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в северо-западной части города. Штурмовые подразделения морской пехоты ведут наступление в западной части населенного пункта. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Нефедовка и Черная в Харьковской области. Продолжают бои за Николаевку, Варваровку, Приколотное, Котовку и Гогино, также в Харьковской области. Тем временем подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах трех населенных пунктов ДНР и двух в Харьковской области, уничтожили до 220 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». В Киеве и ряде областей Украины объявлена новая воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Николаеве, Харькове, Полтаве, Сумах и на западе Украины, в городе Ровный, в Луцке, административном центре Волынской области. Позиция Зеленского по дизельной сделке является прямым вызовом в адрес президента США Дональда Трампа. Такое поведение стало обычным для него. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.
3: Насчет дизельной сделки, эта сделка была предложена, мы ее поддержали, но... Господин Зеленский заявил уже не раз, по-моему, публично, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к патриотам, к системе «Патриот». Мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. То, что это такой прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, по-моему, все это уже понимают. В полной мере осознают, что подобное поведение стало обычным для господина Зеленского, который считает, что весь мир ему должен, а он никому ничего не обязан делать взамен. И ни на какие конструктивные действия, которые были бы по-настоящему честными и равноправными, он идти не готов.
1: Лавров также подчеркнул, что Зеленскому не нужны выборы, потому что для их проведения он выдвинул неприемлемые условия. Правительство выделит более 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это обеспечит сохранение уже закупленного зерна. Оценив уборочную кампанию, глава Кабмина подчеркнул, что объемы уже собранного урожая позволят насытить внутренний спрос.
4: Уборочная кампания завершена более чем на 90% посевных площадей. Видно уже, что урожай будет не ниже, чем в прошлые годы. Мы достаточно осторожно всегда прогнозируем. Это позволит насытить внутренний спрос по некоторым видам продуктов даже с запасом. И такое устойчивое положение в отрасли во многом сложилось благодаря выстроенной системной работе, в том числе и действующему механизму закупочных и товарных интервенций зерна, который направлен на поддержание доходности хозяйств на уровне не менее 10%. Дополнительно выделим свыше 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. Это, что важно, обеспечит сохранение уже закупленного зерна.
1: Михаил Мишустин также подчеркнул необходимость наращивания объемов производства отечественных лекарств и расширения их ассортимента, чтобы граждане по всей стране были обеспечены отечественными медикаментами. Народное собрание Дагестана избрало главой республики Федора Щукина. Его кандидатуру поддержали 78 из 87 депутатов. С мая Щукин временно исполнял обязанности главы региона. В Дагестане нет прямых выборов. Глава республики избирается депутатами Народного собрания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Плавание в Астане стартовал заключительный третий этап Кубка мира на короткой воде. В первый день российские пловцы завоевали 7 медалей. Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 50 метров брасом. Серебряные медали на счету Егора Корнева на 100 метровке вольным стилем. Павла Самусенко на 100 метровке на спине. Евгений Чекуновой на 100 метровке брасом. Марины Сурковой на полтиннике баттерфляем. И Мария Осетровой на полтиннике на спине. Дарья Клепикова была третьей на дистанции 50 метров баттерфляем. Международный союз конькобежцев пригласил выступить Александру Игнатову и Евгения Семененко на этапе Гран-при в Китае. Эти соревнования состоятся в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. Кроме этого, российский фигурист Владислав Дикиджи получил официальное приглашение на Гран-при Японии Международного союза конькобежцев, который пройдет с 27 по 29 ноября в Токио. Тем временем Камила Валиева подтвердила, что из-за болезни не выступит на этапе Гран-при России в Казани с 17 по 18 октября. Вместе с тем Софья Муравьева будет выступать на этом турнире без официального тренера. Ранее стало известно о том, что Муравьева завершила сотрудничество с Алексеем Мишиным. Теннис. Россиянка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане, победив седьмую ракетку мира Каролину Мухову 7-5-6-3. Для Шнайдера это победа четвертая в карьере над игроком первой мировой десятки. За место в полуфинале россиянка сыграет с Остапенко из Латвии. А лучшие российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев проведут выставочный матч в Москве. Он состоится в рамках шоу-турнира «Wow Cup» 5 декабря. Новым главным тренером футбольного клуба «Енисей» вновь стал Александр Тарханов. Ранее 72-летний специалист уже возглавлял красноярский клуб в 2020 году. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В пятницу 16 октября в Архангельске плюс 8, плюс 10, без осадков. В Вологде плюс 9, плюс 11, небольшие дожди. В Великом Новгороде плюс 11, плюс 13, без осадков. В Перми плюс 15, плюс 17, без осадков. В Самаре плюс 20, плюс 22, без осадков. В Пензе плюс 21, плюс 23, без осадков. Во Владимире без осадков плюс 17, плюс 19. В Краснодаре плюс 20, плюс 22, кратковременные дожди. В Нальчике плюс 22, плюс 24, без осадков. А в Ялте кратковременные дожди плюс 16, плюс 18. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем плюс 11, плюс 13. В Москве облачно, днем с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 9 градусов тепла.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Добрый вечер. В студии у микрофона Евгений Масейко. За пультом звукорежиссер Елена Фокина. Ни для кого не секрет, что более половины жителей Вологодской области, в частности Вологды-Череповца, пользуются услугами онлайн-покупок. И этим вечером мы разберем основные изменения в законодательстве о защите прав потребителей.

0: 2808. С 1 октября маркетплейсы попадают под более четкое регулирование в части защиты прав потребителей. Ну, давайте мы выделим для наших радиослушателей три основных изменения, которые будут ощутимы уже с начала октября месяца.
1: Ну, на самом деле, самое главное, и мы ждали вот этого изменения в законе, что появился, можно сказать, единое окно. Вот это ведь очень хорошо, и это очень удобно.
0: Давайте мы тогда объясним, что за окно и куда оно ведет. Не в Европу.
1: Ну, пока нам туда и не жалуют, и не зовут, да и нам самим туда уже, наверное, не хочется. А что касается маркетплейсов, теперь потребитель, когда приобретает товар, и вдруг он, ну, получается, что с недостатком, он пишет претензию непосредственно на площадке маркетплейса. Это очень удобно. Что у нас было раньше? То есть, ну, приобрели мы какой-то с вами товар, некачественный. И смотрим информацию о продавце. Продавец там ИП Иванов и ИНН. Все. Куда бежать? Куда отправлять претензию? Мы не знаем, потому что, согласно действующего законодательства, если мы открываем выписку, которая находится у нас на открытых источниках государственных, выписка на предпринимателя, она не содержит адреса. И все. И потребитель приходит нам, говорит, а что делать-то? А куда отправлять-то?
0: А Ивановых-то в России сколько?
1: А у нас на самом деле маркетплейсы, они даже не только российские граждане торгуют, да, еще ведь иностранные торгуют. Это вообще тяжелый случай. Ну вот в случае, если, допустим, в России зарегистрирован предприниматель, мы отправляем потребителя. Раньше отправляли в налоговый орган. Он платил госпошлину, чтобы заплатить. Есть такое понятие «расширенная выписка», и там появлялся адрес. И вот только после вот этих телодвижений, причем выписка через неделю только готовится, да, он приносит опять нам эту выписку, и мы видим адрес и отправляем претензию. Вот столько лишних было телодвижений.
0: А теперь?
1: А теперь, да, в принципе, единого окна. То есть теперь прямо в чате открывается чат в личном кабинете потребителя.
0: И мы говорим, что не подошел по размеру.
1: И мы пишем, да, или не подошел по размеру, прошу вернуть, или там, извините, дырочка у вас, и поэтому брак, пожалуйста, прошу вернуть. И все, открывается чат переписки, и законодатель именно обязал площадку, цифровую платформу обеспечить технологию вот этого взаимодействия между продавцом и потребителем.
0: Давайте мы уточним, площадка в данном случае будет являться пункт выдачи товара?
1: Нет, здесь надо разделять. То есть цифровая платформа, вот эта посредническая цифровая платформа, это, ну, допустим, marketplace, это там, где создаются условия взаимодействия покупатель-продавец. Пункт выдачи – это вообще отдельная структура. Это заключает договор, опять же, цифровая платформа, она заключает договор с пунктом выдачи, но она у нас в данных отношениях не играет роли.
0: Несмотря на то, что там на ней написано «Озон», там, допустим,
1: это просто пункт выдачи, да, это просто пункт выдачи, который не имеет отношения к продавцу никакого, только к цифровой вот этой площадке, да, ну,
0: зон. То есть в онлайн режиме.
1: Совершенно,
0: по сути.
1: Да, совершенно верно. И опять же, почему вот говорю, что принцип единого окна, деньги теперь возвращаются также в личный кабинет. Опять же, удобно, не надо куда-то отправляться в реквизиты, не надо ждать, кто куда там их пришлет, не пришлет деньги. Мы видим поступление денег. Срок удовлетворения требований, который вот потребитель заявит теперь, да, прямо на цифровой платформе, остался такой же 10 дней, как и согласно раньше и сейчас действующего нашего законодательства. То есть сроки такие же остались.
0: Анастасия Александровна, еще такой вопрос. Вот некоторые злоупотребляют или наоборот проявляют разумный выбор. Так как товар, допустим, непонятно, маломерит или нет, берут сразу несколько размеров подряд и заказывают эти вещи. Иногда вещи приходят с наценкой, что, то есть, если вы возвращаете, то вы должны заплатить, иногда без. Вот здесь вот права потребителей все-таки объективно, где не соблюдаются, а где соблюдаются. Должны ли мы платить продавцу за то, что он предоставил нам возможность померить товар и вернуть, если он к нам не подходит?
1: Ну, здесь разобьем ответ на несколько частей. То есть, первое, самое главное, опять же, закон, в том числе вот новый закон наш, он повторил требования к цифровой платформе о том, что обязаны доводить информацию до покупателя о условиях возврата товара.
0: То есть бесплатная доставка или нет, и соответственно.
1: Совершенно верно, да. И когда мы выбираем товар, мы сразу же должны это есть у нас, где получать и сколько это будет стоить. Условия возврата товара прописаны. И поэтому просто давайте внимательно смотреть теперь сами. То есть мы ответственность берем на себя, потому что площадка на себя взяла ответственность, и она условия написала. Теперь закон обязал ее это сделать. Это первый момент. Второй момент. Ведь у нас есть несколько вариантов возврата. Есть возврат, когда, вот как вы сказали, просто ну, нам не понравился цвет, не подошел по размеру. А второй вариант, когда есть недостаток,

0: и мы возвращаем к тому, что вещь-то плохая. И поэтому, если у нас не подошел по размеру, это просто наше желание вернуть товар, да, мы смотрим вот условия площадки, допустим, бесплатный возврат в течение 14 дней. Мы возвращаем, молодцы, цифровая платформа, они оплачивают эту всю историю, мы ничего не платим. Но если товар с недостатком, в любом случае потребитель не должен платить, даже если было написано, что условия возврата платные, потому что мы же вернули не по своей инициативе, а потому что товар некачественный. Поэтому вот эти надо вещи понимать и различать, и просто внимательно читать.
1: Еще наложу на вот эту теоретическую историю, исторический ход событий в стране. У нас периодически мы видим, что в силу СВО у нас страдают порой склады и Валберес, и Озона. И порой товар, может быть, либо пострадал при транспортировке раз. Другой вопрос, когда товар идет не 10 дней, не 14 дней, а 2 месяца. И актуальность, которая была 2 месяца назад, да, она может уже утратиться к моменту поступления товара. Здесь потребитель может вернуть товар, отказаться от товара, только исходя из того, что он шел очень долго и уже перестал быть актуальным.
0: Ну, всегда у нас, согласно закону о защите прав потребителей, потребитель в любой момент есть право расторгнуть договор купли-продажи. То есть у нас этот закон ведь не менялся, он так и есть. Поэтому мы можем даже вернуть товар не потому, что срок, допустим, просрочился, а просто мы передумали, да, у нас есть это право. Но, опять же, законодатель нам прописал за минусом расходов, понесенных продавцом. И поэтому, если здесь срок поставки все-таки продлился, мы видим, что вот его, извините, мы задерживаем на поставку. Первое, что я советую потребителям нашим делать. Во-первых, делать скрин, подтверждающий, что изначально-то ведь он был срок
1: одни
0: другой.
1: Были условия, да,
0: потому что мы эту информацию уже потеряем, если мы ее не заскриним, не сфотографируем, не оставим себе на память. И тогда у нас появляется право отказаться без несения расходов. Потому что здесь уже это риски предпринимательства, то есть мы понимаем всю вот эту ситуацию, и в этом случае потребитель имеет право отказаться от товара без несения дополнительных расходов. Вот у нас ведь разные ситуации бывают, сбои, допустим, на цифровой площадке бывают вот такие сбои, может быть, вы сталкивались, когда, допустим, достаточно дорогой товар по дешевой цене продается.
1: Да.
0: Может быть, сталкивались. А иногда потому что акции. Но бывает и сбой. И вот буквально, если не ошибаюсь, 3 дня назад у нас было вот заседание суда, решение суда по такому вопросу, когда карту памяти приобрел потребитель и по достаточно дешевой цене. И через день продавец написал: извините, у нас был технический сбой, и мы вам возвращаем деньги. Товар мы вам поставить не можем.
1: За такие деньги.
0: Да, потребитель пришел к нам и говорит: что-то я не согласен, вот я же вот рассчитывал, это же я же покупку совершил, я же договор заключил. Вот, и поэтому вот в этом случае законодатель ведь на самом деле тоже точку поставил. Практика Верховного суда уже устоялась, она причем с 23-го года устоялась, что да, в таких случаях суд обязывает продавца поставить товар по цене, по которой был заключен договор. И вот в суде мы точно так же, опять же, выиграли дело. Несмотря на то, что продавец принес даже справку о том, что был перепад напряжения, но что-то случилось, да, на самом деле.
1: То есть, независимо от него
0: обстоятельства. Да, да. Но, опять же, здесь мы тоже в суде, это продавцу сказали, мы вас понимаем, но у вас остается право предъявлять требования к ресурсоснабжающей организации, которая вам не обеспечила данное, да, стабильное поступление электроэнергии. И это те убытки, которые они сейчас нам понесли, выплатя потребителю эту стоимость и вот эту карту памяти, они возложат на ресурсоснабжающую организацию. Ну, потому что те виноваты, что что-то там с электричеством случилось. И поэтому практика есть, практики вот такой много, а потребитель все-таки более у нас слабая считается сторона, и она под мощной защитой, на самом деле, государства.
1: Еще тогда в части защиты государства интересов российских граждан при приобретении товаров из-за рубежа. Вот смотрите, мы довольно часто взаимодействуем с площадками, которые уже раньше были отдельно вынесены, там, типа Алиэкспресса. Сейчас китайские товары, эти же с указанием доставка из-за рубежа, они размещены на Озоне и на Валбересе. И то есть здесь вот правила российского законодательства, они как распространяются на эти товары в части возврата. То есть там, во-первых, всегда идет полная оплата, прежде чем тебя отправят из дружественной страны. А с другой стороны, ты видишь, размер не тот, цвет пуговиц, который был на фотографии, не совпадает с тем, что пришло. То есть и здесь как правильно поступить, как защитить свои права?
0: Ну, на самом деле, данный вид продавца очень непростой вид продавца из-за рубежа. С этим я с вами соглашусь, потому что выиграть это дело мы всегда выиграем. Ну, если, конечно, на самом деле недостаток есть. Но вот когда начинается вопрос о взыскании денежных средств, здесь уже ведь работают не наши приставы.
1: Исполнительная система, это у нас...
0: Потому нет. Что здесь подключается Минюст. Здесь уже у нас государство не государство. А если подписаны соглашения, а сколько сейчас у нас государств, с которыми у нас не очень хорошие отношения. Поэтому я настоятельно рекомендую, конечно же, очень заманчивые цены. Да, вот так прям смотришь, думаю, ой, боже ты мой.
1: На треть всегда дешевле.
0: На треть всегда дешевле. Но я вот как работник общества защиты прав потребителей, я понимаю, что я не могу 100% обещать потребителю, который к нам придет, что деньги будут выплачены. Не смогу. И поэтому, если вы покупаете прям какую-то такую достаточно дорогую технику, уже большие денежные средства, ну, правда, подумайте. Подумайте, и лучше давайте выбирайте наших местных отечественных продавцов.
1: Хорошо, вопрос касается также дорогой техники. Насколько безопасно, исходя из вашей практики, именно приобретать это онлайн? Может, все-таки лучше зайти в какой-нибудь сетевой магазин техники, там, видео и тому подобное, ДНС, и пощупать руками, проверить, что товар именно тот, что тебе нужен, того размера, того цвета, и ты более-менее знаешь, что здесь вот ты его взял, значит, сюда ты его и вернешь, если он к тебе вдруг не подошел. Когда ты приобретаешь плазменную панель там, за 200 тысяч рублей, которые, да, со стену величиной, и делаешь это онлайн, не будет ли проблемы с возвратом?
0: Ну, на самом деле, ну, уже мы видим, что у нас наша экономика, вот она развивается в сторону цифровой платформы, да, вот этих уже появились вот эти законы, говорят нам об этом, что все равно мы идем в онлайн-торговлю, да, поэтому, конечно, наверное, лучше прийти пощупать своими руками, когда техника дорогая, но уже достаточно много все-таки потребителей, я смотрю, что приобретают, не боится приобретать через Валберес, Озон эту технику. Какое здесь пожелание? Обязательно распаковка товара в пункте выдачи.
1: Нужно ли включать в розетку тот товар?
0: Обязательно включаем в розетку. Хорошо, если будет происходить видеосъемка, потому что, да, конечно, у нас всегда на пунктах выдачи, да, идется, мы знаем, что запись, но мы же не знаем, под каким углом там стоит эта камера, да, видит ли вас, в каком вы там уголочке забились, проверяет свой, да, телевизор. Вот, потому что, допустим, очень часто вот у нас по пунктам выдачи трещины на экранах телевизоров, да, и причем ведь она не видна, когда ты пока не включаешь все телевизор.
1: Или более того, ну, может быть, какой-то определенный цвет нужно, чтобы загорелся на картинке. Там.
0: Да, но здесь больше, вот когда мы покупаем в пункте выдачи механические повреждения, осматриваем вот на этот вопрос. Потому что никто не сможет доказать, где оно случилось. Или пока везли до пункта выдачи этот товар, да, или пока вы до подъезда донесли, его там уронили. Поэтому очень внимательно осматриваем. Хорошо, все это на видео и на телефон мы записываем. И поэтому вот когда идет такой внимательный осмотр товаров, наверное, даже теперь разницы нет, где покупать, или в магазине, или вот через онлайн наши точки. Просто внимательно включаемся. Потому что я очень часто сама есть прихожу на пункт выдачи и смотрю, как у нас, особенно мужчины. Они просто берут под огромные коробки, не глядя, под мышку и побежала. Потом они нам звонят. Вы знаете, я открыл, а там все вот прям переломано. И все. И мы не сможем здесь помочь. Правда, не сможем уже.
1: В продолжение ситуации, сейчас также на большинстве маркетплейсов есть такая услуга: не приходить в точку выдачи, а вам оформят доставку из этой точки прямо до порога.
0: Да, прекрасная возможность.
1: Здесь камеры нету, то есть уронил это доставщик, или это все-таки по вине продавца с товаром что-то случилось, или вот здесь вот как правильно себя вести?
0: Мы наоборот советуем, если есть возможность, вызывать курьера, потому что здесь мы с вами защищены полностью, что в квартиру товар внесли. В каком виде внесли, в таком вы внесли, вы здесь не виноваты.
1: При курьере нужно распечатать.
0: Обязательно.
1: Товар.
0: Вот здесь, опять же, все повторяется, как и вот я только что сказала, в пункте выдачи. Мы с вами, не отпуская курьера, они всегда торопятся, мы их держим. Мы закрываем дверь. Нет, подождите.
1: Поим чаем.
0: Да, каким-то образом отвлекаем и развлекаем, но не отпускаем. Вот, и опять же, все открываем, это и холодильники, и стиральные машины, это все. Я понимаю, что это очень неудобно распечатывать. Люди говорят, так это же долго, это же неудобно. Но потом неудобно полгода доказывать в суде, кто виноват. Вот это неудобно, ребята, правильно? Вот, и поэтому все он этот распечатывает, и обязательно акт приема-передачи. Курьер всегда должен принести документ, на котором вы пишете «царапина справа, там 2 сантиметра». Ну, зафиксировали подпись, только после этого поставили свою подпись. Если все хорошо, слава богу, мы расписываемся, отпускаем курьера с Богом, да? Вот такие пожелания курьерской доставки.
1: Разобрались. Так, теперь все-таки возвращаясь к законодательству. Среди частых страхов покупателей, что маркетплейс усложняет возврат. Вот если мы говорим про новые обязанности у площадок по приему возвратов и рассмотрению претензий, сроки здесь какие у них?
0: Ну, вот здесь, да, и опять же законодатель повторил, что пришла вот эта претензия через площадку теперь, да, по-новому. И вот 10 дней и не больше, потому что раньше это месяц переписок могло быть и так далее, а теперь прямо четко 10 дней, и причем здесь у нас уже подключается к ответственности и сам маркетплейс, что очень важно, он контролирует так, чтобы продавец очень оперативно отвечал, не нарушая, потому что в этом случае у нас теперь появляется право предъявлять иск не только к продавцу, который же нарушил сроки, но и к маркетплейсу, как контролирующему лицу деятельность продавца, почему вы нарушили сроки ответа, почему вы нарушили сроки возврата денег. Вот, и поэтому здесь, видите, еще рано достаточно говорить, все-таки мы всего лишь 2 недели живем с этим законом, практики судебной еще не наработалось, но судя из нормы права, которые мы прочитали в этом законе, у нас появится возможность именно к ответственности и также маркетплейсы уже привлекать.
1: Еще такой момент. Переписываемся мы с продавцом, а он раз и исчез, не отвечает. Здесь можем ли мы требовать тогда уже от маркетплейса что-либо?
0: Я думаю, что мы сможем, потому что, опять же, согласно законам, у нас законодатель обязал площадку проверять продавцов. Раньше, ну вот буквально там, я так полагаю, что какой-то там ИНН может быть предоставленный, и заключался договор с продавцом. Кто он, откуда, сколько лет он занимается этой деятельностью, сертифицирована ли его продукция. Вообще площадку это раньше не интересовало. Почему у нас столько контрафакта? Почему у нас вот столько случаев, когда просто, ну, якобы там телефон, айфон, а приходит вот просто, вот, ну, такая пустышка.
1: Что или айфон
0: Да, ну что, прямо даже не понимаешь, но как-то могло вообще быть? То есть контроля вообще не было. Теперь закон обязал проводить проверку при заключении договора с продавцом. То есть площадкам дали возможность подключаться к государственным реестрам, с помощью которых площадка сможет проверить предпринимателя, юридического лицо на чистоту его вообще работы.
1: Обязан ли маркетплейс, прежде чем размещать продавца, проверить его от и до? Нету ли на него негативных отзывов, нету ли у него банкротств в суде, исков там каких-либо многомиллионных, что будет свидетельствовать о том, что он всеми способами будет нарушать права потребителей с целью получить необоснованную выгоду себе за якобы выполненные им обязательства.
0: По поводу отзывов, я не уверена, что они, конечно, будут отзывы проверять, но то, что вот им государство дало возможность пользоваться государственными вот этими проверочными реестрами, это да. И там же теперь достаточно у нас все прозрачно стало в государстве, да, благодаря введению мониторинга такого, реестров. И если, допустим, есть такое понятие номинальные директора, которые, да, непонятно на кого зарегистрированы, это, даже это в этих реестрах уже будет достаточно гореть красным цветом, и площадки будет как признак риска, чтобы не заключать с ним договор. Если данная работа не будет сделана площадкой, а хотя такие признаки уже, допустим, в реестрах были, мы опять же сможем привлекать цифровую площадку к ответственности, потому что не заключать договор с ненадлежащим лицом. То есть нам это дает полномочия больше, если продавец пропал куда-то, мы будем задавать вопрос маркетплейсу, почему вы не провели надлежащую проверку, да, если там были признаки такие подозрительные. Есть такое осмотрительность, подозрительность, да, то есть.
1: Понятно.
0: Так что будем, да, выходить на площадки.
1: Так, еще, есть ли у нас перечень маркетплейсов в Российской Федерации? То есть, вот смотрите, услуги по онлайн-продаже, ведь мы получаем не только там Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет, но есть еще там и Авито, и еще какие-то площадки, где вроде бы ты покупаешь и можешь, более того, даже размещать свои товары.
0: Минэкономики на сегодняшний день, вот 2 недели спустя закона, они ведь уже опубликовали реестр официальных открытых цифровых платформ. Их сейчас у нас 12. 12, да, из них причем 11 наши отечественные, только одна зарубежная, то есть она официально наша.
1: То есть на них уже распространяется наше законодательство.
0: Правила, да, вот и именно законодательство, которое вот у нас, которое мы сегодня обсуждаем. И самая хорошая новость для нас то, что Авито у нас тоже появилось в этой цифровой платформе. Потому что Авито — это ведь вообще на самом деле просто черная дыра какая-то была вот в наших судах. Вот, потому что люди несчастные были от этих самозанятых. Где они их находили? Очень часто на Авито. Вот этих самозанятых мастеров, которые чинят холодильники. Даже мы с вами тут уже не раз обсуждали эти вопросы, которые, например, холодильник стоит 30 тысяч, а ремонт там, ему там за 40 тысяч произведен. Все эти мастера размещали свои объявления на Авито. Мы, опять же, с большим трудом искали этих людей, потому что в договорах, которые они давали потребителю, ни адреса, ни паспорта, вообще ничего. Тут у предпринимателей хотя бы есть ИНН, и мы можем в налоговую были сходить, а у самозанятого, потому что эти в основном мастера самозанятые, их адреса отсутствуют в налоговом органе, их нет. Поэтому это только была полиция. И надежда наша была только на полицию, а они у нас сейчас очень не так в большой работе. Но, словом говоря, это была тяжелая работа, и теперь у нас из-за того, что Авито стала, опять же, официальной этой цифровой платформой, именно она должна нам будет предоставить сведения о этом самозанятом. Его электронную почту, его адрес. И, опять же, именно через Авито обеспечивается, самое главное, направление претензий прямо в чате. Все, мы не должны бегать вот и искать вот этого товарища. Теперь мы пишем прямо в чате личного кабинета претензии, пожалуйста, верните деньги. 10 дней проходит, все, мы начинаем уже дальше работу судебную.
1: Хорошо, вот давайте тогда мы эти нюансы еще с вами разберем. Будет ли действовать защита прав потребителей, когда, допустим, лицо продает коляску? То есть ребенком попользовался, выставил на Авито. Будет ли у него статус продавца, и, соответственно, закон о защите прав потребителей на него будет также распространяться. Потому что коляски раз, там колесо не крутится, или там тормоз отсутствует, хотя это довольно существенная часть при безопасной эксплуатации с малолетним.
0: Значит, смотрите, у нас закон о защите прав потребителей работает только тогда, когда на одной стороне идет официальный продавец, продавец, который эта деятельность его основной вид деятельности. То есть это
1: основной доход.
0: Основной доход, то есть постоянно предприниматель торгуют колясками. Тогда, да, тогда мы подключаем закон о защите прав потребителей. Если это просто физическое лицо, которое приобрело свою коляску и потом продало, потому что не надо было. Здесь уже норма права у нас гражданские включаются. Это гражданин-гражданин. Поэтому здесь у нас уже закон о защите прав не работает. Но, опять же, претензию открыть и написать мы можем благодаря новому законодательству. Единственное, здесь не будут работать нормы права закона о защите прав потребителей, как штрафы, неустойки, вот эти повышенные гарантии, они здесь не работают. Про эту платформу мы пользуемся.
1: Все, разобрались. Дальше. Предлагаю разобрать вопросы прозрачности информации. Вот закон усиливает сейчас требования к информации как о продавце, так и о товаре. А что именно может увидеть сам пользователь? То есть, что площадка обязана доводить до покупателя?
0: Ну, до покупателя у нас теперь информация о продавце доводится. То есть, когда мы
1: открываем... Это не по запросу, это она уже как бы...
0: Она кликабельная, да. То есть, вы можете открыть вот сейчас любой товар, нажимаете на продавца, там всегда написано ИНН, ОГРН. Также рекомендуется, и в основном вот сейчас мы проверяли, да, как действует закон. Очень часто появилась у нас электронная почта продавца. Прямо в информации раньше вообще этого не было.
1: Не просто к чату привязка, именно электрон.
0: Именно, да, да. То есть вот эту же претензию мы можем продублировать и в чате, можем написать на электронную почту, то есть, ну, чтобы быть уверенным, что нас увидели, нас услышали везде. И также там, ну, понятно, рейтинг продавца, он раньше был. Если это юрлицо, тут же пишется этот адрес. Если это предприниматель, адреса не пишутся, потому что все-таки предприниматель приравнивается к физическому лицу, это является персональными данными, но вот для этого у нас и открылся теперь чат, где мы прямо напрямую пишем этому предпринимателю претензию. Вот для чего нам открылся этот чат. И поэтому информация о продавцах теперь достаточно полная у нас есть. Что касаемо товаров, это тоже большой очень плюс сейчас у нас в этом законе, потому что теперь у нас обязательно появилось требование к маркировке товаров. То есть раньше вообще мы не видели, что... Ну, просто написали товары. Теперь там должно быть, если это товар из рубежа, ТНВД, должна быть товарная номенклатура. Обязательно написано, опять же, на кликабельном мы нажимаем, и идет расшифровка, что это за товар. Если должна
1: на
0: быть...
1: На китайском или не факт?
0: На русском. Все, слава богу. Да, у нас русский язык мы уважаем, и потребители тоже уже стали уважать у нас цифровые платформы. И... Обязательно сертификация товара, если заложена законом, то также соответствие, декларация соответствия также открывается. Мы ее жмем на нее, на эту ссылочку, и она открывается. То есть, на самом деле, закон заработал, что радует. Вот, то есть, вот какие мы проверяли товары на площадках, мы увидели эти документы сопровождающие, и теперь потребитель, самое главное, не лениться нам самим стало, и проверять вот эти документы. То, что, ну, это все-таки почитать надо, время потратить.
1: Давайте мы еще разберем региональные особенности. Для волокжан, ну, особенности из небольших городов, доставка в пункты выдачи – это практически отдельная история. А есть ли в действующем законе нормы, которые касаются пунктов выдачи? Также сроков хранения товаров и ответственность. Допустим, если заказ числится в наличии в пункте выдачи, но там по факту его нет.
0: Ну, здесь такие ситуации, я не могу прямо сказать, что они частые. Бывают, на потребители, да, задают вот эти вопросы. Но это опять вопрос ответственности маркетплейса. Потому что именно они должны обеспечивать взаимодействие, как вот в начале нашего с вами разговора было. Цифровая площадка заключает договор с пунктом выдачи. Напрямую у них договор. И поэтому здесь они уже между собой будут разбираться, кто виноват. Поэтому требования мы отправляем всегда к маркетплейсу. О том, что потерялся товар, поэтому, пожалуйста, верните мне денежные средства. А они уже между собой будут выяснять, кто все-таки виноват, да, там потерял годовщик какой-то, ну или там выводилось из машины по пути все это.
1: Да, хорошо. Еще такой момент. Если мы берем вопросы доказывания, документы и доказательства, какие необходимо сохранять при заказе на маркетплейсе, чтобы вот в случае спора позиция потребителя была максимально сильной. Хватит ли просто скриншотов?
0: По документам, ну вот скриншоты, да, мы с вами прошли, переписка, вот, допустим, давайте вот возьмем, например, телевизор, как мы с вами начали пример, продолжим его. Телевизор, сложный технический товар, обязательно давайте сохранять упаковку.
1: Потому что... Сколько времени мы ее храним?
0: До разрешения спора. Если у вас спор, мы говорим, если у вас спор и что-то вас не устраивает, потому что даже, допустим, если мы будем говорить о том, что стукнулся телевизор, очень часто вот у нас была одна практика, что благодаря коробке эксперт смог понять, какое было повреждение нанесено, отпечаток угла и так далее. Эксперты, они такие у нас умные товарищи. Вот, и поэтому не выкидываем упаковку. И также ведь еще у нас законодатель как сказал, что когда мы покупаем товар онлайн, мы же можем его вернуть в течение 7 дней, даже если в нем все хорошо, и даже если это сложный технический товар. Да. Тут ведь, когда мы покупаем в магазине, нам не позволительно это делать.
1: Да.
0: Только когда покупаем онлайн. И вот здесь единственная приписка, опять же, есть в законе о том, что если сохранены товарная упаковка и внешний вид. Потому что мы должны понимать, что продавец должен эту упаковку, раз мы отказались, также продать кому-то второму на потребителю. И потребителю его должен нравиться внешний вид упаковки, а не то, чтобы мы там все разобрали, скотч оторвали, все названия сорвали. Поэтому очень аккуратно мы все-таки скрываем, понимая, что, а может быть, мы откажемся от товара, да, ну, не устроил у нас
1: что-то. При желании можно было положить туда же,
0: да.
1: И по возможности сохранить
0: совершенно верно,
1: внешний
0: вид. И поэтому мы сохраняем внешний вид упаковки, потому что это важно, и это будет повод нам отказать, правительство может сказать, я вам отказываю, потому что вы не сохранили упаковку, он будет прав. Поэтому вот такие пожелания. И, соответственно, по логике вещей, и все, переписки, скриншоты и упаковка, вот такие, да, пожелания для возврата товара.
1: А теперь давайте мы разберем порядок процедуры жалобы досудебного регулирования и контроля. Вот если мы говорим, куда эффективнее всего обратиться при нарушении прав на маркетплейсе, это все-таки сама площадка, Роспотребнадзор, суд или Общество защиты прав потребителей?
0: Все варианты прекрасные, знаете. Но все-таки давайте по закону. Все-таки по закону, вот у нас теперь оно появился, этот прекрасный закон, который говорит через площадку. И поэтому первый шаг, мы пишем претензию через площадку, пишем туда ее вот в чат. Единственное,
1: там никаких жестких требований нет?
0: никаких жестких требований. Нет, такого нету. Самое главное, жесткое требование, вы должны сформулировать, а что вы хотите, потому что очень много мы читаем жалоб потребителей, там, знаете, описана вот вся своя жизнь, а вот что,
1: что хотят в итоге,
0: а что хочет,
1: непонятно.
0: Ты, ну что, твое желание-то какое? Он забыл написать, да, вот эмоции выплеснул, что все плохо, но забыл сказать, а что, что хотел. Вот, и поэтому самое главное требование – расторгнуть договор, вернуть деньги. Ну, в основном это такое, да, есть второе требование – обменять товар некачественно, да, произвести обмен. И поэтому, кстати, не забывайте, что обмен товара, другой срок, там 7 дней, а не 10 дней. Вот, и поэтому здесь сформулировали и ждем 10 дней. Дни, причем календарные. То есть сюда у нас из субботы, воскресенья входят, не забываем про это.
1: А не будет ли, что в результате обмена тебе вернут тот же самый товар?
0: Но дело в том, что, ну, не знаю, бывает...
1: И сколько раз можно обменивать?
0: Нет, ну, обмен же в основном, если там недостаток какой-то, да, если вернется опять же, с этим недостатком...
1: Ну, в течение 7 дней можно менять и без недостатков, так?
0: Ну, конечно, да, тут уже от потребителя зависит, но в основном все-таки обмен производится у нас на лежащем виде, то есть я думаю, что все в порядке будет, но если нет, опять же, у вас появляется право уже расторгнуть договор. Это ваш выбор, обмен или деньги. Это вы принимаете решение, а не продавец. И, кстати, очень часто продавцы навязывают, потому что все равно потребители у нас не очень знают свои права, продавцы этим пользуются, и они говорят, только обмен. Но нет, неправда, но не только обмен. Ведь можете деньги вернуть. Поэтому стойте на своем, знайте свои права. Итак, мы с вами сбились с мыслей по поводу...
1: Да,
0: порядка. Итак, заявили мы претензию. Выждали терпеливо 10 дней. Смотрим. Ага, 11-й день тишина, 12-й тишина. И здесь у нам...
1: Повозы не нужно идти и ругаться там. Почему мне не ответили?
0: Мы вот уже выяснили, что они ну, просто они сторонняя организация. Они, ребята, здесь ни при чем. Да, и... А, кстати, получают они больше всего. Вот как вот, ну, бывают случаи, что я понимаю, что вот на них сливают это все, а бедологи, они даже не виноваты ни в чем. Ну вот, и вот здесь уже можно привлекать помощь нас, Общество защиты прав потребителей, Роспотребнадзор, то есть вот здесь уже подключаемся мы, да, когда потребитель все, что мог, он сделал, написал претензию, да, ну вот, ответ тишина. И мы тогда в этом случае принимаем от потребителя вот эти скрины, переписок, просим от него, чтобы он нам чек предоставил покупки, предоставил этот скрин доказательства, что претензия отправлена. И уже подключаемся мы пишем претензию, и потребители в защиту нашу уже встают под нашу защиту на основании жалобы, продавец уже общается с нами.
1: Когда к вам, а кому, когда в Роспотребнадзор?
0: Слушайте, да без разницы, но, к сожалению, Роспотребнадзор сейчас достаточно плотно занят, потому что у нас система «Честный знак», сертификация на них, но сейчас, на самом деле, большая нагрузка. И Роспотребнадзор, у нас соглашение подписано с Роспотребнадзором, причем во многих уже регионах, потому что у нас межрегиональная организация, мы работаем по всей России. У нас заключены соглашения с Роспотребнадзором, они отправляют потребителей к нам. Потому что они не успевают просто. Они понимают, что надо защищать. Да, вот. А так как у нас система налажена, у нас работаем мы с помощью онлайна наших групп ВКонтакте. То есть плюс этого, что человеку не надо даже никуда идти. Просто ты дома отправляешь вот эти все скрины нам в переписку. Юрист анализирует это все, и вы получаете уже ответ в виде письменной консультации. Ну или написанной претензии. Также мы, если по претензии ничего не получается, мы также бесплатно, причем работу оказываем, мы отправляем исковые заявления в суд в защиту конкретного потребителя. И поэтому, пожалуйста, проходите вот в нашу группу ВКонтакте, или, ну, кто бывает, и лично хотят видеть юристов, Вологда, Претенческая 31, офис наш работает каждый день с 9 до 5, кроме выходных, всегда рады помочь.
1: Бесплатно?
0: Ничего. Бесплатно, да.
1: Так, далее. Такой вопрос, вновь мы отправляемся к изменениям. Есть ли в законе новые механизмы досудебного регулирования споров? И обязаны маркетплейсы предоставлять понятную форму подачи претензий?
0: Ну вот о чем мы с вами говорили, что мы в чате пишем теперь претензию. Вот это новое.
1: Это считается
0: новым. Это считается, оно и есть. Да, это вот принцип единого окна, что цифровая площадка, если такой чат не получается вступить, все, у нас площадка начинает нарушать законодательство. И уже она ответит за некачественный товар. Поэтому сейчас в их интересах, конечно же, чтобы чат всегда открывался, чтобы продавец всегда отвечал вовремя, и они теперь за этим следят. Я надеюсь, что этот закон будет работать так, как он заявлен, да, как он вот написан, потому что реалии жизни нашей таковы, что ну, мы все уже пошли в эту цифровые платформы, онлайн-торговлю, поэтому нам очень нужен этот работающий закон, правда. Он, правда, всем нам нужен. Поэтому надеемся на судебную практику, если вдруг что-то не так будет в законе, которое все точки нам расставит над «и».
1: Тогда вот дальше вопрос. Вы в защите прав потребителей уже больше 10 лет.
0: Да.
1: И насколько часто теперь будут обращаться покупатели с требованиями именно к площадке, ввиду того, что продавец сделал ноги? То есть вот исходя из вашей практики, когда полиция сделала все, что могла, найти не сумели, когда данные оказались некорректными, неточными, где-то закралась ошибка, продавца найти не может, вот сколько процентов дел у вас заканчивалось тем, что не удалось найти виновного, и поэтому пока полиция не найдет, соответственно, результатов рассмотрения, удовлетворения ваших исковых требований не будет?
0: Ну, на самом деле, видимо, может быть, правда, большой опыт работы, мы, знаете, почему-то всех находили. Да, вот у нас мы очень дружим с органами власти, с полицией, они большие молодцы, они всегда нас поддержат, они всегда объяснения берут максимально хорошо, когда надо искать, особенно вот этих товарищей самозанятых. Поэтому к площадке мы, на самом деле, это 3%, наверное, из 100. То есть это минимальный был сейчас объем. Вот как сейчас будет в реалиях вот этого закона, да, потому что теперь много есть нюансов, за которых можно привлечь к ответственности площадку, да. Плохо проверили продавца, плохо проверили, допустим, сертификат качества на товар не выложили, по какой причине, да. То есть можно будет 1, 2, 3, 4, 5. Попробуем, если, потому что ведь мы видим какой-нибудь продавец такой очень подозрительный, совсем мало на площадке, мы, наверное, будем сразу же подавать как в качестве ответчика площадку и будем смотреть, как оно будет двигаться.
1: Ну и вот, наверное, уже предпоследний вопрос. Анастасия Александровна, можете ли вы предложить нашим радиослушателям рейтинг благонадежности тех площадок, которые вот признаны законом как маркетплейсы, но кому бы вы обратились в первую очередь за покупками, кому бы, меньше бы всего хотели обращаться, потому что жалоб именно на товары вот с той площадки больше всего поступало к вам в общество.
0: Как это ни странно, мы почему-то, у нас так вот сложилось, что потребители больше любят Валберис. У нас по объему наших именно жалоб, да, Валберис. Но знаете, что хочу сказать, что Озон намного лояльнее площадка относится к потребителям. То есть с Озоном мы очень-очень редко судимся, потому что они по претензии всегда удовлетворяют требования потребителя. Валберис не характерна для него лояльность к потребителям, и поэтому, вот такие нюансы, вот такая политика у руководства, да. А так, конечно, и та площадка хороша, и в любом случае мы по суду и там защищаем, особо, честно говоря, даже без разницы. Вот Авито. Мне сейчас будет очень интересно наблюдать, как Авито будет исполнять этот закон. Меня нас эти самозанятые, они, честно говоря, до печенок достали, эти поиски, розыски, да. И самое обидное, что они под прицел-то взяли пожилых людей, и тут прям горечь обиды берет, что самых незащищенных они взяли, да, наших потребителей. И я надеюсь, что площадка здесь не подведет все-таки сама себя и исполнит этот закон, и теперь мы самозанятых легко будем находить и писать им претензии прямо на площадке. Здесь, опять же, если рекомендовать площадку Авито для выбора мастеров, честно говоря, пока не рекомендую. Я рекомендую, уже тоже неоднократно говорилось, у нас есть мастера, у которых есть, пусть и небольшие какие-то, помещенница. Ты приходишь,
1: и ты года знаешь, в года. Где он находится.
0: Да, ты увидел, он пришел весь там в холодильниках, в микроволновках.
1: Как вариант, может быть, взять оттуда мастера, привезти домой, чтобы не таскать, конечно, холодильник к ним или стиральную машину.
0: Да.
1: Но ты будешь знать, откуда ты его взял, откуда он пришел, а не просто, что он дал бумажку, я работаю по этому адресу, хобана, а этого адреса и не существует.
0: Совершенно верно. И поэтому здесь я всегда призываю, давайте все-таки тех мастеров, которым мы сможем и завтра к нему прийти, где он сидит. Поэтому тут все площадки, конечно, хороши, но здесь и надо включать все-таки аналитику, смекалку и просто житейский опыт.
1: Относительно других, меня среди перечисленных больше всего смущает Джум, насколько он физически реален.
0: Видите, Минэкономики сказала, что хороши они, что они соответствуют всем требованиям законодательства, и поэтому будем смотреть, конечно, наблюдать. Кстати, я хочу сказать, по Джуму у нас не было ни одного обращения. Ни одного.
1: То есть, либо люди там не покупают.
0: Да, да, да. И поэтому вот вопросиков много к Джо. Ну, появился и появился. Ну, а так, Яндекс у нас, все Яндекс.Маркет, Яндекс.Еда, Яндекс.Путешествия, они все признаны цифровыми платформами, признаны государством у нас. И поэтому смотрим, наблюдаем, анализируем.
1: Спасибо. Ну и последний вопрос. Вот ваша фраза или формулировка в карточке товара или оферте, которая должна насторожить покупателя уже сейчас. Вот что за ней может скрываться с точки зрения рисков?
0: Ну, конечно, цена, адекватность цены. Опять же, в начале передачи мы говорили, что бывают вот эти сбои, да, но все равно это как-то, знаете, на чужой беде строить, это не очень хорошие вещи. Поэтому, конечно, смотрим на стоимость, конечно, мы смотрим на рейтинг продавца, да, рейтинг у нас есть, мы, тем более сейчас более подробную информацию мы видим, с какого года организовано предприятие, мы видим, сколько покупок возврата, процент возврата, обязательно анализируем, это же о чем-то говорит, процент выкупа, процент возврата, все эти цифры мы теперь видим. Поэтому просто анализируем его. Не лишним будет зайти на сайт и посмотреть, просто забить такое название, да, опять же, вот как вы сказали, отзывы не на самой площадке, а просто в интернете подсмотреть. Есть и такие же возможности. Поэтому включаем свою осмотрительность и проверяем продавца всеми возможными способами.
1: Спасибо вам большое за участие в программе. Нашим радиослушателям напоминаю, что гостем студии сегодня была заместитель председателя регионального отделения Общества защиты потребителей Вологодской области Анастасия Александровна Потапова.
0: Спасибо вам.
1: Сегодня со звуком работала звукорежиссер Елена Фокина, вел программу Евгений Масейко. До новых встреч.
2: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
3: Реклама.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
7: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
8: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
10: Юридический момент. Новости законодательства, советы специалистов в сложных ситуациях. Юридический момент. Спрашивайте, отвечаем.
11: Здравствуйте. Вопрос в юридический момент. На госуслугах мне пришло какое-то очень странное уведомление о выдаче предостережения по земельному надзору. Что это означает? И что делать дальше? Подскажите, куда обращаться? Может быть, сразу в полицию?
12: Добрый день. Меня зовут Моисеева Ирина Андреевна, заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Вологодской области. Если вам пришло уведомление с портала госуслуг о выдаче предостережения, не пугайтесь, это не мошенники. С июля 2024 года предостережение выдается в электронном виде. И про предостережение по земельному надзору. Смотрите, разъяснить и помочь соблюдать закон – это одна из главных задач земельного инспектора. Основной акцент у нас в работе делается на проведение профилактических мероприятий, они сейчас в приоритете, одним из которых как раз и является объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Предостережение – это не наказание, а профилактическая мера. Оно не несет штрафных санкций и не требует подтверждения его исполнения. Когда выдается предостережение? Предостережение объявляется, если у надзорного органа есть сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений. Указанные сведения могут быть получены от органов госвласти, местного самоуправления, из средств массовой информации, а также из поступивших обращений и заявлений. На практике это могут быть такие сведения, как самовольное занятие земельного участка, нецелевое использование земли, например, строительство магазина на предназначенном для эксплуатации жилого дома участке. Предостережение содержит информацию о том, какие конкретно действия и бездействия контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований. Это у нас содержится в сведениях о содержании предостережения, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований. Будет графа «Предложенные меры». Если вы получили предостережение, первым делом необходимо внимательно изучить его содержание и выяснить причины его выдачи. И основной целью предостережения является побуждение к добровольному устранению выявленных нарушений. Получив такое предостережение и ознакомившись с ним, вы можете добровольно исполнить предостережение и привести земельный участок в надлежащее состояние. Например, если вы не согласны с указанным предостережением, вы можете направить возражение в Управление Росреестра по Вологодской области в срок не позднее 30 дней со дня его получения посредством портала госуслуг. Также, если что-то вам непонятно, вы можете непосредственно обратиться к инспектору, выдавшему предостережение, с целью уточнения дальнейших действий, которые необходимо произвести для устранения нарушений. В предостережении будут указаны данные инспектора и его контактный телефон. И если у вас не отображается вдруг сам текст предостережения, бывают такие у нас проблемы, но у вас отображается номер инспектора, вы можете позвонить нам, мы отправим вам выписку из предостережения на электронную почту либо другим удобным способом. И таким образом у нас получается, что предостережение и дальнейшее его исполнение поможет вам в дальнейшем избежать наступления негативных последствий, то есть предостережения бояться не стоит. Всем спасибо за внимание.
10: Юридический момент.
4: 98FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне. Радио России на FM-волне. 98 МГц.
13: Эфир областного радио завершат информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Местами небольшой дождь и туман. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем от плюс 7 до плюс 12. Местами на востоке до плюс 17. Атмосферное давление выше нормы не изменится. В Великом Устюге преимущественно без осадков. Завтра днем плюс 14. В Никольске плюс 16. В Тотьме небольшой дождь плюс 14. В Кириллове и Вытегре плюс 11. В Бабаеве плюс 8. В Вологде и Череповце завтра днем преимущественно без осадков. Синоптики обещают плюс 11. На этом областное радио заканчивает свою работу. Всего вам доброго. До свидания.
14: Радио России Вологда. Радио на все время.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин отметил вклад бизнеса в поддержку бойцов и ветеранов СВО. ВС России поразили судно с грузами военного и двойного назначения для ВСУ. На Украине закончились ракеты ЗРК «Патриот». Далее подробности. Владимир Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам, участникам спецоперации, выступая по видеосвязи на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Глава государства заявил, что российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в наше непростое время. Президент также обратил внимание на непростую работу бизнеса в исторических регионах.
2: Отмечу образовательные, культурные, экологические, волонтерские, благотворительные инициативы делового сообщества. Помощь бойцам и ветеранам специальной военной операции, их семьям. Участие компаний в благоустройстве общественных пространств, в реализации мастер-планов развития городов и поселков. И, конечно, корпоративные демографические программы компаний и предприятий, которые направлены на поддержку работников, семей с детьми. В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию. Желание вносить свой вклад в качество жизни граждан России. В этом смысле отечественный предпринимательский класс стал деятельной, активной частью российского гражданского общества. Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной истории формулы. Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса.
1: Путин отметил, что предприниматели в России стали деятельной частью гражданского общества. По словам президента, своим трудом отечественные предприниматели доказывают, что их интересы и планы прочно связаны с Россией. Власти продолжат поддерживать российский бизнес, вместе решать острые вопросы, заявил глава государства. Вооруженные силы России в четверг продолжили нанесение ударов по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны России. Российские военные днем нанесли удар дронами по судну в Черном море с грузами военного и двойного назначения для Украины. Также в результате ударов в порту Южной Одесской области уничтожен объект транспортной инфраструктуры, задействованный в интересах ВСУ. Ранее в военном ведомстве заявили, что подразделения группировки войск «Север» освободили за сутки населенные пункты Нефедовка и Черная в Харьковской области. Тем временем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах шести населенных пунктов Днепропетровской области, двух в Запорожской области. ВСУ здесь за сутки потеряли свыше 190 военнослужащих, 6 автомобилей, боевую машину, реактивные системы залпового огня «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы. У Украины закончились ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов «Патриот», утверждает телеканал CNN, ссылаясь на неназванный источник. Телеканал отмечает, что это не первый случай, когда Киев оказывается в такой ситуации. CNN напоминает, что производство ракет для «Патриот» дорогостоящее, а их запасы у ряда стран существенно сократились в связи с вооруженным конфликтом между США и Ираном. Поддержка ветеранов СВО и их семей останется приоритетом работы «Единой России», об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с представителями первичных отделений. Он также отметил вклад активистов «Единой России» в поддержку фронта над сборки беспилотников до гуманитарной помощи.
3: Важнейший итог нашей с вами совместной работы – это историческая победа «Единой России» на состоявшихся выборах в Государственную Думу. А на самом деле 86 тысяч организаций в стране – это самая разветвленная сеть среди всех политических партий и общественных движений нашей страны. И повышение активности именно первичных отделений стало важнейшим этапом нашей подготовки к избирательной кампании. Первички были движущей силой на ключевых направлениях партийной работы, Один из самых ярких примеров – это поддержка фронта, поддержка специальной военной операции и участников СВО. Наши базовые организации, наши рядовые члены партии, сторонники, активисты – все они этим занимались. Помощь и поддержка ветеранов специальной военной операции, их семей останется приоритетом партийной работы на годы. Давайте скажем по-честному, на десятилетия вперед.
1: Дмитрий Медведев также подчеркнул, что первичное отделение партии становится кадровым резервом, и для многих это социальный лифт. Йеменские хуситы атаковали штаб во главе с саудовскими военными в президентском дворце в Адене на юге Йемена, сообщил представитель движения Ансар-Алла. По данным агентства Рейтер, хуситы выпустили 5 ракет в сторону комплекса президентского дворца в Адене. Как сообщается руководство Йемена, глава правительства и министры не пострадали. Добавлю, сегодня власти Саудовской Аравии сообщили, что в течение 10 дней 19 человек погибли в результате атак хуситов на саудовские аэропорты. Более 350 получили ранения. Напомню, Саудовская Аравия воюет против хуситов на стороне правительственных войск Йемена. Что общего у журналиста из Москвы, дочери священника из деревни на Волге и юриста из Тбилиси? Все они герои уникального документального проекта «Рожденные в СССР 35 лет». Режиссер Сергей Мирошниченко прослеживает судьбы 20 детей с 1989 года. В новом сезоне 6 серий о взрослой жизни, выборе и переосмыслении. Проект, отмеченный БАФТА, Эмми, Никой и Золотым Орлом. Новые серии уже на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт и погода. Спорт.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня 2 матча. Они проходят в эти мгновения. Лада СКА 1-0. Северсталь дома уступает Локомотиву 0-1. В футбольном Кубке России сегодня завершается программа матча 4-го тура группового этапа в пути РПЛ. И в эти мгновения Рубин дома по ходу первого тайма проигрывает Оренбургу 0-2. Нападающий Харри Кейн дал Баварии принципиальное согласие на продление контракта. Как сообщает Sky Sports, новый договор будет рассчитан до лета 2029 года. Сейчас немецкий клуб заканчивает работу над документальной частью сделки. В Международном олимпийском комитете прокомментировали отказ властей Нидерландов в выдаче виз российским гимнасткам Мельниковой, Листуновой и Калмыковой для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Международная федерация проинформировала нас о том, что у спортсменов будут другие возможности для квалификации на Олимпиаду в течение следующих 2 лет. А Международный олимпийский комитет ожидает, что все заинтересованные стороны олимпийского движения будут соблюдать олимпийскую хартию, цитирует Матч ТВ заявление Международного олимпийского комитета. Плавание в Астане стартовал заключительный 3-й этап Кубка мира на короткой воде. В первый день соревнований российские пловцы завоевали 7 медалей. Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 50 метров брасом. Серебряные медали на счету Егора Корнева на 100-метровке вольным стилем. Павла Самусенко на 100-метровке на спине. Евгении Чекуновой на 100-метровке брасом. Арины Сурковой на полтиннике баттерфляем. Марии Осетровой на полтиннике на спине. Дарья Клепикова была 3-й на дистанции 50 метров баттерфляем. Теннис. Россиянка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане, победив 7-ю ракетку мира Каролину Мухову 7-5-6-3. За место в полуфинале россиянка сыграет со Остапенко из Латвии. И пока это все новости спорта.
5: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В пятницу 16 октября в Мурманске плюс 9, плюс 11, кратковременные дожди. В Сыктывкаре плюс 12, плюс 14, без существенных осадков. В Кирове плюс 17, плюс 19, без осадков. В Оренбурге плюс 20, плюс 22, без осадков. В Ярославле плюс 16, плюс 18, без осадков. В Воронеже вечером дожди, плюс 18, плюс 20. В Сочи плюс 20, плюс 22, дожди временами сильные. Во Владикавказе плюс 21, плюс 23, небольшой дождь. В Севастополе плюс 14, плюс 16, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем плюс 11, плюс 13. В Москве облачно с днем с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве плюс 9.

0: Никита Михалков на Радио России.
1: Свобода – это право выбора. Думаю, со мной все согласятся. А отсутствие свободы – это право выбора. А есть высшая свобода, когда мне ничего не надо выбирать. Мои предки за меня все выбрали. Я все впитал с молоком матери. У меня нет выбора. Не потому, что у меня его нет, а потому, что он мне не нужен. Он сделан во мне, моими предками, воспитанием родителями и всем остальным. Ощущением себя частью вот этого того, что называется Россия.
0: Никита Михалков. О премии «Бриллиантовая бабочка» для кинематографа, в котором не сдвинуты понятия добра и зла. О Московском кинофестивале и поддержке евразийского кинопространства. О подмене ценностей в современной западной культуре и искривлениях, которые становятся нормой. О задачах национального государственного иммунитета. В интервью журналисту Андрею Медведеву. Слушайте в субботу, 17 октября, в 17:10.
2: Радио России. Главное радио страны. В центре внимания специальная военная операция.
3: Мы видим, что европейские страны нам, мягко говоря, не дружны. Поэтому туда ездить даже людям, которые вряд ли будут интересовать вражеские спецслужбы.

0: наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
1: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствуют всех, кто будет сегодня с нами. И напоминаем, что есть прекрасная возможность комментировать все темы, которые звучат в нашем эфире, которые мы будем обсуждать, как обычно, с самыми лучшими экспертами нашей страны. Комментировать можно при помощи наших мессенджеров. 8-925-222-9992. Возникает какая-то мысль, которой хотите поделиться, эмоция. Вот, пожалуйста, милости просим. Игорь, здравствуй. Давай расскажем о планах на предстоящую 45-минутку.
2: Да, здравствуй, Оля. Здравствуй, уважаемые радиослушатели. На сегодня от наших планов сам немножко так ошалел. Вот вы сейчас послушайте и все поймете. Ну, начнем мы, точнее, не начнем, а сегодня в первом части мы поговорим о том, как бизнес готовится отбиваться от всяких там БПЛА и прочих вражеских сил, и что по этому поводу думает правительство. А потом поговорим о том, что надо бы, о чем надо бы думать правительству и бизнесменам. Вот, понимаешь, мы знаем, что какие решения приняты, но у нас есть очень интересный эксперт, который в теме БПЛА разбирается, ну, может быть, даже на уровне военных, как минимум. И есть у него очень много мыслей на эту тему. Это довольно уважаемый в последнее время эксперт в сфере БПЛА, хотя прежде мы его знали как политолога и философа. Дождитесь и поймете, и узнаете, о ком я говорю. Ну, также мы будем на очень неожиданные темы говорить. Например, о том, что Словакия восстанавливает военно-дипломатические отношения с Россией впервые с 2022 года. А что такое? Почему эта страна НАТО вдруг решила тут расширить представительство военных атташе и наших военных атташе к себе приглашает новых? Это как-то даже неожиданно, ведь действительно мы же не дружим с этим вражеским блоком, а Словакия его часть. А начнем, ну, просто с какой-то детективно шпионской истории, причем даже в это поверить с трудом можно. Воевавшего за ВСУ шведа задержали в Псковской области, да и не просто так задержали. Дождетесь, если подождете несколько секунд, узнаете подробности. Начинаем.
0: Наше время.
1: Ну и давайте про шведов под Псковом на этот раз. Да. Мужчина незаконно пересек границу России со стороны Белоруссии под легендой о вступлении в ряды российской армии. По данным ФСБ, на самом деле он планировал устроить диверсии на военных объектах, и уже установлено, что ранее гражданин Швеции был наемником ВСУ и воевал против России в составе признанной в России террористической организации и в должности командира отделения беспилотных авиационных комплексов. По факту незаконного пересечения границы возбуждено дело. Решается вопрос о возбуждении дел по статьям об участии в террористической организации и наемничестве.
2: Слушай, ну надо же быть такими, извините, ну дураками.
1: Слабоумие такое... отвага, я хотела сказать, да. Но потом я подумала, может быть, это расценивалось как героизм.
2: Да нет, но он явно не хотел попасться. То есть человек, который воевал против нас, вот что ему должны такую, какую лапшу на уши ему должны были навесить те, кто его сюда отправлял, что он спокойно окажется у нас, легализуется тут, в армию в нашу запишется, и там уже начнет изнутри эту армию, извините, портить нам жизнь изнутри. Это представить просто невозможно, но это факт, понимаете? Я видел просто его несчастные эти самые
1: плачи. Несчастные, да, все-таки?
2: Он плакал там. Плакал. Практически,
1: ну,
2: да.
1: То есть, все-таки это не героический,
2: совершенно не героический
1: шаг разведчика.
2: Совершенно не героический. Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач нам все, надеюсь, объяснит. Сергей Валентинович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Сергей Валентинович, а давайте мы нашим слушателям все-таки вот объясним, а особенно, если нас сейчас слушают за границей, вот такие, в Швеции, например, да, вот принял российский суд какое-то решение заочное против 150 этих наемников, которых никогда в жизни, может быть, думают некоторые, и никто никогда и не увидит. Зачем мы такие решения принимаем? Для того, чтобы потом вот такие случаи происходили.
1: Ну
2: и
1: вообще,
2: да?
1: Интересно, на самом деле, каким образом их выводят на чистую воду.
2: Да, вот интересно. Вот это самое интересное, когда человек...
1: Ведь теоретически ведь можно предположить, что действительно есть такой вот швед, который решил прийти, попасть в нашу страну, чтобы отправиться в зону специальной военной операции, сражаться за Россию.

0: российские интересы. Но в конце концов, есть же иностранцы.
1: Есть, конечно.
0: Из Америки,
1: да,
0: приезжают. Да. Ну, разные всякие случаи. Мы, они медийные, мы о них знаем. Ну, мало ли, вот и шведу захотелось.
1: Да. Откуда мы узнали, что этот швед еще и воевал на стороне ВСУ? Вам слово, Сергей Валентинович.
2: Вы знаете, на самом деле, это очень результат очень серьезный, длительной работы с риском для жизни для органов безопасности, для разведки и контрразведки, поскольку маловероятно, что его случайно нашли. Его нашли целенаправленно. Видимо, знали, что он поедет, куда поедет, какими целями поедет. И на этой границе его поймали, поскольку кто часто ездит в Республику Беларусь, понимает, что там граница, в общем-то, условная. Ее можно даже пешком где-то по лесу перейти, и никаких концов никто никогда не найдет. Только при легализации этого человека можно будет его где-то там поймать, если он просто в списке находится. С учетом того, что его на границе задержали и уже понимали всю его биографию, говорит о том, что очень высокого уровня работа была проделана по мониторингу тех людей, которые воюют на стороне противников России.
1: Вот.
2: Имеются установочные данные, их собираются, знают, кто они, где они, словесный портрет, может быть, даже фото-видеоизображение, отпечатки пальцев, даже, возможно, генетический материал, ну, банальная слюна, да, плюнул куда-то, собрал нужный человек, в коробочку спрятал и банк данных вложил. Поэтому таких людей, чтобы поймать, это нужно большое мастерство. Они же не ходят по улицам с плакатами, что я бывший швед, хочу тут воевал в запрещенной террористической организации, хочу нести вред Российской Федерации. Понятно, что ему отрабатывалась легенда, это не его инициатива была. Мотив, скорее всего, идеологический у него, раз он в таком специфическом подразделении воевал. Поэтому еще раз повторюсь, то, что его выявили и купировали его, это высокий класс работы большого количества людей, наших сотрудников, включая тех, которые находятся за рубежом не под своими именами.
1: Вот.
2: И это намек всем остальным на то, что возмездие будет однозначно, возмездие будет неотвратимое. И многие горячие головы, думаю, немножко их остудят и подумают, стоит ли им вообще ввязываться в такую непонятную деятельность, которая грозит очень большим сроком. Но у нас за такие правонарушения и преступления не привлекают к высшей мере наказания, но срок там очень большой. И шведу этому очень повезет, если вдруг будет какой-то обмен на статусных сотрудников российских разведывательных органов или каких-то известных политических деятелей пророссийских, которые находятся в тюрьмах за рубежом, тогда его, конечно же, обменяют, и он отделается легким испугом. Но никакой гарантии 100% к этому нет. А с точки зрения контрпиара, против них это очень серьезный поступок, шаг, и всем показали, что даже частичное пребывание в вооруженных формированиях у врага влечет за собой серьезную уголовную ответственность. И самое главное, что она однозначно наступит.
1: Сергей Валентинович, ну то есть мы знаем всех, кто воевал против нас, ну практически всех. Или ну, рано
2: всех,
1: или поздно...
2: не знаем, но более-менее ярких представителей, наиболее опасных представителей, те, которые могут не просто стрелять из стрелкового оружия и бегать от канала к каналу, а приносить больше вред, проводя диверсионно-террористические акции какие-то на территории, и менять личину, заезжать на территорию России и совершать какие-то акты политического терроризма, да, неизвестны и по возможности контролируются. Понятно, что мы не можем полностью всех, каждому представить человек, который будет за ним наблюдать. Но созданы такие механизмы, к сожалению, они находятся под грифом «совершенно секретно», которые позволяют в достаточной степени полноты оперативности этих людей выявлять и пресекать их деятельность.
1: Ну, может быть, даже их счастье, что они под грифом «секретно» находятся. Сергей Валентинович, но тем не менее, тоже давайте вот пофантазируем. У нас врагов-то, ну, три десятка европейских стран, которых НАТО под себя, в себя втянуло там, и все. А вот этот глобальный юг, глобальный восток, все это глобальное большинство, оно, ну, как минимум, нейтрально. И вот ведь можно же представить такую ситуацию, что некий такой швед, там, не знаю, еще кто-нибудь, поляк, да, кто угодно, ну, однажды приедет на отдых там в страну, в Азии, да, и попадется нашим в итоге спецслужбам, потому что по нашему запросу какой-нибудь Вьетнам его спокойно выдаст. Можно такое представить? И надо ли, чтобы они об этом знали вообще постоянно?
2: Конечно, можно. У нас с некоторыми странами имеется соответствующее международное соглашение по выдаче преступников преступников, совершивших уголовно наказуемые деяния. Именно для этого Следственным комитетом, как правило, в основном возбуждаются уголовные дела в отношении таких иностранных граждан, либо российских граждан, которые находятся за пределами, совершают преступления, ответственность за которые Российским кодексом предусмотрена. И, конечно, многих должно напрягать как минимум, пугать как максимум, что через 10 лет, когда срок давности по такому преступлению еще не истечет, он поедет отдохнуть куда-нибудь там в Индонезию или в условный Вьетнам, и оттуда его выдадут нам для отбывания наказания, конечно. Для этого эта система правовая придумана, чтобы в какой-то степени наказывать виновных и неким образом профилактировать потенциальных горячих голов, которые хотят либо заработать, либо блеснуть какими-то своими качествами в такой вот авантюре.
0: То есть получается, что даже спустя десятилетия вот такой вот мониторинг, казалось бы, по людям уже, ну, как срок давности значительный, получается, что этот мониторинг, он ведется и достаточно внимательный?
2: Конечно, конечно. Во-первых, он ведется на кордонах, через которые проходят люди государственной границы, в сплошном порядке, не выборочном. Он ведется с помощью различных технических и оперативных средств за кордоном, когда люди непонятные, или вернее понятные, собираются и обсуждают какие-то планы по разрушению территориальной ценности России, например, там, или еще каких-то противоправных действий уголовного характера. Такие люди тоже узнаются. Ну, если мы посмотрим в историю, да, в 30-е годы очень много российская, советская контрразведка и разведка работала по бывшим иммигрантам, которые сотрудничали с нацистами. Их вывозили в Россию, и Советский Союз наказывали. После войны вспомните знаменитый процесс над генералом Красновым и так далее. Ну, вот приблизительно то же самое делается и сейчас. Ничего нового не придумывается, просто технические средства позволяют это делать более оперативно и более сплошной контроль осуществлять.
0: А вот еще один вопрос, который давно я хотела очень задать. Вот представление обывателя, если случается какой-то, например, террористический акт, если происходит взрыв, прилет дронов, ну, не дай бог, баллистики прилет. Вот говорят, что уголовное дело открывается, и обязательно будут наказаны те, кто это сделал. А вот в представлении обычного человека, простого, который не имеет отношения к военной службе, он думает, ну а как они вычислят этого человека? Мало ли кто там нажал на кнопку, дернул за курок, там, за какой-нибудь или за что-то еще. Как вообще этих людей можно найти, кто отдал этот приказ, кто его выполнил, ну и так далее? Ведь кажется, что это где-то очень далеко, за тысячи километров, и определить это невозможно.
2: Очень даже возможно. ВСУ по своей структуре напоминает чем-то наши вооруженные силы, поскольку мы все выросли из вооруженных сил Советского Союза. И принципы организации органов военного управления практически такие же, как здесь. И прекрасно известно нашим разведывательным органам, какие войсковые части занимаются такими действиями, кто направляет, запускает ракеты, дроны и так далее и тому подобное. Соответственно, известны командиры, кто приказы отдает, от начальников в генеральном штабе до командиров полков и более низких структурных подразделений. Ну а кто непосредственно кнопку нажимает, ну, наверное, его не знают, но да и в этом и нет смысла, поскольку он всего лишь исполнитель. А вот те, кто организует, отдает приказы, все прекрасно известны, их полные установочные данные, а некоторые из них еще и учились у наших советских, еще бывших военных учебных заведениях. И на них есть в главном архивном управлении данные персональные, поэтому найти их не представляется сложным, привлечь к ответственности тоже несложно, главное их физически задержать и поместить в изоляцию. Но пока это невозможно, но срок давности по многим преступлениям не ограничен.
0: Это мы уже
1: выяснили. Спасибо. Сергей Храпач, подполковник ФСБ в запасе, объяснил, что от возмездия неотвратимо и справедливость обязательно восторжествует. Максим Ильич, тем переходим.
3: Наше время.
1: Какие-то новости неожиданные. Словакия восстанавливает военно-дипломатические отношения с Россией впервые с 2022 года. Напоминаем, что это страна НАТО. Ну, понятно, что Фицо – это очень интересный политический деятель. Он довольно такой, постарается занимать нейтральную позицию, общался с нашим президентом. Словакия направила в Москву двух военных офицеров – бригадного генерала Славомира Ставиарского, его заместителя, полковника Иво Гахера, и готовится принять российского военного атташе в Братиславе, восстановила военно-дипломатическое представительство впервые с начала войны на Украине. Вот хотим понять, во-первых, что делают военные атташе, особенно если это военные атташе стран НАТО, как мы их сюда допускаем, ведь не только у Словакии есть такие представители, просто Словакия расширяет фактически это представительство. Вот. И как воспринимать этот сигнал со стороны Словакии? Эксперт кафедры дипломатии МГИМО Сергей Кузнецов с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые слушатели. Смотрите, здесь я, наверное, хотел бы сначала характеризовать функционал военных атташе, а затем немножко поговорить скорее с нашей стороны, что нам дает восстановление этого всего, а потом коротко прокомментировать про то, что в России появился очередной военный атташе со стороны государства-члена НАТО.
1: Хорошо.
2: Собственно, если в общем это характеризовать, то атташе – это официальный представитель вооруженных сил своей страны при дипломатическом представительстве в государстве пребывания. То есть это именно военный советник, который в первую очередь консультирует главу собственной же дипломатической миссии по профильным вопросам. При этом он также является военным представителем, то есть показывает мундир своего государства в стране пребывания. Обменивается мнениями с представителями военного дипломатического корпуса и всячески старается следить за пульсом военной жизни, ну, официальной его стороной. Его полным правом и первой служебной обязанностью является сбор и анализ открытой, то есть легальной информации о состоянии, структуре и развитии вооруженных сил страны пребывания, и он, соответственно, является военно-дипломатическим представителем. То есть все, что связано с обменом информацией военного характера, не закрытой по линии спецслужб или прочее, вся участие в светских мероприятиях, оценка по открытым данным военного потенциала страны пребывания, там возможность каких-то проработки совместных треков оборонного сотрудничества, вот все это в том числе предмет его видения. При этом также военный атташе исполняет такие представительские функции в рамках официальных мероприятий. В частности, это военные парады, маневры, выставки вооружений, ну, косвенно как раз вспоминаем про добычу информации, и учебные военные заведения. Помимо этого, он осуществляет мероприятия по мемориальной работе. То есть это уход за воинскими захоронениями и военными памятниками той страны, которую он представляет, на территории страны пребывания. Вот здесь, в этом конкретном отношении, примечательно два факта. Это то, что Роберт Фицо и Владимир Владимирович Путин договорились о восстановлении вот этого института взаимного военного атташата, причем не в одностороннем, а в двустороннем порядке.
1: Сергей,
2: именно в мае минуту этого года на параде.
1: На минуту перерыв у нас на рекламу. Вернемся и обязательно подробности. Вот это вот с того момента, как договорились Путин и Фицо на параде, мы об этом поговорим с вами. А сейчас мы прервемся на минуту, вернемся и будем продолжать разговор о военных атташе, в частности, о военном атташате Словакии в Российской Федерации.
4: Да? Мы хотели бы с вами поговорить.
5: Я вас прошу остаться на должности телохранителя моей супруги.
6: Неужели вы настолько не доверяете своей жене?
5: Я вас беру на работу, а не жену. Я должен доверять вам.
3: Новая работа.
7: И вообще я не обязана перед вами отчитываться.
6: Да, но я обязан отчитываться перед вашим мужем.
3: Окажется ловушкой.
7: Надо организовать мое похищение и потребовать выкуп.
5: И ты за это ответишь.
3: «Телохранитель». Многосерийная остросюжетная драма. Только на платформе «Смотрим». Категория 16+.
8: 22 октября в концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. «Московский концерт» открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+.
0: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым мы возвращаемся к нашему эксперту, к Сергею Кузнецову. Сергей, продолжайте, пожалуйста, оборвали вас на полуслове.
2: Да, не страшно. Там главный момент, который стоит подчеркнуть, примечательное восстановление именно института военного атташата между Российской Федерацией и Словакией, в том, что он состоялся в знаковую дату, на 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. То есть в Москве эти, в мае 2026 года переговоры между лидерами стран, то есть премьер-министром Робертом Фицо и, соответственно, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным были проведены. И по итогу было принято это решение. Чем оно в контексте именно мемориальной работы представителей военного атташата и российско-словацких таких перипетий истории важны? А Словакия – это ни много ни мало одна из немногих славянских стран, которая, оказавшись под немецкой оккупацией, с приходом к границам государства частей соединения рабочей крестьянской Красной Армии самостоятельно подняли восстание 29 августа 1944 года, и оно продержалось 2 месяца вплоть до 28 октября. Тут, к сожалению, стоит сказать, что части Красной Армии, они, в том числе Первого Украинского фронта, Ивана Степановича Конева, которые стояли у ворот Словакии, они выдохлись и не могли вот прям конкретно поддержать словаков наступлением, но именно такой национально-освободительный порыв, он не то что был таким символическим, а словаки именно без каких-то политических реверансов, то есть чтобы посадить конкретно нужное правительство, а не на территории своей страны после ее освобождения советскими войсками, как в Польше. Не потому, что уже настал последний день, пора бы отметиться в мероприятии, а именно из таких вот искренних чувств борьбы с захватчиками в этом подняли восстание.
1: Сергей, очень важно, давайте вот от истории современности такое... у нас 1.5 минуты примерно.
2: Да. Я понял. Про современности, смотрите, это исторический контекст. Про открытие военного атташата нашего в этой стране, это скорее вопрос такой, что... Косвенно это покроет издержки от сокращения дипломатических миссий, которые провелись западными странами в начале конфликта. У нас получится там развернуть и усилить свое дипломатическое представительство. Но, с другой стороны, это явно дружественный России шаг, но, одно большое но, он очень хорошо ложится в логику внутрисловацких отношений и политических, имею в виду, и конкретно их отношений внутри Евросоюза и НАТО. Это больше такой очень франдерский шаг, который показывает, что мы готовы общаться вот с страной потенциального противника, ну, как в Европе об этом смотрят и говорят.
1: Но это то, же что здорово, как раз тем не менее.
2: Это да? Здорово. Это здорово, но здесь стоит учитывать именно, что горячо в политике, а вот в экономике официально Словакия не поставляет в ВСУ боеприпасы, но славянские фирмы, они вовлечены в производственные цепочки, которые занимаются снабжением украинской армии.
1: К сожалению, но...
2: Тем не менее...
1: Да. Но тем не менее, мы должны позитивно воспринимать этот шаг.
2: Да?
1: Да.
2: Все. Однозначно позитивно.
1: Сергей, время, к сожалению, закончилось. Сергей Кузнецов, эксперт кафедры дипломатии МГИМО, был с нами. Говорили о военном атташе Словакии, российском военном атташе в Словакии. К следующей теме переходим. Очень важная тема.
3: Наше время.
1: Много подводок, я даже не знаю, давай мы не будем их все называть. Дело в том, что после известных ударов по Яндексу очень много разговоров о том, как крупные компании защищают себя. Мы...
0: И о том, как некоторые крупные компании не защищают
1: не
0: себя,
1: защищают
0: несмотря
1: себя.
0: На то, что они видели, что происходило с некоторыми маркетплейсами.
1: Да, мы в телеграм-канале генерального директора НПЦ Ушкуйник, политолога Алексея Чедаева, который сейчас знаменит еще и в области создания БПЛА, нашли очень интересный текст и подумали, что, наверное, те предложения, которые он озвучил у себя в телеграм-канале, стоило бы сказать и на федеральном радио о них. Поэтому с нами на связи Алексей Викторович. Алексей Викторович, здравствуйте.
0: Вам здравствуйте.
9: Слово. Приветствую.
1: Вам слово.
9: Ну что, я могу сказать, я не был очевидцем именно последствий атак по дата-центрам, но я был очевидцем последствий атак по складам, по логистике и по терминалам логистическим. Вот. И мои видимо, пост, о котором вы говорите, это на самом деле был некий анализ того, что я увидел на земле. Ну, что я, например, увидел? Вот летят дроны на какой-нибудь склад, какой-нибудь Wildberries. Ну, вот они летят не по одному, они летят 10-15, и не одновременно, а на протяжении нескольких часов. Значит, соответственно, что делает начальство местное? Оно, значит, во-первых, кладет наглухо сотовую сеть, чтобы никто ни в коем случае не мог, так сказать, управлять этими дронами по ну, по мобильному интернету. Но в результате этого и там мобильные огневые группы не знают, что им делать. Ну, это само собой. Значит, а второе, оно объявляет режим беспилотной опасности и никого не пускает на территорию объекта. Значит, дроны летят часто с, ну, термитом, то есть с тем, что с веществом, начиненным термитом, веществом, которое вызывает пожары. Соответственно, вот стоит пожарный расчет, значит, на объект его не пускают, пока не снят режим беспилотной опасности. Значит, соответственно, первый дрон прилетел, оно загорелось, значит, режим беспилотной опасности снимут часа через 4-5. К тому моменту там уже открытое пламя на нескольких сотнях квадратных метров. Вот, в результате что? В результате, значит, склад выгорает дотла. Если бы там была автоматическая система пожаротушения роботизированная, ну, здесь людей пускать нельзя, страшно, могут погибнуть. Но если бы там начали тушить то, что прилетело в тот момент, когда оно прилетело, пострадало бы только то место, где он прилетел непосредственно, там 1-2 контейнера, вот, да, а не, значит, огромный склад гигантской площадью, который в результате этого, значит, вот выгорает весь, потому что делать ничего нельзя. Поэтому я говорю о том, что вот пассивная защита — это не только вот эти строительные леса, да, или там мангалы, или там вот эти сетки рабицы, да, которыми там они по кругу, значит, их, так сказать, сейчас сооружают, но и разного рода инженерные системы, вот в частности, вот, то, вот про пожар, это то, о чем я сказал сразу. Вот, и это я говорил в том числе и на разных совещаниях по итогам, ну, до увиденного.
1: Алексей, продолжайте, вот. Мы видели, что у вас очень много предложений, mm-hmm. делитесь всеми.
0: А вот, кстати, можно сразу же вопрос задать? У вас там была мысль о том, что, ну, точнее, как вы говорили, о том, что эффективно это закапывать подобные стратегические объекты. А насколько это сложно, дорого и трудно, вообще трудоемко сделать?
9: Сложного ничего нет, потому что у нас вообще-то в подземке достаточно много разных полостей. Да, у нас вот есть регионы, где есть огромное количество шахт, когда-либо там давным-давно уже закрытых, но действующих карьеров, вот, да, разного рода там. Ну, смотрите, как Иран сделал. Да, сколько их бомбили американцы. Там не эти, не фанерные вот эти самолетики летели, да, там летели бомбы с, значит, да, с самой лучшей и самой мощной в мире, так сказать, американской авиации. Ну вот, и что они смогли сделать? Очень просто, иранцы, все, что для них вот ценное инфраструктурное, включая, кстати, и цифровую инфраструктуру, они, значит, это самое, закопали в горах, вот, да, и даже производство закопали, не просто там какие-то там склады, да, или какие-то там, значит, там компьютерные центры или сервисы или еще что-то. Производство закопали в горы.
1: У нас ведь так и было. У нас было огромное количество подземных заводов в советские годы. Просто удивительно. Тогда почему и что надо сделать для того, чтобы все это или восстановилось, или заново, ну не знаю,
0: создали. С кем должен бизнес договариваться на эту тему?
1: Или это государство должно сделать?
9: Ну вот давайте так. В Советском Союзе этим почему было возможно заниматься? Потому что государство, оно один раз, конечно, заботилось о функционировании предприятия, но другой раз оно заботилось о функционировании предприятия в условиях возможного конфликта, при том, возможно, ядерного даже. Ну, вот, и поэтому оно, ну, для него вопрос о том, а как там сойдется ли бизнес-модель, сколько заработает тот или иной завод, и какие лягут издержки, если его не просто так вот в чистом поле строить, а куда-нибудь закапывать, вот, не стоял. А у коммерческой компании, у которой все-таки есть прибыль, есть стоимость акций, есть акционеры, есть дивиденды, есть вот это все, для них самый главный вопрос – простите, откуда деньги? Ну, то есть, почему не рвутся коммерческие компании вкладываться в свою безопасность? Вот такую, ну вот в этом смысле слова. Они говорят, извините, это не наш вопрос. Мы коммерческая компания. Мы, простите, значит, мы, да, по сути, вкладываем в вот во что? Мы считаем, что это вот вопрос государства. У него есть армия, у него есть ПВО. А
1: ну, да, вот, на это надо что-то ответить, Алексей. Но ведь это же мы же понимаем, что не подставишь ПВО к каждому дата-центру.
9: Так это и бесполезно, более того.
0: А вот, кстати, по поводу бесполезно, вы говорите вот в вашей статье, невозможно защитить объект, располагая средства защиты на самом объекте. И еще, да, и слишком много всего, и слишком мало из этого всего того, что действительно работает.
9: Ну, первое я могу очень просто объяснить. Вот летит 200-килограммовая дура. Вот стреляют в нее из даже пулемета. Вот, вот даже, значит, удалось так в нее попасть, что у нее заглох мотор. Значит, но, извините, дальнобойность, да, ну, вот, вот этих калибров, ну, это хорошо, если 500 метров. А, значит, штука эта будет лететь по инерции даже с заглохшим мотором еще километра полтора, туда, куда она летела, и все равно прилетит. Именно с этим связано вот это, ну, слово «обломки», которое у нас все любят использовать. То есть, как бы, это, по сути, целый дрон просто с дырками в нескольких местах. Вот, и, возможно, даже, значит, с переставшим вертеться пропеллером, но он все равно долетел до туда, докуда долетел, туда, куда собирался. Вот. Поэтому для того, чтобы его сбить, да, те, кто его сбивают, должны находиться сильно раньше, сильно дальше, значит, чем тот объект, который они пытаются защитить. А это значит рубежи обороны.
0: Еще один вопрос. Сегодня, когда мы эту тему обсуждали днем, ну, после летучки, нам коллега сказал, да что там, поразили всего лишь 2 дата-центра, а их по стране еще там 170. 2 – это ничто. Но у вас тоже речь шла о слишком большой концентрации ценностей в одном месте. И по определению это и есть уязвимость. Вот давайте про дробление еще буквально полторы минуты поговорим.
9: Ну, смотрите, вот мы же вот только что пережили топливный кризис, да, с бензином. Значит, при этом, какая была ситуация 15 лет назад? НПЗ разных было несколько сотен.
0: Да.
9: Какая ситуация сейчас? НПЗ осталось 36. Почему? Потому что выгоднее было как раз-таки вкладываться в крупные и сверхкрупные НПЗ. Там себестоимость топлива меньше, когда ты перерабатываешь сразу много. Вот. А в результате этого, когда нам несколько прилетов по этим крупным и сверхкрупным НПЗ, которые вывели из строя ректификационные колонны, и у нас сразу же возникли перебои с бензином. Вот, да? То есть с точки зрения экономики, с точки зрения бизнеса, выгоднее было строить крупные НПЗ или оставлять крупные НПЗ. А с точки зрения как раз-таки устойчивости и безопасности, значит, нашей сырьевой инфраструктуры, выгоднее было, наоборот, делать распределенную, то есть сохранить, да, какие-то средние и малые НПЗ, значит, на всякий пожарный случай. Но мы про это не думали, потому что мы, значит, очень хорошо умеем считать деньги.
1: Да, придется перестраивать подходы вообще к бизнесу, похоже на то. Генеральный директор НПЦУ «Школьник», политолог Алексей Чедаев был с нами. И очень жесткие вопросы задавали. Мы сейчас надеемся на них получить ответ. И к этой теме будем возвращаться.
3: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
7: И вообще я не обязана перед вами отчитываться.
6: Да, но я обязан отчитываться перед вашим мужем.
10: Он играет по правилам, которые уже нарушены.
6: Ты убийца, и ты за это ответишь.
3: «Телохранитель». Многосерийная остросюжетная драма. Только на платформе «Смотрим». Категория 16+.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
12: Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой Гримшатровым мы фактически сейчас будем продолжать начатую тему.
1: Да, да, да, эта тема продолжается. Премьер-министр подписал постановление о поддержке бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА на объекты там, ну, различные. И продавцы, в частности, получат отсрочки уплаты ряда налогов, если это касается маркетплейсов. Ну, а также российская национальная перестраховочная компания вроде бы собирается создавать широкую систему страхования военных рисков для бизнеса. Ну, то есть какие-то инструменты придумывает то самое государство. Инструменты — это не всегда система ПВО, иногда экономические инструменты. И мы хотим поговорить с человеком, который и сам занимается бизнесом, и работает с коллегами уже как общественный деятель, и ситуацию понимает изнутри. Ну, фактически это продолжение беседы с Алексеем Чедаевым, только уже немножко о другом, но расширяет нашу тему. Председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артем Замараев с нами на связи. Артем, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Ну, вот, Артем, вы, может быть, даже слушали нашего предыдущего собеседника. Мы видим, что не так все просто у бизнеса с защитой себя. Есть большая надежда на государство, но надо тоже быть реалистом и понимать, что не поставишь каждому маркетплейсу или складу, да, вот, не знаю, ураган или там какую-то систему ПВО. Вот, и надо как-то различными способами находить выход из ситуации, в том числе предлагает правительство финансовые механизмы, какие-то еще механизмы. А вообще, давайте вот вашу оценку, да, на место и роль бизнеса, наверное, в защите нашей экономики от врага. Вот как вы это видите, какие у вас проблемы, и чего вы ждете от государства, или собираетесь справиться совсем сами?
9: Ну, в любом случае, мы позитивно воспринимаем любое стремление государства как-то облегчить наше сегодняшнее положение, да, потому что мы сами с вами прекрасно понимаем, что никто не застрахован от таких террористических атак, которые день через день у нас происходят в стране. Вот. Бизнес тоже должен, конечно, какую-то активность, гражданскую, так сказать, позицию проявлять в этом направлении. У кого есть достаточные возможности как-то вот свои объекты защищать путем установки всяких конструкций, да, которые ограждают от попадания БПЛА, вот, кто побогаче, там уже какие-то более такие действенные средства противовоздушной обороны. Но в целом вот та практика, которую сейчас мы видим, она все-таки требует дополнительного регулирования и со стороны, вот, как мы говорим, и страховых продуктов, да, потому что сейчас эта история, она оставлена на откуп страховым компаниям, да, у которых, сами понимаете, там нет таких бюджетов, чтобы покрыть вот потери, которые происходят в связи вот с атакой на крупные какие-то объекты и предприятия. И вот РНПК в том числе, они, насколько мне известно, еще 1 августа они вообще ужесточили свою политику по отношению к страховым компаниям, да, то есть начали регулировать, сократили лимит страхования до 10 миллиардов на объект, вот, и ввели франшизы, то есть они такие коробчатые, так называемые, механизмы подключили, то есть по отраслям разделили все вот эти страховые группы, то есть нефти, там, газоперерабатывающая история, у них 250 миллионов сделали франшизу, соответственно, химическая промышленность, там, и оборонные предприятия, у них 100 миллионов, и уже 50 миллионов – это логистические всякие центры. То есть это та сумма, которая удерживается с собственника этого предприятия в случае атаки. Но лимит на выплату составляет всего лишь 10 миллиардов рублей, а мы вот по сообщениям от тех же самых маркетплейсов, да, когда у них логистические центры пострадали, мы видим там суммы, ну, существенно превышающие эти лимиты, и, соответственно, конечно, нужно как-то вот эти все обсуждать истории. Плюс большим очень пробелом является именно страхование имущества, конкретно говоря про маркетплейсы, имущества третьих лиц, да, на территории этих складов. Вот, потому что вот на сегодняшней редакции вот РНПК, оно как бы не покрывает эти убытки. То есть вот эта выплата, она предназначена будет для непосредственно собственников помещений, да, вот этих, которые подвергаются атакам. И вот этот момент, он до сих пор никак не отрегулирован. То есть сегодня вот правительство предложило, да, сделать некие налоговые отсрочки по уплате налогов, НДС в том числе, потому что у нас, к сожалению, так устроено, что НДС ты платишь сразу при отгрузке товара, да, а, ну, вернее, фиксируется, да, и ты должен его выплачивать определенными налоговыми периодами.
12: И вот эта мера, она ну, в какой-то степени позволит растянуть, так сказать, траты сегодняшнего дня, да, на следующий год. И с отсрочкой еще плюс 12 месяцев. То есть там достаточно такая лояльная сейчас система разрабатывается, которая позволит предпринимателям, по крайней мере, растянуть вот эту налоговую нагрузку на два следующих года.
0: Ну, а это... по поводу страховщиков, вот, кстати, еще вопрос. Мы не будем забывать о том, что страхование – это бизнес, и причем бизнес достаточно прибыльный, и они, в общем-то, свою выгоду видят очень хорошо. А насколько страховщики вообще счастливы могут быть от такой перспективы? Потому что тут, извините, не автомобиль застраховать на случай ДТП, тут суммы выплат совершенно иные, цифры совершенно иные, суммы выплат огромные, и риски... тоже так получается, что на сегодняшний день тоже огромное.
12: Конечно, в этом и основная проблема, что сейчас ни одна страховая компания не может просчитать, как-то спрогнозировать вот эти риски. И то же самое РНПК, оно, насколько я знаю, вот, несколько месяцев назад они как раз предлагали в трехмесячный период ограничить действие страхового продукта. То есть вы понимаете, о чем да, речь. То есть каждые три месяца пересматривать в зависимости от... ситуации, так сказать, политической, да, и на местах, ну, что происходит, то есть какие убытки несут страховые компании. То есть для наших слушателей, поясню, РНПК – это, грубо говоря, страховая для страховых. То есть там, где каждая страховая страхует риски своей, ну, обеспечения своих активов, да, чтобы они смогли выплатить в случае вот такой массовой террористической угрозы, чтобы они смогли свои обязательства выполнить перед клиентами. То есть они у них размещают часть какую-то страхового гонорара, и, соответственно, по определенной там таблице это считается, и, соответственно, РНПК потом в случае происшествия террористического, террористической военной направленности, да, они компенсируют как раз-таки вот этот риск. Вот. И здесь, ну, сегодняшние лимиты, они, в общем, ну, какую-то часть, наверное, компании спасают вот, от тех обстоятельств, которые могут произойти неприятных. Но вот те крупные, да, которые экономикообразующие, так сказать, предприятия, да, от которых мы все с вами зависим, вот сейчас мы видим уже на IT-сферу распространяются эти атаки и так далее, то есть здесь, конечно, нужно это все обсуждать и принимать решение как можно скорее. То есть это потому что на сегодняшний день ну, у нас сейчас банкротится предприниматели, мы каждый день видим, работаем с ними. И это тяжелая такая экономическая обстановка в стране.
1: Но получается все-таки, вот несмотря на то, что мы говорим, что нам предприниматели должны относиться ко всему серьезно, все-таки здесь государство должно быть во главе этого процесса. Получается, мы рассчитываем на... Что в первую очередь? Это вот те самые финансовые механизмы, о которых вы говорите. Это какие-то административные истории. Ну, условно говоря, дать право делать что-то. Я сейчас не могу сказать, что вам виднее. Но вот какие моменты важнее всего?
12: Ну, смотрите, я как предприниматель и как человек, который возглавляет предпринимательское сообщество в определенной нише, да, я могу попросить наше государство ну, через ваш радиоэфир побольше с нами находиться в контексте. То есть мы за последний год написали там несколько, наверное, сотен уже обращений в различные ведомства, министерства. И вот ну, не получается у нас завязать диалог, хотя у нас есть вполне конкретные предложения. То есть здесь еще же, понимаете, существует еще такой риск, как использование инфраструктуры предпринимателей для совершения каких-то террористических актов, да, то есть мы прекрасно с вами помним и Крымское вот это вот с Крымским мостом, да, история, где ну, предприниматели были вовлечены в темную и все вот эти атаки беспилотными летательными аппаратами из модульных домов, да, когда тоже предприниматели использовали, то есть и все вот эти риски, их надо прорабатывать совместно с бизнесом, совместно с предпринимательскими сообществами. И сейчас вот механизм именно взаимодействия государственных органов и предпринимателей, он очень-очень туго работает. То есть, ну, это то, о чем я говорил, вот более сотен обращений мы отправили, и никакой работы, по сути, до сих пор не начали. Хотя у нас есть и предложение сделать цифровую платформу всех контрагентов, которые в логистике задействованы, да, чтобы как-то спецслужбы могли централизованную информацию собирать, анализировать, да, выявлять там какие-то риски, ну, вот, потому что у них намного больше для этого средств. Вот. А сейчас, получается, нам спускают указы, указ президента тот же самый, да, о том, что мы должны предпринять какие-то меры для того, чтобы противодействовать, да, то есть как-то вот...
1: Да, Артём, спасибо. Дорога спасибо. С двусторонним движением нужна.
0: Артём Замараев был с нами, а мы, Ольга Максимовна, Игорь Шатров, вернемся после новостей.
13: Наше время. За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
14: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть третья.
15: Каждая комната буквально пронизана вот живой жизнью.
14: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.
16: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
17: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
18: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
14: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
19: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
21: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
20: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
19: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
22: 26 октября в Кремлевском дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится гала-концерт «Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Автографы и имиджи» и будет посвящено юбилею легендарного артиста. На сцене мировые звезды балета Евгения Образцова, Виктория Терешкина, Мария Ильюшкина и другие. Автор и ведущий – народный артист России Андрис Лиепа. 6+.
23: 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
24: Карл войско поведет на Полтаву.
25: Петр будет вынужден дать бой.
26: Приготовиться к атаке.
27: Вали!
28: Масштабная кинопремьера «Рождение империи». В кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Киев не подумал о последствиях атак на НПЗ дата-центры, заявил Путин. ВС России уничтожили объект транспортной инфраструктуры ВСУ в порту Южный. Британия направит Украине новые ракеты Storm Shadow. Далее подробности. Владимир Путин заявил, что Киев продолжает попытки наносить удары по российским НПЗ, но существенного ущерба им нанести не удалось. Об этом он заявил в ходе встречи с участниками съезда форума «Деловой России». По словам президента страны, прежде чем принимать решение об ударах по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам, украинской стороне необходимо думать о последствиях.
2: К сожалению, мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ и Wildberries, и Озон. Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть. Но мы считали, что это, до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли. И нас остановили. Так было с объектами энергетики. Вот они продолжают до сих пор вчера. По некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали. Ничего такого существенного, но тем не менее продолжают. То же самое и с платформами по электронной торговле. Вот они сделали первый шаг. Мы начали отвечать сейчас. И по энергетике тоже там уже пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам и так далее. Но они начали. Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, надо было как следует подумать над последствиями.
1: Владимир Путин также поддержал идею введения отложенного федерального налогового вычета. По мнению президента, после выработки необходимых инструментов это станет реальной поддержкой бизнесу. Вооруженные силы России днем в четверг продолжили удары в порту Южной Одесской области. По данным Минобороны, уничтожен объект транспортной инфраструктуры, задействованный в интересах ВСУ. Кроме того, при переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного и двойного назначения. Ранее, по данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» за сутки взяли под контроль Нефедовку и Черное в Харьковской области. Кроме того, в Доброполе и Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигались в северо-западной части города. Штурмовые подразделения группировки морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта. В течение суток освобождено 31 здание и уничтожено до 15 украинских военнослужащих. ВСУ поставили на поток войну с мирными гражданами, в том числе с детьми, женщинами и пожилыми людьми. Об этом заявил посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник в ходе диалога с председателем Комитета ООН по правам человека в Нью-Йорке. По словам российского дипломата, число мирных граждан, пострадавших от рук украинских боевиков, с начала года достигло почти 10,5 тысяч человек. Мирошник потребовал от Комитета ООН по правам человека четко отреагировать на терроризм киевского режима против мирного населения. Он отметил, что у ООН нет внятной реакции на удары ВСУ по мирным жителям. Воздушная тревога объявлена в столице Украины в шестой раз с начала суток. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Тревога также действует в большинстве областей Украины, в том числе и в Киевской. Лондон намерен передать Киеву партию дальнобойных ракет Storm Shadow, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, этот вопрос британский премьер Энди Бёрнам и Зеленский обсуждали накануне на встрече в Лондоне. Добавлю, сегодня телеканал CNN сообщил, что у Украины закончились ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Минпромторг России утвердил приказ, который устанавливает размер технологического сбора в отношении отдельных видов радиоэлектроники. Документ опубликован на портале официальной информации. Технологический сбор начнет действовать с 1 декабря 2026 года в отношении ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов. Согласно приказу, базовая ставка техсбора для ноутбуков будет составлять 746 рублей при наличии информации о товарном знаке и модели, в системе маркировки 500 рублей при отсутствии 992 рубля. Для смартфонов техсбор предполагается установить в размере 373 рублей. В отношении проводных телефонов с беспроводной трубкой техсбор составит 149 рублей, для сотовых аппаратов 75 рублей, для прочих телефонных аппаратов 37. Всемирно известный оперный певец, народный артист России Эльдар Дразаков назначен художественным руководителем, директором Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил городской комитет по культуре. В ведомстве отметили, что объединение художественного руководства и дирекции позволит более цельно выстраивать работу театра. С марта Абдразаков занимал пост худрука Михайловского театра. Прежний худрук Владимир Кехман покинул эту должность в январе. Напомню, Эльдар Абдразаков также является художественным руководителем Севастопольского театра оперы и балета. Михайловский театр – один из ведущих музыкальных театров Петербурга и России. Он был открыт в 1833 году по указу императора Николая I. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в суде Нью-Йорка не признал вину по обвинениям в сговоре с целью пыток, передает РИА Новости. Ранее Мадуро и его супруга Силия Флорес не признали себя виновными по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Напомню, президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были похищены американскими военными в ходе нападения на Каракас в начале этого года.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. В Кубке России сегодня завершается программа матча 4-го тура группового этапа в пути РПЛ. В эти мгновения Рубин дома по ходу второго тайма уступает Оренбургу 0-3. Федерация гимнастики России сообщила о том, что посольство Нидерландов выдало российской гимнастке Александре Ануфриевой паспорт с визой для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Напомню, Ануфриевой 16 лет, она чемпионка страны в опорном прыжке. В минеральных водах проходит чемпионат России по дзюдо. Исмаил Мессиров завоевал золото в категории до 66 килограммов. В весе до 60 килограммов победителем стал Дамир Меримов. У женщин в весе до 78 золото взяла Александра Бабинцева. В весе свыше 78 килограммов лучшей стала Анастасия Холодилина. Теперь новости хоккея. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные два матча. Они проходят в эти мгновения. «Лада» обыгрывает «СКА» 1-0. Во встрече «Северстали» и «Локомотива» счет пока равный 2-2. Теннис. Россиянка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане, победив седьмую ракетку мира Каролину Мухову 7-5-6-3. Для Шнайдера это победа четвертая в карьере над игроком первой мировой десятки. За место в полуфинале россиянка сыграет со Остапенко из Латвии. Плавание в Астане стартовал заключительный третий этап Кубка мира на короткой воде. В первый день соревнований российские пловцы завоевали 7 медалей. Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 50 метров брасом. Серебряные медали на счету Егора Корнева на 100-метровке вольным стилем. Павла Самусенко на 100-метровке на спине. Евгений Чекуновой на 100-метровке брасом. Марины Сурковой на полтиннике баттерфляем. И Мария Осетровой на полтиннике на спине. Дарья Клепикова была третьей на дистанции 50 метров баттерфляем. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 16 октября в Петрозаводске плюс 8, плюс 10, без осадков. В Калининграде плюс 15, плюс 17, без осадков. В Уфе плюс 19, плюс 21, без осадков. В Казани плюс 19, плюс 21, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 20, плюс 22, без осадков. В Туле без осадков плюс 18, плюс 20. В Ростове-на-Дону плюс 19, плюс 21, кратковременные дожди. В Волгограде без осадков плюс 22, плюс 24. В Ставрополе плюс 20, плюс 22, кратковременные дожди. В Симферополе плюс 13, плюс 15, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем плюс 11, плюс 13. В Москве облачно днем с прояснениями, без осадков. Температура плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 9 градусов тепла.

0: Театр на Радио России.
1: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
2: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
3: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет. То вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
0: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
4: Ну, как тебе нравится мой грим?
1: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
0: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
5: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
6: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
5: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
7: Ну да, стараюсь.
5: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
8: Меня заставили.
6: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: «От всей души» в новом сезоне с Вадимом Тихомировым. По субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история.

0: тоже. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствуют всех, кто к нам только что присоединился, и расскажем вам о планах на ближайшие несколько десятков минут.
1: Да, еще раз здравствуйте. Ну вот начнем, не начнем, а завершать мы сегодня будем. Что ж такое? Завершать мы будем сегодня рассказом о уникальном спортивном клубе «Крылья», который в начале сентября открылся в подмосковной Балашихе. Или Балашихе. Какая версия победила? Все время спорим на эту тему. Сегодня просто в одной программе шутку на эту тему слышал, поэтому простите, мы шутим. Да, о спорте мы сегодня будем говорить в очень таком интересном контексте. Есть виды спорта, которыми занимаются, ну, что ли, не так много граждан. А стоит ли государству в эти виды спорта вкладывать средства? Или уж, ну, как говорится, не приносите вы дохода никакого, и интересные, кому интересны, пускай те вас и финансируют. Вопрос такой, вроде бы, не очень серьезный, а на самом деле для кого-то это жизнь, это смысл жизни в этом, я не знаю, целый мир вокруг этого. Вот это, давайте об этом и поговорим сегодня. В России 8% граждан, но это только по официальным данным, живут в съемном жилье. Поговорим о том, в какую сторону тренд сейчас движется. Все-таки люди хотят иметь частный дом или готовы снимать и, в общем-то, не париться по поводу будущего своего. Ну, а начнем с очень довольно жесткой мысли, которую поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предложила приостановить лицензирование частных вузов. С этого и начнем.
2: Наше время.
1: Спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко предложила обратиться в Кабмин с просьбой прекратить выдачу лицензий до изменения законодательства и наведения порядка в этой сфере. Она считает, что в России появился целый пласт частных учебных заведений, имитирующих образовательную деятельность. Сейчас вузы регистрируются онлайн за 5 дней без всякой ответственности и гарантий, хотя прежде эта процедура составляла 45 дней. Матвиенко задалась вопросом, а кто провел такую диверсию? Сегодня у нас будет очень интересные эксперты на эту тему. С первым мы не смогли поговорить в прямом эфире, и небольшой такой свой спич, скажем так, он нам прислал, но я поделюсь частью нашего разговора, который остался за пределами этой реплики, которую мы сейчас озвучим. Мы говорили с Юрием Викторовичем Усковым, основателем института Айсприн, и он сказал, ну, очень легко определить вуз, который тот самый частный вуз, который дипломы печатает, скажем так, и раздает за деньги просто. А вы посмотрите на проходной балл в этот вуз. Вот если он очень серьезный и сравнимый с самыми серьезными вузами государственными, а таких вузов немало и среди частных, вот тогда, и даже не задумываясь вопросом, дипломы там точно не печатают. А если он такой, знаете, и в колледж можно поступить спокойно, и вообще даже париться особо, извините, за жаргон не надо, то, ну, скорее всего, это вот вуз тот самый, по поводу которого Валентина Ивановна только что грома и молнии метала. Ну, давайте послушаем Юрий Викторович Усков, основатель института Айсприн. Послушаем его мнение.
3: Беспокойство отдельных руководителей в правительстве по поводу качества частного образования, ну, действительно понятно. Есть такое мнение расхожее, что частное образование означает плохое. Это возможность для не очень сильных абитуриентов хоть какое-то образование получить и хоть какой-то диплом, чтобы у них был. И действительно с этим надо что-то делать. Не знаю, хороший ли способ не давать аккредитацию или лицензию. Может быть, другие способы есть. Но тут нужно видеть одну историю. Есть частное образование и частное образование. Есть частные вузы, которые, условно говоря, печатают дипломы, а есть частные вузы, которые действительно дают хорошее образование. Там нет цели заработать какие-то деньги, там есть скорее цель создать качественный, современный формат, который дает людям путь в профессию, путь к высоким результатам. Такие вузы, как наш институт, действительно стремятся дать хорошее образование, и количество таких вузов, которые создаются с этой целью, оно растет. И вот очень важно тут с водой не выплеснуть и ребенка, а может быть курицу, которая принесет стране золотые яйца, и внимательно смотреть. Хороший частный вуз очень просто отличить. У него обычно сильные абитуриенты, это можно смотреть по баллу ЕГЭ, там высокий процент трудоустройства по специальностей. Это нетрудно определить, что вуз действительно серьезным образованием занимается. И мне бы хотелось, чтобы серьезные руководители этот тренд, новый начинающийся тренд в нашем образовании увидели и обратили на него внимание. У него большое будущее. В мире во многих странах ведущие университеты частные. И

0: Я думаю, что в России пришло время, когда у нас появятся действительно крутые частные вузы, сравнимые по качеству подготовки с ведущими зарубежными. Важно только это правильно поддержать, в том числе на уровне правительства.
1: Ну да, это был Юрий Усков, основатель института Айспринт. Я просто бывал у него в гостях в Йошкар-Оле и скажу, Йошкар-Ола, туда едут со всей страны учиться, в этот его частный вуз. А преподаватели ездят из Москвы для того, чтобы там преподавать, понимаете, да, это раз. И второе, ну, человек, это один из крупнейших айтишников в России, он его создал для того, чтобы вот эту айтишную среду поддержать высококачественными кадрами. Вот когда ты видишь такой проект, то, скорее всего, это уже мое личное мнение, это точно перспективный и эффективный вуз, потому что человек создавал это то, в чем он разбирается и где он увидел нехватку кадров. Но есть и более не менее интересные истории из глубокой какой-то истории заведения, потому что Айспринт всего несколько лет. А вот с нами сейчас на связи академик Российской академии образования, ректор Российского нового университета, председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер,
1: Владимир Алексеевич, коллеги. Да, Владимир Алексеевич, но ведь ваш вуз еще вот буквально 30 секунд о нем, ведь он же имеет очень глубокую подоснову и историю, он же так не на пустом месте возник. Это, наверное, тоже о чем-то должно говорить потенциальному абитуриенту, ну или тому, кто вот с прищуром смотрит на частные вузы.
3: Да, мы возникли, ну, не совсем на пустом, мы возникали с нуля, но мы осколок московского физтеха. У нас долгие годы работал Сергей Петрович Капица, мы вместе с ним восстановили очевидное невероятное. А сейчас, совершенно правильно Усков сказал, возникают очень хорошие частные вузы, например, Центральный университет, который на свои деньги и своими силами уже который год наша команда по искусственному интеллекту на мировых олимпиадах побеждает. Тот же Иннополис, ну и массу может других вузов назвать, в Краснодаре Академия МСИД, в Казани замечательные вузы. Мы можем массу примеров привести, когда в частных вузах образование по качеству нисколько не уступает. В Москве есть несколько вузов, где есть диссертационные советы по целому ряду направлений. Например, в нашем вузе 4 диссовета. И мы еще открываем как минимум 2.
1: Владимир Алексеевич, но ведь
3: мы поддерживаем научную школу.
1: Да, Владимир Алексеевич, насколько вот мы, наблюдающие за этими процессами, люди знаем, ведь еще это и, как правило, некая такая среда, которая не только занимается образовательными процессами, но это уже и прямая связь с каким-то, бизнесом или прямая дорога в будущее. Но я просто знаю, что у Ускова люди потом идут и к нему в компанию работают. Ваши, насколько я знаю, беспилотники для фронта создают. Вроде бы еще и студенты. Вот давайте об этой составляющей частного образования поговорим тоже.
3: Абсолютно вы правильно подметили. Нормальные частные вузы живут интересами страны. Мы не только разрабатываем, мы и производим, и беспилотники. Более того, мы одни из лидеров, а могут быть и абсолютные лидеры в производстве экзоскелетов, в том же искусственном интеллекте. У нас масса вузов, которые принимают активнейшее в этом участие и находятся на самых-самых передовых позициях. Работают и прекрасные ученые. Мы уже говорили про научные школы. У нас есть несколько десятков вузов, которые открывают диссертационные советы по самым актуальным направлениям науки. Собственно, фактически у вуза 3 задачи. Конечно, воспитание, качество образования и генерация знаний. Вот качество образования и генерация знаний, здесь частные вузы, они зачастую конкурируют с ведущими государственными вузами.
1: Владимир Алексеевич, а вот скажите, ведь, наверное, не на пустом месте сомнения спикера Совета Федерации, третьего лица нашего государства, не на пустом месте эти сомнения возникли. Откуда вот эти разговоры? И, может быть, вы там в своей среде не очень четко смотрите на коллег и не отсеиваете вот тех, кого назвала Валентина Ивановна, нечестными, что ли, участниками образовательного процесса?
3: Вы знаете, моя точка зрения, мнение Валентины Ивановны, оно действительно имеет право на жизнь. Я ее достаточно хорошо знаю, еще когда она была вице-премьером. Это настоящий патриот нашей страны, она четко переживает за дело. И на самом деле вот мы, все граждане страны, должны быть ей благодарны за то, что она умеет четко и ясно формулировать и вскрывать проблему. Такая проблема действительно есть. Но, как правильно сказал Усков, есть частные вузы и есть еще частные вузы. Ведь в любом мировом рейтинге топовая часть любого из мировых рейтингов состоит в подавляющем большинстве из частных вузов. Почему у нас по-другому? Почему у нас есть частные вузы, с которых переводом берут гранды нашей высшей школы, да и мировой, а есть частные вузы, которые, ну, откровенно называются заборостроительные. Ну, причина понятна, она лежит наверху, что можно не учиться, а приобрести. Но эта причина, ее и Валентина Ивановна озвучила, да, и скрыла. Но мы над этой проблемой давно работаем с Рособнадзором. У нас есть договоренность с руководством Рособнадзора буквально в этом семестре, этой осенью, провести встречу, чтобы понять, как лучше совместно эту проблему решить.
1: Ну, нам ждать, получается, все-таки некой чистки придется, да?
3: Я думаю, что это могут быть и так назвать, и чистка, а скорее всего будут изменившиеся условия, чтобы не только... Ведь что такое аккредитация? Это минимум требований. И вузы, которые ее проходят, ей удовлетворяют. Ну, значит, нужно как-то эти требования изменить, усилить. А то, что действительно сейчас лицензирование можно так получить, это верно. Но я, если откровенно уж говорить, узнал об этом из руководства Рособнадзора, когда они этим возмущались.
1: Сами даже... придумали, сами разрешили, сами потом возмущались. Спасибо, академик Российской академии наук, ректор Российского нового университета, председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов был с нами. Говорили о частных вузах. К следующей теме переходим.
2: Наше время. Оказывается, в России 8% граждан живут в съемном жилье. Во всяком случае, это следует из опроса ВЦИОМ. И чаще всего квартиры арендуют молодые люди и жители крупных городов. 8%. Это много или мало?
1: Ну, на мой взгляд, это мало. Это мне кажется, мало? Реально живут больше. Но вопрос-то не в том, сколько живет, а сколько хочет жить в своем, а сколько вот в съемном. Мне кажется, в этом, да?
2: Потому что есть еще другие цифры. При этом, ну, при 8%, лишь 20% арендаторов планируют переехать в течение года, а 22% готовы оставаться в съемном жилье 5 лет и дольше.
1: Ну, то есть, если вот посчитать, что, наверное, все-таки это больше цифра, то и эти цифры нам должны, нас должны заставить задуматься. С нами руководитель аналитического центра индикатора рынка недвижимости Олег Рябченко. Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Олег, а какой сейчас тренд? Был же период в 90-е годы, когда нам говорили, ну все, там, зачем вам квартиры, снимайте, так во всем мире живут. Во-первых, как живут во всем мире, а во-вторых, какой у нас тренд? Люди хотят свой дом или квартиру, или готовы жить в арендном жилье?
4: Ну, давайте по порядку попробуем разобраться. Тренд меняется. Если мы вспомнили аж 90-е, то были разные периоды, и... В общем-то, за эти 25 лет разные возникали тенденции и к арендному жилью, что было, наверное, больше характерно даже для нулевых, и к покупке собственного жилья, когда была массовая льготная ипотека и семейная ипотека, и к загородному рынку, когда вот активно развивался этот сегмент и так далее, да, то есть... Здесь как бы нельзя сказать, что идет какой-то очень продолжительный тренд. Ситуация меняется в зависимости вот от изменения как бы общей картины жизни.
1: Условно говоря, есть ипотека, и люди вдруг сразу хотят жить отдельно, иметь свою квартиру. А скажите, ну, на ваш взгляд, мы вообще, вот давайте немножко от вашего рынка отойдем, и буквально на одну минуту, а вот чисто по философии, мы люди, которые хотят жить в своих квартирах, или вот такие перекати-поле, ну, вот, жители нашей страны, а не кто вот в этом?
4: Ну, в нашей стране, конечно, больше люди склонны к своим квартирам, и, возможно, по этой причине победила ипотечная концепция. Потому что если говорить об арендном жилье, то этот рынок должен быть развит. Есть примеры стран, где значительная часть населения живет в арендном жилье, например, Германия. Но там очень развит рынок аренды, то есть там огромные объемы жилья под долгосрочную аренду, защищенный арендатор, который может жить всю жизнь в этой квартире, его проблематично выселить, регламентируется стоимость арендной платы и так далее. А в России рынок арендного жилья так и остается практически не развит. Есть единичные примеры, ну, например, в Москве всего несколько домов от компании «Дом РФ», которые вот систематически сдают жилье в аренду на профессиональном уровне. Но львиная доля рынка аренды у нас – это как бы аренда от частника, то есть когда один частник сдает другому, то есть это такая аренда не организованная, не когда крупные компании вот строят целые дома, там, кварталы, да, под арендное жилье. Поэтому здесь и получается нестабильность. Любой частник, он может в любой момент выгнать. Люди любят заключать краткосрочные договора, стремятся постоянно повысить арендную плату, нередко как бы создают иные сложности там частым посещением и проверками. Поэтому вот, поскольку у нас нет такого как бы систематического арендного жилья, построенного компаниями под сдачу в аренду на таком промышленном уровне, да, все на уровне участников, у нас и аренда воспринимается как очень нестабильный момент, отсюда желание все-таки купить свою квартиру, чтобы ни от кого не зависеть.
1: Поэтому, да, поэтому вопрос, который мы сегодня задаем, к сожалению, или там, к счастью, риторический. У нас еще и бэкграунд определенный, у нас у всех в Советском Союзе были квартиры, они остались, большинство населения еще это помнит, у кого нет, поэтому мы за личный дом и личную квартиру все-таки.
2: Ну, я не думаю, что у подрастающего поколения останется такая же навязчивая привычка. Во всяком случае, мир стремительно меняется. Поживем, увидим. Благодарим Олега Репченко, руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости». А сами покинем вас ровно на минуту. Вернемся с Виталием Павловым. Будем говорить о спорте.
5: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
6: Там по синим цветам бродят кони и дети.
5: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
7: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
8: Нам очень нравится ваша работа.
5: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым к нам пришел Виталий Павлов. Привет, Виталий.
1: Привет, Виталий.
9: Привет, да. Привет.
1: Тема очень какая-то необычная. Если так в двух словах, я уже ее анонсировал. Угу. Есть виды спорта, которые вот, ну, не очень особо популярны, но они есть. И вот надо ли их как-то поддерживать, финансировать государству или оставить на откуп тем, кто ими занимается. Вот мне кажется, так вопрос стоит в этой теме, можно его сформулировать.
2: Хоккей на траве. Вот многие считают, что это извращение.
9: Но это действительно на любителей вид спорта. И, ну, на мой взгляд, конечно, он очень такой, как популярное слово сейчас, нишевый, да. Вот он для какого-то узкого круга людей, так уж сложилось, да, популярность у него в нашей стране действительно невысокая. Если там смотреть на количество подписчиков в разных соцсетях, то можно ужаснуться, что, в общем, за видом спорта следит очень маленькая группа людей.
1: А скажи мне, почему его называют русским-то хоккеем? Привет.
9: Нет, русский хоккей — это хоккей.
1: Это с мячом, да, прости. Да. Ой, извиняю,
9: а вот
1: прости,
9: хоккей,
1: да.
9: Хоккей на траве.
2: А можешь немножечко описать нам его? В чем там бегают?
9: Ну,
2: мало ли, вдруг бегают по траве в коньках.
9: Нет. нет, нет, конечно, нет. В обычных кроссовках форма стандартная, шорты, шайба? Майки. Нет, там мяч и, ну, соответственно, клюшка. Вот,
2: угу. Зато, наверное, он гораздо дешевле, чем хоккей классический.
9: Да, он на порядок дешевле, и как раз спортсмены вот из клуба, которые сейчас могут закрыть, из «Динамо Электросталь», рассказывают о том, что, ну, у них, по крайней мере, в подмосковном городе, да, даже когда дети приходят в секцию, им все абсолютно выдают. То есть там клюшку выдают, а больше, в общем, ничего и не нужно особенного для игры.
1: Мяч для игры нужен. Слушай, а еще индор-хоккей.
2: Что такое индор-хоккей?
9: Да, индор-хоккей — это та же самая история, только внутри, в помещении. Вот и все. Вот обычная...
2: То есть в спортзале.
9: Да, в спортзале точно так же... С клюшкой.
1: Ну,
9: с
1: то есть,
9: мячом,
1: как футбол,
9: да.
1: Футбол, как мини-футбол, или как тебе?
9: Да, да, да. Как мини-футбол, если говорить про площадку, то идентичная абсолютно.
1: Только
9: вот.
1: Хоккей.
9: И только
1: и
9: да,
1: мяч.
9: Считается хоккей из-за клюшки. И понятно, что когда нет большого спроса, да, на вид спорта, возникают вот такие ситуации, как сейчас с «Динамо Электросталь», где, в общем, говорят о том, что клуб собираются закрыть, при том, что клуб действительно с колоссальной историей, ему там больше 30 лет, выигрывали в том числе международные соревнования. Последняя победа датирована 2022 годом, то есть не так давно даже.
1: Погоди, так в мире, получается, все-таки у него есть поклонники, и он где-то популярен, или нет?
9: Ну, относительно, конечно. Понятно, что где-то популярен, безусловно, но в нашей стране аудитории не нашел.
2: Я так полагаю, что гонорары там тоже сильно отличаются.
9: Да, и вот как раз спортсмены тоже сказали о том, что, ну, у них зарплата там составляет буквально 70 тысяч рублей. Они, в общем, играют за идею. Это их вид спорта, который они очень любят, ценят, и без него как-то себя вообще не видят. И даже поговаривают о том, что, ну, в общем, есть в «Динамо Электростали», например, да, в мужской команде и в женской просто семьи самые настоящие. И вот они говорят о том, что если клуб закроют, нам куда-то переезжать, искать новый клуб достаточно тяжело. Мы, получается, с мужем там будем разделены, с женой в разных городах, а как квартиры снимать, куда детей пристраивать и так далее.
1: То есть, общем, настолько принципиально, настолько они любят свой вид спорта,
9: да,
1: что
9: да, да,
1: в
9: да,
1: этом
9: да.
1: случае, ну, даже вот, переезжать готовы. Вот,
9: ну, вот действительно,
1: бывает.
9: Люди заряжены, горят этим видом спорта. Другой вопрос, что, конечно, таких людей немного, но при этом в клубе, например, да, «Динамо Электросталь», говорят, что в случае закрытия вот этих профессиональных мужских и женских команд работы лишатся там порядка 50 человек. Но надо понимать, вот честно, я даже не знаю правильного ответа на этот вопрос. А нужно ли спонсировать такие истории, которые, ну, совсем местечковые получаются, да? 50 человек без работы, конечно, очень грустно. Мне невероятно жаль, и успешный клуб в том числе. Но все-таки это государственный бюджет. Мы прекрасно понимаем.
2: Но они могут существовать на пожертвования меценатов.
9: Да, но этих меценатов еще нужно найти. Вот в этом нюанс. И тут мы способны сказать всегда там про хоккей и про футбол. Я продолжаю настаивать, что государственные деньги не должны идти на профессиональные клубы в хоккее, в футболе, вот в этих крупных и популярных видах спорта, где достаточно спонсоров. Вот об этом я говорю постоянно. А в таких видах спорта, как хоккей на траве, ну, сложно найти мецената, который будет поддерживать его. И тут, может быть, действительно госденьги в каком-то, к тому же, небольшом объеме, как рассказывают, там буквально 2 сбора у команды и 1 000 000 взнос на участие в турнире. Все, это все траты, которые есть. И дальше там, ну, зарплаты сотрудников. Все. Если сравнивать это с другими игровыми видами спорта, это просто, ну, капелька какая-то, вообще незначительная. А если спортсмены, которые в этом «Динамо Электросталь» выступают, говорят правду относительно того, что новый генеральный директор Максим Бурцов, введение которого помимо хоккея на траве еще «Красная машина», «Школа», «Торнадо», это, ну, соответственно, хоккей с шайбой, еще «Атлант», молодежная хоккейная команда. Если действительно происходит такая вещь, что он деньги из хоккея на траве перераспределяет на хоккей с шайбой, вот здесь уже колоссальные вопросы возникают, а зачем так делать? И тут уже как будто бы нужна какая-то проверка со стороны, да, соответствующего Министерства спорта, в частности, Московской области в данном случае, в котором, правда, достаточно отчетливо дали понять, насколько я понимаю, что действительно решение уже принято, и эти профессиональные команды будут закрыты, будет существовать только школа по хоккею на траве. И, ну вот, с одной стороны, опять мы возвращаемся к теме того,
2: зачем, что... Зачем школа-то тогда нужна?
9: Да, куда идти после
2: школы?
9: Куда они
2: потом пойдут?
9: Вот, в том-то и дело. Вопрос на поверхности, да, сразу. А вот они закончат эту школу, молодежная команда, да, ну а дальше куда? Куда в профессиональную-то идти? В другой регион переезжать ради хоккея на траве? Я, конечно, понимаю, что кто-то, наверное, и переедет, но это будет 1-2 человека в лучшем случае. А нужна ли тогда школа? И вот как раз вопрос, мне кажется, стоит такой, что, ну, если вы хотите содержать что-то из хоккея на траве, то, наверное, это должна быть и профессиональная команда в этом случае. Если не хотите, ну, закрывайте тогда все. Но, с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что дети идут в эту секцию, занимаются абсолютно бесплатные занятия по хоккею на траве. Это, ну, возможность заниматься физическими нагрузками качественными. Плюс к тому, что это сначала общая физическая подготовка, а потом уже клюшки и так далее. Поэтому, ну, наверное, детей этого лишать тоже не стоит. И замкнутый круг, на самом деле, в данном случае возникает.
1: Может связать хоккей на траве с хоккеем, с мячом, этим зимним нашим вариантом, и как-то их коллаборацию сделать.
9: Есть еще такой грустный фактор, что хоккей с мячом, он все-таки достаточно развит в нашей стране.
1: Ну вот я и говорю, и здесь, может быть, один другой подтолкнет.
9: Я сомневаюсь, что нужно объединять, по сути, летний вид спорта с зимним видом спорта. Это специфическая затея.
1: Ну да, я согласен, на всем не видит.
9: Объединить федерации, как это сделано там в некоторых других видах спорта у нас, да, у нас же есть теперь там объединенные федерации в, насколько я помню, в гимнастике.
1: Ну да, может быть, федерации объединить, правда,
9: да,
1: слушай.
9: И тогда госбюджет будет просто распределяться на одну федерацию, а внутри федерации уже распределяться дальше. Как будто бы это одно из решений.
1: Вот.
9: Но тут надо понимать, пойдут ли на такой шаг руководители Федерации хоккея на траве.
1: А скажи,
9: потому что, ты знаешь, вот самое странное, что меня возмущает в этой ситуации, что Федерация хоккея на траве России вообще никак не комментирует эту историю.
1: Отлично.
9: Абсолютно никак. Генеральный директор «Динамо Электросталь», да, вот этот новоиспеченный, он тоже, в общем, отказывается от комментариев, говорит, ничего закрывать не будем. Клуб обращается, точнее, игроки обращаются в Министерство спорта Московской области, там говорят, все, закрываем, ищите себе новые команды. И вот как быть людям-то? Вы скажите хотя бы правду, что происходит, вот для начала.
1: Ну да, потом...
9: А потом уже, чтобы были какие-то решения, да, в ту или иную сторону.
1: Потом это других может коснуться. То есть есть чемпионаты, есть там же не одна эта команда, их, ну, хотя бы десяток, два.
9: К сожалению, команд тоже мало, объективно. 6 команд в мужском чемпионате, 5 команд в женском чемпионате. И вы представляете, вот сейчас закрывается еще «Динамо» и «Электросталь», остается 5 команд в чемпионате России и 4 в женском.
1: Да.
9: Ну, честно говоря, в этом случае возникает вопрос, а так ли нужна действительно федерация хоккея на траве, если там всего 10 команд на всю страну профессиональных?
1: Вопрос очень сложный, мы вряд ли на него найдем ответ в этой программе. Есть ощущение, что к нему можно будет вернуться, потому что, ну, проблема не только с хоккеем на траве.
9: Да, безусловно, со многими видами спорта, где, ну, возникают проблемы финансового характера, они объективные.
1: Ну да, в первую очередь всегда олимпийские, потом уже такие более-менее популярные, а вот эти вообще, они уже, да, даже не вторичные, а где-то на обочине. Ну, тема такая серьезная, да. Будем к ней возвращаться. Спасибо, наверное, тебе, Виталий, да?
2: Спасибо Виталию Павлову. Ну, а мы сейчас вас покинем на несколько минут, а после вернемся и будем обсуждать с нашими коллегами московские события. Дождитесь.
5: Вас не обманут.
10: Здравствуйте. Мошенники пользуются сбоями в работе цифровых сервисов и, по данным компании Яндекс, присылают поддельные уведомления якобы о восстановлении доступа, предлагают ускорить решение проблемы через сторонние ссылки и выманивают данные под видом техподдержки. Понятно, что это не новые схемы обмана. Они по заготовленным шаблонам, просто подстраиваются под новостную повестку. Присылают письма и сообщения якобы от имени сервисов с требованием срочно подтвердить личность, ввести код из СМС или скачать обновление. Нередко в таких сообщениях используют реальные названия сервисов и копируют фирменный стиль, чтобы вызвать доверие. В Яндексе подчеркивают, что служба поддержки никогда не запрашивает пароли, коды подтверждения и другие конфиденциальные данные в чатах, письмах или по телефону. Для защиты своих аккаунтов эксперты рекомендуют в первую очередь проверять адрес отправителя и не торопиться с действиями. При сомнениях лучше зайти в сервис напрямую через официальное приложение или сайт, а не по ссылке из сообщения. Также стоит обращать внимание на ошибки в тексте, неестественные формулировки или чрезмерное давление. Фразы вроде «счет будет заблокирован через 5 минут» или «требуется немедленное действие» часто выдают мошенников. Если подозрительное сообщение все же пришло, его лучше не удалять, а зафиксировать и при необходимости передать в службу поддержки сервиса. Под тем же соусом, якобы из-за сбоя работы сервисов, только уже компаниям присылают мошенники письма под видом органов власти, имитируя извещение или предписание. В письме содержится QR-код. Получателя просят отсканировать его или оплатить якобы доставку документа о внеплановой проверке или привлечение к административной ответственности. Сумма платежа от 400 до 600 рублей. А вместе с оплатой мошенники просят указать фамилию, имя, отчество и адрес человека, которому якобы вручена доставка. Под видом обновления приложения госуслуги аферисты пытаются убедить установить на телефон россиян специальную шпионскую программу, которая способна перехватывать сообщения, пароли, банковские уведомления. Злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками поликлиники или государственного учреждения, и предупреждают о необходимости обновить госуслуги. В противном случае будет заблокирована запись к врачу, полис или медицинская карта. После этого аферисты присылают ссылку или установочный файл. Установленное вредоносное приложение в зависимости от полученных разрешений может видеть содержимое экрана, управлять устройством, читать СМС, показывать отдельные окна банковских сервисов для сбора учета данных. Так что предложение установить приложение не через официальный магазин приложений – это первый признак мошенников. Второй – срочность. Это надо сделать как можно раньше, прямо сейчас. И третий – угроза. А иначе что-то перестанет работать. Если подозрительный файл установлен, эксперты советуют отключить телефон от интернета, сменить пароль на госуслугах с другого устройства, завершить активные сеансы и проверить историю входов. Если есть вероятность, что мошенники могут добраться до банковских приложений, свяжитесь с банком. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
5: Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия».
11: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
5: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
12: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
5: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
5: В эфире программа «Люди и песни».
14: Композицию «Санни», которая стала популярной у нас благодаря группе «Бонни М», считают едва ли не самой главной и веселой летней песней. А между тем, она была написана глубокой осенью и по весьма печальному поводу. Ее автор, американский певец и композитор Бобби Хэп, в начале 60-х исполнял песни в стилях R&B и соул в ночных клубах Нэшвилла. На сцене он выступал с 3 лет, его родители были музыкантами. Ну а свою самую знаменитую композицию он сочинил 22 ноября 1963 года. Эта дата печально известна всему миру как день убийства Джона Кеннеди. И в этот же день трагически погиб старший брат Хэбба, Гарольд. Но именно тогда Бобби написал такие слова. «Солнышко, вчера в моей жизни шел дождь, но ты улыбнулась мне и облегчила мою боль».
15: Sunny, Yesterday my life was filled with rain. Sunny

Люди и песни. В 1964 году Бобби Хэп записал Санни для сборника популярной музыки. Однако диск решили не издавать. В результате песня вышла лишь в 1966 и немедленно завоевала большую популярность. Хэбба даже пригласили участвовать в американских гастролях Битлз. В 1976 музыкант вернулся к композиции Санни и записал ее в модном в то время стиле диско. Эту версию услышал немецкий продюсер Фрэнк Фариан, который как раз подбирал песни для дебютного альбома своей новой группы «Бонни М». Через пару лет «Бонни М» стали первой поп-группой мирового уровня, прорвавшей железный занавес и выступившей в Советском Союзе. Так, в декабре 1978 года в зимней Москве в концертном зале «Россия» впервые в нашей стране и прозвучала песенка «Санни».

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники рассылают поддельные письма и уведомления от имени налоговой службы. Причем эксперты обращают внимание, что вначале аферисты печатают бумажные письма, якобы надо скорректировать налоговую декларацию, могут потребовать подтвердить расходы документами, а потом еще присылают и электронные уведомления со ссылкой на фишинговую копию сайта ФНС, Федеральной налоговой службы. Ловушка простая и, к сожалению, надежная. Человеку приходит уведомление, что в личном кабинете якобы появилось новое извещение. Чтобы с ним ознакомиться, человеку предлагают перейти по ссылке. Понятно, что на фальшивом сайте просят авторизоваться. Если ввести логин, пароль или другие данные, они окажутся у мошенников. Так что не переходите по ссылкам из таких сообщений, а самостоятельно зайдите в личный кабинет налогоплательщика и проверьте, есть ли у вас там новый документ. Еще сведения о налоговой задолженности можно уточнить на портале госуслуги. Да, этот путь дольше, чем просто перейти по ссылке, но зато он без подводных камней и не нарветесь на обманщиков. Хотя именно к простому, быстрому и удобному нас приучают все сервисы. И банки, и мобильные операторы, не исключение. Они хотят быть удобными и легкими, а еще безопасными, вежливыми и предупредительными. Поэтому мошенники стали использовать комбинированные атаки на россиян. Об этом говорит МВД. Аферисты могут позвонить человеку от лица работника банка и предупредить о якобы подозрительной активности со счетами. А через некоторое время в мессенджере появляется поддельная ссылка на страницу, которая имитирует официальный портал банка и запрашивают пароль и логин. Помним, что мошенники пытаются загнать человека в условия дефицита времени, как говорят психологи. При этом у человека должно появиться доверие к источнику, да еще и такое доверие, чтобы он не искал альтернативы, не думал, а только действовал. В самой простой схематичной версии это слышится так. У вас, у ваших близких, да у кого угодно проблема. Если сейчас ничего не сделать, будет беда. Поэтому это надо сделать прямо сейчас, иначе будет поздно. Поэтому слушайте меня внимательно, не останавливайтесь. Звучит как гипноз, и никакого гипноза не надо. Далее, говорят специалисты, последуют команды или управляющие поведением фразы. Слушайте меня, сейчас вы возьмете ручку и это запишите. По словам экспертов, внушение строится на таких механизмах, как захват внимания, активация эмоционального возбуждения и когнитивная перегрузка. Например, быстро-быстро вам собеседник что-то рассказывает, а потом вдруг аферист меняет тему и ритм. И получается, что злоумышленник либо атакует вас внезапной угрозой или ожиданием выгоды или прибыли, или просто вы ничего не понимали до этого, не успевая ухватить суть, а теперь стали понимать, но это вам не понравилось, испугало. Или наоборот, очень понравилось, значит, обманщик нащупал ваше слабое место, с помощью которого и вытянет ваши деньги или информацию о вас. Так что не проверяйте себя на устойчивость к гипнозу или внушению, просто прервите разговор, советую специалисты. Сохраните свои деньги и не позволите заработать мошенникам.
0: Фестиваль «Зодчество. Россия». Продолжение беседы.
2: Пространство создает архитектор, и его создания, они могут быть величественные, как пирамиды, простые, как какая-то юрта, пещера. Это пространство внутри нужно создать, и функциональность внутри тоже продумать.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
3: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
4: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
2: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
5: Яблоки — это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
4: Это само собой.
5: Я просто сегодня не обедал.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
2: Какой же может быть голос другой?
4: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России.
6: Процесс усыновления.
7: У нас есть проект «Письмо моему ребенку». Кандидаты, если у них уже есть заключение, что они могут быть приемными родителями, и если им какой-то ребеночек из наших понравился, могут отправить ему видеообращение.
6: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
0: Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини, и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске вопросы демографии имеют первостепенное значение для России, заявил Путин. Российские военные сбили с утра четверга над регионами 80 украинских дронов. Песков призвал Кишинев отказаться от линии на русофобию. Далее подробности. Киев продолжает попытки ударов по российским НПЗ, но существенного ущерба нанести не удалось. Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ, логистическим и энергообъектам не надо было начинать, заявил Владимир Путин в ходе встречи с участниками съезда форума «Деловой России». Теперь, по словам президента, Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию, чтобы остановить ответные удары, на шаги до которых додумался киевский режим. Также глава государства отметил, что демографии, связанные с ней вопросы, представляют первостепенное значение для России. По его словам, проблемы с репродуктивным здоровьем встречаются как у мужчин, так и у женщин.
2: Что касается репродуктивного здоровья, то да, сейчас экология и прочие условия, стрессы и прочее, и у мужчин, и у женщин такие проблемы частенько встречаются. Поэтому мы должны обращать на это внимание без всякой иронии, без всяких шуточек. Это очень серьезный вопрос. И государство старается это делать. Ну, например, при диспансеризации, по-моему, мы сейчас предоставили возможность проведения таких обследований бесплатно для граждан.
1: Владимир Путин также поблагодарил представителей бизнеса за это, за внимание, которое уделяется демографии. Как подчеркнул президент, население России должно увеличиваться, от этого зависит будущее страны. Дежурными средствами ПВО с 8 утра до 8 вечера четверга по московскому времени перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России. Украинские дроны сбиты над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Также, по данным военного ведомства, днем в четверг вооруженные силы России продолжили удары в порту Южной Одесской области. По данным Минобороны, уничтожен объект транспортной инфраструктуры, задействованный в интересах ВСУ. Кроме того, при переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного и двойного назначения. Кроме того, как сообщает Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Нефедовку и Черное в Харьковской области. Москва поддержала дизельную сделку Дональда Трампа, а Зеленский продолжает в ответ просить больше вооружений для ударов по России, заявил глава МИДа Сергей Лавров. По словам министра, Зеленский своей реакцией на дизельную сделку Москвы и Вашингтона бросает прямой вызов в адрес президента США.
3: Насчет дизельной сделки, ну, эта сделка была предложена, мы ее поддержали. Но господин Зеленский заявил уже не раз, по-моему, публично, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к патриотам, к системе «Патриот». Мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. То, что это такой прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался. Но, по-моему, все это уже понимают.
1: Глава МИДа также заявил, что Россия не получала никаких официальных предложений по так называемому мирному плану. По словам Лаврова, Россия не будет прекращать огонь, чтобы Зеленского накачали оружием. Ухудшение отношений Дональда Трампа и Зеленского ставит европейских союзников Киева в затруднительное положение, пишет британская газета Financial Times. Как отмечает издание, европейские союзники Киева зависят от США в вопросах военной и разведывательной поддержки. А журнал «Экономист» подчеркивает, что прекращение поставок оружия на фоне трений США будет катастрофическим для Киева. Зеленский утвердил так называемую национальную стратегию по правам человека по стандартам Евросоюза. В документе отдельно прописаны обязательства киевского режима по защите представителей ЛГБТ-сообщества. Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено, передает ТАСС. В украинской стратегии по правам человека отмечается, что представителям ЛГБТ-сообщества будет гарантирован равный доступ к государственным услугам. Каким именно, не уточняется. Ранее власти Евросоюза потребовали от Киева разрешить однополые браки на законодательном уровне, напоминает ТАСС. Россия всегда приветствует заинтересованность других стран в выстраивании добрых отношений с ней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на премии «Евразия». Он отметил, что Молдавии для диалога с Россией надо отказаться от линии, основанной на русофобии, и отпустить политзаключенных, в том числе Гуцул. Песков также подчеркнул, что России нельзя в своем развитии делать что-то в пику Западу. Нужно действовать в угоду себе и в своих интересах. По его словам, русский язык не инструмент в борьбе с русофобией. Это универсальный язык, который способен поддерживать общность интересов в Евразии. На платформе «Смотрим» уже доступен новый сезон документального проекта Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР 35 лет», основанного на реальных историях 20 детей. Режиссер ведет уникальную кинолетопись с 1989 года. Новые серии посвящены возрасту 35 лет, времени зрелости и переосмысления. Вместе со своими героями авторы размышляют о взрослении поколений, поиске себя и о том, как меняется человек, а вместе с ним и весь мир. Среди наград проекта премии «Ника», «Тэфи», «Золотой орел», «Эмми» и «Бафта». Смотрим новые серии на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня состоялись два матча. Отмечу главный результат дня. «Лада» впервые в истории КХЛ победила СКА. Матч в Тольятти завершился со счетом 1-0. Отмечу, что «Лада» завершила свою серию из 10 поражений подряд. СКА продолжает проигрывать. Серия составляет уже 5 поражений к ряду. В футбольном Кубке России сегодня завершилась программа матча 4-го тура группового этапа в пути РПЛ. Оренбург на выезде разгромил «Рубин» со счетом 4-1. Нападающий Харри Кейн дал Баварии принципиальное согласие на продление контракта. Как сообщает Sky Sports, новый договор будет рассчитан до лета 2029 года. Сейчас немецкий клуб заканчивает работу над документальной частью сделки. Спортивно-арбитражный суд отклонил апелляцию Федерации кёрлинга России и российских спортсменов на решение о продлении отстранения национальных сборных от международных соревнований. Международная федерация кёрлинга, напомню, в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. В январе этого года федерация допустила юниоров, но сохранила ограничения для взрослых. А Федерация кёрлинга России оспорила недопуск в спортивном арбитражном суде. Плавание в Астане стартовал заключительный третий этап Кубка мира на короткой воде. В первый день соревнований российские пловцы завоевали 7 медалей. Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 50 метров брасом. Серебряные медали на счету Егора Корнева на 100-метровке вольным стилем. Павла Самусенко на 100-метровке на спине. Евгений Чекуновой на 100-метровке брасом. Марина Сурковой на полтиннике баттерфляем. И Мария Осетровой на полтиннике на спине. Дарья Клепикова была третьей на дистанции 50 метров баттерфляем. Теннис. Россиянка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA в Ухане, победив седьмую ракетку мира Каролину Мухову 7-5, 6-3. За место в полуфинале россиянка сыграет с Остапенко из Латвии. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В пятницу 16 октября в Архангельске плюс 8, плюс 10, без осадков. В Великом Новгороде плюс 11, плюс 13, без осадков. В Перми плюс 15, плюс 17, без осадков. В Кирове плюс 17, плюс 19, без осадков. В Казани плюс 19, плюс 21, без осадков. В Нижнем Новгороде без осадков, плюс 20, плюс 22. Во Владимире плюс 17, плюс 19, без осадков. В Нальчике плюс 22, плюс 24, без осадков. В Ялте кратковременные дожди, плюс 16, плюс 18. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков днем. В городе на Неве плюс 11, плюс 13. В Москве облачно днем с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 9 градусов тепла.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников тяжелой музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Этот выпуск «Восьмой ноты» мы посвятим музыканту Дэну Маккаферти. На этой неделе знаменитый вокалист группы Nazareth мог бы отметить 80-летний юбилей. Он родился 14 октября 1946 года. Но жизнь распорядилась иначе. В 2022 году Дэн Маккаферти покинул наш мир. Сегодня мы вспомним рок-историю музыканта и услышим песни, в которых звучит голос Дэна Маккаферти, а также обратимся к архивному интервью, которое вокалист дал нашей программе в 2019 году.

0: Друзья, сегодня в восьмой ноте на Радио России мы вспоминаем вокалиста Дэна Маккафферти, и наш эфир открыла песня «Love Hurts». Изначально этот трек входил в репертуар дуэта «The Everly Brothers», но именно в исполнении «Nazareth» песня стала настоящим хитом. Но это было позже, а начиналась рок-история коллектива в первой половине 60-х в небольшом городке Данфермлин в Шотландии. Группа называлась «The Shadettes» и исполняла каверы. Это было требование местных клубов, где команда выступала в начале рок-истории. Каждую неделю юные музыканты разучивали по три новые песни из топа национального чарта и исполняли их перед не слишком благодарной публикой. Все изменилось в 68-м. Тогда сформировался классический состав. Дэн Маккафферти – вокал, Мэнни Чарлтон – гитара, Пит Агнью – бас-гитара и Дэрил Свит – ударные. Тогда же коллектив сменил название на «Nazareth». Вот как сам Дэн Маккафферти объяснил такой выбор в интервью для Радио России.
1: На самом деле это название мы услышали в тексте песни. Была одна американская группа, которая так и называлась «The Band». Она еще аккомпанировала Бобу Дилану. И вот у этой команды была песня «The Wait», которая начиналась со слов «Я въехал в Назарет». Мы решили, что звучит хорошо. На самом деле, басист Пит Агнью первым сказал, что звучит хорошо. А мы сразу же согласились, и все решилось.
0: В 71-м группа выпустила дебютник, который так и назвали «Nazareth». Затем вышел релиз «Exercises», но лишь третья пластинка «Razamanas» 73-го года принесла команде первую известность.

Песня «Broken Down Angel» вошла в альбом «Розамана». С успехом этого релиза Nazareth обязана в первую очередь его продюсеру. Им стал Роджер Гловер из команды Deep Purple. В тот период она была на пике популярности, а молодые Nazareth выступали у нее на разогреве. Музыканты подружились и вскоре стали работать вместе с Гловером. Это привело к успеху и нескольким годам плодотворного сотрудничества. В 1973-м популярность закрепил релиз «Love».

0: Loud and Proud, а в 74-м вышел последний альбом, записанный под руководством Гловера, Rampant. Тогда группа окончательно закрепила успех. В 75-м она выпустила громкий релиз Hair of the Dog. Именно в его трек-лист, только в американской версии, вошел хит Love Hurts, который открыл наш сегодняшний эфир. В арсенале коллектива вообще было немало авторских версий других композиций. В интервью для Радио России Дэн Маккаферти говорил и о причинах частого обращения к созданию кавер-версий.
1: Просто мы всегда думали, что хороши в этом деле. Мы понимали, как сделать песню лучше или сыграть ее иначе. И только в таком случае делали кавер. Ведь наша собственная музыка тоже неплоха, не забывайте.
0: Да, есть песни, которые ты хотел бы спеть, но пока не получилось.
1: Да, есть их около 3000.
0: А среди них нет песен на русском языке?
1: Мы думали об этом. И даже были попытки. Приезжая в Россию, мы пытались заучить несколько фраз на вашем языке. Нам все говорили, что наш русский просто ужасный. И, наверное, так оно и было. У нас не очень-то получалось. Но мне бы все равно хотелось попытаться еще раз. Просто нужен человек, который скажет: «Не так, ты говоришь автобус вместо яблока». Без учителя не обойтись, русский не самый простой язык, по крайней мере для меня.
0: Ты много раз приезжал в Россию, впервые еще в 90-м году. Можешь вспомнить свое первое впечатление от нашей страны?
1: Разумеется, я помню эту поездку. Мы были одной из первых групп, выступивших у вас. Конечно, было страшновато. Мы слышали много пугающих историй, но все прошло хорошо. Разумеется, тогда Россия была совсем не такой, как сейчас. Возвращаясь позже, мы замечали, как сильно все меняется.
0: В 80-х каждый мальчишка в нашей стране, который увлекался рок-музыкой, знал ваш хит «Telegram».
1: К разговору о долгих паузах между сольными альбомами я уже говорил. Мы были очень заняты. Nazareth гастролировали просто бесконечно. И трек «Telegram» — это описание нашего типичного рабочего дня. Приезжаешь, готовишься к концерту, играешь концерт и отправляешься на новую площадку. Вот о чем песня «Telegram». Один день из жизни рок-группы.

Друзья, только что вы услышали один из главных хитов группы Nazareth, композицию «Telegram». Песня вошла в альбом «Close Enough for Rock'n'Roll», выпущенный в 76-м году. Текст этой песни посвящен напряженной гастрольной жизни успешной рок-группы. В тот период музыканты на собственном опыте узнали, как тяжело постоянно поддерживать интерес публики. В течение 75-го и 76-го годов они, не переставая гастролировать, выпустили 2 оригинальных студийника и 2 сборника хитов. В этот же период группе пришлось пережить потерю. В 76-м году в авиакатастрофе погиб их менеджер Билл Фехели. Сами музыканты признавали, что без него никогда мы не смогли добиться успеха. Его памяти музыканты посвятили вышедший спустя несколько месяцев и второй за тот год альбом «Play and the Game». В этот релиз вошла баллада «I don't want to go on without you».

70-х в рок-музыке царил панк-рок, и многие исполнители пытались подстроиться под новый жанр. Однако Nazareth не пошли по этому пути. Как раз наоборот, они не только сохранили верность хард-року, но и утяжелили звук. И в 77-м году представили альбом «Expect No Mercy». Альбом иногда называют шагом в сторону AOR, мелодичного рока для взрослой аудитории. Впрочем, влияние нового звука появилось в работе не совсем по воле музыкантов. Дело в том, что лейбл отказался выпускать первую версию пластинки и буквально заставил коллектив вернуться в студию и переделать большую часть работы. Открывает диск заглавная композиция «Expect No Mercy».

Помимо работы в группе, Дэн Маккаферти выпускал сольные альбомы, причем начал он, когда команда была на пике популярности, записывалась и гастролировала без остановки. В 1975-м музыкант выпустил первый собственный альбом, который так и называется «Дэн Маккаферти». Всего у вокалиста было 3 сольника, выпущенных при жизни, и один посмертный релиз 2023 года. К этим работам мы еще обратимся, а пока вернемся к рок-истории Nazareth. В середине и конце 70-х коллектив не только выступал по всему миру, но и записывался в разных уголках планеты. Альбом «Expect No Mercy», о котором мы только что говорили, создавался в Канаде, где группа была очень популярна. Релиз «No Mean City» 79-го года записывали на острове Мэн. Там участники Nazareth жили в течение нескольких лет, пытаясь сэкономить на налогах, которые на их родине были слишком высокими. А пластинка 2XS записывалась на Монтсеррате. Это остров в Карибском море, который официально считается территорией Великобритании. Кстати, на момент этой работы Nazareth существовали в расширенном составе. Помимо классической четверки в группе играли второй гитарист Билли Ранкин и клавишник Джон Лок. Релиз 2XS вышел в 82-м во времена триумфа хэви-метала. Многие старые хард-рок группы смогли адаптироваться к новому более тяжелому звуку, но Nazareth не вошли в их число. Они снова остались верны себе, и поэтому альбом получился не слишком успешным. Однако преданные поклонники коллектива ценят эту работу как один из лучших примеров классического хард-рока и любят многие песни из его трек-листа. Диск включает рок-балладу «Джимон», одну из самых известных песен группы. Она и продолжит наш эфир.

Друзья, песня «Dreamon» от группы Nazareth только что продолжила наш эфир. После премьеры альбома 2XS каждый альбом группы встречали все хуже. При этом нельзя сказать, что материал был недостойным, но менялись вкусы аудитории, появлялись новые звезды, исполнявшие совсем другую музыку. А вот преданные поклонники оценили многие треки того времени, особенно из альбома «Sound Elixir». Но у музыкальной издающей компании было другое мнение. Лейбл не хотел продвигать работу, которую считал недостаточно хитовой, и даже задержал его премьеру. В Европе и США «Sound Elixir» вышел в 83-м, правда, без особой рекламы, а в Великобритании только в 90-м. К тому времени команда уже в очередной раз преобразилась, и ее второй гитарист Билли Ранкин ушел, чтобы заняться сольной работой. Разумеется, у многих слушателей просто не было возможности оценить этот материал. Одна из песен этого релиза, «Rags to Riches», продолжит нашу радиовстречу прямо сейчас.

0: Друзья, композиция Rex to Riches продолжила нашу встречу с группой Nazareth и ее вокалистом Дэном Маккаферти. Хотя во всем мире популярность группы Nazareth падала, в нашей стране ее всегда особенно любили. И, конечно, коллектив приезжал к нам с концертами впервые еще в 90-м году. Потом в 91-м группа вернулась с триумфом, дав 12 концертов в Москве и 10 тогда в еще Ленинграде. А в 98-м команда снова посетила Россию и столкнулась с неожиданной, почти комичной ситуацией. Вместо того, чтобы выступать перед многотысячной аудиторией, группе пришлось дать концерт в поселковом ДК на 600 зрителей. Из-за проблем с оплатой аренды на планируемой площадке в городе Кемерово устроить шоу не получилось. Организаторы пытались найти свободный зал поблизости, им попался только небольшой дом культуры в поселке Кедровка в 30 километрах от города. Это событие там, наверное, помнят до сих пор. Вот как эту историю вспоминал Дэн Маккаферти в интервью для Радио России.
1: Кажется, это была одна из тех историй, когда одни промоутеры пытались обмануть других. Не знаю точно. Для нас главным тогда было любым способом отыграть шоу. Все-таки именно за этим мы приехали – выступить. Понимаете, моя работа – развлекать людей, петь, а не решать проблемы промоутеров. Буду честен, тогда я был немного разочарован. Но в конце концов концерт состоялся, а это самое главное.
0: А вообще, какие концерты или гастроли ты особенно любишь вспоминать?
1: Я люблю вспоминать их все, честно. Потому что в каждом туре происходит что-то забавное или что-то классное. Например, получаешь награду или еще что-то такое. Всегда есть что вспомнить. И так и должно быть. Не бывает такого, когда ты обреченно думаешь: «О, потрясающе! Я опять еду выступать, прямо как неделю назад и как две недели назад». Мне правда нравятся все мои концерты. Потому я и зарабатываю этим на жизнь. Меня никто не заставлял быть музыкантом. Я сам вызвался.

Друзья, это была группа Nazareth и хит Animals. Он вошел в альбом Snakes and Ladders в 89-м, незадолго до первого визита группы в Россию. Хотя концерты в нашей стране были очень успешными, спаду популярности Nazareth это не помешало. Атмосфера в коллективе из-за этого накалилась, причем настолько, что в 90-м, после десятилетий в составе, группу покинул ключевой участник, гитарист и продюсер всех последних альбомов Мэнни Чарльтон. В июле 2022 года этого музыканта не стало. А в 99-м группа потеряла барабанщика Дарила Свита. Он ушел из жизни в Америке прямо возле концертной площадки, не дойдя до машины скорой помощи. Тогда группа отменила турне, вернулась в Шотландию и задумалась над своим будущим. Но все же осталась на сцене. За барабаны сел сын басиста Пита Эгню, Ли Эгню. Обновленный коллектив старался удержаться на сцене и удивить поклонников. В 2011-м он даже выпустил экспериментальный альбом «Big Dogs». Однако это не помогло возродить популярность команды, а вскоре, в 2013-м, Nazareth окончательно потеряли привычный облик, лишившись оригинального голоса. Дэн Маккаферти был вынужден покинуть сцену из-за болезни дыхательных путей. Напоследок он сумел записать последнюю пластинку в составе Nazareth – «Rock'n'Roll Telephone». В него вошла песня «Boom Bang Bang».

0: Еще записывая альбом «Rock'n'Roll Telephone», Маккаферти объяснял, он вполне может работать в студии, просто здоровье не позволяет ему давать концерты, проводя по 1.5-2 часа на сцене и ездить в утомительные туры. Вокалист ушел из Nazareth, но не забросил музыку. В 2019-м музыкант выпустил 3-й сольный альбом с символичным названием «Last Testament» – «Последняя воля». В интервью, которое он дал нашей программе, Дэн Маккаферти рассказывал об этой работе, ставшей его последней.
1: Да, мы создали его вместе с парнем по имени Карл Марик. Он из Чехии. Мы работали и писали песни вместе около 2 лет. Когда набралось достаточно материала, стало понятно, что наше видение альбома совпадает. Тогда мы решили отправиться в студию и сыграть материал там. И всего через месяц диск был готов. Если коротко, все произошло так. И я очень доволен тем, что получилось.
0: А почему ты выбрал такое депрессивное название для диска «Последняя воля»?
1: Ну, я бы не назвал его депрессивным. Вот представьте, только честно, вы работаете в лейбле. К вам приходит 72-летний артист и просит подписать контракт. Что бы вы сделали?
0: Да, сложно сказать.
1: Вот именно. Сами понимаете. Я просто решил, что наслажусь этой работой как последней, потому что не знаю, будет ли следующее. Конечно, надеюсь, что будет. Было бы прекрасно записать альбом Last Testament, часть 5, но никогда не знаешь, что тебя ждет.
0: На мой взгляд, это название идеально сочетается с композицией Tell Me. Это такая ностальгическая песня. Ты испытываешь чувство ностальгии?
1: Не особенно. Думаю, я всегда был одинок. Дело скорее в этом. Tell Me – это песня о том, что иногда тебе в жизни нужно немного удачи. Когда все идет не по плану, ты можешь чувствовать себя неудачником и можешь никому не нравиться. В этот момент необходимо встряхнуться и продолжать жить. Продолжать заботиться о тех, кто тебе дорог. I will be strong. I see the danger now. I've got to take more.

0: Друзья, только что вы услышали песню «Tell Me» из последнего альбома Дэна Маккаферти «Last Testament». Несколько лет музыкант боролся за свою жизнь и здоровье, но хроническая болезнь взяла верх. 8 ноября 2022 года вокалист ушел из жизни. Ему было 76 лет. Для многих поклонников рока Дэн Маккаферти останется не только голосом Назарет, но и голосом их юности, настоящим рок-героем. С нами остались его полные света и энергии песни, которые делали и до сих пор делают наш мир немного лучше. В 2023 году вышел памятный альбом Дэна Маккаферти «No Turning Back». Это посмертный сборник, в который вошли три ранее не издававшиеся песни, а также часть сольных работ и несколько кавер-версий. Этот памятный релиз стал данью уважения музыкальному наследию Дэна Маккаферти. И нашу радиовстречу завершит одна из композиций этой работы – песня «Children's Eyes». Друзья, о других историях, альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок.
1: Hi, this is Dan Maccafferty, and you're listening to Radio Russia. And you know you should.

0: Никита Михалков на Радио России.
1: Свобода – это право выбора. Думаю, со мной все согласятся. А отсутствие свободы – это право выбора. А есть высшая свобода, когда мне ничего не надо выбирать. Мои предки за меня все выбрали. Я все впитал с молоком матери. У меня нет выбора. Не потому, что у меня его нет, а потому, что он мне не нужен. Он сделан во мне, моими предками, воспитанием, родителями и всем остальным. Ощущением себя частью вот этого того, что называется Россия.
0: Никита Михалков о премии «Бриллиантовая бабочка» для кинематографа, в котором не сдвинуты понятия добра и зла. О Московском кинофестивале и поддержке евразийского кинопространства. О подмене ценностей в современной западной культуре и искривлениях, которые становятся нормой. О задачах национального государственного иммунитета. В интервью журналисту Андрею Медведеву. Слушайте в субботу, 17 октября, в 17:10.
2: Специальная военная операция.
3: Мы видим, что европейские страны нам, мягко говоря, не дружны, поэтому туда ездить даже людям, которые вряд ли будут интересовать вражеские спецслужбы, но просто принципиально ехать, оставлять там деньги не стоит.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские власти продолжат поддерживать отечественный бизнес и вместе решать острые вопросы. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенные пункты Нефедовка и Черная в Харьковской области. Правительство выделит более 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов интервенционального фонда сельскохозяйственной продукции. Далее подробно. Широкая география деловой России и учет потребностей ее участников помогают выстраивать содержательный диалог бизнеса и государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме-съезде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». По словам главы государства, участники этой организации выросли в лидеров российской экономики. Они занимают ведущие позиции. Президент напомнил, что в начале работы «Деловой России» 25 лет назад ее членами становились компании, которые создавались практически с нуля или занимались поставками импортной продукции на отечественный рынок, и отметил, что времена изменились.
2: За четверть века ваша организация объединила активный, динамично развивающийся, растущий бизнес практически во всех отраслях. Причем в начале этого пути на рубеже веков членами «Деловой России» становились компании, которые создавались практически с нуля или занимались поставками импортной продукции на отечественный рынок. Но времена изменились. Сейчас участники объединения выросли в настоящих лидеров нашей экономики, занимают ведущие позиции, в том числе в сфере высоких технологий, в области несырьевого экспорта. Активно участвуют в мировых кооперационных цепочках и проектах. Причем некоторые компании, по сути, сформировали целые направления отечественной промышленности и сферы услуг, включая разработку автономных и беспилотных систем, робототехники, основных элементов платформенной экономики и так далее.
1: Президент подчеркнул, что российские власти продолжат поддерживать отечественный бизнес и вместе решать острые вопросы. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенные пункты Нефедовка и Черная в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Тем временем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах 6 населенных пунктов Днепропетровской области и двух в Запорожской области. ВСУ здесь за сутки потеряли свыше 190 военнослужащих, 6 автомобилей, боевую машину, реактивные системы залпового огня «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России в четверг продолжили нанесение ударов по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры. Российские военные днем нанесли удар дронами по судну в Черном море с грузами военного и двойного назначения для Украины. Также в результате ударов в порту Южной Одесской области уничтожен объект транспортной инфраструктуры, задействованный в интересах ВСУ. Позиция Зеленского по дизельной сделке является прямым вызовом в адрес президента США Дональда Трампа. Такое поведение стало обычным для него. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам саммита «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии» в Баку.
3: Насчет дизельной сделки, ну, эта сделка была предложена, мы ее поддержали, но господин Зеленский заявил уже не раз, по-моему, публично, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к патриотам, к системе «Патриот». Мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. То, что это такой прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, ну, по-моему, все это уже понимают. В полной мере осознают, что подобное поведение стало обычным для господина Зеленского, который считает, что весь мир ему должен, а он никому ничего не обязан делать взамен. И ни на какие конструктивные действия, которые были бы по-настоящему честными и равноправными, он идти не готов.
1: Лавров также подчеркнул, что Зеленскому не нужны выборы, потому что для их проведения он выдвинул неприемлемые условия. Правительство выделит более 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов интервенционального фонда сельскохозяйственной продукции. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это обеспечит сохранение уже закупленного зерна. Оценивая уборочную кампанию, глава Кабмина подчеркнул, что объемы уже собранного урожая позволят насытить внутренний спрос.
4: Уборочная кампания завершена более чем на 90% посевных площадей. Видно уже, что урожай будет не ниже, чем в прошлые годы. Мы достаточно осторожно всегда прогнозируем. Это позволит насытить внутренний спрос по некоторым видам продуктов даже с запасом. И такое устойчивое положение в отрасли во многом сложилось благодаря выстроенной системной работе, в том числе и действующему механизму закупочных и товарных интервенций зерна, который направлен на поддержание доходности хозяйств на уровне не менее 10%. Дополнительно выделим свыше 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. Это, что важно, обеспечит сохранение уже закупленного зерна.
1: Михаил Мишустин также заявил о необходимости наращивания объемов производства отечественных лекарств и расширять их ассортимент, чтобы граждане по всей стране были обеспечены отечественными медикаментами. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в четверг состоялись очередные матчи. Отмечу главный результат дня. «Лада» впервые в истории КХЛ победила «СКА». Матч в Тольятти завершился со счетом 1-0. Отмечу, что «Лада» завершила свою серию из 10 поражений подряд, а «СКА» продолжает проигрывать. А серия составляет уже 5 поражений к ряду. Федерация гимнастики России сообщила о том, что посольство Нидерландов выдало российской гимнастке Александре Ануфриевой паспорт с визой для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Напомню, Ануфриевой 16 лет, она чемпионка России в опорном прыжке. В Минеральных водах проходит чемпионат России по дзюдо. Исмаил Мисиров завоевал золотую медаль в категории до 66 килограммов. В весе до 60 победителем стал Дамир Меремов. У женщин в категории до 78 килограммов золото взяла Александра Бабинцева в весе свыше 78. Лучшей стала Анастасия Холодилина. Теннис. Россиянка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане, победив седьмую ракетку мира Каролину Мухову 7-5-6-3. Для Шнайдера это победа четвертая в карьере над игроком первой мировой десятки. За место в полуфинале россиянка сыграет со Остапенко из Латвии. Лучшие российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев проведут выставочный матч в Москве. Он состоится в рамках шоу-турнира «Wow Cup» 5 декабря. Плавание. В Астане стартовал заключительный третий этап Кубка мира на короткой воде. В первый день соревнований российские пловцы завоевали 7 медалей. Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 50 метров брасом. Серебряные медали на счету Егора Корнева на 100-метровке вольным стилем. Павла Самусенко на 100-метровке на спине. Евгений Чекуновой на 100-метровке брасом. А также Арины Сурковой на полтиннике баттерфляем и Марии Осетровой на полтиннике на спине. Дарья Клепикова была третьей на дистанции 50 метров баттерфляем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра в пятницу 16 октября в Южно-Сахалинске плюс 9, плюс 11, переменная облачность, без осадков. В Екатеринбурге плюс 15, плюс 17, переменная облачность, также без осадков. В Омске плюс 10, плюс 12, облачно с прояснениями, без осадков. В Красноярске 0, плюс 2, облачно, небольшой снег. В Архангельске плюс 8, плюс 10, переменная облачность, без осадков. В Оренбурге плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 22, плюс 24, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 11, плюс 13. В Москве облачно, днем без осадков. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем в столице плюс 15, плюс 17.

0: Артур Конан Дойль. Убийство в Окзоте. Читает Борис Плотников. Часть вторая.
1: Холмс полузакрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Нельзя не признать, Ватсон, и вы должны согласиться со мною, что мысль о шутке в этом случае недопустима. Следствие установило, что последующие события были настолько серьезны, что мы едва ли ошибемся, предположив, что приглашение погостить, исходившее от Гарсиа и касавшееся Скотта, имело связь с этими событиями. В чем же вы видите эту связь? Разберем подробно все дело. Прежде всего, есть что-то странное в этой непонятной и внезапной дружбе между Гарсиа и Скоттом Эклсом. Начало этой дружбы положил испанец. Он первый явился к Эклсу через день после знакомства с ним и все время поддерживал с ним близкие отношения, пока, наконец, ему не удалось заманить его к себе в дом. Но для чего ему понадобился Эклс? На что тот мог ему пригодиться? Это человек довольно-таки обыкновенный, не обладающий свойством очаровывать людей. Насколько я заметил, он не особенно умен и едва ли является интересным собеседником для живого умного испанца. Почему же Гарсиа остановил свой выбор именно на нем, среди всех тех, с кем ему приходилось сталкиваться? Нет ли у него какого-нибудь особенного, отличающего его качества? По-моему, оно у него есть. Он является типичным представителем чисто английской порядочности. Вы сами видели, как полицейские отнеслись к его довольно-таки странному рассказу. Они ни на минуту не усомнились в его истине. Но в чем же его порядочность могла пригодиться Гарсиа? Ни в чем, ввиду того, как сложились обстоятельства. Но она могла сыграть важную роль в деле, если бы они сложились иначе. Я, кажется, понимаю вас. Вы думаете, что он мог невольно содействовать алиби, так как его показания ни в ком не возбудило бы сомнения? Вы угадали, дорогой Ватсон. Он послужил бы для алиби. Допустим, что все обитатели Вистария Лоджа являлись членами одной шайки. Дело, задуманное ими, должно было произойти около часа ночи. Весьма вероятно, что благодаря какой-нибудь хитрости им удалось отделаться от Скотта Эклса несколько ранее, чем он сам думал, и что когда Гарсиа окликнул его в дверях спальни, только за тем, чтобы объявить ему, что теперь час ночи, на самом деле часу еще не было. Таким образом, если бы Гарсиа удалось исполнить свое преступное намерение вовремя, он вернулся бы домой как раз в час ночи, и даже тень подозрения не могла бы коснуться его.

зеленый и белый. Можно предположить, что дело идет о каком-то спорте. Зеленый открыт, белый скрыт. Это не более как условный знак. Главная лестница, первый коридор. Седьмая направо, зеленая байка. Несомненно, здесь идет речь о свидании. Быть может, в дело был замешан ревнивый муж. Да и самое предприятие было рискованное, иначе она не написала бы «Бог в помощь». Буква «Д» со временем может послужить ключом к разгадке. Нам остается теперь только спокойно ждать, пока за нами заедет Байнес. Но прежде поблагодарим Бога за то, что мы хоть на несколько часов избавлены от скуки и бездействия, которые убивали меня. Ответ на телеграмму, отправленную Холмсом, пришел раньше, чем приехал Байнес. Мой друг пробежал его и собирался уже спрятать в записную книжку, но в эту минуту встретился с моим вопросительным взглядом. Он улыбнулся и протянул телеграмму мне. Я нашел в ней целый ряд имен и адресов. Лорд Харингбай, Дингль, сэр Джордж Фолиот, Оксфорд Тауэрс, мистер Гейнис Пурдей Плесс, мистер Джеймс Бекер Вильямс Фортон Олд Гол, мистер Гендерсон Гай Гебель, Тисус Стон Невер Уэзлинг. «Это самый простой способ ограничить, насколько возможно, поле наших действий», — сказал Холмс. «Я уверен, что Байнес, отличающийся строго обдуманным образом действий, тоже воспользовался этим же средством». «Я ничего не понимаю». «Видите ли, дорогой друг, я уже сказал вам, что в записке это, несомненно, называлось свидание. Если же это так, то дом, имеющий несколько коридоров и в котором надо найти седьмую дверь направо, не может быть маленьким. Итак, мы должны искать большой дом в расстоянии приблизительно 2 миль от Оксфорда. Так как Гарсия, если только верны мои предположения, надеялся уже в час ночи быть дома, чтобы доказать свое алиби. Едва ли вблизи от Оксфорда может быть много больших домов, и я решил навести справки в местной домовой конторе, как это сделал Скотт Эклс, откуда мне и прислали этот список. В нем, как мне кажется, и должна заключаться часть разгадки этого интересного дела. Только к 6 часам вечера этого дня мы вместе с Байнесом добрались до Эшера. Холмс и я захватили с собой все необходимое и заняли на ночь уютный номер в гостинице, а затем вместе с Байнесом отправились в Вистария Лодж. Почти 2 мили мы шли под дождем, пока, наконец, достигли высоких деревянных ворот, за которыми тянулась мрачная каштановая аллея. По тенистой извилистой дороге мы дошли до самого дома, выделявшегося темной массой на сером свинцовом небе. Только в одном из окон нижнего этажа, налево от дверей, виднелся чуть заметный огонек. «На всякий случай я оставил там полисмена», — сказал инспектор Байнес. «Надо будет постучать в окно». Он двинулся прямо через газон и постучал в окно. Сквозь затуманенное стекло я увидел, как какой-то человек быстро вскочил с громким криком со стула, стоявшего около пылавшего огня. Почти сейчас же отворилась дверь, и на пороге показался бледный, как полотно, полисмен. В дрожавшей руке он держал свечу. «Что с вами, Вальтерс?» — резко спросил его Байнес. Полисмен провел платком по влажному лбу и с облегчением вздохнул. «Я рад, что вы вернулись. Время тянулось бесконечно, и мои нервы оказались недостаточно крепкими». «Ваши нервы, Вальтерс? Я не думал, что у вас могут быть нервы». «Всему виной этот мрачный дом и какое-то странное существо внизу в кухне. Когда вы постучались, я думал, что оно явилось опять». «Кто вернулся?» «Сам дьявол. Я видел его за окном». «Когда и что вы видели за окном?» «Это случилось 2 часа назад, когда уже начало темнеть. Я сидел на этом стуле и читал. Не знаю почему, мне вдруг вздумалось посмотреть в окно. Я взглянул и увидел, что сквозь нижнее стекло на меня кто-то смотрит. Боже мой, если бы вы видели это лицо, наверное, оно будет мне сниться». «Тише, Вальтерс, полисмен не должен говорить подобных вещей». «Да, конечно, но я так потрясен, что не помню, что говорю. Лицо это не было черное, но оно не было и белое. Скорее всего, оно имело цвет

0: смешанный с молоком. И главное, меня поразили его размеры. Оно казалось вдвое больше, чем ваше. И какое ужасное выражение. Громадные выпуклые глаза и целый ряд оскаленных белых зубов, как у голодного волка. Уверяю вас, что я боялся пошевельнуть пальцем и сидел, затаив дыхание, до тех пор, пока оно не скрылось». Я сейчас же бросился сюда и обежал все кусты поблизости, но, слава богу, чудовище скрылось. Если бы я не знал, что вы порядочный человек, Вальтерс, я наложил бы на вас за эти слова штраф. Если бы даже это был сам дьявол, полисмен никогда не должен благодарить Бога за то, что ему не удалось схватить его. Едва ли это было видение или обман зрения. Вы как думаете? «Этот вопрос решить не так трудно», — вмешался в разговор Холмс, освещая вокруг нас землю своим маленьким карманным фонарем. «Да», — сказал он через некоторое время, — «сапоги на этом человеке были исполинского размера. И если вся фигура такая же, то он должен быть великаном. Но что же с ним сталось?» «Я думаю, что он пробрался через эти кусты и затем выбежал на дорогу». «Но все равно», — сказал инспектор с серьезным и задумчивым лицом, — «кто бы он ни был и зачем бы ни приходил сюда, теперь его здесь нет. Между тем, у нас есть более важные вопросы, которые мы должны решить сейчас. Мистер Холмс, если вы ничего не имеете против, я покажу вам весь дом». Мы осмотрели все жилые помещения, но нигде не нашли ничего особенного. Очевидно, последние жильцы привезли с собой очень мало вещей. Дом был снят с полной обстановкой. В шкафах находилось много платья торгового дома «Маркс и Ко». По телеграфному запросу, сделанному раньше, оказалось, что торговый дом ничего не знал про своего клиента, кроме того, что он платил всегда аккуратно. Из личных вещей хозяина мы нашли только гитару и несколько трубок и книг, из которых одна была на испанском языке. «Как вы видите, пока нет ничего особенного», — сказал Байнес, переходя из комнаты в комнату со свечой в руке. «Но теперь, мистер Холмс, попрошу вас спуститься в кухню. Там есть кое-что достойное внимания». Кухня представляла из себя большую мрачную комнату с высоким потолком. В одном углу ее лежал соломенный матрац, на нем, очевидно, спал повар. На столе грудами стояли грязные тарелки и блюда, без сомнения, остатки вчерашнего ужина. «Посмотрите-ка сюда», — сказал Байнес. «Что вы об этом думаете?» Он поднял свечу и осветил необыкновенный предмет, стоявший под полкой, на которой помещалась посуда. Это была какая-то черная, покрытая кожей, старая и высохшая фигура, напоминавшая собою сморщенного карлика. Сначала я подумал, что это мумия маленького негритенка, но потом мне показалось, что это старая высохшая обезьяна. В общем, довольно трудно было решить, на что она больше похожа, на человека или на животное. Вместо пояса на фигуре было одето ожерелье из раковин. «Очень интересно», — сказал Холмс, со вниманием рассматривая эту удивительную реликвию. «Есть еще что-нибудь?» Байнес молча поднес свечу к помойному ведру, в котором лежала целая груда перьев и костей какой-то большой белой птицы, очевидно разорванной на куски. Холмс указал на гребешок, уцелевший на голове птицы. «По-видимому, это белый петух», — сказал он. «Чрезвычайно интересный случай». Но Байнес оставил напоследок нечто более ужасное. Он переставил помойное ведро и вытащил из-под него цинковую чашку, наполненную кровью, а со стола снял небольшой поднос, на котором лежало несколько обгорелых костей. «Ясно, что кто-то здесь был убит, и затем кости его сожжены», — сказал он. «Все это мы нашли под плитой. Я показывал их доктору, но он сказал, что эти кости нечеловеческие». Холмс улыбнулся и потер себе руки. «Что вы думаете об этих костях?» «По-моему, это кости ягненка или козочки». «А белый петух?» «Вообще, это чрезвычайно интересный случай, Байнес». «Да, я с вами согласен. В этом доме жили довольно-таки странные люди с не менее странными обычаями. Один из них умер. Быть может, его убили компаньоны, жившие вместе с ним. Если это так, то они далеко не уйдут, так как мною посланы телеграммы во все порты. Но если говорить правду, у меня сложилось совсем особое мнение по этому делу. Да, совсем особое. Вы составили уже план действий? Да, мистер Холмс, и я надеюсь, что мне удастся довести его до конца. Это моя обязанность. Вы уже составили себе имя, теперь очередь за мной. Как я буду гордиться впоследствии, если мне удастся обойтись в этом деле без вашей помощи? Холмс добродушно рассмеялся. Прекрасно, мистер Байнес. Каждый из нас пойдет своей дорогой. Помните только, что я всегда к вашим услугам, если вам понадобится какое-нибудь указание. А пока мне кажется, что здесь я осмотрел все и могу употребить свое время с большей пользой в другом месте. До свидания. Желаю вам успеха. По некоторым, понятным мне одному признакам, я мог сказать, наверное, что Холмс напал на горячий след. Я знал, что когда придет время, он сам расскажет мне все. Поэтому я ждал совершенно спокойно, хотя понимал, что напрасно. День проходил за днем, и друг мой, по-видимому, ничего не предпринимал. Только один раз он съездил в Лондон, и из мимолетной фразы, сказанной им, я понял, что он провел этот день в Британском музее. Все остальное время он совершал длинные одинокие прогулки или беседовал с местными жителями, с которыми очень быстро сошелся. «Мне кажется, Ватсон, — сказал он, — что неделя, проведенная на свежем воздухе, подействует на вас благотворно. Не правда ли, как приятно наблюдать весною первое пробуждение природы, особенно если вы запаслись книгой по ботанике и гербариям?» Он всегда теперь носил с собою эти предметы, но я не могу сказать, чтобы его коллекция трав за эти дни особенно обогатилась. Иногда в своих прогулках мы встречались с Байнесом. Его лицо при виде нас принимало хитрое выражение, и хотя он был неразговорчив, мы могли заключить из его слов, что он вполне доволен ходом событий. Однако, несмотря на это, я должен сознаться, что был удивлен, когда через несколько дней после преступления я нашел в утреннем номере газеты следующие строки. «Убийство в Окзоте», «Раскрытие тайны», «Арест убийцы». Холмс от неожиданности даже привскочил на месте, когда я прочел ему вслух это известие. «Как? Неужели Байнес действительно арестовал его?» «По-видимому», — сказал я и стал читать дальше. Огромную сенсацию произвело в Эшере известие о том, что произведен арест в связи с таинственным преступлением в Окзоте. Наши читатели, вероятно, еще не забыли всех подробностей этого дела. Мистер Гарсио из Вистария Лоджа был найден убитым близ Окзота. Найденные на его теле следы насильственной смерти не оставляли в этом никакого сомнения. Ни для кого не было тайны и то обстоятельство, что его повар и лакей исчезли бесследно в ночь убийства, что ясно показывает на их участие в этом деле. Есть основания предполагать, хотя это еще и не доказано, что покойный хранил большие ценности у себя дома. Инспектор Байнес, в руках которого это дело находится, был убежден с самого начала в том, что убийцы скрываются где-нибудь поблизости в надежном месте. Поимка их не могла представлять особой трудности, так как повар, например, отличался необыкновенной наружностью, которая сразу бросалась всем в глаза. Это исполинского роста мулат с ярко выраженными чертами лица негритянского происхождения. Человека этого видели на другой день убийства. Он подходил к самому дому и даже заглядывал в окна, так что был замечен охранявшим дом убитого полисменом, который пытался его преследовать, но, к сожалению, безуспешно. Инспектор Байнес, считая появление мулата вблизи дома непростой случайностью, нарочно, официально оставил этот дом, но в кустах под окнами устроил засаду из своих людей. Мулат попался в западню, но при этом оказал сильное сопротивление, жестоко искусав полисмена Доунинга. Мы надеемся, что теперь, наконец, раскроются все подробности этой загадочной драмы. «Мы должны немедленно повидать Байнеса», — воскликнул Холмс, хватаясь за свою шляпу. «Вероятно, он не успел еще уехать». Мы поспешили к инспектору. Нам удалось захватить его в самую последнюю минуту. «Вы прочли газетную заметку, мистер Холмс?» — спросил он, едва мы вошли в дом. «Вы угадали, Байнес. Не считайте это с моей стороны нескромностью и позвольте дать вам добрый совет, Байнес». «Добрый совет, мистер Холмс?» «Да, Байнес. Я тщательно изучил все это дело и далеко не уверен в правильности вашего заключения. А мне бы очень не хотелось, чтобы ваша ошибка обнаружилась перед публикой. Вы чересчур добры, мистер Холмс. Уверяю вас, что я желаю вам только добра». Мне показалось, что в глазах мистера Байнеса мелькнула лукавая улыбка. «Мы, кажется, условились, что каждый из нас пойдет своей дорогой, мистер Холмс. Я выполнил свою часть договора». «Прекрасно», — воскликнул Холмс. «Только потом не пеняйте на меня». «Нет, я верю, что вы желаете мне добра, но каждый из нас действует по своей системе, мистер Холмс. У вас одна, а у меня другая. Если так, то оставим этот разговор. Я всегда готов делиться с вами своими новостями. Этот мулат оказался настоящим дьяволом, сильным как бык и свирепым как черт. Он едва не откусил Доунингу палец, пока мы не справились с ним. Он почти совсем не говорит по-английски и на все вопросы отвечает рычанием. Вы уверены в том, что это действительно он убил своего господина?» «Я этого не говорил, мистер Холмс. У каждого из нас свои уловки. Кажется, таково наше условие». Холмс пожал плечами, и мы вместе оставили дом. «Я отказываюсь понимать этого человека», — сказал он. «Конечно, он прав, и каждый из нас должен идти своей дорогой, но все же в нем есть что-то для меня неясное». Когда мы вернулись в гостиницу, Холмс сказал мне: «Сядьте в кресло, Ватсон. Я хочу посвятить вас во все подробности этого дела, так как сегодня ночью мне, вероятно, понадобится ваша помощь. Прежде всего, я расскажу вам свои догадки. Итак, остановимся еще раз на записке, которую Гарсия получил за обедом в день убийства. Оставим мысль, что его слуги замешаны в это дело. Мы не должны забывать, что он сам пригласил к себе мистера Эклса, который был ему нужен для удостоверения алиби. Значит, никто иной, как сам Гарсия, собирался в эту ночь совершить какое-то преступление, так как только в таком случае человек думает об алиби. Но вот вопрос: кто же покушался на его жизнь? На это может быть только один ответ – лицо, против которого он сам замышлял недоброе. До сих пор, как мне кажется, все мои рассуждения совершенно логичны. Теперь для нас становится вполне ясным исчезновение слуг испанца. Все трое должны были быть участниками какого-то темного дела. Если бы Гарсия вернулся невредимым, присутствие англичанина служило бы для него прекрасным алиби, и все было бы улажено. Но преступление, по-видимому, было рискованное и грозило даже смертью самому Гарсия. Если бы это случилось, оба его соучастника должны были, не дождавшись его возвращения к определенному часу, скрыться с таким расчетом, чтобы впоследствии продолжать дело, в котором он потерпел поражение. Не правда ли? До сих пор все мои предположения вполне логичны. Я невольно удивился. Как все это не пришло мне в голову раньше? До того ясными казались мне его доводы. Но почему же один из слуг снова вернулся в дом? Видите ли, бегство было так поспешно, что он мог забыть в доме какую-нибудь вещь, которая была для него очень дорога, с которой он никак не мог расстаться. Вы допускаете эту возможность? Ну, а что ж дальше? Перейдем теперь к записке, полученной Гарсия во время обеда. Она прямо указывает на то, что был еще какой-то соучастник вне дома. Но где именно? Я уже говорил вам, что разгадку необходимо искать в одном из больших домов поблизости, число которых должно быть крайне ограничено. В первые дни своего пребывания здесь, вместе с ботаническими исследованиями, я наводил справки о таких домах и о лицах, живущих в них, интересуясь больше всего их биографиями. Должен вам сказать, что только один из этих домов остановил на себе мое внимание. Это знаменитый старинный дом под названием Гайгебль, в полумиле расстояния от того места, где произошла катастрофа. Все остальные дома принадлежат мирным гражданам, не представляющим собою ничего интересного. Но мистер Гендерсон из Гайгебля оказался человеком довольно-таки загадочным, с которым легко могли произойти разные странные случаи. Я занялся этим домом и стал наблюдать за его обитателями.
1: Вы слушали вторую часть рассказа Артура Конан Дойля «Убийство в Окзоте» в исполнении Бориса Плотникова.
2: Радио России. Радио России. Общество.
3: Детский вопрос.
4: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. У нашего проекта сотни юных подопечных, о которых мы рассказываем в эфире, на сайте и в соцсетях, чтобы найти для них семьи. Многие из ребят живут на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Но так уж сложилось, что большинство взрослых, которые готовы стать приемными родителями, находятся в европейской части России. И нас часто спрашивают, можно ли как-то пообщаться с ребенком из отдаленного региона до приезда в детский дом. Коротко ответить на этот вопрос не получится. Почему? Расскажет Ирина Поварова.
3: Школа приемных родителей.
5: Для начала я встретилась с юристом Оксаной Хухлиной.
6: Оксана, расскажите, пожалуйста, какие есть сейчас юридические основания для дистанционного общения кандидатов с органами опеки, с региональными операторами, с учреждениями, с детьми?
7: С точки зрения нормативного регулирования таких документов очень мало, потому что все базовые документы, начиная с 44-го федерального закона о порядке работы банка данных и заканчивая подзаконными актами или методическими рекомендациями Министерства просвещения, нацелены на то, что кандидат лично должен приехать и пройти все этапы, то есть и направление на знакомство с ребенком получить, и знакомство провести, и все документы посмотреть как в детском учреждении, так и в органах опеки. Но, несмотря на это, потихонечку в эту сферу тоже проникают дистанционные какие-то способы взаимодействия. Что касается знакомства с ребенком, каких-то прямых нормативных актов на эту тему у нас пока нет. А есть некое такое наследие полезное ковидных времен, когда учреждения с одной стороны закрывались, а с другой стороны нужно было все равно продолжать работу по устройству детей, нужно было поддерживать общение детей, воспитывающихся в учреждениях, со знакомыми, с семейным кругом, с родственниками. И в этом случае и Министерство просвещения, и другие профильные ведомства давали свои рекомендации. Было несколько писем в 2020 году, где как раз упоминалось, что если ваше учреждение находится в условиях изоляции, можно было использовать дистанционные способы контактов, то есть компьютер, телефон. И эта практика могла вполне приживаться, и я знаю, что приживается в некоторых регионах.
5: И это действительно так. Мы знаем несколько регионов, где с кандидатами в замещающие родители готовы пообщаться дистанционно. Вот что рассказала директор одного из кемеровских детдомов Ирина Орлова.
8: Самое начало дистанционного общения, это у нас было даже не с кандидатами, а с кровных родителей. Если кровные родители находились в местах лишения, колония обеспечивала вот такое вот общение. А потом, с развитием всех этих мессенджеров, стали практиковать видеозвонки, потому что, конечно, в ближайшем нашем окружении кандидатов, если не находилось на данного ребенка, и если кандидат отдаленно проживает, то это, наверное, самая удобная форма, когда первоначально знакомишь кандидата с ребенком, да, а потом они выходят на самостоятельное такое общение.
5: Но ведь сначала надо проверить документы кандидата в приемные родители, а то вдруг у него нет всех необходимых.
8: Документы проверяют у нас специалисты опеки. Опека того города, где проживает кандидат, и опека наша. Ведь не будут же общаться, если его в базе нет.
5: Что значит «в базе», спросите вы? А юрист Оксана Хухлина ответит, что теперь в России есть не только банк данных о детях-сиротах, но и банк данных о потенциальных родителях для них.
7: Да, сейчас формируется такой банк данных, как часть государственного банка данных о детях. Есть сектор, касающийся кандидатов и любой орган опеки. Сотрудники имеют доступ к этой информации и могут точно проверить, что действительно такие кандидаты существуют.
5: То есть кандидат в опекуны или усыновители отправляет свои документы по электронной почте либо через мессенджеры региональному оператору или в органы опеки. Там их рассматривают и уже проверенного человека перенаправляют в детское учреждение. Кстати, такой дистанционный первый контакт уже совершенно официально закреплен в законодательстве.
7: Такие изменения произошли с начала 2026 года, когда изменился порядок взаимодействия кандидатов с банком данных. Если раньше кандидат должен был обязательно лично приезжать и становиться на учет, и запрашивать информацию о детях, и знакомиться с анкетами детей, сейчас кандидата на учет по его заявлению дистанционно может поставить орган опеки первично, включить его в список тех, кто находится в активном поиске детей. И также кандидат дистанционно может в том или ином регионе, куда он готов поехать, запросить информацию о детях. Есть ли, в принципе, в регионе анкеты тех детей, которые его интересуют?
5: Но просто узнать, что подходящие дети в регионе есть, может быть недостаточно. Особенно, когда речь идет о подростках, которых сейчас в учреждениях большинство. И вот тут уже начинаются юридические лакуны. С одной стороны, закон требует личного приезда кандидата для знакомства с ребенком, потому что без необходимого пакета документов никто не должен знакомиться с детьми. А с другой стороны, документы ведь можно проверить и дистанционно, и во многих регионах это делают. Да и воспитанники детдомов, незаключенные, они не сидят в четырех стенах.
7: Ребенок имеет право на общение не только непосредственно с родственниками, он имеет право на общение с другими людьми. Дети посещают детские сады, школы, кружки, ездят в лагеря отдыха вместе с другими детьми. Естественно, они общаются, естественно, они делятся какими-то своими личными обстоятельствами жизни с друзьями, с родителями друзей и так далее. Поэтому особенно я не думаю, что что-то страшное здесь есть.
6: Тем более, что в отличие от родителей и друзей, в данном случае общение идет с кандидатами уже проверенными органами опеки, с документами.
7: Да, это безусловно важно, потому что если учреждение желает организовать такое общение, оно вполне может запросить информацию, можно посмотреть заключение кандидата, можно попросить документы, которые обосновывают выдачу этого заключения, и принять то или иное решение, исходя из интересов ребенка в первую очередь.
5: А в интересах ребенка поскорее попасть в семью. Директор кемеровского детдома Ирина Орлова утверждает, что такое предварительное общение этому только способствует.
8: Действительно, у нас много случаев, когда дети уходили в семью. То есть вот этот определенный период знакомства, узнавания друг друга, каких-то привычек, каких-то вот моментов. Это все способствует более такому, как сказать, единению, что ли, и принятию решения как ребенку, так и кандидату.
9: А были такие случаи, когда вот так пообщавшись дистанционно, или ребенок решал, что не подходят ему эти люди, или наоборот кандидаты приходили к выводу, что нет, характер не подходит.
8: Были такие случаи, что пообщавшись, ребенок отказывался. Нет, я туда не поеду. Но их немного, это единичные случаи. Вообще это очень помогает налаживанию контакта, потому что когда кандидат общается напрямую с ребенком, и кандидат видит, какой ребенок, какие его интересы, какие привычки. И у ребенка может, конечно, страх такой есть. Ну, допустим, наш мальчик, который воспитывался в Кемерово, и вдруг уезжать в Краснодарский край. Что такое Краснодарский край? Как это? Кто такие эти люди? А вот через видео, когда они могут показать, вот мы живем вот так вот, вот у нас дом, вот шикарный стадион, ты будешь заниматься футболом. То есть ребенок видит своими глазами, и для него это уже не темный лес, куда-то уезжать в неизвестность. А он уже имеет представление, он ждет, и вот у нас последний этот случай общения, они там вообще сдружились, и он такой только мне приходил, махал рукой и говорил, мы общаемся, у нас все хорошо, мои за мной приедут. Поэтому это очень хорошая возможность установления контакта.
4: Кстати, о мальчике, который уехал из кемеровского детдома в Краснодарский край, мы рассказывали в прошлых выпусках радиожурнала. Его приемные родители, Изабелла и Олег, стали участниками очередного дистанционного рейса поезда «Надежды», потому что им очень понравился 12-летний Денис. Но ехать через полстраны, не зная, захочет ли подросток с ними хотя бы познакомиться, опасались. Разумеется, наладившееся теплое общение с мальчишкой сняло все страхи. Уже несколько месяцев Денис живет с новыми мамой и папой, и у них все хорошо. Так же, как и у другого паренька, 14-летнего Вовы, который 2 года назад уехал из Магаданской области в Приморский край. Недавно Ирина Поварова разговаривала с его приемным папой.
9: Михаил, вы же с Володей общались предварительно, дистанционно, перед тем, как приехать.
10: Да.
9: Это как-то помогло в налаживании уже личного контакта?
10: Да, потому что он рассказывал, что к нему из Москвы приезжали еще кто-то, он отказался с ним ехать. То есть, видимо, без дистанционного такого общения увидел и не поехал с москвичами. А со мной сначала по телефону поговорили, я на него посмотрел, он на меня посмотрел.
9: И уже было не так страшно ему, да?
10: Да, 1-2 в неделю мы с ним общались. Им там особо телефоны не давали в детском доме. Я звонил директору, директор распоряжалась, чтобы ему дали телефон, воспитатели выдавали. Вот мы с ним общались. Полезно такие общения, особенно если рядом будут находиться с его стороны. Или воспитатель, или психолог. Это вообще замечательно будет. То есть сразу оценка общения и принятие ребенка или непринятие человека.
9: А как вы считаете, кому это больше полезно? Детям или кандидатам, приемные родители?
10: На мой взгляд, это для него больше было полезного. Он такой не очень доверчивый товарищ, смотрит внимательно все и решает, надо, не надо.
4: Ира, а что думает сам Вова? Полезно ли такое дистанционное общение?
5: А я его спросила.
11: Полезно.
9: Потом тебе было легче уже с ним лично общаться? Или если бы он просто приехал, было бы так же?
11: Полегче. Ну, эмоции. То, что думаю высказать.
9: А лично это было бы сложнее сделать?
11: Да. Лицом к лицу разговаривать. Не свободно с ним намного.
10: Проще общаться по телефону, я так думаю, потому что там можно всегда трубку бросить. Если вот что-то не понравилось, и все. А тут, когда лицом к лицу, уже трубку не бросишь. Уже надо на вопросы либо отвечать, либо еще что-то.
9: Ну да, просто встать и выйти, это уж совсем грубо.
10: А так вот, обрыв связи и все.
5: Кстати, идею общения на расстоянии поддерживают и специалисты. Юрист Оксана Хухлина, например.
7: Мне кажется, для ребят подросткового возраста, которые действительно могут с опасением идти на контакт, которые могут, в принципе, не выйти на контакт, если кандидат приехал, ну, оценивая это как некие такие принуждения к общению с незнакомыми людьми, может быть вполне удобным вариантом такого первичного знакомства. Понятно, что это не исключает соблюдение стандартных законных процедур, но вполне может их дополнить, и мне кажется, это может быть эффективным вполне этапом знакомства и эффективный способ устройства ребят старшего возраста в семью. А также может быть в качестве дистанционного варианта знакомства история немножко обратная тому, что сейчас делают практически все специалисты банков данных, это видеоанкеты. Почти везде на сайтах региональных банков данных такие анкеты есть, и кандидат может познакомиться предварительно с ребенком, с тем, где он живет, какой у него характер, какая внешность и так далее. Вполне возможно, что имеет смысл записывать похожие видеоролики для кандидатов, где кандидат мог бы рассказать о себе, о своей семье, показать свой дом, свое семейное окружение, чтобы ребята также предварительно могли посмотреть, куда они потенциально могли бы поехать, готовы ли они знакомиться с таким кандидатом.
5: И такие проекты есть. Анна Самсоненко, руководитель отдела опеки Иркутска, поделилась опытом.
12: У нас есть проект «Письмо моему ребенку». Будущие замещающие родители, если у них уже есть заключение о том, что они могут быть приемными родителями, и если им какой-то ребеночек из наших понравился, могут отправить ему видеообращение. И мы ребенка знакомим, записываем ответное, если ребенку все понравилось. И вот таким образом первичный контакт устанавливаем, чтобы было понятно, когда приедут знакомиться уже по направлению, будет ли готов ребенок морально, на какие-то вопросы уже, может быть, граждане для себя отвечают, когда видят ответное письмо ребенка.
13: Это вот только так бесконтактно, скажем так, происходит? То есть одни сообщения туда, сообщения обратно, или все-таки диалог налаживается как-то?
12: В каких-то случаях и диалог налаживается, потому что дети уже достаточно взрослые, могут обменяться какими-то контактами и начать общаться. Но первично это все-таки такие взаимные видеообращения, и потом уже смотрим, идет ли ребенок на контакт родителю будущему или нет.
5: Что же все-таки говорит закон о таком общении именно с детьми?
7: Получается, что нет и никакого прямого регулирования, и нет прямых запретов. Единственный четкий запрет, который прослеживается, что таким образом дистанционно, пока у нас кандидат не имеет направления на знакомство с конкретным ребенком, мы точно не можем передавать чувствительную персональную информацию. Например, конкретные диагнозы ребенка. Но общая информация, мне кажется, вполне может передаваться. И контакт, наверное, тоже может осуществляться и поддерживаться.
4: То есть чиновники, которые обеспечивают подобное знакомство ребят с потенциальными приемными родителями, по сути, действуют на свой страх и риск. Прямого запрета нет, но ведь и каких-то утвержденных регламентов тоже нет. Почему же они на это идут?
5: Да потому что понимают, что многим кандидатам ехать, например, в Иркутск далеко и дорого.
12: Вдвоем это 60 тысяч нужно в одну сторону. И понятно, что многие из-за этого не летят, потому что, возможно, ты просто впустую прилетишь. Поэтому регионам, которые в таком же, как и мы, находятся положении, возможно, было бы более удачно, если бы люди были готовы к нам прилететь и могли, например, онлайн направление получить. И тогда бы мы уже какую-то трехстороннюю встречу бы организовывали, учреждения опека и кандидаты, чтобы могли поделиться уже той информацией, которая им будет критически важна для принятия решения. И с ребенком общаться-то это не проблема начать.
4: Кстати, а действительно ли дистанционное общение дает представление о том, каков человек, с которым разговариваешь? Вот Вова что скажет?
14: Михаил оказался в личном общении таким, как ты его представлял по предварительному дистанционному общению, или все-таки другим?
15: Таким.
14: То есть ты уже знал, какой человек к тебе приедет?
15: Да, примерно.
14: Это как-то повлияло на твое решение с ним поехать?
15: Ну да.
14: Как вообще сейчас дела?
15: Сейчас вообще хорошо.
4: Такой полезный опыт, дистанционный прием документов и предварительное общение с детьми есть в разных регионах нашей страны. Есть он и в Иркутской области, где в детском доме живет паренек, с которым мы познакомились в октябре прошлого года. А зимой разместили его портрет на аватарке нашей группы ВКонтакте. Мальчишкой заинтересовались, нас спрашивали о нем, директор учреждения готова была к контакту с потенциальными мамами и папами. Но никто не позвонил, и к Гайрату так никто и не приехал. Я очень надеюсь, что сегодня будущие родители слушают эту программу. И после рассказа Татьяны Юрасовской захотят взглянуть на фотографию нашего подопечного. И как знать, вдруг именно сегодня кто-то почувствует, что со снимка смотрит будущий сын.
16: Где ты, мама?
17: Гайрату 12 лет. Найти мальчику родителей попросила директор учреждения Елена Викторовна Михайлова и рассказала о судьбе своего воспитанника.
18: Страшная судьба. У него папа умер во время ковида, а ровно через год, день похорон отца, мама скончалась, у нее случился отек мозга, и вот их осталось четверо ребятишек. Одну мы устроили в приемную семью, старшую выпустились уже, а Гайратик, как будто он никому не нужен. И внешне очень красивый мальчик, такой хорошенький.
17: Гайрат действительно очень симпатичный мальчишка. У него густые темные волосы, выразительные карие глаза, обаятельная улыбка, а еще подтянутая спортивная фигура.
19: Гайрат, ты думал уже, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
18: Да, борцом.
19: Борцом? А какой борьбой хотел бы заниматься?
18: Джиу-джитсу. Мы занимаемся. Мы соревнования.
19: Побеждал кого-нибудь?
18: Да. Первые места занимал.
19: А тебя побеждали?
18: Ну, да.
19: Когда другие побеждают тебя, тебе обидно?
18: Нет.
19: Что ты тогда чувствуешь?
18: Что надо больше заниматься.
19: А когда побеждаешь?
18: Ну, радуюсь.
20: Он очень подвижный мальчик.
17: К разговору присоединяется воспитатель Гайрата Инна Лызина.
20: Он на месте не сидит. Он такой подвижный и веселый, и энергичный. Ему охота все время гулять, бегать.
17: Но несмотря на это, Инна Владимировна отмечает и усидчивость мальчика.
20: Усидчивость есть, когда он заинтересован. Вот он прямо сел и сидит до последнего, чтобы вот он что-то сделал. У него очень хорошо получается лепить из пластилина различные поделки. Если какой-то конкурс или выставка, то он может сделать какую-то поделку прямо очень красивую.
17: Наверное, именно сочетание активности и усидчивости помогает шестикласснику хорошо учиться в школе.
19: Какие оценки?
18: Ну, там пятерки и четверки.
19: А двойки бывают?
18: Иногда по домашним.
19: Наверное, никогда не сделаешь, да?
18: Угу.
19: А нелюбимые предметы школьные есть у тебя?
18: У меня их нет.
19: Все любимые?
18: Да.
20: У него, конечно, были проблемы с учебой, троечки были, поведение не очень-то. Но он сейчас растет и понимает, что надо взрослеть, и поведение свое он может контролировать. Но оценки у него сейчас хорошие. Пятерки, четверки. Мальчик, он такой смышленый, может подумать, что-то сказать, рассуждение у него уже взрослое есть. Он рано остался без мамы, поэтому он такой хозяйственный. Вот он может картошку пожарить, что-то приготовить.
19: Как он с ребятами, с другими? Дружит?
20: Да, он дружит, но тянется более к старшим ребятам. С ними больше общается.
17: Гайрат имеет свое мнение и может его отстоять. Но при этом он не любит конфликтов и старается в них не участвовать. Хотя и в обиду себя в случае чего не даст. Мальчику нравится путешествовать. Он хотел бы побывать в Москве и увидеть Красную площадь.
19: А ты где-нибудь уже бывал, куда-нибудь ездил?
0: Новосибирск.
19: А что видел в Новосибирске?
0: Аквапарк животных.
19: В зоопарке?
0: Да.
19: Кто тебе там больше всего понравился?
0: Все понравилось. Особенно медведь. Белый, он большой, красивый.
17: Гайрат вообще любит животных, особенно собак.
19: Ты себе, наверное, хотел бы собаку завести?
0: Да, доберман.
17: Но в детском доме собаку, конечно, не заведешь.
19: Инна Владимировна, как вы считаете, в приемную семью он пойдет? Готов он к этому?
20: Да, он готов. Я думаю, что семья ему подошла, вот чтобы папа был такой строгий, в кружки какие-то, чтобы записали. Обязательно, чтобы были еще дети, приемные или родные, чтобы он общался. Можно и девочки, и мальчики, можно животные, чтобы были.
17: А недавно директор детдома Елена Михайлова рассказала, что в жизни Гайрата произошло одно значимое событие.
21: Он в православной церкви покрестился. Его было желание, требование, покрестили, причастились. Теперь он верующий.
17: Гайрат верит и надеется, и ждет.
16: Где же ты, мама?
4: Фотографии Гайрата, а также других ребят из Иркутской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. А на сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи!
3: «Детский вопрос»
2: Появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
22: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
2: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
23: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
24: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
25: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
26: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
27: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
5: мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
6: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
5: Ничего не нужно делать.
6: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
1: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. Ржавчина. Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам, участникам спецоперации. Подразделения группировки российских войск «Север» за сутки взяли под контроль населенные пункты Нефедовка и Черная в Харьковской области. В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей международной премии «Евразия». Далее подробно. Владимир Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам, участникам спецоперации. Выступая по видеосвязи на форуме-съезде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», глава государства заявил, что российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в наше непростое время. Президент также обратил внимание на непростую работу бизнеса в исторических регионах.
2: Отмечу образовательные, культурные, экологические, волонтерские, благотворительные инициативы делового сообщества. Помощь бойцам и ветеранам специальной военной операции, их семьям. Участие компаний в благоустройстве общественных пространств в реализации мастер-планов развития городов и поселков. И, конечно, корпоративные демографические программы компаний и предприятий, которые направлены на поддержку работников, семей с детьми. В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию. Желание вносить свой вклад в качество жизни граждан России. В этом смысле отечественный предпринимательский класс стал деятельной, активной частью российского гражданского общества. Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы. Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса.
1: Владимир Путин отметил, что предприниматели в России стали деятельной частью гражданского общества. По словам президента, своим трудом отечественные предприниматели доказывают, что их интересы и планы прочно связаны с Россией. «Власти продолжат поддерживать российский бизнес, вместе решать острые вопросы», заявил глава государства. Подразделения группировки российских войск «Север» за сутки взяли под контроль населенные пункты Нефедовка и Черная в Харьковской области. Вооруженные силы России днем в четверг продолжили удары. В порту Южной Одесской области, по данным Минобороны, уничтожен объект транспортной инфраструктуры, задействованный в интересах ВСУ. Кроме того, по данным военного ведомства, при переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного и двойного назначения. В Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигались в северо-западной части города. Штурмовые подразделения группировки морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта. В течение суток освобождено 31 здание, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Москва поддержала дизельную сделку Дональда Трампа, а Зеленский продолжает в ответ просить больше вооружений для ударов по России, заявил глава МИДа Сергей Лавров. По словам министра, Зеленский своей реакцией на дизельную сделку Москвы и Вашингтона бросает прямой вызов в адрес президента США.
3: Насчет дизельной сделки, ну, эта сделка была предложена, мы ее поддержали, но господин Зеленский заявил уже не раз, по-моему, публично, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к патриотам, к системе «Патриот». Мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. То, что это такой прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, ну, по-моему, все это уже понимают.
1: Глава МИДа также заявил, что Россия не получала никаких официальных предложений по так называемому «мирному плану». По словам Лаврова, Россия не будет прекращать огонь, чтобы Зеленского накачали оружием. В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей международной премии «Евразия». Она присуждается за продвижение русского языка, сохранение традиционных ценностей. В этой церемонии принял участие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
4: Эта общность, она не ограничивается какой-то географией стран, а скорее это действительно такое единение именно единомышленников. Поэтому, кроме того, конечно, это частно-государственное партнерство, то является тоже очень важным и является как раз прекрасным примером по эффективности работы.
1: Уже на платформе смотрим «Рожденная в СССР 35 лет». Новый сезон уникального документального цикла режиссера Сергея Мирошниченко. Проект основан на реальных историях. Съемки начались в 1989 году. 20 детей, начиная с 7-летнего возраста, рассуждали о жизни и делились мечтами перед камерой. После этого режиссер каждые 7 лет возвращался к своим героям, и теперь зритель увидит, как сложились их судьбы. Картина захватывает с первых минут. Это уникальная кинолетопись, подлинные истории и масштаб, которому нет аналогов. За эти годы проект собрал призы на многочисленных международных и российских премиях и фестивалях. Ника, Тэффи, Золотой Орел, Эмми и многие другие. Смотрим «Рожденные в СССР 35 лет» на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Плавание. В Астане стартовал заключительный третий этап Кубка мира на короткой воде. В первый день соревнований российские пловцы завоевали 7 медалей. Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 50 метров брасом. Серебряные медали на счету Егора Корнева на 100-метровке вольным стилем, Павла Самусенко на 100-метровке на спине, Евгений Чекуновой на 100-метровке брасом, Арины Сурковой на полтиннике баттерфляем и Марии Осетровой на полтиннике на спине. Дарья Клепикова была третьей на дистанции 50 метров баттерфляем. Международный союз конькобежцев пригласил выступить Александру Игнатову и Евгении Семененко на этапе Гран-при в Китае. Эти соревнования состоятся в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. Кроме этого, российский фигурист Владислав Дикиджи получил официальное приглашение на Гран-при Японии, который пройдет с 27 по 29 ноября в Токио. Тем временем Камила Валиева подтвердила, что из-за болезни не выступит на этапе Гран-при России в Казани с 17 по 18 октября. А вместе с тем Софья Муравьева будет выступать на этом турнире без официального тренера. Ранее стало известно о том, что Муравьева завершила сотрудничество с Алексеем Мишиным. В футбольном кубке России завершилась программа матча 4-го тура группового этапа в пути РПЛ. Оренбург на выезде разгромил Рубин 4-1. А в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу главный результат четверга. Лада впервые в истории КХЛ победила СКА. Матч в Тольятти завершился со счетом 1-0. Отмечу, что Лада завершила свою серию из 10 поражений подряд. А СКА продолжает проигрывать. Серия составляет уже 5 поражений к ряду. Федерация гимнастики России сообщила о том, что посольство Нидерландов выдало российской гимнастке Александре Ануфриевой паспорт с визой для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Ануфриевой 16 лет, она чемпионка России в опорном прыжке. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра в пятницу 16 октября в Хабаровске плюс 10, плюс 12, небольшая облачность без осадков. В Тюмени плюс 12, плюс 14, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Мурманске плюс 9, плюс 11, переменная облачность, кратковременные дожди. В Калининграде плюс 15, плюс 17, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 20, плюс 22, небольшая облачность, без осадков. В Сочи плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, дожди временами сильные. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, ночью плюс 3, плюс 5, днем в городе на Неве плюс 11, плюс 13. В Москве облачно, днем без осадков, ночью плюс 7, плюс 9, днем в столице плюс 15, плюс 17.

Дорогие друзья, нас приветствует знаменитый британский бас сэр Брин Терфель и приветствует музыкой Антонина Дворжака, который тот не сочинял. Вернее, сочинял, но никогда не связывал с ней те слова, что сэр Брин так вдохновенно поет. «Going home» — это значит «возвращаясь домой». Вот сегодня у нас будет возвращение домой по высшему разряду. Именно ему посвящена знаменитейшая симфония из Нового Света, она называется «From the New World», которая стала главным результатом поездки Антонина Дворжака в Америку в начале 90-х годов XIX века. Мы с ним туда уже отправились. Мы во многом разобрались, что касалось американского музыкального образования. И до Дворжака, до его прибытия туда, до того, как он сделал, что от него ожидалось, согласно планам его нанимателя, весьма авторитетной бизнес-леди, миссис Дженнет Тербер, учиться могли только белые, только мальчики, не пускали никого. Что касается девочек и национальных или расовых меньшинств, все это понятно. Нет смысла сейчас все это повторять.

опыте работы в американском музыкальном образовании, а потом его, как многим казалось, смелые и радикальные, привезенные из Европы идеи, кстати, действительно, в тогдашней Европе, при всех несовершенствах ее жизни и традиций, вот такого очевидного расизма-то не было. Как, впрочем, и такого жесткого, например, запрета для девочек учиться наравне с мальчиками. Так вот, все это должно было дать блестящий результат в виде притока средств. Потому что уже теперь с этими газетными публикациями, когда Дворжика поддержали ведущие музыканты мира, и с ними не поленилась связаться та самая газета, чтобы через неделю выйти с продолжением этой темы. На это тоже я и обращал ваше внимание, называл фамилии Антона Брукнера, маэстро Ханса Рихтера, тогдашнего главного дирижера Венской оперы, и Антона Григорьевича Рубинштейна. Действительно, более знаменитых музыкантов трудно себе представить в числе людей, поддерживающих Дворжика, в его вполне разумных и позитивных начинаниях. Так вот, все это результат и материал, с которым можно идти к финансовым тузам и просить денег. Но именно тогда случился в Нью-Йорке, да и во всей Америке, неприятнейший финансовый кризис. Очередной биржевой крах, в результате которого очень значительное состояние потерял и муж миссис Дженнет Тербер, а он был в этих делах серьезнейшим человеком. Ну и она сама, собственно, поскольку финансирование консерватории было и ее, и его совместным проектом с точки зрения источников средств. Так вот, эти источники внезапно и пересохли для кого-то, и очень сильно обмелели. Именно из-за этого следующий учебный год, 93-94, в 19 веке, стал для Дворжика годом, ну, не то чтобы разочарований, но когда сначала тебе в половину сокращают зарплату, а потом начинают платить ее, например, месяц через месяц, да и то задерживают, это уже совсем другая жизнь. Слава богу, что выручают заказы. И вот, собственно, один из этих заказов от Нью-Йоркского филармонического оркестра – это и есть та самая симфония из «Нового света». Ей мы и посвятим нашу сегодняшнюю историю, потому что это история с изысканиями. Я обращаю ваше внимание на то, как на самом деле звучит. Ну, не самая знаменитая, там каждая часть – это мировой гипер-мега-хит, но самая трогательная, самая медленная из частей этой симфонии, на которую мы в начале нашего путешествия уже успели услышать так называемый кавер. Голосом сэра Брина Терфеля была исполнена песня, которой Дворжик не сочинял, потому что для него это была просто музыка. Музыка, кстати, вдохновленная, сразу могу сказать, поэмой Генри Лонгфеллоу «Песнь о Гайавате». Это история одного индейского вождя. И Дворжик читал ее еще до приезда в Америку. А как только ступил на американскую землю, то миссис Дженнет Тербер встретила его, подарив сразу эту книжку в оригинале. Это очень трогательно. И вот как это звучит в настоящей симфонической версии. Чешский филармонический оркестр под управлением Семена Бычкова.

Друзья, это, как вы слышите, невероятно запредельно простая мелодия, но в ней столько смысла, столько глубины, в том числе и гармонической. Нужно было так выбрать эти простые аккорды и так их соединить, чтобы магия заработала. Вот она и заработала. И почему сначала мы все-таки побеспокоили сэра Брина вот этим кавером, этой песенной версией на ту же самую музыку? Потому что для американской музыкальной и не только музыкальной культуры критически важно, жизненно важно непременно найти в симфонии Антонина Дворжака человека приезжего, человека к тому времени совсем недолго прожившего в Америке, глубокие следы влияния традиционных культур. Вот тех самых, про которые он почему-то сказал, что они друг от друга якобы не отличаются. То есть песни американских индейцев от музыки афроамериканских бывших рабов и их духовных религиозных песнопений будто бы не отличаются. На самом деле, конечно, отличаются, и есть много версий по этому поводу. Они противоречат одна другой и друг с другом конфликтуют. Я уже напоминал, что и до приезда в Америку эти 5 нот вместо 7, ну, до ре ми фа соль ля си знают все. Это 7 белых клавиш рояля, которые укладываются в октаву. Вот 5 черных составляют тот самый лад, который называется пентатоника. В нем не хватает 2 нот, но они и не нужны. Дворжак в этом направлении, в этом ладу и в рамках невероятной, свежей, изобретательной своей композиторской манеры сочинял замечательно, ни о каких индейцах или афроамериканцах даже не задумываясь. Даже не встречая их ни разу, еще не слыша ни одной их песни до отъезда из Европы. Но когда речь идет о такого рода поисках и о критической важности вот того, чтобы найти, потому что ну нельзя же не найти, нельзя же сказать, что Дворжак все сочинил сам, что Дворжак без влияния окружающей действительности придумал самую главную, самую гениальную американскую симфонию. А она такой, как была, так и остается с конца XIX века до наших дней. Так вот, искали, по сусекам скребли и нашли. Вот что нашли. У Дворжака был один студент, афроамериканец, фамилии Берли, который пел ему много разных песен. Вот до сих пор непонятно, понимал ли Дворжак, где заканчивается одна и начинается другая, понимал ли он, какие конкретно слова в каждой из них. Но в одной из таких песен, которые как раз этот студент наверняка профессору пел, похожий мотив нашли, похожий на то, что есть в симфонии. Сейчас мы вам все покажем. У Дворжака этот мотив звучит так.

Короткое, простое, симпатичное, безумно обаятельное, как и все, что Дворжак вообще сочинял, соло флейт. Это вторая побочная тема в первой части симфонии «Из нового света», если быть точным. Вот как звучит тот американский спиричуал, то есть духовный церковный гимн, который очень напоминает одним своим мотивом, ровно одним, эту тему. И который вполне возможно является ее первоисточником. Только возможно. Утверждать здесь ничего нельзя, но послушать стоит. Sweet.

Swing low, sweet chariot. Это значит «спустись пониже, милая колесница», «спустись, чтобы забрать меня домой». Вот такие слова в этой вдохновенной песне. Это религиозный гимн выходцев с американского юга. Я напомню, гражданская война, связанная к тому же еще и с отменой рабства, закончилась за 30 лет до приезда Дворжика в Нью-Йорк. Ну, может быть, даже чуть меньше. В 64-м году было отменено рабство в Америке, 3 годами раньше крепостное право в России. Эти даты, как известно, очень сближают истории двух стран. А Дворжик появился в 92-м году в Нью-Йорке. Так вот, все эти люди по-особенному молились, по-особенному верили, считая все, что написано в Святом Писании, абсолютно прямой и непосредственной с ними связанной историей, лично с ними связанной. Это к ним обращались все большие и малые библейские пророки, в частности, пророк Илья, которого почитают христиане, иудеи и мусульмане, потому что он последний, кто видел Бога Всевышнего в лицо, и потому что он вознесся на огненной колеснице в небо, непосредственно с берега реки Иордан. Так закончилось его пророческое служение, и вот эта колесница, chariot, имеется в виду в песне именно та, на которой вознесся Илья пророк. Так вот, забери меня, спустись пониже и забери меня, милая колесница, домой. Ключевое слово «home», вы его слышали сейчас, и вы его сейчас еще раз услышите непосредственно от носителя этой традиции Луи Армстронга, который и играет, и поет. И понятное дело, что речь идет, когда эти люди просят забрать их домой, не об Африке, речь идет, конечно же, о Царстве Небесном, потому что именно там, на небе, куда Илья Пророк вознесся, дом каждого истинно верующего человека. Вот что это за песня, которую, я повторяю, искали и нашли в симфонии Дворжика, и вот как она звучит в исполнении Луи Армстронга.

Милая колесница, ты уж, пожалуйста, спустись и уж, пожалуйста, забери меня домой. Так достаточно вольно на этом своеобразном английском языке, на котором создавались и записывались буквами эти песни, кстати, придуманные по большей части людьми неграмотными, афроамериканцами второй половины XIX века, вот так все это звучит. И голосом Армстронга оно звучит не менее убедительно, чем в оркестре у Дворжика. А если считать... Вернее, как на минуту допустить, что Дворжик действительно понимал, что означают конкретные слова на конкретный мотив. Может быть, он запомнил мотив, но не знал или забыл, какие там слова, а может быть, помнил, что это действительно «Swing low, sweet chariot», «Спустись пониже, милая колесница, и забери меня домой», то вот тогда этот говорящий мотив в его симфонии может приобрести особый смысл, когда он, например, провозглашается уже не так идиллически кротко флейтой, а достаточно мощно, энергично, настойчиво медными голосами оркестра в разработке и так далее, и так далее. Но мы не знаем ответа. Чтобы дать себе ответ, как-то для себя решить этот спорный вопрос, надо послушать, по крайней мере, первую часть симфонии «Из Нового Света». В прекрасном исполнении Чешский филармонический оркестр под управлением маэстро Семена Бычкова.

Вот такая симфония «From the New World» из Нового Света. 15 декабря 1893 года. Это время и место рождения шедевра. В интервью, которое незадолго до этого концерта доктор Антонин Дворжак дал Нью-Йоркской прессе, он еще раз подчеркнул, что ничего у коренных народов Америки не брал, и у афроамериканцев тоже не брал. Он все придумал сам. Но когда слушаешь, как звучат их голоса, их речь, их музыкальные традиции, все равно так или иначе получается что-то особенное. Вот оно и получилось. И справедливо считается, даже независимо от того, чего мы не можем знать и установить с документальной точностью, брал он конкретные известные ему песни с известными ему словами или не брал, все равно справедливо считается. Это первый случай, когда людям, у которых не было собственной симфонической музыки и вообще собственной письменной музыкальной традиции, был дан голос, голос которого они не имели, а другие не слышали, в симфонии Дворжака из Нового Света. А почему из Нового Света? Ну, потому что уже очень хочется домой. И это, кстати, тоже в финале симфонии здорово слышно. Особенно, когда играет Чешский филармонический оркестр под управлением маэстро Семена Бычкова.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Киев продолжает пытаться наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам. Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ, логистическим и энергообъектам. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Нефедовка и Черная в Харьковской области. Подготовка энергетики России к зиме идет по графику. Особое внимание уделяется воссоединенным и приграничным территориям. Далее подробно. Киев продолжает пытаться наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам. Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ, логистическим и энергообъектам. Не надо было начинать, заявил Владимир Путин на форуме-съезде «Деловой России». Теперь, по словам президента, Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию, чтобы остановить ответные удары.
2: К сожалению, мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ и Wildberries, и Озон. Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть, но мы считали, что это до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили. Так было с объектами энергетики, вот они продолжают до сих пор вчера, по некоторым НПЗ пытались наносить удары, сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, но тем не менее продолжают. То же самое и с платформами по электронной торговле. Вот они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас и по энергетике тоже там уже пищат, и по другим объектам в том числе, по ЦОДам и так далее. Но они начали, не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, надо было как следует подумать над последствиями.
1: На форуме-съезде «Деловой России» основательница Wildberries Татьяна Ким поблагодарила государство за комплекс мер, который позволяет российским цифровым платформам и связанным с ними малому и среднему бизнесу эффективно восстанавливаться после беспрецедентных террористических атак. По словам Ким, это и налоговые каникулы, и надзорные послабления, и другие меры поддержки. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Нефедовка и Черная в Харьковской области. Продолжают бои за Николаевку, Варваровку, Приколотное, Котовку и Гогино, сообщили в Минобороны России. В Доброполье в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигались в северо-западной части города. Штурмовые подразделения группировки морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта. В течение суток в Доброполье освобождено 31 здание, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Вооруженные силы России днем продолжили удары. В порту Южной Одесской области, по данным Минобороны, уничтожен объект транспортной инфраструктуры, задействованный в интересах ВСУ. Кроме того, при переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного и двойного назначения. Ранее ночью под удар попала портовая инфраструктура Измаила Одесской области, которая используется для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для ВСУ. Кроме того, на переходе морем были поражены два судна, доставлявшие в порт Одессы грузы военного назначения. Владимир Путин присвоил почетное наименование «Гвардейский» 696-му исследовательско-инструкторскому вертолетному полку. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В указе главы государства отмечено, что почетное наименование присваивается за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом полка в боевых действиях. Россия не будет прекращать огонь, чтобы Зеленского могли накачать оружием, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Российский министр также отметил, что Зеленский выдвинул неприемлемые условия для проведения выборов на Украине.
3: Знаете, мы не будем гадать. Господин Зеленский уже четко дал понять, что выборы его не интересуют, потому что он обставил это такими условиями, которые заведомо неприемлемы. никакого прекращения огня для того, чтобы его опять привели в чувство и накачали оружием, не будет.
1: Сергей Лавров также заявил, что Москва поддержала дизельную сделку Дональда Трампа. А Зеленский продолжает в ответ просить больше вооружений для ударов по России. По словам министра, Зеленский своей реакцией на дизельную сделку Москвы и Вашингтона бросает прямой вызов в адрес президента США. Ухудшение отношений Дональда Трампа и Зеленского ставит европейских союзников Киева в затруднительное положение, пишет британская газета Financial Times. Как отмечает издание, европейские союзники Киева зависят от США в вопросах военной и разведывательной поддержки. А журнал «Экономист» подчеркивает, что прекращение поставок оружия на фоне трений США будет катастрофическим для Киева. Минэнерго России держит на контроле подготовку с запасами топлива к осенне-зимнему периоду, заявил министр энергетики Сергей Цивилев.
4: Нам очень важно, чтобы зимой, в осенне-зимний период, граждане Российской Федерации были обеспечены теплом, электричеством и топливом. И не только жители, но и, конечно же, экономика нашей страны. Окончательные итоги мы традиционно подводим 10 ноября, когда выдаем паспорта готовности. Паспорт готовности – это завершающий итоговый документ, в котором прописаны все этапы подготовки. И тогда мы уже четко можем назвать 10 ноября. Эти итоги будут подведены открыто, мы ни от кого не скрываем. Но судя по тому, как все движутся, у нас есть большая вероятность в том, что мы очень достойно закроем паспорта готовности.
1: По словам главы министерства, проводятся аварийные тренировки для отработки действий персонала в случае каких-либо технологических аварий. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в четверг состоялись очередные матчи. Отмечу главный результат дня. «Лада» впервые в истории КХЛ победила «СКА». Матч в Тольятти завершился со счетом 1-0. Отмечу, что «Лада» завершила свою серию из 10 поражений подряд, а «СКА» продолжает проигрывать. А серия составляет уже 5 поражений к ряду. Федерация гимнастики России сообщила о том, что посольство Нидерландов выдало российской гимнастке Александре Ануфриевой паспорт с визой для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Напомню, Ануфриевой 16 лет, она чемпионка России в опорном прыжке. В Минеральных водах проходит чемпионат России по дзюдо. Исмаил Мисиров завоевал золотую медаль в категории до 66 килограммов. В весе до 60 победителем стал Дамир Меремов. У женщин в категории до 78 килограммов золото взяла Александра Бабинцева в весе свыше 78. Лучшей стала Анастасия Холодилина. Теннис. Россиянка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане, победив седьмую ракетку мира Каролину Мухову 7-5-6-3. Для Шнайдера это победа четвертая в карьере над игроком первой мировой десятки. За место в полуфинале россиянка сыграет с Остапенко из Латвии. Лучшие российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев проведут выставочный матч в Москве. Он состоится в рамках шоу-турнира «Вау Кап» 5 декабря. Плавание. В Астане стартовал заключительный третий этап Кубка мира на короткой воде. В первый день соревнований российские пловцы завоевали 7 медалей. Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 50 метров брасом. Серебряные медали на счету Егора Корнева на 100-метровке вольным стилем. Павла Самусенко на 100-метровке на спине. Евгений Чекуновой на 100-метровке брасом. А также Арины Сурковой на полтиннике баттерфляем и Марии Осетровой на полтиннике на спине. Дарья Клепикова была третьей на дистанции 50 метров баттерфляем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в пятницу 16 октября в Хабаровске плюс 10, плюс 12, небольшая облачность, без осадков. В Иркутске плюс 3, плюс 5, облачно с прояснениями, без осадков. В Воронеже плюс 18, плюс 20, переменная облачность, вечером пройдут дожди. Во Владикавказе плюс 21, плюс 23, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем в городе на Неве плюс 11, плюс 13. В Москве облачно, днем без осадков, днем в столице плюс 15, плюс 17.

0: Никита Михалков на Радио России.
1: Свобода – это право выбора. Думаю, со мной все согласятся. А отсутствие свободы – это право выбора. А есть высшая свобода, когда мне ничего не надо выбирать. Мои предки за меня все выбрали. Я все впитал с молоком матери. У меня нет выбора. Не потому, что у меня его нет, а потому, что он мне не нужен. Он сделан во мне, моими предками, воспитанием, родителями и всем остальным. Ощущением себя частью вот этого того, что называется Россия.
0: Никита Михалков о премии «Бриллиантовая бабочка» для кинематографа, в котором не сдвинуты понятия добра и зла. О Московском кинофестивале и поддержке евразийского кинопространства. О подмене ценностей в современной западной культуре и искривлениях, которые становятся нормой. О задачах национального государственного иммунитета. В интервью журналисту Андрею Медведеву. Слушайте в субботу, 17 октября в 17:10.
2: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть третья.
3: Каждая комната буквально пронизана вот живой жизнью.
2: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Наука.
4: Российский радиоуниверситет.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в Омск. Это наша рубрика «Молодая наука Сибири», и мы будем говорить сегодня о новейших катализаторах, которые разрабатывают в нашей стране. И мы со всеми этими вопросами, для чего это нужно, как это полезно для народного хозяйства, какая мировая гонка катализаторов происходит на наших глазах, мы об этом еще не знаем, но узнаем сегодня обязательно. Мы обращаемся к нашему доброму другу, кандидату химических наук, доценту, старшему научному сотруднику, главному эксперту, координатору Российского научного фонда от Центра новых химических технологий Института катализа Сибирского отделения Российской академии наук Людмиле Николаевне Степановой. Здравствуйте, Людмила Николаевна.
6: Здравствуйте, Дмитрий и уважаемые слушатели.
5: Людмила Николаевна, когда мы говорим о катализаторах и катализе, я голову на отсечение даю, что подавляющее большинство наших слушателей надежно забыли эти разделы учебников химии средней школы. Но все-таки, что такое катализаторы в нашей современной жизни? Какое значение они имеют, скажем, для народного хозяйства, для мировой экономики? И почему сейчас разработке новейших катализаторов уделяется такое внимание? Буквально идет интеллектуальная гонка в мире.
6: Вообще есть такое, конечно, академическое определение, что катализ – это явление ускорения химических реакций. То есть реакция, которая может идти, но вот почему-то очень медленно идет. И вот туда добавляют специальный реагент, который называется катализатором. Но вы, наверное, верно отметили, что многие люди, может быть, забыли определение, но в повседневной жизни очень часто применяют, даже вот когда молодые люди, вообще не причастные к химии, говорят о том, что да, вот этот процесс – это катализатор всей моей жизни. Не понимаю, возможно, что на самом деле прикасаются к чему-то очень значимому, что реакции, которые вокруг нас происходят, от дыхания до получения нефтепродуктов, они все идут вот с использованием катализаторов. То есть то, что идет, то, что не идет, никакой катализатор не поможет.

0: сейчас, возможно, наблюдается такая, как вы отметили, гонка, потому что рынок растет, требования к качеству продуктов растут, и, собственно, это задает новые тренды поиска каталитических систем для разных процессов. Учитывая, что, например, вот мы в нашей организации в большей степени ориентированы все-таки на там малотоннажные, ну и крупнотоннажные, связанные с нефтехимией процессы, но это не единственное. Есть биокатализ, когда используют биомолекулы для того, чтобы катализировать какие-то сложные реакции. Есть катализ, который направлен, например, там, на получение, там, связанные с пищевой промышленностью. В общем, везде используется.
1: Людмила Николаевна, а правильно ли я понимаю, что если мы говорим, что катализ присутствует в себе и в биохимических системах, и во всевозможных крупнотоннажной, малотоннажной химии, то, по сути дела, это тот класс материалов, класс веществ, который изменяет саму, ну, так скажем, какую-то электрохимическую природу проходящих реакций. То есть это какой-то посредник внутри химических реакций, которые могут состоять из многих-многих обменов веществ. Вот то, что происходит внутри того черного ящика, который мы предполагаем под технологическим процессом. Он не расходуется, но он участвует в обмене всевозможных вот этих, я не знаю, как это правильно сказать, вот этих электронов, что там происходит в молекулярном обмене, и, соответственно, это неотъемлемая компонента вот как раз того запуска. И, соответственно, биологические системы, тонкая химия и так далее, и так далее. Вот насколько хватит талантов? Я правильно понял этот момент? Вот так старался вспомнить из школьного курса химии.
0: Да, катализатор я забыла упомянуть, что он действительно не используется в процессе реакции. Он такой вот, как будто бы за ручку взял одну молекулу, подвел ко второй, соединил их и убедился, что все хорошо, и, собственно, отправился обратно стыковать новых соседей. Мы так студентам обычно объясняем на первых лекциях по катализу, как все происходит. Да, то есть сейчас... До сих пор, то есть сколько уже времени прошло, единой теории катализа у нас до сих пор нет. Поэтому, да, есть разные теории катализа, они в большей или в меньшей степени рассмотрены в книгах. Я сейчас о них рассказывать, в общем-то, даже не буду. Но это как точка роста для тех исследователей, которые приходят вот к нам в науку, когда они спрашивают, а что мы будем делать? Вот не конкретно... Мы будем улучшать свойства конкретного материала, чтобы у нас продукт получался с выходом, например, там не 50%, а 52%. А вот в глобальном смысле, мы говорим, что теории катализа-то нет. Вот сейчас мы разработаем вот этот катализатор со свойствами, изучим его, потом следующий, наберется массив данных, и, возможно, мы привнесем какую-то свою лепту, и, может быть, на нашем веку откроется что-то вот единое. Да, то есть это не обязательно с электронами, то есть есть кислотно-основанный катализ, есть катализ там, с использованием переходных металлов.
1: Людмила Николаевна, если у нас вот эти каталитические вещества, они, по сути дела, ну как, прошу прощения за аналогию, участвуют в качестве таких сборщиков будущих молекул, то все-таки и все-таки они, может быть, у кого-то чистые ручки, у кого-то кто-то выполняет черную работу. Есть такие понятия, как черный, белый катализ. Поясните, пожалуйста, вот эту уже профессиональную терминологию. И вообще, как Людмила Степанова пришла к тому, чтобы заниматься химией каталитических обменов?
0: Путь у меня был такой не то чтобы долгий. Я вообще сразу знала, что я пойду в химию, и, начиная со второго курса университета, начала пробовать разные варианты. Я ходила после второго курса на практику на нефтезавод. Конечно, до лаборатории меня не допустили. В основном это была бумажная работа. Я посмотрела, как изнутри. Это все, конечно, интересно, но оказалось не мое. И в какой-то из студенческих дней мы разговорились с моей нынешней очень хорошей подругой. Она на курс старше училась, и она рассказала, как она делает исследовательскую работу вот в научно-исследовательской организации, недалеко от нефтезавода, какой здесь коллектив, как здесь интересно, что каждый день что-то новое. Ну, в отличие от заводов, все-таки мы все понимаем, завод — это...

0: это рутинный процесс, ежедневный чаще всего, выверенный очень. А наука, она все-таки более гибкая, она такая живая, она в постоянном поиске. Это и сложно, и интересно одновременно. В общем, я пришла. Я попросилась на экскурсию, и мой научный руководитель в Омском государственном университете дал добро на мою исследовательскую работу здесь. И я начинала, как я это говорю, с белой химии. То есть я работала со светлыми катализаторами на основе оксида. Сначала у меня была на основе стеклоткани. Вот представьте, это как будто бы просто ткань на основе, правда, оксида кремния. И если на нее наносить какие-то активные компоненты и обрабатывать, она начинает катализировать реакции. У меня были реакции для использования в топливных элементах. Это еще вот такой начальный этап, мой диплом, моя курсовая. Потом я продолжила уже в аспирантуре исследования, но по другой тематике. Тоже были белые системы на основе оксидов алюминия, на основе смешанных гидроксидов. И в качестве активного компонента у меня там были платиновые катализаторы. Потом постепенно я изучала катализаторы на основе уже неблагородных металлов. И вот буквально недавно, где-то года, наверное, полтора, я уже активно перешла на катализ с использованием углеродных материалов. И вот это такой вот жаргонно я это назвала, переход от белой химии к черной. То есть я начинала с каких-то светлых материалов и накапливая знания, опыт, и смотря за тем, что у нас в тренде сейчас в городе, в области, где нужна наша помощь, где нужны наши знания, я вот так вот перетекла к темным материалам. Хотя изначально совершенно не планировала, кроме дезактивации, ничего изучать.
1: Людмила Николаевна, и если мы проследим, вот пройдем по этому же пути, по вашей, по вот тому тренду, вы говорите, очень популярны сейчас углеродные катализаторы, а каким образом вот упорядоченный набор структурный, я так не знаю, как это, весь мир наполнен всевозможными там сообщениями о всевозможных фуллеренах, о всевозможных там графенах и так далее, мы представляем себе, школьники бывшие, что это упорядоченные атомы углерода, некие структуры пространственные и поверхностные. А каким образом расположены на поверхности или каким-то образом сформированы системы, я не знаю, каких-то антенн, каких-то пиков, углублений могут способствовать вот как раз вот этому сборочному процессу других молекул? Что происходит в такой среде? Расскажите, пожалуйста, почему вот люди сказали, о, а ведь реакция идет. Что происходит?
0: Ну, в плане углеродных материалов это такая обширная область. У нас в Омске долгое время существовал институт, связанный именно вот с углеродными материалами. Там не обязательно был катализ, но углеродные материалы там были изучены, был создан наш сибирский материал, называется сибунит, в общем-то, по названию это уникальная такая структура углеродного материала. То есть это не обязательно вот графит, которым мы пишем, или это не обязательно графен, который был бум, когда наши соотечественники, но уже проживавшие за рубежом, получили Нобелевскую премию, в общем-то, за открытие. Есть у нас, опять же, под боком техуглерод, на котором тоже получается углерод. Его можно использовать и, например, для того, чтобы добавить в резину, изменяя ее свойства. Можно взять другой тип углерода, там, обработать его особым образом и получить прекрасный носитель, на который закрепляют металлы, и они уже, пожалуйста, работают в реакциях тонкого органического синтеза, например, на молотомонажную химию, на получение лекарств, ну, отдельных компонентов лекарственных препаратов. У нас есть группы исследователей в нашем же институте, в Центре новых химических технологий, которые этим занимаются, палладиевые катализаторы, например, на углеродных материалах. То есть там поверхность устроена таким образом, и ее можно смоделировать таким образом, чтобы на ней оказались активные металлы в нужной нам форме, ну, под конкретную, конечно, реакцию. И когда они оказываются в этой реакции, то с учетом знания механизмов, мы можем ускорять, и главное, не просто ускорять все реакции, а нужную нам реакцию, чтобы мы взяли продукт А и с огромной селективностью, с избирательностью получили продукт Б, незагрязненный, чистый. Вот это сейчас такая задача со звездочкой. Она всегда была со звездочкой в любом направлении. Потому что у меня было одно время как раз вот грант Российского научного фонда, когда он региональный у нас возник в 22-м году, когда наш регион стал участвовать в этой программе. Я как раз выиграла. Это были кобальт, медь, содержащие катализаторы для реакции гидрирования фурфурола. Ну, реакцию гидрирования, я думаю, все знают. Это реакция присоединения водорода. А вот фурфурол – это такое сложное соединение, оно получается из биомассы. И это был проект, направленный именно на возможное получение из каких-то сельскохозяйственных отходов уже ценных продуктов для нефтехимии, там, для растворителей, либо же тоже переходные такие промежуточные продукты, чтобы для лекарственных препаратов и так далее. Вот, и там тоже я с командой, тогда еще были не углеродные носители, тогда оксидные носители, мы вот исследовали, как же переходные металлы внутри катализатора нам позволяют вот вести целенаправленно реакцию. А сейчас я эти же переходные металлы, уже зная о них больше, чем раньше, я исследую в составе вот углеродных, разных углеродных композитных материалов, но уже не для какой-то целенаправленной реакции каталитической, а по сути для создания высокопрочных материалов, которые сейчас используются у нас в области для создания электродов графитированных. У нас строится сейчас «Газпромом», «Газпромнефть» «Графитек». Это будет, я думаю, наукоемкое производство, и сейчас они еще не достроены, но материалы, которые они будут использовать, они разрабатывать нужно уже сейчас в лабораториях и организовывать процесс. Поэтому мы вот все с нашей силы интеллектуальные знания перекинули туда. Кроме того, у нас есть сотрудничество с Омским государственным университетом путей сообщения в Омске, и мы изучаем тоже углеродные материалы в составе скользящих элементов токоприемников для высокоскоростных поездов, поскольку в России планируется запуск таких поездов в ближайшее обозримое будущее, и эти материалы, они все были зарубежные, они все привозились и сейчас привозятся, либо там раньше было из Европы, сейчас это из Китая, но все мы понимаем, что нам нужно свое. И лучше сейчас потратить силы на то, чтобы разработать какие-то свои материалы, потратить время, чтобы потом просто улучшать, как-то модернизировать свойства и не зависеть от поставок извне. Поэтому сейчас для нас вот этот тренд.
1: Людмила Николаевна, то, что вы рассказываете, выглядит и слышится как самая настоящая фантастика. Но я вас, когда внимательно слушал и пытался понять, я для себя такую нарисовал картинку, только не ругайтесь, не бейте меня ногами, пожалуйста. Я представил себе, вот, что мы, когда говорим об углеродных матрицах, если угодно, то, ну, как будто мы идем в магазин и покупаем, ну, десяток яиц, да, и у нас есть вот такая классическая упаковка. А вот эти яйца, это вот атомы вот этих металлов. Ну, они, получается, за счет вот этой упаковки, за счет этой матрицы, они расположены строго определенным образом. И это позволяет формировать те самые свойства физические, химические, электрические, и так далее, которые потом уже можно использовать. И в данном случае углеродная составляющая – это матрица, которая распределяет атомы металлов и других молекул, и другие молекулы определенным образом. Упорядоченные структуры, такой наномир. Я правильно вот этот уловил, вот этот сам подход, принцип?
0: Ну, в общем смысле, да. Наверное, не сказать, что на 100%. То есть, если провести такую аналогию, особенно тем, что вот мы, чем мы сейчас занимаемся, это, вот представьте, если это какой-то большой пласт, например, тесто, вот с тестом будет, наверное, понятнее. Женщинам обычно понятнее то, что связано с приготовлением, но вообще химия очень многое имеет похожего на готовку. И многие считают, что люди, которые хорошо готовят, наверное, они хорошо приготовят и катализатор, или какой-то материал. Хотя непроверенная информация. Ну так вот, если взять тесто сплошняком, то это будет углеродный материал. При том, что можно взять, не знаю, тут меня хозяйки поправят, можно взять разные виды, там, чтобы у нас тесто получилось либо плотным, либо более жидким. Для этого мы разные ингредиенты собираем. И все зависит от того, как мы, чего возьмем больше. Там больше яиц или больше муки, мы получим разную консистенцию. Это уже влияет. А теперь смотрите, если мы берем там изюм, например, и в это тесто расставляем, и потом уже запекаем, то, по сути, вокруг вот этого места, где у нас оказался изюм, если уже переносить на формирование материалов, вокруг будет формироваться совершенно иной материал. То есть он будет как бы слеплять с собой то, что не должно было слепиться, и способствовать тому, что там будет более рыхлое, более вкусное, если это про вкусовые качества. А если уже говорить про конкретный материал, то здесь мы смешиваем разные типы углеродных материалов, добавляем туда металлы, и при высокой температуре уже смотрим, как они себя поведут и какие реакции там будут происходить. И в результате у нас и пористость поменяется, и прочность, и электропроводность. Это говоря о формировании материала. Если опять возвращаться к катализу, в катализе далеко не все углеродные материалы могут успешно применяться. Потому что чем более равномерно вот эти вот изюминки металлические будут распределены, тем большую активность и селективность чаще всего они будут в каких-то конкретных реакциях уже демонстрировать. И поэтому, если взять материал, например, просто термическую сажу, которую получается у нас на производстве из угля сырца, и попробовать на ней что-то закрепить, ну, вероятнее всего, или не получится, или получится плохо. А если взять, ну, там поверхность маленькая, он практически не пористый, закрепиться там некуда. А если взять уже специальным образом обработанный углеродный материал, например, там в условиях высоких температур или в условиях окислителя, где сформировалась большая удельная поверхность, какая-то упорядоченная структура пор, частиц самих, дисперсность одинаковая, и уже туда попробовать активные металлы посадить, то вот там будет наблюдаться совершенно иная картина. Там они будут, каждый вот центр, который ответственен за то, чтобы взять за руку какую-то молекулу и повести, он будет более доступный, и, соответственно, реакция будет протекать более активно.
1: Продолжая кулинарную аналогию, получается, что если мы говорим о частичках сажи, это как такие простые примитивные хлопья, которые, ну, чешуйки, по сути дела. А если мы говорим о каких-то спиральках, ну, таких, знаете, макарончики-спиральки, то они имеют четко упорядоченную поверхность, как известные там всевозможные фуллерены, то там-то как раз естественным образом атомы углерода формируют строго упорядоченную структуру. И уж там-то сам Бог повелел вот в эти гнезда размещать атомы металла. И таким образом мы добиваемся вот той структурированного расположения всех этих активных атомов и тем самым формируем ту самую селективность, всю ту самую повышенную качество вот этого материала. Вот таким образом это все работает, да?
0: Да. Ну, с фуллеренами мы работали, ну, здесь мы сразу скажу, не работали, но думаю, что у всех на слуху понятие углеродных волокон, углеродных нанотрубок. Тоже в свое время был бум и продолжается. Это такие вот соединения, если микроскоп увеличить, будут как волоски. И на их поверхность тоже можно высаживать металлы. И они закрепятся там тоже, ну, на атомарном уровне будет высокая их степень распределения. Кроме того, углеродные волокна сами по себе, они хорошие связующие, как бы они могут связать между собой те углероды, которые в простой жизни не свяжутся, и придать дополнительную вот такую армирующие свойства материалам, что, собственно, и используется, например, для создания там контактных скользящих элементов, чтобы они были прочные.
1: Людмила Николаевна, если мы сделаем полшага назад из вот такой уже глубокой каталитической черной химии, все-таки вы говорили, что вы координатор Российского научного фонда вот по этому направлению. Вы с вашими коллегами выигрывали грант. Вообще, как государство поддерживает молодых ученых? Как это происходило в вашем случае, в случае с вашими коллегами? Как это все работает? У нас же рубрика называется «Молодая наука Сибири». В данном случае поставлены задачи, определенные цели. Как это все работает?
0: Я как-то отмечала тоже в одном из своих докладов, что мне кажется, что я попробовала очень многие меры поддержки молодых исследователей вот от с момента аспирантуры, в общем-то, до нынешних дней. Потому что есть разные программы. Есть программа «Умник», который поддерживает исследования еще на зачаточном этапе, но потом позволяет очень быстро вывести вот вплоть до уже готовой продукции. Ее я тоже получала давно, начинала с этого. Далее у нас был Российский фонд фундаментальных исследований. Я думаю, многие помнят такой фонд. И у них была программа «Мой первый грант». Это для недавно защитившихся кандидатов наук молодых, которые собирали свою команду тоже молодую, и им выделялся грант для осуществления своих исследований. Как сейчас помню, это было 2 года, то есть грант на 2 года, 500 000 рублей, и у меня было 4 компаньона, ну, 3 компаньона и я, участники гранта, и мы сделали очень интересное исследование. Это была тоже немножко в химию, альдольная конденсация, тоже фурфурола с ацетоном для получения промежуточных продуктов, которые используются тоже в молотонажной химии. Вот. И где-то уже, наверное, лет чуть больше 10 Российский научный фонд вступил в свои права. В Российском научном фонде очень много разных программ, но есть 2 самые, как мне кажется, понятные. Это проведение исследований малыми отдельными научными группами и отдельными. И, собственно, когда у нас вот 22-й год, я уже получала и РФФИ, и у меня была стажировка замараевская, в общем, я это все прошла. Мы очень часто писали заявки в Российский научный фонд, но поскольку Российский научный фонд один, а заявок много, далеко не, ну вот, до того, как я выиграла, я написала, наверное, заявок 7. Училась писать, смотрела замечания от экспертов, что мне не хватает в постановке задачи, что мне не хватает именно в формулировке, может быть, целей, вообще видения того, что должно получиться. И, в общем, в 2022 году наш регион принял участие, то есть впервые вступил вот в эту программу софинансирования, так называемые региональные гранты. То есть когда 50% от суммы выдается регионам, 50% от федеральной части. И вот именно в этот год, первый год, я там приняла участие и выиграла грант для выполнения исследований. У нас все получилось, мы свои гипотезы проверили. Это вот получило, стало подложкой, по сути, для моих нынешних исследований, которую я уже провожу в другом ключе, но без тех знаний мне вот сейчас, наверное, проводить исследования было бы сложнее. Поэтому никогда нельзя считать, что нужно, например, заниматься только одним делом, вот всю свою жизнь, вот только там, одним типом катализаторов и все. Не всегда так. Иногда одни знания сменяют другие, и я для себя ориентируюсь именно по тому, что вот полезно сейчас, потому что знания, их же никуда не денешь, те направления, которые сейчас действительно важны, нужны, то почему бы туда не пустить все свои навыки. И вот по окончании гранта мне предложили стать координатором Российского научного фонда от нашей организации, то есть я взаимодействую с фондом, взаимодействую с нашим Министерством науки по всем организационным процессам, поэтому я в курсе, что сейчас по направлениям исследований, какие у нас те направления, которые особенно нужны сейчас конкретно нашему региону, провожу мониторинг конкурсов, хожу по исследователям в нашем институте, говорю о том, что надо обязательно писать гранты, нужно обязательно пробовать, и поддержка рано или поздно будет. И действительно, стабильно 1-2 проекта у нас поддерживается для наших молодых исследователей, потому что ни для кого не секрет, что удержаться в науке сложно. Стартовая — это такая проблема не только у нас, проблема везде в науке. Если не приходят молодые исследователи под уже какое-то работающее, хорошее направление, приносящее доход, стартовые зарплаты очень невысокие. По сравнению с заводом они уступают в разы. Но если принимать участие в написании проектов, подобных, как в Российском научном фонде, это, наверное, одно из основных сейчас для молодых исследователей. Они могут сами развить свою идею, ну, понятно, не с нуля, все равно там есть какой-то этап, там аспирантура, например, то есть знания, навыки все равно должны быть и некоторые задел. И потом предложить исследование на каких-то начальных этапах, чтобы, в принципе, проверить, заработает теория или не заработает, правильно ли пошел ход мыслей для получения, ну, тех же, например, стабильных катализаторов или селективных в конкретной реакции, скажем, гидрирования фурфурола или дегидрирования пропана, чтобы получить пропилен и потом из него там трубы делать, например. Вот это как раз сейчас Российский научный фонд. И я смотрю, из года в год у нас молодежь активно участвует, очень много конкурсов именно под молодых исследователей. Есть отдельные там до 33 лет, есть отдельные до 35, но чаще всего Российский научный фонд расширил нам молодость, и молодые ученые, согласно Российскому фонду, это 39 лет включительно. Вот. Поскольку у нас тесное взаимодействие с университетами, в первую очередь с Омским государственным университетом, я считаю, это большое подспорье для вновь приходящих молодых сотрудников, которые еще не имеют большого научного опыта, вот принять участие в качестве исполнителей в таком проекте. Вот в моем проекте, например, принимала участие аспирантка, которая сейчас успешно защитилась. Новый проект, который мы написали в этом году, ну, еще не выиграли, но очень надеемся, у нас уже магистранты, то есть они проводили исследования как раз в области углеродных материалов в составе нашей научной группы в течение 1,5 лет, получается, уже. И сейчас вполне уже могут принимать участие как исполнители для Российского научного фонда, потому что там руководитель ставит задачи, а исполнитель уже сам решает, каким путем он будет эти задачи выполнять. Соответственно, если опыта совсем нет, то инженерной, ну, лаборантской работы будет, лаборантских знаний маловато. И после того, как они побыли исполнителями, как раз к этому времени можно успеть защитить кандидатскую диссертацию, либо, в принципе, уже начать работать над ней, потому что Российский научный фонд не ограничивает иногда наличие степени у руководителя проекта. Важно, чтобы он имел опыт и имел, ну, в качестве опыта, оценки опыта в науке, это научные статьи. Если они есть, то, пожалуйста, можно быть и руководителем. То есть здесь такой рост налицо, и вообще очень многое в науке, вот особенно сейчас я наблюдаю, зависит от самого человека, от самого исследователя, то есть насколько он мобильный, насколько он гибкий, насколько пробивной.
1: Получается, бороться, искать, найти и не сдаваться. И должен научный руководитель и его группа как раз уметь не только выдвигать идеи, но и бороться за них и доказывать Российскому научному фонду полезность этих идей, отстаивать результаты. Но об этом, уважаемые радиослушатели, в нашем проекте «Молодая наука Сибири» мы поговорим через несколько секунд. Как же идет мировая гонка катализаторов, какие разрабатываются у нас идеи в России, об этом мы продолжим. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня, уважаемые радиослушатели, в Омске. Это наша рубрика «Молодая наука Сибири», и мы сегодня говорим о разработке новейших катализаторов для нашей и малотоннажной, и крупнотоннажной химии. Мы говорим о той высокотехнологичной гонке, в которой участвует Россия, и мы в гостях у нашего доброго друга, кандидата химических наук, доцента, старшего научного сотрудника, главного эксперта, координатора Российского научного фонда Центра новых химических технологий Института катализаторов Сибирского отделения Российской академии наук Людмилы Николаевны Степановой. Людмила Николаевна, вы говорили о том, как важно молодой группе ученых уметь и писать заявки, и отстаивать важность своих идей, и бороться, искать, найти и не сдаваться, как говорили в романе «Два капитана Каверина» его герои. Такой главный лозунг. Но все-таки, если мы поговорим о новых временах, вы сказали, с 22 года у вас получилось. Но все-таки 22 год – это такой рубежный. Он показал, насколько талантлива наша страна с точки зрения того объема высокотехнологичных санкций, которые против нас врубили бывшие наши партнеры, обрывая научные связи, обрывая поставки технологий, обрывая поставки компонентов и тонкой химии и так далее, ну для того, чтобы остановить наше развитие. И вот здесь такой стандартный вопрос, а что было первично, курица или яйцо? Одно дело собственные идеи, другое дело, когда как наскепидаренные прибегают люди из большой химии, люди из заводов, люди из тех, казалось бы, соседних отраслей, вроде бы производства микроэлектроники, говорят, нам в режиме вчера нужны вот такие-то вещества, нам нужны такие-то реакции, нам нужно срочно что-то импортозаместить, а вы им говорите, ребята, мы давно работаем над тем, как нам не просто импортозамещать, а, например, опережать. Как это все выстроено? Какие проекты вы реализуете, если из того, что можно сказать в рамках вот такой высокотехнологичной конкуренции?
2: Сначала немножечко скажу про то, что действительно, когда я вот подавала на грант, у нас были заявлены реактивы, зарубежные реактивы, редкие, дорогие реактивы, для того, чтобы проверить модельную реакцию. И у нас не было возможности в 2022 году их заказать, естественно. И вот мы столкнулись с такой проблемой. И тогда впервые я оценила, насколько важно иметь кооперацию с другими регионами научно-исследовательскими, потому что выяснилось на одной из конференций, мы как раз поехали в 2022 году, в конце 2022 года, в разговоре, в общем-то, что исследователи из далекого Новочеркасска, это вообще другая точка, где город недалеко от Ростова-на-Дону, в рамках предыдущего гранта, оказывается, разработали способ получения вот того реактива, который нам был так нужен. И они с нами через третьих лиц, в общем-то, через других знакомых с Института органической химии, поделились этим реактивом вот просто так. То, что они попробовали, у них был свой грант для разработки методики получения вот этого компонента, а я уже взяла этот компонент для того, чтобы исследовать его, там, использовать для изучения своих катализаторов. И в результате у нас кооперация случилась и с Новочеркасском. Мы написали хорошую статью, показали, что наш катализатор работает. И, собственно, вот с ребятами из Института органической химии, которые поделились своим опытом в работе с этим реактивом. Но вообще говоря о разработках, у нас в Центре новых химических технологий уже исторически сложились два процесса промышленных. Это разработка катализаторов крекинга. На них работает большой процент заводов по всей России, и даже в Омске построили завод по производству катализаторов крекинга. Он не так давно у нас заработал. Сейчас не скажу точно название, но буквально год назад он назывался «Газпромнефть каталитические системы». То есть школа, которая выросла от зачатков уже вот до такой вот работающей, уже работающего отдельного направления исследований. Другая у нас научная школа, это связанная с катализаторами реформинга, это тоже для получения, все для получения высокооктановых компонентов бензинов. И тоже научная школа изомеризации. Опять же, катализаторы для того, чтобы получать высокооктановые компоненты бензинов, поскольку мы недалеко от нефтезавода, и в первую очередь, конечно, наши умы нацелены на решение их вот тех задач ключевых, которые необходимы. Вот. И отдельное направление, конечно, это у нас связанное с углеродными материалами. Например, для медицины у нас есть отдельная группа научно-исследовательская, которая создает на основе углеродных материалов сорбенты для очистки крови, в том числе в полевых условиях у нас собственные разработки. Гемосорбенты используют для ветеринарии, тоже углеродные материалы. Казалось бы, при чем тут катализ, но вот поскольку наш институт, он сложился из двух, из института углеродных материалов и филиала института катализа, вот создали сначала, назывался Институт проблем переработки углеводородов, и нынешнее название — Центр новых химических технологий. Это то, что исторически сложилось и сейчас с каждым днем улучшается, потому что мало где в России, в общем-то, есть такие аналоги, которые вот у нас в нашем Центре новых химических технологий были созданы и сейчас поддерживаются, развиваются. Есть, конечно, и новые направления, опять же, связанные с малотоннажной химией, с материалами для электродов, про которые они еще в зачатке, в общем-то, пока еще нет такой большой истории, чтобы о них рассказать, но сейчас для России и для Омской области это передовой фронт.
1: Вы говорите о передовом фронте науки, Людмила Николаевна, но ведь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Mm-hmm. То есть в данном случае на ваших глазах, вот вы не просто так, новое направление, новые научные школы. Если бы, условно говоря, реализовывался какой-нибудь лозунг, но такой 15-летней давности, мы его помним, ну, когда там на каких-нибудь могучих корпоративах представители крупнотоннажного производства, они любили поднимать за нас, за вас, за нефть и газ, а все остальное мы купим. Купим на Западе или купим в Китае, а потом оказалось, и Китай что-то не рвется поставлять, да и из Запада вот этот ручеек технологий прекратился. Вот на ваших глазах развиваются научные группы, на ваших глазах развиваются научные школы. Вот насколько эта новая ситуация, вы же не просто так стали координатором Российского научного фонда, при всем моем уважении к ребятам, которые работают в РНФ, они все-таки управленцы. Они не являются специалистами по всему. Правильно ли я понимаю, что рядом с системами Российского научного фонда, вот как ваша вот эта структура управляемая, да, где у вас есть некие системы управления, должны работать обязательно специалисты, которые должны понимать, как выстраивать вот эту коммуникацию внутри такой экосистемы ученых. Вы привели пример с Новочеркасском, с другими научными центрами. Вот этот горизонтальный обмен информацией, он и дает возможность развиваться этим новым научным школам. Я правильно это понимаю?
2: Я думаю, да, это один из возможных моментов. Но вообще в Российский научный фонд, да, это в любом случае управленцы, но решения принимают не всегда, ну я думаю, что и не они, потому что у Российского научного фонда есть огромная сеть, даже не сеть, как тут правильнее сказать, а большой штат экспертов. Экспертов в разных областях, в разных институтах работающих, которые тоже следят за тем, что сейчас развивается, что сейчас особенно необходимо, особенно нашей стране, которые в курсе последних достижений науки мировых, чтобы российские исследования не уступали мировым. И когда мы подаем свои заявки, эксперты, уже признанные эксперты, проверенные эксперты, ну для нас они неизвестные, конечно же, они смотрят заявки и оценивают то, насколько стоит эту заявку поддержать. Я слышала много противоречивых, конечно, данных. В любом случае, ну, любая сейчас вообще, даже вот оценивая заявки на уровне своего института, я понимаю, что они шагнули вперед. Они все хороши. То есть поначалу, когда я просматривала заявки, были очевидно лучше, очевидно хуже. Последние, которые я просматривала, они все примерно одинакового уровня. И вот я представляю, что все эти заявки со всей страны примерно одинакового хорошего уровня поступают экспертам, и им нужно вот все свои знания применить, оценить, чтобы не пропустить нужную заявку и дать возможность для развития вот потенциально высоких заявок, потенциально высоконаправленных исследований современных. Это, конечно, сложно, то есть там решения это принимают эксперты. Иногда, да, не такая ложка дёгтя с моей стороны. Были у нас хорошие проекты, когда я читала, не мой даже это проект, это были проекты наших ребят, где-то года 3-4 назад поданные. И, очевидно, хорошая заявка была отклонена. Даже у нас были сомнения в том, что у нас нету конфликта интересов с этим экспертом. Но сейчас это встречается реже и реже. То есть я просматриваю, когда неподдержанные, поддержанные заявки, какие там экспертные заключения, в 90% случаев они объективные. То есть правда раскладывают по полочкам эксперты, что хорошо в заявке, что не очень. А если заявку не приняли, то объясняют, почему и над чем можно, например, в этом году поработать, что в следующем написать лучше и получить поддержку. То есть они, в общем-то, знают, что сейчас важно. Кроме того, сейчас есть такое понятие, как ГЗ 2.0, где в компании уже пишут те тематики и предлагают принимать исследования в тех тематиках, которые действительно нужны предприятиям. Поэтому в этом году у нас рекордное количество заявок, которые мы подали в Российский научный фонд и в кооперации с другими лабораториями, с другими университетами страны, ну и внутри нашего города, и, собственно, наших. Наши исследователи тоже подали большое количество заявок. И надеемся, что теперь наши прорывные идеи тоже заслужат внимания, и, возможно, уже в следующем интервью я расскажу о каких-то новых вещах в катализе, которые были разработаны в пределах вот нашего, в стенах нашего института.
1: Ловлю вас на слове, Людмила Николаевна, потому что я бы хотел еще поговорить не только о возможностях вашего института или тех организаций, которые с вами работают, а о возможностях развития самостоятельных, коммерческих уже компаний, малых научных предприятий, которые работали бы как самостоятельные коммерческие центры и обслуживали интересы уже и крупных, и средних, и малых предприятий, развивающих в стране, но об этом уже в следующий раз. Поэтому, как только будет информация, жду от вас приглашения. И мы с нашими слушателями, нашим Российским радиоуниверситетом, снова приедем к вам в гости. Сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, кандидата химических наук, доцента, старшего научного сотрудника, главного эксперта, координатора Российского научного фонда, от Центра новых химических технологий Института катализа Сибирского отделения Российской академии наук Людмилы Николаевны Степановой. Благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в непростое время. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенные пункты Нефедовка и Черная в Харьковской области. Правительство России расширило перечень стратегически значимых лекарственных средств. Далее подробно. Российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в непростое время, заявил Владимир Путин на форуме съезде «Деловой России». Глава государства отметил роль бизнеса в помощи бойцам и ветеранам, участникам спецоперации. Президент подчеркнул, что предприниматели в России стали деятельной частью гражданского общества. По словам Путина, своим трудом отечественные предприниматели доказывают, что их интересы и планы прочно связаны с Россией.
2: Отмечу образовательные, культурные, экологические, волонтерские, благотворительные инициативы делового сообщества. Помощь бойцам и ветеранам специальной военной операции, их семьям. Участие компаний в благоустройстве общественных пространств в реализации мастер-планов развития городов и поселков. И, конечно, корпоративные демографические программы компаний и предприятий, которые направлены на поддержку работников, семей с детьми. В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию. Желание вносить свой вклад в качество жизни граждан России. В этом смысле отечественный предпринимательский класс стал деятельной, активной частью российского гражданского общества. Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы. Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса.
1: Владимир Путин заявил, что Киев продолжает попытки ударов по российским НПЗ. Но существенного ущерба нанести не удалось, сказал президент. По его словам, Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ, логистическим и энергообъектам. Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию, чтобы остановить ответные удары. «Не надо было начинать», – заявил глава государства. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенные пункты Нефедовка и Черная в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Тем временем подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах 6 населенных пунктов Днепропетровской области и двух в Запорожской области. ВСУ здесь за сутки потеряли свыше 190 военнослужащих, 6 автомобилей, боевую машину, реактивные системы залпового огня «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы. Владимир Путин назначил Алексея Полубоярова прокурором Луганской Народной Республики на 5-летний срок. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Россия не будет прекращать огонь, чтобы Зеленского накачали оружием», заявил глава МИДа Сергей Лавров. По словам министра, Москва не получала никаких официальных предложений по так называемому «мирному плану по Украине».
3: Ну, знаете, западная пресса, она, в принципе, состоит из утечек и протеков. И вот эти ссылки, Washington Post, Wall Street, New York Times, по-моему, тоже, другие ресурсы, ссылки на источники, ну, мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется, но никаких официальных предложений мы не получали. Но если опираться на то, что утекло в прессу, там 4 пункта, последний из которых гласит немедленное прекращение огня по линии соприкосновения. Никаких идей, по крайней мере, вот в тех утечках, которые я видел, никаких идей о том, как все-таки продвигаться к долгосрочному, устойчивому миру, а не к перемирию, которое будет нарушено, мы в этом не сомневаемся, Украиной и ее европейскими хозяевами. Об этом там ни слова не сказано.
1: Сергей Лавров также заявил, что Москва поддержала дизельную сделку Дональда Трампа, а Зеленский продолжает в ответ просить больше вооружений для ударов по России. По словам министра, Зеленский своей реакцией на дизельную сделку Москвы и Вашингтона бросает прямой вызов в адрес президента США. Правительство России расширило перечень стратегически значимых лекарственных средств, сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По словам премьера, в список включены несколько препаратов для лечения диабета, острого инфаркта миокарда и онкологических заболеваний.
4: Для достижения технологического лидерства правительство реализует стратегию развития фармацевтической промышленности, чтобы расширять выпуск и качественных, и безопасных медикаментов, системно готовить для отрасли высококвалифицированных специалистов. В рамках ее выполнения в текущем году обновили перечень стратегически значимых лекарственных средств. Они нам нужны не только для лечения тяжелых заболеваний, но и, что очень важно, для защиты от опасных инфекций. Сегодня этот список включает 354 препарата. Теперь дополнили его еще несколькими наименованиями, которые применяются при таких серьезных диагнозах, как сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, злокачественное образование.
1: Михаил Мишустин заявил, что России важно наращивать объемы производства лекарств и расширять ассортимент. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести. Далее,
0: спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Плавание в Астане стартовал заключительный третий этап Кубка мира на короткой воде. В первый день соревнований российские пловцы завоевали 7 медалей. Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 50 метров брасом. Серебряные медали на счету Егора Корнева на 100-метровке вольным стилем, Павла Самусенко на 100-метровке на спине, Евгении Чекуновой на 100-метровке брасом, Арины Сурковой на полтиннике баттерфляем и Марии Осетровой на полтиннике на спине. Дарья Клепикова была третьей на дистанции 50 метров баттерфляем. Международный союз конькобежцев пригласил выступить Александру Игнатову и Евгения Семененко на этапе Гран-при в Китае. Эти соревнования состоятся в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. Кроме этого, российский фигурист Владислав Дикиджи получил официальное приглашение на Гран-при Японии, который пройдет с 27 по 29 ноября в Токио. Тем временем Камила Валиева подтвердила, что из-за болезни не выступит на этапе Гран-при России в Казани с 17 по 18 октября. А вместе с тем Софья Муравьева будет выступать на этом турнире без официального тренера. Ранее стало известно о том, что Муравьева завершила сотрудничество с Алексеем Мишиным. В футбольном кубке России завершилась программа матча 4-го тура группового этапа в пути РПЛ. Оренбург на выезде разгромил Рубин 4-1. А в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу главный результат четверга. Лада впервые в истории КХЛ победила СКА. Матч в Тольятти завершился со счетом 1-0. Отмечу, что Лада завершила свою серию из 10 поражений подряд. А СКА продолжает проигрывать. Серия составляет уже 5 поражений кряду. Федерация гимнастики России сообщила о том, что посольство Нидерландов выдало российской гимнастке Александре Ануфриевой паспорт с визой для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Ануфриевой 16 лет, она чемпионка России в опорном прыжке. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в пятницу 16 октября, во Владивостоке плюс 12, плюс 14, небольшая облачность без осадков. В Новосибирске плюс 1, плюс 3, облачно с прояснениями, вечером пройдет снег. В Петрозаводске плюс 8, плюс 10, переменная облачность, без осадков. В Самаре плюс 20, плюс 22, небольшая облачность, также без осадков. В Волгограде плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Во Владикавказе плюс 21, плюс 23, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем в городе на Неве плюс 11, плюс 13. В Москве облачно, днем без осадков, ночью плюс 7, плюс 9, днем в столице плюс 15, плюс 17.
0: Радио.
6: Радио России. Музыка.
7: Легкие люди. Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
8: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Сегодняшняя легкая музыка, которая будет звучать на протяжении нашей встречи, не подходит под четкие определения. Она впитала в себя сразу много стилей, и любые определения здесь, в общем-то, бессмысленны. И музыканты, входившие и входящие сейчас в состав коллектива, чей альбом мы сегодня представим, в равной степени могут обращаться к джазу, к рок-музыке, к музыке латиноамериканской, к песням, которые можно условно обозначить как отечественные песни былых времен. Музыкантам этим комфортно везде, и именно на стыке всего перечисленного и рождается замечательный, неповторимый музыкально-поэтический синтез, лежащий в основе того, что делает группа «Запрещенные барабанщики», лидер которой Виктор Певторопавло сегодня в студии программы «Легкие люди». Витя, здравствуй.
9: Привет, Леш.
8: Виктор принес новый альбом группы «Запрещенные барабанщики». Альбом этот носит название «Куба», сейчас поймете почему. Песни сегодня мы с него послушаем. Но вообще это альбом путешествий. Я вот когда получил некий сопроводительный текст, я сразу подумал, что, наверное, ну и стоит его частично и зачитать. Звучит он так. Друзья, мы выбираемся из зарослей музыкального чапареля и впервые за много лет объявляем о выходе нового альбома «Куба». В географии воображение всегда хочется побольше оставить неосвоенных земель, но бывают такие, которые манят и приманивают. Вообще, путешествия ваши начались давно, мы сейчас к этому вернемся. Ну почему вдруг опять на Кубу потянуло? Что за кубинские такие страсти?
9: Ну вот, как ни крути, а все равно на Кубу выходишь. Понимаешь, нас уже четко и плотно ассоциируют с Кубой. То есть мы заслуженные кубинцы отечественной сцены, можно сказать. Наша старая песня «Куба рядом», да, называется она. Это вот как «Убили негра» и «Куба рядом». Это вот две песни, без которых ну, нас не отпускают просто с концертов. Так или иначе, мы к этой теме ну, возвращаемся. То есть она нам близка и без нее невозможно. Дело в том, что весь альбом, он как бы пронизан вот латиноамериканской, южноамериканской, да, ритмикой и эстетикой. И Куба — это как квинтэссенция всего этого латиноамериканского, да, вот, ну, без нее никак просто. Поэтому и альбом, нам пришлось его назвать именно так.
8: Да, уже коротким словом просто обозначить четко приоритеты. Но надо сказать, что излишним космополитизмом вы не страдаете, потому что масштаб ваших путешествий, масштаб вашей географии путешественнической довольно серьезный. И в первую очередь он, конечно, к родному краю относит. Очень я люблю одну песню, которую... То есть люблю я очень много песен группы «Запрещенные барабанщики», но одна из этих песен мной любима по-особому. Она звучала в наших программах, и в концертах ваших периодически она звучит. Для вас она очень важная, и я хотел бы с нее начать, как будто такой старт нашего путешествия на Кубу и к этим ритмам. Ну, чтобы к родному краю мы тоже сапеллировали сходу. Она называется «Шахтерский характер». Ян Френкель, Михаил Матусовский. Я знаю, что с детства ты слушал эту песню, да, пели в компаниях у вас.
9: Да, дело в том, что я родился на Донбассе и провел там детство, юношество, и я очень с большим теплотом вспоминаю это время, и песня «Шахтерский характер», без нее не обходилось ни одно празднество в этих краях. Отец мой играл на баяне, и эту песню он исполнял весьма эффектно. Вот. И это как бы дань вот тому времени, тому месту, воспоминания, так сказать.
8: И прекрасная аранжировка, новый подход у «Запрещенных барабанщиков». Песня «Шахтерский характер» в исполнении «Запрещенных барабанщиков». Авторы этой песни Ян Френкель и Михаил Матусовский.

0: была песня «Шахтерский характер» в исполнении группы «Запрещенные барабанщики». Песня авторства Яна Френкеля и Михаила Матусовского. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость – лидер группы «Запрещенные барабанщики» Виктор Певторы-Павло. И обсуждаем мы сегодня альбом, новый альбом коллектива. Называется альбом «Куба». Объяснили, почему там побывали. Ну и, кстати, вот тут еще и мостик между советскими композиторами. Песня «Куба». Вот, пожалуйста, представь ее. Песня, я думаю, знакома миллионам наших радиослушателей.
1: Ну, я думаю, люди старшего поколения знают ее как «Отче наш». Наизусть слова многие помнят до сих пор. Молодое поколение, конечно, наверное, меньше знает, но да, в свое время эта песня была очень популярна, и звучала она в исполнении многих ведущих исполнителей. Ее пел и Муслим Магомаев.
0: Иосиф Кобзон.
1: Иосиф Кобзон, конечно, как же без Кобзона. Ну, еще много очень достойных исполнителей. И нам ее перепевать было вроде как и ни к чему, но случай сложился так, что нас попросили для одного кинопроекта, для одного сериала сделать вот именно эту песню. И мы вот как-то подошли с любовью, так сказать, к нашему наследию. Но, собственно, мы вообще, в принципе, трепетно относимся ко всему советскому эстрадному наследию, да, и мы с удовольствием как бы взялись за эту работу, и для нас это очень всегда приятное дело. Я думаю, что песня получилась. Как оценит публика, когда выйдет альбом, посмотрим. Но мне кажется, это все удалось.
0: Ну и представь авторов этой композиции.
1: Ну, это всеми любимая Александра Пахмутова с Николаем Добронравовым. И Гребенников, я, к сожалению, не помню его по имени-отчеству.
0: Давайте послушаем песню «Куба».

0: песня «Куба» в исполнении группы «Запрещенные барабанщики», авторство Пахмутовой, Добронравовой
1: и
0: Гребенникова. Прекрасная песня, она открывает альбом, одноименный альбом группы «Запрещенные барабанщики», «Куба». Этот альбом, он уже звучит на цифровых площадках, и скоро можно будет его услышать на площадках концертных. Я обязательно сегодня назову клубы и города, где альбом будет сыгран. То есть то, что сейчас известно, я вам уже вот сообщу. А потом, эти, может быть, эта география будет еще расширяться. Следующая композиция у нас называется «Бонд». Вот «Бонд» — это такой сакральный образ для видеоманов и для любителей кино. И, в общем-то, с детства у нас, да, то есть могли еще люди не видеть Джеймса Бонда, но уже что-то про него слышали. Явно у тебя из детства, да, идет к нему некий интерес?
1: Ну, конечно, да, этот образ стоит с самого детства, еще с черно-белых кадров. И я думаю, что эта песня будет близка любому поколению, как и современным слушателям нашим, которые видели, я, к сожалению, забыл этого актера, который последний сыграл Бонда, какой-то он такой эпатажный, экзотический. И старшему поколению, конечно же, у меня Шон Коннери сразу всплывает первым образом. Это, на мой взгляд, один из лучших Бондов. Вот именно поэтому, как бы, песня, мне кажется, должна быть понятна, как бы, любому поколению.
0: И на эту песню снят клип, и, естественно, да, на протяжении всего клипа разворачиваются некие события бондовской направленности, но на российской земле, и как там не может не возникнуть девушка в финале, естественно. То есть в фильме она возникает лейтмотивом. В любой Бондиане есть девушка, тут девушка возникает. Вот в финале расскажи, пожалуйста, что, как этот клип такой возник, и где вы снимали?
1: Мы гуляли по Ростову-на-Дону, и чтобы не слоняться просто так по городу, мы с моей дочерью и супругой решили включить наши телефоны и, да, просто напялить на меня галстучек, какую-то дурацкую кепку. Бонд у нас получился несколько, как бы сказать, маргинальный такой ростовский.
0: Одомашненный,
1: да, босяк ростовский. И мы ходили по городу и просто... Мы любим очень Ростов-на-Дону, это наш родной и любимый город, и мы на фоне любимых старинных особняков Ворошиловского моста, я не знаю, там реки Дон, вот снимали нашу Бондиану. Мне кажется, она получилась весьма интересной.
0: Там очень еще милая аллюзия на криминальное чтиво, поскольку Бонд ходит с чемоданчиком, в котором непонятно что, он там периодически переоткрывает, и, естественно, ты лопаешься от любопытства, что же у него там в чемоданчике. Но, к счастью, в отличие от Квентина Тарантино, режиссеры и операторы этого клипа не стали нас мучить, и в финале вы увидите, что лежит в этом чемоданчике.
1: Но интригу мы сохраним, да.
0: Интригу сохраним. Чудесный клип и замечательная песня. Давайте послушаем. Песня «Бонд» в исполнении группы «Запрещенные барабанщики» с альбома «Куба».

0: песня «Бонд» в исполнении группы «Запрещенные барабанщики», альбом «Куба» сегодня мы показываем в программе «Легкие люди», и лидер группы Виктор Пыхтер Павло сегодня гость нашей студии. Очень интересный эффект альбома. Ты первый раз слушаешь, думаешь, ну, здорово, «Запрещенные барабанщики», так мило и чудесно. Но я привык слушать 2-3 раза пластинку, и в каком бы виде она ни была, в варианте пластинки или в цифровом варианте, и всегда меня накрывает по-разному. И здесь произошло действительно чудесное ощущение, потому что, знаешь, ну, обычно вот сейчас слушаешь музыку какую-то, послушаешь, ну, здорово, да, уже следующее на подходе, и думаешь, ну, вернусь как-нибудь к этому. А тут просто вот раз за разом этот альбом открывается, он какой-то настоящий, с одной стороны домашний, а с другой стороны ты прекрасно понимаешь, что отлично он будет звучать на концертах, под него люди будут танцевать, двигаться в такт, махать ритмично руками, покачиваться, как говорил Сергей Ефременко из группы «Маршайдер Кунст». В общем, у него действительно много всяких прикладных функций.
1: Это очень вот приятно слышать, да.
0: Так, хорошо, значит, давайте теперь послушаем то, что выпущено. «Джунгли» у нас композиция. Что, как она была написана, откуда взялась?
1: Ну, надо сказать, что вот три песни из этого альбома, предыдущий «Бонд», «Джунгли» и «Аргентина», были написаны очень давно. Настолько давно, что мы успели про них забыть. Но вот они недавно всплыли у нас, они не вошли никуда за это все время, и мы решили, что это очень, ну, когда послушали их вновь, поняли, что это очень классные песни, и их нужно обязательно издавать. И, ну, издавать решили вот именно эти три песни. Других у нас не было. И тут, ну, то есть, как сингл, или как это называется, макси-сингл, там три песни. И тут к ним подтянулась «Куба, любовь моя». А следом мы дописали еще несколько песен уже к новому нашему альбому и решили оттуда их выцарапать и присоединить к этому, поскольку они по стилю подходили невероятно. И самая смешная история, но я ее расскажу, наверное, позже, есть, когда мы дойдем до песни «Венесуэла», я подробнее остановлюсь на ней.
0: Так, хорошо. И тогда вот, предверяя еще «Джунгли», скажи, пожалуйста, кто из музыкантов работал на этой пластинке, на этом альбоме, кто участвовал в записи?
1: Над альбомом «Запрещенных барабанщиков» Куба в нынешнем составе работали гитарист Иван Рахманов, басист Павел Протасов, Виталий Иванченко – ударные, и Александр Иванов – ударные. Перкуссия Степан Пивтер и Павло, и я играю на перкуссии немного. Но обязательно нужно назвать музыкантов из старого состава в песнях «Венесуэла», «Аргентина», «Бонд» и «Джунгли». У нас на гитаре играл Михаил Кузнецов, марсианин, а на бас-гитаре Петр Архипов, которого сейчас с нами, к сожалению, нет, но я уверен, что он принимает самое активное участие сверху над всей нашей работой и помогает нам. Такой состав.
0: Хорошо, значит, послушаем композицию «Джунгли» с альбома группы «Запрещенные барабанщики», новый альбом. Прошу любить и жаловать.

0: лица джунгли в исполнении группы «Запрещенные барабанщики». Сегодня в программе «Легкие люди». Его презентация. Виктор Павло, лидер группы «Запрещенные барабанщики», находится сейчас в студии. Давай-ка вот джунгли сразу Аргентина в стык послушаем две песни, потому что, как-то мне кажется, она здесь будет логично звучать.
1: Да, представь, это пожалуйста. Великолепная романтическая композиция, которая тоже из старого нашего архива.
0: То есть вы, так сказать, поскребли по сусекам, нашли, да? То есть,
1: да, это вот из старых сусеков.
0: А вот страны, которые вы здесь перечисляете и прочее, во всех ли побывали?
1: Ни в одной, не поверишь.
0: А какое погружение? Как это удается?
1: Как-то удается. Силой воображения, знаешь ли.
0: Ну, прекрасно. Давайте послушаем. Композиция называется «Аргентина», группа «Запрещенные барабанщики», альбом «Куба».
2: Аргентина.

0: Это была композиция «Аргентина» в исполнении группы «Запрещенные барабанщики». Возвращаясь к альбому «Куба», который мы сегодня обсуждаем, к новому альбому, хочу задать тебе вопрос по оформлению, потому что само оформление, вот этот трогательный какой-то символический парусничек, в нескольких цветах все это сделано, напоминает, знаете, наверное, вот этикетки от спичных коробков.
1: Очень точно ты подметил, именно такого эффекта и хотели как бы добиться, ну, простоты, понятности, вот как пачка на пачке папирос или спичечном коробке, и человек, который это делал, Макс, лидер группы Diasonics, до того, как послушал альбом, я его попросил помочь нам сделать обложку, он сослался на занятость и сказал, что был бы очень рад, но у него крайне мало времени. Но я ему все-таки вызвал, я говорю, ну ты альбом хотя бы послушай. Вот. И он послушал альбом и на следующий день выдал просто вот это вот.
0: Круто.
1: Он сказал, что был безумно рад, счастлив услышать, сказал, что этот альбом окунул его в детство,
0: да,
1: и еще кучу новых эмоций каких-то, и он тут же выдал вот эту вот обложку, за что ему бесконечно благодарен.
0: Да, альбом, в общем, действительно окунает в детство, в пионерские лагеря, вне зависимости от того, удавалось ли это, чтобы этот пионерский лагерь был на море, у меня не был, но тем не менее, в общем-то, это действительно атмосфера какого-то детства, беззаботности, вот этого хорошего, аутентичного звучания времен СССР и, наверное, отчасти даже той же аппаратуры.
1: Но мы это люди как бы того времени все-таки, как ни крути, как не пристраивайся к современности, все равно, ну, большей частью, ну, я про себя говорю, конечно, я родом все-таки из СССР, и все вот лучшее, ну, как бы во мне, я считаю, что у меня оттуда родом, и поэтому, что бы я ни делал, как бы к чему не прикасался, все равно это так или иначе туда возвращает и меня, и слушателей, и людей, которые со мной работают.
0: Ну, давайте вернемся к альбому «Куба», группа «Запрещенные барабанщики», композиция «Венесуэла». Ты сказал, что ты что-то расскажешь, когда мы подойдем к этой композиции.
1: Да, но здесь совсем мистика. Здесь уже следующая история. Я уже упоминал басиста нашего Петра Архипова, которого сейчас с нами нет. Буквально перед тем, как выпускать сингл из трех песен, моя супруга Тамара получает на электронную почту письмо от нашего басиста Петра. Нет, не так было, а как?
0: А вот тут вступает еще в наш разговор Тамара, жена Виктора. Ну,
1: ты машешь головой, поправь меня. Я ошибся, поправь меня, скажи.
2: Всем привет. Да, действительно была такая история. Я искала нужное мне письмо на почте. И мне попадается письмо от Пети. Я захожу, думаю, что это за письмо 2008 года, датировано. И там прикреплен музыкальный файл. Слушаю его и не понимаю, что это такое. Показываю Виктору. Он что-то припоминает, и начинаем этот клубок разматывать.
1: Да, дальше давайте я расскажу. Я вспоминаю, что эта песня была нами отрепетирована и записана на реп-студии, репетиционной базе, лайвом, что называется, да, все вместе и по-быстрому. И как-то и забыто. Почему? Почему и как? Но вот она ушла как-то в тень, и все, и мы о ней забыли. И тут вдруг вот это вот письмо, обнаруженное Тамарой, оно нас как-то встряхнуло, и мы ее переслушали, эту песню заново, и поняли, что это же, ну, гениальный материал, который в этот альбом, ну, просто должен войти обязательно. И мы не стали ее ни переписывать, ничего с ней делать. Мы ее немножко реставрировали, что называется, такими легкими, мягкими кисточками. И в таком виде, вот как она была лайвом записана, так мы ее в альбом и вставили.
0: Давайте послушаем композицию «Венесуэла» с альбома «Куба», группа «Запрещенные барабанщики».

0: Это была композиция «Венесуэла» с альбома группы «Запрещенные барабанщики» Куба и Виктор Павло, лидер группы «Запрещенные барабанщики», сегодня гость программы «Легкие люди». И еще Тамара жена его присоединилась. У них вообще очень много общего. И она и директор группы «Запрещенные барабанщики», жена много лет, и дети, соответственно, тоже общие.
1: Общие, ну как.
0: Очень-очень много общего у этих прекрасных людей, которые сегодня гости студии программы «Легкие люди». Скажите, пожалуйста, значит, во-первых, сейчас, Тамара, я тебя попрошу, наверное, огласить весь список концертов, которые на сегодняшний день у вас заряжены по городам, концерты и клубы, в которых будет звучать этот альбом, альбом «Куба» группы «Запрещенные барабанщики». Но сейчас перед этим мы все-таки прикоснемся к Че Геваре. Че Гевара здесь у вас тоже, про него есть кое-какие слова, вы мне прислали, но тем не менее, именно вот греческий образ Эрнеста Че Гевары, что он для тебя, скажи, пожалуйста?
1: Ну, и Фидель, и Че Гевара – это, ну, как бы наши ориентиры нашей молодости, я бы так назвал. Да, то есть это те люди, на которых мы равнялись, будучи юными, молодыми, да, и как бы без них вся Латинская Америка, как, ну, на мой взгляд, она блекнет, тускнеет. А еще нужно сказать, что в этом году у нас столетие Фиделя, а через два года у нас столетие Че Гевары. И этот факт, ну, конечно, мы не могли обойти стороной. То есть этот альбом в большой степени посвящен вот именно этим двум героям кубинской революции и вообще героям латинской всей Южной Америки, я считаю, всего мира. Фидель, да, ну, это просто человек, на которого, ну, мало того, что мы равнялись и, ну, недостижим по уровню, как мне кажется, это вот для меня это как там Юрий Гагарин, там, я не знаю, человек, который, будучи большим интеллектуалом, спокойно себя чувствовал там, с крестьянами и с президентами, и еще обладал вот этой южной импульсивностью, да, что мы-то тоже южане, как бы, ну, хоть да, русские, но южане, да, все, и у нас тоже южная кровь кипит, и эти герои нам близки, мы, я думаю, что будем их и дальше продвигать, открывать современной молодежи.
0: Ну вот как раз по поводу открытий, я думаю, что многие для себя откроют и вашу музыку на ваших концертах. Поэтому, Тамара, прошу вас зачитать список, что, где посетители концертов смогут увидеть и услышать.
2: Да, с удовольствием. Презентация у нас, первая презентация у нас будет, как ни странно, в Санкт-Петербурге, в Дуглас-баре 28 октября. Дальше мы поедем в Калугу 1 ноября, в бар-мажор 3 ноября. Это площадка под названием «Свобода», Москва. 21 ноября, Ростов-Любовский. И 22 ноября, это Новороссийск. Пена-бар. С остальными площадками идут переговоры.
0: Ну, отлично. В общем, будем надеяться, что география расширится, потому что этот альбом очень хочет, чтобы как можно больше людей услышало, потому что он позитивен, весел и умен. И спасибо вам за эту музыку. И знаете, хочу вам пожелать, чтобы, конечно, как можно больше зрителей приходило на концерты, слушало этот альбом в интернете. Я очень хотел бы видеть его на виниловой пластинке, потому что оформление блестящее, оно прям просится. Это не всегда, конечно, возможно, ну, чисто по каким-то финансовым, ну, чтобы были финансовые возможности,
1: да,
0: для издания альбома.
1: За это и
0: не только, да. Вот. Ну и чтобы в год столетия Фиделя Кастро и в год столетия Че Гевары группа «Запрещенные барабанщики» проехала бы по местам боевых событий этих великих команданта и руководителей.
1: Да, это мечта, которую мы все теплим, лелеем, и я надеюсь, что она воплотится.
0: Спасибо вам большое. Удачи вам.
1: Спасибо. Приятного прослушивания. Увидимся на концертах.
0: Ну и в завершение звучит песня Че Гевара в исполнении группы «Запрещенные барабанщики». Напомню, сегодня мы представляли его в программе «Легкие люди». Альбом можно послушать на цифровых площадках. Слушайте альбом, приходите на концерты. Моим собеседником сегодня был Виктор Павло, лидер группы «Запрещенные барабанщики». И жена его Тамара, его жена и директор этого коллектива. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.
1: До новых встреч, ребята. Увидимся на лучших концертах. На концертных площадках. Ура!
0: Ура.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым. Театр у микрофона представляет.
1: А сбежавший был ваш дворовый человек?
2: А? Какой я дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество. Сбежал от меня нос.
3: «Нос» – радиоспектакль по одноименной повести Николая Гоголя.
4: «Извините меня, я не могу взять в толк. О чем вы изволите говорить? Объяснитесь».
0: Когда нос начинает жить собственной жизнью, привычный мир переворачивается с ног на голову.
3: Особенно если у носа появляется чин, амбиции и весьма высокое мнение о себе.
1: Впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава. И любите в обществе пошутить.
0: «Нос» слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.
5: Фестиваль «Зодчество. Россия». Продолжение беседы.
6: Пространство создает архитектор, и его создания, они могут быть величественные, как пирамида, простые, как какая-то юрта, пещера. Это пространство внутри нужно создать, и функциональность внутри тоже продумать.
5: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
7: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
9: Помните про Илью Муромца? Не знаю, что там 33 года на печке лежал с позы.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
12: Мы видим, что европейские страны нам, мягко говоря, не дружны. Поэтому туда ездить даже людям, которые вряд ли будут интересовать вражеские спецслужбы, но просто принципиально ехать, оставлять там деньги не стоит.
7: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Знание, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
13: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
7: 20 мегабайт. Слушайте по понедельникам в 18:35 по Москве и в 19:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
7: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Демография и связанные с ней вопросы представляют первостепенное значение для России. Подразделения группировки российских войск «Север» за сутки взяли под контроль населенные пункты Нефедовка и Черная в Харьковской области. Энергичные усилия Вашингтона по мирному процессу разбиваются о нежелании Киева и лично Зеленского идти на мир. Далее подробно. Киев продолжает попытки ударов по российским НПЗ, но существенного ущерба нанести не удалось. Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ, логистическим и энергообъектам. Не надо было начинать, заявил Владимир Путин в ходе встречи с участниками съезда форума «Деловой России». Теперь, по словам президента, Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию, чтобы остановить ответные ударные удары на шаги, до которых додумался киевский режим. Также глава государства отметил, что демография и связанные с ней вопросы представляют первостепенное значение для России. По его словам, проблемы с репродуктивным здоровьем встречаются как у мужчин, так и у женщин.
2: Что касается репродуктивного здоровья, то да, сейчас экология и прочие условия, стресс и прочее, и у мужчин, и у женщин такие проблемы частенько встречаются. Поэтому мы должны обращать на это внимание, без всякой иронии, без всяких шуточек. Это очень серьезный вопрос. И государство старается это делать. Ну, например, при диспансеризации, по-моему, мы сейчас предоставили возможность проведения таких обследований бесплатно для граждан.
1: Владимир Путин также поблагодарил представителей бизнеса за внимание, которое уделяется демографии. Как подчеркнул президент, население России должно увеличиваться. От этого зависит будущее страны. Подразделения группировки российских войск «Север» за сутки взяли под контроль населенные пункты Нефедовка и Черная в Харьковской области. Вооруженные силы России в четверг продолжили удары. В порту Южной Одесской области, по данным Минобороны, уничтожен объект транспортной инфраструктуры, задействованный в интересах ВСУ. Кроме того, по данным военного ведомства, при переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного и двойного назначения. В Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигались в северо-западной части города. Штурмовые подразделения группировки морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта. В течение суток освобождено 31 здание, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Москва поддержала дизельную сделку Дональда Трампа, а Зеленский продолжает в ответ просить больше вооружений для ударов по России, заявил глава МИДа Сергей Лавров. По словам министра, Зеленский своей реакцией на дизельную сделку Москвы и Вашингтона бросает прямой вызов в адрес президента США.
3: Насчет дизельной сделки, ну, эта сделка была предложена, мы ее поддержали, но господин Зеленский заявил уже не раз, по-моему, публично, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к патриотам, к системе «Патриот». Мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. То, что это такой прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, ну, по-моему, все это уже понимают.
1: Глава МИДа также заявил, что Россия не получала никаких официальных предложений по так называемому «мирному плану». По словам Лаврова, Россия не будет прекращать огонь, чтобы Зеленского накачали оружием. Энергичные усилия Вашингтона по мирному процессу разбиваются о нежелании Киева и лично Зеленского идти на мир. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя украинские удары по НПЗ. Он отметил, что никакого моратория со стороны Киева на атаки на российские энергообъекты фактически не было.
4: Я хотел бы вам напомнить вчерашнее заявление вице-премьера Александра Новака. Он сказал, что по сути никакого моратория со стороны Украины не было. Удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни. Вот, поэтому никакой новации здесь нет. Украинский, киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым, безусловно, вступая в серьезные противоречия с мирными усилиями Соединенных Штатов, американских переговорщиков, которые действительно прилагают очень энергичные усилия для того, чтобы как-то инициировать развитие мирного процесса. Но пока эти энергичные попытки разбиваются о нежелании киевского режима и лично Зеленского идти на мир.
1: Говоря о ситуации на мировых энергетических рынках, Песков назвал ее напряженной. Это связано в том числе с ограничениями на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, указал представитель Кремля. Позиция европейских стран по дизельной сделке США является деструктивной, заявил Песков. Не только США, но и другие потребители заинтересованы в российском дизельном топливе. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российской энергетической недели.
5: Мы можем все им поставить, можем поставить частично мировые рынки. Ну, российский дизель востребован во всем мире. Конечно, заинтересованы и другие потребители.
1: Новак сообщил, что первые поставки российского дизеля в США возможны минимум через 2-3 недели с учетом заключения контракта и фрахта. Что общего у журналиста из Москвы, дочери священника из деревни на Волге и юриста из Тбилиси? Все они герои уникального документального проекта, рожденные в СССР 35 лет. Режиссер Сергей Мирошниченко прослеживает судьбы 20 детей с 1989 года. В новом сезоне 6 серий о взрослой жизни, выборе и переосмыслении. Проект, отмеченный БАФТА, Эмми, Никой и Золотым Орлом. Новые серии уже на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в четверг состоялись очередные матчи. Отмечу главный результат дня. «Лада» впервые в истории КХЛ победила «СКА». Матч в Тольятти завершился со счетом 1-0. Отмечу, что «Лада» завершила свою серию из 10 поражений подряд, а «СКА» продолжает проигрывать. Серия составляет уже 5 поражений к ряду. Федерация гимнастики России сообщила о том, что посольство Нидерландов выдало российской гимнастке Александре Ануфриевой паспорт с визой для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Напомню, Ануфриевой 16 лет, она чемпионка России в опорном прыжке. В Минеральных водах проходит чемпионат России по дзюдо. Исмаил Мисиров завоевал золотую медаль в категории до 66 килограммов. В весе до 60 победителем стал Дамир Меремов. У женщин в категории до 78 килограммов золото взяла Александра Бабинцева. В весе свыше 78 лучшей стала Анастасия Холодилина. Теннис. Россиянка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане, победив седьмую ракетку мира Каролину Мухову 7-5-6-3. Для Шнайдера это победа четвертая в карьере над игроком первой мировой десятки. За место в полуфинале россиянка сыграет со Остапенко из Латвии. Лучшие российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев проведут выставочный матч в Москве. Он состоится в рамках шоу-турнира «Wow Cup» 5 декабря. Плавание. В Астане стартовал заключительный третий этап Кубка мира на короткой воде. В первый день соревнований российские пловцы завоевали 7 медалей. Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 50 метров брасом, серебряные медали на счету Егора Корнева на 100-метровке вольным стилем, Павла Самусенко на 100-метровке на спине, Евгении Чекуновой на 100-метровке брасом, а также Арины Сурковой на полтиннике баттерфляем и Марии Осетровой на полтиннике на спине. Дарья Клепикова была третьей на дистанции 50 метров баттерфляем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в пятницу 16 октября в Хабаровске плюс 10, плюс 12, небольшая облачность без осадков. В Воронеже плюс 18, плюс 20, переменная облачность, вечером дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями без осадков, днем в городе на Неве плюс 11, плюс 13. В Москве облачно, днем без осадков. Днем в столице плюс 15, плюс 17.

0: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды».
1: Рафалеско так торопился на свидание с Розой, что перед уходом забыл даже посмотреть на часы. Стрелки часов двигались лениво и сонно. Никогда еще время не тянулось так тягуче и медленно, как теперь. Он шел не торопясь, маленькими шагами. Незаметно он опустился в подземный мир, который именуется в Америке «Сабвей», и который соединяет под землей все улицы Нью-Йорка.
2: Спустившись по лестнице в это подземное царство, вы чувствуете, что попали в какой-то иной мир.
3: Слышится стук открываемых дверей.
4: Выбегают сотни, а может быть и тысячи людей, и им на смену в вагоны вскакивают новые тысячи.
5: В людском потоке, устремившемся в вагоны, был и наш молодой герой Рафалес.
6: Он стоял уже одной ногой в вагоне, но внезапно перед его глазами, среди высыпавших из вагона пассажиров, мелькнула знакомая фигура. Маленький человечек в помятой шляпе.
1: Как будто муравчик.
6: Муравчик сделал шаг назад и остановился. И еще раньше он разработал в голове тонкий план, рассчитанный на то, чтобы как можно выгоднее для себя использовать совершенно необычную, причудливую ситуацию, в какой очутился его новый друг Рафалеско со своими тремя невестами. Примадонной Генриеттой Швалб, Розой Спивак и Златкой Гольцман. Мало ли на свете актеров, у которых не то что три невесты, а три жены. Моя, твоя и общая. Что касается первых двух невест, то с ними все ясно, как на ладони. Рафалеско с Божьей помощью скоро даст Примадонне Швалб чистую отставку. На кой шут она ему? Надо же быть круглым идиотом и ослом с горы Синайской, чтобы променять такое золотое яблочко, как всемирно известная Роза Спивак, на какую-то львовскую девку, Примадонну еврейского театра. Остается невеста номер три, Златка с младенчиком. Вот в этом и вся загвоздка. Здесь-то и надо, как говорится, кость обсосать. Не будь же, Шалом Мейер, ослом с горы Синайской. Если ты проворонишь эту наживу-поживу, которую сам Бог сует тебе в руки здесь, в Нью-Йорке, то грош тебе цена. Солому тебе жевать, а не дела делать.
5: Так размышлял про себя муравчик, неожиданно встретившись с Рафалеско под землей. Но, скрыв глубоко в душе охватившую его радость, муравчик изобразил на лице совершеннейшее равнодушие и с наивной простотой обратился к Рафалеско.
2: «Коли уж такая птица, как вы, ездит под землей, то что же сказать нам, простым смертным, голодранцам?»
7: «Hello, how do you do? Здравствуйте! Здравствуйте, хорошо, что мы встретились. Вы не можете себе представить, как это кстати. Как нельзя более кстати. Вы мне очень нужны».
6: «Что ж, я готов. Пожалуйста, с нашим удовольствием. Куда же мы, так сказать, пойдем, например?»
7: «А никуда. Вот скамейка. Сядем и потолкуем».
6: «Здесь, под землей?»
7: «Да, здесь».
6: «Ну что ж, ежели вам любо, то и мне мило. Спаси и помилуй нас, Боже, от дурного глаза. Но случается с нашим братом, впутаешься в историю. Ой, человек грешен. Девушка – соблазнительная штучка. Иной раз ты и сам не виноват, лукавый попутал. Поди, будь пророком и угадай, что дело кончится младенчиком. И держись потом, как говорится, с этакой бомбой». «А, в сущности, этот брак – дело неподходящее. Ни для вас, ни для нее. Он вас обоих не устраивает. Думаете, она сама этого не понимает? Прекрасно понимает. Лучше всех нас. Дай мне, Боже, столько счастья и удачи».
7: «Откуда вы это можете знать?»
2: «А откуда, думаете, я сейчас иду? Прямо от нее. Хотел передать ей ваше предложение. Только начал. Она как разревется. Ой, разве, говорит, я ему ровня? Он, говорит она, теперь большим человеком стал. Каково-то мне будет постоянно сознавать, что я ему насильно навязалась, что он женился на мне по неволе.
6: Вы слышите?
7: В самом деле?
6: А что же? Стану я выдумывать на вербе груши?
7: Нет, я не об этом. Она так именно и сказала? Это ее подлинные слова?
2: Дай мне, Боже, столько счастья и удачи. Вы не знаете, что это за чистая душа. Я бы ее не променял на 18 примадон.
6: Словом, я вижу, девушка говорит толково, как разумный человек.

0: улиц. Не безродный какой, не нищий. Он не сглазить бы человек со средствами. И надо надеяться, обеспечит тебя как следует. И тебя, и дитя, говорю, не оставит. И даже твоя мать, говорю, не будет нуждаться в чужой помощи. Тем более, говорю, что ты здесь не одна. Я ведь, говорю, тоже еще не умер. Я, говорю, был с тобой и останусь с тобой. Кто, говорю, привез тебя сюда, как не муравчик? Кто, говорю, записал тебя на свое имя, когда мы высаживались на берег, как не муравчик? Вообрази, говорю, что ты моя жена, а я твой муж. Плохо ли? Я и сам, поверьте, не так уж далек от этой мысли. Во-первых, жаль бедную сироту. Во-вторых, Златка чистая душа, кроткая голубица. Спрашивается, а как быть с Пискленком? Ну что ж, над нами Бог. Да и вы, надо надеяться, не забудете.
1: Забыть? Я могу даже выдать обязательства, если хотите.
0: Почему обязательства? Вы просто подпишите парочку векселей и дело с концом. На мое имя подпишите сегодня же вечером. Я забегу к вам и принесу все, что требуется. А теперь вы, верно, куда-нибудь торопитесь? Шалом, Мейра. Ты олрайт. Молодчина. Что за чудесная страна Америка? Да, Америка, Америка, Америка.
2: Место, которое выбрала Роза Спивак для свидания с Рафалеско, был зоологический сад.
3: Зимой в нем значительно меньше посетителей, чем летом, и потому здесь можно спокойно гулять, не рискуя встретить никого, кроме зверей в клетках.
2: Приближалась роковая минута, наступление которой он так долго и трепетно ждал в продолжении многих лет. Этого одного было достаточно, чтобы сердце его билось, как молоток, и чтобы весь он трясся, как осиновый лист. К тому же мозг его терзали дикие чудовищные мысли, унылые черные думы, одна другой мрачней. Кто знает, придет ли она. А если и придет, то кто знает с чем. В какой мере она связана с золотыми цепями, о которых упоминает в своем письме. Кто знает, какая сцена могла разыграться между нею и Гришей Стельмахом в самую последнюю минуту.
0: Невольно мысль его вернулась к позорной сделке, которую он только что заключил с муравчиком, самолично продав ему чистую, невинную, как голубица, Златку, передав ее из рук в руки, как вещь, как подневольное существо, как рабыню.
2: И кому? Кому? Человеку, которого он знать не знает и ведать не ведает. А ведь только сегодня утром он готов был бежать к бедной Златке, пасть к ее ногам, поклясться, что он принадлежит ей, только ей, навсегда, навеки вечные. И чудится ему, будто кто-то шепчет ему на ухо.
4: Каин, предатель. Каин, предатель. Каин, предатель. Предатель. Предатель. Предатель.
2: Рафалеско углубляется все дальше в аллеи зоологического сада, в мир зверей. Он хотел бы убежать от самого себя, но это невозможно. Хотел бы вычеркнуть, стереть все свое прошлое, но не может. Ясно и отчетливо встает оно перед его взором со всеми большими и малыми преступлениями, со всеми его актерскими устремлениями и исканиями. Как в открытой книге он читает итог, который сам себе подвел. Как человек он преступник. Как актер он мелок и ничтожен, окружен маленькими людишками, сверху донизу окутан сетью лживой рекламы и блеф. Много воды еще утечет, много жертв будет принесено, много алтарей разбито, а он все еще будет стоять по эту сторону двери, не смея войти в храм, куда с детских лет рвется его молодая, но уже истрадавшаяся душа.
3: Кто-то идет.
2: Рафалеско чувствует, что сердце его остановилось, зрачки расширились, глаза стали круглыми, большими-большими, и, кажется, сейчас выскочат из орбиты.

0: Неужели она? Не может быть.
1: Вглядывается пристально.
0: Навстречу ему идет женщина среднего роста.
1: Ослепительной красоты.
0: Шагает легко, плавно, грациозно, едва касаясь земли.
1: Неужели она?
0: Да, она.
1: В жизни не бывает такого случая, чтобы человек встретил в другом именно то, чего ждал, и нашел в нем то, что искал.
0: И Рафалеско встретил не ту, что грезилось ему в мечтах.
1: Она оказалась и старше на вид, и значительно выше ростом, чем он представлял себе.
0: Словом, совершенно не та. Не та. Не та. Слишком серьезной, строгой и холодной показалась она ему в первую минуту.
1: Только глаза были те же. Черные, сверкающие цыганские глаза.
0: И Рафалеско оказался не таким, каким представляла его себе Роза.
1: Не тот лейбл «Сын богача», образ которого сохранился в ее памяти с того дня, когда он обучался в Хедере у ее отца, а совсем-совсем иной.
0: Не изменились только глаза, его добрые, нежные, голубые глаза.
1: С минуты они стояли друг против друга неподвижно, как оцепенелые, и не могли произнести ни слова.
0: Но все это длилось не более минуты. На лице Розы блеснула улыбка. Первая улыбка.
1: Рафалеско почувствовал, что сердце его трепетно забилось, и его неудержимо потянуло к ней.
0: День давно погас.
1: Солнце закатилось.
0: На небе зажглись звезды.
1: Выплыла луна.
0: Лейбл Рафалович.
1: И Рейзел Спивак все еще сидели и говорили.
0: Говорили.
1: Они вспоминали Голенеште,
0: еврейский театр,
1: Божью улицу,
0: пожар,
1: блуждающие звезды.
0: Блуждающие звезды. Блуждающие звезды.
2: Штельмах своему другу. Так-то, брат, так уж видно создан белый свет. Ничего не попишешь. Но если уж расходиться, то разошлись бы хоть по-настоящему, и делу конец. Бывает, брак расстраивается, что поделаешь. Так нет же, брак расстроился, а друзьями остались. Да еще какими друзьями? Друзья друзьям рознь. Письма шлют друг другу каждую неделю. И не с одной только Розой переписывается мой сын, но и с ним, с ее земляком, с этим Рафалеско. С тех пор, как Гриша и Рафалеско познакомились, между ними завязалась такая дружба, водой не разольешь. Поговаривают, например, будто у Розы с этим молодцом Рафалеско давнишний роман. И тянется он якобы бог весь сколько лет, чуть ли не с детства. Не сегодня-завтра у них слышно свадьбу будет. Рассказываю об этом Грише. Он только смеется. Ерунда, говорит. Роза никогда не выйдет за Рафалеско. Слышишь? Никогда. Изволь-ка разобраться в этой кутерьме. Выскажешь, знаете ли, другу все, что на душе. И кажется, будто легче стало. Ваш растерянный и ошеломленный друг, озлобленный на весь мир. Мейер Стельмах.
3: Шалом, Мейер Муравчик Альберту Щупаку. Черт бы побрал Колумба с его Америкой.
4: Но пока суд да дело, я надеюсь, можно еще иметь успех в Америке с твоими песенками. А потому я пишу тебе, Альберт, если хочешь, плюнь на свои дела в России и приезжай сюда. Будем работать за компанию. А не хочешь? Пропади ты пропотом, хоть живым сквозь землю провались. Тойте, главное забыл. Помнишь ведь нашего Гоцмаха? Я тебе уже писал о нем из Лондона. Так вот, задумал он этот Гоцмах и взял, да и ножки протянул. Ни пуха ему, ни пера. И оставил сестрицу, Златкой зовут. Настоящая куколка, скажу тебе. Хоть и с маленьким изъянчиком. Я, знаешь ли, очень на нее рассчитывал. Чуть-чуть не стали мы с ней женихом и невестой. И вдруг, на вот тебе какая история. Она, рассказывает, выходит замуж совсем за другого. Угадай, за кого? Да будь ты хоть о 10 головах, никогда не отгадаешь, дудки, брат. Как раз за этого молочину Рафалеско, чтоб ему сгинуть. И кто, думаешь, очень уж распинается за нее, за сестрицу Гоцмаха? Все она, это самая Рейзел. Твоя канторская дочка, настоящая сумасбродка. Дай мне, Боже, столько счастья и удачи. Ну разве можно было ожидать такого удара? Шалом, Мейер Муравчик.
5: Брайндели Казак, Генриетте Швалб. И напишите мне, душенька, подробно обо всем, как вам там живется на новом месте в Йоганнесбурге. Надеюсь, у вас все all right, потому что у вас не сглазить бы всего вдоволь, чего вам не хватает. Все говорят, что он крупный миллионер и накупил вам столько алмазов и бриллиантов, что один Рокфеллер мог бы себе позволить такую роскошь. Не можете себе представить, как меня все это радует. Какие дела у нас творятся. О, я узнала, например, что Роза самолично посетила сестрицу Гольцмана Златку и налюбоваться не могла на святого младенца, которого Златка прижила с Рафалеско. Затем мне стало известно, что Рафалеско вступил в труппу одного из крупнейших английских театров Нью-Йорка, но антрепренер Никель, заключивший с ним контракт на целый сезон, потребовал такую неустойку, что хоть в денежных делах Рафалеско понимает не более, чем я в бриллиантах, его чуть не хватил удар. Но тут опять выплыла Роза и заявила, что всю неустойку берет на себя. Насколько оно так есть, не ручаясь. За что купила, за то и продаю. У их изголовья я не стояла. Поверьте, мне уже надоела страна Колумба с ее людишками. И особенно приелись мне наши актеры. Чтоб их моровая язва передушила всех в один день, да так, чтоб от них ни следа не осталось. Аминь, аминь, аминь. Шлю вам тысячи

0: я жду не дождусь твоего приезда. И надеюсь, что ты порадуешь меня приличным женихом, таким, какой тебе подобает, а не как тот, с позволения сказать, музыкант. Прости, Господи, меня грешную. Я, собственно, ничего против него не имею, Боже, избавь. Но дочери Кантера и Сройла он не пара. Да пошлет ему Господь суженную где-нибудь в другом месте. А что ты пишешь насчет нашего лейбла, сына богача Рафаловича, что он счастлив и знаменит, то меня это очень и очень радует, потому что остальным его братьям и сестрам ужасно не повезло. Развалилась вся семья. Всех детей рассеяла, развеяла по всему свету, и никто не знает, где кто живет и что с ними сталось. И будь здорова, дитя мое, и пиши мне, правда ли, что ты опять собираешься в Америку? Мне эта твоя поездка не по душе. Страна, правда, сама по себе неплохая, но язык их мне ужасно не нравится. Если курица у них чикен, кухня китчен, ну то куда годится такая жизнь? А пока что все голенештинские шлют тебе привет. И Наум, сынок Хаима, тот самый, что пишет это письмо. Твоя мать, которая денно и ношно молит Бога о тебе. Лея Спивак.
1: Роза Спивак, Марчелли Эмбрих. Мамочка, как видите, я опять в Европе. Блуждающие звезды, которые, как вы хорошо знаете, долго-долго неслись навстречу друг другу и никак не могли сойтись, наконец-то встретились. Но только встретились, не более. Сойтись по-настоящему, слиться воедино – этого никогда не будет. Никогда. Кто в этом виноват? Я или он? Сама не знаю. Скорее всего, оба. Оба мы за свою короткую, очень уж короткую жизнь совершили немало ошибок. Поздно, слишком поздно встретились блуждающие звезды. Звезды. Да, мамочка. Нет, видно, счастья на земле. Есть только стремление к нему, погоня за счастьем. Но само по себе счастье – сон, мечта. Любви тоже нет. Есть только наше представление о ней, идеал, созданный нашим воображением. Да, любовь – это только сновидение. Ах, мамочка, слишком поздно встретились блуждающие звезды. И вот я снова одна. Вновь мечусь по белу свету в чуду успехов и славы. Опять, как прежде, веду кочевой образ жизни цыганки. И долго-долго, по-видимому, суждено мне еще вести этот кочующий образ жизни. Пишите мне, пожалуйста, мамочка. Но только ради Бога не утешайте меня. Не скорбите о моей доле и не пытайтесь уговорить меня стать иной, перемениться. Такой я была до ныне, и такой останусь навсегда. Ваша взбалмошная, кочующая цыганка Роза.
2: Из Хисалвича в Любавич туда и обратно, из Любавича в Хисалвич разъезжать приятно. Взял с собой мешок дорожный, палку, да и в путь. Ну а что карман порожней, это как-нибудь.
3: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды». Действующие лица и исполнители. Рейзл Мирям Сихон. Лейбл Алексей Вертков. Кассир Валерий Маркин. Златка Софья Аренд. Бенни Рафалович Михаил Богдасаров. Генриетта Ирина Евдокимова. Лея Валентина Талызина. Стельмах Игорь Ясулович. Гольцман Евгений Князев. Брайндоле Татьяна Аукшкап. Мейер Глеб Подгородинский. В остальных ролях артисты московских театров. Автор сценария и режиссер радиоспектакля Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Марина Лопыгина. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева.
4: Если точит мысль о хлебе, слабоват знать ум. Я ведь еду, еду к Рэбе, если мало к двум. Из Хисалвича в Любавич туда и обратно. Из Любавича в Хисалвич разъезжать приятно.

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершаем разговор об университете Сколтех с гостем нашей программы, академиком Юлией Германовной Горбуновой. А сегодня мы узнаем о будущем Сколтеха. Юлия Германовна, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Любовь Николаевна.
1: И, конечно, вы, несомненно, строили планы на будущее. И понятно, что без этого никак, потому что ситуация изменилась. То, что было 15 лет назад, и то, что сейчас, это две большие разницы. И понятно, что-то в университете должно меняться. Не говоря уже о том, что 15 лет – это вообще-то переходный возраст. Я не представляю, как это возможно. Стратегически спланировать жизнь этого организма.
2: Вы знаете, инновации, конечно, спланировать нельзя, потому что наука меняется очень быстро, окружающая среда меняется очень быстро. Важно в целом понять, где мы и кто мы. Если при образовании Сколтеха главное целеполагание было создать международный университет по типу Массачусетского технологического университета, который будет создавать технологии для всего мира, который будет открыт для всего мира. Сегодня целеполагание немножко меняется. Мы остаемся международным университетом, потому что 20% профессуры с иностранными паспортами, у нас 25% студентов международных, у нас английский язык рабочий. Но сегодня гораздо более остро стоит задача, что мы можем сделать для российской экономики и как мы можем вписаться в эту российскую экономику. То есть если районы Арктики, где нужно решать вопросы, связанные с крайним севером, с низкими температурами, с тем, что у нас северный арктический путь, морская история развивается, а где-то, например, на Камчатке мы подписали на МЭФе соглашение с губернатором Камчатского края и с ректором Камчатского государственного университета, это Ольга Рябковец, о создании на Камчатке центра геотермальной энергетики. Где, как ни на Камчатке, развивать геотермальную энергетику? При этом нужно, чтобы помимо самих этих геотермальных источников, там появились соответствующие кадры и компетенции. И вот я вижу миссию Сколтеха сегодняшнего дня становиться партнерами вот в таких крупных государственных задачах, региональных задачах, партнерами университетам, партнерами региональным властям, партнерами каким-то академическим институтам, для того, чтобы вместе решать вот такого уровня задач.
1: А сейчас мы видим, что лидерство в науке перехватил Китай. Он обошел США по финансированию науки, по количеству публикаций в научных журналах, в том числе высокорейтинговых. Так, может быть, уже надо думать о том, что рабочим языком Сколтеха должен стать китайский?
2: Абсолютно правильная логика, если бы не было того самого искусственного интеллекта, который скоро вообще все различия в языках сметет и будет автоматически переводить на сотни языков. Поэтому, конечно, сейчас очень важная и одновременно очень сложная задача – это партнерство с учеными Китая, с китайскими университетами. У нас есть реально действующие лаборатории совместные с университетами Китая. Ну, например, я могу сказать о нашей такой совместной инициативе. Сейчас это инициатива БРИКС. Это такая большая ассоциация стран БРИКС в область нейронаук. У нас в университете работает удивительный профессор Филипп Хайтович, который очень тесно работает с Китаем в области создания нейротехнологий. И, в частности, в его научной группе разработана уникальная методика, как по липидному составу крови прогнозировать нейрозаболевание, есть ли у человека склонность к этому заболеванию. Во-вторых, диагностировать наличие такого заболевания заболевания, в том числе с распознанием этих заболеваний. И это то, что уже коллегами сделано. И коллеги работают с различными клиниками, российскими, китайскими, где они это проверяют на реальных пациентах. А следующий шаг, а как на это можно повлиять? И вот тут коллеги работают как раз с китайскими партнерами и проводят операции на обезьянах, вживляя им определенные там электроды в различные части мозга и наблюдая, изучая, как можно повлиять на течение заболевания, на прекращение заболевания. И вот это вот такая большая программа в области нейронаук как раз инициирована такой вот совместной российско-китайской лабораторией. Мы очень активно работаем с Объединенными Арабскими Эмиратами. Вот недавно у нас было открыто две лаборатории в университете Шарджи. Одна как раз по Life Sciences, а вторая по проточным ванадиевым батареям. Ну и в связи с тем, что наша профессура так или иначе всегда имел очень тесные контакты со всеми странами. На уровне отдельных профессоров, конечно, сохраняются контакты и с американскими университетами, с европейскими. Ну, и я очень надеюсь, что когда-то это все восстановится, потому что наука не знает границ.
1: А вот какую задачу на посту ректора вам хотелось бы решить, чтобы потом, решив ее, вы сказали, ну все, успех?
2: Создание собственных линий, разработка технологий. Вот эта вот история от идеи до технологии, конечно, их должно становиться много. Вот пока что мы такой вот красивой историей можем похвастаться вот про 5G, а вот хотелось бы, чтобы такие истории было больше.
1: Подброшу вам еще одну задачу. Я вот перед нашей встречей провела такой экспресс-опрос среди знакомых разного возраста, разных профессий, разного образования. Я не брала университетскую, академическую среду. Очень простой вопрос. Что такое скултех и чем там занимаются? Не знают люди. Ну, никто, ни один из 10 опрошенных не смог мне сказать, чем они занимаются. Понимаете? Вот это очень такой момент, который, мне кажется, вот за вашими стратегическими размышлениями, он как-то утрачивается. А это очень важно.
2: Безусловно, это очень важно.
1: Если у вас есть госбюджет, значит, это налоги всех нас, и все должны быть в курсе, чем вы занимаетесь.
2: Безусловно, это очень важно, и мы этому уделяем большое внимание. Эту работу мы сейчас очень активно ведем. Скорее всего, такая ситуация сложилась, потому что было одно целеполагание, сейчас другое целеполагание.
1: Вы были настроены на мировую систему.
2: Да, да. И, в мировой системе, и в мировой системе мы, в общем-то, хорошо себя зарекомендовали на сегодняшний день, хорошо известны и в рейтингах, и везде. И это тоже вот часть нашего стратегического плана. Когда я говорю помогать регионам в решении этих задач, в том числе помогать людям в этих регионах жить комфортнее, решать какие-то вопросы, которые, в общем, для них принципиальны.
1: Ну и рассказывать надо, рассказывать людям,
2: безусловно.
1: Во всех средах, во всех СМИ. Никто не откажется от интересного репортажа, от интересной истории. Ну и напоследок, Юлия Германовна, я знаю, вы работаете по 14 часов в сутки. Я не понимаю, как вы выживаете в таком режиме. А что вас вдохновляет? Откуда вы силы берете?
2: Я вообще человек из научно-образовательной среды, и это непростая сфера деятельности.
1: Тренажерный зал.
2: Тренажерный зал – это очень важно, и гимнастика утренняя – это тоже очень важно, но меня, конечно, вдохновляют люди. Меня вдохновляет молодежь, когда я вижу молодежь, у которой горят глаза, и которые интересны то, чем они занимаются, и которая, ну, реально делает очень интересные вещи. И когда я вижу вот мотивацию вокруг, это меня мотивирует работать и создавать условия для этих ребят, которые делают нашу жизнь лучше, создают наше будущее.
1: Ну, спасибо вам за это. Удачи вам, желаю я и все наши радиослушатели. На этом, дорогие друзья, мы завершаем наш разговор об университете Сколтех, которому этой осенью исполнилось 15 лет. Гостем выпусков программы «Научный подход» была академик Юлия Германовна Горбунова, президент Сколтеха.
0: «Научный подход». Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
3: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
4: Это что получается? Не уследил за своим питомцем и все, выложи 30 тысяч?
0: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
5: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
6: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: На правах рекламы.
9: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
10: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
9: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
10: По большому счету, да.
9: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
10: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
9: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
10: Очень просто. Когда появляется тяжесть, вздутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
9: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
10: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
9: Звучит не слишком приятно.
10: А уж как это неприятно организму? Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
9: То есть один процесс цепляет другой?
10: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
9: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
10: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
4: И как же быть? Оставить все как есть?
10: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
4: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
10: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К –
4: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
10: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
4: А такое возможно?
10: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
4: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
10: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью. И сегодня у вас есть возможность получить Сивидал бесплатно. Достаточно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнать, как это можно сделать.
4: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
10: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукоидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
4: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
10: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей. Сегодня каждый может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Нужно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
4: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
10: Первое. Севидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А севидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните. Тем более, я напомню, что сегодня все радиослушатели могут получить севидал абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203» и узнайте, как это сделать.
11: Это здорово. Спасибо вам большое.
10: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу севидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Севидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Севидал.
11: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
10: Вы совершенно правы. Севидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Севидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Севидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Севидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
11: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель может получить Севидал абсолютно бесплатно. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного #2203 и узнайте, как это сделать. Живите с легкостью. Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России.
12: И такая дребедень целый день.
13: Телефон Чуковского, на одной странице написан Чехов и какой-то год. Оказалось, что у Чехова был рассказ, как человек звонит, хочет заказать стол в ресторане. И как он все время попадает не туда, рукопись Чуковскому дала свои мысли, когда он сочинял именно телефон.
12: Правнук Корнея Чуковского Дмитрий Чуковский в программе «От первого лица» в пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда.
0: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин поддержал идею о введении отложенного федерального налогового вычета. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Нефедовка и Черная в Харьковской области. Дональд Трамп поручил военным разработать варианты ударов по энергетическим объектам Ирана. Далее подробно. Владимир Путин поддержал идею о введении отложенного федерального налогового вычета. Об этом глава государства заявил на форуме-съезде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». По словам президента, после выработки необходимых инструментов это станет реальной поддержкой бизнесу.
2: Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, в каком мире мы живем, и чем быстрее мы будем высокоразвитой, научной, высокотехнологичной державой, тем больше у нас будет уверенности в себе на ближайшую и на более отдаленную историческую перспективу. Это очевидно совершенно. Очевидно также и то, что вложения в науку, в развитие, в какие-то исследования, в неокры, они всегда практически рискованные, первое. И второе, они наиболее сложные для, с точки зрения поиска и привлечения инвестиций. Наверное, точно, наверное, совершенно точно отложенные инвестиционные вычеты. Они, кстати, у нас же работают в целом. Они функционируют. И я к чему? Потому что есть практика применения такой идеи. Что касается отложенного, то, конечно, это, по-моему, было бы реальной поддержкой для бизнеса. Вопрос, насколько это возможно и в каких объемах это возможно. Какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидной. Но вот в целом, я сразу говорю, конечно, буду просить правительство подумать над этим и предложить эти инструменты.
1: На форуме «Деловой России» Путин заявил, что отечественный бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в непростое время. Президент отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам, участникам спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Нефедовка и Черная в Харьковской области. Продолжают бои за Николаевку, Варваровку, Приколотное, Котовку и Гогино, сообщили в Минобороны России. В Доброполье в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигались в северо-западной части города. Штурмовые подразделения группировки морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта. В течение суток в Доброполье освобождено 31 здание, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Вооруженные силы России продолжили удары в порту Южной Одесской области.